0: До прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, правда, которая ранее отрицалась, была подтверждена в День России. Ранее свет увидели документы нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего в стране находится 40 таких центров. Они поддерживаются Вашингтоном. Иран после создания нового правового режима в Ормузском проливе при необходимости будет задействовать военные средства для контроля над ним. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что страна проводит консультации с Оманом относительно установления нового порядка. Иран также взаимодействует с другими странами, для которых пролив важен. В качестве примера Аракчи привел Китай, активно торгующий со странами Ближнего Востока. Ранее глава МИД сообщил, что первое соглашение между Ираном и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства. Это станет начальным этапом договоренностей. Кроме того, по утверждению Аракчи, в документе предусмотрен механизм разблокировки иранских активов и экономический план для выплаты компенсации Исламской Республике. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в нескольких городах страны. Это связано с тем, что зарубежные перевозчики заправляются впрок. Следует из комментария ведомства для РИА Новости. Рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Ранее ведомства отмечали, что из-за конъюнктуры международного рынка топлива иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в аэропортах России. Это позволяет им сокращать свои расходы на выполнение рейсов. Товарооборот России и Бразилии превышает 10 миллиардов долларов, сообщило правительство латиноамериканской страны. Там отметили, что страны экономически дополняют друг друга. Бразилия экспортирует такие продукты, как мясо, кофе и арахис, а импортирует удобрения и пшеницу. Власти Бразилии отмечают, что отношения с Россией в последнее время демонстрируют прогресс и в других сферах. Так были выданы первые разрешения на поставки бразильским рыбоперерабатывающим предприятиям. Девятиклассники смогут пересдать устный экзамен по истории по тем же правилам, что и другие предметы основного государственного экзамена. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10 классе, либо останется на второй год. Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в феврале-марте 2020 года. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Академик Кран, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник», как обычно в это время, я Алексей Осин. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
3: Всех пользуюсь случаем, поздравляю с Днем России, государственный праздник, хотя он и новый. Вот, и давайте перейдем к нашей... вопрос.
2: Давайте действительно это сделаем. Ну, сегодня много будем говорить о том, как спасаться от жары, вообще, как она влияет и влияет на что. Но начнем с того, что несколько дней назад, 8 июня, был Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Ну, действительно, вот такая, может быть, странная формулировка, но тут ситуация-то в том, что люди очень боятся этих заболеваний, а на самом деле они достаточно... редкие. Вот так надо понимать. И давайте попробуем вот рассказать о них, и чтобы граждан не было излишних страхов.
3: Ну, как вам сказать, редкие они или нет, но вот если такая цифра, в день в мире регистрируется где-то 500 случаев. Вот если умножить на 365 дней, достаточно большая цифра. Хотя
2: В общем, это все-таки на 8 миллиардов людей.
3: Да, да, ну это ж... Вот, особенностью, действительно, это достаточно новое. Обычно медицинские такие дни, которые посвящены цели их не плясать и не танцевать, а просто повысить осведомленность людей о такой патологии, которая, в общем-то, святая святых человеческой личности. Это внутричерепные опухоли. И особенность заключается еще и в том, что даже доброкачественная опухоль, она тоже очень вредна, хотя вот в других органах, ну, есть она, вроде как-то и человек живет. А здесь, поскольку это очень плотная и очень небольшая по объему, ну, будем говорить, такая полость, костная полость в человеческом организме, которая достаточно надежно защищает самое главное, что есть в каждом человеке, это его головной мозг. Если она разрастается, то она сдавливает другие прилегающие ткани. И в зависимости от локализации, естественно, определяется и клиника. Но в любом случае, это прежде всего головные боли. Это, причем головные боли такие вот распирающие. Это тошнота, рвота, это уже когда достаточно запущенный процесс. Ну, а если это злокачественная опухоль, то она, кроме того, что сама растет, она еще разъедает, будем говорить, близлежащие ткани, центры, которые определяют во многом
2: зрение, слух, да, вот.
3: Различные функции человеческого организма и так далее. Поэтому еще вот буквально сейчас в Кремле, она, видимо, еще не закончилась, церемония вручения наград. Это там Героев России вручали и награды в области науки. И вот символично, что двум нашим выдающимся нейрохирургам, один представляет нашу петербургскую школу, другой представляет нашу московскую школу, головной центр нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко. Вот вручил президент государственную, президентскую премию. Это очень символично за те огромные достижения, которые достигнуты в области разработки новых методов, диагностики главных хирургических вмешательств. Ну а что касается знаний в этой области, то, конечно, нужно нашим гражданам понимать и чувствовать ответственность за свое здоровье, да. Если какие-то появляются симптомы, то, конечно же, у нас сегодня, я всегда это повторяю, появилась возможность проходить диспансеризацию, причем в рамках ОМС.
2: Это значит, бесплатно, да.
3: Да, для человека это ничего не стоит. И, конечно, самым главным диагностическим методом является МРТ, который, если сделать МРТ головного мозга, то она достаточно на ранних стадиях все это может выявить. Вот. Ну и, конечно же, опять же, возвращаясь к количеству опухолей, я вам назвал абсолютную цифру 500 случаев в день в мире, но а вообще от всех онкологических заболеваний, всех видов, типов, органов, она занимает до 6%. Именно опухоли головного мозга. Есть еще спинной мозг, есть другие органы и ткани и так далее. Поэтому сегодня где-то из этих опухолей примерно 50-60% это злокачественные. 50-60, а остальные доброкачественные.
2: Это типа аденомы, да, или как?
3: Нет, ну доброкачественная опухоль, она в чем ее особенность? Она растет, угу. Но она не дает метастазов. Метастазов в другие органы и ткани. И, в общем-то, если ее на ранних стадиях выявить, ее можно быстро купировать. Есть методы, которые точечно выжигают, есть просто хирургическое вмешательство, малоинвазивное, когда просверливается там определенно, и она уничтожается в своем зародыше. Вот. Поэтому кто группа риска? Ну, естественно, группа риска – это люди старшего возраста, это где-то 50-69 лет, вот в этом сегменте возрастном. У детей до 19 лет, так, тоже достаточно часто встречается 1,8 на 100 тысяч. Ну, почти два случая на 100 тысяч детей. Это тоже много. Много. И дети в раннем возрасте, если в старшем возрасте, это еще, как говорится, если при хорошей выживаемости там до 10 лет, ну, условно говоря, в 69 выявили, плюс 10 лет, это уже возраст, да? Такой, который даже выше того, который у нас является
2: целевым показателем.
3: Да, целевым, да, показателем. Вот. Конечно, структура этих заболеваний тоже очень важна. Это вот менингиомы, это 35%, это доброкачественные опухоли головного мозга. Так? Глиомы 35%, это внутри мозговые опухоли общего, от общего числа, ну, образования центральной нервной системы. Вот. Ну, в принципе, я думаю, мало это кому интересно, типы опухолей. Главное, что самое главное, надо помнить, что нужно не отмахиваться от головных болей, да, а вот... обратиться вовремя, и чем раньше в человеческом теле будет выявлено это образование, тем гораздо шансов, более оптимистичный прогноз.
2: Ну, просто все же следили за судьбой Жанны Фриски, например, или, да, Анастасии Заворотнюк. У нее как раз и у той, и у другой глиобластома была же, да, если я правильно,
3: да,
2: помню.
3: Да, да, да.
2: Красивые, молодые, талантливые женщины, ну, да, жалко уже.
3: Конечно, молодеет онкология, молодеет. Раньше говорили так, просто люди не доживали до онкологических заболеваний. А сейчас вот мы говорим о детских заболеваниях. Мы с вами недавно говорили о центре Димы Рогачева, где дети и очень злокачественные опухоли. Но это... гематологического плана, онкологические заболевания, но тем не менее. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно быть очень внимательным. И вот, конечно же, ранняя диагностика, вера в медицину, тем более, что сейчас это уже не какие-то там затраты непосильные для людей, потому что любое исследование... оно очень дорого стоит на современном оборудовании, высокочувствительное. За счет государства это можно спрофилактировать с активным участием самих граждан нашей страны.
2: Очень тема такая дискуссионная. И мнение одного из врачей, онколога Евгения Щетинина, по поводу полного запрета вейпов. Он говорит, что запрет вот этот полный – это инструмент слабых. И таким образом, так сказать, аргументирует свою точку зрения, что все сейчас легально продающиеся вейпы, они, собственно, соответствуют ГОСТу, а бороться нужно, соответственно, с нелегальным оборотом, а в тени уже больше 65% этой вот дряни, а кроме того, несовершеннолетним и сейчас нельзя продавать, и за этим достаточно строго следят. Ну, то есть вот такая ситуация, когда очень много людей, в том числе и депутатов, и соответствующие законы выпускаются, прям вот говорят, надо полный запрет, как с наркотиками.
3: Понимаете, мне стыдно, что мой коллега говорит такие вещи.
2: Объясните, пожалуйста, нам.
3: Понимаете?
2: Я ему не адвокат ни в коем случае.
3: У нас есть ГОСТ на водку. У нас есть... очень строго соблюдаемые требования на табак. Но это не значит, что... О, если бы он как врач рассуждал, я поинтересовался его профессиональным статусом. По-моему, он где-то в Оренбурге работает, он онколог. Но то, что он говорит, это к медицине не относится. Нелегальный оборот, нелегальные обороты у нас есть МВД, у нас есть другие правоохранительные органы. Просто этот человек поет с голоса мафии табачной. Понимаете? И мне стыдно, что у меня есть такие. Я даже подумаю, если он еще где-то выступит, я обращусь официально в Министерство здравоохранения Оренбургской области, что такие врачи нам не нужны. Пусть он за онкологию отвечает. А разглагольствование на нелегальном обороте, во-первых, его профессия не позволяет это говорить. Да, мы разработали рамочную конвенцию по борьбе с табаком. И там все это есть. И нелегальный, и легальный оборот. И задачи МВД, всех правоохранительных органов. Но что такое электронная сигарета? Что такое вейп? Это ответ. Я не могу сказать, что это промышленность табачная.
2: Но структур каких-то.
3: Это мафия. Законная мафия. На табак же мы продаем, к сожалению. Да? Когда-то маркиз Нико привез его нам. И это индианская цивилизация Северной Америки ответила нам за ту оккупацию, то варварское уничтожение их, когда приехали наши с вами европейцы завоевывать. Оттуда привезен был никотин. И никотин – это маркиз Нико. Это его именем назван этот яд. Так вот, они в ответ на разработку этой рамочной конвенции, Брутланд была такая очень прогрессивная премьер-министр скандинавской страны, она врач по образованию, она была премьером, потом стала генеральным директором ВОЗ и поставила задачу. И за свои 4 года, которые она была генеральным директором, мы, Россия, все участвовали в разработке ИТРА. Потом приняты законы у нас по борьбе. И вот эти люди изобрели сначала электронные сигареты, теперь вейпы. Понимаете? И с помощью вейпов, с помощью электронных сигарет, прежде всего, подсаживает молодое поколение. И вот этому моему, к стыду моему такому коллеге, да, это нужно было бы понимать, прежде чем раскрывать, извините, рот с такими разглагольствованиями. Он еще там что-то лечить здоровую ногу. Но это, понимаете, это непрофессиональный разговор. Ты врач. Вот. И, конечно, что мне еще стыдно, я очень хорошо сотрудничаю с «Комсомольской правдой», что эта грязная статейка была опубликована в «Комсомольской правде». Я задал «Комсомольской правде». Говорю, вы что, мы с вами буквально накануне гневались, там, что вейпы надо запрещать, поддерживали, и вдруг появляется эта статья вот с этими, с чужого голоса, произносимыми словами о легальном, нелегальном обороте. Оренбургскому онкологу этого никогда нельзя знать. И вот эта вся демагогия запретить надо. Понимаете? Да, у нас, кстати, еще что, 8 миллионов жизней каждый год забирает смертность от табакокурения. А что такое вейп? Это табакокурение. Сначала это гильза с паром. Когда они появились, у нас вдруг сразу в стране появились конкурсы по пусканию колец. И кто этим занимался? Дети. Среди них это было. Он же разрешен. А что там в этом ГОСТ, видите ли, на никотин он нашел, о чем говорить? Понимаете? Я с «Комсомольской правдой» я буду выяснять отношения и попрошу их даже вплоть до того, что а вот этот господин, он недостойный. Он главный онколог Оренбургской области. Ну, ты рассказывай об онкологии, рассказывай о каких заболеваниях. Чего это ты вдруг о вейпах запел? А то, что Дума ставит этот вопрос, Да, Дума сейчас находится в сложном положении. Ну, не сама Дума, а сейчас идет переизбирательная кампания, начинается буквально. Она уже фактически идет, юридически она начнется в июле. Но то, что они подняли этот вопрос, это надо сделать и запретить. Да, мы один шаг сделали, по-моему, год назад. То ли электронные сигареты, то ли вейпы приравняли к сигаретам. А что значит приравняли? Это значит запрет использовать их в помещениях. Это все те требования, которые... Правда, потом один из депутатов «Единой России», кстати, добился того, чтобы вернули курительные комнаты
2: в аэропорт.
3: В аэропортах. Он там просто слезы лил о том, что вот как же так люди мучаются. Ну, а вот этот мой коллега не пристало такие вещи говорить. Это недостойно врача. Поэтому вейпы нужно запрещать. И это будет очень хорошим вкладом в того, чтобы мы прежде всего не вовлекали на ранних стадиях молодое поколение к табакокурению. Вот. Поэтому...
2: Нет, извините, тогда у меня вопрос. Я, в общем, лицо лично не заинтересованное, никогда не курил, вообще ни одной сигареты не выкурил за свою жизнь, да? Вопрос у меня такой. Значит, получается, что вейпы запрещают полностью, а табак нет.
3: А табак...
2: Вот где, в чем логика?
3: Логика в том, что вейп – это благоприобретение, его не было совсем недавно. Табак... Табак мы идем по пути, опять же, не от слабости, запретов. Это в законе прописано доступность. Доступность территориальная, да, не везде, не на каждом углу торговать. Доступность, когда запрещено в определенном удалении от школ, от детских садов, чтобы дети этого не видели. Запреты на рекламу любую, да. Экономическая доступность. То есть, если она дешевая сигарета, да, ну вот если проводить аналогию с алкоголем, на границах с Казахстаном у нас алкоголь недавно продавался по 60 рублей за бутылку водки. Самая дешевая водка официально у нас стоила гжелка 66, сейчас она до 200 дошла.
2: Значит, нет, сейчас 409, уж извините.
3: Не, а разные, если по 1000.
2: Нет, это самое... вот минимальное 409.
3: Чудесно, потому что я помню еще с премьер-министром Зубковым, мы говорили, слушай, вот на Западе, а тогда бензин был, знаете, вот там правительство говорило, 10, там... Но у нас бензин должен быть, как в Европе, по цене. Ну, у нас, мол, доходы такие, хотя это не так. А мы говорим, тогда мы провели аналогию. А почему давай мы водку сделаем? Самая низкая цена там 10 долларов. Вот как раз тогда, если в пересчете тогда было 200, давайте до 200 доведем. И Дмитрий Анатольевич был тогда, после Зубкова, премьер-министр. А, уже был Дмитрий Анатольевич, и тогда вот эту норму ввели. А Виктор Алексеевич был первым замом председателя правительства. Вот. Сейчас уже 400. И это тоже доступность. Понимаете?
2: Понимаю, да.
3: Да, поэтому все это, конечно, запрет отделов, там уже на каждом углу продавались, только в специальных отделах до определенного времени. Там, допустим, супермаркет работает до 23-х, а запрет возрастной, запрет, вот это все запреты, и не от слабости. И вот если этот демагог, мой коллега, Щетинин, да, его фамилия?
2: Евгений Щетинин.
3: Да, Евгений Щетинин, хотя бы поинтересовался, какие принципы используются в мире. И, наверное, он бы вот такие вот синтезы, которые никакое отношение к медицине не имеют, он уж точно не знает, сколько там легального, сколько там нелегального. Мы знаем о нелегальном обороте и в алкоголе, и в табакокурении. Но это вовсе не основание для того, чтобы вот так демагогию такую нести, пользуясь уважаемым в стране статусом профессии врача.
2: Ну и издание это уже очень уважаемое. Тоже
3: а вот сказать, с изданием да. Это отдельный разговор.
2: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Профилактика с Геннадием Онищенко.
1: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Мы все-таки не закончили предыдущую тему, прежде чем перейти к жаре и средствам спасения от ее и опасностям, которые она несет. Давайте, вы хотели еще добавить.
2: Да, что я хотел. У нас вся планетарная медицина работает по МКБ, Международный классификатор болезней. Мы сейчас работаем по 10-му пересмотру. Сейчас уже многие страны внедряют 12-й пересмотр. Это, кстати, непростое. Хочу, не хочу. Потому что что там происходит? Для того, чтобы перейти на пересмотр 12-й, там больше болезней. Для этого нужна хорошо оснащенная медицинская сеть, потому что не все болезни поддаются просто такому, знаете, рутинному диагностическому принципу. Нужно проводить очень современные, на очень дорогом оборудовании исследования с тем, чтобы поставить тот или иной диагноз. Так вот, уже в 11-м пересмотре и в 10-м даже уже у нас есть официальная наименование болезни – пневмония вейперов. Вейперов – это пневмония не от сигарет –

0: Не от сигар, а именно от вот этих вот электронных приборов. Почему? Потому что в этих гильзах еще, о которых там так печпекся мой, трудно назвать его коллегой, что вот она гастирована, так вот в этих гастированных смесях, которые там находятся, там используется маслянистая. И принцип, этиологический механизм этой болезни заключается в том, что она очень мелкая, дисперсная, она проходит через нагревание, и от этого очень мелкие образуются капельки, которые, а чем меньше капля, тем она глубже проникает в легкие. Так она доходит до альвеол, это то место, где кровь сталкивается с вдыхаемым воздухом, и происходит окисление эритроцитов. Что такое эритроцит? Это почему он красный? Потому что там железо. Вот окисляется это железо, и окисленное кислород доносится до любой точки, самой интимной нашего организма. Это вот придумано природой. Так вот, это выстилается стенка этим маслом, и альвеолы перестают работать. Так вот, пневмония вейперов. Это вот, прежде чем в следующий раз на эту тему разглагольствовать, и надо говорить о медицинских терминах, и говорить на медицинском языке, если ты врач, а не просто тебе заплатила какая-то фирма, чтобы ты произносил вот эти вот гнусные, извините, сентенции. Так вот, надо знать, что уже даже, хотя этим изделием всего ничего, там, на каких-то 20 лет, Европа курит уже четвертое столетие табак. А здесь только они появились, но уже породили целую группу болезней. Именно вейперов. Именно вот эти изделия создают эту болезнь. Поэтому давайте мы на этом завершим эту тему и перейдем действительно к тому, что сегодня очень и очень многих
1: Да,
0: волнует.
1: жарко, и поэтому, конечно, хочется водички
0: Да.
1: попить. Вот как, какой? Я, например, вот с большим удивлением прочел о том, что полагают ряд экспертов о том, что газированная вода освежает эффективнее. Всегда вроде считалось, что газировку пить вредно, особенно
0: Нет,
1: сладкую. Но,
0: ну,
1: может, по другим причинам?
0: нет, понимаете, в чем дело? Во-первых, давайте в суть посмотрим. Действительно, в эту жару, и наша жара московская, мы сейчас о Москве, наверное, на примере Москвы давайте разбирать, поговорим, что она более остро и более ощущается по той простой причине, что у нас высокая влажность. Ну, как ни говорите, а Москва на болотах стоит. Да? И помните, мы даже осушали болото, но в результате получили огромные пожары,
1: Торфяники, да.
0: которые торфяники горели, и их нельзя было потушить, и мы тогда в Москве в день умирало в два раза больше, чем в обычное время, из-за того дыма, который возникал. Так? Мы снова эти болота вернули в их естественное состояние, чтобы хотя бы они не загорались. Они загорались независимо, не просто. Да, были и злодеи, которые там неправильно пользовались. Но само возгорание могло происходить. Так вот, у нас влажность высокая. И в условиях в Сахаре наша температура, она не так будет ощущаться. Но тут
1: Да и,
0: мы...
1: наверное, в Восточной Сибири тоже.
0: Да, и восточно, правильно, я что-то... Ну, до Сахара ближе нам, чем Восточная Сибирь, так? Вот, это правильно вы заметили, потому что там более сухой, а у нас влажный, это раз. Поэтому мы должны следить за питьевым режимом. Вот мы всегда говорим, человеку нужно как минимум 2 литра выпивать. Но сейчас есть такая норма, более точная. 2, мне может быть 2, а вам и 3. Что на килограмм веса нужно 40-50 миллилитров. Вот из этого расчета нужно знать. Причем считается вода, если вы будете пить компот или сок, это не считается. Потому что это уже пища. Потому что организм уже реагирует на эту жидкую пищу. Он ее должен там переработать. А вот вода – это естественная природная образование, без которой мы жить не можем. Так вот, из этого расчета мы должны с вами потреблять, и за этим нужно следить. Потому что если мы этот вопрос не будем этому обращать, просто человек потеет, вода быстро выходит, кровь сгущается, становится густевая, загустевает. Это и тромбообразование. Так?
1: Это тут моя проблема. Не всегда кровь могут взять густая.
0: Да.
1: Выдавливают есть, прям. Да.
0: Нет, есть предрасположенность, ну, особенность человеческая. А когда вот еще она добавляется с нашей как бы безответственным отношением к своему здоровью, когда мы не следим за питьевым режимом, то это тоже может спровоцировать в том числе там, и тромбообразование. Что такое тромбообразование? Это отрыв тромбов и все эти тяжелейшие последствия, начиная от ишемических инсультов и заканчивая просто смертью.
1: Тромбоэмболия называется.
0: Да, да? Тромбоэмболия и так далее, закупорка и так далее, и сердечной, и легочных и так далее. Поэтому, итак, питьевой режим. Надо помнить, что у нас есть два вида воздействия на человека. Есть, может произойти солнечный удар, и может быть тепловой удар. Даже если вы находитесь, нет прямого воздействия солнечных лучей, но очень теплая температура, вы не следите за питьевым режимом. Что такое потоотделение? Потоотделение – это регулирование нашего с вами температуры. Пот выступил, он начинает испаряться, и на месте испарения охлаждается кожа, а значит, и организм охлаждается. Если мы за этим не проследили, из нас вышла вся вода, пота нет, и может произойти тепловой удар. Кстати, тепловой удар может и в бане быть. Когда человек, парясь, не следит за этим режимом. Что касается солнечного удара, это прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Тут может быть ожог. Если он действует и нагревает, особенно головную голову, если человек не пользуется там, панамой и так далее, это может вызвать локальное перегревание и солнечный удар – вплоть до смертельного исхода может быть тоже такое. Поэтому питьевой режим, еда, питание, режим работы – это тоже очень важно. Ну, на юге это…
1: Извините, так с газировкой все-таки как же? Да. Она лучше или что?
0: Нет, ну, понимаете, вот медицина разделяет… Я, например, сторонник того, что газированная вода, она неестественна, питьевая вода. Да, вы можете сказать про нарзан, но это совсем другое.
1: Ну, это исключение, конечно.
0: Вопрос. Во-первых, нарзана очень мало.
1: В горах только там.
0: Да, и это очень, это лечебно. Нарзан – это, кстати, минеральная лечебная вода. И она в ежедневном питьевом режиме у нас, если у кого-то присутствует, то это единицы. А 8 миллиардов людей этим не пользуется. Я, например, считаю, что газированная вода, даже если она просто питьевая вода, и такая есть у нас вода, продается, и в этом ничего, как говорится, нет, то она неестественна, а надо пользоваться более естественным продуктом, который мы с вами, потому что газируется вода, это технология в эволюции совсем недавняя.
1: Ну да, да.
0: А мы эволюционировали, потребляя воду миллионы лет. И вот то, что более естественно, то более полезно. Хотя есть разные точки зрения. Да, выпил я, раздражение произошло к слизистой желудка, я ее выпил. Это и, наверное, сокоотделение и так далее, и так далее. Но в данном случае это, ну, то воздействие, которое, я считаю, не несет в себе какого-то там принципиального значения для здоровья. Вот. Теперь о режиме. Режим. Ну, в южных странах, я думаю, что у нас, тем более, что у нас есть сейчас возможности у частного бизнеса, да, если в государстве все было от Камчатки до Калининграда по одним законам жили мы, да, хотя тоже были и северные, и южные какие-то особенности, в том числе и в режиме дня. Ну, в южных странах используется так называемый сиест. Это когда после обеда, там не 30-минутный обед, а потом пошел работать, да, а используют это время, там, разделяет рабочий день на несколько часов, когда пик солнцестояния, чтобы человек, особенно если этот человек работает на открытом воздухе, вот, лучше начать рабочий день раньше на час летом, да, до 11-12 поработали, пообедали, отдохнули и где-нибудь с 15-16 часов продолжили рабочий день, не нарушая продолжительность рабочего дня, но дав большой перерыв, который будет полезен для сохранения здоровья, для сохранения работоспособности людей и так далее. Как одеваться? Это тоже очень важно. Конечно, темная одежда, светлая одежда – это очень значимо. Это свободная одежда, не облегающая нит. Вот. Потому что она должна продуваться. Но еще мы не должны забывать, говоря о одежде летом, о том, о чем мы много говорили с вами, о клещах, да, что если вы пошли в лес, ну, пусть там даже 20 градусов, в Москве 20 градусов или в Подмосковье, это тоже очень ощутимое, потому что влажность высокая, и организм ее воспринимает достаточно тяжело, как, например, если где-то в другой, как вы сказали, в Восточной Сибири, там 30 градусов, так не действует в сухом воздухе, как здесь. Светлая одежда должна быть. Это отражение солнечных лучей. Не впитывание этого тепла, а отражение. Это максимально закрытое тело. С одной стороны, вроде бы, как же так, солнце, вернее так, жара, потому что, во-первых, это сохраняет от прямых солнечных лучей и не будет ожогов. Во-вторых, мы не забываем о клещах, всякого рода комарах. Ну, правда, комары летают в основном, когда солнце заходит, но тем не менее. Светлая, максимально закрытая одежда, она тоже даст вам возможность. Питание. Конечно, жирная пища. Это прежде всего растительная пища. Это
1: окрошка какая-нибудь.
0: Растительное масло. Правильно, окрошка. Это тоже. Вот еще есть такая тема, что лучше пить, воду или квас. Квас вроде у нас есть с вами, и это даже наше национальное. Но одно дело квас домашний, который бабушки делали, я не знаю, как там выращивали какие-то.
1: Хлеб туда.
0: Да, да. Да. Или вот тот консервант, который мы используем, который разводится, который... Раньше продавался, стояли практически на каждом углу эти бочки с квасом, и люди подходили и пили. Тут тоже квас, он очень насытный. Это избыточный вес, это нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому режим питания тут очень важную роль играет, вот, в том, чтобы мы более спокойно и более физиологично переносили вот тяжелую, ну, испытание для нас, если хотите, воздействие высокой температуры в условиях высокой влажности, которая характерна для наших с вами. Пляжи. Да, вот давай пойдем на пляж. Ну, что я могу сказать? Да, у нас, во-первых, не везде можно купаться. И это надо всегда помнить. В Москве у нас и на сайте мэра, на городском, и во всех медицинских...
1: Ну, карта есть, да, где
0: да,
1: можно.
0: Да, карта, где можно, потому что вода. Если там есть водоплавающая птица, это дополнительный риск. Это паразитоза, которыми можно заразиться. Ну, и самое главное, вот здесь бы я принцип купания использовал принцип работы. Что вот на солнцепёке, конечно, купаться не надо. Тут и риск получить солнечный удар, и тепловой удар лучше утреннее и вечернее время. потому что здесь буквально 15 каких-нибудь 20 минут может вызвать ожог. Да, есть всякого рода кремы, но я как-то им мало доверяю, лучше пользоваться естественными возможностями, да, вот, оборудованные пляжи. Опять же, если песок или галечник, который на пляже есть, если он, за ним не следят, и при большой нагрузке, антропогенной, человеческой, там могут быть и паразиты, и можно просто получить и кожные заболевания, и заразиться паразитозами всякого рода и так далее. Ну и, конечно же, кондиционеры. Казалось бы, они нас спасают, но правила пользования кондиционерами тоже нужно соблюдать. Если вы пришли разгоряченный, на полную мощность включили.
1: В автомобиле еще, кстати говоря.
0: Да, да. Если вы, вот, ну, давайте для себя установим такое, вот, если температура между, ну, или помещение, которое вы зашли, или в том же автомобиле, с разницей более 10 градусов, то, на которой вы находились на жаре, вы вспотели, сели в автомобиль или зашли в квартиру, и тут, то можно в том числе и заболеть. Кстати, не надо забывать о вирусах. Да, гриппа не будет, но другие формы вирусных инфекций, которые очень хорошо живут даже в жарком, под прямое воздействие солнечных лучей, оно убивает их. И поэтому у нас гриппа нет. Он только... Но есть те вирусы, которые могут выжить, и вы будете, ну как же, вроде тепло, а у меня заложило нос, у меня температура и так далее. Об этом тоже надо помнить и думать. Но самое главное – не пугать себя, радоваться тому, что нам природа подарила возможность, в том числе и не только холод переживать, но и теплый период. Но надо разумно пользоваться, и тогда все будет хорошо. Вы и загорите, и отдохнете, и не получите никаких ожогов, и никаких вирусных заболеваний, и только будет польза для вашего организма.
1: У нас две минутки еще осталось. Тоже еще один миф я для себя развеял. Очевидное противоречие. Вроде говорят, в жару нельзя мороженое есть, там злоупотреблять им. Оно холодное, жарко, на этом контрасте и прочее, прочее. Но ангину вызывают бактерии, а не...
0: Да.
1: Но здесь еще один момент. Я же помню, когда удаляли миндалина в детстве, ну, мне-то не удаляли, но кому удаляли? Давали мороженое. Оказывается, вот людям, которые там с воспалением миндалин
0: тут,
1: дают...
0: Понимаете, само мороженое по себе, ну, это хороший питательный продукт. Но когда, опять же, резкость температур, когда у нас был период, слава богу, от него отказались, когда дети рождались, это, кстати, американцы, они же прагматики с точки зрения, они удаляли миндалины сразу, при рождении людям. Было в такое мода, рождается ребенок, ему тут же удаляют аппендицит. Он же рудимент. А что он? А вдруг у него там... гнойный, когда-то там возникнет. Но, слава богу, от этого отошли. Понимаете, миндалины – это наша защита. Это то, что не дает это вот то кольцо, которое затрудняет проникновение в наш организм. И в том числе и микробов, и вирусов. Это естественное.
1: Преграда, да.
0: И когда мы убираем не рудимент, а естественный орган, следящий за нашим здоровьем, этого делать нельзя. Другое дело, опять же, за ангинами надо, если человека декомпенсировано, а у детей часто это бывает, не лечится, горло болит, а ладно, перейдет. Вот тут-то уже тогда бывает, что и удаляют уже, ну, будем говорить, ну, условно говоря, грубо, пришедшие в негодность эти миндалины. Потому что они постоянно воспаляются и вызывают у человека заболевания. Так что давайте не будем разумными, будем отдыхать, будем набираться здоровья, потому что совсем скоро.
1: Опять осень.
0: Осень. Да.
1: Спасибо, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио Спутник.
2: Докажите, что вы не робот.
3: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Life. На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
9: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
10: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале Госуслуги. С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.

Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 4 часа утра, в Владивостоке 11:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия не допустит энергетического доминирования США. Полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию. Биолог рассказала, как пережить сезон тополиного пуха. Далее подробности. Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, правда, которая до этого отрицалась, была подтверждена в День России. Ранее свет увидели документы нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего в стране находится 40 таких центров. Они поддерживаются Вашингтоном. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках группы 20. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. Он отметил, что американское председательство в G20 заявляет о стремлении к энергетическому изобилию. Однако политика Вашингтона на практике пока не соответствует этому. Полиция Франции бездействует в ответ на жалобы россиян на дискриминацию. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. По его словам, в диппредставительстве регулярно поступают подобные обращения. Он добавил, что генконсульство внимательно относится к таким сигналам и берет ситуацию на контроль. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 136, а число подтвержденных случаев заражения составило 676. Об этом сообщает Министерство по делам коммуникации и СМИ. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Организация оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Генеральные прокуроры нескольких американских штатов начали расследование в отношении американской компании OpenAI, разработчика чата GPT. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Прокуроры запросили документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки пользовательских данных, в том числе об их здоровье, деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. В декабре 2025 года группа из 42 генеральных прокуроров штатов направила компаниям, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, письмо с требованиями о создании более качественных мер безопасности для уязвимых групп населения. Сезон тополиного пуха в городе будет легче перенести с помощью одноразовой медицинской маски и солнечных очков. Об этом рассказала РИА Новости биолог сибирского отделения РАН Мария Кириенко. Она пояснила, что пух – это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Обычно он созревает в мае-июле в зависимости от региона России. Биолог также добавила, что в доме нужно чаще проводить в это время влажную уборку. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Проведем его с Александром Дюковым, членом комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директором фонда «Историческая память», научным сотрудником Института российской истории РАН Александр Решидеевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 36 лет назад Съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России в составе Советского Союза тогда еще. Вот достаточно много времени прошло, по крайней мере, по меркам отдельно взятой человеческой жизни. Как считаете, праздник занял достойное место в сердцах россиян, в нашей историографии, и каково его значение сейчас?
3: Ну, конечно, День России, с одной стороны, это государственный праздник, который празднуется уже очень давно, и россияне к этому более-менее привыкли. С другой стороны, смысл этого праздника, он, конечно, вызывает целый ряд вопросов у многих наших сограждан. Дело в том, что декларация о суверенитете РСФСР воспринимается как фактически отделение России от Советского Союза. И возникает вопрос, как это мы от нашей страны отделялись? Фактически это привело к распаду Советского Союза, и чего здесь праздновать? Я не говорю о том, что было на самом деле. Я говорю о том восприятии, которое сейчас декларацию о суверенитете 1990 года сопровождает. На самом деле, конечно, ситуация тогда выглядела несколько другим образом. Начнем с того, что РСФСР была вовсе не первой союзной республикой, которая заявила о суверенитете. И не второй. К моменту провозглашения РСФСР декларации о суверенитете, уже заявили Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан и Грузия. Более того, из этих республик, все прибалтийские республики уже заявили не просто о суверенитете, а о государственной независимости. А Грузия заявила, что тоже будет вот сейчас стремиться к государственной независимости. То есть декларация о суверенитете РСФСР, она не положила начало распада Советского Союза. Распад Советского Союза уже более чем активно шел. Тогда что же случилось 12 июня 1990 года? Зачем принимали эту декларацию о суверенитете? Это вещь, о которой в нашей историографии в принципе пишут, но знают об этом на самом деле немногие. Дело в том, что процесс распада Советского Союза уже шел. И Горбачев для предотвращения, как ему казалось, распада СССР изобрел интересную схему. Он решил, что нужно переподписание союзного договора, а чтобы это было удобнее сделать, необходимо наделить союзными правами автономные республики в составе союзных республик. Большая часть автономных республик была в составе РСФСР. Обретение ими союзного статуса означало, что РСФСР, Россия, теряет 50% территорий, 20 миллионов населения и погружается в кровавые этнические конфликты. Это было понятно уже тогда. Тем не менее, Горбачев активно проводил свою политику по наделению автономных республик, в том числе и РСФСР, союзными правами, закрепил это уже в союзном законодательстве в апреле 1990 года, и провозглашение о суверенитете РСФСР было ответом на эти попытки. Это была попытка остановить деятельность союзных властей по расчленению РСФСР.
2: Извините, пожалуйста, то есть я хочу уточнить. Значит, Горбачев хотел сделать так, чтобы союзный договор, который он намеревался, ну, то есть чтобы все подписали, должны были завизировать, например, представителя, я не знаю, там, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, да, наряду с, условно говоря, Узбекистаном, Казахстаном и так далее. Я правильно понимаю? Прошу уточнить.
3: Не только завизировали. Дело в том, что Татарстан, Дагестан, другие республики, они бы обрели те же права, что и союзные республики, в том числе права на отделение.
2: Извините, еще так, простите, ради бога, что прерываю, просто для понимания. А тогда, я прошу прощения, я не знаю, там Воронежская область, Тамбовская, Рязанская, они на каких правах оставались бы вот в едином Советском Союзе, если бы он был?
3: Они бы оставались в составе расчлененного РСФСР, расчлененной России, которая была бы на 50 50% меньше по территории, чем она сейчас.
2: Не, а юридически-то как? Ну хорошо, вот есть Тыва, Дагестан, Калмыкия и так далее. А вот все остальное это же должно быть какое-то территориальное образование.
3: РСФСР.
2: А, то есть РСФСР без вот этих республик, я правильно понимаю, да?
3: Да, РСФСР без всех этих
2: республик. Извините, что прервал, да, очень интересно.
3: Да, понимаете, вот все это нам, конечно, сейчас отсюда понять достаточно сложно, но люди в 90-м году это все прекрасно понимали, что происходит. Еще раз повторю, процесс распада Советского Союза уже шел, и обретение автономными республиками статуса союзных означало не то, что союз сохранится, как на то надеялся Горбачев, а значило, что распад Советского Союза через некоторое время затронет не только границы союзных республик, но и произойдет по границам автономных республик, что на самом деле будет катастрофой. Если мы посмотрим за голосование по декларации суверенитета РСФСР, мы увидим, что она была принята подавляющим большинством голосов. Если мне не изменяет память, 907 депутатов Верховного Совета РСФСР голосовало за декларацию, 13 против и, по-моему, 15 или 17 человек воздержались. То есть подавляющее большинство депутатов Верховного Совета РСФСР проголосовало за декларацию о суверенитете. При этом за декларацию о суверенитете голосовали и прямые противники Ельцина, вроде Полоскова или Воротникова. То есть это был
2: Воротникова
3: такой...
2: вы имеете в виду, да?
3: Воротникова, да.
2: Да, извините.
3: Значит, это был такой... Это был такой консенсус, который придерживались и те, кто шел за Ельцином, и те, кто шел против Ельцина. Проблему понимали все. Еще один момент. В своей декларации о суверенитете РСФСР не заявляла о необходимости выйти из состава СССР. Наоборот, в ней говорилось о том, что РСФСР останется в составе обновленного СССР. В принятой чуть позже декларации о независимости УССР, Украинская ССР, говорилось не только о том, что УССР выйдет из состава Советского Союза, но и говорилось о создании независимых украинских армий, МВД, госбезопасности и так далее. Ни на что это РСФСР в 90-м году не претендовал. Поэтому говорить о том, что декларация о суверенитете РСФСР привела к распаду Советского Союза, это будет совершеннейшая неправда. Сейчас, ну, как мы можем нынешний День России, да, как мы можем говорить о его смысле? Для меня смысл этого дня в том, что предпринятое Горбачевым попытка, безумная на самом деле попытка дополнительного расчленения России, она была таким образом остановлена, и распад Советского Союза, он не сопровождался распадом РСФСР. РСФСР осталась в качестве единого субъекта, единого государства. Вне всякого сомнения, распад СССР является трагедией. Но еще большей трагедией было бы после СССР или распада СССР, или одновременно с распадом СССР, распадом РСФСР. Вот этой трагедии благодаря декларации 12 июня 1990 года удалось избежать. На мой взгляд, это действительно значимая страница в нашей истории, которую достойно праздновать.
2: Если продолжать тему, сегодня президент вручил государственные премии и награды, церемония награждения героев труда и лауреатов госпремии состоялась в Кремле. Среди тех, кто, так сказать, оказался лауреатами, Татьяна Москалькова, 10 лет отработавшая российским омбудсменом, знаменитый режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виталий Садовничий, знаменитая, опять-таки, выдающаяся актриса Марина Ниёлова, представляющая «Современник». Владимир Владимирович сказал, что вот в свете ситуации, которую мы сейчас переживаем, что нужно увековечивать память погибших героев. Это нужно для нынешнего и будущего поколений. Значит, получается, что, если я правильно понял, и если вы со мной согласитесь, то президент пытается связать значит, память наших великих предков, да, отстаивавших интересы нашей страны, с сегодняшними героями. Эта нить прослеживается с вашей точки зрения, ну, хотя бы последние, там, не знаю, 25-26 лет, или, может быть, даже в свете того, что вы говорили, с 90-х годов, есть вот эта преемственность, эта связь?
3: Ну, преемственность между различными поколениями нашей страны, в том числе теми, кто воевал за нашу страну раньше, воюет за нашу страну сейчас, она, конечно, есть, и эта преемственность существует безотносительно праздника 12 июня. Это преемственность повседневно известна всем нам, и все мы знаем, кто из наших родных когда-то воевал за Советский Союз и Россию, и кто сейчас так или иначе находится на фронте или помогает тем, кто находится на фронте. Это единство нашей истории, оно понятно. То, что в День России говорят о необходимости увековечения памяти героев, то, что об этом говорит президент, это абсолютно правильно. И, конечно, это может стать таким дополнительным наполнением праздника 12 июня, что в этот день мы будем говорить о, в том числе, героях, которые пали за нашу Родину и, к сожалению, погибают в настоящем конфликте. Это, ну, трудно не согласиться с президентом, увековечивать память о героях, безусловно, надо, необходимо. Ну и, наверное, правильно это делать не только 12 июня, правильно это делать и в другие дни, и помнить о том, кто сейчас защищает нашу страну тоже.
2: Не, это понятно. Вот у меня, знаете, какая в этой связи к вам вопрос? Ну вот если, так сказать, историю Великой Отечественной и последующую, то самое главное вспоминать, когда у нас вот... все те великие имена, они начали появляться прям непосредственно во время войны или все-таки позже? Когда мы узнали, там, не знаю, про Покрышкина, про Матросова, про Талалихина, про Космодемьянскую, про пионеров? Ну, я могу перечислять долго, это, наверное, может быть, предмет другой передачи. И вот сейчас мне просто стыдно, я не очень хорошо знаю теперешних героев. Я вот помню, что Магомед Нурбагандов, герой России, но это не к СВО относится, его цитату, его процитировал Владимир Владимирович Путин в ответе Зеленскому. То есть какие-то фамилии мы помним, но вот пока у нас вот с этим трудно. Почему, с вашей точки зрения?
3: Ну, уже если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то, конечно, уже во время Великой Отечественной войны имена героев назывались, их увековечивание велось, и, ну, знали, и хотя еще не была известна фамилия Космодемьянской, да, но была известна девушка Таня, которую, ну, она так представилась, да, Космодемьянская, угу, которую жестоко убили нацисты. Были известны и пропагандировали, в том числе в печати, имена знаменитых советских партизанских командиров, таких как, например, Ковпака или Вершигары. Пропагандировались в печати имена наших летчиков, танкистов, которые совершали подвиги. Это была последовательная работа, которую осуществлялась и во время войны, и продолжилась уже после. Сейчас, ну, конечно, мы знаем о наших героях, конечно, несколько меньше по каким-то причинам. Нас наша военная пресса, «Красная звезда», другие органы Министерства обороны говорят более сухим языком и более отвлеченным языком, чем говорили во время Великой Отечественной войны. На мой взгляд, это, конечно, не вполне правильно, и говорить о том, что означают подвиги в конкретном месте, что благодаря подвигу какие изменения происходили в ситуации непосредственно на линии боевого соприкосновения, это важно.
2: Ну и ну, есть у меня просто такое ощущение, что тогда вся страна в этом плане была единой, в том числе, так сказать, работники культуры, да? Так вот сейчас как-то не очень много появляется произведений, которые отражают, увековечивают вот эти подвиги наших военнослужащих, а там просто, я не знаю, даже для, не знаю, для сценариев каких-то захватывающих фильмов уже сюжетов набралось. Одна там операция, связанная с трубой, чего стоит, да? Но, тем не менее, пока мы не наблюдаем этого. И вот здесь вот историческая память, она, в общем, с моей точки зрения, недостаточно. В данном случае вот работа ведет. Вы же сказали слово, ведется работа. Вот что нужно сделать, чтобы эта работа велась более активно, с вашей точки зрения?
3: Ну, с одной стороны, да, вот вы упомянули операцию «Труба», да? Значит, я не могу сейчас представить фильм, который бы рассказывал об этой операции, ну, просто потому, что дистанция между этими событиями слишком мала, слишком мало времени прошло. Вот эти вот герои, они вот сейчас еще воюют там же, где-то неподалеку. Да, значит, рассказ о этих событиях, он совершенно сложен, потому что либо необходимо в условиях вот этой вот недавности этих событий опрашивать вот этих вот участников операции «Труба», необходимо воссоздавать вот всю вот эту вот историю, либо нужно уходить немножечко в такую вот абстракцию, в фантазию и говорить не о конкретной операции «Труба», а о чем-то похожем, да, и снимать об этом фильм. Но стоит ли это делать, когда вот эта операция была, когда по ней есть документальные фильмы, когда они рассказывалось в прессе, на телевидении, на радио, вот только что по нашим, по нашей памяти, на нашей памяти, да? Вот очень сложно создать художественное произведение в условиях, когда аналогичная информация идет по медиа, да, по средствам массовой информации, когда уже создаются документальные фильмы, причем на очень высоком техническом уровне. Мы сейчас, на самом деле, меня беспокоит не то, что у нас не выходят художественные фильмы о событиях СВО. Меня беспокоит как раз то, что у нас нету большого количества снятых по свежим следам документальных фильмов, которые уже ввиду своей документальности, рассказе о том, что действительно было, они как раз могли бы воздействовать на зрителя, на общество гораздо более интенсивно, чем любое художественное произведение. Вот съемка документальных фильмов о СВО, ну, возможно, не просто документальных, может быть, в жанре где-то и докудрамы с какими-то досъемками, на мой взгляд, это сейчас более важно, более востребовано. Что же касается, вопроса о художественной литературе или поэзии, то здесь ну, у нас, если говорить о поэзии, то корпус произведений об СВО сейчас у нас ну, никак не меньше, чем во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И это произведения высокого уровня, и по ним, кстати говоря, уже не просто их не просто печатают, по ним уже пишут научные обзорные работы, настолько велик объем этих поэтических текстов. Художественная литература также выходит, она, конечно, тяготеет в значительной степени, опять-таки, в той или иной форме, к репортажу, к я-рассказу. Это понятно, да? Тут что-то, значит, сделать централизованным порядком, я, честно говоря, сомневаюсь, что возможно, потому что творческая работа писателя, творца художественной литературы, но она едва ли способна как-то поддерживаться в указном порядке. Я более чем уверен, что через некоторое время у нас, опять-таки после появления некоторой дистанции с нынешними событиями, у нас выйдут и великие романы про СВО, ничуть не хуже лейтенантской, капитанской прозы про Великую Отечественную, которая выходила в свое время в Советском Союзе. Просто необходима будет определенная дистанция. Пока у нас еще идет война. Вот в ситуации, когда шла война, произведения в Советском Союзе, они тоже были такими же, как сейчас мы видим про СВО. Это была эго-литература, это было воспоминание по свежим следам, так или иначе литературно обработанные. И среди этих произведений, ну, многое потом вошло, что называется, в основной корпус нашей литературы, как, например, произведение того же Ковпака «От Путивля до Карпат», оно вошло в корпус советской литературы, хотя оно было написано по свежим следам. Но все-таки основные произведения, они вышли позже, уже после завершения войны, когда стало возможно немножко дистанцироваться

том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Я напомню, что у нас в эфире Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
0: Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

Продолжаем разговор. На линии Александр Дюков, член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН. Ну и вот хотелось поговорить о патриотизме, о внешнем и внутреннем. Президент встречался, не только вручал госнаграды, но и встречался со штурмовиками. То есть это самая опасная военная профессия, которая, как сказал президент, в итоге решает все. И так было и в Великую Отечественную, и раньше.

0: Ну, по-разному назывались эти силы. Сейчас мы говорим о штурмовиках. В частности, он вот что еще сказал, что страны НАТО пытались нанести стратегическое поражение нашему государству. Их свора целая, а мы один многонациональный народ. А до этого вот на вручении госнаград он такую фразу произнес. Сплоченность и патриотизм – главные ценности россиян. При том, что есть внешний патриотизм, народ с удовольствием раскупает флажки, кокошники в преддверии праздника. И действительно много мы атрибутики разные видим на улицах. Песни поет соответствующие. С другой стороны, беспримерный героизм наших ребят, причем разных национальностей, и их энтузиазм, когда они идут, заключают контракты. Вот, честно говоря, перед началом СВО у меня было опасение, что вот по технической какой-то вооруженности мы Украину намного превзойдем, а вот здесь могут быть вопросы. Почему этих вопросов не произошло, этого не случилось. Действительно, монолит. Наше общество предстало, ну, просто скажу, монолитом. Если вы согласны, конечно.
1: Ну, на самом деле, да, действительно, вы абсолютно правы. И в начале СВО мы все думали, что в области военной, военно-технической мы окажемся выше Украины. А будем ли мы выше в области, что называется, сплочения вокруг флага, ну вот здесь, конечно, были сомнения. Однако уже в первые же месяцы СВО мы увидели картину, которая была прямо противоположна тому, что мы ожидали до СВО. Мы увидели, что как раз с военной и военно-технической стороны у нас есть большие проблемы, однако население, граждане нашей страны разных национальностей, они сплотились действительно вокруг флага и всеми силами помогали тем, кто был на фронте, помогали и деньгами, и волонтерскими различными способами, помогали компенсировать те недостатки, которые не были заблаговременно выявлены перед войной. Вот это совершенно естественное сплочение вокруг своих, оно на самом деле не является чем-то странным. Нормальный патриотизм, он как раз базируется по умолчанию, что у тебя есть страна, которую ты считаешь своей, что у тебя есть сограждане, которых ты тоже считаешь своими, и в критической ситуации ты действуешь, исходя из этого представления о своем чужом. Разумеется, опять-таки, в первые же месяцы СВО выяснилось, что ряд наших формальных сограждан себя с Россией и жителями нашей страны никоим образом не ассоциируют, что для них свои находились где-то за пределами нашей Родины, за пределами России, а здесь, ну, они, видимо, как вахтовым методом зарабатывали деньги. Впоследствии, да, мы знаем, что большинство из них из России убежало, и потом, обретя уже, например, в Израиле свою настоящую родину, они точно так же начали сплачиваться вокруг тех, кого считали по-настоящему своими, например, когда началась операция Израиля в секторе Газа или удары по Ирану. Тут они почему-то не возмущались. Не возмущались. Почему? Потому что они обрели свою настоящую родину, где они чувствуют, что вот это свое, что вокруг люди свои, и действуют соответствующе. Проживая у нас, даже проживая десятилетиями, они такого ощущения не имели, ну и поэтому вели себя соответствующим образом. Вот еще раз скажу, что на самом деле патриотизм – это абсолютно естественное для нормального человека вещь. И мне кажется, что не надо противопоставлять тех, кто, допустим, к Дню России покупает флажки или кокошники, и тех, кто помогает фронту или даже воюет на фронте. На самом деле, в значительной степени это одни и те же люди. Почему человек, который плетет сети для фронта или изготавливает, там, я не знаю, окопные свечи, или жертвует на поддержку наших беспилотных войск, почему он не может купить себе кокошник или не поднять в День России флаг?
0: Напротив, вы разве увидели противопоставление в моих словах? Да, все
1: вот,
0: они...
1: Да, внешнее и внутреннее. Вот здесь есть определенное противопоставление. На мой взгляд, оно не вполне правильно. То есть постулируется, что вот есть какие-то внешние проявления, и это, ну, что-то несерьезное. А есть вот такие глубинные, значит, серьезные проявления. На самом деле... Любой самый серьезный человек делает и абсолютно несерьезные символические вещи. И напротив, для человека, который действительно помогает нашим ребятам на фронте, флажок, кокошник, еще какое-то свидетельство сопричастности к России гораздо более важно, и он скорее это сделает, чем человеку, которому наплевать. Человеку, которому наплевать, ему наплевать и на фронт, и на флажок, и на кокошник, на все сразу. Ну, такие люди у нас тоже есть, но это уже вещь отдельная, в каких-то аспектах даже и клиническая.
0: Ну, Александр Решидович, если молодой человек дарит своей девушке букет цветов, это внешнее проявление, но он при этом может нежно и горячо ее любить, правда ведь? Поэтому внешнее и внутреннее, оно может быть вместе, тут нет противоречия, как мне кажется. Вот смотрите, Владимир Владимирович сейчас сказал вот какую фразу, что некоторые страны после начала СВО даже вступили в НАТО, чтобы, как он выразился, поучаствовать в разделе пирога в случае поражения России. Но они поторопились. А вот это что за феномен, с вашей точки зрения? Каждые 100 лет, но, может быть, чуть больше, неважно. Значит, ребята эти собираются и так или иначе коллективно пытаются, значит, что-то такое здесь у нас найти, да, с помощью оружия. В чем? Вот они забывают, что с ним до этого произошло. Почему каждый раз возникает такое же желание у них?
1: Ну, определенные такие вот исторические циклы походов Европы на Россию, они, конечно, видны невооруженным взглядом. С точки зрения Европы, Россия – это вещь всегда какая-то немножечко подозрительная. С одной стороны, похожая на Европу, а с другой стороны, чужая и, к тому же, слишком большая. Всегда в Европе так или иначе, даже в мирные времена, пропагандируется идея о том, что вот на Востоке мы имеем дело с какой-то опасностью, которая нам угрожает. Вот этот вот враг стоит на Востоке, нам нужно готовиться обороняться от него. Ну и чем больше идет подготовка к обороне, тем больше происходит желание, что называется, перенести линию возможного противостояния еще восточнее. То есть, собственно, начать уже боевые действия. Вещь это, ну, настолько регулярно повторяющаяся, причем повторяющаяся совершенно в разных исторических условиях, в разных исторических декорациях, с разными акторами, с разной Россией, да, то есть Россия может быть царской, может быть советской, может быть уже демократической, но все равно она воспринимается как нечто, от чего нужно отгораживаться и с чем нужно готовиться воевать. Это вот повторение из столетия в столетие этого сценария, ну, оно, на мой взгляд, абсолютно неизбежно по мере того, как Европа объединяется и усиливается. Чем больше Европа усиливается, тем более агрессивно она ведет восточную политику. И мы прекрасно понимаем, что нынешний кризис на Украине, нынешние боевые действия на Украине – это результат, прежде всего, агрессивной восточной политики ЕС. Вот в свое время мы, руководствуясь самыми лучшими мыслями, руководствуясь идеями о общности нашей судьбы, судьбы России и Европы, разговаривая о Европе от Бреста до Владивостока, мы внесли свой вклад, к сожалению, в экономическое, политическое усиление ЕС. Результатом этого нашего вклада в усиление ЕС стала больше агрессия ЕС по отношению к нам. На самом деле мы это осознали очень поздно, вот, по-моему, только несколько лет назад у нас в Министерстве иностранных дел вместо департамента по делам по европейскому сотрудничеству возник департамент по европейским проблемам. Вот на самом деле это не случайно, потому что совершенно правильно воспринимать наши отношения с ЕС как проблемные, да, и другими они в сколь-либо ближайшей перспективе просто не будут. Они будут пытаться так или иначе дожать нас, независимо от того, как повернутся события на Украине. Будет ли заключено мирное соглашение на каких-то более-менее приемлемых для России условиях, ЕС все равно продолжит давление и подготовку уже собственной прямой войны с нашей страной.
0: Вот смотрите, так, извините, что...
1: Европа будет дальше.
0: Логичен тогда такой вопрос. Я вот еще раз обращаюсь к словам президента. Он сказал, никогда не воюйте с Россией, вот прямо сегодня только что, не пытайтесь этого делать. И потом процитировал кота Леопольда, давайте жить дружно. То есть риторика такая, давайте дружить. А если бы вот, исходя из того, что вы говорили, ну, конструкция фразы могла быть там, никогда не воюйте с Россией, получите ответ, условно говоря, да? Почему все-таки каждый раз президент предлагает дружбу, а не говорит, что не суетесь, а то получите? Извините за простонародное выражение.
1: Президент у нас православный человек. Он, видимо, думает о европейцах гораздо лучше, чем они этого заслуживают. Сейчас любые призывы в духе кота Леопольда «давайте жить дружно» к нашим европейским оппонентам, они, конечно, не вызовут ровным счетом никакой реакции. Они уже не думают о чем-то рациональном. Не, они думают о рациональном, но для них рациональное – это нанесение максимального поражения России. И, в принципе, это понятно уже достаточно давно. Договориться, мы бы, конечно, все хотели рационально договориться с нашими оппонентами. Да? Возможно, какой-то проблеск возможности договориться с США был. Но никакого даже проблеска о том, что Европа готова о чем-то говорить, хоть как-то поступиться своими позициями агрессивными по отношению к России, подобных сигналов просто нет. Мы видим, что они давят и будут давить, что они развертывают свою военную промышленность, что они готовятся уже к масштабной войне с нами напрямую, а не через прокси, как на Украине. Ну и ситуация не изменится, сколько бы мы ни говорили о том, что жить нужно дружно и что есть какие-то добрососедские принципы взаимосуществования и что соседей не выбирают. К сожалению, только после получения какого-то шокового опыта прямого взаимодействия с Россией на поле боя страны ЕС как-то переменят свою позицию. Пока они воюют чужими руками за счет Украины, за счет крови украинцев, за счет украинской экономики, которая поддерживается исключительно вливаниями со стороны. И вот получается, что они практически не несут каких-либо издержек от этой войны с Россией, за исключением финансовых, но финансов у них много. Да, конечно, они уже сейчас как-то видят, что расходы большие, но пока этот уровень расходов они прекрасно могут поддерживать и будут поддерживать еще как минимум лет 5, а может быть и 10 без каких-либо проблем. И поэтому, да, они находятся в прекрасной ситуации, когда все, что им нужно, изыскать деньги. Им не нужно платить свою кровь, им не нужно платить разрушением своей экономики, они могут воевать с Россией чужими руками. Они это делают, им это прекрасно. Нам это очень плохо.
0: Они изменили, в общем, ну, как бы, если мы говорим, что Украина – это прокси, они изменили тактику. Если до этого, в начале СВО, они рассчитывали на то, что уничтожат российскую экономику, и здесь начнутся, скажем так, волнения демократически либерального толка. Ну, то есть сторонники, условно, так сказать, там, Навального, ну, я понимаю, да, вот такого спектра политического. Сейчас, после того, как они наносят удары там вот по Севастополю, по Старобельску и так далее и тому подобное, расчет, как мне кажется, вот согласитесь или нет, на другое, то есть на то, что произойдет патриотический, так называемый, какой-то переворот. То есть выйдут те, кто скажет, что государство слабое, дайте вот нам порулить, и, значит, какой-нибудь военный переворот, и вот на этом фоне хотят сыграть. Согласны вы с этим или нет?
1: Нет, конечно, я не согласен, по той простой причине, что никакого патриотического военного переворота у нас не может быть в принципе. Вот этими ударами по Старобельску, по панораме в Севастополе, по другим таким вот знаковым объектом, повседневные удары по нефтевозам, бензовозам и изоляция Крыма и юга России, создание там искусственного дефицита бензина, это все направлено вовсе не на то, что вот сейчас вот народ восстанет и сметет, значит, кого-нибудь в Кремле. Нет, расчет у них не на это. У них расчет как раз более хитрый, более умный. Они пытаются внушить населению России то, что власть не может о вас позаботиться, не может вас защитить. А может быть и не может, а не хочет.
0: И
1: подобные нарративы, которые продвигают наши западные оппоненты, они, к сожалению, накладываются на достаточно долгий период реакции у нас на различные проблемы. Реагировать нужно быстрее. И тогда вот эти вот попытки как-то психологически, информационно поманипулировать с нашим населением, они просто будут потерпят крушение сразу на первичной стадии. А вот если у нас сохраняется период реакции, что у нас есть проблема, и на нее мы начнем отвечать через 3-4 месяца, как минимум собрав комиссию, а потом еще дальше будем согласовывать. Вот в этой ситуации, конечно, вот это вот враждебные нам нарративы, они все-таки будут кем-то у нас здесь услышаны, как это ни печально. Надо все-таки больше интенсифицироваться в противодействии нашему противнику.
0: Не, это-то понятно, но вот, предположим, у них получилось посеять в умах и душах наших граждан, что государство не может обеспечить их безопасность и вообще слабо реагирует. И дальше что? Ну внесли.
1: Дальше анемия. Анемия.
0: А, безразличие.
1: Да, не произойдет какого-нибудь переворота, произойдет безразличие. Да, значит, произойдет то, что человек, который еще недавно который еще недавно делал все, чтобы помочь как-то фронту, да, и деньгами, и собственной помощью, он в один прекрасный момент махнет рукой и скажет, ну, и без меня обойдутся. Все равно ничего не получается. Все равно вот, значит, я бьюсь, а ничего не делается. И махнет один, другой, третий, и ситуация-то в этой парадигме будет гораздо хуже для нас. Потому что исчезнет та опора, дополнительная опора, дополнительная сила нашего государства, нашей армии, сила общественной поддержки. Вот если бы этой общественной поддержки нашей страны, нашей армии, нашей власти не было бы в 2022 году, кто знает, как повернулись бы дела, допустим, осенью 2022 года. Эта общественная поддержка была, и она и есть, и она массова. И вот сейчас эту поддержку западники пытаются достаточно изощренно выбивать, делать ее меньше. Это на самом деле очень опасная возможность. Будем надеяться, что им этого не удастся, но для этого нужно предпринимать меры. И предпринять меры не только со стороны общественности, понимая, что мы должны держаться, но и все-таки и власть имущие тоже должны предпринимать определенные шаги и, реагируя на удары, которые наносит противник, более ясно, адекватно и понятно для общества, и ведя с обществом диалог, что называется, по существу.
0: Ну, вроде бы, вроде президент, да, президент и выступает. Вот сегодня аж два раза на публике он появился, как мы говорили, да. И вот что он еще сказал. Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов. Ранее он фактически сказал, что с Зеленским диалога вести не будет. Ну, по крайней мере, многие так это поняли. Если не с ним, то с кем? Как считаете, ну, ваше мнение?
1: Откуда же мы знаем, да? Значит, мы не знаем. Вот это вот как раз вот тот случай, когда, что называется, сигналы у нас разные звучат. И человек внизу, который слышит эти сигналы, он должен их как-то самостоятельно в голове своей состыковывать и думать, будем мы переговариваться с Зеленским, приемлемо ли это для нас, или для нас приемлем еще кто-нибудь, или еще что-нибудь. И вот эти вот домыслы...
0: Нет, почему домыслы? Президент сказал, что не будет с ним говорить. Он сам сказал. Ну, на форуме, на петербургском.
1: Ну, сначала он сказал, что с ним не будет говорить, потом сказал, что мы готовы к переговорам. Переговорам с кем? Ну, невозможно вести переговоры с кем-нибудь, кто фактически не владеет властью. А властью на Украине никто, кроме Зеленского, на данный момент не владеет.
0: С Европой, поэтому, например, нет? С Америкой.
1: Переводы. Ну, понимаете, с Америкой и переговоры можно вести. Но у нас до сих пор не решен вопрос, будем ли мы вести переговоры с Украиной, да? Значит, ну, по крайней мере, ясно и точно это никогда не было заявлено. Вот понимаете, вот это вот, это все очень понятно, да? Мы говорим о дипломатических вопросах.
0: Александр Шедевич, увы, к сожалению, время заканчивается. Я аж пожалел, что задал такой объемный вопрос. Я думаю, что еще обсудим это в эфире. Большое спасибо. Александр Дюков, член комиссии Совета при Президенте по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, был в эфире радио «Спутник». Оставайтесь на орбите.
2: Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».

знать за 90 секунд. Традиция загадывать желание, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Екатеринбурге и Перми 7:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Во Франции граждане готовы вступать в ряды вооруженных сил России. Биотопливо может занять до 10% на российском рынке горючего. Американский клен заменят на российские деревья. Далее подробности. Некоторые французы готовы вступить в ряды вооруженных сил России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. По его словам, все чаще приходят слова поддержки от простых французов. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-Неман». Власти Швейцарии начали выражать обеспокоенность по поводу того, что многие беженцы с Украины через год смогут получить долгосрочный вид на жительство в стране, а выплаты соцпособий лягут на плечи местных бюджетов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Он добавил, что швейцарские власти очень хорошо умеют считать деньги, и данный вопрос вызывает у них серьезную обеспокоенность. Он отметил, что ситуация дополнительно подогревается действиями самих уроженцев Украины, которые периодически вызывают гнев и непонимание у швейцарских обывателей. По словам Гармонина, еще одним раздражителем является низкий уровень трудоустроенности среди работоспособных беженцев. Например, в Женеве трудится лишь 18% украинских мигрантов. В марте 2027 года подойдет срок, когда первые украинские беженцы, обладатели так называемого защитного статуса S, прожившие все это время в Швейцарии, начнут автоматически получать местный вид на жительство, согласно законодательству страны. Как отметил дипломат, это примерно 30 тысяч человек. Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка. Об этом сообщил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Он добавил, что в эту цифру входит и потеря доли на рынке, и продажи активов ниже рыночной стоимости. Он уточнил, что ущерб затронул все коммерческие секторы. Биотопливо может занять до 10% на топливном рынке России к 2030 году. Об этом рассказал аналитик Сергей Косогор. По его словам, в авиационной отрасли с 2021 года уже действует схема, направленная на снижение выбросов при использовании традиционного топлива, тем самым стимулируя разработку биодизеля и биокеросина. Россия планирует развивать этот рынок в рамках национального проекта «Экология и биоэкономика». В него входят программы по утилизации отходов и переход транспорта и отопительных станций и на биотопливо. Как отметил аналитик, технологии еще пока недостаточно эффективны и требуют значительных инвестиций. Американский клен исчезнет из Москвы в течение 10 лет. Его заменят на свойственные средней полосе России деревья, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. Американский синелистый клен – опасный инвазивный вид, который вытесняет естественную российскую растительность. Сегодня он распространен по всей России. По словам специалиста, в Москве обнаружено 32 растения-паразита. Его замена будет постепенно происходить в рамках программы благоустройства и озеленения. Еще больше новостей вы сможете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Несущий информационную прохладу в этот знойный и засушливый, и удушливый день. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник».
3: Здравствуйте. Какая прохлада? Вы видели,
2: нас
3: что на улице?
2: Нас встречает прохлада.
3: Нет, сейчас буквально, вот, если вспоминать классику, великие слова песни «Тополиный пух, жара», Июнь, получается. Вообще погода как будто в июле. Вы находите прям жарище такая, грозы.
2: В мае еще была такая погода.
3: Я вот сейчас вот на пробежке прям думал, в меня молнией шарахнет. Ну, вымок до нитки, но ничего. Вот прям такой идешь, как будто под душем, под теплым летним дождем. Погода великолепная. Всех с пятницей, всех, кто нас слушает, смотрит, кто о нас думает и кто помогает этот эфир выводить в эфир. Всем здрасте.
2: Праздник, кстати.
3: У нас праздник, да.
2: Говорим про него, говорим. Вот хочется услышать что-то отличное от других.
3: Да, мы с вами, наверное, помним, что когда-то этого праздника не было. Потом он возник, этот праздник. И как вот... Вот еще есть такой праздник, День народного единства, который подвергаются критике, что типа, про что этот праздник, зачем этот праздник, а давайте вот как раз вот и наполнять каким-то смыслом этот праздник, потому что...
2: Там смысл-то есть, вроде как поляков изгнали из Кремля.
3: Вот знаете...
2: В 612 году.
3: Это да, но вот уже последние два года я заметил, что это уже День народного единства, День единства народов России. Можно предположить, что якуты поляков не выгоняли, и чеченцы тоже, а нам надо как-то жить вот в этой стране, всем вместе, миром, и поэтому вот там смысл немножко перетекает от Дня освобождения от поляков в День народного единства. Вот я такое заметил.
2: Ну, я могу притянуть сову, ну, потому что, например, там черкесы были в охране у наших императоров. А, вот...
3: а якуты, я не помню, это вот так, или тунгусы, им, значит, ну тогда вот почта долго ходила. Нет, это в наполеоновскую войну было, что отправили известие, что, значит, война такая началась в России. И вот где-то летом 1814 года пришел отряд тунгусов, говорят, мы на войну пришли.
2: Нет, а я же не дотянул. А в 612 году, 13-м, вернее, если я правильно помню, состоялся Земский собор, на котором Романовы стали правящей династией в нашей стране.
3: Ну да, 300-летие дома Романовых.
2: То есть так, тут опосредованная есть связь.
3: Да, а пол Смоленской области, там у городов и сел Магдебургское право два года было, там стоял этот, как его... Ну, его же царем сначала объявили, польского королевича, Леопольда, по-моему, я уже не помню, Наэл какой-то был, он должен был... О чем мы про сегодня 12-е, а мы про 4-е?
2: Не, я виноват, про единство-то, да.
3: Не, я про то, что давайте, если кому-то кажется, что этот праздник еще молодой, еще не наполнен каким-то смыслом, традициями и ну, вот, каким-то празднованием, давайте наполнять смыслом. Ну и что такого, вот сколько там получается, 35 лет?
2: 36, да.
3: 36
2: уже.
3: Лет. Я просто помню времена, вот те самые святые 90-е, когда вот у нас в прессе выходили... Ой, чуть-чуть с другой стороны зайду. Вот знаете, вот бывают в литературе описаны такие сюжеты, когда лежит больной, и вокруг него уже спокойно там делят его наследство, и как-то там уже как-то пытаются распорядиться, и на него внимания не обращают. По-моему, с Иваном Грозным такая была, вот, такая была история, после чего он там переменился. И вот я когда в середине 90-х читал журнал, и вот прям, ну, я не знаю, там вслух вот та же Мадлен Олбрайт говорила, да, Россия, господи, вот того импульса, который... был придан при распаде СССР, хватит на то, чтобы Россия развалилась. Там. Ну, подождите, там, нам сейчас вот ее разваливать вообще как бы не с руки, у них ядерное оружие есть, там, полезет куда-нибудь, расползется. То есть они вслух как бы объявляли, что вот их цель, чтобы мы развалились на несколько каких-то там недогосударств, чтобы окраины были все время в каком-то состоянии таком, войны или не войны, или бунта какого-то. И она говорила такая, что да, Россия, господи, там нужно всего там, я уже не помню.
2: 15 миллионов, да.
3: Да,
2: обслуживать нефтяные вышки. Да.
3: Обслуживать трубу, нефтяные вышки, там грузить что-то в портах. Вот их видение России такое было. Плюс и... Ну, это вот та же женщина, которая там, когда ее спросили, а вот 500 тысяч детей в Ираке там вы убили, это как бы стоило того, что вот заходить и вообще это устроить? Она говорит, да, стоило, свобода вот где-то там, видимо, в США стоит. Вот такие...
2: Мы пришли, он умер, это уже Хиллари Клинтон.
3: Да-да-да.
2: Растерзали человека. Причем, ну ладно, хорошо, считайте, что он преступник, но судите.
3: Да-да.
2: А тут просто взяли, разорвали на куски, и нормально им все.
3: Как сейчас вот с Мадуро тоже, в общем-то, это, ну... ни в какие не лезет. Я, кстати, мне интересно стало, вот Венесуэла, там какие-то, значит, гигантические запасы нефти на все, значит, больше всех, там 8 Саудовских Аравий вместе взятых. Посмотрел, сколько вот, что сейчас вот происходит. Оказывается, никакие американцы там никакие деньги не вкладывают. Как была вот эта добыча нефти, так и осталось это... 1% мировой добычи в день. Ну, то есть, вот 100% мировой добычи нефти. Вот есть Венесуэла, сейчас поставляет всего 1%. И то там половину куда-то в Испанию и в Нидерланды. То есть, вот, вот все равно вот этот, как бы, кипиш, извините, я таким словом назову, вот он какого-то огромного результата нашим геополитическим противникам не дал, если вот вспоминать про...
2: Так опять куда-то переметнулись. Теперь на Венесуэлу, на американцев.
3: А, у нас же
2: мы день... же самодостаточные, да, люди-то, мне кажется.
3: Да, День независимости России, всех поздравляем с этим праздником. Я вот вообще-то планировал в Кострому уехать, там такой забег, который я люблю, и вообще город люблю очень. Мне нравится там Волга, и там Самарика, Кострома, Ипатьевский монастырь. Я просто люблю туда приезжать. Мне вообще всем советую. Очень уютный такой русский город. Но там вообще нет никаких мест.
2: Там, по-моему, кстати, карнавали Романова-то.
3: Ну да, Михаил Романов.
2: То есть вот есть такая, значит, вот карнавали Ипатьевский монастырь.
3: Нет, они...
2: А там Ипатьевский дом.
3: Так получилось. Ипатьевский дом в Екатеринбурге, да. Да. И в Ипатьевском монастыре его не карнавали, они просто там прятались какое-то время. Потом они уехали в Москву. Вот, и, да, хотел на День независимости, то есть провести где-нибудь в российской. Я даже, вот, мне кажется, неудобно говорить глубинки, потому что это, ну, точно не глубинка, это вот прелестные города, где можно отдохнуть. Вот это
2: а
3: вот
2: что плохого? Вот хорошее слово, уютное очень, глубинка.
3: Глубинка? Да, не знаю, мне кажется, нет? Чуть-чуть оно какое-то...
2: Уничижительное?
3: Уничижительное,
2: ну,
3: да.
2: Не знаю.
3: Вот, давайте еще раз поздравим всех с 12 июня, с праздником. А вот, кстати, в США вот буквально через послезавтра тоже будет праздник, День флага, 14 июня у них. И в этот же день родился... Кто у нас родился? Кто да, такой? Фред, у нас Фред. Так родился такой хорошенький президентик, который такой активненький такой. А вот это вообще, вот у него... Вот я последнее время не понимаю, это деменция или стиль общения?
2: Нет, давайте про здоровье не будем, бог с ним.
3: Не, а я не про здоровье, просто вот про то, что сейчас всеми разносится, что он, ну, CNN сделал нарезку, где и посчитали, что он 37 раз вот за последние 2,5 месяца сказал, что мы близки к сделке к Ирану. А. Вот просто
2: ну, о чем... процесс идет, это информация.
3: И сегодня вот он объявил, что уже вот как бы... Вот
2: а был... что-то он говорил, бомбанет опять, вдарит это, как жахнет, как у нас.
3: Я даже вот смотрю просто по ленте новостей, значит, 18:46, Трамп говорит, бомбанем по Ирану так, что, значит, все трястись будет.
2: Цивилизация прекратится.
3: 20:01. Меня упросили, значит, ничего не делать. Ну, там рынки уже, по-моему, так не слишком сильно реагируют. Ну, видимо, хватает, чтобы заработать его там близким и семье на вот этих скачках цен на нефть.
2: Но мне кажется...
3: 80 знаете, лет ему исполняется,
2: 14-го. Что таким людям как-то номинальное количество денег, оно уже неинтересно. Они другие масштабы мысли у них, нет? Остаться у него, в истории, в учебнике.
3: Нет, у него вот... Ну, я тоже смотрю какие-то, где люди пытаются анализировать его действия и вообще, то есть, чем он занимается. Версия такая, что вот он пытается свою семью, свой клан, то есть, это Кушнер, то есть, вот ну, большой, в широком, если брать масштабе, клан, ввести в... Вот в Америку как вот влиятельную семью, у которой есть там рычаги какие-то. Ну, вот как Клинтон и как вот
2: Буши. Рокфеллер,
3: да, Буши, вот, да.
2: Они, Кеннеди что-нибудь, да.
3: Кеннеди, да. Они же как-то вот где-то вросли в это глубинное государство. И его вот типа желание вот быстрее-быстрее всю свою семью, там детей обеспечить влиянием на всю жизнь, войти в какие-то... Ну, вот даже вот так читаешь историю, там вот Гаити, страшная такая на самом деле история у страны, что они там первые освободились от французского владычества, 1803 год. Вы же футбол наверняка, вот, наверное, всеми фибрами, да, ну, воспринимаете.
2: Фибры не фибры, но да.
3: Что-то смотрю. Там у гаитянских футболистов запретили футболки, на которых польский флаг.
2: А, да, было дело.
3: Да, да, а польский флаг, потому что в их рядах сражались поляки против французов. То есть французы приехали вместе с поляками подавлять бунт, а поляки взяли, перешли на сторону гаитян. Да, к чему это начал почему-то? Не к футболу, а к тому, что там, когда вот какие-то свои какие-то политические комбинации устройства возникают, они приезжают и говорят, вот давайте вот здесь вот, значит, 200 гектаров леса вырубим и наши посеем, там, орехи они, что ли, вот, арахис какой-то, угу. Вот, арахис, а вот здесь вот, значит, рисмы, ну, и как-то так вот, значит, проникают в ткань других государств вот эти американские кланы. Видимо, и Трамп борется за то, чтобы как-то его семья там хорошо существовала в ближайшие годы. Будем вспоминать его... Как сказать, этапы большого пути.
2: Кто хозяин? Хозяин, барин?
3: Нет, это я у вас в гостях. Не, просто мне хочется, как бы... Я, вот, честно говоря, никакого сейчас негатива, как вот лично, как человеку, вот как какой-то личности, вот не хочу, ну...
2: Да у меня тоже нет. Да, вот понятно вот... же, что ничего хорошего нам он специально делать не будет. И все. Да, а остальное, там, ну, пусть разбирается
3: свои. Там есть инерция вот этого огромного государства США, к которому вот почему-то, вот у него программа есть, у этого государства США, где в этой программе заложено, что Россия враг, там, с какого боку ни посмотри, там, во времена Советского Союза это был, там, идеологический враг, сейчас враг, потому что Китай, и у них Китай враг, а Россия где-то там, значит, помогает, если ее отрезать, то Китай там легче будет подавить. Ну, вот все время вот у США Россия враг, и лучшего президента, на мой взгляд, сейчас и желать-то нельзя, чем Дональд Трамп, потому что, ну вот,
2: видно... То есть, могло быть сильно хуже.
3: А если бы умный человек там сидел, вот буквально, который умеет ходы просчитывать...
2: Понятно, Трампа дураком обозвали.
3: Нет, я не обзываю дураком, как личность у меня вызывает даже некоторым образом восхищение. 80 лет, там уже люди сидят, на давление жалуются, там на диване тапки новые покупают, брюзжат, а этот Гренландию хочу, Канаду хочу, там войны устраивает, там через Твиттер кого-то увольняет. То есть в 80 лет, да господи, ну вот любому там пожелаешь такой активной, хорошей физической формы. Он же ежегодные, вот недавно тоже была новость о том, что он ежегодные осмотры медицинские проходит 4 раза в году.
2: Правильно делает.
3: Что? Да, следит за своим здоровьем и опять же своему народу как бы подает сигнал, что у вас президент в хорошей физической и ментальной форме. Ну, вот и как бы, ну вот, например, тот факт, что у него было 6 предприятий, которые обанкротились, и вполне возможно, что США это будет вот 7-е предприятие. У него были там Трамп стейки, он пытался продавать, Трамп университет имени Трампа, у него ни зданий, ничего не было, это просто какой-то сайт был, Трамп авиалинии у него были, у него был, что же еще... Казино было. Казино обанкротилось, где вот чисто математически нельзя обанкротиться. То есть люди туда деньги проигрывать приходят. Как он...
2: Ну, может, не приходили, и все. Ну, почему-то к нему.
3: Ну, не знаю.
2: Если построить шикарное казино, то никто не будет ходить. Конечно, он обанкротится.
3: Ну, как-то вот обанкротился. Ну,
2: хотя, так получилось, да.
3: Хотя у нас тоже, по-моему, вот эта история была куда-то в какую-то такую... дальнюю область, нарезали там землю и сказали, вот теперь здесь казино будет. Помните такую историю?
2: Ну, у когда нас тут несколько зон этих
3: игровых. В 2010-м, когда запретили полностью, и сказали где-то там, в общем, я уж не помню, где-то в Ростовской области, где-то далеко-далеко от всего, вот какие-то люди там, в общем, даже что-то строить начали, а потом говорят, да никто сюда не поедет за 100 километров от ближайшего жилья. Так что вот и таким образом казино могут разориться. 3 жены у него, почему-то он любит моделей. У него первая была модель, первая чехословацкая жена, по-моему,
2: была. Ну, славянок любит, да?
3: Не, вторая, по-моему, просто была. Но он с ней совсем недолго прожил, 4 года. Вот. А Мелания уже надолго, видно, что люди любят друг друга. Как-то 20 лет живут вместе, молодцы, даже больше, по-моему.
2: Дочка красивая у него. Да.
3: Ну, с дочкой, да, она...
2: Ты пропал куда-то.
3: Не, ничего себе пропало. Сейчас, сейчас такое скандалище с Иванкой.
2: Что-то опять
3: а они вот с вами упомянутыми Ротшильдами ехали на яхте, значит, этот Кушнер.
2: Шли на яхте.
3: Шли на яхте по Средиземному, по какое там Адриатическое море. И увидели остров. И говорят, такой прекрасный остров, что мы его купим себе, да. А он оказался албанским, этот остров. И там очень много на этом острове каких-то вот, ну, как вот любил этот, я уже забыл, как диктатор этого албанского.
2: Энвер Ходжа.
3: Точно. Вот он же любил такие заглубленные эти долговременные огневые точки, там, минирование. В общем, этот остров, на него эти албанцы приплывают. На чем-то, вот просто на береговой кромке позагорать. А сам остров весь заминирован, весь вот в этой какой-то военной техникой и инженерными сооружениями. Они говорят, мы купим, сейчас все почистим, и, значит, будет у нас прекрасный остров в прекрасном Адриатическом море. А в Албании, там вы не видели картинки оттуда? Там такое ощущение, что миллионы на улице вышли и такие...
2: Не отдадим.
3: Не отдадим остров наш. Так что вы зря говорите, что Иванка где-то там потерялась.
2: Чудо-остров, да. Жить на нем легко и просто.
3: Ну, еще в Албании у нас самая большая база США, по-моему, или НАТО, она в Европе. Вот, тут подумали, а что бы остров рядом не прикупить... Посмотрела, что-то недели две назад вышло большое интервью с ней, и я как-то так, ну, просто интересно было, вот, что у нее в голове, о чем она думает, о чем говорит. Ну, я бы не сказал, что она что-то умная или какие-то...
2: Вода.
3: Что-то, да, такое вот, какое-то среднее, ни за что не уцепиться. Вот, три жены, у него пятеро детей, значит, это от трех жен получается. То есть вот с точки зрения как бы судьбы человека, ну, мне кажется, что довольно яркую, интересную жизнь прожил и живет человек. И в кино снимался. Вот,
2: «Один дома».
3: В «Один дома». Да. И телевизионная у него судьба. Говорят, это там зашкаливали рейтинги его шоу «Ученик». И такая у него прям, как это, сигнатурная фраза. Ты уволен.
2: You're fired.
3: Да, и вот за это его там как-то там полюбили. Как-то вот из-за этой фразы вроде американцы так почувствовали какого-то босса, который, в общем, такой решительный, и там может уволить всех, кто не нравится американцам.
2: Fire – это же огонь.
3: Да, и
2: уволен. А нанять hire.
3: Hire-fire.
2: Hire-fire, да. Это хорошо.
3: Вот, а по-английски почему-то уволить – это, ну, по-британскому-английскому – sacked. То есть, ну, как будто...
2: Не, ну, это к тренеру, это отставка.
3: Да.
2: Сак – это отставка. А, да. А фаер уволен. А
3: фаер – это вот уйти. Так вот все, раз в него огненный шар какой-нибудь, чуш, он сгорел.
2: А у нас уволен. Ты, как бы ты свободу получил.
3: У нас?
2: Уволен.
3: Уволен, да.
2: Воля.
3: Все, на волю иди.
2: Там ты сгорел?
3: Да.
2: Фаер, все, а у нас уволен.
3: В этом в отставке в Британии у нас, пожалуйста, получай волю, иди наслаждайся волей. Давайте вот Трампу пожелаем еще 80 лет жить. И буквально, по-моему, вчера он выложил, он любит какие-то нейрослопы на своем аккаунте выкладывать. Ну вот помните, где он там в образе Иисуса Христа, там до этого был скандал.
2: В хоккей, как он играл, нет?
3: До этого же была, уже все забыли, наверное, где он летел на каком-то истребителе, и на Нью-Йорк вот буквально там какие-то тонны навоза сбрасывал. Все говорят, ну да, ну ты странный. Вообще странный цвет кожи, странная прическа, странная манера общения. Ну, яркий человек, вот понимаете, он же все практически совершенно спокойно до сих пор. Вот вы бы так смогли, вот просто, вот, понимаете, вот столько времени подряд, вот просто вот все заголовки новостей Трамп. Вот Трамп это, там, значит, там начудил, тут начудил. У них же там баскетбольная серия идет вот буквально к финалам, да?
2: Нью-Йорк, Сан-Антонио, да.
3: Да, Никс, по-моему, выиграли, да, последнюю игру?
2: Ну, 3-1, по-моему, было, что-то такого плана.
3: Не, буквально им сейчас, по-моему, две игры осталось до чемпионата. Они почему-то... 2-1, почему они это чемпионатом мира называют? Это вот какой-то снобизм такой, да?
2: Ну, да, как же. Ну, они же самые сильные.
3: Ну да, там просто все были, и вот эти актеры какие-то, которые в Нью-Йорке живут, и какие-то рэперы, и просто укурки знаменитые. А Трампа там, по-моему, освистали. Его свистали, причем так очень сильно было слышно на записи. Мало того, еще вот записали, где люди на экранах смотрят на больших матчах, там тоже свистели. Трампа спрашивают, а вот как вы относитесь к тому, что вас там на этом матче свистали? Он говорит, это приветствия были. Это просто меня так приветствовали. Меня очень любят. Вот буквально позавидуешь человеку вообще никакой вот этой, не знаю.
2: Ну, большие города, это средоточие вот этой всей либеральной заразы. Поэтому, конечно, там его будут не любить.
3: Ну, вот, честно говоря...
2: Там за демократов, скорее всего, люди.
3: Ну, нет? Да, Мандани, все такое. Тоже посмотрим. Интересно и довольно быстро все эти развиваются, как это сказать, события, что вот прям... Вот буквально, по-моему, где-то в декабре или в феврале, по-моему, я рассказывал про некого полковника британской армии, ой, забыл, как его зовут, который... Ну, в общем, дядька на пенсии, он преподает где-то, военный в отставке, занимался аналитикой. То есть, вот, ну, там, прежде чем там что-то захватить, надо проанализировать там пути подвоза, ну, в общем, всю обстановку, там, энерго какие-то ресурсы. И он решил, как бы, для какого-то упражнения ума прикинуть, а какая вероятность гражданской войны в Британии? Насколько уязвимы там газопроводы, проводы?
2: Газопроводы, да? Газопроводы, правильно,
3: да. Да, газопроводы, электростанции, питьевые какие-то источники, ну, вот все, что жизнеобеспечением. И вдруг он выяснил, что вот если так по его каким-то меркам судить и анализировать, то вероятность гражданской войны в Британии... А он еще анализировал и Германию, и Францию, и Бельгию, где-то, ну, чисто из-за мигрантов, где-то схожие какие-то процессы, где-то там чуть-чуть другие. И он обнаружил, что вероятность гражданской войны буквально там, ну, выше 50%, и мало того, что они на 15% в год увеличиваются. Вот будет увеличиваться вероятность гражданской войны из-за того, что местное население чувствует себя ущемленных в правах, потому что вот там на социальной какой-то программе сидят мигранты, а белое население как-то вот оно обязано трудиться, и получается их содержать. И вот когда полиция заступается больше за мигрантов, чем за коренное население, тоже им не нравится. И вот же вот эти два случая, которые в Англии и в Ирландии произошли один за другим. Там сикх зарезал белого парня, а тут чуть не отрезал голову, я уже не помню, там сомалиец или суданец.
2: Руандиец.
3: Руандиец, нет. Да. И как бы вот...

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
8: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: «Бегущий в будущее». Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем разговор.
2: Да, мы пока был перерывчик, выяснили, что «Вашингтон» переводится на русский язык как «мытищи», потому что, ну, если «вош» — это «мыть» по-английски, то «мытищи». И нашли, как этого полковника сенсационного зовут британского, Ричард Кэмп предупредил всех о риске гражданской войны в Великобритании. Мне просто понравилось, как я просто взял и почитал его статью, у него прям такая мощная, очень большая вышла в специализированном каком-то милитари что-то там, в журнале статья про это все, как... и он рассказывает, что в этой гражданской войне в Европе будут не две стороны, как раньше мы думали, а три, то есть будет местное население, которое чувствует себя угнетенным, будет... Извините, будут мигранты
1: и правительство.
2: И правительство, да. То есть вот эти три силы будут как-то между собой...
1: Белые, зеленые,

0: Золото погонное, а голова у всех одна, как у меня.
1: Да, и еще он сказал, что обязательно начнется это с того, что мигранты будут уничтожать какие-то культурные, ценные для местного населения символы. Вот он к этому выводу пришел. Я просто вот как-то сразу подумал об Украине, о том, что вот нацистское нынешнее руководство так активно с памятниками борется, и вот звезду сняли вообще, вот это, кому она мешала? Вот просто звезда на въезде в Киев была, там даже ни серпа, ни молота, ничего не было. Просто это вот раньше так маркировали въезд, что город-герой, и все, то есть там никаких советских физик. Ну вот надо вот просто все пошибать, и так и будет. Ну, в общем, если кто-то интересуется таким прогнозированием, более-менее научным, вот из наших слушателей, то вот Ричард Кэмп, почитайте, очень интересно и подробно он расписывает, как будет во Франции, как в Германии это будет разворачиваться, как в Британии.
0: А ну, вот постоянных историй изнасилований, убийств, да, недостаточно, что ли? Ну, как я же говорю, вот этот человек, которого пырнули ножом, искали, это вот он к нам приставал, нас...
1: Значит, оскорблял,
0: и мы его пырнули. Ну, хорошо, оскорблял, надо разбираться. Ну, что-то это...
1: Сдай. А нож сикхам, да, можно носить в Великобритании как предмет национальной гордости.
0: Вот костюмы, для наряда костюмы.
1: Ну, да, как вот у нас и в советское время, я тоже помню, даже в армии усы можно было носить кавказцам, потому что это считалось, что их какой-то такой... Какая-то гордость в этом национальная. Давайте переходите вот к интересненькому. Вы знаете, что компания Google, например, она же не только занимается... Помните, раньше корпорация добра была? Вот Google, корпорация добра, значит, у них там в офисах столы для пинг-понга, бесплатные пончики, и вообще так хорошо они сделают всему миру, что вот на них надо молиться. А сейчас, пожалуйста, вот эти... Дроны Harnet, это вот, ну, выходец из Google, собственно, вот это его стартап и производство. И есть программа у Google, опять же, вот я, ну, наверное, вам ничего не скажет. Короче, новость в том, что 64 миллиона комаров они, Google, выпустят во Флориде, в штате. Самцы комаров, которые генетически изменены так, чтобы не оставлять потомство.
0: Так.
1: И это у Гугла есть прям программа такая. Я вот когда это прочитал новость, я думаю, ну, может, какой-нибудь фейк. Нет, полез, действительно, есть у Гугла какая-то там science for, что-то там, короче, наука к чему-то. То есть они вот этой генной модификацией, вот этими биолабораториями...
0: И просто цель какая он выпустил?
1: Цель, чтобы комаров не было, малярийных и разных вообще вот этих мешающих жить. Во Флориде и в Техасе еще где-то. 64 миллиона по 16 миллионов в год будут программы на 4
0: года. Комарихи ж кусаются, говорят.
1: Ну да, а комары, те, которые, значит, будут с ними мейтиться, они, у них потомство будет, как бы...
0: Не будет.
1: Не будет потомства, да. Вот дальше я не читал, потому что я вспомнил, как хохотали, когда кто-то из наших, по-моему, военных, кто-то в отставке рассказывал про боевых комаров.
0: Вот не Бензик говорил, на самом деле.
1: Не Бензик говорил, да. Ой, ха-ха, как смешно, значит.
0: До сих пор, нет, у них три темы у наших этих вот... соседей. Мальчик в трусиках, да, боевые комары и еще что-то я забыл. В таком же духе. Да. И мы же 100 раз говорили, что про мальчика в трусиках там объясняли, что потом Первый канал извинился. Значит, они будут это все...
1: Не, а там же и там бабуся, которая банкой сбивает дроны, и там призрак. Это все это мифология. Но не мифология, оказалось, что биолаборатории и очень-очень серьезные, оказывается, были на территории Украины, которые, то есть это вот я от комаров прихожу, что вот комарик-то, он же там кровушка-то может там как-то и что-то занести в нее, хоть он и такой маленький, и вполне вот мне кажется это вероятным каким-то вот эти боевые комары, так называемые, потому что то, что Тулси Хаббард сейчас рассказывает, ну, собственно, примерно об этом и идет, там список заболеваний, которые они... Там цель была в этих лабораториях у этих вирусов заразность повышать. Они изучали, как повышать заразность.
0: А вот удивительные люди. Помните, когда был ковид, значит, каких-то людей привезли в какой-то украинский город на автобусах больных.
1: Да,
0: вот
1: да, и кидали в них...
0: В них кидали камни, что-то. А у тебя на территории там три десятка этих биолабораторий, где занимаются так ровно тем... И ты сидишь и в тряпочку, значит, вот... Вот и... просто даже у меня эмоции
1: нет. Нет, просто она же Тулси Хаббард, почему это все открывает эти все документы, потому что она говорит, вот сейчас с ведением боевых действий, она же назвала, где эти лаборатории, там, в Харькове, в Чернигове, то есть во всех крупных городах, 4 там очень крупных, там на какие-то чуть ли не десятки миллионов долларов финансирования, что в момент, когда боевые действия, там, либо это... Значит, русские могут там завладеть, так скажем, этой секретной какой-то информацией, либо в ходе боевых действий там что-то там расползется. А так, да, вот считается, что эту более-менее здравомыслящую женщину Трамп уволил. Ну, не то, что уволил, а она сама поняла, что в этой администрации, наверное, тяжело. Она же начальник вообще всех разведок. Там по 2 разведки в год, по-моему, добавляется, как они там плодятся. Я раньше думал, ЦРУ и ФБР, а там и АНБ, и еще что-то. По-моему, сейчас актуальное количество 18 их.
0: А НБ кино хорошее есть, «Враг государства» с Уиллом Смитом, очень мне нравится.
1: Может быть. Вот, собственно, то, что я хотел о этих биолабораториях поговорить.
0: А про триллионера?
1: Про триллионера Маска. В 95-м году приехал бедный мальчик, потомок каких-то там этих бурских фермеров. Папа, правда, владелец шахты, где изумруды. Мама у него, кстати, живет в Шанхае, у Илона Маска. И какая-то там прям вообще в Китае, ей нравится, не собирается оттуда уезжать. Папа, насколько я понимаю, в Москве любит здесь... Ему все нравится. А Илон Маск становится триллионером. Я до конца не понял механизма, как вот из-за IPO SpaceX он вдруг стал триллионером. У него там, по-моему, условие, что ему деньги дадут, когда там первые поселения на Марсе будут. Какое-то такое совет директоров условия поставил. А так это вот теоретически, да, он триллионер.
0: Это ж не сундуки. Это вот его компании, они столько-то стоят, они так оцениваются. Это посчитали, получилось больше триллиона.
1: Нет, идет же речь о, по-моему, чуть ли не личном богатстве. То есть ему должны какой-то бонус, вот чуть ли не триллион стоящий, выплатить, когда вот кто-то прям на Марс приземлится и, как мы в кино видели, там начнет из фекалий картошку выращивать.
0: Яблоки должны там цвести.
1: Это яблоки, если российская экспедиция приедет, да. Яблоки,
0: тогда у них, не знаю, маис, кукуруза.
1: Кукуруза и картошка, это же американская миссия будет. На мой взгляд, конечно, странный этот человек. Я вот тоже до конца не могу понять, как это вот все работает. Starlink, он вроде как не работает на территории России, а вот эти дроны украинские прилетают с примотанным...
0: Нет, там как-то нам отключили, а им нет. Это я технически не знаю, как это сделали.
1: То есть... Нет, как отключили? У него, в принципе, на территории России, когда вот эта спутниковая группировка летит, она никоим образом там не излучает и не принимает... Ну, может быть, она там используется как... параллельная системе GPS. Но, тем не менее, вот как-то радоваться за Илона Маска вот мне не хочется, потому что вот, ну, они же видно, что там вот они все вот это техно-братва их называют, они все какие-то такие вот немножко, не хочу, чтобы это там грубо звучало, но вот этот аутический спектр, при котором, да, там какой-то въедливый ум, какая-то самодисциплина, но при этом отсутствие эмпатии, то есть вот непонимание, как другие люди могут чувствовать, непонимание, как можно встать на их сторону. Ну и вот, собственно, вот как нам радоваться за него, за человека, благодаря которому там по нашим каким-то объектам промышленным прилетают дроны с его изобретением.
0: Ну, нет, а что за него радоваться-то? Я вообще даже ни в одном глазу, что называется. Да он такой-то, что за диорадуется.
1: Не, ну я помню, вот буквально в этом же здании, тут Москва-24, мы сидели и обсуждали, что, о, как романтично. Он запустил свою машину Тесла, где-то она там летает. Машина, она по дорогам должна ездить. Зачем ее в космос запустили? Такой, вот, вы помните, там под хит Дэвида Боуи, вот это все... космическая какая-то песня, все это летало. Ну, вот теперь его как-то уже и в США не очень любят.
0: Не,
1: и...
0: ну, просто в рядах нашей демократической интеллигенции, самопровозглашенной российской интеллигенции, там аббревиатура есть хорошая, это был символ того, как надо делать. Потому что у нас смысл был в чем вот этих рассуждений, что у нас вот эти... значит, громоздкие, бюрократические, да, вот эти нас, да. государственные компании, которые ничего не могут сделать. И есть вот такой Маск, он, значит, тут раз там вот Тесла, раз SpaceX. И поэтому за каждым полетом демократическая интеллигенция следила, рассказывал нам, что у нас все падает, а у него все летает, хотя был наоборот, в общем, по сути, да. И вот, то есть это был политический момент. У меня к нему после этого такое негатив, мне это осочертело это риторику уже в течение многих лет, поэтому вот я извиняюсь, что я поделился. Но вот...
1: Не, абсолютно верно, потому что это все укладывается в термин, который в советское время применялся, и звучал так. Низкопоклонство перед Западом. Давайте не дрожать от восторга перед их какими-то достижениями, а какие-то наши достижения тоже. Потому что, например, в конце 60-х, я не устаю про это говорить, во всем мире самое технологически развитое державой, которая устремлена там в космос, в будущее и так далее, считалась Россией. И, там,
0: Советский Союз.
1: Советский Союз. Ну, сегодня День России. Да. А, кстати, они никогда не говорили, что... Они, говорят, они России, всегда да. говорили русские. Да. Даже в советское время вот казахты или там... кто там, эстонец, русский, вот, в кино постоянно это все, эти ну, русские...
0: Миминош, русские все на одно лицо. Фрунзик. Горчан и Вахтанг Кикабидзе.
1: Вот для американцев мы всегда советские, всегда были русские. Так что я где-то это все немножко могу и обобщить. Вот, давайте, вот просто пожелание в эфир возвращаться к нашему технологическому какому-то преимуществу в мире. Тем более, такая пора уже была. Первый человек в космосе, там, первый выход в космос...
0: Леонов, радио.
1: Кстати, знаете, сейчас сериал идет, называется «Звездный городок» американский. Это, как у них называется, спин-офф, ну, то есть разветвление сюжета. По-моему, года 4 назад они выпустили сериал «За все человечество», называется «For all mankind», «Mankind» называлось. Там, значит, сюжет – это как бы какая-то как параллельная история. Сюжет был в том, что русские первыми высадились на Луну и выиграли гонку космическую уже вот такую. И как, значит, вот это время, там, в начале 70-х, как вот они все это воспринимали. Я чуть посмотрел, мне неинтересно было, вот как это, ну, вот этот сам сериал, не стал его смотреть. Но они выпустили, это тот же сюжет, но как бы все действие происходит уже в России. В Советском Союзе, то есть там главный конструктор, ну, вот, видимо, Королёвы имели в виду, он там по-другому называется, и вот там космонавты, тоже они там как бы начинается с того, что вот уже первый человек на Луне русский уже побывал, теперь надо же мужчина, теперь женщина нужна. Там прям Леонов, говорит, Леонов уже, значит, потоптал Луну, теперь женщину нужно. И там в этом сюжет, вот, если кто увидит, посмотрите, там очень интересно, на мой взгляд, решена проблема всегдашняя, то, что американцы очень плохо с деталями обращались, то есть вот какие-то кириллицы, кракозябры, что-то там, значит, непонятное, какие-то шевроны не того.
0: Ушанки.
1: Ушанки, да.
0: И а Армагеддоне был, в ушанке точно был.
1: В ушанке в этом что-то там стучал.
0: Молотком, да, куда-то там.
1: проклятый Тайвань или что-то. В общем, а здесь они вот прям смотрят сериал, и вот прям вот все там до деталей, до каких-то там этих лозунгов, партия «Наш рулевой», все вот, вот кто-то, тот, кто отвечает за общую атмосферу, очень здорово постарался. А так, конечно, это очередной пасквиль, то есть там все эти космонавты, либо садисты, либо те, которые страдают от этого строя. Ну так вот просто глянуть какие-то...
0: Но мы в ответ за то сборную Канады в «Легенды номер 17» изобразили. Там такие монстры, такими рожами. Ужас. Хотя уже все жесты приведены тоже правильные, детали тоже все в порядке.
1: А у нас был вот фильм какой-нибудь про вот
0: космос?
1: Про чудо 80-го года?
0: Нет. Зачем нам снимать, как мы проиграли? Извиняюсь.
1: А сделать параллельную, вот как я говорю, а сделать фильм, как мы выиграли.
0: Так они... а мы без этого выигрывали все время.
1: Ну да.
0: Это был какой-то злосчастный эпизод.
1: А вот если вы новости смотрите, не попадалась ли вам новость, что буквально какого-то чуть ли не там не 7 июля запланирован матч хоккейный «Россия-Америка».
0: Первого, но там это, первого, было, да? Это левая какая-то история. Я сразу удивился, потому что уже сезон закончился у них. Не закончился. Финальная серия Кубка Стэнли, там 3-2 Каролина выигрывает у Вегас
1: Голден Найт. Вот-вот закончится.
0: Ну, заканчивается. Все уже в отпуске. Кого они там соберут? Поэтому там сказано, там какие-то хоккеисты, какие-то не хоккеисты, какие-то любители. Ну, в общем, я понял, что
1: кто захочет, тот приедет.
0: Да? Да, вот у нас есть ряд людей, которые более-менее могут на коньках стоять. У них там какие-нибудь ветераны и так далее. В общем, соберут солянку, это будет показать. То есть это не хоккей будет, ну... Как, не хоккей, а скорее шоу какое-то.
1: Ну, тоже интересно, наверное,
0: да, почему
1: будет
0: нет?
1: Посмотреть.
0: Как сказать, как жест некий. Они же конкретно ничего нам не делают, только говорят, что у нас там анкоридж, мы говорим. А мы говорим, ну, хорошо, верните рейсы. Рейсы с Беларуси вернули, с нами никак.
1: Белоруссию они хотят таким образом откусить от России, что-то там посулить, как всегда, обмануть. Угу. Это все нельзя воспринимать, как будто вот через батьку, значит, вот какая-то контакты, да, хоть вот, может, через Минск, но летать. Нет, мне кажется, что это очередная неуклюжая попытка просто вот одного из наших союзников от нас... Ну, потому что видно по всему, что ну, нет у них задачи вот, как-то в мире жить и что-то там строить, на Аляске тоннель этот сверлить.
0: Да кому надо? Что туда возить по этому тоннелю?
1: Да нет, ну возить-то, наверное, есть что. Ну, там, ну, вот кто просто на карту посмотрит, ну, вы, ребята, вы понимаете, что ну не 8 миллиардов это стоит. Ну да, там мост через реку Лена, там он очень, очень какой-то огромный должен быть. Еще же в эту мерзлоту нужно вбивать эти сваи. Ну, вроде технология есть. Мост вот сейчас достроят, и действительно надо будет какой-то вот левый берег Лены уже как-то осваивать. И вроде... Ну, это вот не в Московской области 100 километров трассы провести, это в сложнейших геологических условиях
0: если тянуть кто не это... смотрел, сняли... Там есть, конечно, вопросы по геологии и по прочему. Фильм «Территория» называется, как осваивали золотые месторождения вот как раз там, на Чукотке и так далее.
1: А я что-то...
0: Удивительно красивое. Вот что, все, что касается природы и как это снято, потрясающе. Ну, кино-то неплохое получилось.
1: Не, ну просто на карту посмотрите. Там какие-то горы четырехтысячники. Этот хребет Черского вообще. Там никто не живет. Там какая-то температура минус 60, металл крошится. И как вот там строить это все даже от Якутска туда линию привезти, чтобы сделать этот... Ну, это все, по-моему, какие-то такие... То ли такой троллинг, то ли еще что-то. Действительно, ну, возить-то, наверное, будет что. Если будет... Где дорога, там жизнь. Вот.
0: Ну, это
1: тут,
0: да.
1: Тут как бы в самой дороге ничего плохого нету.
0: Там, по-моему, сложнее туда, к месту начала тоннеля, дотянуть дорогу,
1: да.
0: чем построить этот тоннель.
1: Чем просто под землей даже что-то там просверлиться. Поэтому, ну, мне кажется, что и вот все эти дух Анкоридж, когда вот об этом шла речь, уже, ну, это вообще в мире вот потеря доверия друг к другу, вот ты что-то говоришь, что-то там постулируешь, а я тебе просто не верю. Ну, и мне кажется, что хотите поговорить? Ну, давайте поговорим. Дух Анкориджа, хорошо, пусть будет дух Анкориджа. На мой взгляд, никто очень серьезно на это не рассчитывал. Наоборот, их тыкали в американскую сторону. А где вот этот
0: дух?
1: Те договоренности, которые вы обещали, собственно, каким-то образом реализовать, через, чтобы укронацисты уже там каким-то образом сдались. А они, между прочим, сейчас очень надеются опять на Европу. Это тоже какой-то, вот, знаете, такой цикличный. То у них формула мира. Там, помните, постоянные какие-то были, то как-то...
0: 28 пунктов.
1: А до этого было 5 пунктов, потом какие-то 4 пункта. План перемоги, до этого была формула мира, там, по-моему, из двух каких-то. Ну, вот как-то вот упаковать это красиво, там, по-пиаровски, наверное, получается. Но все время, когда смотришь на суть, всегда получается, что Россия должна вот проиграть
0: просто и заплатить
1: репарации. Ну и что вы, молодцы такие. Вот они, вот эти вот картинки, вот весь интернет, кто там этот, Мерц, Макрон, Стармер, Зеленский. И вот только фотография появляется, там хорошо вот в новостях появилась первая фотография, кот ушел, значит, с этой встречи, да, ушел кот. Это я причем комментирую как раз информационную ленту, которую читают европейцы. Следующая фотография появляется, где уже проценты подписаны, одобрение каждому из этих лидеров.
0: А кто одобряет?
1: Внутри страны, да, там что у Мерца 17, у Стармер вообще уже там...
0: Минус 5,
1: да. Макрону. С Макроном очень интересно. Оказывается, тоже вот где-то в новостях проскочило, что французские военные сделали какой-то доклад, какой-то, значит, где оценили угрозы для Франции в ближайшие какие-то годы. И там не Россия угроза у них, у французов, а Германия. Потому что у них-то вот эта вот историческая память жива, они столько вот воевали за это. Вы были в Эльзасе, в Лотарингии, в Страсбурге?
0: Я был только в Восточной Германии. Дрезден, Лейпциг, Карл-Маркштадт, Йена,
1: Эрфурт. Сейчас он уже не Карл-Маркштадт.
0: Хемниц, я знаю. Да. У меня родители там 5 лет жили. Работали, да.
1: Просто удивительный такой кусочек Франции, где все говорят по-немецки.
0: Оттуда Патрисия Касс.
1: Патрисия Касс. Да, у нее по говору даже говорят, это слышно, такое «р» хорошее. И вот там все говорят по-немецки, почему-то кушают квашеную капусту с сосиской. Ну, считается, это Франция, а ведь они там воевали за этот Эльзас и Лотарингию. Она вот в Франции каким-то династическим образом отошла. Это никогда не было Франции. И вот эта вот память историческая о том, что, значит, Германия – это вечный враг, и Англия – это вечный враг, она там жива. И вот одна из целей блока НАТО была как раз... в том, чтобы опять эти европейцы между собой не передрались. И французские военные считают, что вот те цели, которые поставила Германия сейчас перед собой, то есть там перевооружить армию, значит, настроить какие-то производства, что-то, какой-то рывок сделать, значит, в военном смысле, угрозы себе Франции воспринимают. При этом немцы тоже говорят, у вас выборы в следующем году во Франции, и есть два кандидата главных, Жан-Люк Меланшон и Жардан Бардела. Один там, ну, не крайне правый, там, ну, довольно правый, а другой, значит, Жан-Люк Меланшон, он вообще церкви снести просто говорит, давайте иммигрантов, говорит, завозить вообще всех, какие только хотят к нам. То есть довольно сумасшедшие такие лидеры. Вот если во второй тур они оба выходят, и если вот это, как бы, кто на ядерной кнопке-то будет во Франции?
0: Андрей Бочаров уже все, да, был в эфире радио «Спутник», я Алексей Усин.
1: До свидания.
0: Счастливо.
2: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала? Зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород. А воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было. Чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 6 часов утра, в Новосибирске 10.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Стало известно, кому повысят пенсию с июля. Росавиация ввела лимит на топливо для иностранных компаний. Девятиклассники смогут пересдать экзамен по истории. Далее подробности. Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, и тем, кто впервые получил первую группу инвалидности. Об этом сообщила РИА Новости экономист Людмила Иванова-Швец. Размер выплат увеличится вдвое, с почти 10 тысяч рублей до около 20 тысяч. Эксперт также уточнила, что уволившиеся пенсионеры тоже получат прибавку. Перерасчет будет производиться автоматически. Она добавила, что повышение выплаты полагается в том числе гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в нескольких городах страны. Это связано с тем, что зарубежные перевозчики заправляются впрок. Следует из комментария ведомства для РИА Новости. Рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Ранее ведомства отмечали, что из-за конъюнктуры международного рынка топлива иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в аэропортах России. Это позволяет им сокращать свои расходы на выполнение рейсов. Российским туристам стоит быть осторожными при посещении Чили. Об этом рассказали в посольстве России в Чили. Там уточнили, что случаи ограбления туристов в этой стране участились. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми, избегать малолюдных улиц вечером и ночью. Ранее новый президент Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности. Девятиклассники смогут пересдать устный экзамен по истории по тем же правилам, что и другие предметы основного государственного экзамена. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Особорнадзора Анзор Мурзаев. Он отметил, что общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10 классе, либо останется на второй год. Ранее глава Рособорнадзора сообщил, что устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в феврале-марте 2028 года. Сезон тополиного пуха в городе будет легче перенести с помощью одноразовой медицинской маски и солнечных очков. Об этом рассказала РИА Новости биолог сибирского отделения РАН Мария Кириенко. Она пояснила, что пух – это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Обычно он созревает в мае-июле в зависимости от региона России. Активная фаза пушения проходит в среднем в течение 10-14 дней. Биолог также добавила, что в доме нужно чаще проводить в это время влажную уборку. Проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков напротив меня. Меня зовут Татьяна Лазяева. С праздником всех!
3: Да. Всех с праздником.
2: А я, кстати, отметила тут на днях, что в Макс-канале «Радио Спутник» появилась трансляция. Поэтому смотреть нас можно теперь уже и там. Поэтому, друзья, в общем, комментарии оставляйте, лайки нам везде ставьте, подключайтесь к трансляции, если вы вообще нас слышите, а если отмечаете, ну вот мысленно все равно краем уха, да, надо как-то вникнуть в то, что мы рассказываем. Телеграм-канал Макс, канал Радио Спутник, группа ВКонтакте, Рутюб-канал. В общем, там, где вам удобно, можете подсмотреть, как мы сегодня выглядим. Ну, например.
3: Вы, как всегда, прекрасны, Татьяна.
2: Дмитрий Юрьевич, вы тоже, я обратила спасибо. Внимание, что мы с вами сегодня в тандеме цветовом, не сговариваясь.
3: Не сговариваясь.
2: Но это в целом цвет, который представлен у нас, значит, на флаге.
3: Можно
2: сказать. Ну что, безусловно, многие сегодня друг друга поздравляют, в том числе лидеры других нам дружественных государств отправляли нам различные поздравления. И президент России Владимир Путин тоже поздравляли. В свою очередь, российские лидеры поздравил нас и отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Тут много есть еще таких прям совсем свежих заявлений президента. Мы сейчас к ним перейдем. Давайте сначала вот с такого, наверное, немного общего, да, и праздничного, про сплоченность и патриотизм. Может быть, какие-то у нас еще есть вот такие, знаете, ключевые связующие ценности, которые сейчас, может быть, нам прививаются в том числе или всегда были?
3: Коллективизм. На всякий случай, да. Ну, это та же сплоченность, угу. только с другой стороны. Так скажем, края у нас суровые, выжить одному здесь физически невозможно. У нас, например, лошади не живут в нашей средней полосе, они там где-то в степях бегают, а здесь нет, здесь зима, есть нечего. Лошадь не живет, а человек живет, но один не может, нет. Все всегда только группой, по-другому никак. И русская община, она корнем отсюда, именно из того, что один ты никак ничего не сможешь. Многие говорят, что это плохо, когда все вместе культ индивидуализма. Это в кино хорошо, культ индивидуализма. А когда тебе худо станет, кто тебе поможет? Вот, только вот так.
2: Ну да, многие сегодня говорят еще про эгоизм, да, что вот у нас молодежь такая, все, значит, и только про себя. Ну, во-первых, мне кажется, когда ты молодой, такое качество иногда свойственно было всем. Может быть, в разной степени.
3: Но знаешь, это мы с тобой, по-моему, когда-то обсуждали, есть там три примера. Надпись с египетских пирамид, угу. цитата древнегреческого философа и римлянина, наверное, что нынешняя молодежь никуда не годится, куда мы катимся с этими идиотами, ничего невозможно. Ты себя-то вспомни, дорогой
2: вот
3: друг.
2: Прошло.
3: Разоблачитель, да, это во-первых. Во-вторых, ну, времена меняются, то есть мы-то все застали. Я помню, когда холодильников и телевизоров не было, и в телевизор ходили к соседям посмотреть, а там был вот такой экран и вот такая водяная линза, то есть там кривое стекло, внутрь воду наливали, и вот там, смотри, черно-белый, никакого там стереозвука, ничего. Холодильников не было, повторюсь. А дожили до того, что есть абсолютно все. И основная масса того, чем мы пользуемся в информационном плане, этого даже в фантастических книжках не было, потому что никто до этого не додумался. Например, до телефонных мошенников не додумался никто. А это ж какая серьезная проблема и часть жизни.
2: Да,
3: вот, и как-то обвинять молодежь, ну, хорошо, вы о чем вообще? Вот съездили мы на Сахалин, да, извините, не хвастаюсь, а сообщить. Ну, вот 3 дня прожили на берегу реки, вот палатка, вот раскладушка, спальный мешок. Вы что предлагаете? Все и дома, что ли, спать в палатке и в спальном мешке? Как-то нет.
2: И рядом с медведями, как
3: да,
2: мы помним.
3: Да, да, да. Ну,
2: все что? Подхватили. Мы вообще убедились на этой неделе в том, какое количество журналистов слушают нашу программу. Потому что как только Дмитрий Юрьевич рассказывал вот эту вот историю
3: про медведя,
2: и так преподнесли, мы наглядно наблюдали, как можно переврать, преподнести, приукрасить и вот эти вот все другие выражения. Там, да, значит...
3: Будем Дмитрий считать, Юрьевич. Что это не со зла. Просто ну, человек так понял.
2: Да. Да, будем так считать. Ладно, давайте вернемся к... Ну и поздравлениям, в том числе и заявлениям российского лидера. Он сегодня, во-первых, многих награждал традиционно именно в этот день. Да? Награждение происходит. Встречался также и с бойцами спецоперации. И многие другие какие-то решения сегодня принимались. И встречи тоже были. Я уверена, что насыщенная программа еще впереди. Но к главному. Значит, Россия 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами. Была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, об этом заявил Владимир Путин. Далее Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия. Россия 8 лет уговаривала Киев договориться с Донбассом. Страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине. И непосредственно о странах НАТО, которые пытались нанести стратегическое поражение РФ, что говорит Владимир Путин. Значит, их цель, ну, как бы... Их свора целая, а мы один многонациональный народ. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО. Она добьется этого, об этом заявил Владимир Путин. Давайте жить дружно. Вот такой призыв еще прозвучал.
3: Ну, я не знаю, как с нацистами можно жить дружно. Их либо убить надо, либо изгнать. Жить с ними нет, не надо. Категорически не надо. Ну, либо в лагеря на перевоспитание. В прошлый раз, правда, как-то не очень получилось. Надо какие-то меры изыскивать другие. С китайцами пообщаться, например. Помнишь, такой термин был? Промывание мозгов. Это когда...
2: Ну, сейчас есть, мне кажется.
3: Есть, но он не это имел. Раньше не это имелось в виду, да. Угу. Когда американских пилотов массово сбивали в небе Северной Кореи, там присутствовали, в основном там китайцы, так сказать, интернациональную помощь оказывали, наших было не очень много. И китайцы брали в плен американских пилотов. Они некоторое время сидели в китайском плену, а потом возвращались домой, приготовься, все коммунистами. Железно убежденными в правоте того, что делают северные корейцы, китайцы и русские, а вот у вас вот в США все плохо. Они впали в недоумение, как это так получается. И вот тогда вот эта вот техника промывания мозгов. Не рассуждение там о несправедливости устройства капиталистического мира и есть ли какие-то другие пути развития. Не-не, это не надо, нет, это промывание мозгов. Помню, мне вторая такая отличная книжка попалась. Там какие-то призеры всех возможных пулицеров, шмулицеров и прочее. Книжка называется «Туннели Ку Чи». Это под Сайгоном, значит, вьетнамцы, спасаясь от американских бомбардировок, рыли подземные ходы. Сначала бункеры, ну, не бункеры, а укрывища себе копали. Потом, поскольку долго сидеть надо, они начали норы к соседям копать. Потом они накопали этих нор, когда поняли, что они имеют военное значение, они их накопали 278 километров в 4 этажа на глубину в 12 метров. Это вообще что-то невообразимое. И входы в них с берега Меконга, то есть ты как бобер подныриваешь под берег в пещеру, там в пещере вылезаешь, и вход в подземный тоннель, то есть снаружи не видно ничего. Вот. И они там прятались. По 10 тысяч человек, то есть подготовка там к нападению на Сайгон, то есть там, не знаю, оторопь берет просто, это насколько мужественные люди, насколько суровая воля к победе, любовь к родной стране и всякое такое. Ну, вот книжка подробно рассказывает о том, что это, как это, что американцы делали, как вьетнамцы отбивались. И в конце вывод. А почему это вот так вот получилось, что какие-то никчемные вьетнамцы, у которых вообще ничего не было, то есть они, представляешь, они собирали осколки от снарядов, плавили их в печках, и из них палки железные отливали, а потом эти палки вставляли в капканы, в которые проваливались американцы, и на колья на эти железные насаживались. То есть собирали осколки и плавили. Почему? А потому что нет ничего. Ну вот, пики одни.
2: Как могли, да.
3: Да. Почему же так получилось, задаются вопросом британские журналисты, они, по-моему, англичане были. Ответ простой. Они расисты, эти вьетнамцы. Они так ненавидят белых, кушать не могут. И вот их расистская злоба, вот этих вот желтомордых, они их так не называют, но это подразумевается. Вот поэтому победили. А мы, цивилизованные белые люди, не смогли с этим совладать. Вот читаешь, диву даешься просто. Как это у вас так интересно в голове устроено? Отвратительные люди.
2: Ну, это вот вы тогда далеко, скажем так, на тот край планеты наши улетели, но тут это очень показательно и к тому, что здесь иногда к нам поближе происходит. Но я считаю, как, что Владимир Путин, конечно, говорит, ну, мы это, с одной стороны, уже слышали, но очень правильно это повторять, мы тоже об этом постоянно говорим, что да, надо, надо говорить. Аудитория не только мы с вами, аудитория это где-то и как раз, да, там за границей, может быть, находится, но и враги наши в том числе. И вот это вот мотив, да, давайте жить дружно, но это же не значит, что мы действительно будем дружить со всеми, и, там, не знаю, условия свои не будем ставить, да, еще.
3: Давайте
2: как-то
3: хотя бы не будем друг друга убивать.
2: Это в целом
3: убивать.
2: Наше настроение, да, это, вот как бы. Мы открыты, да, мы открыты, как всегда, там, и к переговорам, и к каким-то другим вещам, но, конечно, до прям такой дружбы нам очень сильно далеко. Как на Украине нас по-своему поздравили? Украина ввела санкции против Союза журналистов России.
3: Что-то запоздало как-то.
2: Запоздало. Ну, правда. Какой толк от этого будет, я...
3: Не против кого-то лично, а против организации.
2: Против организации. Ну, там еще список есть просто из физических и юридических лиц. Все как обычно. Но глобально, я думаю, что это просто жест. Надо показать свое фи или что это. Ну, в общем, все, кто...
3: Как в известной присказке, когда коту нечего делать, он известно, чем занимается. Вот так и эти...
2: Ну да, мне тут, кстати, попалось видео на этой неделе. Все вспоминали, припоминали Зеленскому некоторые его высказывания. Да, значит, когда он как-то пиджаки еще носил, получше выглядел. Ну, в общем, все до старта специальной военной операции. Значит, вспоминали в связи с чем? Учитывая, что цена доллара на Украине перевалило за 45 гривен. То есть такие рекорды там бьются. И, значит, действительно отрывок находит из его обещаний 2020 года, где он говорит, вот, при Зеленском говорили, что доллар будет по 45 на Украине, будет хаос, будет война, видите, ничего такого не случилось.
3: Действительно.
2: И вот проходит энное количество лет, его срок уже давно прошел, но он пока все еще на том же месте, и давайте посмотрим, что он сделал из собственной страны.
3: Они этого видеть не хотят. Начать надо с того, что из страны уехала половина граждан. То есть количество населения уполовинилось. Все убежали оттуда. Вспомни,
2: а сколько
3: даже,
2: погибли там.
3: Даже самые примитивные вещи, типа «За что стоял Майдан? За безвиз». А зачем вам этот безвиз? Вот подсказки, что там, в Венскую оперу кавы попить. Какой кавы? Тебе свалить отсюда хочется без оглядки в черную работать, там за черный нал, и прекрасно себя чувствовать. Вот и все. Вот и все мечты, так сказать, об установлении свободы и демократии на Украине. Безвиз и валить отсюда в Европу. Ну, кому-то удалось. Да, половины населения нет. Сколько там убили? Ну, цифры потерь никто не оглашает. Ну, наверное, много. Это без всяких, безо всяких преувеличений. Это сотни тысяч человек, если уже не под миллион там заехало. Не устану напоминать, в Афганистане за 10 лет боевых действий Советский Союз потерял 14,5 тысяч человек убитыми. Как? Нормально получается. Это вообще то, что сейчас происходит на Украине, это самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны по размаху. Ну, как? Успехи-то присутствуют? Нет, промышленность уничтожена, людей перестреляли, часть убежала. Вот это да, вот это финал. Это я понимаю.
2: А вот в этом плане вы... Ну, понятно, там, может быть, деньги много решают, но все-таки большой пласт, ну, там, да, на территории Украины, или даже кто-то из наших, кто уехал на Запад, и в том числе их признали иноагентами по, как бы, понятным объективным причинам, но вот они как раз и продолжают иногда говорить, что там, не знаю, как на Украине все хорошо, Украина права, и все тому подобное, и все, ну, не то, что все хорошо, но то, что, да, значит, мы защищаем Украину. Но, опять же, вот если посмотреть, во что страна превратилась, и во что лидер этой страны, ну, там, это уже дело десятый, легитимно он или нет, во что он превратил территорию своих жителей, какие возможности сегодня есть.
3: Эти,
2: или нет.
3: Которые...
2: Это все... Ну, просто зачем... Ну, в это же уже невозможно поверить.
3: Ну, как тебе сказать, вот у меня есть сайт, на сайте у меня есть форум, и мы там 25 лет резвимся, общаемся. То есть изначально в интернетах были люди, по большей части связанные с IT-программисты и все остальные. Из них очень многие в начале, там, в конце, ну, с конца 80-х начали уезжать, в течение 90-х много уезжало, ну, вот, люди живут везде. И общаемся. Первое, оно же главное, зачем ты здесь общаешься? Ну, если ты уехал в Америку, условно, я никого ни в чем не обвиняю и не пытаюсь
2: иногда
3: там что-то...
2: Иногда люди уезжают просто потому,
3: да,
2: что...
3: Без... Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот там лучше, если есть свобода передвижения, а чего бы не уехать? Ну, поехал, да. Стало ли лучше? И вот тут вопрос. Вот ты уехал, а мы сидим, общаемся на русском форуме. Почему? Может, ты не выучил язык? Может, ты не нашел друзей? Может, тебя там за таджика считают, как вот у нас? Мы таджиков любим, мы в качестве примера. И как так, что тебе требуется общение с соотечественниками? И среди них, ну, раньше было много там людей, которые непрерывно рассказывали. А у нас в Америке какое у вас... Ты-то какое отношение к этому имеешь? В смысле, ты границу пересек, и это теперь у вас в Америке? Это не ты построил, не надо это взрослым людям.
2: Ты, скорее всего, не гражданин.
3: Чушь какую-то городить. Ну, и постепенно, в общем-то, выясняется, что, ну, уехали, да, а влиться в тамошнее общество невозможно, ты чужой. Ну, как здесь? Китаец приедет, мы по-китайски не говорим, он по-русски не говорит, его к землякам будет тянуть, естественно. Ну, так и там. Дальше сложнее. Ты, когда уехал, рассчитывал на какие-то там звезды с неба хватать, а так не получилось. А здесь, прежде чем уехать, ты продал квартиру, машину, дачу, ты вообще все продал. И назад уже не приехать. Не приехать. А сам себя ты должен убеждать, что ты правильно сделал, что уехал из России, у тебя... У тебя все гораздо лучше, ну, что ты сам себя убеждаешь, что ли? Нам это зачем? Ну, живи там на здоровье, сюда не ходи больше, нам с тобой неинтересно. А вся эта поддержка Украины, ну, я правильно понимаю, вот там запрещают по-русски говорить. Вам и вашим детям законодательно запрещают говорить по-русски, а на деле еще и ноги поломают, будешь там выпендриваться. Вы за это, что ли, там боролись, да? Многие говорят, в Бога верят. Так там даже вот, нормальная православная церковь запрещена. А это как? То есть на родном языке ты говорить не можешь. Подвиги предков в Великую Отечественную войну ты отмечать не можешь. Это запрещено законом. Молиться нормально ты не можешь. У тебя все церкви отняли. Это хорошо, да? А вот этих вот дураков, которые отъехали. Украина молодец. Конечно, молодец. Ну, если вы за нацистов, конечно, молодец, безусловно. Вот я понимаю, кто вы такие и почему вам это нравится. А для нас нет, не молодец.
2: Вот в этом смысле я вспоминаю в марте, когда я в отпуске была и решила съездить во Вьетнам. Ну, в каком-то смысле там есть вещи, которые нам хорошо знакомы. Мы прекрасно, да, понимаем политику Вьетнама и уклад жизни. С другой стороны, это настолько чуждый народ с другим всем.
3: Да.
2: А там ведь просто, я это к чему, очень много русских, в том числе, которые туда решили переехать на постоянку. И вот я там ходила, гуляла, ну, и сколько там, 10 дней была. И я понимала, что, ну, да, там Азия, красивая природа, симпатичная, интересная, что-то там пробуешь впервые, но это совершенно не про тебя. Там нету ничего твоего. Там в том числе и ни одного, между прочим, православного храма нету. Совершенно там либо буддизм, либо католики. Больше ничего. И так касается всего. И как можно вот так вот вдалеке жить, да, там, от своей страны и оттуда еще что-то рассказывать? Ты сначала вот эти вот 10 часов пролети на самолете, да?
3: Не знаю. По-моему, ну, если ты относительно молодой, то, наверное, это менее болезненно. Это болезненно, но менее, чем когда ты взрослый, а как вся братва здесь, друганы, товарищи, коллеги по опасному бизнесу.
2: Ну, а когда ты молодой, все равно, а родители, а бабушки, а дедушки. Да.
3: Молодой, у тебя гормоны бодро играют, ты там бегаешь, стенки головой прошибаешь, да, и про это не думаешь. Там 5 лет надо для того, чтобы только на ноги встать. На ноги встать. Не говоря уже про то, что добиться каких-то успехов. Ну, пока молодой, наверное, да, в возрасте, я не представляю, а что я там делать буду. Даже несмотря на Вьетнам, вон в Германию, там совсем все хорошо в плане быта и прочее. А что я там делать буду? Чем заниматься? Не, не для нас.
2: Кем работать, да.
3: А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Вот. Не нужно нам небо чужое, и Африка нам не нужна.
2: Вот в этом ключе, то, что мы с вами тут пофилософствовали и повспоминали, порассуждали, День России и любой другой сегодня патриотический праздник. Патриотизм иногда вот это слово сегодня переворачивают и используют как хотят, а я вот в исключительно положительном ключе сейчас это говорю, незаезженном. Патриотические праздники сегодня по-другому стали восприниматься?
3: Не вот знаю. Лично мне сложно. Я из Советского Союза, это моя родина, и когда все отменили и сделали другое, ты хочешь, не хочешь, это невозможно воспринимать как что-то близкое тебе. Я ничего против не имею. Гимн, флаг, праздники на здоровье, но оно какое-то не мое. Вот.
2: Мне кажется, сегодня среди молодежи в этом плане как-то вот как раз, ну, то ли интерес растет, то ли они просто сами по себе немножечко другие.
3: Естественно, ход событий. Да, как да, только да. закончились всякие вот эти вот там социальные пертурбации, потрясения и прочее, ну, дайте хотя бы немножко спокойно пожить, чтобы у граждан мозги устаканились. Это другая страна, а дети выросли в другой стране. Они по-другому к этому относятся. Мы чем-то похожи на этих, на белоиммигрантов, которые из императорской царской России убежали, а тут большевики. 7 ноября и все это. Да это как вообще? Я помню, меня как-то отвезли на кладбище, если правильно помню, Сен-Женевьев-де-Буа, где сразу предупредили, там посередине, это где захоронены всякие там дроздовцы, там всякая белая сволочь. Преступники натуральные, которые убежали по локоть в крови, ну, там, Тарковский, этот, как его, Рудольф Нуриев и прочие уважаемые люди, безусловно. Дмитрий, там церковь, ни в коем случае туда не ходи.
2: Не заходите.
3: Я говорю, а что, я вообще не ходок по церквям, а что такое? Ну, там тебя спросят, а вы откуда? Скажешь, из России. Тебе еще и в рожу дадут, потому что они ненавидят вас, советских. Ну, отлично.
2: Гостеприимно.
3: Да. А почему? Ну, потому что они уехали из другой страны. А то, что у вас сейчас, и при этом они-то правильно, они благородные, понимаешь, высокообразованные, у них душа ранена. Вот и у нас душа ранена.
2: Ничего, залечу обязательно. А в этом ключе я иногда так рассуждаю, думаю, что там про какой-нибудь там тот же самый 20 век и какое количество. Вон там же была одна волна, да, когда все уехали, вторая волна творческая.
3: Я
2: и ты уже так
3: что...
2: по-другому на это смотришь чуть-чуть иногда, думаешь, ну, а точно ли вот у вас там так душа болела, и вы просто вот так вот где-то, да, там оттуда как-то переживали?
3: Я к тому, что назначили новый праздник, ну, его назначили, в конце концов. Чем он плох? Эта страна вам не родная, что ли? Родная. Ну вот в этот день мы празднуем, так сказать, день рождения очередное нашей страны. Радуйтесь, ёлы-палы, что она есть, а вы в ней жить можете. Как-то так.
2: В общем, друзья, мы вас еще раз поздравляем. Я думаю, что к этому в течение сегодняшнего эфира еще будем возвращаться. Другие темы у нас тоже есть. Через несколько минут вернемся и продолжим.

0: Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Они как будто с другой планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
9: Это не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, продолжаем работать в прямом эфире на Радио Спутник. Еще раз всех с праздником. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков у микрофонов.
2: Да.
1: Здравствуйте.
2: Присоединяемся, да.
1: Присоединяемся. Поздравления. Не забывайте про наши трансляции, группу ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм.

0: Там канал и Макс, канал Радио Спутник, потому что там теперь тоже есть трансляция, друзья. Поэтому всем, кому удобнее в Максе на нас посмотреть, то такая возможность теперь есть. Еще немного про международную политику. Я решила с вами побеседовать. И на самом деле на этой неделе, 10 числа, была годовщина очередная бомбардировки Югославии. Почему я решила об этом сказать? Ну, потому что, во-первых, в целом важно помнить про такие события. А учитывая, что происходит вокруг, важно помнить вдвойне. И, ну, в очередной раз, наверное, хочется напомнить момент, что до сих пор никто не наказан никаким образом за то, что происходило, сколько людей.
1: Как это? Победителей не судят.
0: Не судят?
1: Конечно. Кто? Они сами себя, что ли, судить будут? Угу. Нет. Напали, перекроили все, людей поубивали море. Это же никто разбирать вообще не будет. Нет. Никому не интересно. Задачи выполнены. Югославия на кусочки разорвана. Народы опять стравили. Все хорошо, замечательно. Результат достигнут. Давайте жить дальше. Не надо придираться ко всяким мелочам. Это все для вашей пользы и торжества демократии.
0: Вот надо отметить, что даже в этот день, 10 числа, я не особо наблюдала. Я и не могу назвать себя экспертом, который прям мониторит всю зарубежную прессу. Ну, и то, что я пыталась найти, я не нашла. То есть, вот да, мы в России об этом вспоминали, говорили, безусловно, да, там вспоминали всех регионах. Но глобально из разряда «давайте, справедливость восторжествует», что... Ни...
1: Для кого? Ну, да, ну, для кого какая справедливость, о чем ты? Ну, вспоминается только хорошая песня, тогда уже была группа «Тату» или не была, вот девочка Лена, которая рыженькая из «Тату», пела хорошую песню про Югославию, очень-очень печальную.
0: Ну вот, «Тату» вспомнили.
1: Я любитель.
0: Да? Да, нравилась группа?
1: Отлично.
0: Сейчас бы ее, возможно, запретили бы.
1: Может быть, да. И всех посадили бы.
0: Они там, кстати, по-моему, то ли восстановились... Соединились, как правильно это назвать. В общем, по-моему, ну, они там снова где-то. Так что, Дима Юрьевич, вы посмотрите.
1: Невозможно войти в одну и ту же реку дважды. Да? Это совсем не то. Да.
0: Ну, подождите, а с другой стороны, сейчас, с одной стороны, я с вами согласна, а с другой, сейчас такая мода на вот все какие-то старые хиты, пересматривают старые сериалы или продолжение каких-то сериалов, которые в нулевые были очень популярны, да, значит, там вторые, третьи части снимаются и так далее. Может быть, наоборот, тот случай,
1: когда... Это же не столько про музыку. Я это классифицирую как вот эта музыка всякая, это саундтрек твоей жизни. Под эти песни что-то такое происходило у тебя.
0: Что-то запомнил.
1: С ними что-то такое связано. Тебе в первую очередь приятно их слушать вот поэтому, как, например, песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Это вообще чемпион всего на свете.
0: Ну, тогда у всех под «Седую ночь» что-то происходило. Мне кажется, в нашей стране нельзя найти человека того поколения, у которого что-то не ассоциировалось с «Ласковым маем». Ну, «Руки вверх», да, наверное, потом в какой-то момент тоже такие уже были. Ну, «Тату». Какая у вас любимая песня?
1: «Досчитай до 100». Досчитай, ну, у них один альбом, второй такой, не очень, там пара хороших песен есть, но это 200 повстречный этот великолепный. «Досчитай до 100». Хорошая.
0: Ой, ладно, это была не реклама, друзья, это были приятные воспоминания.
1: Слушайте на здоровье.
0: Да, сегодня у нас такой лайтовый эфир. Ну, хотя как, иногда, извините, мы тут такие темы затрагиваем, что... Британия. Значит, что там говорит Кир Стармер? Это, напомню, пока еще британский премьер. Он говорит о том, что он не собирается уходить ни в какую отставку. Мы не должны ввергать страну в хаос выборов нового лидера. Как мы помним, в Великобритании буквально там за год-полтора сменилось такое количество премьеров, что мы сейчас уже всех и можем не вспомнить и действительно ошибиться, без преувеличения. А почему он об этом говорит? Были массовые беспорядки, поскольку один мигрант решил напасть на там, 40 лет британца и буквально пытался его обезглавить на улице. Что послужило причиной?
1: Два подряд. Сначала какой-то сикх парня зарезал, а приехавшая полиция на зарезанного надела наручники. Тот кричит: «Я там помираю, помогите». Ну, не так уж тебе и плохо после 5 ножевых. Не успели с этим разобраться, что вот это сикх какой-то там его зарезал этим церемониальным ножом. И тут очередной в Белфасте пытался голову отпилить хорошо прохожие отогнали, мужика спасли.
0: Да, причем у него там серьезно очень повреждение, да. Там и шеи, и позвоночник, ну, и глаз.
1: Естественно, всеобщее возмущение. Это что вообще такое?
0: При этом министр обороны еще ушел в отставку.
1: Ну, правильно. Ну, тут вот, оно наслаивается одно на другое, что поскольку это Ирландия, а там крепкие традиции. Угу. Ирландская республиканская армия всего-то 30 лет назад, там гражданская война бушевала, там все знают, с какой стороны за оружие держаться, угу, и как им пользоваться. Ну, валите отсюда, все эти мигранты, нафиг вы тут нужны, законные, незаконные, давай жечь дома, машины и всякое такое. Это как это? Как говорил Папандопуло в известном художественном фильме «Свадьба в Малиновке», мы накануне грандиозного шухера. Что с этим делать? Это надо как-то укрощать. А кто во всем виноват? Ну, конечно, Стармер. Но Стармер, я считаю, как управленец, ну, совершенно прав. Вот эти вот прыжки, давай этого уберем, а этого поставим, это все разваливает систему управления. Потому что если ушел начальник, за ним уйдут подчиненные, сломается все. Давай нового позови, пока он подчиненных найдет, назначит, как дела принимать, что, куда. Это очень вредно для государства. Такое не
0: надо. Ну, когда часто сменяются, конечно.
1: Даже сама по себе демократия в лучших ее проявлениях. Ну, хорошо ли это вот менять руководство каждые 4 года? Ну, чтобы оно не борзело, наверное, хорошо. Но это каждый раз у вас все переворачивается с ног на голову. Год они только-только входят в курс. Второй прилаживаются, третий делают, четвертый собираются на дембель. Да, ну, ёлы-палы, ребята, когда управлять-то как следует?
0: Нет, поэтому... одно дело, когда это еще из какой-нибудь одной партии, и это, условно, последователь предыдущего лидера, да, придерживается тех же позиций, и там, да, по крайней мере, глобальный курс страны тогда не меняется,
1: вот мы Трампа
0: одно,
1: и Байдена можем посмотреть, на что это похоже. Я все сломаю, что ты сделал. Или, например, как у нас, товарища Хрущева после товарища Сталина. Я все сломаю, что ты сделал. Заодно и страну развалю. Молодец, спасибо, отлично получилось. Надо ли такое? Ну, наверное, нет. Я считаю, что Стармер в данном аспекте совершенно прав.
0: Ну, я думаю, что, конечно, премьер-министр Британии немного лукавит. Я искренне не могу оценить его как британского премьера изнутри, что он там для страны хорошего или плохого сделал. Но вот он, просто процитирую его речь. Речь идет не о тщеславии или упрямстве, а о глубоком чувстве долга. Я был избран, чтобы служить стране. Да. Был ли он избран, у меня вот такой первый,
1: наверное, да,
0: вопрос. А дальше, я думаю, что некоторые политики, тут просто Зеленского можно вспомнить, он иногда тоже говорит, что вот он, значит, не ради там тщеславия, денег, еще чего-то, а потому что народ очень сильно просит, чтобы он оставался на своем посту. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что просто, может быть, он и не хочет сейчас, может, безусловно, условно беспокоит там судьба государства. Оценок я здесь никаких не даю. Но и при этом я думаю, что тщеславие там, конечно, тоже присутствует.
1: Я другое скажу, что если его выгнать и позвать какую-нибудь эту Лиз Трасс или кто там же из этих вот
0: была
1: таких.
0: Да, да, да. Она, кстати, побила рекорд по самому наименьшему количеству пребывания.
1: Это никакая не гарантия, что если его выгнать, станет лучше.
0: Не,
1: вот, гарантия. Чехарда, не пертурбации различные нет.
0: Давайте посмотрим, что еще в Лондоне произошло. Меня очень заинтересовало.
1: Ну, министр обороны, ты вот упомянула, министр обороны.
0: Да.
1: Ну, а чего?
0: Написал.
1: Вы тащите страну в войну, а денег не даете, а он не может ничего сделать из того, что надо. Давайте, до свидания. Я так работать не могу, сказал министр обороны и подал в отставку. Тоже совершенно правильно.
0: А в Лондоне при этом завершился суд по делу о подрывах северных потоков.
1: Чем?
0: Друзья, если вы думаете, да, что сейчас мы скажем, кто тут кого взорвало и так далее, нет, историю вовсе виноватого не ищут. И, да, вообще, кто что сделал, тоже. Значит, судебный процесс по делу о страховых выплатах оператору северных потоков завершился в Лондоне, а решение вынесут чуть позже, 29 июня. Путину сам процесс уже закончился. В чем суть? В 2024 году известная нам компания-оператор газопроводов Nord Stream, как пострадавшая в этой во всей истории, подала в суд на страховые компании как раз за отказ покрывать ущерб после взрывов. Там две компании фигурируют. Речь идет про 580 миллионов евро. Ну и, в общем, страховщики при этом говорили, нет, ситуация, когда идет война, когда там, значит, ущерб, да, нанесен в результате вот каких-то таких действий, ничего мы покрывать не будем. Но в итоге суд доказал, что нет, выплатить вы все-таки должны. Но это нас не приближает к самому главному. Кто взорвал Северные потоки?
1: Ну, для
0: вот этого они добились.
1: Вот для этого искать не надо. Кто взорвал заявление? Война. А где? На Украине, что ли? А это Балтийское море. Где Украина и где Балтийское море? Странно.
0: Ну, тут вот идет, значит, по версии ответчика, не знаю, правильная формулировка или нет, но вот вы мне, если еще поправляете, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства.
1: Какого-либо?
0: Какого-либо.
1: Ну, вот это да, вот это да. То есть это все равно, да, китайцы взорвали, нет, платить не будем, отлично. Уж тем более американцы. Ох уж эти европейцы.
0: Пару слов про спорт из новостей оттуда. Значит,
1: начался чемпионат.
0: Да, многие уже следят, даже я вчера посмотрела один матч. Мне непонятно, за кого выбирать, точнее, за кого болеть, когда там ваши не играют, но
1: за
0: ладно.
1: За тех, кто лучше играет. Тех, кто...
0: А
1: думать?
0: Если ты в этом ничего не понимаешь?
1: Они на чемпионатах играют отлично, отлично.
0: Ну вот я вчера вообще... ЮАР и Мексику посмотрел.
1: Я ноль во всех этих профессиональных видах спорта, но там просто интересно смотреть, даже непричастному человеку, потому что люди выкладываются, стараются.
0: Но это ближе к финалу, там более сильные игроки как раз остаются,
1: конечно,
0: и поэтому,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: иногда,
1: да,
0: как они бегают там за секунду из одного, из одной части поля в другую, ты думаешь...
1: Так, неужели за деньги?
0: Неужели за деньги? Да за какие деньги?
1: Какие скорости?
0: А помимо, значит, ну, понятно, что сейчас многие все равно, наверное, болеют, выбирают для себя какую-то команду. Жаль, что Россия не принимает никакого участия, но здесь ничего нового в этом смысле. Но при этом российский флаг был вывешен на матче открытия, значит, чемпионата мира. Вот если смотреть, ну, журналисты, да, они же глазастые, там, значит, череда идет фотографий, и там, да, действительно, все-таки флаг России повесили. Я уж не знаю, пропустили.
1: Наверное, по недосмотру. Я так подозреваю. Если по досмотру, мексиканцы молодцы, да.
0: Был такой, причем там еще, знаете, какой скандал. Российский фанат без билета попал на один из матчей.
1: Не попал, а пролез.
0: Он пролез, да. Да,
1: молодец.
0: Волонтер.
1: У них огромный опыт в этом деле. Огромный.
0: Молодец. Упорный. Да, такой может.
1: Наши люди нигде не пропадут.
0: Но вот, с одной стороны, получается, да, такие хорошие мотивы у нас происходят. До этого мы обсуждали, как наших гимнастов вернули и с флагом, и с гимном. Тут, ну, пока мы отстранены, ну, вот какой-то, да, неожиданно, значит, флаг наш повесили. Но при этом Международная шахматная федерация приостановила членство России в организации. Поэтому настроения очень двоякие. И судьба,
1: ну,
0: наша...
1: Я бы тут не обольщался, потому что они гадить будут и дальше. А все это обычно припадками и эдакой синусоидой. Здесь ослабили, а тут в горло вцепились. Не обольщался бы тем, что все стало хорошо. Нет.
0: Ну ладно, наблюдаем всех футбольных фанатов.
1: Я вчера посмотреть не смог, я в пробке стоял.
0: И слушал. Хотели матч посмотреть?
1: Ну, надо хоть как-то там, краем глаза, да. Ну, там... Это ж США, этих пустили, этих не пустили. Поедете в Мексику, часть матчей. Один раз можете выехать в Мексику, потом вас в США не пустят, и там этот дурдом с их визами, где, ну, у всех единственная в жизни мечта заехать в США и там остаться. Ну, наверное, много таких, я не сомневаюсь, но как это так? Тут болельщиков не пускают массово, там тренеров не пускают, здесь еще чего-то. Бред сумасшедшего, как обычно. Но с ними всегда так, да.
0: Ну, я уверена, что ближе к финалу, а до 19 июля все это дело будет происходить. Угу. Соответственно, я думаю, мы с вами все равно обсудим в итоге что-нибудь, особенно когда Петр Лидов, да, будет с нами. Он как раз эксперт среди нас. троих в футболе. Так что я, кстати, смотрела, что Узбекистан единственное, как постсоветское государство представлено. И вот есть такое мнение, что надо болеть за Узбекистан. Ну, то, что ближе к нам, вот все равно, да, за сборную. Ну, давайте удачи пожелаем, раз уж об этом заговорили. Roblox снова доступен российским пользователям. Подтвердили эту информацию в Минцифры. Компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, поэтому игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. Пример того, что если выполнять законодательство Российской Федерации, то какая-либо блокировка или что-то еще может сниматься.
1: Это печальный пример. Почему? Для начала его выключили. Там дети в такой истерике бились. Если кому-то кажется, что эти дети начали испытывать теплые чувства к тем, кто выключал, нет. Нет. Они их остро ненавидят. А сейчас, когда включили, они, скривив физиономии, дети сказали, ну, мы уже кое-чем другим занялись. Зачем это? Почему это было впущено на территорию Российской Федерации без каких бы то ни было условий? Какие условия выполнил этот Roblox? Разместил сервера здесь, перестал собирать информацию, хранить ее за рубежом. А почему это сразу не было сделано? Почему вы запустили все неведомо как, а теперь в истерике все отключаете? О, они и выполнили все наши условия. А почему вы за выполнением своих условий не следили изначально? Или у вас тогда не было никаких условий, и каждый мог лезть куда попало? Здорово, здорово получается. Там вообще странные люди этим заняты. Никакой пользы родной стране не приносят, с моей точки зрения. Только бесят население, и вот эти дети вам это запомнят на всю оставшуюся жизнь, будьте уверены.
0: Ладно, убедили. Ну, на самом деле, история, ну как, все равно показательная, да, посмотрим, что в итоге.
1: Посмотрим за телегой, да.
0: Да, посмотрим. Знаем, зачем, вот не будем называть все вслух. Нет, ну, хорошо.
1: Не будем показывать пальцем, но это слоненок, да.
0: Слоненок? Так, дальше. Московским адвокатам выдали памятку о поведении в интернете. Вот действительно, адвокатская палата Москвы выпустила такую памятку. Читаем, что там можно или нельзя публиковать адвокатам в Москве в интернете. Ну, я думаю, что на самом деле это всем адвокатам должен быть совет, а не только московским.
1: А может, и не только адвокатам.
0: А может быть, и не только адвокатам. Но вот первое, я точно знаю, что вы говорили в целом никому это не делать. Это не публиковать какие-либо фотографии, которые демонстрируют, ну, роскошь, богатство и все тому подобное. И я помню историю, вы говорили, там, едешь в отпуск, вообще по-хорошему не надо говорить о том, что ты уехал в отпуск, да, либо с каким-то опозданием, может быть, сообщать.
1: Вернешься, расскажешь, да.
0: Да, вот. Ну, вот, да. Значит, это первое.
1: Так.
0: Далее я не поняла. Значит, нельзя демонстрировать изображение, ну, вот, где роскошь понятна, и где превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами. Ну, должностные лица, понятно, значит, с чиновниками, видимо, нельзя, да, там фотографироваться, ну, выкладывать, это ладно.
1: Сидим голые в бане и дружно пьем водку.
0: А, то есть это вот это вот и сексуальным предпочтением?
1: Думай самое плохое, да, не ошибешься, да. Так, что еще?
0: В бане больше не сидим.
1: Советуют не делать.
0: Советую, значит, не делать громких заявлений, ну, вот из разряда гарантия результата, мы обязательно выиграем это дело, значит, так. Какое-то количество процентов выиграно.
1: То есть еще
0: нами.
1: И рекламу отключить.
0: Я лучший адвокат Москвы.
1: Ага. А если я лучший, то что?
0: А кто вам сказал, что вы лучший?
1: Я.
0: А, ну это хорошо.
1: Ну что, это реклама.
0: Кто со мной поспорит?
1: Это реклама. Наш товар лучший на свете. То есть и это нельзя, да?
0: В палате адвокатов считают, что такие формулировки могут вводить клиентов в заблуждение.
1: И нельзя рассказывать, что ты в следствии служил.
0: Да.
1: Знаешь прокурора, судью и всех ассессоров. И тебе как работать адвокатом, вообще непонятно. Я сразу это применительно к учителям вспоминаю. Учительница выложила фотки, где она на пляже в купальнике. Уволить гадину немедленно, какая мерзость. А давайте пройдемся по аккаунтам родителей и посмотрим, нет ли там у мамаши каких-нибудь фоток компрометирующих, или, боже упаси, у папаши, нет, их уволим отовсюду. Интересно. Но телодвижение как таковое абсолютно правильное. Есть правила приличий, и их следует соблюдать. Не надо никому демонстрировать свои Ламборгини, там, я не знаю, Роллс-Ройсы. Не надо демонстрировать. Вы людей раздражаете этим. Откуда это у вас такое? У нас небогато народ живет, так, чисто для справки. Угу. Богатых у нас ненавидят. Например, вспоминая про приватизацию. Вот ненавидят и все. Зачем ты? Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? Не надо это никому показывать. Ты хочешь, чтобы коллег ненавидели? Тоже не надо. Это в обнимку расцеловывая чиновников. Ну, понятно, как у тебя работа выстроена. Люди, повторюсь, они точно так же сразу думают самое плохое. Скромность. Ответственность.
0: Украшает человека.
1: Без рассказов, там, что ты лучший на свете, решаем 95% дел и прочее. Скромнее надо быть, уважать окружающих и всем, так сказать, своим видом это демонстрировать. Это заход абсолютно правильный. То же самое мы про школы говорили. Давайте кодекс вашей школы, где подразумевается, что все должны вести себя вот таким вот образом. Единые требования для всех. Да, вот тогда они будут в купальниках фотографироваться и во всем остальном.
0: Сколько? 3 минуты? Uh-huh. Хотела про купальники, но...
1: Что там?
0: Госсекретарь США изменил мои планы. Рубио поздравила россиян с Днем России. Рубио в поздравлении по случаю Дня России заявил, что США привержены мирному решению конфликта на Украине. США надеются на завершение конфликта на Украине, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.
1: И добавил, а пока мы будем поставлять на Украину оружие, будем поставлять разведывательные данные.
0: Значит, мы с вами фантазируем.
1: Да, и обеспечим им связь через американский Starlink, украинским войскам.
0: Нет, слушайте, а с другой стороны, нет, но с точки зрения дипломатии это очень правильный ход. Давайте вспомним, когда точный год, при Байдене было, да, тот же самый День Победы, не было никакого поздравления со стороны американской элиты. Это, а с точки зрения дипломатии это очень важный шаг.
1: Так
0: и здесь
1: нельзя.
0: Это тоже важно.
1: Так нельзя, да. Это протокольные мероприятия. Какая разница, что ты там про это думаешь? Поздравь. Угу. А думать можешь, что хочешь. И делать можешь, что хочешь, как они и делают. Лицемерие? Ну да. Вся жизнь человеческая из лицемерия состоит.
0: Ну, тут...
1: Но это как это, знаешь, вот в Америке тебе все улыбаются, но делают это неискренне. Ну, я вот сторонник лицемерных улыбок, а не откровенного озверевшего хамства. Вот не надо мне хамства, пусть улыбаются лицемерно, хорошо, я буду про это знать, но улыбаются.
0: Давайте чуть-чуть в честь праздника накал, если смягчать. Пусть это будет не лицемерно, а не совсем искренне. Ну, или не всегда искренне.
1: Да.
0: Вот, да, вот
1: все равно. Это
0: вот
1: правило как-то вежливости.
0: Нет, правда, с точки зрения дипломатии это очень важно. Я еще помню, когда вот.
1: Да,
0: как
1: это
0: раз...
1: даже в магазине, Татьяна, пришел продавец и сказал: здравствуйте, что
0: да,
1: вас интересует?
0: Да.
1: Давайте я вам помогу туда-сюда. И, наверное, он при этом на себя не смотрит, там, как, не знаю, енот из норы злобный. Улыбается.
0: Еноты не бывают злобными.
1: Барсук.
0: Пусть будет барсук.
1: Пришел клиент, он рад. Денег с тебя заработает. Ну и
0: ну,
1: что?
0: Кстати, тут главное, если такое сравнение, без лишней навязчивости. Потому
1: да?
0: что вот в этот момент в лицемерии ты веришь намного сильнее. Ему что-то от меня надо. Ему надо, чтобы я купил этот товар уже, да, наконец-то. Вот.
1: Большинство покупателей, они не знают, что они хотят. Задача продавца тебе объяснить, показать, подобрать. И вот ты счастливый уже ушел.
0: Ну, давайте счастливыми уйдем на новости.
1: Да.
0: Я с вами сегодня, друзья.
1: Пойдем праздновать праздник.
0: Да, прощаюсь. Дмитрий Юрьевич обязательно остается. У нас впереди второй час нашей программы. Еще раз всех с праздником. Поздравляем, друзья. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Спасибо, Татьяна.

0: Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Семь утра в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Луганске. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Краснодарском крае. Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятие G20. В нескольких российских городах ввели лимит на заправку самолетов зарубежных авиакомпаний. Подробности далее. Один человек погиб в результате атаки украинских дронов на Темрюкский район Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он добавил, что по предварительной информации еще трое пострадали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также, по словам Кондратьева, в том же районе произошло возгорание на морском терминале из-за падения обломков вражеских беспилотников. Пожар в данный момент тушат. Российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что работают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Пилоты FPV-дронов российской группировки «Запад» заблокировали ВСУ на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Сварог». Он добавил, что на этой дороге остается подбитая техника и транспорт ВСУ. Также в Сумской области расчеты ударных FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». С ВСУ сообщил начальник расчета БПЛА с позывным «Пионер». Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрепукрытие и пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке, сообщила наши Минобороны. Россия провела несколько дипломатических демаршей из-за недопуска российских делегатов на мероприятие группы 20, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что при председательстве Штатов в Большой Двадцатке представители Российского Союза промышленников и предпринимателей, а также Российской Академии Наук, не смогли попасть в США из-за нахождения в санкционных списках Вашингтона. Бердыев добавил, что Москва категорически не приемлет такой подход, поэтому продолжает взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, ШЕРП и СУШЕРП для устранения этих барьеров. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в нескольких городах, сообщили РИА Новости в ведомстве. Причиной стала практика зарубежных авиаперевозчиков заправляться впрок. Отмечается, что они стали заправляться в большем объеме в российских аэропортах из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Рекомендация Росавиации действует в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Церемония открытия перед первым матчем на территории США в рамках чемпионата мира прошла при полупустых трибунах, обратила внимание РИА Новости. Сборная Соединенных Штатов начала чемпионат мира в Лос-Анджелесе, выйдя на поле против команды Парагвая. Президент США Дональд Трамп на первый матч американских футболистов не поехал, отправив вместо себя госсекретаря Марко Рубио. Это следует из трансляции мероприятия. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
4: Это долгожданная, любимая, самая лучшая программа в стране «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
5: Привет всем слушателям и зрителям.
4: Дмитрий Юрьевич, знаете, сколько нам с вами прилетело-то неприятного за то, что в прошлую пятницу мы были так называемыми прогульщиками и не вышли в эфир, хотя я всех заранее предупредила, но нам столько гадостей написали с вами, что мы прогуливали. Как можно целую пятницу-то прогулять? Ну ладно, давайте.
5: Я был в краткосрочном отпуске. Внезапная проверка на Сахалине, да, да, да.
4: Наслышаны. Ну что, Дмитрий Юрьевич, сначала к важному. Замечательный праздник, день нашей великой, чудеснейшей, самой большой, самой доброй,
5: всех
4: самой сильной страны.
5: Да.
4: 12 июня отмечается День России. В этот день, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Ну, Дмитрий Юрьевич, вы чувствуете, что в последнее время русский народ как-то больше сплотился?
5: По поводу праздника или вообще?
4: Вообще, за последние 5 лет вот лично я сильно ощутила единство русского народа, чего не чувствовала прежде.
5: Ну да, безусловно, именно так, да.
4: Ну, на длинные выходные многие отправились в путешествие по России. Естественно, Петербург поехал в Москву, а Москва в Петербург. Но если мы попробуем выбрать какие-то другие направления, то куда бы вы на выходные дни порекомендовали уехать на несколько дней?
5: Я не очень езжу на несколько дней, поэтому не знаю. Ну, что тут, если применительно к нам, от нас недалеко город Новгород, там хорошая трасса, очень быстро, сколько там, 120 километров. Город Выборг в другую сторону, на север, 120 километров. Город Псков, Вологда, вот, я совершенно смело туда бы съездил. К сожалению, не могу. Вот, а так бы съездил, да.
4: Я ни в одном из
5: них своему студенту. А вот наш общий знакомый Данила, например, ездил в Нижний Новгород, страшно хвалил.
4: Да.
5: А вот мы вместе с ним ездили в Тулу, и оба страшно хвалили. Нам очень понравилось, очень интересно. Все ухожено, починено, покрашено, кормят отлично вообще. Вот могу посоветовать слетать в Красноярск. Это далеко, конечно, зато в Красноярске кормят так, отвал башки. В Москве такое не всегда найдешь. Очень круто.
4: Дмитрий Юрьевич, ну раз вы мой родной Красноярск упомянули, то я всем красноярцам передаю большой привет, потому что это мой родной город. Родилась я хоть и в Красноярске 45, но выросла я в Красноярске, и в первый класс там пошла, и в садик пошла. Поэтому Красноярск, я с вами, видите, у нас кормят вкуснее всех, это 100%.
5: Да.
4: У нас сегодня во второй половине часа будет рубрика «Вопрос-ответ», любимая. И я уже посмотрела некоторые вопросы наших слушателей, и вот в тему задают вопрос. В честь наступающего Дня России, ну уже наступившего, с чего начинается Родина, по вашему мнению, Дмитрий Юрьевич?
5: С картинки в твоем букваре. У нас есть хорошая песня советская «С чего начинается Родина». Слушайте, там все про это рассказано. Очень пронзительная песня.
4: Ну, теперь к действительно серьезным темам. Вот очень много и часто говорят о повышении рождаемости. Смотрите, новые способы повышать рождаемость, конечно же, заключаются в том, чтобы облегчить, например, родовую деятельность женщинам. И вот россиянки стали рожать в виртуальной реальности. Некоторые роддомы закупили VR-очки для облегчения боли роженицам, которым нельзя, например, ставить эпидуральную анестезию. Во время схваток женщины наблюдают за природой, делают какие-то медитации, дыхательные практики или гипнотерапию. И одна из рожениц даже рассказала, что действительно наблюдала за подводным миром благодаря этим очкам. Ей это помогло отвлечься, но из минусов гаджет тяжелый и давит на лицо. Ну вот, честно говоря, Дмитрий Юрьевич, у меня вызывают некоторые спорные ощущения такие новости и предложения, потому что мне кажется, что ты в родах так сильно занят родами и выполнением рекомендаций врача, что лично меня бы очки отвлекали. Как вы смотрите на такие попытки повысить рождаемость?
5: Последнее такое я слышал, что при лечении зубов рекомендуется пациенту включать тяжелую музыку, такой хэви-метал добротный. Я очень сильно сомневаюсь, что у меня какая-то дурацкая музыка отвлечет от зубной боли. И очень сильно сомневаюсь, что женщину от родовых мук отвлекут какие-то картинки. Если это кому-то помогает, ну, как говорится, Бог навстречу, хорошо, пусть помогает. Но я очень сильно сомневаюсь, что такую серьезную боль можно заглушить какими-то картинками.
4: А как вы смотрите на такую тенденцию, что роды на самом деле стали достаточно дорогой такой историей для женщин? Сейчас всякие джакузи, роды в ванну с какими-то доулами, сопровождение. Сейчас вот что ни почитаешь, мне кажется, что на частном джете таких предложений, как в родах, нет.
5: Ну, это говорит ровно об одном. У граждан избыточное количество денег, которые они готовы тратить вот на всякие подобные вещи. При отсутствии рынка услуг, то есть если услуга не востребована, никто не будет такое предлагать, да еще и за такие цены. Если цены дикие, то это говорит о том, что у граждан дикое количество денег. Они за столько, так сказать, покупают эти самые услуги. Что касательно самих услуг, да это все со времен Советского Союза еще. Все эти роды в воде, роды с дельфинами, как что-то там водяное. Если я правильно помню, был такой гражданин Чарковский, по-моему, он там главный пропагандист был, что ребенка там непрерывно в воду макать, что он же в этих, как они правильно называются, околоплодных водах плавает все время, а значит, он предназначен к жизни в воде. И вот его в ванну, в теплую воду на пузо положить, чтобы он, значит, голову поворачивал для вдоха, и это там так полезно туда-сюда. Я наблюдал некоторое количество детей, которых так рожали и так растили. Осмелюсь заявить, от всех остальных детей они не отличались абсолютно ничем. Все рассказы про то, что он там здоровее и еще что-то, это если с точки зрения родителя, у которого один вот этот ребенок, ну, может быть, да. Если таких ребятишек собрать там десяток, сотню и наблюдать за ними, я сильно сомневаюсь, что там какая-то разница. С моей точки зрения, есть некие проверенные методики, которые гарантируют тебе какой-никакой результат. Доверяться каким-то барбосам, которые тебя, давай-ка ты в джакузи родишь. Вы ее хорошо помыли. Я там инфекцию никакую не намотаю, хотелось бы узнать, как это у вас вообще. А те, кто этим занимается, приемом этих родов, а сколько вы их таких приняли? Помнишь, как художественный фильм «Чужие»? Сколько у вас выходов? 38, а боевых 2. Вот так и тут. Боевых выходов нет, а вы самое дорогое на свете доверяете каким-то барбосам непонятным. Вот.
4: Ну вот большой философский вопрос, а можно ли действительно соглашаться на вот эти роды дома, роды парные, роды вместе?
5: Ой, Алена, с моей точки зрения, это все должно быть запрещено. Есть сертифицированная медицина, это не шутки никакие. Там люди умирают или теряют здоровье. Если вот ты сертифицированный специалист, специально обученный, сдавший экзамены и прочее, вот ты имеешь право заниматься лечением. Нет диплома, нет, понимаю, вон отсюда. Это все должно быть запрещено законом. Все эти родовспоможения и прочее. Роды на дому, бред какой-то.
4: Ну, хорошо, мы с вами спорную тему подняли. Я знаю, что нас слушают очень много женщин. И вот в комментариях обязательно в нашем канале «Радио Спутник» поделитесь своим мнением.
5: Я сразу скажу, дорогие женщины, женщины, берегите себя и своих детей, не доверяйте свое тело и тело своего ребенка непонятным шарлатанам, идиотам и мошенникам. Не доверяйте. Идите в сертифицированные учреждения, где работают настоящие специалисты. Только так.
4: К слову, про рождаемость. По последним данным, каждый 7-й декретный отпуск в стране оформлен на отца, представляете? И вот возникает вопрос, а кто же в декрете-то лучше справится, мать или отец? Если у нас такая статистика привлекательная. Хорошо это или плохо?
5: Если... Да нормально, наверное. Во-первых, ну, может ли отец справиться? Конечно, может. Какие сомнения? Многие отцы, наверное, не хуже мам разбираются уж как минимум,
4: бывает
5: как
4: за
5: ребенком смотреть, да, и ухаживать. А бывает и лучше, да, почему нет? То есть, если в семье обстановка вот такая, что вот жена должна работать, да, ну, пусть папа сидит. Таких, по всей видимости, не так много, как может показаться. Вот. Ну, лишь бы ребенок был жив, здоров, и семья не развалилась. Государство должно помогать, в том числе и вот так.
4: Ну, с декретами, с декретами, кстати, на отцов я интересовалась этой историей, и оказывается, там удобно, что отец может взять декрет, но при этом продолжить работу и получать декретные выплаты, если, например, у него там заработная плата выше, чем у супруги. Мне нравится, что этот момент тоже учитывается, и действительно страна помогает.
5: Да, я бы обратил внимание, да, посмотрите, то есть вот многих раздражают, ой, да что эти крики там про увеличение рождаемости, задрали уже, не задрали, в стране мало людей, надо кому-то работать, детей должно рождаться много, государство, вот обратите внимание, в том числе и вот такие усилия предпринимает, и, естественно, ну, у нас все это обладают сугубо большевистским образом мышления, когда одним могучим ударом решаются все на эти проблемы. Так бывает, но очень редко. А по большей части всякие маленькие действия. Здесь чуть-чуть подкрутили, тут чуть-чуть, и в итоге в целом становится гораздо лучше. Вот это вот один из важных моментов.
4: Ну вот, кстати, мы, конечно, много говорим про повышение рождаемости в нашей стране, но мы не одни озадачены. Вот смотрите, одна страна в мире первой разрешит, точнее, уже разрешила президенту и министрам женить людей. Произошло это в Словакии. Президент Словакии разрешил себе и министрам проводить бракосочетание. Представляете, как? Он подписал поправки в закон о семье, которые разрешают главе государства, депутатам и министрам проводить церемонию бракосочетания, сообщил об этом в одной известной сети, но при этом сказал, что он новым законом пользоваться не собирается, заявил, что никогда не просил наделить его такими полномочиями, и вот в шутку попросил вообще не обращаться к нему с такими просьбами. Я думаю, ну это какая-то, наверное, ерунда. Я начала читать, копать, где, кто, в каких странах еще как пытается повышать демографию. И выяснила, что, например, в Аргентине вот примерно с 1907, например, года, если я не вру, при рождении 7-го мальчика подряд или 7-й девочки подряд президент становится крестным этому ребенку и дает ему полное финансовое обеспечение. Представляете? И это тоже попытка повышать. Да, и уже таких детей чуть ли не 11 тысяч. Вот недавно такого ребенка тоже крестили в Аргентине. Вот такие способы повышения демографии. Ну, а как вам проведение
5: поддерживаю, да.
4: А как вам бракосочетание?
5: Ну, не знаю. По-моему, процедура бракосочетания не очень способствует рождению детей. Как-то не всегда из этого что-то получается. Но если людям прикольно вот так, давайте посмотрим на этот наш сияющий град на холме под названием США. Вот там в городе Лас-Вегасе там женят всех на свете за 3 секунды. Стремительно переодевшись в Элвиса Пресли и еще чего-нибудь там, вот, берите пример, так сказать, гражданам весело.
4: Ну, в завершение темы о рождаемости, исследования, смартфоны могут являться причиной демографического кризиса во всем мире. Financial Times отмечает,
5: вот так открытие,
4: да, что с момента их массового распространения суммарный коэффициент рождаемости упал почти на 40%. Ну, вот так вот.
5: Ничего удивительного нет, да, люди развлекаются, то есть... Зачем смартфон нужен-то? Там что, решаются какие-то глобальные проблемы? Нет. Там работают? Нет. Что там делают? Там потребляют так называемый контент. Смотрят идиотские ролики в ТикТоках. Смотрят, читают, ну, эти телепередачи, еще какие-то там стримы так называемые. То есть это жвачка. Это даже не жвачка, я не знаю, как это назвать, каким хорошим словом. То есть мозги все время чем-то заняты. Вот. им не до общения друг с другом, потому что там все это гораздо красивее, интереснее, весело, мигает, светится, музыка играет, все бегают и вообще. Поэтому зачем отвлекаться на общение с живыми людьми? Там гораздо интереснее. Не сомневаюсь. И это мы еще не считаем того, что люди теперь все время сидят, они вообще не двигаются, они все время сидят. Это ведет к гормональным сбоям, и им даже размножаться неинтересно, что уж, казалось бы, даже представить невозможно было такое раньше. А вот, оказывается, вот так. При советской власти, помню, много писали про так называемую гиподинамию, что люди мало двигаются, это малоподвижность, гиподинамия, что надо обязательно, тогда страшно пропагандировали бег рысцой, то есть такое это то, что теперь джоггингом называют. Вот, какие-то эти спортивно-физкультурные мероприятия, на лыжах покатайтесь, в футбол поиграйте, не сидите. Так оказывается, тогда ерунда была по сравнению с сейчас. Как там, частота сердечно-сосудистых заболеваний растет, не растет, если вы все время сидите, не двигаетесь, а потом вдруг бежать куда-то надо, худо будет. И вообще, еще скоро надо это дожить, когда все помирать начнут, и выяснится еще, небось, что и количество болезней там, каких-нибудь сердечно-сосудистых, и какие-нибудь суставы не работают, и еще чего-то, и живут на 10 лет меньше. Потому что в телефоне было страшно интересно. Вот.
4: Вы сказали про неподвижных людей. У меня сразу ассоциация с мультфильмом «Валли». Помните, там люди в креслах сидели.
5: Жирные. Все жирные были, да, обратите внимание. Жир никакой пользы не несет.
4: И вот наше будущее. Дмитрий Юрьевич, ну к другим новостям, к сожалению, нерадостным. 10 июня 26 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. И причиной смерти стала продолжительная онкологическая болезнь. В Петербурге простились сегодня с народной артисткой. Людмила Алексеевна широко известна по фильмам «Донская повесть», «Журавушка», «Русь изначальная» и «Угрюм река». Конечно же, мы соболезнуем и скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Алексеевны. Ну вот так обидно, когда уходят действительно масштабные фигуры советского кино. И как вы считаете, можно ли работы Людмилы Алексеевны показать молодому поколению как настоящую советскую актерскую школу?
5: Тут, как в известной присказке, чем больше времени проходит, тем лучше играют советские актеры.
4: С языка сняли.
5: Всем рекомендую смотреть отличные актерские работы. Мне... Как первое, что в голову приходит, художественный фильм «Начало», один из моих любимых, где Инна Чурикова, Жанну д'Арк играла. А мне целоваться нельзя. Почему? Млею.
6: Отлично.
5: Очень хорошая актриса была. Да, земля пухом.
4: Очень жалко, что она ушла из жизни. Мне однажды довелось ее увидеть вживую. Кстати, это было рядом с нашей редакцией в Третьяковской галерее. Я принимала участие в чтецком конкурсе, и она была одним из членов жюри. И я поразилась тем, как она хорошо выглядела. Она была так строга. Я когда ее увидела, я думала, что просто на месте умру от ее масштабной личности, потому что она совершенно была потрясающей и, конечно же, очень талантливая. Поэтому вновь выражаем свои соболезнования и максимальную поддержку присылаем родным и близким. К другим новостям из кинематографа. Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил свою профессиональную карьеру в возрасте 95 лет. Как вы считаете, как определить возраст, когда человеку стоит выходить на пенсию, а когда нет? И вообще, можно ли выйти на пенсию в кино?
5: Строго индивидуально. Это невозможно ко всем примерять. Большинство вот у нас, например, где, так сказать, родовое имение в деревне, там кладбище сельское. Ну, максимальный срок жизни у мужиков, срок жизни 52 года. Работа на свежем воздухе, непрерывное принятие алкоголя, драки, зоны и все такое. 52 года, если больше, то это кто-то серьезно зажился, а тут 95. И при этом дед еще и соображает, что делает, еще и другими руководит. Я не могу сказать, что последние фильмы у него шедевры какие-то. То есть я последний я у него смотрел, по-моему, назывался «The Mule». «Mule» у нас это перевели как «наркокурьер». У меня создалось впечатление, что это снимали какие-то малолетние дуры, девочки-стажерки, потому что кино настолько глупое, что вот только руками развести. Как ты мог такое сделать? А потом полез, посмотрел, а оказывается, сценарий написал для этого мула тот же человек, который написал абсолютно гениальный сценарий для фильма «Гран Торино», тоже Клинта Иствуда, где он там главную роль играет. Как это так? В общем, что-то там сбоит и вообще, но он нечеловечески продуктивен, невероятно талантливый и вообще, дай бог ему здоровья, пусть и дальше живет, хотя Россию он не любит, яростный антисоветчик и всякое такое. Но он, говорят, самый богатый в Голливуде актер, то есть столько лет, так сказать, в деле и настолько серьезен. Ни алкоголик, ни наркоман, ничего. Занят, вот то, что действительно называется, занят творчеством, да, делает всякое интересное. Художественный фильм «Непрощенный», кто не видел, строго смотреть в переводе «Гоблина». Шедевр на все времена.
4: Вот а давайте его в следующий долларовый. Раз возьмем. Я сейчас запишу, и мы в следующий раз его обсудим, «Непрощенный». Так, извините.
5: Есть перебил. У него там такая долларовая трилогия, где там за пригоршню долларов на несколько долларов больше, и хороший, плохой, злой. Он потом еще там пара мулов для сестры Сары, вздерни их повыше, там Outlaw Джози Уэйлс. У него много таких, как это у нас говорят, про ковбоев, вестернов. Вот. А «Непрощенный» там всему этому подводит черту. Совершенно выдающееся произведение, выдающиеся актерские работы. Есть недостатки, мы их раскроем. Вот, но даже это не портит. Вот «Непрощенный», «Таинственная река». Обалдеть вообще, книжка какая-то дурацкая, дрянная. Кино настолько суровое. «Малышка на миллион». Вообще там обрыдаешься просто, настолько забористо. И еще чего-то есть. Я не готовился, поэтому так навскидку не скажу. Отличные фильмы. Большое спасибо дедушке Клинту, что такого наснимал, что столько лет прошло, там, я не знаю, с 63-го года, а мы до сих пор их смотрим, и они до сих пор хорошие, а он в них прекрасен. Он такой, как большой кот. Он так специфически движется, у него такие движения плавные, вот как действительно у огромного кота. Молодец. Люблю.
4: Меня поразило, что Клинт Иствуд принял решение завершить, вот как сформулировано, свою профессиональную карьеру, потому что я имею возможность пообщаться с представителями Старой Гвардии артистов, и я всегда замечала такое, знаете, ревностное отношение к тому, что молодым дорогу не надо давать, они бестолковые и зеленые. Нет, и у нас вот все педагоги Старой Гвардии, они всегда держались за свое место. И всегда вот был большой вопрос и спор, вот это, знаете, проблема отцов и детей, что а надо ли молодым давать дорогу или не надо, что вот у нас старейшим театром очень долго руководил значимый артист, добрая память, Юрий Мефодьевич Соломин, и очень долго думали, а можно ли молодому дать потом руководить театром или нет. И вот для меня удивительно, что, не знаю, понимал ли он, или он просто принял решение, что уже, ну, хочу отдохнуть, мне 95 лет. Но это же круто сказать в какой-то момент.
5: Конечно.
4: Идите, да, молодые, да, развивайтесь. Да. Это очень круто, это достойно уважения. Не все так могут.
5: Да,
4: далеко
5: согласен,
4: не все.
5: Да.
4: Но к еще важным новостям кино. «Союз мультфильму» исполнилось 90 лет. Студия подарила зрителям «Чебурашку», «Ну погоди», «Бременских музыкантов», «Простоквашино» и тысячи других анимационных фильмов и сериалов. Я поинтересовалась, статистика, оказывается, за 90 лет «Союз мультфильм» создал около 3000 мультфильмов. Самая титулованная картина «Ёжик в тумане». На озвучании фильмов, прежде чем мне напишут, что правильно говорить озвучивание, я открою страшную тайну, что озвучание говорят среди людей, которые занимаются озвучанием кино. Озвучивание, так говорят в словарях.
5: Да, это знаешь, извини, перебью, это вот когда моряки говорят «компас»,
4: да.
5: Это морской жаргон. Да, а когда плиточник ложит плитку, ой, дебилы, русского языка не знают, ударение не туда, да.
4: Это забавное сравнение. Да. А в принципе, вы все верно добавили, вот я хотела лишь сказать, что в озвучании фильмов принимали участие и Аркадий Райкин, и Фаина Раневская, и Людмила Гурченко, и даже из более молодых Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Леонид Ермольник, Константин Хабенский и другие. Дмитрий Юрьевич, вот мне даже интересно, как бы выглядел ваш персонаж у «Союз мультфильма»? Представляете, так нарисовать дедушку Гоблина.
5: Не знаю, я не художник. Нет. Как это когда-то при советской власти говорили, как надо для детей снимать? Для детей надо снимать, как для взрослых, только лучше. Вот обрати внимание, какие кадры были задействованы и насколько прекрасно получалось.
4: Я на днях включила «Ну, погоди» сыну и села вместе с ним посмотреть. Была в ужасе от того, что написали, табачные изделия присутствуют в кадре, да, что да, мультик да. не 0+, по-моему, там было, как, было какое-то возрастное ограничение. Господи. И сижу, думаю, ну за что? Ну я выросла на этом мультике. Любимая картинка от папы была — это «Волк с сигаретой». Ну как без этого-то?
5: Да. Когда он от котенка прикуривал, помнишь?
4: Конечно, прекрасный кадр.
5: Котенок с такой папиросой.
4: Оставайтесь с нами, друзья.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам

0: спутник. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь, сообщила наша Минобороны. Согласно информации, вражеские дроны были перехвачены и подавлены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Бойцы группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Яруга». Он добавил, что цели выявили операторы беспилотных систем в ходе воздушной разведки, после чего удар по ним был нанесен расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Старший офицер отметил, что подразделения ежедневно выявляют и поражают точки запуска, пункты управления и склады хранения беспилотников противника. Япония не будет брать на себя инициативу касательно России и будет действовать по согласованию с США. Об этом заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости экс-исполнительный директор, представитель Японии в Международном валютном фонде Дайсуке Катагава. Он добавил, что Япония будет исходить из того, как развиваются отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом Катагава отметил, что видит признаки постепенного улучшения российско-японских отношений. Итак, по его словам, в этом году на празднование Дня России в российском посольстве было самое большое представительство японских гостей за 5 лет. Сотни человек собрались у главного театрального концертного зала Вашингтона, Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, чтобы наблюдать, как со стены снимут фамилию действующего президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Ожидание демонтажа упоминания республиканца с фасада театра началось в понедельник, когда с сайта учреждения пропала фамилия действующего президента. Однако никаких работ в течение недели не велось, и только в четверг пространство под надписью обнесли ограждением. Утром в пятницу начался монтаж многоуровневой конструкции к фамилии Трампа. Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовывать в свою честь Центр Кеннеди, потребовав убрать создание фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре 2025 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Приветствуем, Дмитрий Юрьевич.
3: Категорически, да.
2: И переходим к любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». А еще каждый раз это так звучит очень торжественно, но в целом я считаю, что, знаете, у нас серьезная вообще-то рубрика, хоть мы и говорим, что она развлекательная. Надеюсь, что кого-то заставляет задуматься о том, что жить нужно определенным образом, не таким, каким живут некоторые, скажем так. Ну что, поехали. Да. Смотрите, кандидат номер один. Наркосбытчик из города Урай получил 10,5 лет тюрьмы за то, что принес другу наркотики в изолятор временного содержания. И в ходе

0: В ходе судебного процесса мужчина не признавал своей вины, отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
1: Десятка неплохо. Помощь друга.
0: Конечно, друг беде не бросит.
1: Да. Да, лишнего не спросит. Да.
0: И не скажет, судя по всему. Следующий кандидат. Житель Екатеринбурга из любопытства выстрелил себе в ногу. И попал под суд. Мужчина показывал сожительнице свой пневматический пистолет, затем решил показать, как этот пистолет стреляет, выстрелил себе в левое бедро, ему стало больно, он вызвал скорую, в больнице наложили швы, отпустили домой, но, естественно, сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции составили в отношении Олега протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаялся, его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а пистолет конфисковали. Любопытство до добра не доводит.
1: Да, хорошо, у Олега не было настоящего пистолета, а так бы наслушались еще интереснее, да.
0: Ну, слава богу, таких историй не было, но вот попыток оказаться, прости господи, на том свете все-таки была на этой неделе попытка. Москвич дал гадюке себя укусить, чтобы выработать иммунитет к яду. Ну, естественно, чуть не погиб. От укуса рука мгновенно отекла, пальцы посинели, появились кровоподтеки. Парня, слава богу, спасли. Пришлось это делать медикам с Клифа, поэтому медики с Клифа, вам большой привет. Вы крутые, но вот нам жаль, что вам приходится иметь дело вот с такими историями. Иммунитет, Дим.
1: А зачем, интересно? Его что, постоянно кусают гадюки? Ну, наверное, был бы уже иммунитет, если постоянно кусают. Если не кусают... Зачем ты дал ей себя укусить? Ну, от гадюк умирают далеко не все, но счастья от укуса не будет никакого вообще. Хороший кандидат, да, вот этот с гадюкой, мне нравится.
0: Мне тоже понравился. Но вот примерно там же, смотрите, девушка в Дагестане, туристка, увидела, ее прокусил пастуший пес за ягодицу, потому что эта девушка вбежала в стадо и поймала овцу. Вот захотелось, я не знаю, пообниматься с овечкой или еще чего-то.
1: Хорошо, ее пастух не поймал, не выпало. Если бы они действовали в тандеме с кавказской овчаркой, не ушла бы дрянь такая. Да. Но вообще я не рекомендую хватать чужих овец, это добром не кончится. Даже собака этого не одобряет, она овец охраняет, а это какая-то чужеродная сущность ворвалась.
0: Ну что, кто вам больше всех приглянулся из сегодняшних
1: кандидатов?
0: Самый
1: хороший с гадюкой, да, этот интеллектуал оттас вообще. Номер два – это укушенная за задницу собакой туристка. Ну и кто? Кого на третье место?
0: А третьих мы уже успели забыть. Ну, этот, да. Как его зовут? 10,5 лет
1: который,
0: тюрьмы.
1: Да, который в сезон на 10 лет занес.
0: Да.
1: Молодец, тоже так, хороший.
0: Но да. У нас с недавних пор появилась рубрика в противовес настоящие джиги. Ты представляете, Дмитрий Юрьевич, истории на самом деле какое-то безумное количество. Конечно же, мы не умаляем достижений других, но вот... Я имею в виду, не умаляем достижений других людей, потому что присылают много историй, но я вот сегодня предлагаю обратить внимание на историю 16-летнего Кирилла Царулица, извините, если неправильно назвала фамилию, в Канске. Он спас из горящего дома двух маленьких детей и их мать, вытащил всех через окно, получил отравление угарным газом, и за этот подвиг он удостоился благодарности от местного МВД.
1: Вот молодец, вот мальчик, молодец, да.
0: 16 лет, да. Родителям только, конечно же, поаплодировать за воспитание настоящего героя.
1: Да.
0: Ну что, Дмитрий Юрьевич, давно у нас с вами не было любимой рубрики нашего слушателя и зрителя «Вопрос-ответ». Я напоминаю, что мы собираем все вопросы заранее перед эфиром, потому что нам справедливо написали, что кто-то нас смотрит в записи и хочется задать вопрос. Все вопросы мы принимаем в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Выкладываем посты накануне пятничного эфира. Но не принимаем вопросы, если вы не подписаны на телеграм-канал и Макс-канал «Радио Спутник». Прям ходим, проверяем, подписаны ли вы на «Радио Спутник». Если не подписаны, вопрос не попадет. Ну что, Дмитрий Юрьевич, поехали. Дмитрий Юрьевич, если бы вас выбрали президентом нашей страны, у вас есть понимание, как управлять государством?
1: Нет. Я даже административными единицами не управлял, и выбирать меня туда не надо. Я строго за здравомыслие и трезвый рассудок. Туда управленцев, имеющих опыт управления. Знаете, вот как был когда-то в Америке такой президент Рейган, который сначала был губернатором Калифорнии, а потом уже президентом Соединенных Штатов. Это вот ступеньками надо двигаться, понимая, чем ты занимаешься, как этим заниматься и каких добиваться результатов. Если вот так вот, как это у нас принято, я не про президентов, а вообще, вот давай, кто больше всех наобещает, того и выберем. А когда он обещанное не выполнит, ну, а что вы хотели? Отвечать за это никто не будет. Ну, вот таких вот нельзя категорически. То есть это не отбор горлопанов, которые самые красочные обещания раздают. Это отбор управленцев. Тут мне, кстати, не совсем понятно, как это... Не будем залезать в дебри выборов. Не надо меня в президенты, я так не умею.
0: Дмитрий Юрьевич, народ ждет перевод Зиты и Гиты. Уже не знаем, куда деньги кидать. Стоит ли еще надеяться? Хороший вопрос.
1: Так. Жизнь так складывается постоянно, что все время куда-то меня отвлекают. Вот на Сахалин летали, медведей пугали, там рыбу ловили и всякое такое. Неделя выпала, например. Сидят три молодых человека, употребившие изрядно, в машине. Один за рулем, двое рядом. Красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый, красный, желтый, зеленый. Вова, поехали. Я не успеваю. Вот примерно так это выглядит.
0: Ждем, друзья, ждем, надеемся, верим обязательно этот момент. Побеждает тот, кто умеет ждать, поэтому мы все ждем. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вы относитесь к нашей компьютерной игре «Смута»? Ее многие поливают грязью не только за историческое соответствие, сколько за качество игрового процесса, коридорные локации, странные диалоги, топорность некоторых элементов. А как вы вообще относитесь к отечественной игровой сфере?
1: Как и к любой другой, бывает хорошее, бывает не очень хорошее, бывает откровенно плохое. Игра «Смута» — это, ну, как замах на так называемый AAA, когда ААА, тайтл так называемый. Ну, у нас невозможно такое построить в силу совершенно объективных причин. Невозможно, и все, начиная от отсутствия программистов такого класса и заканчивая способностями коллективно трудиться. Я единицы знаю таких, кто может вот построить действительно достойную игру. Вспомните, в начале 2000-х вот у нас выходила такая игра «Ил-2. Штурмовик» мирового качества. В игре «Смута», ну, для меня лично непонятно, вот взятка, некий этот литературная основа, и оттуда 19 века произведение, и оттуда диалоги перенесены в игру. Ну, для меня такое непонятно. Это не добавляет интересности. Если бы я диалоги писал, это добавило бы интересности, точно вам говорю. Ну, вот тут получилось, как получилось, это авторское решение. Ну, вот такая она. Я считаю... Ну, нас тогда с Клим Санычем нанимали, так сказать, в ходе рекламной кампании, чтобы мы сделали ролики про «Смуту» как таковую. Клим Саныч подготовил 10 роликов про русскую «Смуту». 10 роликов на момент выхода игры посмотрели, приготовьтесь, 15 миллионов раз. С моей точки зрения, это в первую очередь привлекает внимание к родной истории. А что на самом-то деле было? Поэтому вот с роликами у нас получилось все хорошо. Если вас расстраивает игра, смотрите наши ролики. Там все великолепно.
0: За годы работы вы стали для многих символом здравого смысла и критического мышления. А были ли случаи, когда вы спустя годы кардинально меняли свое мнение по важному вопросу? Что заставило вас пересмотреть взгляды?
1: Ну, как-то помню, на волне перестройки, что-то мы с женой моей ночью общались, и что-то зашла речь про Павлика Морозова, я сказал, что Павлик Морозов предатель. Она мне настучала по башке, сказала, никакой Павлик Морозов не предатель. Ну, она, как женщина, говорила эмоционально и не очень хорошо разбиралась, но говорила она совершенно про другое. Я немедленно вцепился в предмет и изучил, кем на самом деле был Павлик Морозов. К моему немыслимому удивлению, оказалось, что он даже не был пионером. Хотя нам с детства объясняли, что он был пионер, а там вот папа кулак. Папа у него был вульгарный уголовник. Павлик никого не предавал. Он на суде подтвердил показания матери, которую отец, негодяй и скотина, избивал, всячески над ней глумился, бросив ее с 4 детьми. Папу отправили строить Беломорканал. На всякий случай, откуда он еще и, по-моему, с орденом вернулся. А Павлика вместе с его младшим братом Федей зарезал родной дед. Не за то, что там каких-то кулаков сдали, там не было никаких кулаков, только ссыльные поселенцы. Никакого зерна Павлик не нашел. Его просто убил родной дед. Ну, можете представить, на что это похоже, когда там одному 12 лет, по-моему, было, а другому 7. Их там двоюродный брат их держал, а дедушка их ножом убивал. То есть это мрачнейшая уголовщина, мрачнейшая. Вот. Не надо говорить про то, что не знаешь. А женщина была права. Вот так.
0: Удивительная история, Дмитрий Юрьевич. Я не к тому, что... Меня, знаете, что удивляет? Что это же в доступе, эта информация, но при этом мы по сей день все говорим, что Павлик Морозов страшный предатель.
1: Да, да, конечно, да. Ну, большевики, они все плохие были, как ты понимаешь. Непонятно, как войну выиграли, правда, но все плохие, да.
0: Дмитрий Юрьевич, можете ли вы поделиться впечатлениями о первом сезоне сериала «Настоящий детектив»? Вам понравился в целом? Понятно, что это кино, но как вам сюжет? Как можете прокомментировать Отличный. Следственные мероприятия? Как вам актеры Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон? Ну, кстати, Дмитрий Юрьевич, я смотрела этот первый «Настоящий детектив» первый сезон, и я ничего не поняла, мне вообще ничего не понравилось.
1: Потому что идиотский перевод. Это гениальный. Первый сезон просто гениальный вообще. Актерская игра выше всяких похвал. До меня, кстати, не сразу дошло, что вот этот вот потлатый мужик, который на всех картинках вот так вот сидит, что это МакКонахи. До меня не сразу дошло, кто это такой. Вот, отличный, вообще великолепный просто. Конечно, там вот эти, когда его там чем-то проткнули, а ему там какие-то космические виды открылись, это несерьезно. Но в целом вы как-то это, люди все время, а как оно, похоже, как на самом деле? Нет, не похоже, это кино, это не документальный фильм, даже вам в документальном не расскажут все, как на самом деле, как правило. Тут вот это отринем, а вот это вот выпятим. Оно не столько про следственные действия и там оперативную работу, оно про людей. Хорошее кино, оно всегда про людей. А вот это антураж. Больше всего понравилось, когда в конце сказали, а что там дальше-то? А ничего, там такие люди задействованы, что ничего расследовать нельзя. О, вот это вот настоящая правда, да, отличный. Да, я его даже когда-то перевел, но так и не озвучил. Держим, так сказать, в загашнике.
0: Ну ничего, и Зиту и Гиту дождемся, и настоящего детектива дождемся. Что нам? Каковы наши годы, Дмитрий Юрьевич? Все только впереди, жизнь только начинается. Вопрос по вашей работе в органах. Подскажите, а часто ли вы выезжали на стрельбище? Как это было на неделю?
1: Вообще не выезжали. О, как. Это никому не надо. Все это чушь собачья, елы-палы, друзья. Нет там никаких этих самых. Когда вас на службу берут, у тебя вот куда-нибудь в уголовный розыск, у тебя какой спортивный разряд и по какому виду спорта? Можешь кому-нибудь там вот в рыло дать так, чтобы череп проломить? О, годишься, да, нормально, годишься. Нет, ну, значит, не годишься. Учить там тебя каким-то этим там кунг-фу, приседать там еще что-то, никто не будет. Этим заниматься некогда, там физически нет времени. Ездить в тир могут возить на какие-нибудь соревнования. Стрелять тебя научат в школе милиции. Где-то там полгода учиться будешь, полицейская академия, так называемая, все. Все сказки, ну, я не знаю, это не воспримите за хвастовство, я достаточно ловко стреляю, то есть вот с 3 патронов меньше 24 никогда не выстреливаю. Ну, это не снайпер, но нормальный, добротный результат. Есть люди, которые там в 3 раза здоровее меня, у них руки, как у меня ноги, они почему-то никуда не попадают, это... Вещь специфическая. Меня учили хорошо, я во все, что надо, попадал. При этом, когда вы... Если вы собираетесь стрелять по людям, там не надо ходить в тир. В людей стреляют там максимум 3-5 метров. Это я не про то, что я все время стрелял в людей, нет. Но там совершенно другое. Ты там не будешь все эти прыжки, как в кино, так не бывает. Вот. Поэтому зачем вас учить? Либо ты умеешь сразу, либо ты туда не ходи. На соревнования, да, возят. Да, там есть спортсмены, которые индивидуально им сильно нравилось заниматься. Они занимались, выступали там от команд, от всяких. Точно так же, как стрелки, мотоциклисты, рукопашники и всякое такое. Бывают такие индивиды. В целом, нет, никто ничем не занимается. Это невозможно. Там ненормированный рабочий день. Вы не представляете, что это такое. Вот. Когда в телевизоре, потом в кино показывают, какие там трагедии у полицейского в семье, что его дома не бывает, и жена начинает орать, я так больше не могу, а как ты можешь? А там невозможно по-другому работать. Там все время ненормированный рабочий день, это очень тяжело. Обратите внимание, там на пенсию отпускают в 45 лет. Поверьте на слово, государство, даже советское, к вам большой любви не питает. И если вас в 45 лет отпускают на пенсию, значит, все плохо. Большинство на пенсию уходит с второй группы инвалидности, то есть с гипертонией и со всем, что к этому прикладывается. В 45 лет уже все хорошо. Когда там, по каким тирам ездить, я просто не представляю.
0: Вклинюсь в рубрику «Вопрос-ответ» со своим вопросом. Вы сейчас сказали, что вы неплохо стреляете, мягко говоря. Но вот есть же убеждение, что есть предрасположенность какой-то профессии, есть склад ума, там, не знаю, математический, не математический. А вот в случае со стрельбой, это доступный навык для всех, как на велосипеде кататься? Или все-таки это тоже вот кто-то может стрелять, а кто-то не может? Кому-то дано, кому-то не дано.
1: Из того, что я наблюдал, есть разные педагоги. У одного почему-то все стреляют и попадают, а у другого никто вообще. То есть, во-первых, сами по себе там приемы обучения. Во-вторых, как тебе объясняют? Например, когда стреляешь, тебя наш педагог сразу спрашивал, ты выстрелил? Там 25 метров до мишени. Куда ты попал, говори. А ты должен знать, куда ты попал. То есть это специфический навык. И при этом был когда-то такой сериал «Дата Туташки», я там сказал, как научиться стрелять, «Дата Батона». И «Дата» отвечал, 1000 выстрелов стоя по неподвижной мишени, 1000 выстрелов стоя по подвижной мишени и 1000 выстрелов на ходу по подвижной мишени. Вот тогда у тебя там что-то в башке начнет откладываться. Я вас уверяю, вам нигде не дадут сжечь 1000 патронов на ваш... может, вы деньги платить будете, так, да, а в целом нет. Поэтому от педагога очень многое зависит. И сам старайся. Стой с утюгом, чтобы у тебя руки не тряслись. Алкоголь полезно употреблять. Он, так сказать, дрожь в руках скрадывает. Вот.
0: Ничего себе, вот это забавные рекомендации, Дмитрий Юрьевич. Удивили, хорошо. Так, следующий вопрос. Какие перлы Алены удивили вас больше всего? Если можно, топ-3, пожалуйста. Сидит такой Дмитрий Юрьевич после каждого эфира 2 года и записывает, да. Что ж там Алена сказала. Да. Дмитрий, что же я там сказала? Вы все зафиксировали? Топ-3 зафиксировали?
1: У нас с Аленой общий грех есть. В хорошем смысле. Мы ударение неправильно ставим. Вот сегодня она сказала топорный.
0: Топорный, да. Да, вместо топорный.
1: Да, вот.
0: Сказала.
1: Я точно так же, да. Я местами просто не понимаю, куда ударение ставить. Помню, то знаю. А если что-то новое, у меня постоянно мимо.
0: Я еще прочитала топорное, а потом сижу такая, думаю, надо переговорить, потом Дмитрию Юрьевичу скажу, потом думаю, да ладно. Поэтому, друзья, конечно же, я не переживу, если вы мне не напишете, что я неправильно ударение поставила. Я буду очень страдать, поэтому обязательно напишите мне, особенно про слово топорный. Так, поехали дальше. Дмитрий Юрьевич, вы любите рыбалку? Какая была самая большая рыба, пойманная вами? И, может, вспомните какой-нибудь веселый случай на рыбалке? Мне кажется, про веселые случаи с рыбалки желательно не рассказывать.
1: Да. Я в детстве, меня возили, есть такой в Новгородской губернии населенный пункт Сальцы, через который течет река Шелонь. Там война когда-то была, я маленький, когда был, там еще вся река в воронках была, там не рекомендовалось в воронки лезть, якобы утонешь. А через реку Шелонь был мост, и местные пацаны меня учили рыбу ловить. У меня удочка была, такой прутик, с руку длиной, если взрослого человека. Там леска... грузик, крючок, поплавка не было, с червяка я насаживал, и под мостом там плавают рыбки, я их сверху вижу, там не глубоко, где-то там повыше колена, наверное, и я этим рыбам своего червяка под нос запихивал, они его жрали, я их ловил. Такая у меня была рыба. Потом кормил своего кота. Кот страшно любил всех этих рыбок, там карасики такие были маленькие. В целом, Все мои поездки на рыбалку, как у всех, я рыбу ловить не умею, что там уметь, наливай да пей, поэтому я из рыбалки ничего не знаю, нет. Вот на Сахалин ездили, я там поймал лосося под названием сима, ну, большая такая рыба, не знаю, как правильно показать, такая, наверное, большой лосось там сидит в яме и ждёт, когда я его поймаю, я его изловил, а так нет.
0: А вы его готовили на месте? Изловленного
1: лосося. Нет, я его домой привез. Добрые люди мне его упаковали, я его домой привез и сейчас доедаю.
0: Боже, да. Это, наверное, очень вкусно, да, Дмитрий Юрьевич? Вкусно?
1: Я не буду тебе рассказывать, Боже. А то вдруг ты тоже захочешь.
0: Конечно, да, я обожаю вообще рыбу. Вы что, это? Я вам завидую невероятно. Потому что я хотела сказать, я тоже очень люблю рыбалку, Дмитрий Юрьевич. Особенно мне нравится тот момент, когда все рыбку поймали, мне пожарили и под нос мне ее поставили. Моя любимая часть рыбалки. Кстати, про Сахалин. Услышав, что Дмитрий Юрьевич жил в палатке на Сахалине 3 дня в прохладную погоду, возник вопрос о соблюдении гигиены. А была ли мобильная баня?
1: Да, она так и называется «Мабиба». Вдруг вы не слышали, есть такая специальная палатка, в ней специальная печка. Печка специфическая такая, ну, до красна фактически раскалена. Ну, не, конструкцию на словах описать не могу. По поисковому слову «Мабиба», посмотрите. Печка хорошая, потому что, несмотря на то, что это не деревянная, это не деревянный сруб, обшитый там фольгой и ещё чем-то, она даже палатку прогревает. Вот. Но, к сожалению, было сильно холодно, то есть там такого, чтобы вот... А речка, на которой жили, она мелкая, то есть она в протоке глубокая, но до нее идти там мелко где-то меньше, чем по колено, поэтому в воду броситься невозможно. Вот. Но, тем не менее, да. И баня была тоже. Полный комплекс. Очень серьезные люди организовывали мероприятия. То есть я такого... У нас Данила, специалист по выезду в леса, у него в «Газели» такого набито, что атомную войну переживет только Данила. У него там все есть. Но, оказывается, есть и посерьезнее люди. Там такое всякое интересное, очень неожиданно для меня было. С большим удовольствием изучил.
0: Где-то грустит один Данила. Данила, мы тебя любим. Нет, все в порядке.
1: Ничего он не грустит.
0: Ты молодец. Дмитрий Юрьевич, ну что, какой вопрос вам приглянулся больше всех? Давайте вспоминать их. Вот
1: ну,
0: так вот.
1: Про пистолеты давай, да, там интереснее всего было.
0: А про пистолеты что? Нет, подождите, это сейчас важно. Там про пистолеты был вопрос, боже мой, не могу его найти, что бывает, выезжали ли вы на стрельбище? А вот
1: да,
0: дальше был мой вопрос.
1: Он.
0: Да, ну ладно, я пыталась. Я пыталась книжечку выпросить. Ну ладно, я в следующий раз обязательно найдем нашего слушателя и зрителя, автора этого вопроса. Я перешлю страницу ВКонтакте Дмитрию Юрьевичу и отправим книгу.
1: Да.
0: Но я напоминаю, что вы должны проживать на территории Российской Федерации, а то вдруг кто-то об этом забыл.
1: За пределы отправить не можем, извините.
0: Увы, да. Дмитрий Юрьевич, ну что, традиционно пора передать слова поддержки нашим бойцам, тем более сегодня замечательный праздник, как сказал наш президент, это ваш праздник, поэтому, ребята, сил, мужества, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Вы наши настоящие герои. Ура! Сегодня все бокалы за вас. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Пока-пока.
1: Ура!

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 8 утра, на час меньше в Калининграде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Запад настраивает членов АТС против заявки России на председательство. Минтуризма Шри-Ланки объяснила, с чем связан спад турпотока из России. Подробности далее. Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июня. Об этом заявил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта». Он добавил, что удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника. Также, по словам военного, разведка велась с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на глубину до 100 километров, что и позволяло выявлять цели как днем, так и ночью. Западные страны, члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, пытаются настроить другие экономики этого форума против поддержки российской заявки на председательство. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. В частности, по его словам, так себя ведут Австралия, Новая Зеландия и Канада. Бердыев добавил, что заявка России вызывает у них политические спазмы, однако ресурс сопротивления этих членов АТС ограничен. Ранее президент Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТС в 2035 году. Отказ от сотрудничества с Россией выведет Германию из числа ведущих экономик мира, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорк Урбан. По его словам, основная причина заключается в поставках энергии. Урбан опасается, что в случае потери партнерских отношений с Россией будут также потеряны отношения со всей Азией. А связь с Азией очень важна, поскольку там располагаются растущие регионы, добавил Урбан. Банки Франции работают по неписанным правилам и могут отказать россиянам на любом этапе, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. Он добавил, что инструментов для защиты прав в таких случаях не предусмотрено и назвал взаимодействие россиян с французскими банками лотереей. Аранский также отметил, что многие французы не хотят сдавать в аренду недвижимость гражданам России. Речь идет как об изначальных отказах заключать договор аренды, а также о неожиданных и неоправданных повышениях стоимости арендной платы за уже арендованное жилье. Турпоток из России на Шри-Ланку сократился на фоне стихийных бедствий, отсутствия прямого авиасообщения и высокой конкуренции за туристов. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Рован Ранасинхе. По его словам, основным конкурентами являются Вьетнам, Камбоджа и Таиланд. Также ранее АТОР сообщала, что российский турпоток на Шри-Ланку в 2025 году сократился на более чем 7,5%. Напомню, 28 ноября 2025 года на Шри-Ланку обрушился циклон Дитва, вызвав масштабные наводнения и оползни по всей стране. Согласно оценкам Всемирного банка, циклон нанес прямой материальный ущерб зданиям, имуществу, сельскому хозяйству и критически важной инфраструктуре на сумму более 4 миллиардов долларов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой «Аз есим», кто не знает славянского, это «А я», отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник» или в моей соцсети, или по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912 +7 495 95 95 912. Звоните, друзья. Обязательно пообщаемся. Конечно, слушать ваши голоса гораздо интереснее и приятнее, чем читать тексты. Дарья спрашивает: «Батюшка, я пережила изнасилование. Психолог сказал, что я не виновата. В церкви я читала, что мученицы предпочитали смерть потери детства. Значит, я недостаточно сопротивлялась, и как смыть это с души до чувства грязи? Дарья, во-первых, искренне вам соболезную. Мне кажется, здесь, во-первых, надо разобраться по поводу вот ощущения грязи. Потому что если грех сравнивать с болезнью, то есть болезнь, та, в которой мы виноваты, а есть болезнь, в которой мы не виноваты, нас заразили. И поэтому и в одном, и в другом случае приходится лечиться. И вот это ощущение грязи, ну, по сути, ощущение греха невольного, потому что это было против вашей воли, поэтому, собственно, это насилие, да, оно, конечно, просто так не уходит. И мне не хочется здесь, знаете, как-то вас очаровывать, как бы, ну, чтобы не было такого, что я вас как бы обманываю. То есть бывает, что это вообще на долгое время. Да, здесь, наверное, есть смысл, может быть, обращаться к специалистам, наверное, даже больше это к психиатрии относится, к психотерапии. Я не думаю, что здесь вопрос к психологам, потому что здесь уже мы говорим о некой болезни. По поводу виноваты или не виноваты, я не знаю обстоятельств. Потому что именно в самом изнасиловании вы точно не виноваты. То есть вот если взять такую, знаете, ситуацию, что идет по улице ночью абсолютно обнаженная девушка, и ее в итоге изнасиловали, то человек, который ее изнасиловал, он будет виноват в этом в полной мере. И он должен за это нести полноценную ответственность. Но девушка потом, спустя какое-то время, когда она будет оглядываться назад, она будет все равно себя укорять за глупость, то, что она шла абсолютно голая по улице. То есть насильник это не оправдает. Никакими там ни провокациями, ничем и тому подобное. Но мы-то все равно сами начинаем размышлять спустя какое-то время. Вот мне 43 года, я вот вспоминаю какие-то грехи своей молодости. Ну, слава богу, там, конечно, не было никаких таких тяжких грехов, чтобы там в тюрьму меня сажали. Но мне неприятно то, что я где-то вот по глупости во что-то вляпывался. Где-то я был виноват, а где-то просто глупость. Вот. В любом случае, Дарья, еще раз искренне, конечно, вот соболезную, но здесь нужно, конечно, подробнее на эту тему разговаривать, чтобы знать какие-то вот детали. Алла спрашивает. Подруга просит стать крестной ее сыну. Но я знаю, что она сама не крещенная, и ребенка крестит, чтобы не болел. Я согласилась, но чувствую, что участвую в какой-то магической сделке. Отказаться сейчас, обидеть ее. Как все это разрулить? Алла, ну, во-первых, разруливать это должен священник, который не должен, собственно, даже допускать крещение. Поэтому у нас перед крещением специально сделаны в церкви беседы, в том числе с родными родителями, на которых мы выясняем причину, по которой они хотят крестить ребенка. Конечно, у нас в церкви нет следственного комитета, там люди не проходят полиграф, поэтому люди могут обмануть священника. Если она скажет, что я вот верующий крещеный, то никто не будет перепроверять это. Но если она скажет, что я сама не крещеная и хочу крестить ребенка, чтобы он не болел, то ей откажут в крещении, потому что в этом, ну, просто потому что это запрещено. Но если даже как-то это все она будет, ну, как-то вот обманом, ну, вам нужно, конечно, уже отказаться. Как бы, ну, обидеться и обидеться. А, опять же, вы знаете, возвращаясь к вопросу, который был до вас, ну, это же не насилие какое-то, да, то есть да, мы должны соглашаться, вот так, мы должны крестить детей по доброй воле, а не потому что как-то обязаны и так далее. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Георгий из города Санкт-Петербург.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я хотел задать такой вопрос. Вот я недавно смотрел ваши дебаты с Александром Панчином, и я видел очень много комментариев из разряда, мол, вот впервые вижу вот адекватного священника там, или там я сам атеист, но вот уважал отца Павла. Вот, или там был, что если бы все священники были бы как Павел, как бы атеистов было бы меньше.
2: Ну,
3: вот
2: суть понятна,
3: вот
2: да.
3: Такой вопрос.
2: Так.
3: Если бы вот, ну, если бы у вас был бы шанс стать вот патриархом как бы Русской Православной Церкви, вы бы согласились на эту должность? И если бы это бы ноша выпала бы вам, изменили бы вы что-то в политике церкви или вас все устраивает? То есть как бы вы распределились такой властью?
2: Понял. Спасибо большое за вопрос. Но, во-первых, так, для протокола не все знают, что патриарх – это епископ, а все епископы являются монашествующими. А как бы я белое духовенство. То есть белое духовенство — это те, которые женаты, черное духовенство — те, которые сначала ушли в монастырь. Поэтому, так как я женатый человек, у меня есть детишки, я бы никогда не хотел быть монахом. Вот, и поэтому я и не хочу быть патриархом. Потому что, чтобы мне стать патриархом, мне должна жена умереть. Вот, мне это совершенно не хочется. Поэтому никогда об этом не помышлял. Вообще о и монашеском пути, и, соответственно, епископства не желаю и тому подобное. Это первый момент. Второй момент. Патриарх – это, в первую очередь, административная должность. Никогда не любил административные должности. Даже несмотря на то, что якобы занимаю какие-то, да, места, да, то есть я, например, настоятель Георгиевского храма в Нахабино, это административная должность. Но даже потому, как я управляю приходом, видно, что я стараюсь делегировать полномочия. У нас приход, слава богу, дружный, получается хорошо управлять, но вот такое управление уже внутри церкви, это уже будет, так скажем, то есть это, так уже это не работает, потому что все-таки патриарх — это не просто человек, который, знаете, раздал власть приходом, и все там, что хотят, то и делают. Здесь, правда, очень много политики. Здесь встречи с различными крупными там, властными людьми и так далее. Мне это всегда было очень не близко и по характеру, и просто я явно к этому не призван. Поэтому это второй момент, почему это совершенно мне это не хочется. Да? Вот. Я вообще так поделюсь публично своим таким страхом. Мне все время страшно, что меня кто-то как раз из священачалия подумает, что я такой, типа, молодец и хороший, и поставит меня на какую-то административную большую должность. Я прям реально этого боюсь и этого не хочу. Там, конечно, если поставят, то неизвестно, что-то с этим делать. Иногда бывает, отказаться невозможно. Да, потому что там откажешься, там посчитаешь, что ты это плюнул в лицо начальнику. Но, по крайней мере, вот мне не хочется этого. Если говорить про то, что менять, вы знаете, у всего есть свое время. И, конечно, мы со Святейшим Патриархом, вот если сравнить меня с Патриархом Кириллом, мы просто разные поколения. И тот подход, то, как я это вижу, то это просто поколение, ну, даже не следующее, через одно, после Святейшего. Есть вещи, которые, вот, мне кажется, в церкви, которые, они ждут своего времени. Мне кажется, что вот вопросы... Есть некоторые такие назревшие, да, там вопросы там, женской нечистоты, да, то, что у нас до сих пор там, многие считают, что женщина там, в критические дни не может там, в церковь зайти и так далее. Да. Вопросы там, подготовки к святому причастию, да, вопросы вообще к практике, как причащать, да, там, в плане гигиены и прочего. Мне кажется, что есть вопросы, которые ждут своего часа, именно потому что мир стал информационный, да, и от них этих вопросов уже там, не отмахнешься. Но, наверное, это всему свое время. Я бы когда-нибудь эти вопросы все инициировал не в качестве, знаете, такого, что там где-то священный синод собрался, а какой-то, вот правда, может быть, там поместный собор, на котором все это обсуждать, так, компетентные люди и все остальное. Вот. Но опять же, я бы на это смотрел бы со стороны, с попкорном, да. Вот, может быть, принимая участие в виде рядового священника. То есть вот администрировать это все и инициировать это все, мне, опять же, совершенно не хочется, не чувствую к этому какого-то призвания. Так, далее идем. Михаил Блинов спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. В прошлую передачу спрашивал. Вы вопрос пропустили, к сожалению. Так, если я что-то пропустил, то или потому что времени не хватило, или потому что не заметил. Является ли сознание формой души и наоборот? Является ли душа формой сознания? Как одно связано с другим? Ну, на мой взгляд, сознание является одной из частью нашей души. То есть, в моем понимании, сознание – это наша возможность общения с Богом. То есть, в каком-то смысле, сознание – это тот инструмент, благодаря которому мы можем общаться с Господом Богом, если захотим, потому что у нас помимо сознания еще есть еще там свободная воля, разум, любовь, творчество и так далее. Поэтому, если представить, что душа наша – это некие сосуды, которые чем-то заполнен, то сознание – это один из наполнителей. Если так можно сказать. Так, далее идем. Агафья Тихоновна. Здравствуйте, батюшка, мне 76 лет. Я всю жизнь собирала фарфоровых ангелочков. У меня их уже 247 штук. Недавно услышала, что это идолопоклонство и кумиры в доме. Выбрасывать жалко. Что мне делать? Агафья Тихоновна, мне кажется, что если кто-то там лезет в вашу жизнь... да, ему почему-то неинтересна своя, то, ну, дайте возможность человеку как бы найти выход самостоятельно. Ничего такого в этом нету. Собирали фарфоровых ангелочков, собрали 247 штук, ну и слава богу. Если Вы сами к ним относитесь именно как к божествам, и у вас это, знаете, пантеон ангелочков, и вы там всех по именам знаете, и молитесь им. Ну да, конечно, это сумасшедший дом, и это неприлично. Это идолопоклонство, язычество и так далее. Но очень сомневаюсь, Агафья Тихоновна, что вы по этой причине их собирали. Просто нравятся ангелочки, ну, такое хобби. Так что совершенно можете не выбрасывать, нравится смотреть, успокаивают они вас, ну и слава богу. Доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Катерина. У меня вот такой вопрос. Мы с супругом уже 19 лет вместе расписаны, но все никак не можем, очень хотим повенчаться, как бы продленный контракт на том свете хотим. Но очень, ну, мы крещеные, но не воцерковленные. Дети тоже крещеные. Как-то вот, ну, переживаем, что не уверены, что будет легко пройти собеседование священника, что мы прям вот такие сильно верующие. Мы верим, но в церковь особенно, ну, не всегда получается прийти.
2: Спасибо большое за вопрос. Вы не пройдете собеседование, вам и не нужно на него идти, потому что прежде чем венчаться, нужно хотя бы, ну, может быть, загуглить, уж простите за это слово, что такое венчание. Потому что ваша мысль о том, что мы хотим повенчаться, чтобы как бы продлить контракт, в общем, да, продлить удовольствие, чтобы в вечности быть вместе, это неправильное мнение. Спаситель Христос наш прямо сказал, что в Царстве Небесном никто не женится, замуж не выходит. Венчание не для того, чтобы потом в вечности мы были вместе, потому что в вечности не будет семейных отношений. Венчание для того, чтобы Господь дал нам силы жить по-христиански здесь. Но для того, чтобы жить по-христиански, здесь люди должны этого хотеть. А как вы сами про себя сказали, что у вас пока, ну, так скажем, христианская жизнь, да, то есть вот быть воцерковленным, то есть это регулярное богослужение, участие в святых таинствах, чтение Священного Писания, молитва дома, пост, пока это вот вас как-то не очень это волнует, больше вы переживаете за то, чтобы пройти собеседование. Так что мне кажется, что с мужем, да, надо воспользоваться теми знаниями, которые вы получили в школе, да, читать, писать и, соответственно, изучить даже самостоятельно, что такое венчание. И тогда вы поймете, нужно вам это вообще или не нужно. Доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте, батюшка. Это ваша подопечная София.
2: Здравствуйте, София.
5: У меня такой вопрос. Вот, сколько себя помню, я всегда вела церковную жизнь ради кого-то. Например, в 7 классе я стала вести церковную жизнь, когда пришла в православную гимназию, потому что там меня любили, ко мне хорошо относились. А когда в следующем году перешла в монастырь, то я захотела принять монашеский постриг, готовилась к этому только для того, чтобы стать частью семьи матушек, которые меня любили. А потом, когда я получила серьезное духовное повреждение от священника, я полностью потеряла силу вести христианскую жизнь. Сейчас я восстановилась, веду церковную жизнь, причащаюсь, исповедуюсь, но делаю я это скорее не ради Господа, а ради православных, в основном ради батюшек, которые хорошо ко мне относятся, в том числе ради вас. Но когда кто-то из тех, ради кого я верю, причиняет мне боль, я обижаюсь, снова перестаю вести духовную жизнь. И из-за этого моя вера непостоянна. Скажите, пожалуйста, как мне укрепить свою веру, сделать ее настоящей?
2: София, скажите, пожалуйста, помимо вот причастия и исповеди, в чем-то ваша еще христианская жизнь проявляется? Может быть, в творении добрых дел, в чтении Священного Писания? Или это только участие в таинствах?
5: Ну, я стараюсь делать добрые дела и соблюдаю молитвенные правила, сама для себя выбрала.
2: Супер. Но вы добрые дела совершаете тоже ради священников или потому что вам это нравится?
5: Потому что мне нравится помогать людям, которых я люблю.
2: Вот, ну и прекрасно. И вот это и делаете. И вы христианка, вот вы верующая. Если бы вы вообще все делали ради священников, да, и добрые дела ради одобрения священников, это, конечно, было бы совершенно неправильно. Но все-таки христианская жизнь — это путь добродетелей, путь творения добрых дел. Собственно, Христос говорит: «Так и да просветится свет ваш пред людьми, чтобы увидели ваши добрые дела и прославили Отца, который на небе». И еще апостол Иоанн Богослов говорит, что тот, кто говорит, что любит Христа, а брата своего ненавидит, тот лжец, и нет в нем никакой истины. Именно потому, как проявляется в реальности в виде добрых дел, которые, кстати, не обязательно прям дела руками, бывают и даже добрые слова какие-то, в этом и проявляется наша, собственно, реальная вера во Христа. Поэтому, если у вас это есть, то не переживайте, все хорошо.
5: Спасибо. Хорошо, спасибо большое.
2: Здоровья, Софья. До свидания. Арина, 27 лет. Мой парень сделал предложение, но он неверующий. Согласилась. Теперь он говорит, венчаться не буду, это цирк. Я люблю его, но боюсь, что брак без таинств – это просто узаконенный блуд. Что мне делать? Расторгать помолвку или надеяться, что со временем он придет к вере? Ну, во-первых, надеяться, что он со временем придет к вере, нет никакого смысла, да? То есть это какие-то такие фантазии непонятные, да? Сейчас он уже прямо говорит, что он неверующий. Ну, то есть он может прийти к вере, но со временем это может быть там и в 96 лет. А жить-то до 96 лет вам придется вместе, вам сейчас 27. Там это лет 60, может быть, придется ждать этого. Это всю жизнь может загубить. Церковь, в принципе, не очень хорошо относится, это я так очень дипломатично сейчас, кстати, говорю, к созданию браков между верующими и неверующими. И когда человек прямо говорит, что он там не будет венчаться, что это цирк, он просто, ну, во-первых, он прав, для него это цирк, и он это все честно говорит, но надо как бы продолжить дальше. Крестить детей не хочу, потому что это цирк. В церковь водить их запрещаю, потому что это цирк. И вообще хватит рассказывать про Бога, мы все произошли от обезьяны. Ну, то есть, как вы дальше будете с ним жить? Просто потому что сейчас вот есть какие-то чувства, вот вы пишете, что я люблю его. Ну, хорошо, а когда чувства, если вот они пройдут? А они могут пройти, потому что единомыслия-то нету. Вот вы пошли в церковь, там праздник какой-то, вы причастились, исповедовались. У вас есть какие-то переживания. Приходите домой, муж спит. Вот он просыпается, для него просто выходной день. Там, иди, там, может быть, кофеек мне свари. А у вас духовный подъем. Хочется как-то это отпраздновать. С кем отпраздновать? С мужем не отпразднуешь. Так что я не говорю, что нужно расторгать помолвку. Я лично вас не знаю, таких советов не могу давать. Но ну, уж задуматься точно есть смысл. А то так можно, знаете, из-за этих эмоций, которые здесь сейчас, можно всю жизнь загубить. Так, Максим Марковин. Как вы относитесь к авто с номерами 666 или 999? Спасибо. Ну, три девятки вообще здесь непонятно, здесь при чем. Про три шестерки, правда, часто спрашивают, что, дескать, вот в Апокалипсисе написано, что 666 – это число зверя, число антихриста. Можно ли у меня будет это на машине? Если человек реально ищет себе такие номера, потому что он там поклоняется сатане и по ночам ест кошку, вот, даже предварительно там не сварив ее, ну, наверное, это нехорошо. Если же вы в трех шестерках видите просто цифру, то, ну и, пожалуйста, просто три цифры, 666. Доброе утро, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут... Здравствуйте, Павел, меня зовут Игорь, я инженер, город Томск.
2: Здравствуйте, Игорь.
6: У меня вопрос... Я регулярно слушаю ваше радио, не радио, ваше выступление на радио «Спутник». Мне очень нравится именно ваши речи, мнения. И вы часто ссылаетесь на какие-нибудь священные писания. И на фоне этого у меня возник такой вопрос. А что такое Библия с точки зрения Русской Православной Церкви на данный момент? Потому что я попытался найти что-то связанное с этим. Это же довольно большое количество различных текстов и в различных переводах. И вот найти, что на данный момент считается каноническим, я хотел, но в интернете как бы вариантов много, а вот почему на сайте Русской Православной Церкви нет в открытом доступе вот полного списка и, ну, и в открытом доступе самих текстов?
2: Спасибо большое, но на самом деле есть текст, всем известный, синодальный перевод Библии, который повсеместно используется. То, что есть еще там тексты, ну, на современно-русский перевод, ну, в принципе, кстати, тоже подходит. Но текст Библии, он один. Ну, понятно, что в переводах могут быть какие-то там неточности, но это трудности перевода. Здесь это не связано с текстом. Но текст один, давно уже всеми принятый, много-много веков назад. Поэтому, мне кажется, знаете, когда мы читаем в интернете, значит, кто-нибудь пишет, что вот... Библия за много времени, за много лет, за счет того, что она там переписывалась, переводилась, она уже, значит, искажена. Это, конечно, просто нелогично, потому что очевидно, что мы можем сравнить. То есть, когда у нас есть, грубо говоря, там тысяча рукописей, то очевидно, что все ошибки маленькие, да, там где-то ты запятую не там поставил, где-то ты ошибся, может быть, в правописании и тому подобное. Но в целом, так как мы можем сравнивать эти тексты между собой, мы можем понять, да, где ошибка просто переводчика или ошибка там грамматическая, и где реальный текст. Ну, то есть здесь это понятно. Поэтому пользуйтесь, ну, в храм зашли, Библию купили, и пользуйтесь на здоровье. Илеодор, батюшка, я снимаю квартиру посуточно. Иногда приезжают парочки явно не в законном браке. Должен ли я требовать у них свидетельства регистрации как у порядочного христианина или просто брать деньги и не отсвечивать? Ну, а почему вообще как бы домысливаете в худшую сторону? Так, понимаете, можно и в магазине. Работаете продавцом, к вам подошли люди, батон белого покупают, а вы на лицо смотрите и думаете, ну, по-любому бабушке деньги своровал, чтобы батон белого купить. Потом, значит, спрашивать у него там справку НДФЛ, да, о доходах. Ну, домысливайте в лучшую сторону, и все будет хорошо. А Семен спрашивает, у меня редкая аллергия на ладан. Друзья, мне сейчас подскажут, что у нас время выходит. Давайте продолжим через небольшую паузу.

знать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: Песочный интерес.

0: Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Почти 20 беспилотников ВСУ уничтожены в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки вражеские дроны были подавлены в Батайске, а также в Миллеровском, Чертковском, Кошарском и Шолоховском районах. Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Зеленский пытается скрыть глубокие проблемы в стране на фоне обсуждения возможных выборов на Украине, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. По ее словам, основными проблемами, которые Зеленский годами пытался игнорировать, являются принудительная мобилизация, очень низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция. Мендель отметила, что ни одна из этих проблем не вызвана президентом России Владимиром Путиным. Она также считает, что, несмотря на пиар-кампании, все указывает на то, что Зеленский находится в отчаянии. Для защиты персональных данных в интернете россиянам стоит закрыть от посторонних свои профили в соцсетях и не афишировать свои геометки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. Там отметили, что именно по отметкам геолокации мошенники могут вычислить домашний адрес или привычные маршруты. В министерстве также отметили, что необходимо использовать настройки приватности и включить двукратную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. Выставка «Пристройство животных. Пушистый хвост» пройдет сегодня в парке «Сокольники» в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия. В выставке примут участие подопечные приютов «Зеленоград», а также других городских приютов. Мероприятие пройдет в формате праздника. Дети смогут присоединиться к творческим занятиям по раскрашиванию сумок шопперов, созданию игрушки, сувенира, браслетов и адресников для собак. Владельцы четвероногих питомцев ждет кинологический мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам. Сборная США одержала победу над командой Парагвая в матче первого турнира группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра завершилась со счетом 4-1. На трибунах присутствовали более 70 тысяч зрителей. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Час Островского.
2: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы, в свою очередь, задаете в соцсети «Радио Спутник», а также по телефону прямого эфира плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Звоните, пишите. Здравствуйте, дед Павел. Скажите, является ли Русская Православная Церковь апостольской церковью? Спасибо. Да, является. Ну, если кто не знает, апостольские церкви – это те церкви, которые, во-первых, исповедуют в основном, да, именно все-таки христианское учение, да, и имеют апостольское преемство, то есть у них есть рукоположение от самих апостолов. То есть апостолы рукополагали епископов, те епископы дальше рукополагали еще людей, ну и так далее. Вот. Так, далее идем. Даниил Калашников. Здравствуйте, отец Павел. По какому главному критерию стоит выбирать духовника? Спасибо. Я думаю, хорошее сравнение – это когда духовник, то есть священник, должен быть стеклянным, то есть прозрачным. Он как можно меньше должен отсвечивать в вашей жизни. То есть задача духовника – помочь вам идти самостоятельно ко Христу, к Богу. Если же духовника в вашей жизни становится очень много, то, по моему личному мнению, это плохо. Наталья Воробьева,

0: Спрашивает отец Павел: завтра воскресенье, скажите, можно ли ходить на кладбище в воскресенье? Завтра моему папе 40 дней. Некоторые говорят, что нельзя ни поминать, ни хоронить, ни ходить на кладбище в воскресенье. Я думаю, если есть именно повод, да, то есть вот такой, когда вот там 40 дней или это годовщина, то вполне можно ходить. Если же какого-то специального повода нету особого, то лучше это делать в будни, потому что воскресный день праздничный, и мы идем обычно на литургию молиться в храм. Думаю, Наталья, надо сходить в храм помолиться, причаститься святых христовых тайн, а потом сходить на кладбище. Ну, потому что 40 дней – это особая дата. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Анатолий Михайлович.
0: Здравствуйте, Анатолий Михайлович.
1: Здравствуйте. У меня в семье, значит, такой случай. Значит, у меня сын, супруга заболела, ее положили в больницу в Лефортово. Uh-huh. Вот. Ну и процесс шел очень тяжело. В общем, ее подключили к аппарату ИВЛ. Значит, ну и уже было понятно, что все хуже и хуже. И вот сын поговорил с батюшкой, который находится,
0: в больнице, понятно, да.
1: Uh-huh. Да. Вот. Батюшка ему говорит: а сын мой, я вам хотел предысторию, он очень верующий, воцерковленный, он ходил в воскресную школу, то есть он все молитвы, вот мы садились, когда все вместе собирались, за стол с обеденный, он читал молитвы, все предположено. Вот. И, в общем, батюшка ему говорит: ну сейчас я занят, давай чуть попозже. Вот. Он объясняет: батюшка, очень тяжело, надо, чтобы вы ее отчитали. Вот. Она не приходит в сознание уже сколько там, неделю, наверное, вот так было. Uh-huh. Вот. Ну и, короче, получилось так, что это разговор с батюшкой состоялся вечером, а на утро жены не стало. Uh-huh. Вот. И где-то часиков в 9 утра батюшка звонит моему сыну, говорит: ну я вот могу подойти. Вот. И сын говорит: нет, батюшка, спасибо, уже не надо, уже поздно. И вы понимаете, он на 180 градусов отвернулся от церкви. Ну, какие слова он говорит, я говорить не буду. В общем, он вот из-за этого случая он очень сильно изменился. И вот мы с супругой в церковь идем, там праздники. Всего пытаемся с собой забрать. Нет, не пойду, я не буду говорить, что он говорит.
0: Ну, понял. Спасибо, Анатолий Михайлович. Ну, история понятна. Я, знаете как, конечно, я не был свидетелем разговора вашего сына с священником, но если ваш сын определенно священнику донес, что супруга находится на грани жизни и смерти, да, на границе, да, то есть вопроса, то у священника нет права отказывать. То есть священник обязан, да, идти прямо здесь, сейчас, да, и совершать необходимые там действия, то есть если там возможно причастить, то причащает, если возможно соборует, если возможно исповедует. Именно по той причине, что страх ради смертного. Более того, чтобы вы понимали, насколько это обязательно, то есть, например, если священник совершает божественную литургию, то есть богослужение, в храме люди есть и все остальное, и приходит человек и говорит, что вот есть именно умирающий, то в некоторых случаях, то есть если богослужение еще не дошло до какой-то вот стадии, когда уже невозможно восстановить, то останавливается богослужение, священник совершает страх ради смертного, потому что ради умирающего человека, едет там в больницу, совершает положенное там священное действие, которое от него там просит, которое необходимо, потом возвращается и продолжает богослужение. Опять же, я не был свидетелем разговора, там, тут это такой вопрос дисциплинарный, то есть по большому счету такие вещи должен рассматривать церковный суд, потому что если священнику было сказано определенно, что человек находится в грани жизни и смерти, что он может умереть в любой момент, а священник сказал: я сейчас не могу, а позвонил на утро, и человек уже умер, то это подсудное дело. И понятно, почему, если ваш сын сказал все правильно, донес информацию верно. И понятно, почему у него такое отторжение теперь, потому что он воспринимает это как предательство. И понять его можно. Если будете с сыном разговаривать, поставьте ему ответ Просто очень хотелось бы, чтобы ваш сын из-за священника, который, если правда все вот было, ваш сын как бы все донес. Я это делаю эти оговорки, потому что, знаете, по-разному бывает. Но если ваш сын все правильно донес, но столкнулся с таким предательством, но чтобы не Христос от этого не перестал быть Христом, он не перестал быть Спасителем, он также за нас умер и воскрес, также даровал нам Царство Небесное. Да, конечно, это очень тяжко, когда мы с таким предательством сталкиваемся. Но ваш сын не единственный человек, который столкнулся с предательством. Сам Христос был предан своим же учеником. Сколько у нас было таких случаев. Я в свою жизнь сталкивался с предательством. Да и вы, Анатолий Михайлович, тоже, наверное, в свою жизнь с предательством сталкивались. Конечно, очень тяжко с ножом в спине потом что-либо идти делать дальше. Но не так, что из-за священника, который предал свое служение, теперь ставить крест на своей духовной жизни. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, отец Павел. Меня зовут Алина, у меня вот такой вопрос.
0: Здравствуйте, Алина.
2: Если можно, два коротеньких. Я в ближайшее время собираюсь стать матерью во второй раз. И меня интересует, какую молитву читать во время родов можно. И второй вопрос. Мне вчера вот женщина одна на улице дала листовки, я так понимаю, она пятидесятница. Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской пятидесятников» написано, «Слово жизни». Дала брошюрки с изображением креста, изображенного на нем Христа Спасителя, и молитва слов. Тут как бы все из Библии. Вот меня интересует вопрос, в чем разница между православными христианами и пятидесятниками, и вот подобные листовки их уничтожают путем сожжения.
0: Но так как там есть священное изображение и тексты, то, конечно, можно сжечь, да, лучше сжечь. Потому что, как-то это, да, не очень это. Но отличие какое? Тем, что у нас, понимаете, как у нас истории есть. Мы сегодня точно можем знать, как развивалась христианская церковь. Соответственно, была когда-то только православная церковь изначально. Да, появлялись различные ереси, ариане, несториане, свилиане, монофизиты, монофилиты, пелагиане, там много, кого там только не было, да. Но церковь была едина. И церковь на Вселенских соборах, на поместных соборах, да, собираясь, она все эти ереси осуждала. И церковь была едина с одним учением долгое время, это почти 1000 лет. То есть это не маленький срок была церковь едина. В 1054 году, исказив учение церкви, от нее, от православия, откалывается в 1054 году Римская церковь, которая сегодня известна как католичество, Рим-католическая церковь. Они искажают учение, мы это видим по символу веры. То есть был один символ веры у всех 1000 лет потом, там чуть меньше, там символ веры был принят 300, там, грубо говоря, в 4 веке. Получается, там 700 лет был один и тот же символ веры. У католиков он другой. И учение, так или иначе, оно, вот если мы сравним учение православной церкви на протяжении 1000 лет с учением современной Римо-католической церкви, мы видим, что у них учение другое. Поэтому с точки зрения православия это ересь, отклонение. Уже спустя еще 500 лет, где-то в 16 веке, уже от католиков откалываются так называемые протестанты. У них учение еще дальше уходит от православия. И поэтому сейчас у нас нет времени, чтобы подробно рассказывать все отклонение протестантских общин от истины, но, безусловно, то есть, если католики ближе всего к нам по учению, то протестанты, они находятся дальше всех, да, и их вот этот принцип «sola scriptura», что у нас все только по Писанию, конечно, это принцип ложный, потому что этого принципа в самом Писании нету. То есть, если бы в Священном Писании было бы написано, там, Христос бы сказал или апостолы, что только исключительно Писание, это вот «sola scriptura», это фундаментальный принцип протестантского учения, что наше все учение строится только на Писании. Но в самом Писании этого принципа нету. Это просто, дальше, собственно, любой текст можно интерпретировать как угодно. И, собственно, что протестанты делают, поэтому у них такое количество различных деноминаций. Баптисты, пятидесятники, новопятидесятники, харизматы, методисты. В общем, кого там только нету. Да? Они еще внутри самих, там, баптисты есть вера евангельская, есть баптисты другие. Там много-много разных там различий. И каждый из них толкует Писание где-то как-то по-своему. По той причине, что вот у них же должно быть только Писание, а вот то, что текст можно интерпретировать как угодно, вот они, видать, это не учли. А у православных тексты Священного Писания интерпретируются так, как делали святые отцы в церкви 4, 5, 6 век, когда, собственно, церковь свое учение систематизировала окончательно. Поэтому листовочки выкинуть, и держаться подальше от всяких ересей. Вот. Кстати, последнее еще замечу. Многие люди вот смотрят на них, вот у них там танцы туда-сюда, все они такие добрые. как бы его думает, значит, вот это истина. Ребят, если вот так чувствами выбирать, что там тебе, где конфеточку тебе дали, там, где мы песни спели и все остальное, ну, тогда у нас и, не знаю, кого там, как они называются, бардовский какой-нибудь фестиваль, тоже можно считать православной церкви истиной. Тоже сидим у костерка, поем песни, визбора, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою. Вот все православие. Так хорошо, у костра посидели, там водочки попили, кто водочку не пьет, там кефир попил. Да, ну все, вот истина. Раз мне так хорошо, значит православие, ну, или значит христианство, значит истинная вера. Но нет, так поступать нельзя. Так, далее идем. Татьяна Лебедева. Сегодня пойду на исповедь впервые после долгого перерыва. При этом никогда не причащалась. Поддержите, пожалуйста. Татьяна, все будет хорошо. Не переживайте. Вот вы же к Богу идете. Поэтому, что бы там с вами ни происходило, какие бы люди ни встречались, то, что у вас есть желание идти к Господу и жить по его заповедям, это прекрасно. Все будет хорошо. Так, вот у меня такая же ситуация. Священник сказал, что некогда ему, нужно кирпичи сторожить, а на следующий день брат умер. Но это ужасно. Ребята, вот то, что вы вот этими историями делитесь, это, конечно, ужасно. Только глубочайшее соболезнование вам, что встречались с такими священнослужителями. Это волки в овечьей шкуре. Это волки в овечьей шкуре. Но еще раз хочу заметить, что с точки зрения православия это подсудное дело. То есть священник, который, когда ему говорят, что там человек умирает, и он не идет... Не идет. Это подсудное дело. Так, Борис Краснов. Добрый день. Можно стать крестной? Неожиданно попросили. Предварительно исповедавшись и причастившись. 25 лет не прибегала к таинствам. Ну, знаете как? Ну, правда, вы спрашиваете в женском роде, но при этом подписываетесь Борис Краснов. Но что могу сказать? Если вы хотите быть крестной... То есть показывать примеры, значит, личным примером веру христианскую, там, ребеночку. Как вы это будете делать, если вы 25 лет живете не церковной жизнью? Вот как это так? Наталья Воробьева. Отец Павел, благодарю Господа нашего и вас, и Радио Спутник, за возможность задать вопрос, сразу получить ответ. Да, спасибо большое, Радио Спутник, за это. Алина Сахарова. Доброе утро, отец Павел. Я только начинаю свой путь, и как быть, когда люди внушают мне другую веру, как реагировать, чтобы не обидеть? Не общайтесь. На эти темы. Прям так людям говорите, слышите, я только-только начинаю свой путь. Чего мне своими советами лезете? Вы свой путь ведите, я свой путь веду. Вообще, друзья мои, надо фильтровать круг своего общения. Потому что, во-первых, на всех времени не хватит. А потом, бывает, с человеком пообщался. У него даже бывают слова хорошие, но настроение плохое. Потом у нас настроение плохое. Так что вот это, знаете, боязнь обидеть сегодня, она какая-то очень странная. Одно дело, когда мы человека обижаем, именно осознанно, мучим его. А другое дело, когда человек ведет зачастую себя по-хамски, не соблюдает никаких границ, задает неприличные вопросы. Вообще, вы знаете, незнакомому человеку, например, говорить про веру, это, ну, как бы это странно, то есть, если он не хочет про это говорить. Это как-то, ну, нарушение всех каких-то вот интимных вот этих границ. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Ангелина.
0: Здравствуйте, Ангелина.
3: Я бы хотела с вами поговорить на такую тему. У меня недавно развелись родители. Они были 30 лет в браке. Вот я сейчас прохожу как бы такой период. У них сейчас как бы как раздел имущества идет. И плюс у меня есть несовершеннолетний брат. Это как бы, если в общем, процесс уже длится 3 года.
0: Угу.
3: Я нахожусь в такой какой-то совсем растерянности и разочаровываюсь уже как-то потихоньку, наверное, в браке, в отношениях, потому что, ну, как бы родители были для меня таким примером. Вот, и сейчас, когда это все так медленно разрушается, и брат мой на это все смотрит, но он уже подросток, ему 14 лет. Вот, и на фоне этого я вот совсем недавно узнала, что я беременна. То есть у меня 4-я беременность, ну, вообще, я, конечно, в полном тоже таком шоке. Я не знаю, как себя собрать. Потому что я даже ночами не сплю вот уже неделю. Вообще не могу уснуть никак.
0: Скажите, пожалуйста, а муж? Муж у вас есть?
3: Да, муж есть у меня.
0: И хорошие отношения с мужем?
3: Ну, более-менее, ну, такие, можно сказать, были довольно натянутые, но мы как бы просто не ожидали тоже. Я в шоке, и он, то есть, но не отрицательный шок, такой положительный, можно сказать.
0: Нет, отношения с мужем хорошие?
3: Ну да, хорошие.
0: Ну, побольше с мужем общайтесь. Побольше делайте для него чего-то приятного, да, как бы, чтобы муж тоже, может, где-то подобрее где-то был. И с мужем как-то легче будет перенести вот эти скорби, которые, ну, как бы, с которыми вы столкнулись касаемо вот родителей, касаемо развода. Потому что, да, конечно, когда папа с мамой разводятся, и после длительного там периода совместной жизни, это и шок для детей, и то, что там еще ребенок несовершеннолетний, тоже, конечно, это добавляет каких-то грустных мыслей. Но муж – это ваши стены, это ваша опора. Если он рядом есть, слава богу. Да и ребеночек, то, что ваш четвертый будет, тоже прекрасно. Тоже будет большое утешение. Да и где-то отвлекать будет от этих скорбных мыслей. Постарайтесь держаться подальше от разбора, кто прав, кто виноват. Там вот там папа, мама, если, говорит, третий год у них там уже идет судебная тяжба по имуществу. Возможно, еще и перетягивают на свою сторону. Папа на свою, мама на свою. Постарайтесь держаться как можно дальше от этого. И родителям сказать, что, как бы, чтобы они вас пощадили, и поменьше, собственно, ставили в известность о своих каких-то не самых, может быть, добрых делах. Вопрос. Может ли крест над входной дверью повесить рядом с Wi-Fi? Ну, смотря зачем, это ключевой вопрос. Алексей Воскресенский. Здравствуйте, дед Павел. Расскажите, пожалуйста, я хочу покреститься, мне 33 года. Что мне для этого нужно? Могу ли я это сделать без крестных? Алексей, здравствуйте. Да, можете сделать это без крестных, вы уже взрослый человек. Для этого вам нужно знать хотя бы какую-то базовую основу православного вероучения. Можно почитать Евангелие, можно почитать книжечку «Закон Божий» авторства протоиерея Серафима Слободского. Потом приходите в местный храм, вообще уже ходите, можете ходить в храм, смотрите на богослужение, молитесь своими словами. Ну и потом к священнику подходите, говорите, что вы хотите покреститься, выбираете время, и все, и вас покрестит. Доброе утро, отец Павел. Есть ли разница между деревянным храмом, храмом белокаменным или из красного кирпича? Есть ли вложенный смысл в серебряных или золотых куполах? Или это просто архитектура? Большей частью это архитектура. Понятно, что еще дополнительные какие-то смыслы вкладывают, но в целом это, конечно, архитектура. Где-то еще это вопрос необходимости, где-то вопрос финансовый. То есть понятно, что чтобы построить белокаменный храм с золотыми куполами в деревне, вряд ли у вас на это будут, как говорится, средства. Доброе утро, здравствуйте.
4: Отец Павел, здравствуйте. Я думаю, что и вы читали о новостях. В принципе, все мы знаем, что удар ВСУшников по Севастопольской панораме был заказным. По крайней мере, так это в новостях, да, опубликовано. И вообще считается, что это такое ритуальное убийство. Очень много призывов сейчас мстить. Вы как считаете, нужно ли мстить? Стоит ли вообще все это делать? Или все-таки нужно уже вторую щеку подставлять? Вот вопрос такой интересный. Надеюсь на ваш ответ. Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, что значит мстить? Разрушить какую-нибудь панораму в Киеве? Ну, это как-то странно. Зачем нам архитектурный объект уничтожать? А если мы говорим про какой-то адекватный ответ, то здесь неуместные слова про подставить вторую щеку, потому что одно дело, когда речь идет про личное оскорбление, то есть ко мне сейчас подойдет человек и скажет: отец Павел, ну что-то у тебя лицо какое-то такое уродское, в общем, да, и вообще в целом ты тупой. Я говорю: ну, спасибо большое, в принципе, вы ошибаетесь, я гораздо хуже. Ну, как бы, вот когда нас лично оскорбляют, здесь проще подставить вторую щеку и на зло ответить добром. Но когда речь идет не лично про меня, а, например, кто-нибудь подходит к моей жене и говорит там: ой, какая ты вот страшная. И если я просто буду как бы стоять рядом и говорить: да, ты ошибаешься, она гораздо хуже. Ну, то есть это будет предательство жены. Я обязан защищать свою жену, обязан защищать своих детей, обязан защищать свою страну. Поэтому тут дело не в ответе. Ответ это в детском саду. Значит, у меня апельсин отняли, я у него банан отниму. Нет, мы просто должны защищать свою страну. Это вопрос к повышению как мер обороны, да, дай Боже, чтобы у нас там ребята справлялись, и наше производство и тому подобное. Ну и, конечно, да, лучшая защита – это нападение. Ну и, соответственно, как-то нивелировать те возможности у противника, с помощью которых он это все производит. Так что тут про «поставь вторую щеку» никак этот принцип не работает, когда речь идет про государство. Здесь скорее работает принцип «почитай отца и мать твою». Государство состоит из отцов и матерей. То есть защита Отечества – это прямое исполнение заповеди номер 5 закона Божьего. Этим нужно заниматься. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Отец Павел, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я вот как бы 37 лет как православный христианин. Вопрос у меня короткий. Смотрите, я вот как-то заткнулся в своей жизни на то, что не могу причащаться, потому что не понимаю вот эти обязательные молитвы. Я не понимаю этот текст. Спросил у верующих людей, они тоже не знают этот текст, понимаете? Пошел католиком, там никакие молитвы не нужны. То есть иди причащайся. И как-то стало обидно вот за себя. Что мне делать? Не могу причаститься уже там полгода. И ну что, я перед Богом буду болтать.
0: А вы спрашивали у священника?
5: Один священник мне вообще говорит, категорически тебе запрещаю читать последование к причастию.
0: Вот ну так и что, ну и не читали бы, раз вам сказали.
5: А подхожу к другому, он говорит, а ты готовился, а ты все читал, а канон читал, ты все читал. Ой-ой-ой-ой-ой, не читал, ну что ж, надо почитать, чтобы причаститься, нужно потрудиться, во славу.
0: Мне кажется, что нужно отталкиваться от тех реалий, в которых живет человек. Если вам какие-то молитвы непонятны, то читайте те, которые понятны. Составьте свои какие-то молитвенные правила. В принципе, молиться – это хорошо. И молиться молитвами тоже хорошо, потому что таким образом мы приучаем себя к молитве, расширяем молитвенный словарный запас, чтобы потом, в том числе и своими словами, тоже было бы легче молиться. Так что не хочу никак умалять подготовку к святому причастию, но она у всех разная. Разный образ жизни у людей, разные возможности и так далее. Но в свое время еще покойному отцу Георгию Брееву, такой был известный духовник города Москвы, задавал вопрос по поводу молитв к причастию. Я говорил про то, что мне как-то бывает с ними, им уже скучно молиться, потому что одно и то же. Он говорил, что я вот, он не буду говорить, какими молитвами заменял, это был вопрос наш личный, но он заменял их другими молитвами. Также вы можете это поступить. Ираида спрашивает, здравствуйте, Павел, воцерковляюсь третий год, не могу определиться с приходом и не имею духовника. Подскажите, пожалуйста, по каким критериям следует выбрать приход? Заранее благодарю за ответ. Мне кажется, дорогая Ираида, что самый лучший приход – это который ближе всего к дому. Потому что даже если вдруг окажется так, что там не самый, может быть, лучший священник или еще что-либо, по крайней мере, если что, он, ну, как бы, вот, там, уставший, не уставший, там, заболели, не заболели, ну, просто он просто рядом находится. Уже это преимущество есть. Но понятно, что если вдруг вы находите кого-то вот священника, с которым вам как-то особо хорошо, он приносит большую какую-то пользу духовную, ну, хорошо, ходите в храм, где он служит. Но для начала, мне кажется, определиться нужно просто по карте. Какой приход ближе, в такой и начинаете ходить. Друзья, на этом наш эфир заканчивается. Всех обнимаю, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Все, пока-пока.
6: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Бишкеке полдень, в Ереване 10 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области. Россия будет противостоять попыткам установить энергетическое доминирование США в мире. Сборную Англии обокрали перед первым матчем на чемпионате мира по футболу в США. Подробности далее. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чангара, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также, по его словам, удар нанесен по мосту, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Мы продолжаем следить за событиями. Подробности будут в следующем выпуске. Один человек погиб, трое по предварительной информации ранены в результате атаки дронов ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также, по словам губернатора, из-за падения обломков вражеских беспилотников произошло возгорание на морском терминале. В данный момент пожар тушат 96 человек и более 30 единиц техники. 2-й батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее выведенный из района Константиновки в ДНР для восстановления боеспособности, уже понес первые потери в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В четверг Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также армия ведет бои в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода. Россия не может допустить энергетического доминирования США в мире и будет противостоять попыткам его установить вместе с партнерами в рамках группы 20. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что американское председательство в Большой Двадцатке заявляет о стремлении к энергетическому изобилию, однако политика Вашингтона пока этому не соответствует. Жители Востока Германии лучше понимают Россию, чем в западной части страны, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорк Урбан. По его словам, это неудивительно, поскольку в восточной части Германии люди учили русский язык, здесь совсем иначе относятся к России, нежели чем жители западной части ФРГ. Урбан отметил, что в тех регионах, наоборот, лучше понимают англичан, французов и американцев. У футболистов сборной Англии украли бутсы и экипировку за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в США, сообщает французский новостной портал Foot Mercato. Уточняется, что большая часть вещей была украдена во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити. Среди пропаж также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Как сообщает телеканал Sky Sport, полиция Канзас-Сити уже задержала двух подозреваемых. Расследование продолжается. Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснила, что база сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов США. Первый матч англичане проведут 17 июня в Далласе с Хорватией. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам в 9 утра на радио «Спутник» начинается программа «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Егор, здравствуйте.
3: Рузана, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и зрители наши. Действительно, 9 утра – это значит «Исторический ликбез» на радио «Спутник», как всегда, по субботам. И сегодня мы будем говорить про дворцовые перевороты в истории России. Это очень романтическая эпоха, потому что любой дворцовый переворот сопряжен с риском, с интригой, с какими-то приключениями. И не случайно Светлана Дружинина, режиссер, которая сняла сагу о гардемаринах, потом приступила к замечательному историческому сериалу «Тайна дворцовых переворотов». Но, кажется, не закончила его. Там, по-моему, 8 фильмов. И дело дошло только до событий, связанных с воцарением Иоанна Антоновича. То есть это только еще 40-е годы 18 века, а дальше еще дворцовый переворот Елизаветы Петровны, Екатерины II. В общем, еще о многом можно было бы снять. Надеюсь, что Светлана Сергеевна это сделает. Потому что фильмы великолепные, и превосходная актерская работа Сергея Каюмовича Шакурова в роли Александра Данилова Меньшикова. Это отдельно хочу отметить. Ну вот нас, наши зрители не то чтобы упрекают, а задают вопрос о том, что вот вы с Борисом Григорьевичем там про Петра рассказываете, про Екатерину рассказываете, а вот то, что между их блестящими царствами происходило, оно как-то уходит в тень. И вот сегодня мы попробуем из этой тени значительную часть отечественной истории вывести. Итак, дворцовые перевороты. Почему они происходили в XVIII веке, почему их не было в веке в XIX? Ну, здесь, конечно, значительную ответственность за нестабильность положения в Российской империи несет, как это ни странно, основатель ее Петр Алексеевич и его сын. Цесаревич, царевич Алексей, который своему отцу, как известно, изменил. У нас на эту тему была отдельная программа.
2: Картина известная.
3: Да, существует известная картина Николая Ге, которая демонстрирует допрос. И на ней царевич Алексей, изобличенный отцом в измене, выглядит крайне растерянным. И на самом деле так оно и было. Алексей чувствовал себя чрезвычайно неуютно, потому что он был сыном от первой опальной жены Петра, Евдокии Лопухиной, которую царь заточил в монастырь. Это были очень разные люди. И Петр понял, что с этой женщиной ему не по пути, по той простой причине, что она совершенно не понимала его устремлений. Она не сочувствовала реформам, Петра боялась их, она была представительницей старого московского благочестия, и в конце концов Петр решил развестись тем способом, которым это было доступно. Это был постриг жены в монахини, что и произошло. Евдокия Лопухина превратилась в инокиню Елену. Но от этого брака был сын, это был царский сын, и он являлся наследником престола. Однако вот в политическом смысле Алексей оказался в большей степени сыном матери, чем отца. Он не хотел учиться, не хотел активно участвовать в петровских преобразованиях. Для Петра это было очень большим разочарованием. А между тем рядом с ним появилась другая женщина. Это была Екатерина Алексеевна, ну, изначально Марта Самуиловна Скавронская, обычная прачка, портамоя, и первоначально она была обычной любовницей Петра, но после событий Прутского похода, когда Екатерина оказалась в окружении вместе с Петром, вообще не только судьба русской армии, но и судьба России и судьба династии, по сути, в тот момент висела на волоске, потому что наша армия оказалась с трех сторон окружена крымско-татарским и турецким войском. С четвертой стороны была река Прут. И совершенно непонятно, что произошло бы, если бы русская армия, которая уже просто умирала от голода, пошла бы на отчаянный прорыв. Ну, к счастью, для Петра удалось подкупить великого визиря, который возглавлял турецкую армию, и благодаря вот невиданным дарам турки русских выпустили. И так Петр спасся, хотя его жизнь висела в этот момент на волоске. Существует легенда о том, что Екатерина на этот подкуп отдала свои многочисленные драгоценности, но я думаю, что особое отношение Петра к ней после этих событий было продиктовано отнюдь не какими-то ее дарами, потому что если было бы надо, у нее бы забрали это все равно.
2: Ну, в общем-то, да.
3: Вот. Дело было не в этом, а дело в том, что она вела себя очень стойко, она полностью поддерживала Петра, никогда не поддавалась панике, и для него чисто психологически это значило очень много. Поэтому они из прусского похода возвращаются, и Петр венчается с Екатериной. Он венчается с ней в Исаакиевской церкви на берегу Невы в Петербурге. И она становится законной государыней. А потом у нее рождается сын. Это Петр Петрович. про которого мы ничего не знаем, поскольку он умер маленьким ребенком. Но для знати, для двора это был конкурент Алексея Петровича, потому что это был ребенок, скажем так, от действующей жены. Кроме того, Петр же узаконил двух дочерей, которые были до этого. Анна Петровна и Елизавета Петровна родились до брака. Это важно, потому что это там окажет свое влияние на их биографию потом. Женившись на Екатерине, Петр этих дочерей узаконил. Они стали официальными принцессами. И для Алексея это означало, что у него при дворе появились влиятельные конкуренты, и недовольство Петра еще более и более росло, и сторонники Екатерины, они начали против Алексея Петровича интриговать, и в конце концов Алексей бежал из России, надеясь получить поддержку австрийского императора, поскольку они были женаты на родных сестрах. А этой поддержки он не получил, вернулся, но до своего возвращения он пытался еще связаться с Карлом XII, шведским королем, главным врагом Петра, против которого Россия в тот момент продолжала Северную войну. В общем, вел себя предательски по отношению к отцу, был, в конце концов, разоблачен, изобличен и скончался в Петропавловской крепости.
2: Он же первый узник Петропавловской крепости.
3: Первый знаменитый узник. И вот после этого и под влиянием, безусловно, этих событий. Эти события, кстати, легли в основу массы художественных произведений. Есть известный, помимо вот знаменитой картины, есть прекрасный роман Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей», посвященный этим событиям. И, кстати, в сериале Светланы Дружининой они тоже отражены. Потому что именно с допроса царевича Алексея начинается этот сериал, и там царевич Алексей бросает проклятие своему отцу и его потомкам. И как бы с этого начинается эпоха дворцовых переворотов. В этом есть какая-то отсылка к проклятым королям Мариса Дриода, как мне кажется.
2: Ну, а в действительности это было или нет оснований?
3: Есть много легенд о проклятии, которые Евдокия Лопухина послала Петру. Якобы она сказала: «Быть твоему Петербургу пусту». Вот. Но на самом деле в политическом смысле основа дворцовых переворотов заложил сам Петр. Почему? Потому что он изменил закон о престолонаследии. Если раньше традиционно наследником становился старший потомок мужского пола, то Петр издал специальный указ, согласно которому монарх должен был преемника себе назначить. То есть он должен был назвать имя потомка, и это все запутало. Второй фактор, который вызвал эпоху дворцовых переворотов, был связан с тем, что до еще кончины Петра, до вот этого указа даже, ну, по сути, сложилась довольно своеобразная ситуация. Ведь когда умер старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, его матушка и его дяди, и воспитатель матери Артамон Матвеев, они предприняли попытку возвести Петра на трон в обход его еще одного старшего брата Ивана Алексеевича, который был слабоумен и даже своим внешним видом не передавал царского величия, но, тем не менее, он был вторым по возрасту царевичем, и по тем канонам, по тем традициям, которые существовали в московском государстве, именно он должен был взойти на престол. Это были дети от разных матерей, и клан Милославских, из которого происходила матушка Ивана Алексеевича, абсолютно не хотел терять свою власть, поэтому они взбунтовали стрельцов. И все это закончилось воцарением сразу двух государей. То есть там бунт приобрел такие масштабы, что он вообще грозил выйти из-под контроля. И вот чтобы всю эту замятню как-то утихомирить, было решено провозгласить сразу двух государей, ссылаясь на византийские примеры. Такие примеры были в Византии, как-то правили одновременно два брата императора. Ну и вот решили возвести сразу двух братьев. И до 1696 года в России было два официальных царя. Старший Иван V и младший Петр Алексеевич. Ну, надо сказать, что Иван никакого участия в государственных делах не принимал. И когда Петр подрос и сверг их старшую сестру, царевну Софью, которая была регентом при детях, он взял все бразды правления в свои руки. Но Иван V оставался официальным царем. Он участвовал в церемониях, у него была жена Прасковья Федоровна, и у него были дочери. Три дочери у него родилось, которые были царевнами. То есть существовала параллельная линия. И пока у Петра были потомки мужского пола, это, в принципе, никого не волновало. Ну, царевны и царевны.
2: Ну да, не конкуренты как будто бы.
3: Но в ситуации, когда в роду Романовых остались бы только женщины, а такое именно произошло, конкуренция начиналась уже между женщинами, между потомками двух царей. И сам Петр такого, видимо, не предвидел, но это случилось. То есть вот все было чрезвычайно запутано. И вот Петр умирает в январе 1725 года, и здесь появляется третий фактор. Петр Великий не назначил себе преемника. То есть закон он соответствующий издал, а имя наследника не назвал. Но Петр очень тяжело умирал, это раз. А во-вторых, у него, по всей видимости, были сомнения, а кому же можно оставить свое такое грандиозное наследство? Кто реально может продолжить его великое дело? Варианты были такие. Супруга Екатерина Алексеевна. Вроде бы все понятно. Петр ее короновал. Вот это поразительный факт. То есть он не просто с ней обвенчался, он ее еще и короновал. Но после коронации между ними пробежала черная кошка, потому что Петр узнал о том, что у Екатерины Алексеевны есть фаворит. Это Вилли Монс, камергер. И Петр очень взревновал и вознегодовал. Вилли Монс был арестован и казнен. Причем царь пожелал, чтобы его супруга за этой казнью наблюдала.
2: Как можно было Петра Первого променять на камергера? Большой вопрос, конечно.
3: Ну, это вот сестра Вильяма Монса была возлюбленной Петра, когда он был еще молодым человеком, Анна Монс. Это хорошо известная история, продемонстрированная в замечательном фильме «В начале славных дел». И Анна Монс тоже, в общем, променяла Петра на саксонского посланника Кёнигсека. И Петр тогда сказал, для того, чтобы любить царя, нужно иметь царя в голове. Ну, правда, есть историки, которые сомневаются в том, что между Вильямом Монсом и Екатериной была какая-то интимная связь. Он был просто другом, фаворитом. Короче говоря, свечку там никто не держал, но...
2: Казнен он был.
3: Вильяма Монса казнили. Какие еще варианты? У Петра две дочери. Анна Петровна, которая в этот момент просватана за галштинского герцога. Галштиния – это герцогство на западном берегу Балтики. Петру было очень важно поставить Балтику под свой контроль. И то, что он не завоевал, он хотел обрести через династические браки. И вот Анну Петровну он выдал за галштинского герцога. Галштинский герцог в это время был в Петербурге, в России. Но она должна была уехать в Киль. Была Елизавета Петровна, еще девочка, которая, конечно, политикой не интересовалась. Она интересовалась там балами, нарядами, кавалерами, но отнюдь не государственным управлением. И был мужской потомок, прямой, абсолютно, так сказать, законный. Это был сын к тому моменту уже умершего царевича Алексея, но сохранявший статус великого князя. Это Петр Алексеевич, который потом станет императором Петром II. Но Петр его не знал. Петр I не знал этого мальчика.
2: Но он его внук.
3: Это его прямой внук, да, это его кровь, но он этого мальчика не знал, и, возможно, он опасался, что в политическом смысле Петр Алексеевич младший окажется сыном отца, а не внуком деда. И так оно и произошло, потому что, когда Петр II воцарится, он, так сказать, совершенно явно не будет иметь никакого интереса ни к Петербургу, ни к флоту, и перенесет столицу назад в Москву. Вот такие были расклады, и плюс еще были племянницы, соответственно, дети Ивана V, но их, мне кажется, Петр не рассматривал вообще ни в каком качестве. Они Петра интересовали как актив, который можно выгодно выдать замуж. Что Петр и делал? Две дочери Ивана V вышли замуж за балтийских герцогов, за герцога Курлянского и за герцога Мекленбургского. И вот Петр умирает. Кому быть новым государем? Для старой знати ответ только один. Это мужчина. Соответственно, Петр Алексеевич. Но в дело вступает Александр Данилович Меншиков, ближайший друг и сподвижник царя, который буквально накануне смерти Петра тоже попал в опалу. Попал в опалу, ну, из-за того, что совсем потерял берега и начал просто безоглядно воровать из казны, чему были предоставлены совершенно неопровержимые однозначные доказательства. И если бы на месте Меншикова был любой другой человек, то, наверное, его голова уже полетела бы на плаху. Но Меншиков был близкий близким другом царя с юности. Он был губернатором Петербурга, отвечал за строительство любимого детища Петра Великого. И поэтому его только сняли со всех постов. И пока вот на этом закончилось. Меньшиков своей будущей судьбы не знал. Но понятно ему было, что если сейчас воцарится Петр Алексеевич, а за ним будут стоять старые московские кланы, которого на Меньшикова, человека невидного происхождения, смотрели как на выскочку, то, собственно, ну, он не только не вернет себе влияние, но и вообще встанет вопрос о его жизни. И поэтому он активно включается в политическую игру и использует совершенно новый инструмент – Петровскую гвардию. Надо сказать, что Меньшиков при всех своих недостатках был, без всяких сомнений, героем Северной войны. Вместе с Петром он был в большинстве походов, участвовал в самых главных сражениях этой войны, в том числе и в Полтавской битве, где по ним было убито 3 лошади. И, конечно, для армии это был друг, сподвижник царя, это был их боевой товарищ. И Меньшиков отправился в гвардейские полки, Семеновские и Преображенские, и обратился к ним с речью. Речь была о том, что Петр Алексеевич не зря же короновал свою жену Екатерину, если он это сделал, значит, он хотел видеть ее императрицей после его смерти. Это звучало убедительно из уст человека, которому гвардия привыкла доверять.
2: То есть необходимо было заручиться поддержкой именно гвардии.
3: Да, потому что гвардия – это люди с штыками. А против штыков...
2: Ну да.
3: И гвардия отправилась в здание Сената и довольно угрожающе, агрессивно объявила сенаторам о том, что императрица теперь Екатерина Алексеевна. Сенаторы были недовольны, но ничего не поделаешь. Просто против вооруженной силы не попрешь. И вот это первый дворцовый переворот, когда гвардия возвела на престол Екатерину Алексеевну. Ну, конечно, именно тогда Меньшиков становится полудержавным властелином, как назвал его Пушкин, потому что Екатерина, понятное дело, была императрицей слабой. При ней Александр Данилович вернул себе все посты, в том числе пост президента военной коллегии. То есть он был главный силовик. И он начинает, по сути, править Россией от имени Екатерины I. Опасаясь интриг со стороны галштинского герцога, который женился на Анне Петровне, он добивается отъезда этой четы из Петербурга, они уезжают в Киль, и про них мы забываем. Анна Петровна в скором времени скончалась, но у нее остался сын Карл Петр Ульрих, который впоследствии станет российским императором Петром III. Вот. Но пока что власть Меньшикова кажется незыблемой, если бы не одно «но». Екатерина Алексеевна нездорова. Она очень больна. И понятно, что долго она не проживет. И действительно, спустя 2 года после смерти Петра, его жена, императрица, скончалась. И понимая, что власть его зашаталась, Александр Данилович Меньшиков придумывает новую комбинацию.
2: Еще одно.
3: Да. Ему нужно, чтобы Екатерина назвала имя своего преемника. И это должен быть такой преемник, который бы точно обеспечил бы Меньшикову сохранение его привилегированного положения. Ну и неожиданно совершенно Петр вынуждает Екатерину, Александр Меньшиков вынуждает Екатерину назначить своим наследником мальчика Петра.
2: Внука.
3: Внука Петра Великого, которому исполняется 11 лет. Почему? В чем расчет Меньшикова? А расчет Меньшикова очень хитрый. Он хочет выдать замуж за Петра свою дочь. И таким образом стать дедом будущего русского императора, стать родственником Романовых. Это был бы блестящий венец карьеры для, по сути, человека очень низкого происхождения. Мы не знаем, кем был Меньшиков по рождению. Может быть, он был беднейшим дворянином, а может быть, вообще простолюдином. Это доподлинно неизвестно. Но то, что он не принадлежал к аристократии, это абсолютно точно. И вот такой вот взлет к вершинам власти. И Екатерина сделала все, чего хотел от нее Александр Данилович. Она, правда, подошла к вопросу шире и написала так называемый тестамент. Это было своего рода завещание Екатерины, в котором она расписала вообще порядок престола наследия потомков Петра I. И согласно этому тестаменту, наследником становился Петр Алексеевич, и далее должны были наследовать ему его потомки по мужской линии. А если же эта линия прерывалась, то тогда Трон должен был перейти к Анне Петровне, еще тогда живой, когда писалось это завещание Анне Петровне и ее потомкам. Если эта линия прерывалась, то к Елизавете Петровне. Если эта линия прерывалась, то к Наталье Алексеевне. Это родная сестра Петра II и дочь царевича Алексея, умершего в Петропавловской крепости. Вот такой, таков был тестамент, таков был порядок престола наследия. И когда Екатерина умерла, то на трон взошел Петр II. Напомню, ему 11 лет. Жил он в Меньшиковском дворце. Меньшиков исполнял роль опекуна, держал мальчика под контролем, и вроде бы план Александра Даниловича начал выполняться. Кстати, Меньшиков начал строительство дворца Петра II рядом со своим дворцом, чтобы держать этого ребенка под контролем. Да, вот ожидали свадьбы, но тут Меньшикову не повезло, потому что старые кланы никак не могли смириться с тем, что временщиком в России является вот этот человек без роду и племени. И как только Меньшиков заболел, на 5 недель выпал из политической жизни России, Петр II тут же был поставлен под контроль конкурирующей группировки, которую представляли собой в первую очередь люди из семейства Долгоруких. Ваня Долгорукий, молодой человек, молодой дворянин, был очень веселым, остроумным человеком. Он увлек этого мальчика, начал с ним играть, приобрел на него влияние. Он, конечно, был гораздо более интересен Петру, чем уже пожилой, строгий, сухой Меньшиков. И, в конце концов, вот именно через Ваню Долгорукого Петра II убедили, что Александр Данилович Меньшиков его враг, что добра он ему не желает, что он его полностью поработил и поставил под свой контроль.
2: Давайте сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим.
3: Давайте.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, _ «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио

0: сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили больше 25 вражеских беспилотников. По словам Развожаева, были повреждены окна в двух квартирах, и автомобиль обошлось без пострадавших. Украинские боевики атаковали мост в Херсонской области на направлении Чингара, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что движение в сторону автомобильного пропускного пункта Джанкой сейчас перекрыто. Также, по информации Сальдо, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже провели обследование конструкции. Движение запущено в реверсивном режиме. Целенаправленное уничтожение российских памятников на Украине потребует серьезного разбирательства в будущем. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой. Он напомнил, что по всей территории Украины было демонтировано множество памятников, в том числе императрице Екатерине II, писателю Александру Пушкину, сатирику Михаилу Жванецкому. А в начале июня сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову. При этом деятели, в честь которых были установлены монументы, составили славу не только российской истории, но и украинской тоже, отметил Швидкой. Демонтаж фамилии президента США Дональда Трампа со стены Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди скрыли за полотном от собравшихся у главной столичной концертной театральной площадки горожан, передает корреспондент РИА Новости. Под восточным фасадом театра в ночь на субботу собрались сотни человек. Ожидание демонтажа упоминания республиканца с фасада театра началось в понедельник, когда его фамилия пропала с сайта учреждения. Однако никаких работ в течение недели не велось, и только в четверг пространство под надписью обнесли ограждением, а утром в пятницу начался монтаж многоуровневой конструкции к фамилии Трампа. На месте присутствовали журналисты и наблюдатели. На площади напротив центра горожане скандировали призывы снять фамилию Трампа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Мы говорим о дворцовых переворотах.
3: Да, дорогие друзья, еще раз доброе утро. И прошлый блок мы закончили на том, что Петр II, молодой царь, оказался под сильным влиянием клана Долгоруких. Его близкий друг Иван Долгорукий сумел приобрести на молодого царя такое влияние, что совершенно Петр Алексеевич забыл про своего опекуна Александра Даниловича Меньшикова. Более того, восстановился против него. И в конце концов помолвка Петра с дочерью Меньшикова была расторгнута, а сам Александр Данилович был в конце концов арестован и сослан в Сибирь и оказался в городе Березове, о чем мы с вами хорошо знаем по картине Василия Ивановича Сурикова «Меньшиков в Березове». Вот это был очень яркий дворцовый переворот, который, прекратил блистательную карьеру совершенно уникального человека. Забегая вперед, скажу, что в Сибири Александр Данилович закончит свои дни.
2: Но он уже был в возрасте, да, на тот момент?
3: Он уже был в возрасте, конечно, и таким мы и видим его на картине Сурикова. Очень, кстати, красивый, замечательное историческое полотно. Вот. Но стабильности эта победа Долгоруких России не принесла. Ну, что делает Петр II? Петр II уезжает на коронацию в Москву и остается там. Старая Москва, она ему гораздо ближе, чем Петербург. Петр II не любил море, не интересовался совершенно флотом. И Петр бы, конечно, не увидел. Видел в нем своего наследника, если бы внимательно к этому мальчику присмотрелся. Интересно, что Петр II освобождает из монастыря свою бабушку Евдокию Лопухину. Она на свободе, она пользуется всеми почестями, к ней относится как к вдовствующей царице. То есть политический климат в стране меняется. И непонятно, честно говоря, чем бы это все закончилось, но Петр II заболевает оспой и скоропостижно умирает в январе 1730 года. И вот здесь проблемы начинаются у Верховного.

0: Верховного Тайного Совета, то есть фактически российского правительства, которое состоит всего из представителей двух кланов – Долгоруких, которые, по сути, если раньше Меншиков управлял от имени Екатерины, то теперь Долгорукие управляют страной вместе с другим кланом – Голицынами. Остальные семьи очень этим недовольны, потому что система сдержек и противовесов разрушена, на смену одним временщикам пришли другие. И Долгорукие, конечно, хотят сохранить власть в своих руках. Поэтому они совершенно отвергают тестамент Екатерины I.
1: А так можно?
0: А вот они подвели под это юридическую базу. Вот несмотря на то, что на дворе 18 век, несмотря на то, что огромную роль играет гвардия, но, тем не менее, пытались все-таки апеллировать к законности. И аргумент был чрезвычайно убедительным. Аргумент был таков, что закон объявляет, что монарх должен назначить себе преемника одного. Он не может отвечать, не может определять порядок всего остального престола наследия. А Петр II умер, преемника себе не назначив, как и его дед. Он не назвал это имя. И вот под предлогом, но с юридической точки зрения это действительно выглядит убедительно, Екатерина I не имела права назначать наследников преемником Петра II, это мог сделать только сам Петр II, а поскольку Петр не назначил, то за него это назначение берется сделать правительство, Верховный Тайный Совет. И Верховный Тайный Совет отвергает сразу же потомков Петра Великого, прямых. Почему? Какие у него потомки? Потомков два осталось на данный момент. Анна Петровна уже умерла, и Наталья Алексеевна, сестра родная Петра II, она тоже умерла. В Киле, в Галштинии, растет Карл Петр Ульрих. Это серьезная кандидатура, потому что это мужчина, и потому что это прямой потомок, сын дочери Петра Великого. Да, это не устраивает Верховный Тайный Совет, просто потому что у внука Петра Великого политический капитал. Он внук Петра Великого, за ним стоит имя своего гениального деда. И надежды были на то, что мальчик останется в Галштине, он парадоксальным образом мог претендовать также и на шведский трон, и рассудили так, что пусть-ка лучше он в Швецию уедет. А в России жила еще Елизавета Петровна. И по той же самой причине кандидатура Елизаветы Петровны была отвергнута. Вот невозможно дочь Петра возводить, потому что она будет слишком своенравна. Она может воспользоваться этим политическим капиталом, тем, что она дочь великого преобразователя. Ну и, конечно, тут так как бы тактично, но намекалось на то, что дочь-то дочь, но родилась вне брака.
1: Это было
0: не совсем законно. А вот есть... Вспомнили про то, что есть дочери абсолютно законные и абсолютно законного, да к тому же еще и старшего царя. Это дочери Ивана V. И, строго говоря, старшей дочерью Ивана V была Екатерина Иоанновна, которая вышла замуж за... была выдана Петровым, конечно, замуж за герцога Мекленбургского. Но личная жизнь Екатерины сложилась не самым наилучшим образом. Поскольку муж ее был груб и побивал свою супругу, то она фактически от него бежала. Она уехала из Мекленбурга и жила в России. И по этой причине она выглядела плохой кандидаткой, потому что при этом она не развелась. Если она станет императрицей, вопрос, а каков статус мужа? Что он начнет лезть в политику Российской империи и мешать Долгоруким. Поэтому кандидатуру Екатерины отвергли. А следующее по старшинству – это Анна Иоанновна, которая является вдовствующей герцогиней Курлянской. И вот то, что она была вдовствующей, это важно. Петр Великий выдал замуж Анну Иоанновну первой. Вообще, надо сказать, что Петру было абсолютно все равно, какая из племянниц поедет в Курляндию. Он приехал к их матери, Прасковье Федоровне, и сказал, что нужна дочь на выданье, нужно кого-то туда отправить для того, чтобы заключить династический союз, и предложил Прасковье Федоровне самой выбрать ту дочь, которая выйдет замуж за курлянского герцога. Прасковья Федоровна наименее любила Анну Иоанновну, и поэтому указала на нее. Ну, так начались мытарства Анны Иоанновны. Дело в том, что ее супруг, курлянский герцог, совершил стратегическую ошибку. Он согласился во время бракосочетания, оно тоже проходило в Петербурге, сыграть с Петром в игру «Кто кого перепьет». Это соревнование курлянский герцог не только не выиграл, он его не пережил. Он скончался, не доехав до родной Метавы. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Курляндский герцог умер, еще не оказавшись у себя в столице. И Анна Иоанновна стала вдовой, еще толком не успев стать женой. И, конечно, ей это все очень не нравилось, она боялась, она была еще совсем молодой, просила у дядюшки разрешения вернуться в Петербург, но дядюшка-батюшка, как она называла Петра, естественно, не позволил, потому что Анна Иоанновна нужна была ему в Курляндии. И вот так она оказалась в Метаве, где жила очень бедно. Это очень скромное герцогство. Для местного дворянства она была чужой. И, по сути, дочь Ивана V влачила там жалкое существование. И вот верховники именно на нее и решили поставить. Они хотели возвести ее на престол с тем, чтобы она ради такой милости, вот вырванная из этого медвежьего угла, из этой европейской дыры, была им благодарна и подписала так называемые кондиции, которые ограничивали бы императорскую власть и передавали большую часть этой власти Верховному Тайному Совету.
1: Но Анна Иоанновна казалась не так проста.
0: Ну, сначала казалось, что она проста. Вот это предложение, оно было как гром среди ясного неба. Анна Иоанновна, я думаю, себя не видела в качестве русской императрицы. И поэтому, когда посланники из Москвы сообщили ей о таком возможности, о таком предложении, то она, конечно, была, мягко говоря, приятно удивлена. И кондиции она первоначально подписала. Но, оказавшись в Москве, она поняла, что верховники держатся не так крепко, как ей казалось в Метаве, что очень многие ей ими недовольны, очень многие против них интригуют, и, ну, собственно, чего хотели Долгорукий и Голицыны? Они же тоже понимали, что их статус – это статус временщиков, и они хотели узаконить свою власть, они хотели положить в фундамент этой власти законодательную базу, которой они могли бы апеллировать. Ну и возвышение вот этих родов окончательно, конечно, большая часть дворянства и аристократии совершенно не хотела. И поэтому Анне Иоанновне дали понять, что если она отвергнет кондиции, то ее поддержат. Кто интриговал в пользу Анны Иоанновны? Ее сестры. Они были совершенно не согласны с урезанием власти монарха. В пользу Анны Иоанновны интриговали другие московские роды. И, конечно, поддерживал ее во всем ее фаворит, которого она привезла с собой из Курляндии, герцог Эрнст Иоганн Берон. Эрнст Иоганн Берон – такая фигура чрезвычайно интересная, потому что впоследствии он был демонизирован, и его представляли как полуумного немца, который от имени Анны Иоанновны насиловал Россию, представляя, персонифицируя собой немецкое иго. Но я думаю, что сейчас историография продвинулась к тому моменту, когда можно посмотреть на этого человека чуть более взвешенно. Вот наш большой друг Игорь Васильевич Курукин, знаменитый историк, который как раз занимается 18 веком, он к Берону относится не столь прохладно, полагая, что этот человек в целом был весьма неплохим политиком, и вообще в царствовании Анны Иоанновны, в том числе и руками Берона, продолжалась в общем и целом политика Петра Великого. На самом деле, несмотря на то, что сам он был иностранцем, да, но оказавшись во главе Российской империи, фактически, Берон вместе со своей возлюбленной продолжали ехать по тем же рельсам, которые проложил Петр Великий. С них не так просто было свернуть. Так вот, Анна Иоанновна под этим влиянием в конце концов решается. Она очень боялась, и не сразу она на это решилась, но она в конце концов решается порвать кондиции, оперевшись на ту самую силу, к которой когда-то прибег Меньшиков, а именно гвардия. Гвардия выступает на стороне Анны, арестовывает вот этих временщиков и отправляет их туда, куда они так недавно сослали Меньшиков. Вот Анна Иоанновна, она закрепляется на русском престоле, она процарствует 10 лет. Нельзя сказать, что она была самым большим политическим тяжеловесом, потому что Елизавета Петровна и Екатерина ее превзойдут, но вместе с тем она была весьма властной женщиной. Ну и потом, когда воцарится Елизавета, то она будет развивать пропаганду, согласно которой царствование Анны Иоанновны было царствованием засилья немцев. И впоследствии Василий Осипович Ключевский, наш знаменитый историк, на эту тему напишет, что вот при Анне Иоанновне Ивановне немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка.
1: А это действительно было так?
0: Немцев было много, но вот опять же я здесь сошлюсь на Игоря Васильевича Курукина, который очень глубоко эту тему изучал, и он показывает, что ну, с точки зрения занятия государственных постов, немцев при Анне Иоанновне было не намного больше, чем при Петре Великом. Вопрос в том, какая велась политика. Да? Политика в целом продолжалась такая же, какой она была при Петре. Ну, это хорошо видно на внешнеполитическом контуре. Что делала Анна Иоанновна? Она пыталась выполнить вторую задачу, которую поставил Петр. Прорваться к Южному морю. Вот на Балтику прорвались, вот теперь нам нужно на юг. У Петра чуть-чуть получилось, потому что Петр взял Азов, к Черному морю уже сил не было, а Азов он, в конце концов, потерял из-за вот несчастного прусского похода, о котором мы упомянули. Что делает Анна Иоанновна? Она воюет с Турцией. При ней русские войска впервые прорываются в Крым. До этого не получалось это. При Анне Иоанновне прорвались в Крым, овладели Бахчисараем. Но закрепиться там не смогли. Тем не менее, то, что все-таки перешли через Перекоп и находились в самом Крыму, это было уже чрезвычайно тревожным звоночком и для Крымского ханства, и для Турции, и значит, поводом ну, так сказать, надеяться на лучшее для России. И Россия отбила Азов. То есть Азов, Азовское побережье вернулось в состав России благодаря Анне Иоанновне во время ее политики.
1: Но заслуги большие.
0: Это серьезный результат, о котором ну, мы не должны забывать и при всех там, при всем засилии немцев. Европейская политика тоже продолжается политика Петра, потому что Россия традиционно стремилась, чтобы в соседней Речи Посполитой, в Польше, всегда находился на троне ее ставленник, ее креатура. И противоборство шло традиционно в этом отношении с Францией. Франция хотела посадить своего ставленника. Нас поддерживала Австрия, Францию поддерживала традиционно Турция. И в 1734 году Россия прибегла к осаде Данцига в ходе вот очередной войны за польское наследство и нанесла первое в своей истории поражение французской армии. Осада Данцига была важной страницей в такой восстановлении военной славы России. Россия выступала в союзе с Австрией и Саксонией и показала, что русская армия не ослабела со времен Петра, она может наносить поражение великим европейским державам. То есть там значительное число французов попало в плен, их привезли в Петербург, устроили им здесь экскурсию, они побывали при дворе и чрезвычайно удивленно описывали, что это блестящий двор, где очень галантные, уважающие нас люди. В общем, с русскими можно иметь дело. Вот. То есть это, в общем, серьезные победы, которые были как позабыты, ну, благодаря тому, что Елизавета Петровна не очень хотела прославлять Анну Иоанновну как представительница другой ветви Романовых. Но если посмотреть на эту ситуацию непредвзято, то победы-то серьезные. Это как бы серьезные результаты, которые вполне соответствовали политике Петра. Поэтому вычеркивать эти 10 лет из истории России там ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. При Анне Иоанновне развивалась торговля, вот в частности, при Анне Иоанновне порт в Петербурге был перенесен на стрелку Васильевского острова. Любопытно, что у нас здесь есть здание, которое в течение всего XIX века называли ошибочно дворцом Берона. Это не дворец Берона, это пеньковые склады. Но построенные в чрезвычайно помпезном архитектурном стиле, потом их, они сначала были деревянные при Анне Иоанновне, потом они сгорели, их перестроил Антонио Ринальди, знаменитый архитектор уже екатерининской эпохи, и они выглядят как дворец, поэтому родилась легенда, что это дворец Берон. Вот эти пеньковые склады были построены при Анне Иоанновне. Почему? Потому что пенька – это главный экспортный товар Российской империи, который продавали в Великобританию в основном, из которой делались все корабельные снасти британского флота. Вот эта торговля очень активно развивалась. Поэтому сказать, что Анна Иоанновна там ничего не делала, ну, нельзя.
1: Ну, тем более 10 лет – это же действительно очень большой срок правления, если человек закрепился и правил 10
0: да,
1: лет.
0: Да, сидела она прочно, и в ее царствовании Елизавета Петровна поделать ничего не могла. Ну, у Анны Иоанновны нет детей. Значит, кто будет ее наследником? Это большой вопрос, потому что с мальчиками беда. Единственный мальчик из потомков Петра – это Карл Петр Ульрих, который там в Галштине подрастает. Но, естественно, что Анна Иоанновна его в качестве наследника не рассматривает. У нее одна единственная племянница, которую в России назвали Анной Леопольдовной. Она изначально была Екатерина Христина, а в России стала Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна – это дочь Мекленбургского герцога. Но Анна Иоанновна не собирается ей завещать трон. Ей нужен мальчик. Вот все-таки Анна Иоанновна понимает, что она-то укрепилась, но для основной знати российской реальным наследником, реальным монархом должен быть мужчина. Поэтому она хочет получить монарха. И она выдает замуж вот эту вот Анну Леопольдовну за брауншвейгского герцога Антона Ульриха. У них рождается ребенок, который получает имя Иван. Анна Иоанновна называет его в честь своего отца, это будущий Иван VI. Это ее отец Иван V, это Иван VI, Иоанн Антонович. И трон она завещает именно Ивану Антоновичу. Иван Антонович еще в люльке качается, Анна Иоанновна очень больна. И в 1740 году она умирает с сознанием, что ребенок еще очень мал, и нужна какая-то сила, которая будет его поддерживать, пока он растет. Кто может быть этой силой? К своей племяннице Анна Иоанновна относилась снисходительно. Не ожидала от нее никакой политической воли и не рассматривала ее в качестве регента. Поэтому регентом при малолетнем Иване она назначает Берона, человека, которому она доверяет и которого она любила. Проблема заключалась в том, что Берон не имел своей влиятельной партии при дворе. Он был политической фигурой до тех пор, пока была жива Анна Иоанновна. Как только она умерла, он, фигурально выражаясь, осиротел. Ему не на кого было опереться. И вот тут-то выяснилось, что Анна Леопольдовна, она чрезвычайно обижена тем, что какой-то Берон, вообще непонятно кто, сын конюха из Курляндии, назначен регентом при ее сыне. А она-то внучка царя. Ну, что это такое? И поэтому Анна Леопольдовна начинает интриговать. Она опирается на очень сильного и влиятельного человека Иоганна Бурхарда Миниха. Это блестящий военный инженер, сподвижник Петра, который построил нам Ладожский канал. Он был губернатором Петербурга. При нем началось регулярное морское сообщение с Европой. То есть он много сделал для нашего города. Ну и кроме того, это тот самый полководец, который осуществил осаду Данцига и который прорвался в Крым. То есть это человек, овеянный военной славой. Если бы его судьба сложилась немножко иначе, может быть, мы его бы по-другому помнили. Может быть, и памятники бы ему какие-нибудь стояли именно как там, военному вождю. Ну, много сделал для нашей страны. Миних также недоволен Бероном, и вот Анна Иоанновна на него, Анна Леопольдовна на него опирается и осуществляет очередной дворцовый переворот. Берон арестован, и он тоже отправляется в Сибирь. Но это не принесло Анне Леопольдовне прочной власти, потому что, став регеншей при своем ребенке, она к дальнейшей политической жизни интерес потеряла. Она относилась к происходящему в стране чрезвычайно беспечно. И проглядела, просмотрела то, что в этой мутной воде решила половить рыбку Елизавета Петровна. Елизавета Петровна, она, я уже сказал, что она боялась выступать против Анны Иоанновны. Анна была женщиной властной и влиятельной. Но вот после ее смерти было понятно, что Иоанн Антонович еще мал, а Анну Леопольдовну в качестве влиятельной фигуры какой-то силы никто не воспринимает. Она не авторитетна. Анна Леопольдовна была ленивой женщиной, она не была способна на действия, она занималась только какими-то увеселениями, у нее был любовник, вот ее такие какие-то вещи интересовали. Вот. А в это время Елизавета Петровна решила прибегнуть к уже знакомому нам инструменту. То гвардии. Есть гвардии. Вот. И на что она упирала? Естественно, на то, что она дочь Петра Великого. Вот если вы сегодня приедете в город Калининград, там в аэропорту большой портрет Елизаветы Петровны и ее фраза «Помните, чья я дочь». Вот Елизавета, уже к этому моменту подросшая, заматеревшая в политических интригах, она решила воспользоваться вот этим политическим капиталом, который она получила по праву рождения. И в 1741 году она осуществляет очередной дворцовый переворот. Причем, конечно, в этот момент происходили удивительные вещи. Россия вела войну со Швецией. Шведы, которые тоже понимали, что власть-то ослабла, и можно попытаться отбить территории, утраченные Швецией при Петре Великом. Шведы напали. У них ничего не получалось. Но шведы, они намекали Елизавете Петровне, что они окажут ей поддержку и помогут ей совершить дворцовый переворот, если вот только она им возвратит хотя бы часть тех территорий, которые отвоевал Петр. Елизавета Петровна наплевала, осуществила государственный переворот, свергла Анну Леопольдовну и Анну Антоновича, стала царицей. Шведы стали ей намекать на то, что вот они ей очень помогли. Она сказала: нет, вы мне ничем не помогли. Война продолжилась, ну и Россия разгромила Швецию в очередной раз и значительно прирастила свою территорию после этой войны. Вот, в частности, Лапинрант стала тогда русской. Она называлась Вильманстрант. Ну, а Анна Леопольдовна с Антоном Ульрихом и Иоанном Антоновичем, все это брауншвейское семейство, отправилось в ссылку. И семья этого семейства, особенно самого Ивана Антоновича, будет очень печальна, конечно. Ну, а Елизавета Петровна, вот она, по примеру Анны Иоанновны, села крепко, и она процарствует целых 20 лет, до 1761 года. Царствование это будет довольно славным, но как только она умрет, дворцовые перевороты возобновятся. И вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
1: Но Елизавета Петровна показала, что она дочь Петра Первого. Это тоже абсолютно...
0: Безусловно, она всегда это подчеркивала. Она очень интересовалась, что по тому или иному поводу думал ее отец. И придворные это чувствовали. Поэтому, когда они хотели завоевать расположение императрицы, они всегда ей говорили о том, что вот ваш батюшка хотел поступить вот так. Значит, и для Елизаветы это был серьезный аргумент. Она сразу, значит, стремилась соответствовать своему отцу.
1: Ну, ждем тогда продолжения. Это был исторический ликбез Егора Яковлева. Спасибо.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Перми, Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Один мирный житель Херсонской области погиб, 5 ранены от атак ВСУ. Китай обвинил США в игнорировании договоренностей, достигнутых Си Цзиньпином и Трампом. Российских абитуриентов предупредили о новых схемах мошенничества. Подробности далее. Один мирный житель погиб из-за атаки ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что украинский дрон нанес удар по грузовику в Нововладимировке, в результате чего скончался мужчина 1978 года рождения. Также, по информации Сальдо, за минувшие сутки пострадали 5 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Зеленский пытается скрыть глубокие проблемы в стране на фоне обсуждения возможных выборов на Украине, заявила бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. По ее словам, основными проблемами, которые Зеленский годами пытался игнорировать, являются принудительная мобилизация, очень низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция. Мендель отметила, что ни одна из этих проблем не вызвана президентом России Владимиром Путиным. Она также считает, что, несмотря на пиар, компании все указывают на то, что Зеленский находится в отчаянии. Межмузейное сотрудничество России и Европы невозможно из-за действия 20 пакетов антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он добавил, что российская сторона избегает рисков в виде ареста имущества государственных музеев при пересечении границы, поэтому работают с теми странами, которые дают гарантии, например, с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Вьетнамом. Швыдкой выразил надежду на то, что у европейцев и американцев все-таки появится какой-то здравый смысл, и они поймут, что нужны новые документы, поскольку старые не работают. Власти США игнорируют договоренности, достигнутые главами двух государств на встрече в Пекине, продолжая необоснованно подавлять китайские компании, заявили в Министерстве коммерции КНР. Там подчеркнули, что в связи с этим Пекин выражает острое недовольство и решительный протест, а также призывает Вашингтон прекратить ошибочную практику. В противном случае Китай неизбежно примет решительные и действенные контрмеры, а вся ответственность за последствия будет полностью лежать на американской стороне. Ранее Пентагон сообщила о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с военно-промышленным комплексом Китая. Мошенники создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают, оставляя абитуриента без жилья, рассказали РИА Новости в компании Solar. Кроме того, аферисты создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора через личные сообщения. Таким образом, они могут собирать персональные данные или данные банковских карт. Также злоумышленники могут рассылать вредоносные ПО под видом обычных файлов, которые якобы содержат рейтинговые списки. При открытии они заражают устройство для кражи паролей и личных данных. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Всем привет, дорогие друзья. Едем по России. Это то, что вы любите слушать. То есть нас, Марка Еремина, Артема Муратова. Мы рассказываем про наши родимые, родненькие места нашей необъятной родины. Куда можно съездить, что посмотреть, где насладиться своими каникулами, отпуском. Ну или по работе можно хотя бы на денек съездить, как мы с тобой это делаем.
3: Себе,
2: и хотя бы чуть-чуть поверхностно изучаем. Благо, есть эфиры, где можно углубленно изучить
3: тот или иной город. Мне вообще все люди завидуют.
2: Да? Ну, кстати.
3: Они говорят, что у тебя вообще, как можно проехать столько мест, как можно столько путешествовать, потому что у людей вообще, в принципе, нет понимания, как можно вообще куда-то постоянно выезжать. То есть, да, у нас же как отпуски зачастую.
2: Вот. У меня есть понимание, у тебя детей просто нет пока что.
3: Ты думаешь?
2: Поэтому ты ездишь себе такой, а как только появятся дети, там начнется школа.
3: Слушай, я многих знакомых своих знаю, которые имеют детей и вообще путешествуют налегке.
2: Ну, хорошо, тогда няни в помощь им, потому что, да, нужно возить. Ну, это сейчас не об этом, это нужно делать отдельно семейное шоу.
3: У нас не детский эфир, да, семейное шоу.
2: У нас шоу про путешествия.
3: Слушай, ты, на самом деле, пока мы с тобой сидели в переговорке, очень много спрашивал меня про Карелию. И мы так решили, давай запишу и сразу тебе расскажу все про Карелию.
2: Да, и я сказал, помнишь, что это потом в эфире.
3: Да,
2: вот сейчас я готов все узнать. Потому что, к сожалению, своему великому, я думаю, и многие тоже, живущие в России, к своему сожалению, не были в Карелии. Карелия — это то место, которое ты постоянно ставишь на обоих, возможно, своего смартфона или рабочего стола на компьютере. Карелия — это места, которые на плакатах, на календарях. И ты видишь и думаешь, оказывается, это место в России. Почему я там до сих пор не был?
3: Слушай, на самом деле, я абсолютно не удивлен, потому что Карелия не являлась таким локомотивным местом, куда обычно люди едут. И она, знаешь, она больше для нас, вот когда я жил в Санкт-Петербурге, я уже москвич, когда я жил в Санкт-Петербурге, для нас Карелия была как, ну, такая, значит, микродача, куда ты можешь поехать там в 2-3 часах
2: далеко,
3: да, от города, посмотреть какие-то красивые места. И мы, знаешь, такие уже даже думали,
2: опять Карелию,
3: что там вообще мы можем еще посмотреть? Потому что Карелия, она объективно очень большая. И я всегда, когда рассказываю про Карелию, разделяю на две части. То есть есть Карелия, которую ты можешь посмотреть из Санкт-Петербурга. Это самая, ну, такая популярная, попсовая часть, ее называют Карелия. И если ты ни разу там не был, то тебе, конечно, стоит начать именно с нее. Есть вторая часть Карелии, которая из Москвы ты выезжаешь, едешь в Мурманск по Мурманскому шоссе, и параллельно ты вот смотришь на Карелию, которая там, там Онежские озера.
2: Слушай, ну я правильно понимаю, и там невероятно красиво.
3: Везде красиво. Вот если ехать по Мурманской дороге, шоссе, ехать в сторону Мурманска, ты можешь посмотреть вообще разную, абсолютно разную природу. Сначала у тебя очень высокие там сосны, хвоя. Мы там останавливались, собирали грибы прямо у дороги, там очень красиво, такие прям мухоморчики растут.
2: Ты еще и грибы собираешь, а куда ты их дальше-то деваешь?
3: Слушай, ну мы, как жители Санкт-Петербурга, постоянно ездим либо в Приозерск, либо там вот в Карелию собирать грибочки, белые грибы, лисички. Потом мы их жарили, либо мама солила там и так далее.
2: Просто я думаю, ты настолько тревел-блогер, что некогда тебе жарить. Ну все, собрал, вот, окей, пускай валяется.
3: Нет, на самом деле мы где-то с августа по, так давай, наверное, конец сентября, где-то так вот мы ездим. Это действительно, как бы, у нас же там еще и Финский залив, и хвойный такой березовый лес, там очень много действительно белых грибов. То есть мы там целые лукошки. Я еще там серфил в Финском заливе, и ты серфишь и собираешь грибочки еще.
2: Одновременно.
3: Правильно. Да.
2: Настолько.
3: Вот, поэтому грибы везде. Тебе здесь точно нужно определиться, в какую точку ты поедешь. Обычно, я же говорю, рекомендую для начала все-таки поехать через Санкт-Петербург. Сразу ты и город посмотришь, и оттуда ты уже начинаешь отправляться на самые такие популярные и видовые места Карелии.
2: Питер я видел, мне вот в Карелию быстрее.
3: Ну вот смотри, есть очень хороший маршрут. Их вообще... Вот.
2: Давай начнем с того, как туда, да, ну, вот, действительно добираться, с каким транспортом еще.
3: Вот я обычно езжу всегда на машине туда. Это самый такой компактный вариант. Конечно, есть туда еще и ласточки ходят, и автобусы экскурсионные разные.
2: А самолеты до Петрозаводска?
3: Летают, да, насколько я помню, но я никогда в жизни не летал на самолете в Карелию. К чему иду? Там есть маршруты такого, я их называю, 1-2 дней, когда ты можешь приехать, посмотреть и уехать. Часто мы так тоже делали. Часто приезжаем туда на 2-3 дней, то есть на выходные, пятницу, суббота, воскресенье. Так вот, самый первый такой классический маршрут, который вот стоит проехать, это когда у вас нет машины, вы выезжаете из Санкт-Петербурга на «Ласточке», она, по-моему, там идет, начинает около 6 утра, если не ошибаюсь, и она приезжает на станцию Сартовала.
2: Это вот там ходит вот этот замечательный
3: красивый
2: поезд?
3: Вот я к нему веду,
2: поезд.
3: Да. А-а-а. Вот я к нему веду. И так, там, так, получается, так. Есть поезд «Русский-Альский экспресс». То есть такая самая популярная сейчас точка, кто хочет посмотреть на Карелию. То есть ты приезжаешь туда на электричке, садишься на этот поезд, сейчас расскажу о нем, доезжаешь там до парка «Русский-Аль», это популярный самый такой тоже парк, расскажу. Да. Гуляешь там, вечером опять едешь на этом «Русский-Альском экспрессе» обратно, там садишься на «Ласточку» и приезжаешь уже к ночью там на Санкт-Петербург.
2: В Санкт-Петербург.
3: У меня просто эйлайнеры появились, и все. Я теперь тяжело долго говорить.
2: Об этом Семен тоже отдельное шоу. Эйлайнеры и путешествия. Как с этим
3: быть? Поэтому прошу прощения, если мне будут некоторые произношения меняться. Я стараюсь, правда, стараюсь. Вот такой первый маршрут, второй на машине. Давай начнем с первого, Тверской экспресс. Здесь что хочется сказать. Многие люди не могут и не понимают, где покупать билеты на этот поезд, и зачастую пытаются купить его там через каких-нибудь туристических агентов, либо на там, посредников и так далее. И обычно там всегда нет мест. Тебе продают билет там, за 5, 6, 10 тысяч рублей.
2: Ого.
3: И люди не знают, да, что можно зайти на сайт РЖД и напрямую купить билет. Так и называется. Стартовала Рускеала. Вот заходите и покупайте. Там есть два поезда. Один идет, по-моему, в 10.15, другой идет, по-моему, в 10.45. Они в чем отличаются? В одном из поездов, который идет на 10.15, у него есть вагон-ресторан царский.
2: Царский. Настолько шикарный, да. Что аж царским назвали.
3: Ну, он действительно помпезный вагон. Там вагон-ресторан, такие у тебя...
2: Фоточки можно посмотреть в интернете. Да,
3: да.
2: Там,
3: да,
2: там классно, действительно.
3: Да, он создан по образу, вообще весь этот поезд, все вагоны созданы по поезду от императора Александра I, который ездил. И получается, что вот этот вагон-ресторан, туда сразу набивается куча людей, потому что там места не продаются, и ты, когда заходишь в поезд, все бегут сразу туда. Там в чем суть? Там сидит, играет на рояле пианист, музыку весь...
2: Немножко пошатываясь.
3: Всю дорогу, да. Там тебе делают корейское там меню, у тебя там калитки корейские с там брусникой или с ягодами другими.
2: Так.
3: У тебя там рыбка, у тебя там пельмешки с форелью.
2: Ну давай сюда, не уточняй это уже. Мы же не про еду сейчас. Так.
3: Пельмешки с форелью, да. И он идет 1:10.
2: Правильно ли я понимаю, сейчас давай. Перебью. То есть ты уже вот в этом царском ресторане можешь попробовать карельскую кухню.
3: Да, естественно, да. Ну, я, честно говоря, не очень люблю ее.
2: Забегая
3: там
2: вперед,
3: есть,
2: да. Как бы это не хочется, действительно.
3: Нет, там очень такие...
2: Еще не в Карелии, супчик, а уже ешь
3: супчик, к примеру, можно съесть там, да, пельмешки. А вот калитки, вот эти все разные выпечку, я попробовал бы в других местах, где ее прям выпекают. Потому что все-таки в поезд ее приносят уже готовой.
2: Конечно.
3: И там тебя ее просто разогревают, это уже немножко не то. Поэтому я бы пробовал такую еду вот где-нибудь уже в других местах. Там много, на самом деле, по дороге в Карелии.
2: А так, заварная картошка, вот это лапша быстрого приготовления по традиции, да? Но
3: да.
2: В таком поезде как-то грех ее есть, мне кажется.
3: Ну, да, в том числе. Вот. И получается, билет, на самом деле, я вот обычно рекомендую брать в будни, то есть не ехать на выходных, потому что на выходных, ну, объективно,
2: ажиотаж.
3: Большой ажиотаж, да. И билет-то от 300 рублей. То есть я обычно покупаю там 350-400 рублей на человека.
2: Угу.
3: Важный момент здесь, что хочу сказать. Там есть купе, это самые дешевые билеты, и есть билеты бизнес-класса.
2: СВ.
3: Ну, там такой, это отдельный вагон, где есть таких два купе, там свой повар, не повар, там свой официант.
2: Ничего себе. Я думал, настолько по-царски.
3: Да, и в середине, получается, этого вагона общий такой холл с креслами, с диванами такими, и ты можешь сидеть там, трапезничать, общаться с противоположным купе.
2: Вот именно трапезничать, не есть, а там только трапезничать.
3: С противоположным купе, с гостями, которые соизволили проехать по этому маршруту.
2: Соизволили и спить вместе с тобой. Скажи, пожалуйста, вот ехать примерно сколько до Сартовалы от Санкт-Петербурга?
3: Слушай, до Сартовалы от Санкт-Петербурга ехать в пределах там 3 часов.
2: То есть это не такой уж и длинный кайф?
3: Да. Ну, ты проезжаешь, Приозерск ты, получается, проезжаешь. Там есть очень много интересных точек. Вот у тебя, к примеру, очень место интересное называется, вот как раз не доезжая как бы до основного Приозерска, это маршрут такой. Там есть храм апостола Андрея Первозванного. То есть в чем суть этого храма? Вот река Вокса, и так. В центре на реке маленький такой каменный был островок, и там построили церковь небольшую.
2: Да.
3: Она такая деревянная, красивая, и сейчас там уже есть мост, но раньше моста не было. Туда переплывали только на лодках. Это было очень такое эффектное место, особенно оно такое в удаленном лесу, то есть ты приезжаешь и ты смотришь, как вот маленький такой деревянный храмик там стоит на каменной скале. На самом деле ощущение такое вот какое-то глубокое, с учетом того, что это все в лесу, в Сосновом. Река Вокса, там же вода у нас в Санкт-Петербурге, в Карелии, она такого пивного цвета, очень коричневого такого прям, такая буйная, такой пивной квас прям такой течет. И выглядит все это довольно, ну так, феерично, я бы сказал.
2: Ну, классно. Это как будто перед тобой оживает настоящая большая картина в каком-нибудь музее.
3: Да, ее там в 2000 году построили, и сейчас там, кстати, вот тоже мост. Ну, мост, честно говоря, да, упрощает, конечно, подход к этой маленькой церквушке, да, но, честно говоря, он и вид начинает портить, потому что раньше это какое-то, ну, такое уединенное, что ли, место было. Сейчас уже не очень.
2: По сути, с этого начинается твое путешествие по Карелии.
3: Да,
2: но,
3: да.
2: А возвращаясь чуть назад, хочется все-таки узнать стоимость такого билета, да.
3: Ну, вот билет, получается, я же говорил, 350-400 рублей на человека, это в будние дни. Вполне, вполне себе возможно его купить. Либо, если ты покупаешь там бизнес-класс, вот этот, который купе, там может быть от 2-3, по-моему, 5 тысяч рублей, тоже такое. Но вот на выходных там ценники повышаются. Ясно. Ну, как классика на любые, на самолеты, на поезда у нас всегда там в пик идет повышение цены. Там так. Точно так же, да.
2: И куда мы? Мы в Сартовалу.
3: Приехали. Мы доезжаем тоже, опять же, маршрут. Ну, вот смотри, сейчас мы с тобой на поезде проехали до Сартовала. Давай еще на машине доедем.
2: Давай.
3: И вот от Сартовала поедем дальше.
2: Давай.
3: Теперь на машине. Мы проезжаем Приозерск. В Приозерске делаем остановку, и там есть крепость Карела. Она была основана еще вот в 13-14 веке, то есть это очень, ну, как бы старое место, его сейчас тоже, он отреставрирован, и там раньше были еще деревянные сооружения, сейчас они сохранились, там каменные сооружения. То есть такая крепость, куда ты можешь прийти, ну и походить там, посмотреть на экскурсию. Да. Там 200 рублей вход, это небольшая там стоимость на самом деле. Но вот передохнуть там после там 2 часов дороги, то же самое Приозерске покушать какой-нибудь рыбки, потому что там уже начинает появляться такая карельская кухня, это довольно неплохо. То есть вполне себе ты можешь туда заехать и погулять. Потом дальше, что ты едешь? Дальше Приозерска мы выезжаем уже к самой Сартовале. Это такой длительный маршрут, ты где-то проезжаешь до самой границы Карелии, там тоже такая отметка. Ты доезжаешь где-то еще за час. То есть вот где-то у тебя в пределах там 2,5-3 часов ты доезжаешь до границы Карелии. И там тоже важный момент. Чтобы туда попасть, там нужно будет еще пройти досмотр, потому что это приграничная зона, ну, и всех останавливают, проверяют документы. Никаких там пропусков, ничего не нужно, но документы нужно будет показать, и все. И ты въезжаешь в Карелию. Будет длинная трасса красивая, и первая точка на пути к Сартовале — это долина водопадов.
2: О, это уже с самого начала тебя приветствует шикарный вид.
3: Да, то есть долина водопадов на самом деле это такой новый парк, раньше его не было. В чем суть его? Там построили деревянную тропу, которая идет таким вот небольшим водопадиком, то есть их на самом деле... Я бы назвал пороги речные. Не могу назвать их прям масштабными водопадами, потому что все-таки такие они невысокие, но не очень бурные. И там у тебя высокий подъем, высокий спуск по экотропе. Есть разные мельницы такие деревянные, стоят тоже на реке. Там можно погулять, походить. Там есть загоны с косулями, с лосями. В общем, такая точка туристическая, ну и достаточно...
2: Калорийно-затратная, раз ты поднимаешься куда-то.
3: Ну, как бы в том числе, да.
2: Такие вещи я запомню. То есть
3: вот, да.
2: Нужно будет потрудиться чуть-чуть.
3: Да, следующий у тебя по маршруту это город Лахденпохья.
2: Слушай, классно, что, знаешь, не переименовывают, а оставляют историю.
3: Да, да, да.
2: То, как это все начиналось. Финские вот, названия,
3: да, да.
2: Финско-русская культура именно смешалась. Такой микс из финско-русской культуры находится
3: так и есть,
2: там.
3: Да, так и есть. Получается, что у тебя очень много труднопроизносимых названий поселков, городов по пути, потому что там действительно их очень много. Иногда недостаточно смешно. Но вот Лахденпохья – точка, где такая начинается первая такая карельская точка, где вот старенький городок, там тоже он выглядит на самом деле не очень, честно тебе скажу, такой, но он, ну, такой простенький. Вот, но оттуда часто начинают отходить катера на Ладожские шхеры, к примеру, в этой части.
2: Маленькие островки.
3: Да, там же есть очень популярный летом остров, называется остров Каянасари. То есть я периодически делал такие ролики, там можно сказать, что там самые такие белые, чистейшие пляжи вообще вот в Карелии, на которые можно добраться. Там, когда приезжаешь туда, там можно этот остров Каянасари пройти вот полностью по кругу. И зимой замерзают там льды, а летом, получается, туда люди приезжают с огромными такими палатками, выстраивают себе прям целые города.
2: То есть там никакой инфраструктуры на этом озере нет?
3: Нет. Там только недавно сделали вообще мост, чтобы туда попасть. Ну, транспорт туда закрыт, въезд, только обслуживающий транспорт. Вот. А в основном всех доставляют туда на маленьких катерах. То есть ты приходишь, у тебя
2: паромчики,
3: большие сумки.
2: Катера.
3: Ну, там не паром, это просто обычная лодка-катер. Вот, и тебя доставляют туда, и это место чем популярно? Тем, что туда прям приезжают на неделю. Люди. То есть неделями живут, они там свои там городки такие выстраивают, палаточные. И очень много людей, потому что там действительно чистые такие песчаные пляжи, там очень красивая природа, там скалы, по сути, это такой скальный остров.
2: Такие северные Мальдивы.
3: Ну,
2: мы же
3: да,
2: сравниваем
3: да,
2: всегда
3: да.
2: с чем-то.
3: Да,
2: если есть... это маленькие острова, там, где много людей.
3: Слушай, у Карелии вообще очень такая специфичная природа, потому что, ну, вот не зря Ладожский шхер называют тоже одним из таких там чудес тоже, потому что, ну, представь себе, скала, на скале может расти сосна, к примеру, угу. или там мох какой-то. То есть, ну, я думаю, ты много видел таких фотографий.
2: Да. Вот, скал. Ну, я сам с севера, но такой природы, конечно, ну, там густой там нет, в котором севере я жил.
3: Да, вот. Поэтому у тебя вот Кайнасари, тебе обязательно нужно, там два песчаных пляжа, там нужно заехать. Вот туда угу. мы приезжаем, знаешь, как просто покупаться иногда. Потому что, что там, 2,5 часа, приехал, покупался, покушал рыбки и поехал обратно.
2: И насколько там много прям народу? Ну,
3: очень много.
2: Прям очень много, очень и, много. Соответственно, не всегда комфортно, может быть.
3: Да, да. То есть вот что мне там не понравилось точно, это то, что вот пляжная зона вся и лес действительно, ну, закрыт вот этими всеми палатками и так далее. И здесь есть одна проблема от этого. Угу. Не все люди, к сожалению, аккуратны.
2: Чистоплотные.
3: Да. И очень много периодически там мусора. Они оставляют с собой след объективный, да. Или там, знаешь, как они могут какие-то бани такие делать, где когда пленкой деревья обматывают,
2: и пленка остается. Да, друзья, мы призываем быть аккуратными и любить природу. Пожалуйста, убирайте за собой.
3: Да, там сейчас йоги, кстати, популярно стали.
2: Вот к йогам нет претензий. Они вроде коврики с собой всегда таскают обратно. Как принесут, так и унесут. Хорошо, но ты говоришь сам, что очень много мест, куда съездить. Это ж не... На неделю там оставаться все-таки, наверное, не стоит, если ты хочешь изучить всю Карелию.
3: Ну, часто там домики есть интересные в этих районах, и вот я там тоже оставался.
2: Вот
3: там...
2: По фотографиям они как будто как шатры, это правда? Все как обтянуто или прям...
3: Домики?
2: Да, домики. Или
3: да,
2: прям там
3: обычная
2: есть...
3: палатка. Палатка. Там, кстати, недалеко есть интересная база. Наверное, смотрел сейчас популярный сериал «Лихие».
2: Ну, что-то
3: выходил.
2: Как
3: вот, кстати,
2: минимум трейлер видел.
3: И вот эти два сезона, кстати, снимали в Карелии. И там есть место, где жил этот бандит, да, который самый главный был тогда на Дальнем Востоке, в честь, собственно, фильм, да, о чем рассказывает сериал этот. Там как раз вот я жил в этих домиках рядышком, и там снимали этот сериал. То есть его снимали в Карелии, по сути.
2: Слушай, в Карелии очень много чего снимали. Взять даже, если я не путаю, тот дом, который, ну, снимался в «Любовь и голуби»
3: это...
2: в фильме, это же Карелия, нет?
3: Да, он находится на такой, на границе Карелии и Мурманской области. А. Это если ехать из Москвы. Я там был тоже в этом домике. Вот если из Москвы выезжать туда...
2: Это же прям частный дом. Да. Какой-то человек выкупил этот дом.
3: Да, отреставрировал сейчас.
2: Отреставрировал и вообще не против, чтобы туда приходили люди, фотографировались.
3: Да, Людка. А Людка там частный.
2: Да. Супер, круто.
3: Ну, вот,
2: но,
3: туда...
2: опять-таки, это такой магнитик для туристов, которые фанаты этого фильма могут туда поехать.
3: Ну, он проездной, знаешь. То есть ты... Вот я как там был? Там есть село, такое старенькое-старенькое село, и там я заезжал в глэмпинг ночью. То есть там на берегу Онежского озера сделали очень такой...
2: Это второе по величине.
3: Глэмпинг, да.
2: Первое это Ладожское, второе Онежское.
3: Не, ну, но в Карелии.
2: Ну, именно в Карелии.
3: В Карелии, да. Там, получается, точка, откуда очень удобно добираться до острова Кижи, по-моему, да, правильно. Потому что если ты едешь со стороны Питера, то тебе нужно садиться либо на метеор, либо там на какой-то такой паром и достаточно долго плыть. А там у тебя местные на своих катерках 20 минут довозят тебя до острова. На самом деле тоже отдельный разговор, очень красивое место, туда стоит прям обязательно приехать. Но раз мы тут коснулись, вот и на Ланделпохе остановились, там вот есть точки, где начинают развозить по ладожским шхерам. Там в среднем катер получается на человека в пределах 2-2,5 тысячи рублей.
2: То есть, на человека?
3: Да, ну там цельный катер обычно там 5-8 тысяч рублей. Угу. Сейчас, наверное, может, подороже будет. И тебя 4 часа на таком быстром катере возят по сути, островам.
2: Исключительно, чтобы смотреть.
3: Да,
2: на них.
3: Да. Нет, ты можешь выходить. Там даже есть такие услуги, когда тебя завозят на остров, оставляют на ночь, ты там развозишь там костер, палатку, у тебя там все оборудование есть, и утром тебя там, ну, как приплывают обратно и забирают обратно. Но если нам предлагали такое, но было достаточно холодно. Медведей, кстати, там нет на островах, да, поэтому можно спокойно себя чувствовать. Тут, наверное, стоит немножко сказать про вообще, в принципе, ладожские шхеры, чтобы многие понимали, что это такое. Очень необычное такое природное явление. То есть ходил ледник, огромный ледник там был, и вот счесывал, получается, эти скалы, и потом наполнялись эти промежутки водой. И получается, что у нас такие круглые, счесанные такие, какие-то камни, скалы и так далее, заросшие соснами, хвои, и их очень-очень много по всему озеру. Между ними, получается, ты вот так вот ходишь на катере и смотришь на эту красоту.
2: Но вид, да, действительно прекрасный, и я вот с удовольствием хочу... У меня цель по всем шхерам прокатиться. Насколько это реально, нет? Ведь островков очень много.
3: Ну, там, на самом деле, достаточно много таких экскурсий по шхерам. Они очень большие, и сортовалы, и Сланденпохи, Чукотки, и из Приозерска, со всех вообще абсолютно городов выходят, и в каждой точке там по-разному очень все выглядит. Ну, как бы, поэтому в зависимости от того, где ты будешь, поэтому можно спокойно сесть и поехать.
2: Угу. Так, ну, мы коснулись и Кижи, есть еще Валаам, о котором тоже много можно рассказать.
3: Я бы даже, наверное, в этом эфире бы не рассказывал про Валаам, потому что мы с тобой...
2: То есть после перерыва.
3: Мы с тобой даже до Сартовала еще не доехали, чтобы ты понял.
2: Ну, не знаю, я уже там, я уже ем уху сижу в своем представлении.
3: Есть маленькое, я не знаю, можно, конечно, нам такое сказать, но это все-таки очень аутентичное местечко, единственное такое по дороге, которое находится, там есть ферма. Ферма называется Акуловка. То есть они выращивают форель. И там есть такая маленькая такая кафешка, где ты проезжаешь, такой маленький домик, и там очень вкусная именно финская уха. Божественная уха.
2: Та, которая со сливками.
3: Да. И причем тебе дают еще деревянную такую ложку, и ты деревянной ложкой хлебаешь вот это вот.
2: Это самая любимая уха моего сына.
3: Да.
2: Он ее всегда везде заказывает, если мы в таком месте находимся.
3: Вот. Потом там бутербродик с маслечком и с красной корочкой.
2: Ты опять начинаешь? Мы только что с тобой обсудили это. Давай про еду чуть поменьше. Мы как раз хотим кушать.
3: Да.
2: Но мы всегда хотим кушать, когда обсуждаем кухню того или иного региона. И я думаю, карельская кухня одна из самых топовых.
3: Но она интересная.
2: Да, действительно интересная.
3: А тут тоже нужно понимать, ты же, во-первых, регион богат ягодами разными. То есть
2: рыбой,
3: мы туда
2: ягодами,
3: ездим собирать
2: грибами.
3: Да, не только грибы, а еще ягодки. То есть я прям вот так вот ладонями прям засыпаешь себе в рот.
2: Я с Ямало-Ненецкого автономного округа, я тоже такое пережил все детство, можно сказать, у меня такое.
3: Да, и получается, что там ты как раз все вот эти пирожки разные.
2: Как они называются? Вот эти, есть же отдельный фестиваль в Карелии.
3: Там калитки, по-моему, называются.
2: Да. Сейчас мы вспомним обязательно, после перерыва, как это называется. Но вообще и фестивалей тоже много в Карелии, и вот всяких кулинарийных тоже.
3: Я вот сейчас как раз смотрю, называется, да, корейская калитка, а есть еще корейский калакуко.
2: Это тоже что-то по-фински.
3: На батоне, ржаным батоном, и внутри у него там разные начинки, короче, тоже такие есть.
2: Да, в общем, ну те...
3: Вы запомните, да?
2: Гастротуры, вот гастротур в Карелии, я бы такое испытал. В общем, и еще так уж получилось, что я почему-то про рыбалку часто начал вспоминать в свои 40 лет. Видимо, это как-то с возрастом связано. Моя мечта папу туда свозить именно и порыбачить тоже, потому что там есть разные туры. Есть рыбацкие туры, вот гастротуры, скорее всего, возможно, есть. И вообще все время плавать по Карелии. Есть даже такие туры, где ты вообще на месте не сидишь практически. Тебя просто привозят, ты ночуешь, встаешь и сразу же поехал опять куда-то. Или поплыл.
3: Там и грибные туры есть. То есть там, представь, есть на ребят, которые знают какие-то уникальные грибные точки глубоко в лесу, которые обычно никто не ходит туда, они продают конкретно там вместе с грибником, ты идешь, там что-то около 3-5 тысяч рублей экскурсия, они тебя приводят в это грибное место, и там я просто в шоке был. Поляны белых грибов.
2: Да.
3: Скрытые поляны белых грибов. То есть ты их так просто не найдешь. И вот тоже такие туры.
2: И так просто не соберешь, целый день надо потратить.
3: Да, но если по рыбалке, то, конечно, да, ты можешь и форельку поймать там спокойно. У нас, давай откровенно, Карелия и рыбалка — это совместимые вещи, которые просто...
2: Неотъемлемая часть.
3: Априори там, да, это можно делать.
2: Ну, а если духовно обогатиться, там тоже можно куда съездить. Очень много классных, красивых храмов. О них мы, конечно же, поговорим во второй части. Взять только Кижи, что там находится, и какой красоты.
3: Да.
2: Это просто можно увидеть, и я даже насытиться вдоволь на всю жизнь вперед. Ну, это будет после перерыва, а пока мы внутри себя представляем, что мы там едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро расскажем больше.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х 30-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. ВСУ атаковали бензовоз и две цистерны с топливом в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, по его словам, в Новофедоровке поврежден легковой автомобиль, а в Чаплинке – грузовик и легковушка. В Тавриске после атаки беспилотников загорелась крыша жилого дома, а в Нижних Серогозах повреждены два ангара. На автодороге Геническ-Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промойна, а в Ченгарске

0: Восток развития России Алексей Чекунков. По его словам, уже сейчас многие крупнейшие страны ставят себе прямые цели в этом направлении. Чекунков отметил, что пока навигационный срок по Севморпути еще недостаточно длинный, 4-6 месяцев с учетом ледового класса судов, и есть необходимость ледокольного сопровождения. Но по мере выполнения планов развития, то есть по мере постройки всех 10 атомных ледоколов, развертывания спутниковой группировки, строительства 40 судов аварийно-спасательного флота, возможность круглогодичного использования судоходной магистрали будет все более и более реалистичной. Прибытие лидеров стран АСЕАН в России может стать определенным сигналом о том, что изоляция России не удалась. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Александр Королев. Он также подчеркнул, что визит президента Филиппин и премьера Сингапура был бы важен как показатель готовности этих стран сотрудничать с Россией и в первую очередь в сфере поставок энергоресурсов. Саммит России АСЕАН ожидается 17-19 июня в Казани. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва будет рада видеть на саммите в Казани глав всех государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
2: Продолжаем, друзья, ехать по России, и мы заехали в Карелию. Ну, практически, доехали. Уже стартовали, да. И сейчас продолжим маршрут. Как и обещали, много интересного расскажем, не будем тратить время, поехали.
3: Ну Марк, вот мы с тобой, смотри, доехали, получается, на поезде до станции Сартовала, оттуда мы садимся на поезд Русский-Альский экспресс и едем в Русский-Алу. Угу. Если ты на машине, ты доезжаешь до Сартовала, то стоит обязательно еще погулять по самому городу, потому что действительно, ну, такой интересный старый городок, угу, с довольно необычной архитектурой. И вот у меня есть записано сейчас местечко. Я думаю, что вам тоже стоит записать, потому что это дома и улицы, на которых обязательно нужно прогуляться. Вообще, да, друзья, Сартовал очень такой исторический город.
2: Если вы нас слушаете вот в прямом эфире, потом можно и не в прямом эфире посмотреть. Вот сейчас возьмите листочек и ручку.
3: Вот первый. Это, значит, дом Берга.
2: Так.
3: Он находится в центре Сартовалы. И там, получается, дом жил там Карл Густав Берг. Это первый городской бургомистр того времени. Да, он был общественный деятель, благодетель своего рода тоже потом. И его достроили, этот дом, потому что он является как бы копией. Потому что дом был деревянный, он там сгорел, и его сейчас на этом же месте его отреставрировали, восстановили, я бы так сказал. Вот там мост проезжаешь, и все равно в центре, получается, города, и он как бы на центральной улице, его трудно не заметить. Дальше там есть церковь Иоанна Богослова. Первое здание этой церкви было построено еще в 1781 году в Сартовале. Его и через там 100 лет разрушили, и восстанавливали. В общем, точка, в которой были раньше и семинарии, там, и военные разные части проходили. То есть, ну, в каждом каком-то периоде временном там всегда что-то новое находилось. Сейчас, получается, это тоже восстановили, православная церковь, и, в общем, в целом, тоже местечко, которое хорошее, да, красивое. Дальше там есть здание Объединенного банка северных стран. То есть это здание было построено тоже финном, получается, архитектором Уно Вернером Ульбергом в 1913 году. Ну, как понимаешь, оно такое прям готическом таком каком-то стиле, что ли. И там, получается, именно банк раньше находился. Такой первый банк. Рядышком же есть Финляндский банк, тоже такое старое, красивое здание, которое 19 века, каменное. В 1887 году было построено. И получается, что там тоже такое массив, каменное большое здание, историческое, тоже на него стоит посмотреть. Там такие красивые барельефы тоже есть. Второе, следующее у нас, получается, бывшая женская школа и лицей.
2: Угу. Тоже красиво.
3: Да, это тоже очень помпезное такое здание. Там два таких строения рядышком, получается, не стоят. И третье, там еще раньше было строение лютеранская церковь. Ее сейчас как бы нет, но, по сути, эти два здания тоже замыкают такой ансамбль друг с другом.
2: Слушай, ну у меня уже наполовину памяти телефона занято, если я так все таком... это нафотографирую. Да. Притом у меня телефон на терабайт.
3: Он готическом таком стиле. Самое интересное, там сейчас находится районный суд, а еще там рядом находится рынок. То есть я туда, когда приезжал смотреть на этот домик, получается, гулял, там местный рынок. То есть там мясо продают, рыбу

0: продают сало, всякое, очень много людей гуляет, тоже ходят, поэтому прикольно. Можно и заодно какие-нибудь продукты местные купить. Еще одно деревянное, тоже красивое здание, это здание лесничества, прямо у железнодорожного переезда. Там есть такая улица, Ладожская, дом 1, там именно вот такой красивый деревянный домик-памятник. Тоже на него
1: стоит посмотреть. Правильно понимаю, это пешочком ты идешь или там вообще поедешь?
0: А вообще, с Автовалу пешком абсолютно можно пройти, это небольшой город. То есть я обычно, как я приезжаю, вот на вокзале там машину ставлю и пойду гулять по городишке. То есть тоже можно посмотреть. Вот, поэтому вот с Автовала точно, и дальше мы едем в Рускеалу. Это самая, наверное, популярная точка Карелии, вообще самая, наверное, известная.
1: Самая попсовая.
0: Да, там какая история? Это бывшие штольни, бывшие шахты, на которых добывали мрамор. Угу. Причем очень много из этого мрамора было сделано в Санкт-Петербурге и Монферраном, который Исаакиевский там собор, да, создавал. То есть и в Эрмитаж, насколько я помню, даже там есть подоконники такие, которые из карельского мрамора сделаны. Да. То есть оттуда, из этих шахт, что ли, добывали мрамор и везли в Санкт-Петербург создавать всю красоту, которая там сейчас есть. Угу. Вот. Что было? Он был заброшен. Потом, насколько я помню, там около 2010-м каком-то году один из местных предпринимателей решил из него сделать парк. А там в чем особенность? Это такой большой, огромный карьер мраморный. Угу. Огромный карьер. Ты его проходишь вот так вот по кругу, ну, наверное, за минуты 30. То есть огромнейший. Внизу находится вода, шахта затопила подземными водами. И ты представь эту красоту, когда у тебя скала мраморная такая вся по кругу.
1: Круто.
0: Вода леденющая вся. И эта шахта затоплена. Сейчас там что сделали? Там сделали очень красивый парк. Во-первых, ночью там подсвечена вся мраморная скала. Это очень красиво. А во-вторых, там очень много сделали сейчас пеших маршрутов, экскурсий, то есть ты можешь прямо в подземные штольни заплыть, там зимой, даже летом, по-моему, до сих пор стоит ледовые фигуры, потому что там очень холодно под скалами, даже летом. Там с аквалангами ныряют прямо вниз дайверы и тоже смотрят шахты, потому что под водой там очень много разных
1: тоже
0: артефактов, да, скрытых. Ты можешь пройтись прямо именно в самом, даже пешком по шахте, посмотреть, как штольня вообще выстраивалась, как добыча. То есть там еще остались, знаешь, такие крюки старые металлические, на которые ты можешь пощупать, даже посмотреть, потому что действительно штольня сама вот эта настроилась тогда еще. И потом ты походишь к итальянскому карьеру. Назвали его итальянским, довольно так интересно. Там открытая поверхность добычи мрамора. То есть ты можешь прям видеть, как бурили эти вот дырочки туда в каждый блок, и потом его либо раскалывали, либо взрывали. То есть тоже можно это посмотреть.
1: Слушай, там все ограждено, или ты-то прям можешь тоже прийти со своим аквалангом, нырнуть, посмотреть?
0: Ты можешь прийти, там есть пирс, то есть ты, ну, во-первых, давай, там все туристически правильно оформлено, то есть там ты не спрыгнешь.
1: Ну, то есть есть люди, которые за всем этим наблюдают.
0: Да, просто так со скалы туда не спрыгнешь. Ага, да, вот. То есть ты приходишь, там есть отдельно дайверский клуб, то есть ты можешь там либо со своим аквалангом, либо в составе группы.
1: Слушай, ну, это здорово. А вода достаточно чистая, я так понимаю.
0: Ну, представь, это подземная вода, чистейшая, которая
1: реки.
0: В мраморном таком карьере находится. Угу. То есть, ну, она действительно очень красивая. Она такая бирюзовая, и с разных сторон там действительно открывается разный вид очень. Причем, знаешь, там сейчас сделали по контуру озера, там сделали... Раньше там была просто тропа такая, дорожка, а сейчас это все загорожено прозрачным забором, и сделали красивую деревянную тропу с такими амфитеатрами. То есть ты можешь сидеть и просто смотреть на эти
1: слушай,
0: места.
1: Как грамотно все это сделали.
0: Да.
1: Не оставили заброшенным, а сделали туристический магнит.
0: Ну, есть такое, да. Поэтому вот парк Рускеала, блин, не знаю, к сожалению, ты ведь я могу картинку показать, да, Костя? Вот,
1: опиши.
0: Давай покажу
1: скажи,
0: тебе картинку.
1: Красиво.
0: Посмотри, какая красивая.
1: Да, ну, ребят, я думаю, у всех есть интернет. Посмотрите, действительно потрясающе.
0: Да, он вообще, на самом деле, ну, это самая популярная точка. Она объективно самая популярная и самая такая яркая.
1: Я думал, самая популярная точка – это Кижи все-таки. Нет?
0: Нет.
1: Это там, где храм без единого гвоздя построены.
0: Тоже как бы так говорят, но я в это не верю, честно.
1: Не веришь?
0: Да.
1: Друзья, напишите в комментариях, верите ли вы в это. Ну, слушай, ну, вот, говорят ну, же, вот это гениально, очень. Это шедевр.
0: Ну, возможно, когда-то действительно там могли построить без единого гвоздя, но и то мне кажется, что это там были не гвозди как таковые металлические, а, скорее всего, деревянные.
1: Ну да, вот
0: были,
1: про
0: да.
1: это, конечно, ну, конечно, вот. Про это и идет речь, что там не использовались металлические
0: ну,
1: гвозди.
0: Ну, часто вот из Сартовала тоже отходят корабли туда из Лондонпохи, но вот все-таки ближе к Кижану, рубежам, конечно, это с онежской стороны. Вот нам, как москвичам, можно поехать теперь вот туда. Ну, вот если там мы отсортовал и смотрим, ну, по-моему, там достаточно длительный маршрут даже на метеоре, по-моему.
1: Насколько долго?
0: Ну, вот, если не ошибаюсь, около часа или полутора, даже может больше идти оттуда.
1: Слушай, ну, Онежское озеро, это там, где Петрозаводск. Если ты на самолете, ты в любом случае начнешь вот, да, с Онежского.
0: Да, да, да.
1: А, вот, второе по величине. А первое, кстати, самый большой объем озера, да, это действительно, по-моему, самое большое озеро в Европе.
0: Ну, у нас...
1: Не Онежское, а Ладожское.
0: У нас Байкал, у нас Онежское озеро, у нас Ладожское озеро, да. И еще есть на плато Путорана, я забыл, правильно, как называется озеро, мы доходили, и там тоже по уровню Байкальского, то есть сохранена такая пресная вода. То есть на самом деле очень много таких озер красивых, но вот действительно, Онега, Ладога, Байкал, и вот там на Путорана тоже такие места, да.
1: Но продолжим твой маршрут. Мы восхитились мраморной бывшей шахтой.
0: Там сейчас, получается, значит, очень много разных музеев сделали, там сейчас отель строят, то есть это такой прям кластер такой туристический, с мастер-классами, с ресторанами и так далее.
1: Мне кажется, там очень много.
0: Там, ну, да, можно... там камушки такие устраивают, ты можешь что угодно с ними сделать. Вот. Потом оттуда люди часто по пути, по трассе едут прямо в Русский Ал, находится водопад, тяжело их проносить, Ахвенкоски.
1: Как ты до этого все произносил? Ахвенкоски,
0: да.
1: И здесь запоролся.
0: И он рядышком у Русский Ал, и там действительно тоже сейчас что сделали. Там снимали какие-то фильмы старые тоже, и на Русский Альском, на Мраморном каньоне, и там. И там действительно красивые такие бурные водопады и экотропа. Она стоит отдельно, там что-то 500 рублей вход. Ну, и там именно приходят и гуляют по экотропе. Там на выходных ставят, знаешь, такие казаны чугунные на кострах, там варят уху, там разные такие мастер-классы проходят, ковки, там чего только нет. В общем, тоже точка очень интересная, и рядышком с Русский Алой. Вот такая, на ней обычно замыкают день, либо второй день поездки в Русский Алу, и получается, что едут обратно. И вот еще я хотел рассказать, там есть дом, называется «Дача Винтера».
1: Здесь поподробнее, это очень красивое место.
0: Да, это на самом деле и база определенно тоже стоит рядышком, но вот «Дача Винтера» — это в чем смысл? Там на берегу озера красивый двухэтажный домик красный, и там, получается, жил и практиковал Густав Винтер, то есть он в 1909 году построил для себя вот этот домик, загородную виллу, там мыс называется Таруньеми. И, получается, там жил, практиковал, и он вот сейчас как музей. То есть туда тоже можно прийти, он очень красивый, колоритный, и туда можно посмотреть, как это все там происходило. Там, кстати, он довольно неплохо так вошел в историю города, сам врач, да, и он был еще таким общественным деятелем активным, ну и активно практиковал. То есть вот поэтому дача Винтера, она там как точка такая притяжения в этом месте и есть. Поэтому вот такой, знаешь, это первый такой замкнутый круг.
1: Где можно потратить на этот круг 2 дня.
0: 2 дня, 2-3 дня смело вообще можно, даже можно 4 дня потратить.
1: Слушай, ну если я соберусь в Карелию, а я соберусь в нее, ну точно, я хочу потратить минимум неделю. Оставшиеся,
0: ну, это твой типичный маршрут.
1: Дни, оставшиеся дни я хочу потратить и на другое озеро тоже, и на другие острова.
0: Ну смотри, тебе нужно определиться, потому что Карелия — это очень большой регион. И я тебе рассказал только маленькую-маленькую часть, и она уже занимает большое количество времени. Там же, кстати, стартовали еще очень классное старое финское кладбище. Его сейчас, оно очень странно выглядит, то есть как парк.
1: Тоже,
0: оно очень готическое. Ну, представь, там захоронение еще там 1800-х годов. То есть там прям очень старое захоронение. Это очень колоритное место. Местные его используют как парк, потому что там огромные хвойные такие деревья. И ты представь, в лесу вот эти вот памятники такие из камня сделаны. Очень красивая тоже точка. Там что-то его забросили, потом что-то пытаются восстановить. И вот туда даже финны как-то приезжали на свои там могилы смотреть. То есть точка очень тоже интересная. Но тебе так могу сказать, это будет очень тяжелый длинный маршрут, если ты будешь ехать...
1: между озерами. Ну, сколько?
0: Я бы вообще их разделяю на разные маршруты.
1: То есть я бы несколько заходов нужно делать.
0: Потому что, ну, это достаточно сложный маршрут, и действительно тебе нужно будет переезжать потом. Ну, это очень такой... Вот я сейчас, кстати, строил маршрут,
1: но приглашаю. Нет, разве? Какие-то водные круизы прям есть?
0: Нет, ну, есть, безусловно, круизы. Там есть и... Они из Москвы, по-моему, даже какие-то круизы идут. Но я круизы не очень люблю, потому что они достаточно дорогие всегда.
1: Так, вот, вот в чем не любовь. Мы сейчас про цены не говорим.
0: Но для меня круизы, не знаю, мне кажется, это какое-то очень странное, слишком дорогие какие-то развлечения, по крайней мере, сейчас.
1: Мне кажется, нет. Есть разные круизы, разные судна, на которых круизы эти происходят.
0: Может быть, может быть.
1: Поэтому я не думаю, что это супердорого. Во всяком случае, ну, может мои быть, родители плавали на круизах, это не было так дорого. Я им путевки брал, это, по-моему,
0: ну, смотри, я по последним вот оценкам круизов, мы смотрели, это я тоже родителям хотел, да и сам я хотел сходить. А вот я смотрел, он там 200, 250, 300 тысяч круиз какой-то. То есть это все очень
1: странно. Ну да, но зато это отдых с питанием, с перемещением. И ну, все это занимает неделю. Вот неделю
0: тогда. Я ходил на экспедиционном судне, тоже круиз был 15 дней по Курильским островам. Ну, блин, это Курильские острова.
1: Да, ну, слушай, это другая природа.
0: Вот там сейчас... круиз стоил от 500 000 рублей за каюту, получается.
1: Давай отдельное шоу про круизы сделаем, тоже поговорим. Но все-таки мы обсуждаем Карелию. Карелия большой регион, как ты и сказал. А был ли ты на Валааме?
0: Нет, на Валааме, кстати, не был.
1: Вот я тоже не был.
0: Я еще не доехал туда. То есть, ну вот представь, я человек, который жил в Санкт-Петербурге 14 лет, а я так и не доехал до Валаама, я только доехал до Кижи, получается. До
1: Кижи. А ведь это тоже считается одной
0: конечно,
1: из таких супермест, которые
0: еще, наверное,
1: обязательно...
0: тоже есть, да.
1: Ну и Кижи тоже надо сказать.
0: Вот это
1: слов.
0: Очень красивый остров, действительно, и туда можно как из Питера доехать, так и из Москвы доехать. Там можно целый день провести. У меня очень много, кстати, классных фотографий. Это музей. Тут надо понимать, что это музей.
1: Ну, это, можно сказать, не только про церковь, которая без единого якобы гвоздя построена,
0: да, да.
1: Но там же много всяких
0: это интересных
1: историй. Это
0: остров, его
1: мест.
0: Можно действительно пройти, ну, там, не знаю, давай так, полтора часа ты его по кругу пройдешь, это первое. Второе, это действительно именно как остров-музей, он очень красивый, это правда. Стоит эта огромная церковь деревянная, которая там возле нее показывает, как она создавалась.
1: То есть, вы не видели, да, посмотрите, просто...
0: То есть, это действительно точка очень красивая, я туда хочу маму отвезти, потому
1: это
0: что...
1: Это действительно невероятно красиво. Я изначально, как я только увидел, к сожалению, оказывается, недавно только это изображение, оно достаточно популярное. Я думал, это вообще сгенерировало эту церковь. Ну, реально, она просто невероятной красоты. Может, здесь и покрашено, как-то еще по-другому,
0: ну,
1: она
0: там церковь,
1: светится как-то.
0: Да, там церковь,
1: очень
0: получается,
1: красиво.
0: 18 века. И да, там действительно говорят, что она построена без гвоздей. И там, я же говорю, рядышком есть домик такой деревянный, там все дома деревянные. Там показывают, как быт был устроен, там много таких интересных каких-то музейчиков, ресторанчиков такой. Там даже огород есть, где выращивают этот капусту.
1: С тобой есть общий знакомый, который сказал, что да, конечно, все это показывает красиво, как раньше жили, но ты поверни в другую сторону и пойди, и посмотри, как живут там действительно люди. Это тоже очень интересно. И, кстати, классный совет. Я тоже так хочу посмотреть не только, как было, а как оно есть.
0: Ну,
1: и
0: вот
1: там
0: я заезжал
1: это
0: в такое село.
1: И там тоже люди очень необычно живут.
0: Да.
1: Очень классно, колоритно.
0: Я в одном селе был, я не помню, как сейчас называется. Знаешь, что я там обратил внимание? Там старые панельки наши, вот ну, типичные, да, вот хрущевки, панельки, там все равно тоже колоритненько так переделаны. То есть там вверху они сделали такие деревянные резные такие вот узоры, и на обычной хрущевке вот дома... крыши, они вот с такими узорами тоже. Ну вот если мы говорим сейчас про Кижи, то вот, к примеру, от Петрозаводска, от речного вокзала, там, да. получается, ходят метеоры. Метеоры и комета. Вот от них, от Петрозаводска идти где-то час, час 15, час 30 туда. 3-400 стоит билет, чтобы ты понимал.
1: А, даже так. Слушай, Карелия, вот. Я как понимаю, это не слишком дешево.
0: Ну, есть такое.
1: Вообще не бюджет. Ну, типа, есть бюджетные варианты, а это можно в один ряд поставить, как есть самые топовые туристические направления. Условно, Краснодарский край, Алтай, и вот... В этом в сравнительном ряду, мне кажется, Карелию можно поставить.
0: Нет, тоже. Она очень не изъечна, то есть она не... Давай так вот.
1: Не настолько
0: говорю, есть сторона популярна. Близкая к Санкт-Петербургу, она действительно очень популярная. Очень много разных глэмпингов, отелей,
1: ну,
0: баз
1: рядом
0: отдыха,
1: город,
0: красивые,
1: конечно.
0: Да. Она объективна, и там она много застроена исторически. Потом идет больше природная часть. Водопады, ГЭС там есть очень интересная. Там Паана-Ярви, по-моему, там природный парк тоже очень огромный. И туда уходят прям именно такие длительные трекинги. То есть это прям полноценная огромная природа, по которой ты должен прям ну, с палатками, с рюкзаками прям в трекинг отправляешься. И это все, она вот разделяется. Потом идет уменьшение, доходит до такой вот тундры и выходит ближе к Мурманской области. То есть меняются абсолютно пейзажи все. И Карелия, она, с одной стороны, она вот туристически как бы не сильно прям объезжена нашими туристами массово.
1: В этом и прелесть.
0: Да.
1: Ты, в то же время, такое единение с природой бывает только, видимо, там.
0: Ну, там можно найти такие, да, точки прям очень хорошие. Ну, оттуда мы приезжали там в Триберку, оттуда мы приезжали там в эти домики с Любка-Алюбка, вот, и дальше Мурманск, Кольский полуостров, да, тоже там были. Ну, вот, я честно тебе скажу, мы обычно приезжаем на 2-3 дня. Если вот я ехал из Москвы, это была прям чуть ли не недельная поездка, это прям была даже больше, чем неделю.
1: Ну, если ты рядом живешь, можно и на 2-3 дня. У меня как минимум неделя в голове сидит точно, и я хочу прям все...
0: Ой, простите,
1: вот видишь, ты все-таки держался, я не держался. Значит, говорю правду, если ты чихнул. Смотри, ну все-таки я как человек, ты сильно не рекомендуешь два озера посещать, да? Ну, то есть это прям физически тяжело. Ну, а на какой... Вот ты все-таки за Ладожское?
0: Я все-таки за Ладожское. Оно более популярное, оно более... не знаю, что ли, обустроено, да, то есть ты действительно там можешь и комфорт хороший получить, и виды красивые, и это не так далеко. То есть у меня, знаешь, как, вот я думаю, тебе на недельку можно приехать в какую-нибудь там красивую базу отдыха, они зачастую все дают какие-то интересные...
1: А если не на одну, а на несколько?
0: Там же на несколько.
1: Ты же говоришь, там везде, куда не пойдешь, а природа меняется.
0: Но на несколько нужно бы переезжать. Ну вот я, к примеру, был, очень интересно был глэмпинг прямо на острове. Тебя отдельно на катере туда привозили. Mm-hmm. Ты, если ты машину ставил где-нибудь там далеко-далеко в лесу, тебя сажают на катер, и ты еще 15-20 минут едешь на катере таком по скорости до этого острова. И на этом каменном острове были построены такие купола и домики временного такого строения, да, потому что нельзя на постоянке. И там ресторан с шеф-поваром и баня, и ты просыпаешься.
1: Вот
0: у тебя...
1: баня карельская, это, да, наверное, отдельный вид искусства. Потому что многих друзей я знаю, которые там были,
0: да, да.
1: И они все как один говорят, о, а бани какие там.
0: Ну, там их часто же строят на берегу озера, да, и ты прям, естественно, ты выбегаешь и прям в холодную водичку, да, да.
1: Ну, вот, лишь бы на камешке не подскользнуться.
0: Ну, практически у каждого есть, у такого глэмпинга, либо база отдыха, есть какие-то прогулки на воде, то есть на шхерах тебе обязательно какой-нибудь на катере, зимой даже можно по ним ходить, я там... Меня катали по шхерам на катере с воздушной подушкой. Mm. Ну, тоже ходили там очень интересно.
1: Зимой, наверное, там очень холодно.
0: Как и везде.
1: Как и везде. Ну, в Сочи не так уж и холодно.
0: Ну, есть такое. Я бы еще, знаешь, что по национальной кухне бы прошелся бы тоже.
1: Давай.
0: Сейчас. Безусловно, уха.
1: Безусловно, финская уха.
0: Почему, знаешь, как она называется? Она называется калоруока.
1: Неважно, как она называется, главное, что вкусно.
0: Ну, там, получается, и форель, и сик часто используют рыбу местную туда. Курюшка жареная.
1: Само
0: я
1: собой.
0: Знаю, ты ее очень любишь.
1: Я
0: ты
1: ее очень люблю.
0: В каком-то из выпусков рассказывал, да.
1: Да.
0: А, есть еще одно национальное блюдо, называется сульчины.
1: Угу.
0: Это... Ну, как бы такие, это, по сути, блины,
1: да,
0: из ржаной муки, и там начинку либо картофельную делают, либо рыбная такая тоже. Ну, как бы иногда бывает сладенькая. Иногда бывает даже рис добавляют туда в начинку.
1: Что-то похоже на растягай, видимо.
0: А, он, его часто так заворачивают в рулончик, получается, такой вот свиток там. Есть еще очень похожие у нас называются чебуреки, а у них называется это карельские лепешки с канцы.
1: Mm-hmm.
0: Как бы такое сытное блюдо у них считается, но очень похоже на чебурек.
1: Mm-hmm.
0: А, вот. Потом есть пироги, рыбники их называют. Ну, тут понятно, да, что рыбник – это пирог с разной рыбой. Причем, там, знаешь, в чем суть этих пирогов? Там рыбу кладут с чешуей.
1: Да, да, что?
0: Да.
1: Фу. Чешую не люблю.
0: Да,
1: все,
0: да,
1: что под чешуей, сюда.
0: Потом есть пирог как рискука.
1: Ага.
0: Это пирог с репой. Туда тоже запекают. Вот тоже довольно традиционное блюдо. Есть мясо по-петровски. Это мясо диких животных. Там используют томят. Ну, знаешь, как у нас картошка в томится с каким-нибудь говядиной в печи. Вот, по сути, такая же самая картина. Про калакукока я тебе уже говорил. Это корейский пирог с батоном, да. Вот. Потом есть еще тоже уха. Называется по-другому. Называется майтокалакейто.
1: Все на финском.
0: Да.
1: Где вот эти русские названия? Пироги.
0: Они до Приозерска, а потом все.
1: Да. Ну, вообще, я говорю, есть отдельный даже фестиваль кулинарийный в Карелии. Mm-hmm. К сожалению, я не нашел названия, но просто я знаю, что они там есть и достаточно популярны. Если вы, друзья, были на таком, напишите, как он называется. Очень интересно узнать.
0: Блин, мне очень нравится, на самом деле, вот у них есть ржаные калитки, они часто делают с картошкой, вот мне они, честно, не нравятся. Не знаю, почему, но вот даже самые такие свежие испеченные не нравятся. А вот пирожки с земляникой, брусникой.
1: Да, вообще все, что связано с красиво. Ягодами, да. И вот что с чем-то мучным, там, мне кажется, это достигло такого пика, что там это пробовать, нежели где-то в поездах покупать.
0: Да, я для себя вот понял, что я все-таки рыбу, к примеру, форель, которая там, она мне перестала нравиться.
1: Угу.
0: Она часто озерная, и это прям такая специфическая рыба, то есть по вкусу она, вот, короче, запах Тина. Такой озерный, да, у да. нее. И икра тоже красная, у нее такого озерного вкуса. Причем, ты знаешь,
1: слушай, когда... некоторые наоборот любят так.
0: Да, я причем, когда приехал там, да, из Горловки, приехал жить в Питер, для меня она оказалась очень крутой. А потом, когда я уже попробовал там семгу или океанскую какую-то рыбу, там лосося, я понял, что действительно у нее есть определенный аромат. Хотя вот я ловил на озере маленькую форельку, мы ее просто жарили, вот жарить ее вообще отлично, мне она очень зашла. Такая, знаешь, в озерах она такая дикая, маленькая такая форелька, небольшая.
1: Очень вкусненько мы заканчиваем наш выпуск про Карелию. Вообще, я тебе предлагаю про Карелию еще раз поговорить, но только уже о других местах и в каком-то другом, соответственно,
0: выпуске. А может, Ванежское озеро, кстати,
1: разобрать. Да, да. Да.
0: По-моему, мы еще даже гостя пригласим кого-нибудь
1: из Карелии. Из Карелии, ну, да. Надо найти таких людей. Мне кажется, они есть. Если вы из Карелии, напишите нам, мы вас пригласим обязательно.
0: Расскажете, поговорим, да, про ваши красоты.
1: В общем, это точно то место, куда нужно съездить одному, с семьей, неважно, выбирайте. Я с семьей пойду 100%, потому что я хочу, чтобы мы все насладились этой красотой, прошлись этими тропами, о которых ты рассказал, потому что действительно одно дело ездить и плавать, другое дело по такой красоте ходить, восхищаться и ягодки срывать периодически. Уж грибы нужно жарить, тут их есть сырыми нельзя. Да, друзья, едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, Радио Спутник, 91.2 FM. Давайте услышимся в следующем эфире и узнаем, какой же город или какую область или какой округ мы будем обсуждать.
0: Всем пока.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Анапе, в Самаре полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 200 беспилотников СУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. Европа не может заменить военные активы США, которые те хотят сократить. Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации интервидения. Подробности далее. Более 200 беспилотников ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что 4 мирных жителя обратились за медицинской помощью. Также были повреждены 3 многоквартирных дома, 26 частных домовладений, 5 социальных и 3 коммерческих объекта, также 4 предприятия, 2 административных здания, фермерское хозяйство и 42 транспортных средства. Воздушно-космические силы России уничтожили 2 пункта временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщили в нашей Минобороны. Российские войска обнаружили их во время разведки. Отмечается, что удары были нанесены планирующими бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500. Европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить, передает агентство Bloomberg. Речь идет о сокращении стратегических бомбардировщиков, которыми Европа не располагает вовсе, а также на 30%, на 75-100% планируется сократить количество разведывательных и ударных дронов. Кроме того, планируется сократить на треть количество истребителей и практически вдвое количество судов. Ожидается, что сокращение начнется в ближайшее время. 3 женщины пострадали в ДТП в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин. По его данным, на перекрестке столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В службе спасения Саратовской области РИА Новости уточнили, что младшая из пострадавших 18 лет. Дети в аварии не пострадали. Всем потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь. Давление на русский язык и гонения на церковь в Молдавии не приведут к сближению с Приднестровьем, сказал депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Кравчук. Он также считает, что любые возможные процессы сближения Тирасполя и Кишинева, без учета мнения приднестровской стороны, обречены на провал. По словам депутата, это приведет к обострению ситуации в регионе. Россия активно помогает Саудовской Аравии в организации второго международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. А специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкоев. В финале первого конкурса «Интервидение» было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Швидкоев ранее заявил, что Саудовская Аравия не отказывалась от проведения конкурса, несмотря на ситуацию в ближневосточном регионе. Он также добавил, что менять страну проведения конкурса или переносить его на следующий год нецелесообразно. Швидко отметил, что при проведении подобных культурных событий ежегодность даже в усеченных форматах в высшей степени важна. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Скриншот сделать?
3: Да, доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 13 июня, на дворе у нас 11.04, лучшее радио страны продолжает свое вещание, радио «Спутник», и утреннее шоу «Изолента живьем», субботний состав, Петр Лидов, Александр Цыпкин, Трофим Татаренков, доброе утро.
4: Доброе утро. Что-то у нас никого вне компании. Никого в компанию у меня нет. Мне собрались вдвоем меня, так сказать, тербанить.
2: Не, я думаю, надо вернуть Лару в эфир. Мне кажется, она уже, так сказать, осознала.
3: Хотел пошутить. Ладно. Да. Это слишком жесткие шутки для радио, поэтому я буду молчать.
4: Я за то, чтобы Лару, естественно, вернуть. Да, 100%.
2: Хорошо. Поручим это Трофиму. Возвращение.
3: Нет. Трофим нет. Трофим прикинется березой и будет стоять в уголке. Значит, вопрос. Давайте вопрос. Можно вопрос? Константин Виноградов. А. Это единственный вопрос в «Изоленте плюс», который нам сегодня задали. Вот честно вам скажу. Люди спят после футбола. И я так понимаю, что выбил чемпионат мира всех из колеи. Доброе утро. Вопрос про рыночек. Вчера в Крыму без Севастополя топливо было на 90% АЗС почти в свободу доступе, не считая очередей. А сегодня после начала регулирования цены все по талонам или отсутствует вообще? Это совпадение? Спрашивает Константин Виноградов. Вчера, я просто, кто не знает, мне присылали тоже вчера фотографии из Крыма. По 130 рублей продавали топливо, и оно было в свободном доступе. Действительно, люди писали. Потом началось ценовое регулирование, и топливо стало чуть меньше в свободной продаже. Вот, соответственно, что и как думаете об этом?
4: Ну, слушайте, все возможно. Я не знаю, что тут рассказывать, я не в курсе, но возможна ли ситуация, при которой кто-то решил спекулятивным образом повести себя? Да, вполне возможно. Я не знаю, правда, что с точки зрения закона это означает. Ну, то есть, теоретически, каждая компания является там, частной организацией, отдельным юридическим лицом и имеет право цену назначать какие угодно, если только иное не предусмотрено законом в тех или иных ситуациях. Вот я, честно говоря, не берусь сказать, насколько юридически, к примеру, какая-то компания X имеет право сказать, ага, ну, все хотят бензин, мы его теперь по 200 продаем. Имеет право или не имеет? Или это бензин некий стратегический товар, на который цены регулирует государство? Вот тут остается вопрос. Потому что, ну, а чем бензин отличается, допустим, не знаю, там, от газа, от хлеба или от жвачки? Вот так, с юридической точки зрения. Вот этот вопрос важный.
3: Ну, в принципе, да. Ну, видишь как, тут вопрос ведь в том, что, избыток товара, который очень дорог, мы же помним 90-е, да, когда вдруг у нас внезапно в магазинах стало изобилие, и просто вот все, но ты приходишь как в музей, и ты понимаешь, что ты кроме как четвертинку хлеба черного на свою зарплату ничего купить не можешь, пришел, посмотрел, да, в магазинах много всего, но купить это не может никто, мне кажется, что это не совсем правильное изобилие, так, мягко говоря, вот, так и с бензином, поставь в два раза дороже.
4: Ну, слушай, если вопрос про 90-е, ты же понимаешь, если бы никто не покупал это, то в магазинах этого бы не было, потому что это бессмысленно было бы в магазинах держать, значит, кто-то покупал. Это, слушай, это касается всего. От билетов в театр, как же так, почему они такие дорогие? Потому что их покупают за такие деньги. До цен на отели, в ресторан или куда-то еще. Ты знаешь, сколько стоит, да, отели на экономический форум? Легко за 4 дня могли запросить миллион. Миллион рублей могли запросить. Вот легко за 4 дня могли запросить миллион рублей. В том отеле, который до этого за 4 дня стоил бы там, 100 тысяч. Ну, значит, есть спрос, так же и здесь. Печально ли это? Но это вот капиталистические издержки капитализма. И у социализма другие издержки. Вообще товаров могло не быть. Но повторюсь, с бензином, скорее всего, это все-таки чрезвычайная ситуация. Слушайте, у меня другой вопрос, который я регулярно слышу от...
2: Ну да, я тоже там, прокомментирую. Брат, тоже. Если... Или ты совсем по этой же теме, или в другую сторону?
4: Давай. Чуть-чуть другую, да. Угу. Давай,
2: Смотрите, во-первых, понятно, что государство занимается регулированием цен на бензин, заключается соглашение с сетями АЗС там, и так далее. То есть государство, конечно, этим занимается. Это обязанность Минэнерго. Бензин, топливо вообще товар стратегический, в отличие от, ну, например, мест в отелях на Санкт-Петербургский экономический форум. Если туда никто не заселится, или наоборот заселится слишком много, это, в общем, никак ни на что не повлияет. А здесь, конечно, ситуация такая. Вот, там просто цена еще определяется много чем. Это много факторов. Это не то, что у вас есть бензин, а потом его пускают в свободную продажу или наоборот, пытаются по талону раздавать. Ну, есть действительно поставки, да, то есть нужно обеспечить эти заправочные станции поставками с НПЗ. Если с этим есть проблемы, а именно эти проблемы пытаются создать сейчас европейцы с украинцами нам, они именно занимаются таким вот террором, направленным на то, чтобы и крымчан, и вообще россиян поставить в довольно затруднительное положение с точки зрения жизни и быта и так далее, то, естественно, вот такие краткосрочные проблемы могут возникать в ту или иную сторону. То есть, это рабочая ситуация. И главное, конечно, стратегическое решение – это решение вопроса с нарушениями поставок. Вот поэтому здесь, мне кажется, вот как бы вот совпадение, ребята все объяснили очень точно. Хоть свободная цена, но, естественно, она будет такова, что всем хватит, но либо не все себе это позволят, либо будет немного. Талоны, естественно, спрос вырастает, и на всех не хватает. Не хватает по разным причинам, но не волнуйтесь, государство, безусловно, это очень жестко контролирует. Так что здесь переживать не надо, так же, как и стратегически не надо переживать о действиях украинской стороны в отношении России. Усё.
3: Хорошо. Саша.
4: Ну вот у меня как раз вопрос по... Вопрос по переживаниям. Вы достаточно много, я так понимаю, общаетесь с разными специалистами.
3: Много переживаете.
4: Да, переживаете. Вот что я слышу в последнее время регулярно. Ну, вот, если выносят НПЗ с такой, опять же, завидной и незавидной, точнее, регулярностью, то что мешает сделать это окончательно, то есть вынести все НПЗ. То есть если можно вынести там, 5, то, значит, можно вынести 10, 15, 20. А, так ли это или нет? Если у нас хоть какая-то, или у нас, не только у нас, вообще в мире, хоть какая-то защита от дронов в таком контексте? Потому что многие задаются вопросами, а что если завтра все то же самое прилетит во все оставшиеся НПЗ, и ситуация с Крымом повторится по всей стране. Может ли быть такое? Не может ли быть такое? Есть ли у нас какие-то рычаги от этого давления на это? Нет ли у нас рычагов? Вот это вопрос, который задается постоянно, и мы опять, мне кажется, попадаем в ситуацию отсутствия какой-то внятной информации со стороны государства на эту тему. А с учетом того, что уже неоднократно везде, я много где читал, что сейчас перед выборами или вообще перед осенью попытаются раскачать ситуацию изнутри, всеми возможными доступными способами, то это один из таких достаточно эффективных. И только и смотришь везде видосы, все пропало, все взорвалось, останемся без бензина, без керосина и так далее. У вас есть какое-то экспертное мнение на этот счет, если возможно? У меня просто, я реально не хочу отвечать, поэтому не знаю.
3: Там, Саш, мнение очень простое, что Советский Союз 40 лет больше готовился к войне. Постоянно. Так. Как ты думаешь, как это, вопрос на 1000 рублей, как ты думаешь, у Советского Союза все в открытую топливо стояло, которое было вообще подготовлено на случай ядерной войны? Ну, наверное, нет. И, наверное, да, эти все мощности, они остались. И, наверное, что вот то, что сейчас жгут, в основном это коммерческие структуры, которые были созданы за последние 30 лет для того, чтобы коммерчески использовать те или иные топливные какие-то вещи. Есть ли стратегический запас у нашей страны лет на 10? Ну, конечно же, да. Он есть и всегда был, и никуда не денется, потому что, еще раз повторю, начиная со сталинских времен, мы каждый год, каждую минуту, каждую секунду готовились к большой войне, которая, слава богу, не случилась и, надеюсь, не случится, но, тем не менее, страна всегда к ней готовилась и была готова. Это мы даже по запасу нашей техники, которой мы до сих пор пользуемся, можем определить. Вот, мы еще теми танками вполне себе пользуемся и делаем из них новые системы поддержки танков. Терминатор, так называемый, да, из Т-62. Вот. Поэтому, конечно же, то, что сейчас на поверхности, это красивая картинка, да, которая очень устраивает Украину вполне себе, потому что дебилы, просто по-другому их назвать не могу, они все это дело снимают и выкладывают в сеть, создавая таким образом ажиотаж, бешеный совершенно, такое впечатление, что вся страна в огне, что горит вообще все, что просто какой-то ужас и кошмар. На самом деле это не так. Вообще не так. И тебе любой эксперт объяснит, что, во-первых, нет перебоев с бензином. Ну, то есть, в Крыму они есть просто в силу географических особенностей, потому что пока еще туда бензопровод условно не проложили с континента по дну Азовского моря, ну, какой-нибудь, как это было сделано с электричеством. Ты же помнишь, они также отрезали Крым от пресной воды, мы решили этот вопрос. Они также отрезали, пытались отрезать Крым от электричества. Мы решили этот вопрос. Ну, просто Крым имеет сложное географическое положение. Тут ничего не скажешь. Это такой полуостров,
4: скорее остров. А перебоев нет больше нигде?
3: Да нигде нет. Ну, вот я езжу в машине, у меня не было ни разу. И цена нормальная. Ну, то есть, вот я езжу в Ленобласть, и Питер, и Москва, и везде. Ну, Петр, Москва, Московская область тоже знает. У меня зрители живут по всей России абсолютно. То есть, если бы что-то было такое. Ну, из Крыма пишут. Вот реально зрители из Крыма пишут, присылают, все. Но это нормально, да, объективная ситуация. Сейчас происходят проблемы, их решают. А из других частей России у меня нет ни одного сообщения вообще от моих зрителей, чтобы где-то что-то не было бы или было бы что-то по спекулятивным ценам и так далее и тому подобное. Но красивая картинка с горящими вот этими всеми факелами, она присутствует, конечно, да.
4: Я тебя правильно понимаю, ты считаешь, что у нас есть именно просто запас, ну, условно, где-то под землей собрано большое количество топлива, либо где-то под землей есть...
3: Ну, не то, что под землей, нет, Саш, ну, просто, не скажем так, не все, чем мы пользуемся, и не все, что подготовлено у нас на экстренный случай, оно лежит на поверхности, и, слава богу, не все в Google Maps попало. У нас был момент, когда мы в открытость играли и сдавали вообще все, пускали наших врагов сюда делать 3D-снимки каждой улицы и каждого этого самого, но, слава богу, не все это попало на карты Google Maps.
2: Ну, все, я понял. Сейчас набрал в интернете просто для понимания. Да, есть, ну, есть стратегические запасы, это одно, конечно, есть гражданская инфраструктура, это другое. Именно атака идет на гражданскую инфраструктуру. Не только для картинки, но в том числе, да, действительно, перебои и прочее. Но, во-первых, НПЗ дронами довольно сложно как-то серьезно повредить, насколько я понимаю, потому что это огромный, кто видел нефтеперерабатывающий завод, да, там можно что-то поджечь, но вот такого вывести из строя надолго я что-то такого не припоминаю. Каким-то ракетным серьезным ударом, возможно. И в этой связи, конечно, вот наличие баллистики у них там вызывает вопросы. Значит, антидроновые сетки, которые, значит, конструкции, да, вокруг НПЗ уже довольно активно строятся. Вокруг, вот, я не знаю, кто-то летал на самолете недавно при подлете, например, к аэропорту Шереметьево. По-моему, я не помню, Шереметьево прилетал. Там даже видно вот эти вот хранилища с топливом, они закрыты, вот уже стоят такие решетки, которые дронам не позволяют туда пролетать. Если набрать в интернете защиту НПЗ от этих самых от БПЛА, то там уже с десяток предложений комплексного под ключ строительства вот подобных вещей. То есть бизнес уже отреагировал на этот запрос, и любые объекты готов упаковать. Поэтому по БПЛА, я думаю, это вопрос времени, когда это просто перестанет быть эффективным. По трассам и удары по гражданским объектам, вот мне кажется, это интересней. И опять же, мы сейчас без эмоций пытаемся обсуждать. Вот удар по, например, Севастопольской панораме, удар по общежитию. Да? Значит, вот эти вот удары, они... Это террор натуральный. Это террор, который террор, призван решить целый ряд вопросов, направленных на склонение России к переговорам на условиях Украины и Запада. Вот не зря тут 5 послов приезжали с довольно своеобразными предложениями. Вот. И создание общего ощущения, что они там как-то побеждают. И у них такое ощущение есть. Но стратегически, я думаю, все они прекрасно понимают, что, собственно, у Украины шансов-то нету никаких. И главное, чем это определяется, тем, что Украины нет и не будет в ближайшее время, не просматривается вообще никакого ПВО. Никаких патриотов им никто не дает. Все эти, значит, потуги произвести вооружение на территории Европы. Ну, БПЛА, да, они там делают, собирают. Но и то там есть нюансы довольно интересные, с которыми наши работают. И, возможно, им эту задачу тоже сильно осложнят. Вот. И практически страна беззащитна против ударов со стороны России. А Россия начинает методично сейчас выносить украинскую инфраструктуру. И вот как раз эта война на истощение, она просто ускоряется в их сторону. Скорее всего, как я понимаю сейчас действия нашей стороны, у них действительно пойдут, уже идут на вынос там и объекты энергетики, и мосты, там, и все остальное. И в общем, то же самое, то, что они пытаются делать с Крымом, будет сделано со всей Украиной довольно, довольно скоро. Мое понимание такое. Вот, но, тем не менее, на этом фоне у них сейчас ощущение, что они вот-вот десантную операцию в Крыму проведут и захватят его, обратно вернут. Такие там, значит, настроения. И с этим приезжали как раз британцы и немцы, приходили, вернее, немцы и этот француз.
4: А, ну, то так, есть настроение даже...
2: Ну, они, у них есть сейчас вот, да. Я не знаю, это, искренне они в это верят, или у них есть иллюзия, что они побеждают. Поэтому сейчас, они, ну, как бы это скорее переговорная позиция, потому что они сами пришли, они сами попросились, как Захарова сказал, 2 года они назад, значит, им предлагалось, они отказались, а теперь, значит, вот сами пришли проситься. Но пришли проситься со своими условиями. Вот смотрите, в наших газетах сообщают, что мы побеждаем, у вас горят НПЗ, у вас горит панорама, у вас гибнут люди, у вас сейчас будет восстание, у вас нечего есть там, как мы знаем, в стране, поэтому сдавайтесь. Вот пришли они с этими словами, им ответили, они пошли обратно.
4: Вот оно что. Понял. Ну да.
2: Ну там есть просто их заявление, есть, что они там говорили, оно, в общем, там 5 пунктов и так далее, все есть. Вот. Но пришли сами, это важно. Это, я думаю, что... Давайте переведу это на человеческий язык, потому что я иронизирую, конечно. Значит, что они хотят? Они говорят так: ребята, ситуация хреновая, как бы, мы готовы к переговорам, вот наша стартовая позиция. Им сказали, а вот наша стартовая позиция. Они пошли назад. И, скорее всего, дальше будут пытаться сблизить эти стартовые позиции на фоне того, что США сказали, что это самое, занимайтесь там, это европейский вопрос, мы тут ни при чем, и вышли вообще из этого всего. Ну, вот примерно так выглядит ситуация. Так что, скорее всего, мы будем додавливать свою позицию, если они опять придут. Вот, а может, и не придут. Ну, скорее всего, придут. То есть, будет, я думаю, какой-то процесс дальше. Вот, а мы у них под это дело будем выносить Украину. Ну, у них позиция, там, если я по памяти, значит, следующая, это, значит, выплатить репарации Украине, значит, остановиться по линии боевого соприкосновения, прекратить огонь и вести переговоры только в этих условиях, значит, ввести каких-то там европейских миротворцев туда и оказывать военную поддержку и дальше принимать Украину в НАТО, вот примерно такая.
4: Все понятно, ну да.
2: Ну, не ответ понятен на это все. Да. Ни по одному из пунктов нас это не интересует. Вот, есть. Нет, ну это, слушай, переговоры, это же, как мы все понимаем, это главное начать, как говорится. Вот. Ну, плюс нету фигуры там и так далее. То есть, пока это такое, вот в воду слегка рукой попробовали, мне кажется, так. Мое понимание такое.
4: Ну, можно же сказать, что если бы действительно у них была ситуация перелома, как они считают, они вряд ли бы прошли бы на любые переговоры. Они просто начали бы ломать дальше. Если у них перелом, зачем с их стороны идти на переговоры какие-то? Если ты побеждаешь, тебе переговоры не нужны, ты идешь дальше, мне кажется. Такая ситуация. Какой смысл?
2: Вот, да, ты идешь на переговоры. Ну, возможно, они посчитали, что это хороший момент для того, чтобы мы почувствовали эту силу и остановились просто. Они же не требуют как бы там сдаться и отдать Крым. Они просто просят, главное, просят остановиться. Не вести боевые действия. То есть принудить к этому. И их стратегия понятна. Перевести это все в затяжную, так сказать, фазу. Там, значит, миротворцы, там еще что-нибудь, пока вооружимся, здесь мы примем, здесь не примем, здесь рыбу заворачивали. Ну и как бы пусть там тлеет. Ага. Наша задача решить вопрос. Потому что нам тлеющая эта вся история не нужна, она оттягивает ресурсы и силы. Поэтому нам, конечно, надо дожимать, сколько бы времени это ни занимало. Не останавливаясь.
4: Понятно.
3: Логика есть. А выгоднее всего это, конечно, сейчас США, потому что они за последние два месяца стали самым большим экспортером нефти и газа в мире, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Они продают по четырехкратной цене газ в Европу, о чем Макрон тут взвыл на встрече с американскими коллегами. Говорит, вы что, осатанели, что ли, в четыре раза дороже? Он говорит, ну, как есть, извините, у вас другого газа нету, поэтому простите. Для США это бесконечно выгодная ситуация просто. И они же еще оружие продают через Европу столько, сколько они никогда, наверное, за последние 40 лет никому не продавали. Причем в деньги начали работать. И это прям для них очень выгодно. Поэтому, конечно, я уверен, что Трамп не захочет заканчивать. Ну, вообще, он устранится от этой ситуации.
2: Я вот с этим тезисом не очень согласен, потому что здесь скорее они используют эту ситуацию. Это так же, как и мы используем ситуацию с ростом цен на нефть, например. Но это не значит, что мы это все организовали. И не значит... То есть, любая страна, конечно, если конъюнктура рынка такова, она, конечно, этим пользуется. Они были бы идиотами этим не пользоваться. Но говорить, что они вот как бы тут будут специально что-то делать ради того, чтобы оружие продавать, у них там с оружием и так все нормально продается. Из-за Украины у них какого-то резкого там суперроста нету. Или нефтегазовые доходы, ну да, там они растут, но они в экономике. Ну, короче, дело не в этом. Они пользуются, ты прав абсолютно. Но это не значит, что они вот кукловодом являются в этом вопросе. У них там других сейчас дел хватает. Но ключевое, что у них они не могут поставить ПВО никуда. Никто не может дать Украине ПВО. Сколько бы они там декларации не принимали, сколько бы бюджетов не выделяли, сколько бы они там не говорили, что к 30-му году мы там что-то построим, они ПВО у Украины нет. И поэтому ее судьба в этом смысле весьма печальна. А без ПВО у тебя уничтожат все, если до этого дойдет, да, потому что у нас ресурсов хватит и бомб там, и орешников, и чего угодно.
3: Мы сейчас пойдем на рекламу. Знаете, на новости, вернемся через несколько минут. Давай. Саш, секунду, да, продолжим. Да, сейчас в интернете продолжим отвечать на ваши вопросы.

0: кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Боевики ВСУ серьезно повредили национальный парк Святые Горы, расположенный вблизи Славянска в Донецкой Народной Республике, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что власти уже прорабатывают необходимые шаги к восстановлению национального парка после его освобождения из-под оккупации ВСУ. Российский культурный центр в США переживает сложнейшие времена за свою историю, сказала в интервью РИА Новости глава центра Ольга Головащенко. Она добавила, что при прошлой администрации давление оказывалось на всех, кто связан с учреждением. Российский культурный центр в Вашингтоне является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах. Центр был открыт в 1999 году. Межмузейное сотрудничество России и Европы невозможно из-за действия 20 пакетов антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой. Он добавил, что российская сторона избегает рисков в виде ареста имущества государственных музеев при пересечении границы. Поэтому работает с теми странами, которые дают гарантии, например, с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Вьетнамом.

0: проверку. Мощный торнадо прошел по Челябинской области. Сообщают СМИ, огромную воронку заметили жители Верхнеуральска. На видео, которое уже в Макс-канале «Радио Спутник», видно, как торнадо двигается вблизи жилых домов. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Подобный торнадо уже был в регионе в 2024 году. Тогда он срывал крыши со зданий и ронял опоры линий электропередач. Ущерб оценили в 39 миллионов рублей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
2: Мы продолжаем наш эфир. Доброе утро, дорогие друзья. Следующий день после Дня России. Тоже праздничный, в общем, в каком-то смысле. Петр Лидов, Трофим Татаренков и писатель Александр Цыпкин с нами. Наивный Петр пишет в комментарии, человек из Перми.
3: Вот. Почему?
2: Ну, может быть, не знаю. Наивный Петр, пишет он так, снисходительно, по-отечески, похлопывая меня виртуальной могучей рукой. И, наверное, напрягая извилины своего выдающегося мозга, но не поясняя, в чем я наивен. Вот. Ну, наивный.
4: Я думаю, наивный в том, что в твоем предыдущем высказывании, что мы все сбиваем.
2: Что мы победим?
4: Не знаю насчет победим. Я думаю, что речь шла именно о восприятии, что мы можем почти все сбить, а они ничего не могут сбить. Я думаю, что и там ничего, есть проблемы со сбиванием. Ну, вот. Я не знаю, в чем тебе еще в наивности обвинить. Вот какая еще может быть наивность? Наивность. Да. Ну, хотя это в целом. Наивность вообще-то признак детства внутри, а детство – это замечательное качество. Вот. И вот этот
2: чистосердие.
4: Чистосердие, да. Какие есть еще комментарии, помимо твоей наивности?
2: Не знаю, я все-таки наслаждаюсь видом квадратного нимба на твоей головой. Это потрясающе красиво, мне кажется, это здорово.
4: Да, согласен, да. Я выбрал именно такой, да. Именно такой ракурс я выбрал, да.
3: Так, друзья, давайте на вопрос поотвечаем, а то мы в одну тему, как обычно, ушли, и из нее никак выйти не можем. Григорий Л., вопрос Александру, Петру и Трофиму. Как вы считаете, у нас институт репутации работает? Слышал мнение, что работает. Он у нас отсутствует.
2: По адресу Моросейка, 14. Приходите.
3: Ну, у Лубянки еще институт
2: репутации. Что про институт репутации всегда? Какой-то институт репутации. Там есть такой институт, и там репутация. Работает. Здрасте, а во сколько сегодня институт репутации работает? А, сегодня выходной, сегодня до 12. Зато парковка там бесплатная сегодня в институте репутации. Если хотите изучить, подправить, знаете, как карму, свою репутацию, идите туда, в институт репутации имени Александра Цыпкина. А, кстати, Саша, а что если создать организацию под названием Институт репутации имени Александра
4: Цыпкина? А ты закончил свой стендап? Можно отвечать на вопрос уже, нет?
2: Просто у Александра Цыпкина есть тезис, что у нас Институт репутации не работает.
3: Он выходной у него.
2: У нас университет репутации, институт и ПТУ.
4: Все?
3: Саша?
4: Я просто нас жду.
3: Я буду модерировать вас.
2: Давай.
3: Все, да, давай.
4: Саша. У Петра проплачены 3 минуты, они все-таки. Не зря столько денег вываливают, чтобы иметь возможность. 3 минуты славы Петра.
3: Так, ну давай, Саша, наваливай.
4: Да. Если мы говорим об институте репутации, как не о высшем учебном заведении, в котором Петр мечтает преподавать, а о неком последствии для... Научно-исследовательском, да. Институт ничего, да, как писали классики.
3: Если мы говорим о том, что
4: влияет ли репутация человека, компании, продукта, товара на потребление

0: почти нет. Ну, то есть у нас могут как угодно разнести тот или иной магазин, ресторан, не знаю, человека. На покупки это не сильно повлияет. У нас есть институт репутации с точки зрения HR. Вот если какой-нибудь гражданин себе испортит репутацию в государственных органах, то у него могут начаться последствия разные, от юридических до неюридических таких, наверное, между строк называемых. А вот с точки зрения, если там, разнесут какой-либо услон, разнесут спектакль, пойдут на него люди, пойдут, а хозяин какой-либо компании, ну, поведет себя безнравственно, допустим. Будут ли покупать товары его компании? Да, будут. Никому это вообще никого не волнует. Это волнует условия, скидки, удобства и так далее. Это уже проверено много раз. И за исключением, может быть, вот ситуации отношения людей к российско-украинскому конфликту. Вот тут так может быть ситуация, при которой... Помимо того, что у той или иной группы или у человека есть статус агента, могут люди не пойти, не купить билеты, если человек уж совсем какую-то дичь либо скажет, либо сделает. Но, тем не менее, заходишь в любые там, клубы караоке, либо так, какие-то публичные, либо корпоративы после и так далее. Поют ли там песни тех людей, которые у нас приняты? Поют. То есть в этом смысле слова их никак никто не отменяет. Поют эти песни точно так же. А вот
1: Это вопрос... подкреплено какими-нибудь объективными данными или это твое личное наблюдение в караоке?
0: Это абсолютно мое личное наблюдение. Не то, чтобы там регулярно бываю, но идешь по улице и поют вот и под гитару что-то. Заходишь чаще всего я где выступаю на каких-то корпоративных мероприятиях, а потом народ остается и идут все идут песни. А я так как улетаю на следующий день, то мне интересно, я зайду послушаю. Но вот из 10 раз последних, которых я был, в 10 раз поют песни, которые людям нравятся, и эти песни были в половине случаев иноагентские. И ничего с этим не сделаешь, потому что люди эту музыку нравят и любят. Они не проводят параллель между высказыванием конкретного человека и его творчеством. Что касается продуктов...
2: Могут и не знать, в общем-то. Извините.
0: Да, могут и не знать, да. Вспомним ситуацию с Вкусвиллом. Вкусвилл уж как громили, никак это на их продажу, насколько я понимаю, не повлияло. Так что с этой точки зрения институт репутации у нас, конечно, не сопоставим с институтом репутации. И слава богу, кстати. Слава богу. Потому что у нас тогда культура отмены была бы в полный рост, а культура отмены – это... когда у тебя нет права ни на защиту, ни презумпции невиновности не существует. Так что с этой точки зрения, может, и хорошо. Но вот, я уже не говорю о том, что сколько всяких депутатов ловили за руку с какими-то недобросовестными поступками. Если их государство потом наклоняло, это да. А так, чтобы люди переставали как-то к ним относиться. Нет, мне кажется, у нас в целом общество прощающее быстро. У нас общество быстро прощающее. А государство может не прощать тебя вечно. Это другая ситуация. А общество, ну ладно, ну... А если извинился, так и тем более. Ну и простите меня, пожалуйста.
2: Поэтому мне кажется... Долину, да?
1: Я прокомментировал. Смотрите.
0: Давай.
1: Да, если можно. Я с Александром категорически не согласен. Мне кажется, что оценка прямой народной реакции на какие-то действия там, людей, организаций и так далее, это несколько упрощенная точка зрения. Дело вот в чем, что, во-первых, огромное у нас разнообразие различных товаров, услуг, магазинов, там чего угодно. И в отличие от, допустим, 70-х годов, когда бренды имели в жизни человека огромное значение, сейчас, в общем, людям, как правило, действительно без разницы. Потребительское поведение. Поведение не основывается на каких-то вот репутационных вопросах, а основывается, конечно, на вопросах, там, я не знаю, коммерческих, выгоды, удобства и прочее. В этом Саша прав абсолютно. Но в любой стране, и это, кстати, не только у нас, как мы помним, какие-то массовые торговые бойкоты, они тоже давно ушли в прошлое, ничего там не происходит, и если только не в Китае, да и то, в общем, там... Мне кажется, что между брендом, личностью, фигурой там, и так далее всегда стоит и потребителем всегда стоит организация. Это может быть общественная организация, потребительская организация, политическая организация, государственная организация и так далее. И вот как раз, взыскание за репутационное провалы, они происходят не напрямую гражданами, да, как в Новгородском Вече, да, а скорее представителями этого народа. В нашем случае это, как правило, государство. То есть государство реагирует и там, значит, к ответу лишает доходов, отбирает возможность там, не знаю, выступать на концертах. Иногда это общественная организация, иногда это какие-то активисты, которые используют это для собственного пиара. Но то, что это не работает, это не так. Оно работает. И есть вот этот депутат, я подписался, кстати, Бородин. Он, значит, вот постоянно, или не депутат, он кто-то активист, или не Бородин, ну, в общем, такой крепкий. Он, значит, вот постоянно только этим и занимается. Вот, пожалуйста, пример того, как любой, в общем-то, прокол любого деятеля так или иначе получают ответную реакцию. У него много подписчиков, и подписчики там говорят: о, да, правильно, отлично. А он уже выступает с какой-то там законодательной инициативой или штраф, или что-то еще. Так что, мне кажется, вот народного прямого голосования нету, выборов прямых президента, как говорится, да, а вот косвенные они есть и у нас, и в других странах, просто механизмы разные.
0: А с этой точки зрения...
1: И нет универсального механизма, да? То есть, не знаю, кто-то действительно, как ты прав, кто-то извинится, то есть, но все равно делать что-то с этим придется. Кто-то сходит в правительство, кто-то там, значит, где-то договорится, но просто так вот, чтобы, значит, ты там чего-то вот вошел не в ту дверь, а потом тебе ничего за это не было, это практически невозможно.
0: Но это касается, по сути дела, только одной темы, российско-украинской. Все. Или с ней сопряженные, потому что войти не в ту дверь...
1: Это самая важная тема для нашей страны на сегодня.
0: Да, я понимаю.
1: Будет другая, будет касаться другой темы.
0: Нет, ну есть же темы еще, там, не знаю, нарушение других семейных каких-то ценностей. И вот здесь, не семейных, я имею традиционных ценностей, да вот, и вот здесь на реакции государства особого нет, и правительства особого нет, и народа особого нет реакции. А российско-украинская тема – это единственное исключение. Все, а вот остальное... Ну,
1: это самая важная тема. Просто те не важны, да и все. Вот, все.
0: Ну, вот так это же печально, что они не важны никаким образом. Вот, что у нас, в принципе, делай, что хочешь. Вот, единственное, волнует ситуация России-Украины. Вот, а так... Но у молодежи это начинает меняться. Я помню, я проводил опрос общественного мнения. Вот, скажите, если вы узнаете, что ваш руководитель... И там был целый ряд пунктов. В 90-е был группировки и причастен к убийствам. Там, не знаю, бьет жену. Что-то еще, но то есть куча вещей, не имеющих отношения к его профессиональным качествам. И пойдете вы работать такому человеку или нет. Я не знаю, насколько ответы соответствуют реальному поведению, но в ответах было 90% по каждому пункту, мы к такому человеку работать не пойдем. Это не имело отношения ни к функции его, ни к компании, ни к зарплате, ни к чему. Это то, какой он человек. Так ли это в реальности, идут ли работать к таким людям или нет, вопрос открытый, но, по крайней мере, в ответах было так.
1: Угу. Ну, хорошо. Тут зависит, опять что же, для тебя что-то, знаешь, для тебя, опять же, тут немножко, вот, мне кажется, важно оценить личное твое отношение к чему-то и отношение общества. Сейчас плохой пример, но ты его привел. Кто-то бьет жену.
0: Да.
1: Для тебя лично это недопустимо. И ты считаешь, что это ужасно, и такого быть не должно. А 90% людей считают, что ну и правильно, а чего она? И для них, конечно, не будет никаких, значит, этих самых. А вот если, например, кто-то, ну, предположим, обладает какой-нибудь не той ориентацией в каких-нибудь вопросах, да, для тебя лично это, может быть, не так важно, а для людей узнать об этом, возможно, будет важнее. И здесь мы просто немножко путаем наше представление о том, что как должны реагировать люди на нечто, что нам кажется неприемлемым, и как общество на это реагирует. Вот это все. И если вот по Украине говорить, да, это ключевой вопрос сейчас, это самый важный вопрос. Вот нас тоже все время критикуют, а чего вы там про это, про то, там про Трампа и прочее. А потому что это косвенно связано с Украиной в первую очередь, и с конфликтом, и с боевыми действиями. Вот, и, например, там права, я не знаю, ну, условных каких-то вот, так сказать, групп населения, они не настолько для большинства важны. Поэтому с этой точки зрения, а зачастую сравнение с Западом происходит, или там с Востоком, неважно, происходит именно по этим критериям. Ну, как же так, смотрите, у них вон что происходит. Стоило там кому-то в морду кому-то дать, и все. и культура отмены. А у нас, ну, вот с теми же, например, домогательствами, да? Вот, допустим, режиссер, этот, как его, продюсер Вайнштейн, вот то, что он делал там это недопустимо абсолютно. И там его... А у нас это вообще нормально. И что такого-то? Бабы сами виноваты, считает большинство, количество, большее количество людей. Ну, что, хочешь быть актрисой? Так что ты? А что ты потом? А что ты через 20 лет вспомнил? Вот у нас просто другой взгляд на эти вещи. Вот и все, это не проблема. Но у нас есть такие проблемы, которые их не волнуют.
0: Угу. Ну да, разный взгляд, согласен, что для кого-то это сложность, а для кого-то нет. Согласен с тобой, да.
2: Так, Кристина Эл спрашивает, да, есть, у нас все есть. Задавал вопрос Анатолию, уже и тот же вопрос хочу задать Александру. Вернули бы ли вы смертную казнь за тяжкие преступления? Ну, имеется в виду там такие совсем тяжкие.
0: Нет, я категорически против возврата смертной казни за любые преступления по одной простой причине. Потому что количество судебных ошибок, оно будет...
2: Не, ну, Саша, имеется в виду, там, с отсрочкой, с 30-летней, это не аргумент, нет, это не аргумент, Саша, там, с 30-летней отсрочкой, с возможностью, там, до расследования, перерасследования, но именно как факт смертную казнь.
0: Меня гораздо больше смущают сроки за убийство 8 лет, за нанесение тяжких телесных повреждений 6-7 лет. Вот это меня волнует гораздо больше. Почему так, за преступление против личности у нас такие маленькие сроки? Но вот это меня волнует больше. Нет, я против смертной казни в любом ее исполнении, потому что при правильном применении пожизненного заключения это в разы хуже для любого человека, чем смертная казнь. Я, честно говоря, если люди, мне кажется, хотя бы один документальный фильм посмотрели про жизнь на пожизненном заключении, то они бы увидели, что это хуже, чем любая смертная казнь. Ну вот. Поэтому в нашей стране, где пока не выстроена до конца правильно судебная система, это и даже на экономическом форуме об этом говорили, о том, что у нас есть пока еще проблемы, достаточно большие с судебной системой, вводить смертную казнь рискованно, потому что это очень будет сразу же инструментом решения деловых вопросов. Прежде всего, деловых вопросов. Если посмотреть на сегодня большое количество заключений по экономическим преступлениям, это чаще всего корпоративные разборки. Так вот, когда будет возможность убрать конкурента сразу же радикально, то этим многие начнут заниматься. А вот это даже не вопрос государственного террора, который может произойти при другом лидере. Понимаете, мы же все рассматриваем ситуацию лидера, который есть сейчас. У нас, я понимаю, что, наверное, многие наши оппозиционные товарищи думают иначе. У нас, значит, либеральный президент. У нас не кровопийца. У нас нет ни смертной казни, у нас преследование, конечно, по определенным вопросам есть, но его нельзя сравнить. Даже с советской властью это нельзя сравнить. У нас открытые границы, у нас там нет карательной психиатрии, у нас, в общем, достаточно все. А для военного времени, так и тем более. Да? А будет следующий, и следующий будет иной, к примеру, да, который скажет, слушайте, ну у вас тут все, конечно, здорово, но давайте мы ведем смертную, у вас смертная казнь есть? О, давайте расширим. Их стоит только расширить ее. Поэтому нет, я считаю, что этого нельзя делать. Это может очень печально, да, закончиться. Вот, мое такое мнение.
2: Угу. Хорошо. Так, далее что? Вчера были в общественном пространстве в помещениях бывшего пивзавода напротив студии Дмитрия Юрьевича. Очень красиво, так что в чем вопрос-то? А, зачем нам столько общественных пространств? Да, я сокращу, очень длинный вопрос от Андряши, прям длинный, с описаниями, с красотой, там, все в кабель, не все в кабель. Как можно еще использовать такие здания по поводу разрушающегося красного треугольника, горюю? Ну, в общем, короче, зачем нам столько общественных пространств, и что делать с остальными заводами в центре города, Саша? Ответь нам, как главный архитектор Петербурга.
0: Насчет общественных пространств. Если стратегически, с приходом искусственного интеллекта все больше и больше людей будет оставаться толком без работы. И по разным причинам. Их надо чем-то занимать. Вот общественное пространство и все, что связано с культурой, с искусством и так далее, это способ этих людей чем-то развлекать, занимать. Я помню, когда... Да даже дело не только в том, что много будет безработных, а их будет много и в ближайшие там, 5-10 лет. Может, Россия в меньшей степени коснется, у нас население небольшое. А так, в целом, да, большая проблема. Но дело не в этом. Я помню, я приехал в Тобольск снимать программу. И я понимаю, что культурная программа Тобольска, она... Ну, сопоставимо, мне кажется, с культурной программой Москвы. как вы понимаете, Тобольск город очень небольшой. Я смотрю афишу и понимаю, что не то, что каждый выходный, а каждый день туда кто-то приезжает. Я уже не говорю про общественное пространство, у них большое количество. Я думаю, интересно, небольшой город. Кто в это все вкладывается и зачем это делается? А потом говорю с коллегами из Сибура. Они говорят, а ты знаешь, что так как мы конкурируем за людей, то они спрашивают, а чем мы будем заниматься в свободное время? Школа и детский сад – это прекрасный спортзал. А какая культурная программа? И вот выбирает какой-нибудь инженер, ехать ему условно в Тобольск или ехать в какой-то другой город. И говорит, мы должны конкурировать по культурной программе. Огромный спрос на проведение свободного времени. Огромный спрос. А его стало все-таки больше, потому что, опять же, машины, я имею в виду банальные машины, стиральные машины, какие-то приготавливающие еду и так далее, освободили время людям. И ты вот в 6 часов, если у тебя нормально рабочий день, заканчиваешь, а дальше у тебя появляется... Раньше это было занято тяжелым трудом ручным, а теперь нет, этого нету. Готовят все, ты можешь купить готовую еду, убирают у тебя все, соответственно, там, пылесос и так далее. Все, у тебя раз, у тебя время есть. Это занято огромное количество площадок. Всем нужно что-то делать. Внутренний туризм от этого растет. Он сейчас, правда, сложно сесть с ценами, за счет высокие, но тем не менее... У людей много свободного времени. У нас сейчас много, вот мы сидим, у нас есть свободное время. В другое бы время, я бы и Петр Трофим грядки бы пололи бы, нам бы сказали, слышите, давайте хватит дурака валять. Вон, весна, лето, давайте идите заниматься. У нас есть время свободное. Да? Вот. Так что и общественное пространство заполнено людьми. Куда ни приди, везде толпы. Это очень классно, это очень здорово.
2: Угу. Хорошо. Значит, Кэптен Шепард дальше. С нашей стороны регулярно звучат заявления о красных линиях, ударах по центрам принятия решений критической инфраструктуре. Что, на ваш взгляд, сдерживает более решительные действия, стремление к дипломатическому урегулированию, ресурсные ограничения или другие факторы? И нет ли риска, что конфликт в итоге окажется лишь отсрочен, а не окончательно разрешен? Александр.
0: А я не очень понимаю, что мы еще можем сделать. Вот все говорят, красные линии, а что мы можем сделать? Вот видите, мосты. Я читал, мосты невозможно уничтожить. Просто невозможно. Технически невозможно. То энергетика и так выносится. И вот я один раз посвятил чуть не полдня и чтению разных материалов, от наших до зарубежных, и наших, в том числе и патриотических, что мы можем сделать? Выясняется не то, что вот то, что я прочел, возможно, я ошибаюсь, не то, чтобы мы много что можем сделать. Ядерное оружие, по кому его применять, что по фронту нет, а эти товарищи сидят в бункерах, их не достать. И мы тут же осложним ситуацию международную, а мы без нее не можем. Мы не можем без поддержки других стран, которые покупают наши ресурсы, а уже без Китая тем более. Куда нам его применять? По кому бить? Нас даже когда в Курск вошли, мы не применяли его. Но вот мосты, невозможно их уничтожить. Они были построены на случай ядерной войны. Можно полотно только вынести, а опоры не вынести. Я предполагаю, что мы просто ничего больше не можем особенно сделать. Мы можем отвечать жестокими ударами по гражданке. Но мы этого не делаем, к счастью. Но вот, что вынести? Воду и канализацию? Опять же, это будет удар по людям, это не будет удар военный. Вот. Мы можем выносить военные объекты, мы и так выносим, насколько я понимаю, постараемся. Вот, на фронте так наступаем. Единственное, что мы можем сделать, это бить по другим странам. То есть, допустим, не знаю, по базе в Польше, на которой все разгружается, теоретически. А в Украине, я думаю, просто мы ничего больше не можем сделать. Я могу ошибаться. Но вот, может, можем, и я просто не знаю. Вот то, что я читал. Я могу только то, что я читал. Вот все.
2: Хорошо. Так, да. Далее что? Григорий спрашивает, Эл, как считаете, нужно нам разворачивать частный...
0: Извините, а вы другого... Вы-то общаетесь с экспертами. Мы можем что-то другое сделать? Радикально по-другому поступить? Я пытаюсь понять.
1: Ну, такой получится долгий разговор, но нет, я просто, в принципе, все сказал по этой теме чуть раньше, поэтому, наверное, хватит.
2: Мы вчера буквально с Петром этот вопрос в эфире обсуждали, да, и там, ну, разные мнения есть, но в общем и целом, да, мы тут обозначили уже.
1: Ну, слушайте, да, давайте так, решение вопроса лежит в, как бы сказать, в координации и... взаимодействие некоторых ряда направлений. Первое – военное, второе – дипломатическое, третье – политическое и экономическое. Вот на этом стыке мы должны вопрос решить с Украиной Вопрос времени. А стратегически никаких проблем не должно быть. Ну, в смысле, стратегически. Понятно, что технические, военные и гражданские потери и жертвы, они есть и будут. Но стратегически, конечно, мы этот вопрос решим. Вот. Но вот таким одним ударом, там вот как некоторые рекомендуют ударить по польской там, базе и сразу все, там, или что-то еще куда-то, ну, это опасное очень решение. Оно может сыграть против нас.
0: Да, тут же еще вопрос, что можем сделать, а в ответ что будет?
1: Так вот, одним махом, ну, нереально.
0: Да. Мне кажется. Мне тоже кажется, не то, что мы что-то можем сделать, да. Угу.
2: Так, ну и последние 30 секунд у нас. Как считаете, Григорий, нужно ли нам разворачивать частные предприятия, изготавливающие ПВО и дроны, или только это должно государство делать? Ну, у нас есть, Григорий, частные предприятия, конечно, уже сейчас, есть. И они вполне себе развернуты, и они работают и по ПВО, и по дронам, и по стрелковому оружию. И у нас большое количество достаточно предприятий, вплоть до того, что у нас частный Starlink, как сказал Владимир Владимирович Путин, который, ну, аналог Starlink'а, вчера он в выступлении говорит, так это же частный компания и частная, все. Прощаемся с радиослушателями. До завтра. Завтра в 11 «Изолента» вернется.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
7: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
8: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
9: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
10: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале полдень, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Кая Каллас делает многое, чтобы лишиться поддержки в Евросоюзе. Строительство путепровода запущено в Бурятии. В Мурманской области освободили от веревок горбатого кита. Подробности далее. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, сообщает телеканал Euronews. Отмечается, что недовольство Каллас в последнее время усилилось, ее критики указывают на то, что она все еще ведет себя так, словно является представителем Эстонии, а не всего Евросоюза, и выступает с заявлениями, которые выходят за рамки консенсуса стран блока, а также время от времени высказывает собственное мнение от его лица. Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас. Соединенные Штаты продолжают отдаляться от Европы на фоне нежелания участвовать в прямой конфронтации с Россией, сказал бывший представитель США в НАТО Иво Даллер. Он считает, что США осознанно и активно ищут способы создать отдельную от Европы систему безопасности. По словам Далдера, опасаясь возможной реакции России, Соединенные Штаты не только перестали размещать на территории европейских государств системы дальнобойного высокоточного оружия, но и отказывают своим союзникам в Европе в постановке на вооружение подобных систем. Строительство нового путепровода в рамках реализации мастер-плана развития Улан-Удэ запустили в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, для Бурятии это долгожданный объект, который позволит решить транспортные проблемы и сделает город более связанным, удобным и комфортным для жизни. Всего в рамках мастер-плана столицы Бурятии в Улан-Удэ предусмотрено строительство 7 путепроводов. Спасатели с первой попытки сняли веревки, стягивающие плавники горбатого кита у берегов Мурманской области. Об этом рассказала специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница, принимавшая участие в операции. Запутавшегося в веревках кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня. Для его спасения в Мурманск прибыла с Сахалина группа специалистов, которые занимаются такими работами. Ранее автор проекта «Киты и териберки» Татьяна Ефремова рассказала РИА Новости, что операция проходила при плохой погоде, дождь, ветер и волнение моря. Символично, что Петра, так нарекли Горбача спасатели, освободили в день кита. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что ученые еще будут наблюдать за тем, как кит себя чувствует и реагирует на перемены. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Перу неподалеку от границы с Эквадором, сообщила геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах к северо-востоку от перуанского города Тамбагранде с населением около 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине в 72 километра. Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Большим о маленьких». Как всегда, будем говорить о здоровье детей вместе с педиатром Антоном Равдиным. Антон, приветствую.
3: Да, добрый день. Рад всех приветствовать в этот замечательный субботний день.
2: Солнечный день. Да, очень жарко на улице прямо сейчас.
3: Да, солнечно.
2: Но, кстати,
3: ну, видимо, в разных регионах по-разному, но у нас, да.
2: Вот, да. А кроме того, всем рекомендую подписаться на наш соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, можно подключиться к трансляции, писать комментарии прямо под трансляцией, мы их увидим, прочитаем, если возникли какие-то вопросы по тем темам, которые мы обсуждаем, может, какие-то личные вопросы тоже есть, также обсудим. А прямо сейчас давайте начинать. У нас, ну, такая первая тема, касающаяся именно взаимодействия ребенка с коляской. Не каждый ребенок готов в ней обитать, не каждый ребенок готов мириться с тем, что его, значит, пытаются везти на коляске куда-либо. И пытается из нее всячески выбраться, вырваться, да и вообще туда не хочет ложиться и там находиться. Что с этим делать? Есть ли какие-то методы, способы? Да и вообще, нормально ли это, что вот ребенок не хочет обитать в коляске?
3: Ну, слушайте, нормально ли, что ребенок в принципе чего-то может не хотеть?
2: Как ну, а, как родитель ответит, один родитель может сказать ненормально, он должен хотеть то, что правильно.
3: Того же, чего и хочу я, но ну, это да. Завышенное ожидание, да, это проблема завышенных ожиданий, это как бы ваши личные сложности, это вы слишком много ожидаете, не понимая, что, в общем, они, эти ожидания могут быть не реализованы. Абсолютно нормально, что ребенок что-то может не хотеть, но надо разобраться. Конечно, практически всегда ребенок хочет лежать в коляске и может это сделать. Но, естественно, есть различного рода ситуации, когда ребенок по каким-то причинам отказывается. В первую очередь, нам надо проанализировать, почему это происходит. То есть, было ли это раньше? То есть, это уже какая-то систематическая история? Или это впервые? Ну, впервые всегда когда-то оно случается. Да? Всегда бывает в первый раз. Да? Почему ребенок может в принципе негативить? Ему может быть неудобно. Может быть, слишком жарко, неподходящая какая-то погода, температурный режим. Пришло лето, выглянуло солнце, стало очень жарко, а вы коляску не поменяли, блок вот этот колясочный, и ребенок лежит, ему жарко со всех сторон. Шумно, есть какие-то внешние раздражители. Резкий шум, который его может испугать, может зафиксировать эту проблему, и в последующем он вообще будет отказываться лежать в коляске. Точно так же, как и отказываться с едой, да, если он ест, а рядом что-то очень шумное, страшное произошло, он такой раз, оп, что-то мне не нравится эта связка, я ем, а мне тут страшно становится, и перестает есть. Так тоже бывает, да? Ну, мы как бы это уже много раз обсуждали, вот эти различные младенческие РПП, расстройство пищевого поведения. А, случается и такое с коляской, почему нет? Он, мама идет с ребенком в коляске, рядом ремонтируют дорогу, начинают отбойным молотком выдалбливать там какой-нибудь камень или бордюр, да, и, естественно, этот звук, от которого взрослый-то, в общем, в сторону отскочить может, если он неожиданный и резкий, а что же с младенцем случится, нам остается только догадываться. А свет, который падает ему в глаза, в лицо, ему неприятно, почему-то кто-то не заметил этого, может, в принципе, может быть. Да, некие возрастные особенности. Еще вчера, позавчера все было не так, а сегодня он отказывается. Да, может быть, просто он научился переворачиваться, и ему уже, ну прям, уже невыносимо лежать на этой спине, и ему надо дать возможность перевернуться, да, поменять блок на прогулочный, чтобы он мог повернуться, лечь на живот и смотреть вперед. Ему неинтересно смотреть в крышку коляски. Ну, надоело уже. Попробуйте полгода в потолок посмотреть. Или
2: удручающе.
3: Ну, просто только наверх. Даже звучит удручающе, да? А детям-то каково? Да, им-то каково? Это же даже себе представить сложно. То есть он пытается приподняться, а спина еще пока слабая, да, вот ему там еще месяцев 7, он еще самостоятельно не присаживается. Но под углом градусов 45 его можно было бы в коляске посадить, да, если бы это была прогулочная коляска, чтобы он хотя бы чуть-чуть смотрел там на верхушки деревьев, на птичек, на провода какие-то там, ну, хоть что-то новое, да, в его жизни, не только небо, небо, небо и все. Может быть, да может быть, он посмотрит немножко, ему будет интересно, он успокоится, уснет. Вполне такая вероятная гипотеза.
2: А тут вот еще ведь разница большая есть как будто бы между колясками, хотя вот насколько она действительно существенна. Сейчас ведь появляются коляски, которые там стоят как, ну я не знаю, дешевый автомобиль, где есть и вся и подвеска, и какие-то специальные, значит, там обогревы или наоборот обдувы. Все самое разное. Вот это все ребенку действительно нужно? Или это вот те самые излишества, которые, ну так вот, не знаю, эго потешить?
3: Вы, когда покупаете автомобиль, если уж мы заговорили о дешевых автомобилях, вы садитесь в него, едете, и он вас везет. Если вы покупаете дешевый автомобиль, то он везет вас, ну, может быть, чуть менее комфортно. Если вы покупаете дорогой автомобиль, то он везет вас, ну, как минимум, просто комфортнее, вам приятнее. Как вы говорите, подвеска там, не подвеска. Зачастую это нужно только родителям. Потому что им комфортнее и удобнее управлять этой коляской. Она будет более маневренная, дорогая коляска. У нее действительно будет там подвеска. Она будет сглаживать некоторые неровности дорожного покрытия. Давайте их так ласково назовем. Наши дыры, выбоины на дорогах. Это может быть там принципиальная разница между, допустим, летней и зимней коляской. Потому что там, где летняя коляска летом спокойно проезжает, зимой она там же не проедет. Снежный покров просто не даст, вы забуксуете. Соответственно, гуляет ли мама по проселочной дороге? У нас же не все городские жители, так-то в общем в селах и деревнях тоже люди рождаются и растут. И там нету везде асфальтового покрытия. Соответственно, мама может гулять по бездорожью. И там, соответственно, какая там летняя коляска с маленькими колесиками? Там она в любом случае всегда будет такой или демисезонный, или всесезонный, или зимний, я имею в виду в плане колес, резины, да, это тоже, безусловно, важно. Конечно, выбор коляски очень важен, но это отдельная огромная тема. Здесь чаще всего, когда ребенок по каким-то причинам беспокоен во время прогулки в коляске, это не связано с тем, что колесики не те, там, амортизация желает лучшего, оставляет желать лучшего. Да, нет, здесь чаще всего какая-то другая причина. Да, там, ну вот тоже я не договорил, переутомление, недосып, может быть, в целом у него обострились колики, это маленький ребенок, там первые месяцы жизни буквально, у него лезут зубы, ему дискомфортно, он в принципе ночью плохо спал, он не доспал, и вот мама с утра пытается уже сама со спичками в глазах, всю ночь не спала, думает, ну сейчас вот на улице хотя бы, может быть, он часок поспит, ему будет легче, а он перевозбудился, у него вот этот уровень кортизола, который он никак не оторет, и ему страшно, больно, он сам не совсем понимает, что происходит. И вы его кладете в коляску, он не может просто успокоиться самостоятельно и уснуть. Да, перевозбуждение такое возможно, да, возможная история. Ну, в общем, причин на самом деле множество. Но надо, естественно, анализировать. Ему там, может, у него матрасик замялся, может быть, у него там что-то, игрушка какая-то лежала и под бок попала, он ее сам самостоятельно вытащить не может. Но ведь это же тоже возможная история. Поэтому осмотреть в первую очередь, безусловно, стоит понять, не повышена ли температура в коляске, или, может быть, у него там часть какая-то ноги, руки оголилась, и ему некомфортно, потому что, наоборот, прохладно на улице, а не жарко. В общем, варианты есть, надо разбираться в индивидуальном.
4: Ну да,
3: порядке.
4: Вариантов много. Я вот еще сейчас подумал, а есть ли, ну и насколько, даже если есть, сильное влияние на вестибулярный аппарат. Просто неоднократно замечал, как там, ну, мамы или папы, которые гуляют с колясками, они их вот вперед-назад покачивают, а даже если вроде бы, ну, не так уж это необходимо. То есть ребенок лежит и лежит там себе. А, но вот это покачивание происходит. А если, ну, или кто-то там вообще решит с коляской устроить дрифт, вот будучи естественно, в детстве, вот когда гуляли с сестрой, мы там с ребятами могли и пробежаться с коляской, вроде бы нам казалось, ну ладно, весело, весело.
3: Просто по приколу, так скажем.
4: Ну да. Ну а что, я тоже достаточно маленький ребенок был на тот момент, и вот с коляской гулял. И таким образом, я вот думаю, насколько это сильно может впоследствии повлиять на формирование вот этого самого вестибулярного аппарата. Ну, например, чтобы потом в машине не укачивало, привычка вот немного покачиваться или там просто от дороги, ну, скажем, чувствовать вот это движение, вот это влияет или нет?
3: Ну, смотрите, легкое укачивание, покачивание ничего плохого за собой не несет. Но именно легкое, не надо перестараться в этот момент. Действительно, на высоте беспокойство ребенка, когда ребенка не могут уложить, и родители уже там все способы перепробовали, там цыгане, бубны, шаманы, все уже были, батюшка из церкви приходил, даже, прости Господи, врача вызывали, а ребенок все равно не спит. И здесь действительно хочется уже, иногда хочется спросить, ну что ж тебе еще надо, и просто начать его качать так интенсивно, что просто, чтобы вот он точно наверняка уснул.
4: Просто вырубить вот, уже, там, как палкой
3: ну,
4: по
3: как
4: голове.
3: Будто бы. Как будто бы, да, но все-таки в рамках действующего уголовного кодекса, да, не палкой по голове. И все-таки это же наш ребенок, мы же его в любом случае любим, кричит он или нет, это надо тоже понимать. Вот это уже перебор. По поводу вот этого покачивания в коляске, там, вперед-назад, но это же просто имитация движения, потому что если мы остановимся, то ребенок может проснуться, потому что пока он едет в коляске, да, это легкое покачивание и, ну, по сути, там, белый шум, который возникает при движении. Его это успокаивает, и он под эти звуки хорошо спит. А когда мы останавливаемся, присаживаемся на лавочке почитать книжечку, ну, потому что хочется иногда отдохнуть, ну, или просто жарко бывает, не хочется по жаре гулять. А тенистый участок там рядом с домом, он очень ограничен, и невозможно на этом пятачке в 5 метров с коляской пару часов гулять. Поэтому хочется присесть там, почитать в тени. Но вот в таких ситуациях и приходится маме сидеть, одной рукой держать книжку, а второй рукой слегка покачивать колясочку. Ну, слегка.
4: Имитируя
3: слегка.
4: Движение.
3: Имитируя движение. Если мы делаем это очень интенсивно, особенно на руках, ну или в коляске, там, где нету амортизаторов этих, и голова ребенка будет просто при интенсивном таком покачивании будет ударяться о матрасик, то мы, по сути, ему микросотрясение создаем. Да, это не будет полноценного сотрясения мозга, но это не пройдет совсем бесследно, и вы никогда не узнаете, что именно это за собой понесло. Вы не узнаете, как могло бы быть без этого. Поэтому есть такие рекомендации от неврологов, от всех неврологов. Пожалуйста, не надо их чрезмерно сотрясать. Они от этого спокойнее не станут.
4: Угу. Но вот надо быть аккуратнее, получается. А есть еще вот у меня одна мысль, касающаяся, ну, скажем так, разного отношения детей, в принципе, не только к коляске, но и к каким-либо действиям, да и, в принципе, к их поведению. Вот я вспоминаю себя, ну, по крайней мере, как мне рассказывали родители, стоило в коляске вывести на улицу, все, отрубался через секунду. И...
3: В большинстве случаев так, да.
4: Ну, да, да, да. А сестра в то же время абсолютно, ну, неуправляемая была. Ей то в коляске не нравилось, то хочется отсюда уйти, то туда уйти, то ей, значит, вообще все не нравится, она просто кричит. Вот это именно темперамент или как-то можно, ну, я не знаю, что ли, с этой определенной гиперактивностью справиться, вот этой детской? И есть ли она вообще, вот эта гиперактивность детская?
3: Знаете, часто говорят, что если бы первый ребенок был такой же, как второй, то второго бы не было. Есть такая шутливая поговорка. Но не всегда она правдива. Это можете быть в этом уверены, я на своем опыте убедился в плане врачебном, да, это действительно далеко не всегда так. Это шутка, конечно. Это темперамент, безусловно, раз. Это особенности периода, когда ребенок родился и растет. Если один ребенок родился в зимний период, другой родился в летний период, длительность светового дня. Здесь очень много факторов на это влияет. Вплоть до того, какое питание ребенок получает. Он на искусственном вскармливании или на грудном вскармливании. Это тоже могут быть два разных ребенка. Обращает ли мама внимание на то, как ребенок засыпает, много ли ритуалов засыпания и так далее. Ну, любознательность, подвижность тоже никто, безусловно, не исключает, как индивидуальные характеристики конкретного человека. Да, мы вырастем, и мы станем разные. Я не удивлюсь, если ваша сестра по прошествии многих лет и сейчас любознательная, такая активная
4: сейчас
3: барышня.
4: Наоборот, что удивительно. Да? Она в детстве была гиперактивная, а сейчас максимально спокойная. А у меня как обратная это... сторона произошла. Я в детстве был максимально спокойный, а после вырос балагуром.
3: Это в туристических местах Черногории писали в родах черногорец очень сильно устает, поэтому всю жизнь вынужден отдыхать. А вот она в детстве переутомилась, и сейчас чуть больше отдыхает.
4: Нет, вот на самом деле, вот с этой гиперактивностью нужно бороться или не нужно оставлять, ну, скажем, как-то пытаться...
3: Все зависит от того, насколько это мешает жить человеку, ребенку самому. Да? Если это приводит к каким-то травмам, болезням, там, условно, то тогда, естественно, с этим надо в силу возможности бороться. Но здесь еще всегда возникает вопрос, а как вы с этим планируете бороться? Вы что, ему там какую-то пилюльку дадите? Пилюлек от этого не существует. Это как сказка про то, что мы сейчас тебя отведем к врачу, и он тебе сделает укол для послушания. Да, ну что за укол для послушания? Ну, это мы между собой, взрослые, друг другу подмигиваем и говорим, да, конечно, укол для послушания. И еще покажем ему картинку, где огромный шприц нарисован, да?
4: С успокоительным. Скажем,
3: вот такой вот, да, будет огромный шприц для послушания. Но ведь никто же не делает укол для послушания. И вот это СДВГ, если это синдром дефицита внимания и гиперактивность. Даже в легкой-легкой форме. Это ребенок, который может дать родителям... очень сильное утомление за день, да? Ну, что вы с ним сделаете? С ним в любом случае его надо много с ним заниматься, много гулять, да? Всем его интересам, ну, условно соответствовать в нормальном русле, да? Это как раз вот тот ребенок, который должен быть занят, и при этом это ребенок, с которым должна проводиться различного рода психокорректирующая работа, да, с психологами, педагогами, да, и получать задания домашние, которые в семье прорабатываются с этим ребенком, потому что в формате занятия там, одного с психологом все сделать, конечно, невозможно. Это не просто работа, это жизнь, а жизнь течет вне вот этой консультации с психологом, там, занятия с психологом. Поэтому здесь действительно большая такая трудная, местами трудная работа, но, естественно, она дает свои плоды, эти дети вырастают, и потом, когда-то уже сидя где-нибудь на даче за чашкой чая, родители будут вспоминать, какие в детстве были они там непослушные, послушные, подвижные, неподвижные, как было тяжело, но это жизнь у всех разная.
4: Ну, вот тоже верно. Но вот касательно работы, ну и, скажем, такого уделения большого внимания своим детям, очень многие родители, ну, не то что перегибают, хотя иногда и перегибают, возможно, начинают сильно вмешиваться в то, что, может быть, ребенку прямо сейчас и не надо. Это я говорю про, в том числе, ну, вот как минимум, там, не знаю, прокалывание ушей или что-то еще. Ну, такое вмешательство, которое выглядит, ну, немного странным из разряда, а зачем это делать, если ребенок это не сам решил, но родитель думает, ну, так, наверное, будет правильнее. Вообще, можно это делать ребенку, когда, там, скажем, еще не сформировалось ухо до конца, а родители уже думают, ну, вот, так скажем, заранее таким займемся?
3: Ну, здесь, на самом деле, в каждом возрасте есть свои «за» и «против». И, безусловно, пока ребенок очень маленький, то все важные решения за него должен принимать родитель. Ждать, что ребенок сам попросит или сам согласится на это, не всегда правильно. И я не говорю, что это касается прокалывания ушей. Здесь надо понимать, что речь в основном все-таки идет о каких-то вещах, от которых зависит его благополучие, здоровье и так далее. Да, вы же не будете там двухлетнего ребенка спрашивать, делать ли ему укол, если он заболел, и от этого укола зависит его здоровье. Он, естественно, сам скажет, что он не хочет. И я, если честно, его понимаю и поддерживаю. Мало кто хочет. Это не удовольствие ради делается. Но здесь вы принимаете решение, говорите, да, естественно, мы делаем этот укол. С прокалыванием ушей то же самое. У двухлетнего ребенка никто не будет спрашивать, хочешь ли ты проколоть ушки. Ну, ладно, окей, мы можем спросить, но ответа можем не получить. Или получить ответ, что да, я хочу, но он не понимает, с чем это связано. Он же не понимает, что это в любом случае будет процедура, что это будет определенная боль, ну, не самая интенсивная, безусловно, но тем не менее. А потом нужно будет аккуратненько обрабатывать эти ушки, ухаживать за ними.
4: Ну, может, это... там из разряда на маму посмотрела и подумала, вот ну, у мамы да, есть, да. О, а я себе хочу. Тоже хочу.
3: Да.
4: Ну, или как
3: я
4: помада тоже там тоже. Вот, кстати, что касается косметики, дрожание, отдельный да. вообще вопрос. У меня, я тоже помню, вот так сестра, с которой я по этому поводу боролся, говорил, не надо, кожу испортишь, давай позже.
3: Вот. И, естественно, то есть спросить-то мы можем, но ответ, который даст ребенок, он не будет полностью проанализированным ответом, да, это будет очень быстрый поверхностный ответ, либо «да, хочу», либо «нет, не хочу». При этом, ответив «нет, не хочу», она, может быть, и была бы счастлива, если бы они были бы проколоты впоследствии, и была бы довольна и благодарила бы. А получив ответ «да», она могла бы потом вам сказать: «Ой, нет, я же не знал, что это так, я теперь не хочу, все, снимайте». Ну, понятно, да? Если это ребенок там первого-второго года жизни, какие у нас риски? Действительно, не до конца полностью сформированное ухо. Может быть, легкая асимметрия впоследствии. Это риск травматизма, большой риск травматизма, особенно когда этот ребенок потом начинает сам одежду снимать, надевать. Он может зацепить сережку, получить травму мочки. Это очень неприятная история. Руки. Ну, никто там в 1.5-2 года не скажет: «Я пойду мыть самостоятельно руки, потому что я там что-то грязное потрогал». Ну, дай бог, если после улицы, это уже как бы отработанная история, что ребенок идет сам мыть руки. И то это редкой сознательности человек. Но при этом уши-то есть, и они могут чесаться, особенно пока заживают эти ранки. Они будут чесаться и грязными руками, соответственно, вот и вам и воспаление. В общем, минусы есть. Но есть и плюсы. Ребенок быстро забудет, не будет потом помнить, не будет того самого негативного опыта. На самом деле, оптимально, это, мне кажется, вот с 4 до 6. Это история, когда мы можем договориться с ребенком, обсудить все, что будет дальше, обсудить, что было до и так далее. И это уже более осознанная история. Но это индивидуально. Реально очень разные дети. Кто-то готов в 2-3 года и сам хочет, и будет очень сознательно к этому относиться. А кому-то и в 5-6 лет очень рано.
4: Ну вот по поводу сознательности это вообще отдельный разговор. А прямо сейчас новости на радио «Спутник», потом продолжим.

«Знать за 90 секунд». Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российская армия освободила 172 здания в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны России. Отмечается, что штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района в Константиновке. Здесь также уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Также, по данным военного ведомства, российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 540 украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Отмечается, что также уничтожены 15 управляемых авиационных бомб. Введение Зеленским санкций против российских изданий и журналистов стало очередным абсурдным решением Киева, заявил в беседе с РИА Новости председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых. По его словам, у киевского режима необходимость забивать пирамогами информационное пространство всегда возникает на фоне посредственных результатов действий ВСУ и украинской дипломатии. Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации. В список в том числе вошли Союз журналистов в России и его отделения в ДНР, ЛНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях. 69 пожаров потушили лесопожарные службы в 20 российских регионах за прошедшие сутки, сообщает авиалес.

0: В Вильнюсе. Через 15 минут выяснилось, что это был метеорологический воздушный шар. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Большим о маленьких» с Антоном Равдиным. Напоминаю про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите. Комментарии очень приветствуются. Будем их также зачитывать, пробовать разбирать. Ну и, конечно же, прямо сейчас мы будем переходить к следующей теме. Обсудили уже и коляски, обсудили сережки, проколотые уши. А прямо сейчас предлагаю поговорить о очках и линзах. Вот вообще, что выбрать? Очки или линзы ребенку? И вообще, когда можно начинать носить линзы?
3: Ну вот здесь самый важный вопрос действительно в том, какой возраст. Это первое. Второе, а что со зрением, собственно говоря? То есть это пока еще не очень выраженные изменения зрения, или они уже настолько выражены, что действительно нужна полноценная коррекция. И от возраста это тоже, безусловно, зависит. Да? Если это ребенок годовалый, то в некоторых физиологических изменениях зрения ему никто очки, уж тем более линзы, рекомендовать не будет. Если это какая-то прогрессирующая близорукость, да, все зависит от того, какой возраст и насколько нам нужно корректировать это зрение. В общем, конечно, это тема, которую правильнее обсуждать отдельно. Это очень масштабная тема. Правильнее ее обсуждать с офтальмологами. Я могу лишь сказать, что основное ограничение по возрасту для ношения линз – это… все правильно. Основное ограничение по возрасту для ношения линз – это самостоятельность, да, и та самая сознательность. Если ребенок сможет самостоятельно осуществлять уход, если он сможет самостоятельно эти линзы надевать, снимать их, ухаживать за глазами, соответственно, пожалуйста, этим можно заниматься. В каком возрасте он сможет этим заниматься? Вот как вам кажется?
2: Ну, я думаю, что будет лет готов? Хотя бы в 6-7.
3: Ну, в 6 сомнительно, но maybe какие-то индивидуумы. 7-8, да, это возможная история. Это возможная история. Значит, обычно, ну, там пишут с 8 лет. Есть редкие ситуации, когда по каким-то причинам нужно назначать именно линзы и делать это сильно раньше. И в таком случае уход осуществляют родители, да, соответственно, это ложится на их плечи. Детям, когда они уже самостоятельно могут этим пользоваться, ну, чаще всего подбирают какие-то линзы, которые обладают высоким газообменом, то есть, по сути, пропускают, да, необходимые для питания глаза частицы там, воздуха, кислорода. Это силиконо-гидрогелевые, как правило, линзы. Конечно, еще по уму было бы, чтобы они были такие однодневные, да, для ежедневного применения и ежедневной смены. Да, чтобы не приходилось эти линзы, снимая, прям аккуратненько убирать в контейнер, промывать их. Это же тоже дополнительный момент, на котором ребенок может допустить халатность какую-то. Они зубы-то свои чистить иногда специально не хотят, да, идут, щетку помочил, обратно поставил. А с линзами-то, думаете, там что-то сильно другое будет? Он его там ту линзу Хорошо, ну, я если думаю, в контейнер положить.
2: У нас же обычно задача не перепугать слишком сильно, не перегнуть с этим, но напугать-то немного-то стоит по поводу
3: последствий. Не, ну напугать немного стоит, поэтому, да, по поводу последствий, если вы ему скажете, что у него глаз загноится, то пока он не загноится, он не прочувствует. Это как бы такая, знаете, история. Они уже давным-давно все понимают, что все эти уколы, которые...

0: их пугаем для послушания, это все байки взрослых. Они это понимать начинают гораздо раньше, чем нам кажется, поверьте. Поэтому они очень пренебрежительно зачастую относятся к нашим вот этим историям. Потому что мы как раз-таки сами им даем такую возможность. Мы сами очень много чего обещаем, и ничего из этого не получается. У них они такие, ладно, эти взрослые сейчас опять что-нибудь наговорят, жути нагонят. Да? Ну, все же подростки так думают. Ой, мам, ну что ты опять пристала с этой шапкой? Ой, ну что со мной случится, если я в 11:30 ночи одна от метро дойду? Ой, ну вот там, ну, вот это вот все, да? Ну, что ты жути нагоняешь? Но это же постоянная история. Мы им говорим, говорим, говорим, а они нас не слушают и не слушают. И чем взрослее становятся, тем больше ставят наши слова под сомнение. Поэтому, в общем, это такая защита, знаете, проще сделать так, как будет надежнее в плане защиты. Это однодневные линзы. Ну, просто вот каждый день их меняешь и не думаешь, обработали их вчера, не обработали. Чистые они, нечистые, будет плохо с глазами или не будет, просто поменял их, собственно говоря, и все.
1: А я вот тут посмотрел, есть еще такие ночные линзы, которые надевают, и, как указывается, они могут там бережно менять форму роговицы, обеспечивая 100% зрение на весь следующий день без очков и линз. Вот это рабочая история или что это такое?
0: Вы знаете, мне как непрофессиональному офтальмологу очень сложно ответить на этот вопрос достоверно, без указаний каких-то нюансов. Знаю, что действительно этими жесткими линзами пользуются, но есть ряд ограничений по использованию этих линз. Не всем они хороши, не всем их назначают. Встречался по работе, скажем так, пересекался с родителями, которые давали очень хороший отклик об этих линзах. Да, что вот был ребенок, у которого прогрессивно ухудшалось зрение, потом были назначены эти линзы, и зрение не то, что перестало ухудшаться, а даже несколько стало улучшаться. И родители прям были очень-очень довольны результатом ношения этих линз. Но, да, тоже, опять-таки, это кропотливый труд. То есть это не будет вот как та самая таблеточка или укол для послушания. Здесь вот так тоже не получится. Это не какое-то вещество, которое тебе ввели один раз, и все, и сразу все процессы возымели обратное развитие. Нет, это линзы, которые каждый вечер надеваются на ночь, и нельзя пропускать, потому что эффект сильно снижается иначе сразу. Да, он тоже там отчасти накопительный, не так, что ты день поносил, потом завтра в дом будешь, ну ладно, дом в очках похожу, бог с ним, там, носить не буду, там на эту ночь надевать. Нет, так нельзя, надо прям каждый день, без перерывов, то есть вот, чтобы это прям система была. Тогда будет результат. Но в любом случае, однозначно, это не те линзы, которые вы пошли купили в аптеку, чтобы просто попробовать. Да, это как вот очки, можно пойти в оптику и подобрать себе очки. Да, и здесь вот с этими линзами так нельзя. Нельзя просто пойти и купить, ну, дайте я ребенку своему попробую, вдруг у него зрение перестанет ухудшаться. Здесь все только через офтальмолога, с подбором, все очень такая серьезная история.
1: Ну, как вы и сказали, да, тема такая обширная. На самом деле много вопросов, но я вот один себе позволю и дальше пойдем. Касательно, ну, скажем, ну, самолечения, что ли, зрения, ну, или его не ухудшение, вот так вот назовем, просто неоднократно слышал, что если там, ну, например, какое-то не сильное искажение, там, не сильная близорукость, то лучше очки не надевать, лучше также линзы не надевать для того, чтобы зрение, ну, вот в таком еще в детском возрасте, восстановилось. Вот это правда так работает? Или это, ну вот оно ухудшилось до этого состояния, и все, оно в нем осталось? Ну там, например, до -1 или -1.5?
0: Слушайте, со зрением здесь, повторюсь, вопрос такой очень неоднозначный. Пока глаз растет, пока растет ребенок и растет глаз, это зрение может и ухудшиться, и улучшиться. Безусловно, надо понимать еще, почему ухудшается это зрение. Да, есть даже такой термин, как школьная близорукость, например, да, когда это происходит из-за того, что у ребенка в этом возрасте, в школьном возрасте, слишком много факторов, которые ухудшают его зрение. Да? И нагрузка световая другая, и зрительная нагрузка другая, и гуляют они мало, и дома в полумраке все время что-то делают, все эти задания домашние. Там много-много различных факторов. И если мы на них можем воздействовать, на них надо воздействовать, чтобы это зрение не ухудшалось. Но по-хорошему коррекция зрения, конечно, должна проводиться у детей. Безусловно. То есть, если мы, как вы говорите, там не будем носить очки, то глаз натренируется, это
1: Ну
0: не
1: да.
0: совсем правильная история.
1: Ну, из разряда привыкнет. А если очки будет надевать, ну все, а глаза будут
0: Ну,
1: адаптироваться под очки.
0: у ребенка это называется привыкнет, и привыкнет к чему? Щуриться привыкнет, привыкнет, что у него будет постоянный там спазм этой аккомодации, ну, как-то вряд ли.
1: Ну,
0: Вряд
1: тоже
0: ли.
1: верно, тоже верно. Ну ладно, предлагаю тогда на этом эту тему завершить и перейти к темам, которые мы неоднократно поднимаем, а именно к питанию. Ну, такое, вот первая тема, которая у нас касается что-то, ну, там, не знаю, поедания чего-либо, она не связана с чем-то съедобным. Это мел, это несъедобные вещества. А вообще, почему дети начинают подобным увлекаться? Понятное дело, там в самом маленьком возрасте они все подряд пробуют. Но вот если действительно вот к такому пришли, это указывает на какой-то дефицит, симптом, что это?
0: Называется это пикацизм, когда они едят мел, бумагу, землю, куски обоев, плинтуса, коврик, пытаются отгрызть.
1: Термиты какие-то.
0: Да, практически, да. Практически. Наверное, самое первое, что приходит на ум, когда говорят о изменении вкуса, извращении вкуса, да, это какая-то анемия, из-за чего люди начинают есть мел, побелку. Для беременных это еще иногда бывает характерно. Тоже многие, наверное, слышали про это. Вот. Дефицит железа нарушает работу различных ферментов, и мозг дает сигнал о изменении вкусового восприятия. И хочется, вот хочется чего-то так несъедобного хочется. Есть такой момент. Хотя, кстати, что касаемо мела, кальция там много, его иногда рекомендуют тем, кто находится на гемодиализе, тоже нет-нет, да сгрызть парочку долек мела для доски.
1: Да, потом в школу приходит, а весь мел съеден. Просто.
0: Съеден, да, потому что учитель находится на гемодиализе и просто мел не доживает
1: Да, а там еще и дети
0: до уроков
1: подключаются.
0: медицинский юмор. Не, детей не надо, не надо. Ладно, давайте не будем про детей. То слишком жесткая шутка получается.
1: Ну да, действительно.
0: В общем, бывают и физиологические состояния, когда просто это приходится делать. Но в данной ситуации людям не хочется этого делать, просто, ну, как бы нужно и нужно, да? Они это делают. То есть в первую очередь мы думаем о том, что есть извращение вкуса из-за того, что есть какие-то проблемы с дефицитом железа, да? Потом есть некого рода дети с расстройствами аутистического спектра. Для них тоже очень характерно издавать различные звуки и поедать что-то не совсем съедобное. Стрессовые, эмоциональные истории, когда какой-то длительный, практически хронический стресс, люди начинают поедать все, что возможно, несъедобное. И если у него под рукой оказывается мел, он ест мел. Если у него под рукой оказываются собственные волосы, которые можно намотать на пальчик, оторвать и сживать этот клочок волос, то это может быть и волосами. Да, есть группа такая людей, которые этим занимаются на фоне стресса, на фоне психических расстройств, на фоне просто стрессовых ситуаций. И иногда потом хирургам приходится их даже оперировать, потому что возникают так называемые трихобезоары. Это такие комки из непереваренных волос, ногтей. Ну, звучит не очень, выглядит точно так же не очень. Это большой шарик, ну, как представьте себе, размер там с 2-3 теннисных мячика. полностью из волос,
1: Хотя бы
0: ногтей,
1: для
0: вот
1: пинг-понга, которые.
0: всего. Нет, да, на профессионального тенниса, да, вот таким, ну, прям большой, который не может просто пройти в желудке, из желудка никуда выйти. И когда он занимает, просто он изначально он размером с пинг-понговый мячик, да, ну и нарастает, нарастает, нарастает и так далее. Соответственно, чем больше он становится, тем больше он преграждает проход пищи, жидкости из желудка в кишечник, и возникают симптомы кишечной непроходимости. Делают обследование, обнаруживают, и там уже дальше его через пищевод-то не вытащить, он уже огромный.
1: Так, ну это
0: Поэтому
1: у нас уже
0: приходится оперировать.
1: страх и ужас. Мы переходим.
0: Тем не менее, все
1: Да-да-да.
0: бывает в этой жизни,
1: Но,
0: да?
1: а если
0: Различные
1: вернуться.
0: психологические факторы, неврологические, психические расстройства, заболевания пищеварительного тракта, которые ведут за собой нарушение всасывания. То есть не всасываются какие-то полезные питательные вещества, и человек пытается интуитивно их восполнить, и образуется точно так же вот изменение вкуса и желание съесть чего-то несъедобного.
1: А если
0: Вот.
1: вот такому
0: Чаще
1: человеку,
0: всего
1: ну,
0: так.
1: скажем, если, ну, замечают, что ест там мел в больших количествах, заменить тот самый мел на какие-нибудь, ну, я не знаю, витаминки, которые содержат, ну, необходимый кальций, которого, может быть, не хватает, тогда эта проблема решится, да и вообще эта проблема, но если мы не говорим о
0: Но
1: каких-то вот
0: все
1: серьезных
0: зависит
1: случаях,
0: от
1: психологических, вот уже
0: причины.
1: серьезных.
0: Все зависит от причины. Ведь есть же дети, которые специально для привлечения внимания это делают. Это просто, ну, работа на публику, ну, на полном серьезе. Я не врач-психиатр, не могу вам много красочных, интересных примеров рассказать, но такие дети есть, которые это делают на зло кондуктору, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы весь мир через шок обратил на них свой взор.
1: Ну,
0: Да,
1: тоже
0: шок это
1: верно. А
0: по-нашему.
1: чем не метод? Чем не метод? Ну вот, кстати, что касается, ну, я бы так сказал, что ли, необычного восприятия, возможно, там, детского или взрослого, когда люди там все подряд едят, ну, может быть, это просто от и скуки, ну, так, из разряда, а попробую, а вот это на вкус что? А вот это на вкус что? Тоже ведь может быть, ну, скажем, без каких-либо дефицитов и всего остального.
0: Не знаю, меня вот прямо сейчас в моменте сразу вспомнилось, как бывало в детстве, когда все разъехались, там, одноклассники, друзья, лето, и ты месяц, ну да, ты там тоже куда-то уедешь, обязательно тебя там куда-нибудь отвезут, привезут там в деревню как минимум, и вот ты месяц сидишь в этой жаркой, солнечной погоде. Деваться некуда, вообще, ну, скука страшная, смертная. Но никогда мне при этом не хотелось ложечку земли из горшочка съесть.
1: Ну так, ради разнообразия. Не, я просто это вспомнил, потому что, ну, там многие пробовали кошачий или собачий корм. Ну так вот, просто из интереса, что они там едят-то.
0: Ну, это другое дело. Да, чапи солененький такой, да, интересный был, я помню.
1: Ну вот. Вот
0: Да.
1: я как раз про это.
0: Но
1: Но.
0: это съедобная история, понимаете? Там все начиналось с того, что как бы это такая же еда, как для взрослых,
1: Ну да.
0: ну не для взрослых, а для людей. Такая же еда, как для людей, просто ее делают для животных. И все, в общем, отличие только в том, что меняется упаковка. Да, ну и плюс большинство кормов они сухие, а люди сухой корм как-то не особо едят. Хотя сейчас про сухой корм для взрослых тоже, для людей, точнее, тоже поговорим.
1: Да, вот,
0: Да,
1: кстати,
0: сухой
1: давайте
0: корм на
1: поговорим
0: завтра.
1: про сухой корм. Будем его так называть. А если вам захотелось погрызть гранит, лучше погрызть гранит науки. Не надо. Он твердый, его зубы обломаем. Так
0: Да,
1: вот,
0: точно,
1: по
0: абсолютно.
1: поводу сухих как раз завтраков.
0: Сухих кормов
1: Сухих,
0: для людей.
1: да, сухих кормов утренних. Это, ну вот, на самом деле хорошая история или все-таки не очень? Потому что, ну, это разрекламировано, это красиво показано. Вот эти все шоколадные шарики, мюсли, там, хлопья, вот все вот это, кажется, молоком залил и ешь себе спокойно. Вот тебе прекрасный завтрак. Но говорят, что опасно, может быть, да и вообще в нем нет ничего хорошего.
0: На самом деле вреда больше, чем пользы. Я вот сколько интересуюсь, так иногда вскользь, иногда всерьез интересуюсь какими-то вот пищевыми этими историями в плане чего-то нового. Вот вдруг думают, вдруг люди все-таки научатся, дойдет вот мысль гениальная человеческая до того, чтобы в какой-нибудь большой объем пищи засунуть очень-очень мало калорий, но при этом там, чтобы и белок был побольше, углеводов поменьше, жиры только правильные, ну вот что-нибудь такое прям вау, чтобы было. И что-то пока ничего никто не придумывает. Есть продукты, которые там вот какие-нибудь фитнес-хлебцы. В одном хлебце всего там 2 калории. А там хлебец размером с ноготь мизинца. Ну да, в таком хлебце действительно может быть 2 калории.
1: Но съешь ты их штук 15.
0: Конечно, и как бы и в чем суть тогда? А в хлебце аналогичного размера большого, ну, ровно столько же калорий, сколько ты получишь, съев ну, такую же порцию аналогичную, да? То есть, как бы, где революция-то? У нас революция только в маркетинге, блин. В том, что просто надо одно и то же по-разному назвать, и чтобы люди опять покупали то, что уже изобретено 100 лет назад. Вот здесь, наверное, такая же грустная история, к сожалению, потому что есть традиционные вот эти завтраки, ну, традиционные не для нашей страны, слава богу, потому что ментально это все-таки не наша культура, да, вот эти кукурузные хлопья, залитые молоком на завтрак, где на 100 грамм продукта 8 чайных ложек сахара, это же, ну, просто... Представьте себе, сколько это по объему. Вот 8 чайных ложек сахара.
1: Я очень хорошо представляю и очень хорошо к этому относился в детстве. Мне самому это нравилось. Да, я к этому прибегал крайне нечасто, но родители упрашивал, чтобы вот так вот пару дней попитаться подобным, ну, я не знаю, вкусным завтраком. Потому что казалось, что вот... каша — это вкусно, а вот это вот да. Вот это... Ой, каша — это обычно, а вот это вот
0: обычно,
1: интересно.
0: Обычно, да, вот это вот вкусно. Ну, вот смотрите, если эта история как вот... поупрашивал родителей и в качестве там поощрения или для того, чтобы там летние каникулы ощущались еще более прекрасными, и периодически вы там это употребляете. Да, окей, детям там старше 3 лет можно там и изредка позволить себе это там, поесть, да, ну или вы как родители можете им изредка позволить это поесть. Вы уехали куда-то в отпуск с ребенком, а там шведский стол, и всегда обязательно в уголочке есть вот этот вот детский шведский стол, где куча разновидностей вот этих сыпучих завтраков, которые можно залить чем хочешь. Молоком, йогуртом, вареньем, сгущенкой, джемом.
1: Хорошо, не вином.
0: И все. Ну, вином тоже можно, только там на другой конце стола. Да, ну, слава богу, никто так не делает. В общем, вот в такой ситуации. Ну, отпуск – дело ограниченное. Вы рано или поздно оттуда уедете. Да, можно иногда ребенку позволить на этом шведском столе, ну, вот... Будешь в отпуске, пожалуйста, поешь ты там этих шариков, хлопьев, каких-то глазированных хлопьев, там кашу какого-нибудь быстрого приготовления, где
1: ну, насладиться.
0: Куча сахара.
1: Ну, в общем,
0: и...
1: если да, резюмировать, да, да. Не переусердствовать, а так можно, ну, иногда, но лучше...
0: Но на самом деле это вредная история.
1: Ну, да.
0: Мы вот не проговорили основную вещь, которая, в общем, звучит примерно так, что это способно даже снизить ваш иммунитет. Потому что в полноценных кашах, в полноценном зерне содержатся питательные вещества для наших полезных бактерий, для нашего микробиома. Наш микробиом – это содружество бактерий в нашем кишечнике. Это несколько килограмм микробиома – это практически отдельный орган, да, который играет важную роль в поддержании здоровья, иммунитета, пищеварения. И им нужно чем-то питаться, этим нашим бактериям, этому нашему микробиому. И вот то, чем они питаются, этого нету в этих быстрых завтраках сухих. Это уже убрали из зерна. Поэтому им питаться нечем. И если мы делаем это регулярно, то помимо риска ожирения, диабета, вот этих вот всех вещей, которым человек становится подвержен, он еще и микробиоту свою потихонечку убивает. Начинается рост болезнетворных микроорганизмов, микробиоты изменяются в неправильную сторону, и как бы плохо получается, очень плохо. Человек и болеть может начинать чаще, и настроение становится более грустным. А когда настроение грустное, что надо сделать? Надо вкусняшку скушать, и еще потом. Ну, вот такая вот история.
1: И круговорот начался.
0: Поэтому, Да, в общем, поэтому вещь не полезная, неправильная, изредка можно себе позволить. Это вас моментально, безусловно, не убьет. Но, конечно, лучше отдавать предпочтение полноценным нормальным завтракам и кашам.
1: Ну, соответственно, дорогие друзья, берем на заметку, а на этом мы сегодняшнюю программу завершаем. Сейчас новости на радио «Спутник».
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: Час дня в российской столице, в Калининграде полдень, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» побывал на Дне России в Праге. Похитители редких книг русских классиков получили во Франции до 7 лет тюрьмы. Выставка «Пристройство животных. Пушистый хвост» проходит сегодня в Москве. Подробности далее. В Сумской области многие хотели бы присоединиться к России, рассказал украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск «Север». По его словам, он пошел служить в войска территориальной обороны, когда был призван военкоматом, потому что в противном случае ему ни на что было бы жить и содержать мать с отчимом. Кроме того, при попытке скрыться от службы он рисковал быть пойманным и отправленным на фронт, чтобы заткнуть дыру. Как сообщил Тарасенко, его взяли в плен российские военнослужащие, когда он сидел в окопе со служивцами. Глава отделения немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксонии Йорк Урбан посетил прием в честь Дня России в российском посольстве в Праге, сообщила фракция партии в саксонском Ландтаге. В «Альтернативе для Германии» отметили, что Саксония, граничащая с Чехией, заинтересована в поддержании хороших отношений со всеми великими державами и со всем миром. Йорк Урбан ранее принял участие в ПМЭФ-2026, проходившем с 3 по 6 июня. Суд во Франции приговорил 6 граждан Грузии к срокам до 7 лет за кражу редких изданий русских классиков, сообщает газета «Мондо». 5 мужчин и 1 женщина были признаны виновными в преступном сговоре с целью совершения преступления, а некоторых из них также в краже культурных ценностей. Ранее прокуратура во Франции запросила для преступников до 8 лет тюрьмы. Они обвинялись в похищении редких книг, включая первые экземпляры и рукописи произведений русских классиков XIX века, в том числе Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Прокуратура считала, что эти люди также стоят за ограблениями Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе в 2023 году. Серебряный призер Олимпиады в Москве 1980 года в стрельбе из лука Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет, сообщается в Управлении спорта Брестского областного исполнительного комитета. Исаченко также был серебряным призером чемпионата Европы 1982 года в командном первенстве. После завершения спортивной карьеры он работал тренером и с 1997 возглавлял сборную Белоруссии по стрельбе из лука, а в 2002 стал членом Национального олимпийского комитета страны. Под его руководством национальная команда завоевывала золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. Выставка пристройства животных «Пушистый хвост» проходит сейчас в парке «Сокольники» в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Уточняется, что все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью. С начала мероприятия дом нашли уже 5 питомцев, 4 кошки и 1 собака. Помимо непосредственного пристройства животных, на площадке насыщенная программа, консультации кинолога и ветеринарного специалиста, а также творческие мастер-классы для детей и другие активности. Выставка пристройства животных завершится сегодня в 17 часов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас подключайтесь к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс вас ожидают с трансляцией и комментариями. А с нами на связи доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов. Алексей Александрович, приветствую. О чем нам сегодня расскажете?
6: Да, здравствуйте. Я сегодня расскажу о делах, ну, очень-очень древних, которые, как всегда, у нас оказываются очень-очень современными. Мы можем назвать это боями за историю и боями за правильную китайскую историю, которую ведут сегодня китайские историки. И они ведут бой за свою древнюю историю, о том, насколько она по-настоящему древняя. Вопрос не праздный, вопрос чисто политический, потому что, как оказывается... оказалось внезапно для многих китайских историков, китайская цивилизация очень древняя и, безусловно, единственная сохранившаяся древняя цивилизация из ныне живущих и как бы передающих по традиции все, что было раньше. Но все-таки исторически были цивилизации и раньше. Это, естественно, Месопотамия, шумерская цивилизация, которая обычно относится к 5-4 тысячелетиям до нашей эры. А китайская цивилизация, что написано во всех учебниках, китайской цивилизации 5 тысяч лет. То есть это третье тысячелетие до нашей эры, а там как минимум четвертое. И вот Китаю стало как-то неуютно в этом плане, ведь если это самая великая страна, значит, это должна быть и самая великая древняя история. С китайской историей тоже не все понятно, несмотря на то, что ее активно изучают, раскапывают, и это продолжается на протяжении не десятилетий, а даже столетий, потому что Китай всегда интересовался своей историей и описывал ее во вполне мифологическом виде. Но вот сейчас, и как мне пришлось участвовать в нескольких конференциях, исторических конференциях в последнее время, для Китая стало очень актуально доказать, что именно они самые древние, ну и как следствие, первая цивилизация возникает именно на территории Китая. Нигде не в Месопотамии, не в Египте, не в Междуречии, а именно где-то в районе реки Хуанхэ. То есть там, где возникла китайская цивилизация. В чем здесь вопрос и в чем проблема? Ну, во-первых, конечно, Китай очень не любит, честно говоря, когда его историю изучают извне. А ведь на самом деле самые большие теории, самые большие открытия были сделаны именно не китайскими историками, которые подходили к китайской цивилизации, ну, скажем так, вполне разумно и вполне адекватно, пытаясь вычленить, например, периоды создания городов, создание социальной структуры, например, государства, административного аппарата. То есть это то, что характеризует цивилизацию. Если посмотреть на классическое определение цивилизации, это города с крепостными стенами или валами, это, безусловно, государственный аппарат, армия, это разделение труда, то есть наличие ремесленников, сельского хозяйства, ну и так далее. Вот это и есть цивилизация. Но проблема в том, что Китай не очень хочет признавать вот это определение цивилизации, которое было получено им, но отнюдь не из китайских источников. Я напомню, что именно историческая наука, она формировалась отдельно в Китае, отдельно на Западе. И вот эти все определения, они пришли с Запада. Как следствие, если формально есть поселение, люди чем-то занимаются сельским хозяйством, большинство, конечно, в древности занимались сельским хозяйством, то это еще не цивилизация по строгому определению. А Китай считает, что это цивилизация. Давайте мы поймем, какие вообще бои за историю в Китае ведутся, и почему они столь актуальны, и почему это, кстати говоря, затрагивает и нас. Я напомню, что по официальной китайской традиции, которая, кстати говоря, описана и в некоторых современных российских учебниках, откуда пошел древний Китай, так называемый доисторический Китай, это Китай до возникновения первых государств. В Китае было и есть очень много мифологии. И первое государство, так называемое протогосударство Ся, как определяют китайцы, возникло еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но в чем парадокс? Это государство или династия, она описывается, но вот археологических находок, относящихся к ней, долгое время не было обнаружено. И поэтому строгие историки, в том числе и китайские историки, писали, что это мифология, что государства не было. Просто это такие предания, которые сохранились от глубокой древности. И описаны они были китайским историком первого века нашей эры Сыма Цянем, таким отцом китайской истории. Главное, центр, как в долгое время считалось Китае, вся китайская цивилизация пошла из одного центра. Это была династия или государство Шан, и располагалась она недалеко, центр ее недалеко от города Аньяна. Это современная провинция Хэнань. И через провинцию Хэнань и протекает Желтая река Хуанхэ. Именно там, как долгое время считалось, изродилась китайская династия. И во многих учебниках западных и даже российских рассказывается, что это и был центр цивилизации. Там же были обнаружены и первые бронзовые сосуды, а также гадательные кости. Это обычно либо панцири черепах, либо, как было первоначально, лопаточные кости крупного рогатого скота, ну, прежде всего, буйволов или коров, на этих лопатках и писались первые иероглифы. Кстати говоря, до сих пор некоторые иероглифы из той поры не расшифрованы. А вот те, которые расшифрованы, мы можем их прочитать, даже понять, потому что они очень похожи на современные, хотя, конечно, не до конца. Но интересно, что надо понимать, что до обнаружения первых источников, то есть это 1300 год до нашей эры, никаких других письменных источников нет. Поэтому доказать, что была цивилизация, культура, разделение труда, религия, можно только археологическими способами. То есть обнаружив какие-то бронзовые сосуды или какие-то места поклонения. Поэтому Китай очень и очень активно стал копать, искать. И самое главное, при приходе западной науки, а западная наука пришла в Китай в начале 20 века, многие китайцы зарядились неким скепсисом. И вот этот заряд скепсиса, что на самом деле старые мифы нас обманывают, нам надо подходить с большим тщанием и большим рвением к изучению, оно проявилось в том, что практически в начале 20 века сами же китайские историки стали говорить, что китайская древняя цивилизация не существовала в том виде, как ее описывали. На самом деле так родилась даже школа сомнения в древности. Правда, была и археологическая школа доверия к древности. И вот школа сомнения в древности говорили, что, в общем, древности-то никакой особой и не было. Но внезапно, и вот история очень сильно меняется, параллельно с этими спорами ведутся археологические раскопки. И в городке Инсюй, это такое небольшое поселение в провинции Хэнань, самая-самая центральная провинция Китая, обнаруживают древнее поселение. Это совпадает с описаниями Китая династии Шан, древнейшая доказанная династия. И интересно, что список правителей этой династии, он был записан давным-давно, но считался абсолютным мифом. И внезапно раскопки как раз в Инсюе доказали, что действительно это правители существовали. И действительно китайская цивилизация обладает колоссальной древностью. Не такой древней, как Месопотамия, мы до этого дойдем, но уже она заметно углубилась. Теперь надо было пойти еще глубже и обнаружить ту первую династию, династию Ся, о которой писали китайские древние историки. Но оказывается, что никакого города, ничего обнаружено не было. И в этом смысле китайцы к тому времени, это уже 50-е, 60-е годы 20 века, приходят к выводу, что не было вот цивилизации в том виде, как мы их понимаем. Город, поселение, торговля. Были много-много-много мелких поселений самых разных, причем разбросанных по всему Китаю. И самое главное, это даже было неважно. В китайской историографии зародился синоцентризм. Синоцентризм – это когда действительно все пошло из Китая, а весь Китай пошел из одного центра. Вот того центра, который и раскопали. И все было бы хорошо. Но тут внезапно археологи же продолжают работать и раскапывают новые поселения, причем не в самом центре Китая, а ближе к северо-восточным провинциям. В провинции Шаньдун, уже недалеко от, кстати говоря, границ с нынешней Россией, раскапывают поселение, которое стало называться культура Луншань. Оказывается, теперь все-таки в Китае было два крупных поселения. Одно в центре, оно называлось культура Яншао, по названию местечка, где это было названо. Второе Луншань на северо-востоке. Решили, что все-таки было два центра в Китае, которые, в конце концов, сливались воедино, и дали великую китайскую цивилизацию. То есть это был единый Китай, который пошел из двух центров. Но дальше же опять историки копают, и, как всегда, подкидывают политикам новые размышления. Внезапно, а это в 70-е и 80-е годы 20 века, на юге Китая, в центре Китая, начинают открывать все новые и новые поселения, причем не какие-то простые палеолитические поселения, а маленькие поселения, городки с домами, с кладбищем. Если есть кладбище, значит, есть и верование, верование в загробную жизнь. Если мы видим, что жизнь обычного человека, то есть дома и очаг, отделен от кладбища, значит, есть разделение, скорее всего, на мир мертвых и мир живых. Используются разные краски, например, охра, охра-красная краска, которая символизировала как позже императорский цвет, а первоначально охра – это цвет крови, то есть это цвет смерти. Вот это величие и смерть, они всегда шли рядом. Мы видим, что людей хоронят в определенных позах, то есть ориентированных по сторонам света. Это значит, что есть и верование в загробный мир, потому что их не просто сбрасывают в какие-то ямы. Городов при этом нету, в том плане, как мы их понимаем. То есть нет крепостной стены, поэтому, может быть, не от кого было и защищаться. Но главное, что китайским историкам вновь приходится пересмотреть свою теорию, и теперь они говорят о теории ядра культуры. Ядро все-таки было в самом центре, а остальные центры разбросаны по всему Китаю. Как бы периферия, отголоски. Есть даже теория, связанная с тем, что вообще объединяло Китай. Ведь это же были огромные расстояния в тот момент. Проехать было невозможно. Да и этнически люди могли быть разными. И говорили они, скорее всего, на разных языках. То есть, конечно, никакого единого государства, никакого единого Китая тогда не было. Но, оказывается, как по одному из предположений, главную роль играл выпуск бронзовых изделий. Зачем вообще нужно бронзовые изделия? Бронзовые изделия – это, прежде всего, ритуальные изделия. Именно в огромные бронзовые сосуды, они были от очень маленьких до сосудов практически в 1,5 метра, иногда и в рост человека, были и маски высотой почти 1,5 метра, бронзовые маски. Это все использовалось для ритуальных целей, для общения с духами. Сделать это не так просто, потому что это сегодня мы понимаем, как делать бронзу, как делать отливку, но ведь даже если вы знаете секрет, вам надо еще раздобыть основные компоненты. Это медь, это олово, иногда это латунь, иногда это свинец и так далее. А как вы раздобудете? Для этого нужно делать целое производство. И, естественно, глубоко копать древние китайцы не могли и не умели, поэтому многие компоненты выплавлялись и добывались из руды, которая лежит на поверхности. Вот те центры, которые могли добывать, естественно, выплавлять из этого бронзовые изделия, заливать в заливки отправлять в другие регионы, эти центры и становились то, что мы называем столицами. То есть столица была не административной, а ритуальной. Но поскольку время от времени и медь, и олово в окружении некоторых поселений заканчивались, эти мастеровые просто брали и переезжали в другие места. Так образовывались кочующие столицы. И в этом смысле в Древнем Китае было множество столиц, которые были связаны именно с выпуском бронзовых изделий. Бронзовые изделия – это большой секрет, как вы уже понимаете. Поэтому те, кто держит этот секрет в секрете, прошу прощения за тавтологию, те, кто его распространяют, те и обладают властью над духами. Поэтому действительно есть такая теория, что хотя племена-то были разными и говорили на разных языках, и первоначально, может быть, и верования были разными, но из-за того, что было в центре Китая, умели изготавливать бронзу, бронзовые изделия и распространять по всему Китаю, центр Китая и стал источником культуры как таковой. В этом смысле китайская культура развивалась не через города, а через передачу религии, ритуала, методов общения с духами. И в этом смысле, в отличие, например, от единой крупной цивилизации Месопотамии, где были такие крупные постройки, как зиккураты, как были на тот момент крупнейшие дворцы, мощеные улицы, то есть где величие, архитектурное величие было очень важным. В Китае не было такого архитектурного величия, зато был ритуальный комплекс управления духами. И вот оказывается, что на месте постройки городов и крепостных стен в основном китайцы занимались тем, что управляли духами. И поэтому современные китайские историки, согласившись с тем, что центров у Китая было много, и, в общем, получается, что и изначально-то единого Китая не было, они все-таки настаивают на том, что вот все-все-все царства, все маленькие поселения, которые сегодня располагаются на центральной равнине Китая, это и есть будущий Китай. Теперь надо доказать, что теперь эти поселения древние, например, 5-го тысячелетия нашей эры, это и есть уже цивилизация, не просто поселение. Значит, надо доказать, что были мастеровые, которые что-то изготавливают, сельское хозяйство, крестьяне, которые обрабатывают землю. И действительно, в некоторых поселениях, например, в том же самом знаменитое поселение Баньпо на территории недалеко от нынешнего крупнейшего города Китая, Сиань, там мы видим полуподземные помещения и полуземлянки, разделенные на комнаты. Есть то, что можно назвать улицы, они в основном делались из деревянных, мастились деревом, по ним могли теоретически ездить телеги и так далее. Тоже был долгий спор, все-таки колесо открыли в Месопотамии, а ведь это же перевозки, прежде всего, или в Китае. Китай, естественно, настаивает на том, что колесо было открыто в Китае, и, правда, скептически настроенные историки говорят, что речь идет не о колесе, из которого делается телега, в конце концов, а о солнечном символе, солярном символе, который использовался прежде всего для ритуалов. То есть на колесе не ездили, а именно использовали как символ солнца. Я сейчас не буду погружаться во все эти споры, но надо понимать, что для Китая это крайне важный момент. И вот когда, например, Китай все-таки признал, что китайская цивилизация пошла из разных центров, то, что называется официально из разных субстратов, теперь надо доказать, что она чем-то едина. Ведь на самом деле Месопотамия, древнее государство, которое располагалось на территории Ирака, это все-таки локальная, нынешнего Ирака, это локальная история. А тут гигантский Китай, который покрывает колоссально большую территорию. И вот сегодня все-все исторические исследования Китая посвящены тем, чтобы доказать, что Китай – это единое государство. Почему это важно? Да потому что Китай всю жизнь, мы как-нибудь, может быть, об этом поговорим, боролся с тем, что он мог распасться на несколько регионов, на несколько направлений. Время от времени Китай Южный отделялся от Китая Северного. А мы как-то говорили, что часто именно Китай, как мы его называем, он пошел от северного названия Катай, как его часто называли. А вот Южный Китай, от Южного Китая пошло название английское или французское «чайна» или «щин», от китайского названия «шелк» или «чай» «чха». «Чай» «чхоу» – это «шелк». В этом смысле Китай часто и не бывал единым. И политически сегодня, особенно в нынешней ситуации, когда Китай сотрясают очень серьезные проблемы, важно доказать, что Китай изначально был единым. В реальности, с исторической точки зрения, это, конечно, слияние очень-очень многих городов, поселений. И, кстати говоря, когда вы слышите, как пекинец не понимает шанхайца, поскольку говорят они на разных языках и на разных диалектах, или когда шанхайец, приезжая куда-нибудь в Кантон, то есть в Гуандун, не понимает людей, которые говорят на местном китайском языке, вот это отголоски того Китая, как один из историков сказал, Китай, древний Китай похож на небо, усыпанное звездами, то есть очень много поселений. Вот это как раз отголоски того древнего Китая. И вот вопрос, который затрагивает, наверное, нас, а та территория, которая прилегает к России, в основном Маньчжурия, это все-таки был Китай или нет? Конечно, сегодня любой Китай скажет, конечно, Маньчжурия – это Китай, но Маньчжурия стала Китаем в таком в чистом виде только в 17 веке. И в том числе и те территории, которые сегодня находятся под российской юрисдикцией, то есть там, где город Владивосток, Хабаровск, это все стало Китаем не так давно, для Китая совсем недавно, в 17 веке. Поэтому как раз вот все разговоры о территориальных проблемах тоже будут упираться в историю. Где начинался Китай, где заканчивался Китай, где проходили границы и кто там жил. Я напомню, что в Маньчжурии, ну, конечно, китайцы жили, но в основном Маньчжурия была населена джурдженями или маньчжурами. То есть это первоначально не китайские племена, а племена совсем другого происхождения. Мы как-нибудь об этом поговорим. Вот поэтому бои за историю продолжаются сегодня, причем очень активно. И буквально у меня, как говорится, на столе сейчас лежит несколько приглашений на такие же конференции, где китайские ученые сами себе доказывают, что они древнее Месопотамии. Самое главное доказать, что Китай – самая древняя цивилизация. Во-вторых, доказать, что Китай был везде, и он практически нигде не заканчивался. И там, где была власть китайского императора, там и был Китай. И никакие формальные границы не нужны. А сам по себе Китай и южный, и северный, и восточный – это единая цивилизация. Ну как же так, вы можете сказать, в Китае же даже этнически люди серьезно различаются. Южане не похожи на северян, да и говорят они на разном языке. А это как раз и есть спор за историю. Ведь, понимаете, стоит начать говорить о единстве, вам придется его доказывать. А вот начали проще доказать культурное единство. Китай, конечно же, объединен огромной конфуцианской цивилизацией, так же, как и Россия была объединена православной цивилизацией, православной идеей, и внутри нее сливались и мусульмане, и буддисты, которые жили на этой территории. Это огромный плавильный котел. Россия просто признает себя как огромный плавильный котел. Китай все-таки считает, что изначально все это было едино, а отсюда же и не о чем спорить. В общем, западным историкам надо придержать свой язык.
1: Алексей Александрович, спасибо огромное. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов был с нами на связи. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска освободили более 170 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщили в нашем Минобороны. Здесь также уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Отмечается, что штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района в Константиновке. Также, по данным военного ведомства, российские войска поразили объект энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ. Так, на видео, которое уже в Макс-канале «Радио Спутник», видно, как с помощью FPV-дронов российские операторы БПЛА сложили автомобильный мост. Суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога 2 автозаправок в Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов региона. Инцидент произошел в среду. В ходе допроса юноша признался, что в мессенджере Telegram с ним начал переписку неизвестный. Позднее, под его влиянием и по его указаниям, обвиняемый купил канистру бензина и поджег заправочные станции. Возбуждено уголовное дело. Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший совершил короткий частный визит в Копенгаген на фоне притязаний США на Гренландию, сообщают датские СМИ. Отмечается, что Трамп-младший появился в городе 11 июня в сопровождении агентов секретной службы. При этом встреч с представителями официальных властей у него не было. В январе 2025 года Трамп-младший также побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об абсолютной необходимости для Вашингтона владеть островом. Произведения русского композитора Петра Чайковского стали частью семейных традиций в США и сопровождают центральные национальные праздники. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Главащенко. По ее словам, в американских семьях есть традиция телевизионного просмотра «Щелкунчика». Постановки этого балета каждый декабрь проводятся во всех штатах страны. Также на День независимости американцы включают именно увертюру 1812 года Петра Чайковского. И хотя произведение посвящено Отечественной войне и победе России над Наполеоном, американцы путают ее со своей собственной войной, которая в том году проходила в Штатах, подчеркнула Головащенко. Школьники Москвы стали победителями и призерами Минского открытого робо-турнира, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что ученики показали высокие результаты в 14 дисциплинах, получив 9 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград, а также одну номинацию.

0: обсуждать самые разные новости, и начнем с вот такой достаточно любопытной инициативы. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проводить профориентационные дни для школьников на рабочих местах родителей. Соответствующее обращение на имя министра труда России Антона Котякова и министра просвещения России Сергея Кравцова имеются в нашем распоряжении. Так вот, что же мы будем делать? Действительно ли это возможно? Есть ли для этого все необходимые ресурсы? Да и как это будет организовано? Прямо сейчас вот подобные вопросы будем разбирать с членом Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб. С нами на связи Светлана Викторовна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Ну, конечно же, первый вопрос возникает касательно возможности подобного действия, потому что кажется, что это крайне необычно. Ну, я вот, по крайней мере, представляю многие, ну, скажем, предприятия или любые организации, куда дети, ну, скажем, не сильно вхожи. Вот так это обозначим. Есть определенные, ну, скажем, ограничения, сложности, проблемы. Нужно ли это, правда? Возможно ли это? Не вызовет ли это слишком больших проблем?
1: Я не думаю, что это вызовет проблем, но, конечно, ограничения будут определенные. И ограничения, прежде всего, связанные с нравственным развитием, воспитанием ребенка. Ну, то есть понятно, что если мама или папа работают в баре, в ночном клубе, то никто туда ребенка не поведет. Да и сами родители, наверное, прекрасно понимают, что этого делать не стоит. Если это закрытое предприятие, опять-таки, да, то, может быть, можно показать только какие-то условно открытые структуры этой организации. А все остальное останется за закрытыми дверями. Но я вот тоже на себя примеряю примерно и могу сказать, что я бы с удовольствием младшее поколение привела к себе на работу и предложила бы своему руководству разрешить такое посещение, разрешить показать ребятам, где и как согласуются, принимаются законы Российской Федерации. Это тоже очень интересно, на мой взгляд. Почему бы не привезти на хлебозавод к маме? Почему бы не привезти к папе, например, если он работает на стадионе, показать, как папа-тренер тренирует спортсменов, которые вот хотят зарабатывать медали для нашей Родины?
0: Это действительно интересно. Правда, но вам не кажется, что это исключительно как будто бы перекладывание ответственности на самого родителя? Ведь любой человек и так может обратиться к своему руководству, сказать, а есть ли возможность там привести ребенка, чтобы посмотреть, чтобы показать. Кто-то ответит да, кто-то ответит нет, но ведь сам процесс профориентации, он в том числе и должен как-то проходить на уровне, возможно, школы, образовательного процесса, когда детям показывают, рассказывают, а куда-то там привлекают и вводят. А это, может человек привести к себе на работу, а может и не привести, может он не хочет.
1: Может быть, он не хочет. Но, понимаете, как вот кто-то постесняется сейчас. Если же это будет в школьной программе, и родители изначально, отдавая ребенка в первый класс, будут понимать, что, возможно, их попросят вот такую профориентацию организовать в 5-6 классе, то родитель уже задумается, да и работодатели по-другому к этому отнесутся. Вы знаете, вот в моей памяти, в мои школьные годы мы рассказывали о профессиях своих родителей в школе. И это была некая поколенческая связь, когда ты рассказываешь, а у кого-то сложились трудовые династии после таких рассказов. Понимаете, кто-то стал врачом, потому что мама и папа врачи. Кто-то стал педагогом, потому что мама и папа водили в школу. Вот знаю мою подругу, она сидела под партой у мамы, пока мама вела урок, например. Это очень все интересно достаточно. Поэтому, на мой взгляд, ничего плохого в этом нет однозначно. Но это должно быть на добровольных началах. Это абсолютно с вами согласна. Не должно быть обязательством неким ни работодателя, ни родителей. Но если есть такая возможность, почему нет? Почему не повезти своего ребенка? Тем более, что это большая гордость малыша, подростка за своих родителей. Вот представляете, мы пришли к моей маме или к моему папе на работу. Как это все воспринимается через детскую психику именно?
0: Это действительно так. По себе знаю, сам неоднократно на работе у своего отца в молодости был, в детстве. Но если мы будем говорить о том, что каждый будет не то что обязан, но будет рекомендоваться, что ли, провести вот этот самый профориентационный день лично, и один привел своего ребенка, потом второй привел своего ребенка, и так по очереди у нас, скажем, в организации или на рабочем месте будет присутствовать человек, который, возможно, как-то будет будет отвлекать. Но это, возможно, некий хаос. Кроме того, существует такое понятие, как корпоративная тайна. А как договориться с ребенком? А вдруг он расскажет?

0: Это проконтролируешь, не проконтролируешь. Тоже, ну, такой вопрос достаточно, ну, скажем, острый. А получается, есть профессии, куда можно привести ребенка, а остальные дети тогда чем будут заниматься? Для них профориентации тогда не существует? Вот тут тоже как будто нестыковка некая.
1: Нет, профориентация, безусловно, существует. И сегодня, я считаю, благом, когда дети посещают на школьных каникулах, в том числе, поликлиники, детские сады, чтобы посмотреть, как работают воспитатели, как работают медсестры, как работают врачи, учителя. Это очень-очень интересно, на самом деле, не только технологические производства посещать. Но действительно это не должно входить в обязанность работника, не должно входить в обязанность работодателя. Но сегодня многие работодатели откликаются, это не обязательно должно быть вот понедельник, среда, пятница в обязательном порядке встречать детей. Пусть это будет месячник профориентации, например, в сентябре месяце, когда, может быть, два, может быть, один всего день будет предусмотрен для проведения такой профориентации. Ведь работодателю тоже выгодно, чтобы потом к нему пришли на работу юные специалисты с горящими глазами и сказали, что вот вы знаете, я был у вас на профориентации буквально в 9 классе, и благодаря вашему рассказу решил стать токарем, слесарем, пекарем и пошел вот по направлению именно профессионалитета учиться в вашей организации. Это же здорово на самом деле.
0: Ну, это действительно здорово. А вот хочется уточнить, а о каком возрасте вообще мы говорим? Это, ну, получается, последний год обучения в школе, 10-й, 11-й класс, или раньше 9-й, там, 8-й?
1: Вы знаете, сегодня школьники ходят, вот, наверное, с 5-го класса сразу, начинают приступать к урокам профориентации. И на самом деле это правильно, потому что понятно, что мы, начиная лет с 5, мечтаем стать то космонавтами, то спасателями, то юнгами на судне. Но дело в том, что уже к 5-му классу ребенок начинает постигать определенные узкоспециализированные предметы. И ему нужно понимать все-таки, чему больше уделить внимание. Именно в 5-м классе он ориентируется. Будет он гуманитарием или он все-таки... Скажем так,
0: его... А разве может он сориентироваться в этом возрасте? Хватит ли осознанности?
1: А посмотрите, у нас очень многие школы уже в этом возрасте делают некую ориентацию по направлению обучения. Когда это обучение уже более узконаправлено, когда оно более интенсивно по одному из направлений, то да, именно в 5-м классе ориентируют, ну, хотя бы по гуманитарным или техническим направлениям обучения. Это уже есть в отдельных экспериментальных классах и очень хорошо тиражируется как положительная практика.
0: Угу. Ну, на самом деле тут да, но это мы немного в образование ушли. Вот если вернуться к вопросу профориентации, ну вот предположим, да, вот все-таки, ну скажем, инициатива продвинулась, теперь родитель может, там, рекомендация есть определенного рода для того, чтобы профориентацию проводить на месте работы, там, не знаю, папы или мамы. И вот приходит ребенок, но он понимает, что я и так уже знаю про эту работу, я не больно-то и хочу стать там, ну не знаю, журналистом, не очень хочу стать политиком, ну или не очень хочу стать пекарем, а мне это не нравится. Но другие-то профессии он все равно хочет, возможно, посмотреть, а может даже не хочет посмотреть, но ему стоит их показать. А прямо сейчас, ну, не всегда есть такая возможность провести, ну, скажем, какого-то ребенка отдельного, ну, там, не знаю, в больницу, может быть, еще куда-то, чтобы показать суть работы. Не просто вот как внешне. Я вспоминаю свою профориентацию, я поэтому вот так вот с переживанием об этом говорю, мы смотрели фактически вот как обычный, ну, прихожанин. Вот заболел ты, пришел в больницу, вот ты на нее смотришь. А внутри ничего не видишь и ничего не понимаешь. Вот, может быть, у нас, ну, хватает или наоборот, там, вот как вы считаете, не хватает каких-то организованных вот таких походов для того, чтобы был человек, который бы это рассказал. Потому что, ну, я не знаю, скажем... Человек внутри больницы, занимающийся исключительно этим, а не там практикой больничной. Просто вот показывал бы, рассказывал. Он такой, собственно, экскурсовод. Нужны такие люди?
1: Да, безусловно, нужны такие люди. Есть люди, которые действительно осуществляют такую деятельность, некую преобразовательную, как бы я не могу сказать, что она непосредственно образовательная, но она, что называется, приближенная к преподавательской. Вместе с тем у нас и сегодня происходят, благодаря центрам занятости, благодаря работе Министерство труда и всех его региональных структур непосредственно с работодателями и со стороной работников, с профсоюзами, с образовательными организациями. Более того, есть соответствующие показатели качества работы именно образовательных организаций, когда необходимо провести профориентацию в той или иной организации, конечно, существует уровень более высокий, чем мама-папа ученика, и, безусловно, школа уже в плане стоит на какой-то определенный период провести профориентацию. Но почему бы не включить туда папу и маму? Как раз вот в этот порядок организации он станет более теплым, более по-семейному открытым. Может быть, даже какие-то секреты профессии, секреты мастерства можно в такой профориентации рассказать.
0: Ну, может быть, но нельзя исключать и возможное кумовство. Кто знает, кто знает. Ладно, спасибо огромное за ваш комментарий. Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессара была с нами на связи. Спасибо еще раз огромное, Светлана Викторовна, а мы будем двигаться дальше.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. У нас очередной случай, связанный с мошенниками. В очередной раз напоминаем, будьте всегда внимательны и аккуратны. Но прямо сейчас будем, кстати, разбираться, насколько это вообще мошенничество, и считать, можно ли это или нельзя. Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, которая подозревается в мошенничестве жительницы Калининграда. Она раскинула карты, так сказать, на 500 тысяч рублей. И вот как раз в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая представляясь тарологом, разместила объявление в сети интернет, злоупотребила доверием клиентки из Калининграда, и злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тысяч рублей. И вот, конечно, вот несколько вопросов возникает, а действительно ли это, ну вот, скажем так, мошенничество? Может быть, просто человек оказал определенную услугу, а после этого его обманули, а может и нет. А с нами прямо сейчас на связи юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
3: Да, доброго дня.
0: Вот помогите разобраться вот во всей этой ситуации. Что это на самом деле? Я тут еще посмотрел, у нас, если я не ошибаюсь, в Уголовном кодексе, ну, там, Таро и все остальные вот эти гадания не приурочены к мошенничеству и всем остальным, но правительство говорит, что можно к таковому причислять. Но там есть важное как будто бы дополнение, что причислять можно только в том случае, если таролог брал деньги и изначально не собирался оказывать реальную помощь. Что значит это реальная помощь? Ну, это как, в голове у него он представлял себе, что она реальная? Или он... Как это доказать?
3: Ну, в действительности на сегодняшний день все оккультные услуги, все вот эти вот мультивозможности, фантастические возможности, волшебство и все, что с этим связано, как деятельность, она достаточно погранична. Ну вот в бытовом русле, если обсуждать, то есть провести гадание, ритуал или же еще какое-то действие, за которое, ну, допустим, человек заплатит, и оно может не сработать. Вот именно за конкретное действие, за вот ритуальное. Здесь, если человек возьмет деньги, денежные средства, это не считается мошенничеством. А ежели после того, как кто-то пообещал, таролог или же лицо, которое оказывает оккультные услуги, ну вот магическое вот этого содержания, и стал дополнительно путем доверия, про которое, собственно говоря, вы сослались в начале темы, о том, что путем доверия человек получил денежные средства, поскольку он пообещал выполнить те или иные действия, направленные на получение той или иной там выгоды, цели, к которой человек обратился. Вот это как раз является мошенничеством. Верховный суд в данном случае как раз-таки заступается за потерпевших и определяет этот состав именно мошеннических действий, которые влечет причинение материального ущерба лицу, от которого были получены денежные средства, ну, признавая его потерпевшим, во-первых, а во-вторых, данные действия тарологов признают и видя в этом состав уголовного преступления в части мошенничества. То есть, еще раз, если лицо, которое оказывает услуги, оно получило денежные средства за ритуал, за какое-то конкретное действие, то есть без обещания того, что там что-то произойдет, это не является составом. Если уже после этого лицо, которое осуществляет подобного рода деятельность, ритуальные, магические, волшебные, начинает вымогать денежные средства, что еще потребуются какие-то деньги, что еще какие-то потребуются услуги для того, чтобы исполниться. Вот это вот в этом части как раз является уголовно наказуемым деянием. Посему, да, Уголовный кодекс, он пока не разграничивает и дает широкие понятия как мошенничество, но Верховный суд по этому вопросу уже несколько лет назад принял решение и дал разъяснение настоящим судам. Поэтому любая деятельность, попадающая под состав преступления касаемо вот, магических услуг, она фактически на пограничье ходит, каким образом кто воспользуется денежными средствами. Если вымогательство, ну, в данном случае, ну, не вымогают денежные средства для получения статуса, ну, это состав, да, и, соответственно, в силу того, что воспользуются доверием, и то, что качество услуг здесь, ну, к сожалению, оно не пройдет на сегодняшний день. Раньше можно было требовать денежных средств назад, поскольку там что-то не произошло. На сегодняшний день такая возможность отсутствует, поскольку это является, признается составом уголовного преступления.
0: Владимир Владимирович, а вот разрешите поинтересоваться, это тогда получается доказательством, ну, скажем, злоупотребления тем самым доверием будет, ну, я не знаю, там, сообщение о том, что вам нужно перевести столько-то... А если, ну, это на словах исключительно было, то...
3: Ну, денежные средства-то передавались...
0: Денежные средства, ну, предположим, а если...
3: И вот, неоднократно,
0: ну,
3: и да, неоднократно.
0: А если это был, ну, так скажем, ну, любимый таролог, вот такое бывает, к сожалению, прямо сейчас наблюдаю, что очень многие девушки там могут обращаться вот к одному и тому же тарологу, которому там карты раскладывают, они вот на них посмотрели, вот такая-то красивая жизнь их ждет или что-то наоборот, и вроде бы как, это, ну, предоставили услугу? Предоставили, но они обратились неоднократно, и все, вот сумма накопилась, такое может быть.
3: В этом, собственно, в контексте... Да, нет, безусловно, надо будет смотреть переписки, каким образом это там, ну, кто-то погадал на картах, ну, спасибо, любимая подруга, до свидания. А другое дело, когда получают 500 тысяч рублей и неоднократно там в течение там нескольких дней или там времени денежные средства поступают, и, вероятно, там были звонки, ну, то есть характеризуясь тому, что это все-таки является тому, что ну, какая услуга? Ну, услуга, ну, единоразовая, как раз в контексте того, что был произведен какой-то магический обряд. Но поскольку на сегодняшний день у нас вот обещание путем магических услуг вот этих вот, да, вымышленных, и человек получает денежные средства, он заведомо знает, что он не обладает магическими подобного, не наделен, так скажем, вот этими силами магическими для того, чтобы что-то преобразовать, чтобы реализовать там те желания, которые обращаются. Это как раз и есть состав мошенничества. Погадать какой-то обряд, еще раз вот отмечаю, это без состава. А когда человек заведомо говорит о том, что вот мне надо там еще вот что-то сделать, ну, что там обычно тарологи говорят, я не знаю, ну, предположим, надо вот еще там 100 тысяч рублей вот для того, чтобы у вас там все получилось, или, а потом еще 100 тысяч рублей, но это же неоднократный там денежный свет, 500 тысяч рублей, они тоже не родились-то. Ну, вполне возможно, и единожды это было сделано, вполне возможно и такое. Ну, тут уже надо по факту смотреть. Ну, на мой взгляд, приравняли тарологов на сегодняшний день к магическим услугам, и вероятно того, что, вероятно, все-таки уже по факту возбуждено уголовное дело за по факту мошенничества и...
0: Владимир Владимирович, некоторые вот проблемы со связью у нас прямо сейчас происходят. Ну вот да, на самом деле такая сложная система. И вот хочется еще немного полюбопытствовать касательно, ну, скажем так, разграничения между развлекательной сферой и, ну, вот действительно верой в оказание вот эти магические услуги. Вот где вот эта разница? В чем определяется вот буквально понимание человека, ну или, скажем, в том числе и суда, где развлекательное, где человек действительно приходит просто, ну, скажем, посмотреть, погадать, вот в эту атмосферу погрузиться, а другой буквально за услугой мага.
3: Еще раз. Обряд, прям перечисляю, как Верховный суд относится к подобной роде категории дел. Обряд, какое-то действие единичное. которая абсолютно не гарантирована тому, что приведет к результату, не приведет. Ну, давай я погадаю. Ну, я не обещаю тебе, что это произойдет, но я тебя просто погадаю. Это не является составом уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества. А когда человек говорит, ой, слушай, тут такие карты выпали, дай мне 100 тысяч рублей, я там свечей сейчас накуплю или еще
0: и
3: что-нибудь.
0: И все исправим, и все вылечим.
3: Да, да, вот здесь вот как раз вот ограниченное линия того, что человек заведомо знает, что он не обладает вот этими как раз фантастическими силами и магическими, скажем, способностями, которые бы позволили человеку, обратившемуся, реализовать его там желания.
0: Ну вот здесь все становится понятно. Прошу прощения, что прерываю, Владимир Владимирович, к сожалению, эфир ограничен. Огромное вам спасибо за столь содержательные комментарии. Прямо сейчас, дорогие друзья, с нами на связи был юрист, судья в отставке Владимир Комсолев, а мы будем двигаться к следующей теме.
2: В эфире радио «Спутник».
0: Прямо сейчас быстро проговорим одну тему, которая в любом случае волнует многих, касающихся соцсетей. Вот есть рекомендация от МВД. Для защиты персональных данных в интернете россиянам стоит закрыть профили в соцсетях и не афишировать свое местоположение. Давайте обсудим эту тему с куратором и экспертом платформы Народного фронта «Мышеловка», заместитель директора фонда «За права земщиков» Алла Храпунова. Алла, приветствую вас.
4: Здравствуйте, Александр.
0: А вот вы можете, пожалуйста, рассказать, а действительно ли эта информация, достаточно, правда, минимально представленная в соцсетях, так важна, закрыта она или открыта? Ведь эту информацию, если поискать, если захотеть, можно найти где угодно.
4: Угу. Да, смотрите, тут я хочу небольшое уточнение все-таки внести. МВД сейчас очень активно советует и рекомендует поменьше раскрывать, в принципе, информацию о себе. Не сам профиль в соцсетях, да, я с вами согласна, если вы грамотный, нормальный человек, вы все-таки там не полностью будете про себя рассказывать дату рождения, место рождения и так далее, а какую-то такую общую, чтобы она показывала вас, какую-то минимальную характеристику. Но сейчас, к сожалению, люди склонны к тому, чтобы показывать каждый свой шаг. Ведем ребенка на последний звонок, постим, как мы, в каком там, где эта школа, кто рядом с нами, как зовут наших собачек, там, родственников, знакомых и так далее. И МВД советует именно эту информацию немножко ограничить. Почему? Дело в том, что мошенники собирают весь этот след, который мы оставляем в цифровом мире, и потом могут использовать против нас самих. Когда нам звонят с какой-то информацией, незнакомой для нас, но при этом используют то, что действительно касается нас, например, вы сейчас находитесь, в городе Иваново, и вы сейчас там были только что в таком-то месте, а на самом деле там уже угроза, что мы можем с вами сочинить, и мошенники могут точно так же. Вы начинаете пугаться, потому что это действительно информация характеризует нынешнее ваше состояние, и человека мозг так работает, что он уже все остальное начинает всему остальному верить, даже если это абсолютно нелогические сказки. Поэтому МВД говорит, что свой цифровой след нужно все-таки быть больше гигиены относиться. Понятно, что нам очень хочется делиться, рассказывать, чем-то хвастаться, но оно должно быть, насколько это возможно, обезличено. То есть, хорошо, вы хотите похвастаться, что какое-то там у вас знаковое событие. Не показывайте подробно, где вы и как находитесь. Постарайтесь где-то что-то заблюрить. А вообще, сейчас все-таки нужно больше не хвастаться в цифровом мире, а больше общаться лично со своими друзьями и близкими и создавать контур такого дружеского общения, именно личного. Потому что все, что в цифровом, оно все-таки иллюзорно, и те, кто следят за вами, и те, кто будут там реагировать на ваши хорошие события, это незнакомые вам люди.
0: Время заканчивается. Спасибо огромное. Куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка» Алла Храпунова была с нами на связи.
2: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Противник не сможет сдержать натиск российской армии в зоне СВО, заявил Владимир Путин. По меньшей мере 4 человека погибли в Пакистане из-за непогоды. Силы полиции стянуты на запад афганской столицы. Подробности далее. Противник не сможет сдержать натиск российской армии в зоне СВО и переходит к террористическим методам. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании развития воссоединенных субъектов. Глава государства отметил, что наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед. Президент подчеркнул, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Согласно планам к 2030 году, регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, а также по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Пересмотр Кишиневым фундаментальных договоренностей с Гагаузией подрывает доверие не только к политической системе, но и к самому государству. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. В Камрате проходит всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии. Глава автономии, которая находится сейчас в СИЗО под арестом, обратилась к его участникам с посланием, переданным через адвокатов и зачитанным на форуме. По словам главы Гагаузии, все эти годы автономия самостоятельно избирала главу региона и народное собрание. Она подчеркнула, что Гагаузия не требует ничего сверх того, что ей гарантировано законом. По меньшей мере 4 человека погибли, еще 23 получили травмы в результате сильного ливня и урагана на северо-западе Пакистана. Об этом пишут местные СМИ. Отмечается, что в районе были повреждены десятки зданий. Также известно о нескольких инцидентах с обрушениями стен и крыш, которые заблокированы под своими обломками людей. Силы полиции стянуты на запад афганской столицы. Власти опасаются цепной реакции после разгона демонстрации протеста в городе Герат, в ходе которого применялись огнестрельное оружие и палки. Об этом сообщает телеграм-канал Tola News Plus. 6 и 7 июня сотрудники местного управления Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока совместно с полицейскими провели в Герате облавы на женщин, подавляющее большинство которых составляют этнические таджички за якобы нарушение ими дресс-кода. Арестованы 30 человек. 9 июня в Гератском районе Джибраил по этому поводу прошла массовая демонстрация протеста, при разгоне которой были убиты и раненые. Число туристов из России на юге Франции резко сократилось. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. Он отметил, что резкое падение туристического потока произошло после 2022 года. Это связано с общеполитической ситуацией, визовыми ограничениями, санкциями против российских банков, высокими ценами на авиабилеты, ограничениями для россиян при покупках люксовых товаров. По словам консула, до пандемии и санкций россияне занимали заметно место в туристической индустрии Лазурного берега Франции. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: В студии Рузана Арушанян. Начинается программа «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Егор, здравствуйте.
3: Исторический ликбез на радио «Спутник», как всегда, по субботам. И сегодня мы будем говорить про дворцовые перевороты в истории России. Это очень романтическая эпоха, потому что любой дворцовый переворот сопряжен с риском, с интригой, с какими-то приключениями. И не случайно Светлана Дружинина, режиссер, которая сняла сагу о гардемаринах, потом приступила к замечательному историческому сериалу «Тайна дворцовых переворотов». Но кажется, не закончила его. Там, по-моему, 8 фильмов. И дело дошло только до событий, связанных с воцарением Иоанна Антоновича. То есть это только еще 40-е годы 18 века, а дальше еще дворцовый переворот Елизаветы Петровны, Екатерины II. В общем, еще о многом можно было бы снять. Надеюсь, что Светлана Сергеевна это сделает, потому что фильмы великолепные и превосходная актерская работа Сергея Каюмовича Шакурова в роли Александра Даниловича Меньшикова. Это отдельно хочу отметить. Ну вот нас, наши зрители не то чтобы упрекают, так задают вопрос о том, что вот вы с Борисом Григорьевичем там про Петра рассказываете, про Екатерину рассказываете, а вот то, что между их блестящими царствами происходило, оно как-то уходит в тень. И вот сегодня мы попробуем из этой тени значительную часть отечественной истории вывести. Итак, дворцовые перевороты. Почему они происходили в XVIII веке, почему их не было в веке в XIX? Ну, здесь, конечно, значительную ответственность за нестабильность положения в Российской империи несет, как это ни странно, основатель ее Петр Алексеевич и его сын. Царевич Алексей, который своему отцу, как известно, изменил. У нас на эту тему была отдельная программа.
2: Картина известная.
3: Да, существует известная картина Николая Ге, которая демонстрирует допрос. И на ней царевич Алексей, изобличенный отцом в измене, выглядит крайне растерянным. И на самом деле так оно и было. Алексей чувствовал себя чрезвычайно неуютно, потому что он был сыном от первой опальной жены Петра, Евдокии Лопухиной, которую царь заточил в монастырь. Это были очень разные люди. И Петр понял, что с этой женщиной ему не по пути, по той простой причине, что она совершенно не понимала его устремлений. Она не сочувствовала реформам, Петра боялась их, она была представительницей старого московского благочестия, и в конце концов Петр решил развестись тем способом, которым это было доступно. Это был постриг жены в монахини, что и произошло. Евдокия Лопухина превратилась в инокиню Елену. Но от этого брака был сын, это был царский сын, и он являлся наследником престола. Однако вот в политическом смысле Алексей оказался в большей степени сыном матери, чем отца. Он не хотел учиться, не хотел активно участвовать в петровских преобразованиях. Для Петра это было очень большим разочарованием. А между тем рядом с ним появилась другая женщина. Это была Екатерина Алексеевна, ну, изначально Марта Самуиловна Скавронская, обычная прачка, портамоя, и первоначально она была обычной любовницей Петра, но после событий Прутского похода, когда Екатерина оказалась в окружении вместе с Петром, вообще не только судьба русской армии, но и судьба России и судьба династии, по сути, в тот момент висела на волоске, потому что наша армия оказалась с трех сторон окружена крымско-татарским и турецким войском. С четвертой стороны была река Прут. И совершенно непонятно, что произошло бы, если бы русская армия, которая уже просто умирала от голода, пошла бы на отчаянный прорыв. Ну, к счастью, для Петра удалось подкупить великого визиря, который возглавлял турецкую армию, и благодаря вот невиданным дарам турки русских выпустили. И так Петр спасся, хотя его, лично его жизнь висела в этот момент на волоске. Существует легенда о том, что Екатерина на этот подкуп отдала свои многочисленные драгоценности, но я думаю, что особое отношение Петра к ней после этих событий было продиктовано отнюдь не какими-то ее дарами, потому что если было бы надо, у нее бы забрали это все равно.
2: Ну, в общем-то, да.
3: Вот. Дело было не в этом, а дело в том, что она вела себя очень стойко, она полностью поддерживала Петра, никогда не поддавалась панике, и для него чисто психологически это значило очень много. Поэтому они из прусского похода возвращаются, и Петр венчается с Екатериной. Он венчается с ней в Исаакиевской церкви на берегу Невы в Петербурге. И она становится законной государыней. А потом у нее рождается сын. Это Петр Петрович, про которого мы ничего не знаем, поскольку он умер маленьким ребенком. Но для знати, для двора это был конкурент Алексея Петровича, потому что это был ребенок, скажем так, от действующей жены. Кроме того, Петр же узаконил двух дочерей, которые были до этого. Анна Петровна и Елизавета Петровна родились до брака. Это важно. потому что это там окажет свое влияние на их биографию потом. Женившись на Екатерине, Петр этих дочерей узаконил, они стали официальными принцессами. И для Алексея это означало, что у него при дворе появились влиятельные конкуренты, и недовольство Петра еще более и более росло, и сторонники Екатерины, они начали против Алексея Петровича интриговать, и в конце концов Алексей бежал из России, надеясь получить поддержку австрийского императора, поскольку они были женаты на родных сестрах. А этой поддержки он не получил, вернулся, но до своего возвращения он пытался еще связаться с Карлом XII, шведским королем, главным врагом Петра, против которого Россия в тот момент продолжала Северную войну. В общем, вел себя предательски по отношению к отцу, был, в конце концов, разоблачен, изобличен и скончался в Петропавловской крепости.
2: Он же первый узник Петропавловской
3: крепости. Первый знаменитый узник, скажем так, да, первый знаменитый узник. И вот после этого и под влиянием, безусловно, этих событий. Эти события, кстати, легли в основу массы художественных произведений. Есть известный, помимо вот знаменитой картины, есть прекрасный роман Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей», посвященный этим событиям. И, кстати, в сериале Светланы Дружининой они тоже отражены, потому что именно с допроса царевича Алексея начинается этот сериал, и там царевич Алексей бросает проклятие своему отцу и его потомкам. И как бы с этого начинается эпоха дворцовых переворотов. В этом есть какая-то отсылка к проклятым королям Мориса Дрюота, как мне кажется.
2: Ну, а в действительности это было или нет оснований?
3: Есть много легенд о проклятии, которые Евдокия Лопухина послала Петру. Якобы она сказала: «Быть твоему Петербургу пусту». Вот. Но на самом деле в политическом смысле основу дворцовых переворотов заложил сам Петр. Почему? Потому что он изменил закон о престолонаследии. Если раньше традиционно наследником становился старший потомок мужского пола, то Петр издал специальный указ, согласно которому монарх должен был преемника себе назначить. То есть он должен был назвать имя потомка, и это все запутало. Второй фактор, который вызвал эпоху дворцовых переворотов, был связан с тем, что до еще кончины Петра, до вот этого указа даже, ну, по сути, сложилась довольно своеобразная ситуация. Ведь когда умер старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, его матушка и его дяди, и воспитатель матери Артамон Матвеев, они предприняли попытку возвести Петра на трон в обход его еще одного старшего брата Ивана Алексеевича, который был слабоумен и даже своим внешним видом не передавал царского величия, но, тем не менее, он был вторым по возрасту царевичем, и по тем канонам, по тем традициям, которые существовали в московском государстве, именно он должен был взойти на престол. Это были дети от разных матерей, и клан Милославских, из которого происходила матушка Ивана Алексеевича, абсолютно не хотел терять свою власть, поэтому они взбунтовали стрельцов. И все это закончилось воцарением сразу двух государей. То есть там бунт приобрел такие масштабы, что он вообще грозил выйти из-под контроля. И вот чтобы всю эту замятню как-то утихомирить, было решено провозгласить сразу двух государей, ссылаясь на византийские примеры. Такие примеры были в Византии, как-то правили одновременно два брата императора. Ну и вот решили возвести сразу двух братьев. И до 1696 года в России было два официальных царя. Старший Иван V и младший Петр Алексеевич. Ну, надо сказать, что Иван никакого участия в государственных делах не принимал. И когда Петр подрос и сверг их старшую сестру, царевну Софью, которая была регентом при детях, он взял все бразды правления в свои руки. Но Иван V оставался официальным царем. Он участвовал в церемониях, у него была жена Прасковья Федоровна, и у него были дочери. Три дочери у него родилось, которые были царевнами. То есть существовала параллельная линия. И пока у Петра были потомки мужского пола, это, в принципе, никого не волновало. Ну, царевны и царевны.
2: Ну да, не конкуренты, как будто бы.
3: Но в ситуации, когда в роду Романовых остались бы только женщины, а такое именно произошло, конкуренция начиналась уже между женщинами. между потомками двух царей. И сам Петр такого, видимо, не предвидел, но это случилось. То есть вот все было чрезвычайно запутано. И вот Петр умирает в январе 1725 года, и здесь появляется третий фактор. Петр Великий не назначил себе преемника. То есть из-за закон он соответствующий издал, а имя наследника не назвал. Но Петр очень тяжело умирал, это раз. А во-вторых, у него, по всей видимости, были сомнения, а кому же можно оставить свое такое грандиозное наследство? Кто реально может продолжить его великое дело? Варианты были такие. Супруга Екатерина Алексеевна. Вроде бы все понятно. Петр ее короновал. Вот это поразительный факт. То есть он не просто с ней обвенчался, он ее еще и короновал. Но после коронации между ними пробежала черная кошка, потому что Петр узнал о том, что у Екатерины Алексеевны есть фаворит. Это Вильям Монс, камергер. И Петр очень взревновал и вознегодовал. Вильям Монс был арестован и казнен. Причем царь пожелал, чтобы его супруга за этой казнью наблюдала.
2: Как можно было Петра Первого променять на камергера? Большой вопрос, конечно.
3: Ну, это вот сестра Вильяма Монса была возлюбленной Петра, когда он был еще молодым человеком, Анна Монс. Это хорошо известная история, продемонстрированная в замечательном фильме «В начале славных дел». И Анна Монс тоже, в общем, променяла Петра на саксонского посланника Кёнигсека. И Петр тогда сказал, для того, чтобы любить царя, нужно иметь царя в голове. Но, правда, есть историки, которые сомневаются в том, что между Вильямом Монсом и Екатериной была какая-то интимная связь. Он был просто другом, фаворитом. Короче говоря, свечку там никто не держал, но...
2: Казнен он был.
3: Вильяма Монса казнили. Какие еще варианты? У Петра две дочери. Анна Петровна, которая в этот момент просватана за галштинского герцога. Галштине – это герцогство на западном берегу Балтики. Петру было очень важно поставить Балтику под свой контроль. И то, что он не завоевал, он хотел обрести через династические браки. И вот Анну Петровну он выдал за галштинского герцога. Галштинский герцог в это время был в Петербурге, в России. Но она должна была уехать в Киль. Была Елизавета Петровна, еще девочка, которая, конечно, политикой не интересовалась. Она интересовалась там балами, нарядами, кавалерами, но отнюдь не государственным управлением. И был мужской потомок, прямой, абсолютно, так сказать, законный. Это был сын к тому моменту уже умершего царевича Алексея, но сохранявший статус великого князя. Это Петр Алексеевич, который потом станет императором Петром II. Но Петр его не знал. Петр I не знал этого мальчика.
2: Но он его внук.
3: Это его прямой внук, да, это его кровь, но он этого мальчика не знал, и, возможно, он опасался, что в политическом смысле Петр Алексеевич младший окажется сыном отца, а не, не внуком деда. И так оно и произошло. Потому что, когда Петр II воцарится, он, так сказать, совершенно явно не будет иметь никакого интереса ни к Петербургу, ни к флоту, и перенесет столицу назад в Москву. Вот такие были расклады. И плюс еще были племянницы, соответственно, дети Ивана V, но их, мне кажется, Петр не рассматривал вообще ни в каком качестве. Они Петра интересовали как актив, который можно выгодно выдать замуж. Что Петр и делал? Две дочери Ивана V вышли замуж за балтийских герцогов, за герцога Курлянского и за герцога Мекленбургского. И вот Петр умирает. Кому быть новым государем? Для старой знати ответ только один. Это мужчина. Соответственно, Петр Алексеевич. Но в дело вступает Александр Данилович Меншиков, ближайший друг и сподвижник царя, который буквально накануне смерти Петра тоже попал в опалу. Попал в опалу, ну, из-за того, что совсем потерял берега и начал просто безоглядно воровать из казны, чему были предоставлены совершенно неопровержимые однозначные доказательства. И если бы на месте Меншикова был любой другой человек, то, наверное, его голова уже полетела бы на плаху. Но Меншиков был близким другом царя с юности, он был губернатором Петербурга, отвечал за строительство любимого детища Петра Великого, и поэтому его только сняли со всех постов, И пока вот на этом закончилось. Меньшиков своей будущей судьбы не знал. Но понятно ему было, что если сейчас воцарится Петр Алексеевич, а за ним будут стоять старые московские кланы, которого на Меньшикова, человека невидного происхождения, смотрели как на выскочку, то, собственно, ну, он не только не вернет себе влияние, но и вообще встанет вопрос о его жизни. И поэтому он активно включается в политическую игру и использует совершенно новый инструмент – Петровскую гвардию. Надо сказать, что Меньшиков при всех своих недостатках был, без всяких сомнений, героем Северной войны. Вместе с Петром он был в большинстве походов, участвовал в самых главных сражениях этой войны, в том числе и в Полтавской битве, где под ним было убито 3 лошади. И, конечно, для армии это был друг, сподвижник царя, это был их боевой товарищ. И Меньшиков отправился в гвардейские полки, Семеновские и Преображенские, и обратился к ним с речью. Речь была о том, что Петр Алексеевич не зря же короновал свою жену Екатерину, если он это сделал, значит, он хотел видеть ее императрицей после его смерти. Это звучало убедительно из уст человека, которому гвардия привыкла доверять.
2: То есть нужно было, необходимо было заручиться поддержкой именно гвардии.
3: Да, потому что гвардия – это люди с штыками. А против штыков...
2: Ну да.
3: И гвардия отправилась в здание Сената, и довольно угрожающе, агрессивно объявила сенаторам о том, что императрица теперь Екатерина Алексеевна. Сенаторы были недовольны, но ничего не поделаешь. Просто против вооруженной силы не попрешь. И вот это первый дворцовый переворот, когда гвардия возвела на престол Екатерину Алексеевну. Ну, конечно, именно тогда Меньшиков становится полудержавным властелином, как назвал его Пушкин, потому что Екатерина, понятное дело, была императрицей слабой. При ней Александр Данилович вернул себе все посты, в том числе пост президента военной коллегии. То есть он был главный силовик. И он начинает, ну, по сути, править Россией от имени Екатерины I. Опасаясь интриг со стороны галштинского герцога, который женился на Анне Петровне, он добивается отъезда этой четы из Петербурга, они уезжают в Киль, и про них мы забываем. Анна Петровна в скором времени скончалась, но у нее остался сын Карл Петр Ульрих, который впоследствии станет российским императором Петром III. Вот. Но пока что власть Меньшикова кажется незыблемой, если бы не одно «но». Екатерина Алексеевна нездорова, она очень больна, и понятно, что долго она не проживет. И действительно, спустя 2 года после смерти Петра его жена, императрица, скончалась. И понимая, что власть его зашаталась, Александр Данилович Меньшиков придумывает новую комбинацию.
2: Еще одно.
3: Да. Ему нужно, чтобы Екатерина назвала имя своего преемника. И это должен быть такой преемник, который бы точно обеспечил бы Меньшикову сохранение его привилегированного положения. Ну и неожиданно совершенно Петр вынуждает Екатерину, Александр Меньшиков вынуждает Екатерину назначить своим наследником мальчика Петра.
2: Внука.
3: Внука Петра Великого, которому исполняется 11 лет. Почему? В чем расчет Меньшикова? А расчет Меньшикова очень хитрый. Он хочет выдать замуж за Петра свою дочь. И таким образом стать дедом будущего русского императора, стать родственником Романовых. Это был бы блестящий венец карьеры для, по сути, человека очень низкого происхождения. Мы не знаем, кем был Меньшиков по рождению. Может быть, он был беднейшим дворянином, а может быть, вообще простолюдином. Это доподлинно неизвестно. Но то, что он не принадлежал к аристократии, это абсолютно точно. И вот такой вот взлет к вершинам власти. И Екатерина сделала все, чего хотел от нее Александр Данилович. Она, правда, подошла к вопросу шире и написала так называемый тестамент. Это было своего рода завещание Екатерины, в котором она расписала вообще порядок престола наследия потомков Петра I. И согласно этому тестаменту, наследником становился Петр Алексеевич, и далее должны были наследовать ему его потомки по мужской линии. А если же эта линия прерывалась, то тогда трон должен был перейти к Анне Петровне, еще тогда живой, когда писалось это завещание Анне Петровне и ее потомкам. Если эта линия прерывалась, то к Елизавете Петровне, Если эта линия прерывалась, то к Наталье Алексеевне, это родная сестра Петра II и дочь царевича Алексея, умершего в Петропавловской крепости. Вот такой, таков был тестамент, таков был порядок престола наследия. И когда Екатерина умерла, то на трон взошел Петр II. Напомню, ему 11 лет. Жил он в Меньшиковском дворце. Меньшиков исполнял роль опекуна, держал мальчика под контролем, и вроде бы план Александра Даниловича начал выполняться. Кстати, Меньшиков начал строительство дворца Петра II рядом со своим дворцом, чтобы держать этого ребенка под контролем. Да, вот ожидали свадьбы, но тут Меньшикову не повезло, потому что старые кланы никак не могли смириться с тем, что временщиком в России является вот этот человек без роду и племени. И как только Меньшиков заболел, на 5 недель выпал из политической жизни России, Петр II тут же был поставлен под контроль конкурирующей группировки, которую представляли собой в первую очередь люди из семейства Долгоруких. Ваня Долгорукий, молодой человек, молодой дворянин, был очень веселым, остроумным человеком. Он увлек этого мальчика, начал с ним играть, приобрел на него влияние. Он, конечно, был гораздо более интересен Петру, чем уже пожилой, строгий, сухой Меньшиков. И, в конце концов, вот именно через Ваню Долгорукого Петра II убедили, что Александр Данилович Меньшиков его враг, что добра он ему не желает, что он его полностью поработил и поставил под свой контроль.
2: Давайте сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим.
3: Давайте.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
7: «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Все федеральные ведомства, многие государственные компании и другие регионы включились в работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов России. Он отметил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Глава государства добавил, что вся страна объединилась для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал новых территорий и создать условия для созидательной и стабильной жизни. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в ЛНР побывал на месте атаки ВСУ на колледж в Старобельске. О посещении города он рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в памяти погибших. Скотт Риттер подчеркнул, что окружающие должны сделать все, чтобы жертвы трагедии не были забыты, а те, кто совершил это преступление, никогда не были прощены. 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития колледжа. Для атаки боевики использовали несколько дронов. Погиб 21 человек, ранения получили более 40. Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане, поврежденном в результате взрывов и крупного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики. Во вторник вечером между населенными пунктами Бафтугай и Гельбах произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе. Под отключение попали 40 населенных пунктов. Фестиваль российского кино «Кинопоток» открылся в турецком городе Селивки, провинции Мерсин, где проживает около 10 тысяч русскоязычных жителей. В основном это сотрудники строящейся АЭС «Акую» и члены их семей. Об этом сообщили РИА Новости в русском доме в Анкаре. Торжественная церемония открытия прошла в культурном центре муниципалитета. Гостей встречали русским караваем и традиционными турецкими угощениями. Школьники Москвы стали победителями и призерами Минского открытого роботурнира. Соревнование проходило с 10 по 12 июня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Всего за победу боролись 455 участников из 376 команд. В пресс-службе отметили, что школьники могли выбрать одну из 44 категорий для выступления, а чтобы принять участие, нужно было показать навыки в программировании, робототехнике, электронике, механике и умении коллективно решать задачи. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
6: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.

0: городе Березове, о чем мы с вами хорошо знаем по картине Василия Ивановича Сурикова «Меньшиков в Березове». Вот это был очень яркий дворцовый переворот, который, можно сказать, прекратил блистательную карьеру совершенно уникального человека. Забегая вперед, скажу, что в Сибири Александр Данилович закончит свои дни.
1: Но он уже был в возрасте, да, на тот момент?
0: Он уже был в возрасте, конечно, и таким мы и видим его на картине Сурикова. Очень, кстати, красивый, замечательное историческое полотно. Вот. Но стабильности эта победа долгоруких России не принесла. Ну, что делает Петр II? Петр II уезжает на коронацию в Москву и остается там. Старая Москва, она ему гораздо ближе, чем Петербург. Петр II не любил море, не интересовался совершенно флотом. И Петр бы, конечно, не увидел в нем своего наследника, если бы внимательно к этому мальчику присмотрелся. Интересно, что Петр II освобождает из монастыря свою бабушку Евдокию Лопухину. Она на свободе, она пользуется всеми почестями, к ней относится как к вдовствующей царице. То есть политический климат в стране меняется. И непонятно, честно говоря, чем бы это все закончилось, но Петр II заболевает оспой и скоропостижно умирает в январе 1730 года. И вот здесь проблемы начинаются у Верховного Тайного Совета, то есть фактически российского правительства, которое состоит всего из представителей двух кланов – долгоруких, которые, по сути, если раньше Меньшиков управлял от имени Екатерины, то теперь долгорукие управляют страной вместе с другим кланом Голицынами. Остальные семьи очень этим недовольны, потому что система сдержек и противовесов разрушена, на смену одним временщикам пришли другие. И долгорукие, конечно, хотят сохранить власть в своих руках. Поэтому они совершенно отвергают тестамент Екатерины I.
1: А так можно?
0: А вот они подвели под это юридическую базу. Вот несмотря на то, что на дворе 18 век, несмотря на то, что огромную роль играет гвардия, но, тем не менее, пытались все-таки апеллировать к законности. И аргумент был чрезвычайно убедительным. Аргумент был таков, что закон объявляет, что монарх должен назначить себе преемника одного. Он не может отвечать, не может определять порядок всего остального престола наследия. А Петр II умер, преемника себе не назначив, как и его дед. Он не назвал это имя. И вот под предлогом, но с юридической точки зрения это действительно выглядит убедительно, Екатерина I не имела права назначать наследников преемником Петра II, это мог сделать только сам Петр II, а поскольку Петр не назначил, то за него это назначение берется сделать правительство, Верховный Тайный Совет. И Верховный Тайный Совет отвергает сразу же потомков Петра Великого, прямых. Почему? Какие у него потомки? Потомков два осталось на данный момент. Анна Петровна уже умерла, и Наталья Алексеевна, сестра родная Петра II, она тоже умерла. В Киле, в Галштинии, растет Карл Петр Ульрих. Это серьезная кандидатура, потому что это мужчина, и потому что это прямой потомок, сын дочери Петра Великого. Да, это не устраивает Верховный Тайный Совет, просто потому что у внука Петра Великого политический капитал. Он внук Петра Великого, за ним стоит имя своего гениального деда. И надежды были на то, что мальчик останется в Галштинии, он парадоксальным образом мог претендовать также и на шведский трон, и рассудили так, что пусть-ка лучше он в Швецию уедет. А в России жила еще Елизавета Петровна. И по той же самой причине кандидатура Елизаветы Петровны была отвергнута. Вот невозможно дочь Петра возводить, потому что она будет слишком своенравна. Она может воспользоваться этим политическим капиталом, тем, что она дочь великого преобразователя. Ну и, конечно, тут так как бы тактично, но намекалось на то, что дочь-то дочь, но родилась вне брака.
1: Это было не совсем
0: законно. Вспомнили про то, что есть дочери абсолютно законные и абсолютно законного, да к тому же еще и старшего царя. Это дочери Ивана V. И, строго говоря, старшей дочерью Ивана V была Екатерина Иоанновна, которая вышла замуж за... была выдана Петровым, конечно, замуж за герцога Мекленбургского. Но личная жизнь Екатерины сложилась не самым наилучшим образом. Поскольку муж ее был груб и побивал свою супругу, то она фактически от него бежала. Она уехала из Мекленбурга и жила в России. И по этой причине она выглядела плохой кандидаткой, потому что при этом она не развелась. если она станет

0: императрицы вопрос, а каков статус мужа, что он начнет лезть в политику Российской империи и мешать Долгоруким. Поэтому кандидатуру Екатерины отвергли. А следующее по старшинству – это Анна Иоанновна, которая является вдовствующей герцогиней Курлянской. И вот то, что она была вдовствующей, это важно. Петр Великий выдал замуж Анну Иоанновну первой. Вообще, надо сказать, что Петру было абсолютно все равно, какая из племянниц поедет в Курляндию. Он приехал к их матери, Прасковье Федоровне, и сказал, что нужна дочь на выданье, нужно кого-то туда отправить для того, чтобы заключить династический союз, и предложил Прасковье Федоровне самой выбрать ту дочь, которая выйдет замуж за курлянского герцога. Прасковья Федоровна наименее любила Анну Иоанновну, и поэтому указала на нее. Ну, так начались мытарства Анны Иоанновны. Дело в том, что ее супруг, курлянский герцог, совершил стратегическую ошибку. Он согласился во время бракосочетания, оно тоже проходило в Петербурге, сыграть с Петром в игру «Кто кого перепьет». Это соревнование курлянский герцог не только не выиграл, он его не пережил. Он скончался, не доехав до родной Метавы. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Курлянский герцог умер, еще не оказавшись у себя в столице. И Анна Иоанновна стала вдовой, еще толком не успев стать женой. И, конечно, ей это все очень не нравилось, она боялась, она была еще совсем молодой, просила у дядюшки разрешения вернуться в Петербург, но дядюшка-батюшка, как она называла Петра, естественно, не позволил, потому что Анна Иоанновна нужна была ему в Курляндии. И вот так она оказалась в Метаве, где жила очень бедно. Это очень скромное герцогство. Для местного дворянства она была чужой. И, по сути, дочь Ивана V влачила там жалкое существование. И вот верховники именно на нее и решили поставить. Они хотели возвести ее на престол с тем, чтобы она ради такой милости, вот вырванная из этого медвежьего угла, из этой европейской дыры, была им благодарна и подписала так называемые кондиции, которые ограничивали бы императорскую власть и передавали большую часть этой власти Верховному Тайному Совету.
1: Но Анна Иоанновна казалась не так проста.
0: Ну, сначала казалось, что она проста. Вот это предложение, оно было как гром среди ясного неба. Анна Иоанновна, я думаю, себя не видела в качестве русской императрицы. И поэтому, когда посланники из Москвы сообщили ей о таком возможности, о таком предложении, то она, конечно, была, мягко говоря, приятно удивлена. И кондиции она первоначально подписала. Но, оказавшись в Москве, она поняла, что верховники держатся не так крепко, как ей казалось в Метаве. Что очень многие ей ими недовольны, очень многие против них интригуют. И, ну, собственно, чего хотели Долгорукий и Голицыны? Они же тоже понимали, что их статус – это статус временщиков. И они хотели узаконить свою власть, они хотели положить в фундамент этой власти законодательную базу, которой они могли бы апеллировать. Ну и возвышение вот этих родов окончательно, конечно, большая часть дворянства и аристократии совершенно не хотела. И поэтому Анне Иоанновне дали понять, что если она отвергнет кондиции, то ее поддержат. Кто интриговал в пользу Анны Иоанновны? Ее сестры. Они были совершенно не согласны с урезанием власти монарха. В пользу Анны Иоанновны интриговали другие московские роды. И, конечно, поддерживал ее во всем ее фаворит, которого она привезла с собой из Курляндии, герцог Эрнст Иоганн Берон. Эрнст Иоганн Берон – такая фигура чрезвычайно интересная, потому что впоследствии он был демонизирован, и его представляли как полуумного немца, который от имени Анны Иоанновны насиловал Россию, персонифицируя собой немецкое иго. Но я думаю, что сейчас историография продвинулась к тому моменту, когда можно посмотреть на этого человека чуть более взвешенно. Вот наш большой друг Игорь Васильевич Курукин, знаменитый историк, который как раз занимается 18-м веком, он к Берону относится не столь прохладно, полагая, что этот человек в целом был весьма неплохим политиком, и вообще в царствовании Анны Иоанновны, в том числе и руками Берона, продолжалась в общем и целом политика Петра Великого. на самом деле, несмотря на то, что сам он был иностранцем, да, но оказавшись во главе Российской империи фактически, Берон вместе со своей возлюбленной продолжали ехать по тем же рельсам, которые проложил Петр Великий. С них не так просто было свернуть. Так вот, Анна Иоанновна под этим влиянием в конце концов решается. Она очень боялась, и не сразу она на это решилась, но она в конце концов решается порвать кондиции, оперевшись на ту самую силу, к которой когда-то прибег Меньшиков, а именно гвардия. Гвардия выступает на стороне Анны, арестовывает вот этих временщиков и отправляет их туда, куда они так недавно сослали Меньшикова. Вот Анна Иоанновна, она закрепляется на русском престоле, она процарствует 10 лет. Нельзя сказать, что она была самым большим политическим тяжеловесом, потому что Елизавета Петровна и Екатерина ее превзойдут, но вместе с тем она была весьма властной женщиной. Ну и потом, когда воцарится Елизавета, то она будет развивать пропаганду, согласно которой царствование Анны Иоанновны было царствованием засилья немцев. И впоследствии Василий Осипович Ключевский, наш знаменитый историк, на эту тему напишет, что вот при Анне Иоанновне немцы посыпались на Россию как сор из рваного мешка.
1: А это действительно было так?
0: Немцев было много, но вот опять же я здесь сошлюсь на Игоря Васильевича Курукина, который очень глубоко эту тему изучал, и он показывает, что ну, с точки зрения занятия государственных постов, немцев при Анне Иоанновне было не намного больше, чем при Петре Великом. Вопрос в том, какая велась политика. Да? Политика в целом продолжалась такая же, какой она была при Петре. Ну, это хорошо видно на внешнеполитическом контуре. Что делала Анна Иоанновна? Она пыталась выполнить вторую задачу, которую поставил Петр. Прорваться к Южному морю. Вот на Балтику прорвались, вот теперь нам нужно на юг. У Петра чуть-чуть получилось, потому что Петр взял Азов, к Черному морю уже сил не было, а Азов он, в конце концов, потерял из-за вот несчастного прусского похода, о котором мы упомянули. Что делает Анна Иоанновна? Она воюет с Турцией. При ней русские войска впервые прорываются в Крым. До этого не получалось это. При Анне Иоанновне прорвались в Крым, овладели Бахчисараем. Но закрепиться там не смогли. Тем не менее, то, что все-таки перешли через Перекоп и находились в самом Крыму, это было уже чрезвычайно тревожным звоночком и для Крымского ханства, и для Турции, и значит, поводом ну, так сказать, надеяться на лучшее для России. И Россия отбила Азов. То есть Азов, Азовское побережье, вернулось в состав России благодаря Анне Иоанновне во время ее политики.
1: Заслуги большие.
0: Это серьезный результат, о котором ну, мы не должны забывать при всех там, при всем засилии немцев. Европейская политика тоже продолжается политика Петра, потому что Россия традиционно стремилась, чтобы в соседней Речи Посполитой, в Польше, всегда находился на троне ее ставленник, ее креатура. И противоборство шло традиционно в этом отношении с Францией. Франция хотела посадить своего ставленника. Нас поддерживала Австрия, Францию поддерживала традиционно Турция. И в 1734 году Россия прибегла к осаде Данцига в ходе вот очередной войны за польское наследство и нанесла первое в своей истории поражение французской армии. Осада Данцига была важной страницей в такой восстановлении военной славы России. Россия выступала в союзе с Австрией и Саксонией и показала, что русская армия не ослабела со времен Петра, она может наносить поражение великим европейским державам. То есть там значительное число французов попало в плен, их привезли в Петербург, устроили им здесь экскурсию, они побывали при дворе и чрезвычайно удивленно описывали, что это блестящий двор, где очень галантные, уважающие нас люди. В общем, с русскими можно иметь дело. Вот. То есть это, в общем, серьезные победы, которые были как позабыты, ну, благодаря тому, что Елизавета Петровна не очень хотела прославлять Анну Иоанновну как представительница другой ветви Романовых. Но если посмотреть на эту ситуацию непредвзято, то победы-то серьезные. Это как бы серьезные результаты, которые вполне соответствовали политике Петра. Поэтому вычеркивать эти 10 лет из истории России там ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. При Анне Иоанновне развивалась торговля. Вот, в частности, при Анне Иоанновне порт в Петербурге был перенесен на стрелку Васильевского острова. Любопытно, что у нас здесь есть здание, которое в течение всего XIX века называли ошибочно дворцом Берона. Это не дворец Берона, это пеньковые склады. но построенные в чрезвычайно помпезном архитектурном стиле. Потом их, они сначала были деревянные при Анне Иоанновне, потом они сгорели, их перестроил Антонио Ринальди, знаменитый архитектор уже екатерининской эпохи, и они выглядят как дворец, поэтому родилась легенда, что это дворец Берон. Вот эти пеньковые склады были построены при Анне Иоанновне. Почему? Потому что пенька – это главный экспортный товар Российской империи, который продавали в Великобританию в основном, из которой делались все корабельные снасти британского флота. Вот эта торговля очень активно развивалась. Поэтому сказать, что Анна Иоанновна там ничего не делала, ну, нельзя.
1: Ну, тем более 10 лет – это же действительно очень большой срок правления, если человек закрепился и правил 10 лет.
0: Да, сидела она прочно, и в ее царствовании Елизавета Петровна поделать ничего не могла. Ну, у Анны Иоанновны нет детей. Значит, кто будет ее наследником? Это большой вопрос, потому что с мальчиками беда. Единственный мальчик из потомков Петра – это Карл Петр Ульрих, который там в Галштине подрастает. Но, естественно, что Анна Иоанновна его в качестве наследника не рассматривает. У нее одна единственная племянница, которую в России назвали Анной Леопольдовной. Она изначально была Екатерина Христина, а в России стала Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна – это дочь Мекленбургского герцога. Но Анна Иоанновна не собирается ей завещать трон. Ей нужен мальчик. Вот все-таки Анна Иоанновна понимает, что она-то укрепилась, но для основной знати российской реальным наследником, реальным монархом должен быть мужчина. Поэтому она хочет получить монарха. И она выдает замуж вот эту вот Анну Леопольдовну за брауншвейгского герцога Антона Ульриха. У них рождается ребенок, который получает имя Иван. Анна Иоанновна называет его в честь своего отца, это будущий Иван VI. Это ее отец Иван V, это Иван VI, Иоанн Антонович. И трон она завещает именно Ивану Антоновичу. Иван Антонович еще в люльке качается, Анна Иоанновна очень больна. И в 1740 году она умирает с сознанием, что ребенок еще очень мал, и нужна какая-то сила, которая будет его поддерживать, пока он растет. Кто может быть этой силой? К своей племяннице Анна Иоанновна относилась снисходительно. Не ожидала от нее никакой политической воли и не рассматривала ее в качестве регента. Поэтому регентом при малолетнем Иване она назначает Берона, человека, которому она доверяет и которого она любила. Проблема заключалась в том, что Берон не имел своей влиятельной партии при дворе. Он был политической фигурой до тех пор, пока была жива Анна Иоанновна. Как только она умерла, он, фигурально выражаясь, осиротел. Ему не на кого было опереться. И вот тут-то выяснилось, что Анна Леопольдовна, она чрезвычайно обижена тем, что какой-то Берон, вообще непонятно кто, сын конюха из Курляндии, назначен регентом при ее сыне. А она-то внучка царя. Ну, что это такое? И поэтому Анна Леопольдовна начинает интриговать. Она опирается на очень сильного и влиятельного человека Иоганна Бурхарда Миниха. Это блестящий военный инженер, сподвижник Петра, который построил нам Ладожский канал. Он был губернатором Петербурга. При нем началось регулярное морское сообщение с Европой. То есть, он многое сделал для нашего города. Ну, и кроме того, это тот самый полководец, который осуществил осаду Данцига и который прорвался в Крым. То есть, это человек, овеянный военной славой. Если бы его судьба сложилась немножко иначе, может быть, мы его бы по-другому помнили. И, может быть, и памятники бы ему какие-нибудь стояли именно как там, военному вождю. Ну, многое сделал для нашей страны. Миних также недоволен Бероном, и вот Анна Иоанновна на него, Анна Леопольдовна на него опирается и осуществляет очередной дворцовый переворот. Берон арестован, и он тоже отправляется в Сибирь. Но это не принесло Анне Леопольдовне прочной власти, потому что, став регеншей при своем ребенке, она к дальнейшей политической жизни интерес потеряла. Она относилась к происходящему в стране чрезвычайно беспечно. И проглядела, просмотрела то, что в этой мутной воде решила половить рыбку Елизавета Петровна. Елизавета Петровна, она, я уже сказал, что она боялась выступать против Анны Иоанновны. Анна была женщиной властной и влиятельной. Но вот после ее смерти было понятно, что Иоанн Антонович еще мал, а Анну Леопольдовну в качестве влиятельной фигуры какой-то силы никто не воспринимает. Она не авторитетна. Анна Леопольдовна была ленивой женщиной, она не была способна на действия, она занималась только какими-то увеселениями, у нее был любовник, вот ее такие какие-то вещи интересовали. Вот. А А в это время Елизавета Петровна решила прибегнуть к уже знакомому нам инструменту. То есть к гвардии. Вот, и на что она упирала? Естественно, на то, что она дочь Петра Великого. Вот если вы сегодня приедете в город Калининград, там в аэропорту большой портрет Елизаветы Петровны и ее фраза. Помните, чья я дочь. Вот Елизавета, уже к этому моменту подросшая, заматеревшая в политических интригах, она решила воспользоваться вот этим политическим капиталом, который она получила по праву рождения. И в 1741 году она осуществляет очередной дворцовый переворот. Причем, конечно, в этот момент происходили удивительные вещи. Россия вела войну со Швецией. Шведы, которые тоже понимали, что власть-то ослабла, и можно попытаться отбить территории, утраченные Швецией при Петре Великом. Шведы напали. У них ничего не получалось. Но шведы, они намекали Елизавете Петровне, что они окажут ей поддержку и помогут ей совершить дворцовый переворот, если вот только она им возвратит хотя бы часть тех территорий, которые отвоевал Петр. Елизавета Петровна наплевала, осуществила государственный переворот, свергла Анну Леопольдовну и Анну Антоновича, стала царицей, шведы стали ей намекать на то, что вот они ей очень помогли. Она сказала, нет, вы мне ничем не помогли. Война продолжилась, ну и Россия разгромила Швецию в очередной раз и значительно прирастила свою территорию после этой войны. Вот, в частности, Лапинранд стала тогда русской. Она называлась Вильманстранд. Ну, а Анна Леопольдовна с Антоном Ульрихом и Иоанном Антоновичем, все это брауншвейское семейство, отправилось в ссылку. И семья этого семейства, особенно самого Ивана Антоновича, будет очень печальна, конечно. Ну, а Елизавета Петровна, вот она, по примеру Анны Иоанновны, села крепко, и она процарствует целых 20 лет, до 1761 года. Царствование это будет довольно славным, но как только она умрет, дворцовые перевороты возобновятся. И вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
1: Но Елизавета Петровна показала, что она дочь Петра Первого. Это да, тоже да. Абсолютно.
0: Безусловно, она всегда это подчеркивала. Она очень интересовалась, что по тому или иному поводу думал ее отец. И придворные это чувствовали. Поэтому, когда они хотели завоевать расположение императрицы, они всегда ей говорили о том, что вот ваш батюшка хотел поступить вот так. Значит, и для Елизаветы это был серьезный аргумент. Она сразу, значит, стремилась соответствовать своему отцу.
1: Ну, ждем тогда продолжения. Это был исторический ликбез Егора Яковлева. Спасибо.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Санкт-Петербурге и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. Бывший американский разведчик пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на Корич-Старобельске. Сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Подробности далее. Программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании развития новых регионов России, которое провел Владимир Путин. Вице-премьер отметил, что работа промышленных предприятий восстанавливается. По словам Хуснуллина, важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее воссоединенных субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, это развитие экономики регионов. Вице-премьер добавил, что развивается сельское хозяйство, вовлекаются в оборот земли сельхозназначения. Инвесторы в рамках свободной экономической зоны в новых регионах готовы вложить 383 миллиарда рублей. Бывший американский разведчик Скотт Риттер во время визита в Луганскую Народную Республику пообещал обнародовать данные об атаке ВСУ на Корич-Старобельске в ЛНР. О посещении города экс-разведчик рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в памяти погибших. 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития колледжа. Для атаки боевики использовали несколько беспилотников. Погиб 21 человек, ранения получили более 40. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что его партия Фидес в ходе предвыборной кампании совершила серьезные ошибки, а в частности полностью проиграла борьбу за влияние на молодое поколение в цифровом пространстве, что привело к поражению. Он также отметил, что Фидес недооценил перспективы высокой явки и системы мобилизации партии ТИСА, а также не смог дать ответ на развернутую против него кампанию ненависти. При этом Орбан добавил, что прошлое правительство сумело выработать стратегию в ответ на экономическую стагнацию в Европе и взяла на себя невыполнимые экономические обязательства. Ультимативные условия со стороны Кишинева по проведению выборов парламента Гагаузии являются давлением и вмешательством в дела автономии. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. В Камрате проходит всемолдавский форум в защиту особого правового статуса Гагаузии. Глава автономии, которая находится сейчас в СИЗО под арестом, обратилась к его участникам с посланием, переданным через ее адвокатов. По словам главы Гагаузии, власти автономии обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Гуцул отметила, что в Народном собрании Гагаузии существуют разные взгляды на выход из сложившейся ситуации. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Он отметил, что Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого, затем последуют переговоры на техническом уровне на следующей неделе. В четверг президент США заявил, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения со Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем эфир «Радио Спутник». С вами из студии в Москве работает Урал Керимов, российский африканист, востоковец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Большой африканский час на африканском турне нас ожидает. Два блока по традиции. Обсудим главные события, важнейшие происшествия, интересные новости, ну и всю ту информацию, которая связана с этим континентом и представляет для нас, как для страны, ну и в частности, как для специалистов, и не очень по Африке. Будем говорить про Афросоюз во второй части. В первой части поговорим о нашем сотрудничестве с Восточной Африкой. Последние эфиры уделяем этому большое внимание. И не просто так. С нами уже на связи наш гость Майя Викторовна Никольская, руководитель программы африканских исследований ИМИМ ГИМО, автор телеграм-канала «Путешествие по Суахилиандии». Майя, здравствуйте. Рад приветствовать.
3: Здравствуйте, Турал.
2: Спасибо, что нашли время. Повестка у нас по Восточной Африке плотная. Июнь начался с большого визита президента Танзании, в частности, в Россию и в Москву. Это был первый государственный визит после избрания госпожи президента. И в Петербурге также она принимала участие в ПМЭФ, в том числе в пленарном заседании. На прошлых эфирах об этом мы говорили, но все равно, так или иначе, восточноафриканское направление остается сейчас в приоритете, как минимум дипломатическом. Много интересных заявлений оттуда поступают и про готовность сотрудничать в сфере экономики, про финансовые возможности, про продовольственную безопасность, про их заинтересованность в развитии своих, значит, секторов, связанных с промышленностью, с добычей полезных ископаемых. Ну и, естественно, практически ежедневно мы слышим заявления то из Танзании, то из Кении, то из Уганды, других соседних государств о том, что они рассчитывали бы на увеличение турпотока из России. А мы знаем, что для этого нужно, ну, чтобы сложились сразу несколько факторов. Первый из них, конечно, транспортный. Второй — финансовый. Ну, то есть, если туда не добраться и не иметь возможности каким-то образом чувствовать себя там комфортно, то есть у тебя не работают какие-то финансовые инструменты, ресурсы, сервисы, говорить о том, что туда кто-то поедет, очень сложно. Ну, разве что большие любители, люди, которые без Африки жить не могут. А там есть что посмотреть, об этом мы тоже много раз рассказывали. Ну, то есть, получается, что если есть такое приглашение, большое официальное приглашение со стороны этих государств к такому тесному плотному, углубленному сотрудничеству, это значит, что они готовы преодолеть те проблемы и те вопросы, которые на данный момент остаются открытыми в самых разных сферах, для того, чтобы это сотрудничество, собственно говоря, так и складывалось. Как вы считаете, насколько, да, эти перспективы являются достижимыми для нас, во-первых? Ну и, во-вторых, все-таки в целом про Восточную Африку, что она из себя представляет? Мы знаем, что там есть целый кластер различных континентальных объединений, субрегиональных объединений, региональных объединений. Как это все друг с другом сочетается и как это все может помочь нам или же, может быть, наоборот, затруднить в этом сближении с Восточной Африкой?
3: Экосистема действительно очень интересная на востоке континента. В общем-то, везде, да, можно сказать, что есть свои региональные такие экосистемы, потому что не просто Africa is not a country, как говорится, Африка не является единой страной, но и не является не просто единым макрорегионом, да, но подразделяется на несколько субрегионов. И вот особенность Восточной Африки, мне кажется, мы с вами об этом, может быть, даже говорили, Турал, в одном из предыдущих эфиров, является то, что там нет однозначного какого-то одного большого регионального лидера, да, такого крупного игрока, который притягивает к себе всех остальных, да, который, в общем, является той звездой по орбите, которой вращаются все прочие экономики, как, например, есть, да, в Западной Африке, это Нигерия. Во вторую очередь Гана. Понятно, что на юге Африки это ЮАР, а вот на востоке у нас такого однозначного лидера не сложилось. Они все по-своему хороши, имеют все какие-то свои козыри, и это делает политический, экономический фон интересным для исследователя, для африканиста, но не только, безусловно, для тех людей, которые непосредственно практически взаимодействует с регионом и одновременно его, конечно, усложняет, потому что точек входа появляется несколько. И вот на самом деле очень интересный, мне кажется, такой парадокс. У нас принято говорить о том, что вот Россия наконец-то внезапно начала налаживать отношения с восточноафриканским регионом. Это, с одной стороны, действительно так, потому что в последние годы мы с вами не будем, наверное, оспаривать то утверждение, что Россия действительно была в первую очередь востребована в амплуа провайдера безопасности, деятельности, да, и занималась вопросами стабилизации в Сахеле в первую очередь, и вот сотрудничала и с сахельскими государствами очень активно и с прилегающими. А Восточная Африка как будто бы, почему, да, так получилось, что не очень была активно, вроде бы, вовлечена в какие-то политические контакты в последние годы. Ну, прежде всего потому, что она считается такой зоной традиционно англосаксонского, скажем так, британского и американского влияния. Что такое Восточная Африка? Есть два термина. Восточная Африка, то, что мы называем East Africa, это изначально традиционно британская, бывшая британская Восточная Африка, это Кения, Танзания и Уганда, да, тогда Танзания была Танганьикой и потом уже подключился Занзибар. Плюс, да, дополнительно Руанда и Бурунди, которые тяготеют в эту орбиту, и то, что называется Eastern Africa. В российской литературе нет устоявшегося термина, я это предпочитаю называть расширенной Восточной Африкой по аналогии с расширенным Ближним Востоком. И туда входит и Демократическая Республика Конго, и Южный Судан, и часть стран Африканского Рога. И вот поэтому иногда бывает путаница относить, например, Эфиопию к Восточной Африке или нет. Ну просто, да, чтобы разграничить термин. Действительно, вот эти три страны как-то всегда принято было считать, что вот поскольку это бывшая британская Восточная Африка, такая страна, как Кения, например, одна из флагманских экономик вообще не только Восточной Африки, но и континента африканского в целом, так достаточно плотно сотрудничает и с Великобританией, и США, и сидит на МВФовских кредитах. И как будто бы вот у них свои собственные приоритеты есть. Но это на самом деле не совсем так. Это стереотип последних лет. У России с восточноафриканским регионом очень давние исторические связи. Танзания, естественно, здесь впереди планеты всей, потому что при отце-основателе Муалиму, то есть учителя, да, они так его уважительно называют, Джулиус Нерера, Танзания строила социалистический некий формат, социалистическую экономику, которую она назвала Уджама. Были очень близкие связи с Советским Союзом и с Китаем, а самое главное, на территории Танзании находились вот те самые тренировочные лагеря, где готовили борцов за свободу Африки, да, в первую очередь за свободу Юга Африки, и в этой подготовке очень активно участвовали советские инструкторы. Так что у нас очень близкие, очень дальние связи. У нас действительно, вот когда говорят про эту историческую память, она ведь на самом деле ее полотно очень разной плотности, скажем так, с разными африканскими странами. А вот с Танзанией оно у нас действительно очень плотно сплетено, и воспоминания эти до сих пор свежие и актуальны. Кения, да, казалось бы, такая тоже всегда традиционно пробританская, проамериканская страна, привыкли мы так про нее думать, но при этом такой выдающийся, например, да, политик, как Раила Одинга, его не стало в прошлом году, такой его называли тоже своего рода отцом кенийской нации, хотя он никогда не был президентом, вот максимум. Он дошел до уровня вице-президента, да, второго человека в государстве. Тем не менее, он учился в Советском Союзе. У него тоже, у его семьи были плотные связи достаточно с Россией. И есть даже знаменитая больница в городе Кисуму. Это в районе озера Виктория, который называется Russia Hospital. Представляете? Потому что она была в 1969 году построена с очень большим участием советской страны. То есть там тоже о вкладе России в здравоохранение помнят до сих пор. Сейчас это одна из крупнейших больниц в Кении. Там 1200 пациентов ежегодно принимается. Это на самом деле очень большая цифра для африканской региональной больницы. Ну и Уганда, соответственно, да, тоже нельзя сказать, что у нас были такие же тесные связи с Угандой, как с Танзанией, но тем не менее вот такой африканский патриарх африканской, можно сказать, современной правосубъектности, сторонник панафриканизма, как Ювери Мусевени, который находится у власти с 86 года, очень тоже всегда тепло отзывался и продолжает отзываться о России, говорит о том, что идеологически мы очень близки друг к другу с точки зрения нашего взгляда на многополярность, на то, то, как взаимодействовать со всем остальным миром, да, ну, я уже молчу про то, что Уганда в настоящий момент является страной-партнером БРИКС. Так что это хорошо забытое старое, да? Все новое, можно сказать, что хорошо забытое старое. И визит Самии Сулуху Хасан, вот танзанийского президента, о котором вы упомянули, который состоялся в начале июня, это просто лишний раз подсветил.
2: Майя, у нас действительно богатая история отношений и с Восточной Африкой, и с Большой Восточной Африкой, или Расширенной Восточной Африкой. Я с вами полностью согласен. Субрегиональное деление африканских регионов, континентальных регионов становится все более и более размытым. Там на самом деле, куда ни посмотри, можно выделить сразу несколько таких центров развития, точек роста, стран, которые друг с другом по-хорошему, а иногда, может, и не очень соперничают. Это тоже правда. Ну и есть некий исторический шлейф, который до сих пор во многом уже, кстати, на уровне стереотипов, но все-таки все равно сопровождает эти страны, их внешнюю политику на глобальном уровне, международном уровне. Африка до сих пор, к сожалению, почему-то многими воспринимается как некий задний двор мировой политики, такое захолустье, страны, которым вечно что-то нужно, у которых почти ничего нет, которым все время нужно помогать и не питать надежд, что эта помощь чем-то потом обернется полезным для реципиента, очень часто и для донора. Но сейчас цифры, факты говорят об обратном. И, собственно говоря, с большим удовольствием я констатирую для себя, что в информационном пространстве мы тоже это начали наконец-то замечать, об этом рассказывать. Но все равно знаний, подтвержденных какими-то современными подходами к не только изучению Африки, но и пониманию того, как с ней можно взаимодействовать, и не в целом с континентом, да, потому что, ну, все-таки до сих пор мы, к сожалению, вот 2026 год, середина, а мы все равно говорим вот Африка, Африка, Африка. Мы же так не говорим про Евразию, допустим, или там про Америку. Хотя про Европу очень часто говорим, но в контексте Евросоюза, да. Но они сами к этому
3: Но вот
2: пришли.
3: это и есть та самая
2: Да.
3: инерция, мне кажется, Турал, что вот мы привыкли к тому, что Европейский Союз — это определенного рода интеграционное объединение, да, и пытаемся ту же самую кальку теперь прикладывать, например, к африканским интеграционным объединениям. Это как это называется в биологии? Гомологичные, да, по-моему, органы, когда они внешне похожи, а на самом деле по сути совершенно другое.
2: Так оно и есть, и с большим удовольствием хочу сказать, что у нас наконец-то меняются не только представления, но и подходы к тому, как все-таки развивать с нашей стороны сотрудничество с Африкой. Я сейчас объясню, о чем я говорю. У нас очень часто, когда мы говорим про сотрудничество с Африкой, это что-то в стиле: а вот, ну, там, да, Африке нужно то, Африке нужно это, мы могли бы дать, значит, здесь чего-то, там в чем-то помочь. А вот нам зачем это сотрудничество с Африкой? Очень часто на этот вопрос, к сожалению, ответов не было. Сейчас они стали появляться. И эти ответы действительно, ну, вполне себе самодостаточны и вполне себе объясняют суть наших подходов. Практическое наполнение нашей политики в Африке в ближайшие годы, каким вы его видите? И на что нам нужно будет обращать внимание, не то чтобы из-за того, что мы хотели бы на это обратить внимание, а потому что сама инерция развития Африки как континента и регионов Африки будут нас, ну, по-хорошему вынуждать делать это.
3: Вы совершенно правы. И не только инерция, более того, некое стратегическое планирование африканских государств и региональных экономических сообществ, да, они называются у нас РЭСы, региональные экономические сообщества, эти интеграционные группировки. Мы в африканистике всегда делим немножко на 10 то, что записано в каких-то стратегических документах, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что план — это одно, а то, что по факту случается, совершенно другое. Но, например, если посмотреть на восточноафриканское сообщество и его, да, вот интеграционная группировка, в которую входит Танзания, Кения, Уганда, как такое ядро, да, Руанда, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, а теперь еще и Сомали, то вот мы увидим, что ядро их стратегического планирования — это все-таки наука, инновации и цифровизация. такая поголовная. Поэтому да, вот эти вот приоритеты, они действительно во многом нам будут диктовать как партнерам по развитию нынешним и будущим те треки, на которых возможно оптимальное со всех точек зрения плодотворное сотрудничество. Потому что у России есть технологии, которые она готова предложить и которые она готова продать. Ведь, смотрите, понятно, давайте будем реалистами, да, понятно, что в России в ближайшие годы вряд ли изобретут какую-то новую революционную модель а-ля какой-то новый iPhone или нечто в том же духе. Но зато у нас есть огромное количество совершенно прекрасных технологий, которые связаны, например, с собственных, наших собственных, которые связаны с авиационной промышленностью, в аэропорту все системы, которые касаются, например, подачи электроэнергии. Мы используем для этого искусственный интеллект, и это классные системы, которые апробированы уже в очень многих российских аэропортах. Это технологии, связанные, например, с очисткой воды. Вы не поверите, но у Африки этих технологий нет. Вернее, они их покупают, да, приобретают у западных стран, но это совершенно дикие для них зачастую неподъемные цены. И для каких-нибудь небольших деревень или небольших поселений вопрос обеспечения чистой водой стоит по-прежнему очень остро, хотя, казалось бы, почти уже середина 21 века на дворе. Вот такого плана решения. Наш банкинг впереди планеты всей. Те технологии, которые есть у Сбера, и с точки зрения клиентоориентированности, например, да, не на правах рекламы, просто это действительно так. Они действительно очень востребованы в Африке, в том числе и среди тех правительств, которые озабочены повышением уровня жизни, да, собственно, граждан и развитием экономики. Значит, цифровизация глобально — это цель номер один. Второе — это, конечно, инфраструктура. Транспортная инфраструктура, все, что связано со строительством железных дорог, развитием портовой инфраструктуры. Вот, возможно, вам уже, наверное, известно, и вы обсуждали момент, связанный с контейнерным терминалом в порту Дар-эс-Салама, который является одним из крупнейших таких хабов, да, на восточноафриканском побережье. И слышали новость о том, что российские компании хотели бы принять участие в его модернизации этого порта. Это действительно очень хорошая точка для приложения инвестиций. Это то направление, которое 100% будет расти в ближайшие десятилетия. Ну, конечно, если не помешают какие-нибудь большие политические конфликты, но у нас пока нет оснований считать, что это будет именно так, что будут какие-то форс-мажоры. Хотя, безусловно, должно быть сценарное планирование. И третье направление, как мне кажется, очень важное, это все, что связано с людьми, с рабочими руками, потому что в Восточной Африке, например, очень высокий уровень айтишников соответствующего образования. Это люди, которые окончили школу с очень высокими оценками, очень часто получили хорошее вузовское образование по сравнению со всей остальной Африкой. Им очень легко дается русский язык, более того. И с помощью вот африканской рабочей силы, я думаю, что мы могли бы закрыть очень многие дефициты, которые возникают у нас в экономике. А следующий шаг — это когда восточноафриканцы будут работать на наших производствах совместных, российско-африканских, которые мы будем открывать в восточноафриканских странах. Я думаю, что это не за горами. И уже в 30-х годах мы увидим какие-то такие первые большие проекты. Потому что есть большая потребность в открытии, например, НПЗ, да, нефтеперерабатывающих заводов. Потому что Восточная Африка, например, располагает достаточно серьезными запасами нефти и газа, но использует их примерно на 1/10. Да? То есть с чем это связано? С достаточно низкими мощностями существующих вот этих НПЗ. будут открываться другие производства, да, новые цифровые сервисы. То есть, безусловно, африканская рабочая сила будет очень востребована, и это, с одной стороны, решит часть проблемы безработицы. В Уганде, например, у нас один из самых высоких показателей, в принципе, по континенту демографического роста, там 3,3-3,5%. Это очень много. И безработица среди молодежи доходит до 60-70%. Это только официальная статистика. Поэтому, конечно, я думаю, что это такой будет очень важный ресурс, и здесь Россия может внести свой вклад в его развитие.
2: Ну и тут, естественно, когда мы обсуждаем такие вопросы, я сейчас с большим упоением слушал те факты, которые вы приводили, сразу же встает вопрос о геополитическом суверенитете. Ведь мы знаем, что международное сотрудничество без возможности защищать собственное мнение и собственные интересы на международном уровне невозможно. Последние 4 года являются, наверное, ну, самым показательным периодом в новейшей истории нашей планеты. Скажите, пожалуйста, как к этому в Африке относятся, какие там подходы сейчас применяются, и насколько они готовы этот свой суверенитет не только в отношениях с Россией, а в отношениях, ну, такого независимого права выбирать собственный путь развития и своих партнеров для этого развития, насколько они готовы к этим новым правилам? 2,5 минуты у нас.
3: Понимаете, африканцы и восточноафриканцы в частности, это великие диверсификаторы. Я бы их так назвала. Великие комбинаторы, великие диверсификаторы. И они умеют не складывать все бананы в одну корзину. Поэтому им очень нравится идея, что можно дружить с самыми разными партнерами. И да, теперь же не говорят донор, теперь говорят партнер по развитию. И, то есть это касается не только инвестиционных, да, торгово-экономических партнеров, но и партнер по развитию. По-моему, в целом очень-очень хорошее, очень правильное слово для этого существует. И, ну, Танзанию возьмем, да, например. Какое колоссальное давление оказывается на Танзанию в связи с ее вот таким разворотом, в том числе к России. Это не разворот полностью только к России, да? Понятно, что это не будет единственный партнер Танзании, именно потому что, как вы сказали, это государство правосубъектное абсолютно, самостоятельное и готовое отстаивать свои собственные позиции на африканской арене и на мировой. Вот сейчас Европейский парламент в очередной раз проголосовал за то, чтобы не давать Танзании очередной транш. Ежегодно у них там такой есть проект. Они должны были выделить около 170, если мне память не изменяет, миллионов долларов, 150 миллионов евро на поддержку различных социальных программ в Танзании. Вот теперь они сказали, что нет, ничего не будет, под предлогом того, что якобы их не устроили результаты выборов, прошедших в прошлом году. Но поскольку буквально это голосование произошло через пару дней после того, как Самия Сулуху Хасан вернулась из России, в общем, логические связи прорисовываются очень понятные. Или когда запретили полеты танзанийских авиакомпаний в Евросоюз под предлогом того, что якобы там не соблюдаются стандарты безопасности. В общем, все очень сшито белыми нитками. Кстати, это неправда. Призываю всех летать танзанийскими авиалиниями. Замечательно совершенно они устроены и с точки зрения безопасности и обслуживания.
2: Майя, спасибо вам большое. К сожалению, у нас остается буквально 10 секунд. Я предлагаю продолжить наш разговор в удобное для вас время. Напомню нашим слушателям, что Майя Викторовна Никольская была с нами на связи в первой части нашего эфира, руководитель программы африканских исследований и МИМ ГИМО, автор прекрасного телеграм-канала «Путешествие по Суахиляндии». И после выпуска новостей мы вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Федеральными мерами поддержки охвачено почти 2,5 миллиона жителей новых регионов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании развития новых субъектов, которое провел Владимир Путин. Голикова также отметила, что идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Почти половина уже использования. По словам Голиковой, предпочтительной формой обналичивания являются ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Кроме того, на новых территориях работают 46 тысяч врачей. Вице-премьер добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченности медиками находится Донецкая Народная Республика. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости назвал удар по Старобельску способом украинских боевиков запугать жителей Донбасса. Экс-разведчик возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах украинской атаки на колледж. 22 мая ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития колледжа. Для атаки боевики использовали несколько дронов. Погиб 21 человек, ранения получили более 40. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах создаются кабинеты информационных технологий, где ученики смогут изучать принципы физики, механики, программирования, моделирования и электромеханики. Мэр отметил, что в распоряжении школьников станки лазерной резки, гравировки, 3D-принтеры и сканеры. Собянин добавил, что в школах Москвы организуют около 80 таких площадок, где ученики смогут программировать, а также собирать роботов и запускать беспилотники. Председатель высшего совещательного органа КНР Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин призвал к решительной борьбе с внешним вмешательством в вопрос Тайваня. В субботу в восточном китайском городе Сямэнь состоялось пленарное заседание 18-го форума берегов Тайваньского пролива, на котором Ван Хунин выступил с речью. Как отмечает агентство, Ван Хунин также выразил надежду, что соотечественники с обоих берегов Тайваньского пролива, особенно молодежь, будут укреплять чувство национальной, культурной и государственной идентичности, а также совместными усилиями содействовать великому возрождению китайской нации. Ливень с градом и грозами пришел на смену жаре на западе Подмосковья. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В субботу днем температура в Истринском районе упала на 10 градусов и пошел сильный дождь. По прогнозу синоптиков, прохладная погода и осадки продержатся и следующую неделю. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. С вами в студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части говорили про наше сотрудничество с Восточной Африкой. Этот регион континента все больше и больше переходит в статус такого привилегированного партнера. И речь идет не только о каких-то конкретных странах, но и о наших региональных подходах на востоке Африки в целом. Вообще Африка, конечно, огромный континент. Континент, который так или иначе концентрирует в себе большие-большие возможности.

только, кстати, в сфере добычи природных ресурсов, вопросы политического взаимодействия между нашими странами, ну и, конечно, важнейшие международные вопросы также были в центре внимания во время этой встречи. Что такое Африканский Союз? Мы, кстати, давно об этом не говорили, если память мне не изменяет, пару лет точно, да, не говорили об этой организации отдельно, хотя часто ее так или иначе вспоминали. Вообще Афросоюз — это, конечно, уникальное, интересное объединение. Входят в него 54 независимые африканские страны. Ну и на этом, на самом деле, количество членов, да, рассказ об этом пункте не заканчивается, потому что все-таки стран-участников Африканского Союза все-таки 55. Это связано с тем, что территория Западной Сахары, или так называемая Сахарская Арабская Демократическая Республика, также является полноправным членом Африканского Союза, и в этом смысле нужно вспомнить, конечно, о Марокко, которая до 2017 года приостановила свое участие в Афросоюзе именно из-за вопросов, касающихся Западной Сахары. Вообще Западная Сахара — это одна из таких болевых точек континента, потому что не только вопросы, связанные, допустим, с суверенитетом Марокко или с независимостью Западной Сахары, в себя включает этот вопрос, но и является таким показательным водоразделом в подходах тех или иных африканских государств, которые вынуждены выбирать, поддерживают ли они требования Марокко в этом вопросе или же выступают за независимость Западной Сахары. Все-таки нужно понимать, что Афросоюз не является объединением, где нет никаких внутренних проблем. И в данном контексте, естественно, нужно говорить о том, что при этом это объединение пытается решать все эти вопросы мирным путем. Штаб-квартира, кстати, да, Афросоюза, сразу скажем, это все-таки институционализированная организация с юридическими вполне себе обязывающими решениями и возможностями. Центральный секретариат штаб-квартиры располагается в Аддис-Абебе. Здание современное было построено, вот тоже, да, интересно об этом сказать, не силами самих африканских государств, не за счет там членских взносов, допустим, или финансирования стран Африки, а было построено и полностью профинансировано, по сути дела, подарено континенту правительством Китайской Народной Республики. Был, кстати, небольшой скандал о том, что там якобы есть какие-то шпионские программы, средства слежения и связи, которые якобы китайские подрядчики в этом здании установили. Ну и так или иначе теперь они не то что следят даже за деятельностью организации, а практически контролируют, да, ее деятельность. Хотя каких-то доказательств неоспоримых, конечно. Но я, по крайней мере, не видел. Если кто-то видел, пожалуйста, поделитесь ими. Телефон студии, кстати, да, напомню. 8495-9595-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и по, значит, тому, что из себя Афросоюз представляет, продолжим наш разговор об этом. 20% всей суши занимает, да, представляет из себя, значит, африканский континент. 1,4 миллиарда, то есть 1 миллиард и 400 миллионов человек практически там проживают. В данном контексте, естественно, каким-то образом игнорировать и континент, и Африканский Союз, крупнейшую межправительственную организацию, да, такого уровня, ну, совершенно точно не может никто. Абсолютно, кстати, до Афросоюза, который был создан в начале этого века, существовало другое объединение — континентальная организация африканского единства. И вот в 2002 году эта организация была трансформирована в Африканский Союз. Афросоюз, кстати, в отличие от Организации Африканского Единства, как я уже об этом упомянул чуть ранее, имеет юридическое право вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Ну, там прописано в уставе, что это может быть предпринято для предотвращения военных преступлений, геноцида, ну или тяжелых гуманитарных кризисов. И действительно, такие прецеденты были. Сейчас, кстати, есть целый ряд государств, да, чье членство, значит, приостановлено по политическим соображениям. Это
страны, значит, Альянса Сахеля, которых мы часто вспоминаем.

наших эфирах и говорим. Мали, Нигер, Буркина-Фасо. Также есть и другие государства, в частности Судан, где продолжается гражданская война, к большому сожалению. Ну и Габон и Гвинея. Про Марокко я уже говорил, с 1984 по 2017 год Марокко не являлось членом Афросоюза или африканских объединений из-за притязаний на Западную Сахару. При этом у организации есть еще и ряд, значит, государств-партнеров, которые обладают статусом наблюдателей. Ну, среди них такие страны, как Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Сербия, Мексика, Казахстан, Палестина, Украина, Гаити, Латвия. Ну, то есть неоднообразный такой состав, значит, наблюдателей при Афросоюзе. Ну и, конечно, внутри организации существует такое некое соперничество, которое между странами, которые претендуют на континентальное лидерство. Ну, то есть, с одной стороны, допустим, на юге континента у нас есть Южноафриканская республика, да, она, кстати, последние 30 лет, в принципе-то, никогда и не скрывала своих неких амбиций стать таким единым голосом континента. Но, с другой стороны, у нас есть крупнейшая по населению страна континента, Нигерия, которая бросает серьезный вызов в развитии, в темпах развития всем другим остальным африканским государствам, крупным странам, ну и в том числе Южной Африке. Далее у нас есть, собственно, Эфиопия, о которой я сказал, где расположена штаб-квартира Афросоюза, кстати, не только Афросоюза, и в этом смысле Эфиопия всегда играла особую роль, как единственная, по сути дела, африканская страна, которая никогда не была чьей-либо колонией. Да? И в данном контексте, естественно, раз мы уж пошли на север, мы не можем не сказать, допустим, про Египет, который, с одной стороны, претендует на лидерство в Северной Африке, с другой стороны, играют важную роль на Ближнем Востоке. Ну и помимо Египта, в Северной Африке есть и такие крупные государства, тяжеловесы, как, допустим, Марокко, о котором мы упоминали, одна из самых развитых, да, африканских стран. Ну и Алжир, серьезная страна, страна с колоссальными военными возможностями, страна с геополитическим весом и влиянием континентального масштаба. И в данном случае, мы, кстати, в одном из эфиров, если помните, пару недель назад вспоминали о требованиях Афросоюза предоставить странам Африки два, значит, кресло в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов. И еще два среди также стран Совбеза, но не постоянных членов. Ну, то есть четыре страны Африки, две постоянно, две непостоянно. В любом случае, значит, да, в обязательной форме, как того требует Афросоюз, в будущем в ООН должны быть представлены. Ну и почему, да, такие требования выдвигаются? Потому что если говорить по фактам, которыми апеллируют африканцы, то практически, значит, треть государств, да, стран, членов Организации Объединенных Наций — это африканские государства. И они не представлены в высшем органе этой организации в соответствии со своим международным весом, ну и будущим потенциалом. Но здесь, конечно, говорить о том, что Африка сейчас играет какую-то значительную роль или же там решающую роль по каким-то вопросам, значит, глобального экономического или политического развития у нас, ну, мы не можем, да, у нас нет для этого оснований. Но при этом мы должны сказать, что все-таки практически 1,5 миллиарда без малого населения Африки, да, или уже даже более 1,5 миллиардов, это серьезный фактор. И не только, кстати, население, не только демография, да, нужно сказать, что в Африке сосредоточены примерно 30% мировых запасов полезных ископаемых, 8% мировых запасов природного газа, 12% мировых запасов нефти. Также на континенте находится 40%
золота, 90% хрома и платины, самые большие запасы кобальта, алмазов, урана также находятся в Африке, 65% пахотных земель в мире, ну и 10% внутренних возобновляемых источников пресной воды. Также, кстати, значит, водные ресурсы африканские, которые находятся на поверхности, они кратно, многократно уступают тем ресурсам, которые находятся под землей. Есть самая разная статистика. Последняя из того, что я видел, ну, просто в десятки раз, да, там, больше подземных вод, нежели объемов воды, которые, собственно говоря, в африканских реках и озерах находятся сейчас. Это, конечно, невозможно не учитывать, не принимать во внимание. Почему? Потому что битва за ресурсы, она все-таки никогда не прекращалась. Ну и битва за природные ресурсы такого плана, как вода, допустим, да, пресная вода, питьевая вода, она будет только обостряться. И в Африке, кстати, этот ресурс тоже неравномерно распределен. У нас есть огромные субрегионы, там, допустим, Сахаро-Сахельский регион, да, где, ну, воды, объективно говоря, мало, ее не хватает. В той же Африке, не только Африки это касается. В большинстве африканских стран природный капитал составляет от 30 до 50% от общего богатства этих государств. Более 70% населения Африки живут к югу от Сахары. Я, по-моему, на прошлом нашем эфире об этом говорил. Ну и в данном контексте, конечно, надо бы, наверное, вспомнить о том, что Африка является третьей, да, по величине, третьим континентом, где находятся третьи по величине запасы, значит, леса. Это тоже очень важно. Почему? Потому что так или иначе, все-таки площадь покрытия лесов в мире, да, просто нещадно в результате промышленной эксплуатации редеет. И в этом смысле, естественно, сохранение тропических лесов, в том числе африканских, ну, там, про Южную Америку тоже очень часто говорят, про Бразилию в этом контексте, представляет из себя вопрос такого планетарного масштаба. То есть это касается абсолютно всех в этом смысле. Ну и я вот недавно, если честно, не помню, в каком из-за чего, да, читал один из докладов ООН, и цифра запомнилась мне одна очень интересная, о том, что из тех ресурсов, которые в Африке сейчас есть, разрабатываются только 40%. Ну, то есть еще 60% из разведанных ресурсов, причем самых разных, да, это самые разные ресурсы, они до сих пор, собственно говоря, не добываются и до сих пор не вносят никакого вклада в развитие мировой экономики, ну и, собственно, самих африканских государств. Здесь, конечно, все не так радужно, хотя хотелось бы, конечно, в том же духе продолжить. Нужно сказать, что Африка при всем при этом является и крупнейшей в мире зоной гуманитарного кризиса. Хотя, казалось бы, когда говорят про гуманитарный кризис, сразу вспоминается, наверное, Ближний Восток все-таки, с учетом того, что там происходит, и с той ситуацией, которая до сих пор как бы сохраняется в Сирии, хотя гражданская война там прекратилась, с тем, что происходит в Йемене до сих пор, а там 35-40 миллионов человек находятся непосредственно в зоне гуманитарной катастрофы. Все-таки в Африке эти цифры на порядок выше, несколько сотен миллионов человек находятся в ситуации непрекращающихся военных конфликтов на просторах африканского континента. Причем эти военные конфликты, они не сосредоточены где-то только в одном субрегионе африканском. Нет, это так или иначе тлеющие конфликты, многие из них десятилетия насчитывают. Ну и, допустим, тот же Сахаро-Сахельский регион, огромные пространства от Судана, побережье Красного моря, ну и практически до Атлантического океана. Целый ряд государств, это Ливия, где гражданская война прекратилась, но
политического единства до сих пор в этой стране нет. Это, собственно, сам Судан, это африканский рог Сомали, который, да, страна, которая 30 лет уже не существует как единое государство, и значительные территории этого государства, да, некогда бывшего и до единого государства, контролируются там практически до 40-45% по данным ООН террористическими организациями. Ну, о чем тут вообще можно говорить в целом? Далее у нас есть одна из крупнейших по населению стран Африки, и не только Африки, Демократическая Республика Конго, да и вообще вот зона Великих Африканских озер. Ну, в этой стране совсем недавно еще погибло около 5 миллионов человек в результате внутреннего конфликта. Этот конфликт, кстати, 2 года назад снова разгорелся, с новой силой. Ну и сейчас сотни тысяч, миллионы стали снова вынужденными переселенцами и беженцами на востоке Демократической Республики Конго. И, собственно говоря, там уже никто не считает количество погибших и пострадавших, просто потому что нет такой возможности. Наблюдатели, кстати, от того же, да, самого Афросоюза, о котором мы говорим, у которого даже есть, кстати, свои миротворческие силы, то есть это вполне себе серьезная международная организация со всеми атрибутами и возможностями, которые предполагаются для такого объединения. Даже они на просторах своего же континента не могут точно подсчитать и не могут обеспечить мониторинг тех кризисов, которые на просторах континента мы сейчас наблюдаем. Далее, когда мы говорим, допустим, про развитые или развивающиеся страны Африки, про такие крупные экономики, про крупные промышленные центры или демографические центры. Ну, про ДРК мы сказали, про Судан, кстати, это страна с наибольшей площадью пахотных земель, да, в Африке. И вот там сейчас гражданская война, там и залежи золота, о которых мы постоянно вспоминаем в Дарфуре и прочее. Ну, вот Египет. Египет — огромная страна, население более сотни миллионов, но при этом перманентно находится на грани финансового кризиса и без внешних вливаний, без поддержки, в частности, со стороны арабских государств Персидского залива, Египет может столкнуться с экономическим кризисом, очень большим кризисом, который может привести к, ну, такому коллапсу государственности, ни много ни мало. Или Нигерия. Да, Нигерия, опять же, огромная страна, там 300 миллионов практически, да, скоро будет население. Но развитие неравномерное, уровень жизни, опять же, не приходится говорить о том, что Нигерия является страной, которая победила, допустим, крайнюю бедность или просто бедность, или победила терроризм. Нет. Абсолютно. И страна многоконфессиональная, многонациональная. Эти вопросы там тоже есть. Очень часто развитие африканских государств не поспевает, допустим, за демографическим ростом. Да? И в этом контексте, естественно, у нас, с одной стороны, мы говорим, там, Нигерия — крупнейший производитель нефти, значит, один, да, в Африке, один из крупнейших в мире. Нигерия — там одна из крупнейших стран мира демографических, но при этом, опять же, говорить о том, что это страна, где нет проблем или же они, не являются, или же они являются несущественными, мы не можем. Южная Африка — тоже одна из самых развитых стран континента. Но при этом огромные проблемы, допустим, в электроэнергии. Еще в том году, я помню, мы один из эфиров, один из блоков посвящали этой проблеме в Южной Африке, хотя там есть и атомные электростанции, кстати, да, первые на континенте они ими обзавелись. Но все равно веерное отключение электричества по всей стране. Половина населения остается без доступа к электричеству. Я сейчас понимаю, что мы тут еще век назад эту проблему у себя решили, но для Африки это те вопросы, которые сейчас являются актуальными и которые так или иначе ежедневно представляют большую проблему для огромного количества людей, для сотен миллионов человек. Поэтому здесь, конечно, посвятил я этот блок Афросоюзу и тому, насколько это большая организация, организация с большими возможностями, ну и в том числе это, конечно, и организация
с большими проблемами, с теми вопросами, которые требуют ответов здесь и сейчас, требуют ответов безотлагательных, но очень часто этих ответов, к сожалению, у Африки нет. И в данном контексте, конечно, помощь в решении этих проблем, она может помочь в развитии и тех, кто эту помощь окажет. Допустим, китайцы, кстати, да, очень давно эту систему смогли внедрить в свою внешнюю политику по африканскому направлению. Думаю, что еще в будущих наших эфирах об этом будем говорить. Друзья, сегодня я уже вижу, что наше время подходит к концу. С вами был Турал Керимов. Говорим мы про Африку на африканском турне на радио «Спутник». Завтра в это время будем на развороте на восток. Тут намечаются, видимо, подвижки в американо-иранских вопросах. Будем об этом говорить. Ну, а вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Самаре и Ереване 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Почти 8 тысяч многоквартирных домов восстановили в новых регионах. Украина стала полигоном для опасных изысканий, заявили в Госдуме. Украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, считает депутат Верховной Рады. Подробности далее. Почти 8 тысяч многоквартирных домов восстановили в новых регионах. Суммарно это примерно 24 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов России. Он добавил, что впервые за постсоветскую историю на территории Донбасса и Новороссии реализуется программа ремонта многоэтажек и замены лифтов. Хуснуллин также отметил, что сети ЖКХ в новых регионах были в очень плохом состоянии. Кроме того, в Мариуполе организована ежедневная подача воды. Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Ранее офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования штатами биолабораторий более чем в 30 странах. Вице-спикер отметила, что ранее парламентское расследование разоблачило военно-биологический проект на Украине, который создавал серьезную угрозу для всего человечества. Яровая подчеркнула, что заявление национальной разведки США только подтверждает принцип «все тайное когда-то становится явным». Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по завышенным ценам. Он подсчитал, что в рамках анонсированной в июне закупки боеприпасов для ВСУ за предоставленные Германии средства стоимость одного снаряда составляет 6 тысяч евро. При этом, по его данным, реальная стоимость таких снарядов ниже в 12 раз. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна дополнительно выделит 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Средства пойдут на снабжение ВСУ партии из 50 тысяч дальнобойных боеприпасов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набати и Джезина. Об этом передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным СМИ, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхан Али Бади. Основная часть атак пришлась по южным районам страны. Ранее в субботу армия Израиля распространила предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием немедленно покинуть дома и переместиться с севернее реки Захрани. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Да, я сегодня в студии. И вообще я люблю все студии, в которых я работаю. Но тут такое дело. Вот совсем недавно летала отдыхать и умерла от зависти. Ну, от белой зависти ко всем тем, кто не отдыхает, а работает на удаленке. Поэтому тема нашего сегодняшнего эфира – офис или удаленка. а помогут мне разобраться в этой непростой теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Это независимый HR-эксперт, клинический психолог Хантер Зулия Лойкова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Здравствуйте.
4: Всех приветствую.
2: Так, сразу, вы за что? За удаленку или офис?
4: За офис, исключительно.
3: Можно две руки поднять, потому что я исключительно за баланс, потому что есть такие позиции, вакансии и работа, которую ни в коем образом нельзя перенести на удаленку. И наоборот.
2: Ну вот как, например, студию «Радио Спутник».
4: Да, но кроме всего этого, сейчас, в силу определенной экономической ситуации, бизнес нацелен на то, чтобы максимально быть эффективным. И в первую очередь начинают анализироваться процессы, функции, все то, что делается. И бизнес пришел, к сожалению, к неутешительным выводам, что на удаленке сотрудник, как правило, менее эффективен. И именно поэтому тенденция к тому, чтобы переводить в офис. Это не только российский бизнес, международный тоже, тенденция к этому. Поэтому я исключительно за офис.
2: Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, удаленка когда появилась? Только когда случилась пандемия, правильно же?
4: Да.
2: То есть до этого все ходили на работу, все понимали, что это такое. Дальше случился коронавирус, ушли на удаленку и обратно, несмотря на то, что он закончился, и пандемия закончился, и, слава богу, с коронавирусом справились, но обратно в офис уже мало кто вернулся.
3: Ну, просто люди уже перестроили свои процессы, жизни, им сложно уже посмотреть на то, чтобы вернуться. И компании, правда, сейчас стараются заманить различным образом.
2: Обратно в офис?
3: Обратно в офис.
2: То есть все-таки человек из дома плохо работает, да?
3: А по-разному. Есть даже кандидаты, которые сами говорят: а в офис или гибрид удаленка? Я спрашиваю, а что бы вам хотелось? Они говорят: в офис. Я спрашиваю тогда, почему?
2: Так.
3: И люди отвечают: а потому что дома не поработаешь. Не у всех позволяет, например, помещение, или есть условия, особенно если это какой-то творческий процесс, или, например, айтишники, которые должны в тишине сидеть и писать красивый код. А дома собака, жена, дети и так далее. И все мешают, потому что...
2: Дома собака и жена.
3: Да, и все мешают, и сконцентрироваться сложно. А у тебя есть KPI, который ты должен выдать. Поэтому им комфортнее, вот таким вот людям комфортнее, когда есть оборудованные места. И это может быть, да, рабочее место.
2: А вы когда-нибудь работали на удаленке? Просто вы так категорично сразу сказали: только офис. Почему?
4: Я, безусловно, работала сама на удаленке. И первое, я управляю людьми. Я вижу, как они работают на удаленке. Ну и второе...
2: Как? Вот расскажите, как?
3: Самое важное.
4: Они могут эффективно работать только при хорошо организованном процессе и контролем за дисциплиной.
2: А ну, это как? И, соответственно... Это что, он все время должен с камеру включить, и чтобы вы его наблюдали? Или...
4: Ну, как? Не обязательно. Да. Я могу рассказать, как, да. Вот, допустим, да. Я устраиваю этот процесс. Есть CRM-система, обязательно контроль и предоставление объема, определенного объема задач. Задачи, контроль и спрашивать за результат.
2: А в офисе разве не так? Задача, контроль. В офисе тоже можно, прошу прощения, под столом спать, если очень захочется.
4: Можно,
2: да.
4: Но в офисе ты, как правило, видишь человека, и человек сам подсознательно, скажем так, более организован и понимает: ага, за мной следят, сейчас может неожиданно зайти начальник, вышестоящий начальник, а я тут хожу и что-то там в телефоне сижу, допустим. Дома такого нет. Соответственно, человек должен быть максимально самоорганизован. Этим свойством, к сожалению, обладают далеко не все. Ну, и вот пример, который рассказали.
3: Есть такая тема, на самом деле, самоорганизация – это очень краеугольный камень для многих. Они говорят: о, я не способен. То есть мне надо палкой иногда подгонять к работе и напоминать об этом. Плюс офисная инфраструктура сейчас, очень многие компании заманивают в офис. Что они делают? Они выстраивают грамотно внутренние процессы, чтобы был такой некий баланс. Тут тебе и игровая, тут тебе и кухня, если ты захочешь принять пищу. Здесь можно отдохнуть. То есть очень много всего делается благодаря тому, что мы получаем сейчас 4 поколения на рынке труда. И у каждого из этих поколений свои мотивашки, свое отношение к работе.
2: Но вот все говорят, что зумеры категорически не хотят работать.
3: Это точное заявление.
2: Да? Да. Вы с этим согласны?
3: Да. Причем, когда я беседую, я очень много провожу интервью, у меня, начиная от бумеров, то есть это более зрелые такие соискатели у нас где-то...
2: Мы, да, или нет?
3: Нет, еще... это уже 60-50 плюс, и, соответственно, иксы, да, иксы это вот 45 и так далее. Миллениалы, которые сейчас вот активно они работали, тоже, но выгорают достаточно быстро. И зумеры. Вот уже альфа начали выходить на рынок труда, то есть они уже стажируются, эти ребята.
2: Так, зумеры не хотят, а альфа?
3: Альфа хотят.
2: Хотят, они, а зумеры вообще нет?
3: Вообще нет. То есть у нас считается, ой-ой-ой, что если посмотреть вообще все мировые исследования по зумерам, получается, что это самое потерянное поколение. И когда я задаю...
2: Но не только у нас.
3: Не только, во всем мире. Угу. Когда я задаю вопрос самим соискателям, что же происходит, почему они ищут минимальную нагрузку на максимальные деньги, и вообще все только так, вот по их райдеру, условно говоря, как они хотят. То есть работаю час, но получаю там 300
2: тысяч. Да кого, недавно же этот скандал был, да, вот который везде разлетелся, где зумерка с начальницей миллениалкой поссорилась.
3: Есть, да.
2: Сказала, не хочу работать, а не хочу слушать критику и делать сверхурочную работу. И деньги в этот момент не играли для нее главную
3: абсолютно
2: роль. То есть главную роль, ну, как я везде прочитала, типа для зумеров самое главное, чтобы было комфортно.
3: Свобода.
2: Да, что, почему я должен сидеть с утра до вечера на работе, а жить когда? Вот какой вопрос они задают.
3: Интересные ответы. Угу. Причем от многих, да, соискателей зумеров, ответы строятся следующим образом. Я видела, как убивались мои родители, это другое поколение, да, за карьеру. Я так не готов, не готова. То есть они соотносят на
2: смотрят
3: чаши
2: на родителей
3: весов.
2: Не хотят. Хорошо, они а хотят. Жить они на что будут?
3: А вот они как-то изыскиваются. То есть здесь больше мы посмотрим, даже если сами резюме, то мы увидим 18, 20, 25 лет, 16-20 мест работы, причем каждое место будет по месяцу, по полтора месяца. И это нормально, они объясняют.
2: Представляете? То есть вот эта история, когда, я помню, стаж рабочий 30-40 лет на одном месте, зумерам это и не снилось.
3: Они относятся по-другому к работе. То есть у них отношение это как к проекту. Пока мне интересно, я на проекте. Как только мне стало скучно, неинтересно, я могу молча выйти из этих токсичных отношений.
2: А вы согласны?
4: У меня не такой опыт общения и взаимодействия с данной категорией сотрудников. Но те, с которыми я встречалась, ну, на самом деле, я бы не сказала, они более ответственно подходят к работе, ходят на работу, как положено, с 9 до 18 в офис, стараются работать. Но, возможно, это связано со спецификой, потому что у меня все-таки сфера, связанная больше с правом, а там, ну, так нельзя. И, как правило, это люди, которые там учились на юриспруденции.
2: То есть они не нарушают, но они, типа, учились закону, и его
4: да.
2: не нарушают.
4: Ну, не совсем.
3: Другой психотип, я думаю.
4: Да, психотип другой. Наоборот, юристы, по-моему, больше всего нарушают законов, если так по статистике взять. Да. Потому что они знают.
3: Они знают, где можно нарушить.
2: Но на самом деле, вот смотрите, есть, вот я как разделяю, есть работа, а есть служение. И служение может быть в любой профессии абсолютно. Работа — это когда есть рабочие часы. Когда вот с 9, как вы сказали, до 18, и все, до свидания, дальше я ничего не хочу знать и слышать про работу. Телефон выключил, ни одному клиенту не отвечу, там, ни на один имейл, туда-сюда. Есть служение, когда человек, даже уйдя из офиса, продолжает оставаться на рабочем месте. Отвечает на звонки, на имейлы, на письма, продолжает что-то делать. И для меня это абсолютно два разных подхода к работе, да? Потому что есть те, которые остаются на службе, а есть те, которые, выходя из офиса, из кабинета, там, откуда угодно, все, до свидания, только в рабочие часы. И вот, когда вы говорите про зумеров, я начинаю сильно переживать, потому что, ну, это же сервис, это же качество сервиса. И даже некоторые врачи тоже могут себе позволить работать только в рабочие часы. Ну, разный подход есть, да? Есть те, с которыми 24/7, а, например, когда я в Лондоне заключала контракт, не потому что мне хотелось там рожать ребенка, а просто потому что я там жила в тот момент. И мне врач сказал: Юль, если соберешься это делать ночью, это
3: я
2: не ко
3: работаю,
2: мне.
3: Да?
2: Это не ко мне. Хотя у меня с ним персональный, личный контракт был. Не с клиникой, не с кем, а именно с доктором. Нет, это не ко мне. Я говорю: а как? Он говорит: ну вот кто будет дежурный в этой клинике, в которой я работаю, тот у тебя и примет. И у меня был такой шок. Я говорю: так это же личный контракт. контракт. Я же лично с вами подписываю. Нет, извини.
3: Четкое такое разграничение, да? Вот вы, Юль, сейчас сказали именно про два типа, а на самом деле их больше. Там есть же смешанные типы служения, условно говоря. И многие даже не понимают внутреннюю мотивацию, почему они ходят на работу. Если мы возьмем исторический вообще контекст всего, что такое работа? Люди раньше занимались собирательством, охотой и так далее.
2: Но это же было как для себя или как?
3: Вот... Это чтобы выжить.
2: Ну, это вот, вот смотрите, вот раньше, допустим, вот ты живешь в пещере, охотишься, ты же охотишься не для того, чтобы соседу продать мясо, ты же выжить. То есть это была работа на себя, ИП, да?
4: Самозанятость.
3: На то, чтобы просто сохранить баланс организма, и он мог трудиться дальше, открыть глазки на следующий день, да, и пойти дальше собирать или охотиться. Да, но потом контекст изменялся, то есть пришли технологии, мы уже там дальше, да, продвинулись, и люди начали понимать, что работа — это что-то другое, то есть есть уже часы, есть заводы, вот
2: когда мне вот интересно вообще появилось понятие работа, это же должен был кто-то первый хитрец организовать всех людей, чтобы они на него работали.
3: Я думаю, это как раз вот эти племена и организовывали, чтобы кто-то делал, то есть они распределяли между собой занятия, чтобы выживать, то есть работа была нужна для выживания. Вот если мы сейчас провернем так пленочку вперед, я не буду в исторические там исходники обращаться, то увидим, что вот этой необходимости выживать уже нет. Если мы вот придем к зумерам и
2: посмотрим,
3: подождите,
2: а есть зумер, на что будет?
3: А они, как правило,
2: их будут кормить те родители, которые убиваются на работе, и какими они не хотят быть.
3: Это да, но я могу сказать, что они тоже подрабатывают, и некоторые даже неплохо зарабатывают. Причем они не привязываются к концепции 5-2, там, постоянная работа, а это проекты. И я сейчас делаю этот проект, он заканчивается, ну, вот на эти деньги я что-то делаю, отдыхаю, восстанавливаюсь, ищу дальше. То есть у них нет концепции в голове,
2: то есть они могут отработать месяц, получить зарплату, потом уйти в отпуск.
3: Да. И они еще называют мини-пенсия. То есть у них это мини-пенсия. Я как-то вот смотрела несколько...
2: Мини-пенсия? Не рановато зумеры в 23 года на пенсию?
3: Мини-пенсия — это когда ты полгода, например, проработал на какой-то работе. Прям вот проработал. 5-2.
2: Полгода.
3: И после этого он говорит, я выгораю.
2: Это подвиг?
3: Это подвиг. Это тяжело. То есть... Нервная система уже не справляется.
2: Подарите мне такое мышление уже.
3: И если вы посмотрите, например, в соцсети, то вы увидите, вот можно прям поискать мини-пенсия, вы увидите кучу рилсов, видео на тему, что люди уезжают в санатории, пансионаты, где бабушки с дедушками любят
2: чтобы
3: отдыхать.
2: Чтобы дзен восстановить?
3: Да, чтобы восстановиться. То есть они полностью изолируют себя от соцсетей, от общения и так далее, выключают все и там вот релаксируют, восстанавливают свой баланс, а потом еще думают, выходить ли мне вообще на работу, если я так устаю.
2: Бумеры, миллениалы, что с нами не так?
3: Бумеры и миллениалы сейчас самые хорошо зарабатывающие люди, иксы, на самом деле, да, самые богатые поколения, если посмотреть по статистике.
2: Потому что работают.
3: Они работают.
2: Просто потому что
3: работают. И у них
2: есть
3: накопления, на которые живут зумеры.
2: Ну вот как интересно, а подождите, а мои дети это кто? Это альфа уже или нет?
3: Альфа, да.
2: А который 2000...
3: 10 это альфа.
2: 2005 год.
3: Это зумер на стыке, ну, мы их называем...
2: Артём, даже не думай.
3: Это альфа.
2: Это альфа. Альфа чисто. А 2008 тоже альфа. Все, господи, альфа уже работают.
3: Они совершенно с другими понятиями, потому что я очень часто веду тренинги для школьников, старшеклассников и студентов. И поразительная разница. То есть даже по интеллекту и по мышлению, по когнитивным навыкам, то есть они более системно распределяют. Может быть, у них очень большая нагрузка в школе, очень большая вот эта вот ответственность, она идет уже с детства. И перегруженность, скорее всего, социальными сетями.
2: Вот
3: то есть для
2: сейчас...
3: них это гаджеты, это уже как часть жизни. Я не получил дофамин, а ну-ка я полистаю быстренько здесь, посмотрю видео, подзаряжусь и пойду что-то делать. Они там залипают. Здесь вот очень важно вот этот баланс сохранять, потому что зависимость очень страшная от гаджетов.
2: Вот как хорошо быть многодетной мамой, потому что если один...
4: Один не будет работать, следующий, да.
2: Все-таки на двоих есть надежда на счастливую пенсию. я нас с Арсением не подведите, Артем, но ты на стыке Сумер и Альф. Интересно, на самом деле. Ну, слушайте, ну, достаточно забавное поколение. Может быть, нам тоже есть чему у них поучиться, вот этому как раз-таки
3: точно
2: Зену
3: есть.
2: И любви к себе, да?
4: Отдых,
3: границам. Границам. Они, на самом деле, очень классно прокачивают вот своих родителей, тех же самых, которые очень сильно убиваются на работе и иногда даже несут такой долг ответственности перед кем-либо, потому что нас, опять же, воспитывало поколение более старшее. И у них были свои паттерны поведения, отношения к работе. И это накладывает отпечаток таких поколенческих травм. Если проследить именно психосоматически, мы тоже увидим, какие есть заболевания в той или иной мере у того или иного поколения. Это тоже сказывается и на отношении к труду, и на отношении вот к долгу, так называемому внутреннему служению. Поэтому здесь, я думаю, они вот прям сбросили с себя все и сказали, а, нам можно быть свободными.
2: Какая прелесть. На самом деле, вот, ну, я считаю, что я много работаю, правда, но не могу сказать, что я убиваюсь, что я вот прям себя как-то, ну, насилую или еще что-то. Может быть, просто потому что, если это любимая работа, если ты реально любишь работать, то тебе это просто в удовольствие. Вот вы много работаете? Вот.
4: Ну, в среднем, я считала, в среднем примерно 10 часов в день я выполняю работу. Причем это может быть как непосредственно работа, так и мысли в голове.
2: А как работе,
4: лучше,
2: да.
4: А как лучше сделать там тот или ту или иную задачу решить? И да, я тоже совершенно спокойно могу сказать, что я не устаю очень сильно. Иногда
2: вот
4: бывают
2: сложные
4: проекты. Там, да, там бывает, ты на несколько дней отключаешься от всего от вся, релаксируешь, восстанавливаешься. Но я тоже очень сильно люблю свою работу. И то, что я делаю, приносит удовольствие. Деньги — удовольствие. Залог.
2: Мне кажется, что вообще, в принципе, это очень важно. И, к сожалению, очень мало внимания этому уделяется. Я вот, например, когда с молодежью общаюсь, я им всегда говорю, не бойтесь пробовать. Если вы поступили в один университет и поняли на втором курсе, что это вообще не ваше, ничего страшного в этом нет. Хуже доучиться и пойти работать на нелюбимую работу и ненавидеть половину своей жизни. Это чудовищно. Потому что если ты любишь свою работу, то вот это, мне кажется, понятие усталости, оно даже приятное в какой-то момент. То есть у тебя такая приятный перенагруз, приятная усталость.
4: И когда... удовлетворенность.
2: Да,
4: удовлетворенность.
2: А это может быть только при условии, если ты делаешь то, что ты по-настоящему любишь. И мне кажется, вот на этом надо делать всегда очень большой акцент. Давать возможность вот этому молодому поколению не бояться
3: пробовать.
4: Так они не боятся. По 16 мест работы это как раз-таки про то, чтобы не бояться. С этим тоже нужно немножко аккуратно.
3: Я еще добавлю, что они не боятся запускать бизнесы. И они большие молодцы, если сравнивать с поколением там, нашим, к примеру,
2: вот
3: или
2: мы
3: старшим.
2: Еще раз проверим. Вот
3: да,
2: это 7 раз.
3: А вдруг я там что-то
2: один
3: не
2: раз
3: так
2: отрежу.
3: Сделать.
2: Нас же так учили.
3: Да.
2: Они не боятся.
3: Нет, они прям идут, я открываю там ИП, я делаю то-то, я уже нашел клиента. Они реально большие молодцы.
4: А потом банкротятся сразу же. После того, как не получилось. Потому что
3: они пробуют.
4: Тут даже тренд, действительно. После того, как ввели вот эту упрощенную возможность банкротиться физическим лицам, никто же ничего не боится. Я, то есть, сейчас наберу...
2: Ну как не боится? Я вот побоюсь.
4: Вы побоитесь.
2: А молодежь
4: нет. Я побоюсь.
2: Я такая думаю, ну как же, как-то банкрот, это же звучит страшно.
4: А им нет. Ну, там какие последствия? Ему там 20 с лишним лет. Последствия после банкротства. Сколько-то лет не брать кредит, и какой-то период времени невозможно устроиться на должность генерального директора. Но его и так никто не берет на позицию генерального директора. Поэтому я сейчас попробую, не получусь. У меня государство все долги спишет. 2 года отдохну в санатории на родительские деньги. Ну, а потом начну что-нибудь заново придумаю. Запущусь.
2: А мне вот интересно, ну вот при таком отношении, что все-таки это очень здорово чувствуется, что мы суперответственные, они все-таки легче ко всему подходят, объявляют себя банкротами, мне вот уже страшно. А как специалисту им можно доверять? Вот, допустим, если это зумер-юрист или адвокат, можно доверять? Вот они понимают, что такое ответственность, они понимают, что, ну, надо прийти на суд все-таки.
3: Вовремя.
2: Вовремя, да.
4: Подготовлены.
2: Хотя бы.
4: Ну, я могу сказать, в отношении тех людей, с которыми я взаимодействую и которых я знаю хорошо. Да, им доверять могут. Но тут, может быть, еще складывается фактор того, что отбор буквально за несколько секунд ты, общаясь, взаимодействуя с человеком, понимаешь? Ты понимаешь, он дальше с тобой плывет в одной лодке или пути расходятся. Если говорить о судебных спорах трудовых с вот таким молодым поколением, то их крайне мало. Ну, то есть я не сильно наблюдаю того, чтобы вот прям с этими молодыми работниками судились. Не, они не подают в суд, не на них никто не подает.
3: Меньше, да, я бы сказала, меньше, да, у них конфликтных ситуаций ввиду того, что, скорее всего, у них отношение просто к работе, как к проекту. Пойду поищу другой проект, чем мне заморачиваться. Но на самом деле они свои права знают и очень сильно качают их, ну так вот, в компании.
5: То есть где миллениал промолчит?
3: Где миллениал возьмет лопату и продолжит копать, зумер просто этой лопатой побежит бить начальника.
5: Понятно.
4: Бросит лопату, скажет: так, 18:01, я пошел.
5: Вот я про это и говорю. Ну, то есть, условно, когда ты берешь на работу юриста, там, да, когда там у тебя вот тот же врач, хочется же все-таки после рабочих часов по привычке миллениальской кому-то написать, спросить или еще что-то. Вот это прокатит с зумером или нет?
3: В редких случаях она прокатывает. Здесь, опять же, я смотрю на при отборе, да, смотрю на совокупность профессиональных и личностных компетенций, потому что отчасти часть профессии, она очень важна. Вот важно, чтобы личные компетенции тоже совпадали. Если ответственности нет, ну, какой-то будет врач. Вряд ли, да? Тем более там в хирургии, к примеру, или где-то еще. Это жизни. У нас на кону жизни людей. Служение здесь, вопреки всему, должно стоять служение. Так же, как и в образовании систем. Сейчас очень много, кстати, приходит молодых учителей, и дети счастливы. Они совершенно по-другому преподают в школах. Они зажигают, они мотивируют. И на самом деле им проще найти общий язык с более там младшим поколением.
5: Что касается офиса и дома, ну вот условно, назовем офисом все что угодно, да? Я, наверное, при том, что вот я много работаю и люблю работу, но я дома, может быть, это какая-то привычка, сложенная годами. Это как условно в воскресенье выйти на работу. Вроде я выхожу нормально, но есть...
3: Осадочек.
5: Да, но такое вот, все равно я понимаю, что как будто бы тело даже медленнее двигается в воскресенье. Ну вот какая-то, наверное, все-таки школьная привычка дает о себе знать, да, потому что которая годами, там, не за месяц, не за год, а это все-таки годы, да, того, что воскресенье выходной. И вот это, наверное, история для меня, что дом — это дом, и вроде вот приходишь домой, надо на какие-то вопросы ответить или еще что-то.
4: Оборудовать отдельный кабинет, чтобы это он был прям рабочий кабинет, и внутри было вот это вот самое ощущение нахождения в офисе.
5: То есть там угол, который должен быть работой.
4: Полностью
5: отвечал. Ну, то есть я говорю, что как только переступаешь домой, что вроде, ну, это такая какая-то твоя зона защищенная, что ответить можно. Я всегда отвечаю и ночью, и когда угодно, да? Но вот так вот прям сесть, какое-то интервью поправить, какой-то сценарий прочитать.
3: Но здесь еще тоже зависит
5: типа
3: от того...
5: дома.
3: Нагрузка, возможно, да, Юль, у вас такая высокая нагрузка, высокий темп. И здесь очень важно, да, восстанавливать свой когнитивный баланс, ментальный баланс. То есть зашли дома, да, у вас вот релаксирующая пространство, где вы переключаете роли. И это абсолютно нормально. Но есть люди, которые мультифункционально могут не с такой нагрузкой переключаться. Им вполне комфортно при условии, что у них есть пространство, где они вот закрываются. Поэтому это, наверное, такая самоорганизация личности и структура самой работы.
5: Дорогая удаленка, прекрасный офис. Чем радует радио «Спутник», что его можно слушать и там, и там. Вернемся совсем скоро. Сейчас новости.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
6: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера. Программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
6: Вы должны это услышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один человек погиб и 14 пострадали в результате ДТП с маршруткой и грузовиком в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по области. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Уточняется, что в настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии. Президент России Владимир Путин рассказал, что с момента воссоединения новых регионов с нашей страной было восстановлено и заново построено более 25 тысяч объектов, в том числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Он отметил, что в исторических регионах введено около 1 миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству через широкий набор инструментов и механизмов. Глава государства также отметил, что остается еще много нерешенных вопросов. При этом нужно не только воссоздать разрушенное в Донбассе, но и заложить основу развития. В ИСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания. Об этом сообщает пресс-служба станции. Там отметили, что высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры сохраняется. В ИСУ продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала и системы материально-технического обеспечения Запорожской АЭС. Ситуация, как отметили на станции, находится под контролем. Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. Об этом сообщил его офис. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. Новым верховным руководителем Ирана после гибели Хаменеи был и выбран его сын Маджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы. Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что 15 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура будет близкой к климатической норме, после полудня плюс 22 градуса. По словам Леуса, в среду циклон продолжит закачивать в регион массы холодного воздуха. Пройдут дожди, что удержит дневную температуру в районе 20 градусов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
3: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать, где же все-таки работать, на удаленке или в офис ходить. Ну и, конечно же, в этом обсуждении сравниваем миллениалов, бумеров, зумеров, альфу и поколение X. А помогают мне во всем в этом разобраться мои сегодняшние очаровательные гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Это независимый HR-эксперт, клинический психолог Хантер Зулия Лоикова. Зулия, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте.
3: И юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Еще раз здравствуйте. Возвращаемся. Офис, удаленка, офис. А какой-то же во время пандемии даже возник термин «зум чего-то». Это когда люди устают от зумов. Долго сидеть на зуме, долго сидеть онлайн, с кем-то общаться, типа устают.
4: Но это абсолютно нормально.
3: Я, кстати, поймала себя на мысли, что да, это удивительно. Сложно. Вот так сидеть, разговаривать, можно просто до бесконечности. конечности. А почему-то через экран очень сложно. А почему? Я все пытаюсь понять, почему.
5: Дело же не только в напряжении глаз. Если мы говорим о работе, и представьте, 8 часов встречи. Встречи разные. С утра ты обсуждаешь какие-то внутренние процессы с командой. Встреча закончилась, ты идешь отчитываться к вышестоящему руководителю. Следующая встреча, ты общаешься с одним клиентом, решаешь, вникаешь в его вопросы и решаешь его задачи. Через час еще один клиент, у него совершенно другие задачи. И вот это вот ты в течение дня, помимо того, что общаешься, ты еще и переключаешься.

0: количество созвонов. Потом оно сократилось.
1: Ну, я здесь дополню, потому что, опять же, разные люди имеют разные системы восприятия. У кого-то лучше аудиальная система работает, то есть он слышит, и ему так удобнее. У кого-то это, так скажем, да, через прикосновение, вот личный контакт ему больше заходит, и он усваивает эту информацию, идет и делает. А когда мы говорим о зумах, здесь полностью в напряжении вся ваша система. Зрительная, слуховая, аналитическая. Потому что некоторым людям очень сложно смотреть в экран и воспринимать. То есть у них полностью отключается. Получается, что мозг, если мы его будем сравнивать как с компьютером, он фактически у вас выгорает. То есть все системы работают на пределе, дабы вообще воспринять ту информацию, которая идет. А потом ее еще нужно переварить и сделать результат. Это очень сложно. Удерживать и напряжение, и плюс сам процесс. Мы в офис все-таки ходим и выходим из помещения, общаемся с коллегами, ну, какие-то делаем небольшие прогулки внутри офиса. А здесь ты привязан, ты сидишь, у тебя какие-то бесконечное количество созвонов, людей, которые что-то от тебя хотят. На это нужны ресурсы.
2: И даже то, что ты можешь это делать в трусах, тебя уже не радует.
1: Абсолютно. У меня были случаи во время зумов, когда как раз-таки, вот особенно в банке, ты подбираешь людей на серьезные позиции, и люди одеваются. Вверх одет, значит, все прекрасно, и парень ставит телефон, и мы с ним беседуем. И тут в моменте он переставлял, то ли у него зарядка разрядился. Он не встал. Телефон падает, и он пролетает как-то вниз. И тут я понимаю, что пиджак, прекрасный галстук, рубашка.
2: И всё. Трусы.
1: И трусы с чебурашками.
2: И вы подумали, берем, какой затейник.
1: На самом деле, мне было интересно, как он себя поведет дальше. Потому что неловкие ситуации не случаются в жизни, в принципе.
2: И очень важно, как отреагирует.
1: Как отреагирует. И он так посмотрел, извините, связь прервалась, и пшум, и нажал. Я думаю, ну вот. Но он перезвонил, говорит, ну, Зуль, извините, вот, ну, так бывает, домашняя ситуация. Ну, мы посмеялись.
2: Но оказалась хорошим сотрудником в итоге.
1: Не очень, нет. Мы как раз начали беседовать, и вот на таком интересном моменте по клиентскому портфелю это все и началось.
2: Значит, не просто так чебурашки подсказали.
1: Абсолютно. Все не просто так. Иногда невербалика говорит очень многое и часто.
2: Вот, а как эту невербалику через экран все равно так не почувствуешь. Я вот просто я не могу. Мне не нравится. Вот, казалось бы, ты видишь человека там, все, да? Ну, мне очень важно живое общение. Вот я не представляю себя на удаленке. Не могу себе представить вот бесконечное это общение онлайн, как они сидят, в жизни не встретятся, переписываются, там вот это вот все. Могу переписываться исключительно там по рабочим моментам, по каким-то там организационным моментам, но почему-то личному мне надо встретиться и пообщаться.
1: Согласна. Здесь, опять же, мы учитываем то, что данное поколение, оно уже выросло с гаджетами. То есть для них это часть, большая часть жизни. То есть там все и развлечения, и, условно говоря, вот этот дофамин, адреналин, который они берут, он там. Поэтому иногда мы видим на площадках детских, сидят дети, вышли поиграть, все сидят рядом на скамеечке, но при этом в гаджетах. Они так гуляют друг с другом. И для них это часть жизни.
2: Еще и переписываются с соседом по лавке.
1: Переписываются, да, вот здесь вот все близко. Да. А для нас это дикость. Но нужно учитывать, что контекст у нас был на лекции по искусственному интеллекту и как он влияет на будущее, на профессии, на вообще в целом экономику страны и на то, как мы будем жить. Вот здесь очень интересное исследование, казалось бы, да. Мы все так стремимся к искусственному интеллекту, и нам кажется, что он решит наши проблемы с теми же самыми зумерами, которые не хотят работать. Вот мы сейчас это все заменим, внедрим. Не решит. Мы уходим еще дальше. Мы теряем концентрацию внимания, потому что поколение уже привыкает гуглить и пользоваться искусственными помощниками. И перестают мыслить. То есть ты бездумно начинаешь доверять какой-то машине, которая тебе все что угодно
2: может
1: сказать.
2: Вот у меня нет ни одного чата. Я намеренно этого не сделала и каждый день убеждаюсь в том, что была в этом права. Вот нет, я не хочу. Нет, я не хочу. Вот я хочу думать.
1: Мы скатимся, да, такими темпами к функциональной безграмотности.
2: Так мы же будем беспомощны абсолютно.
3: Не скатимся. Это один из инструментов. Один из помощников человечества. И дальше...
2: Ну, подождите, мы когда перестали мясо сырое есть, у нас зубы отвалились они.
3: Я не про мясо.
1: Те самые.
3: Я не про мясо.
2: К тому, что
1: мозг отвалит.
3: Не будем туда сильно-сильно далеко углубляться, но там, если начать оттуда, там тоже...
2: Но не до грецкого ореха, нет.
1: Есть такой мем.
3: Давайте начнем вот с того периода, который мы вот все застали. Пока мы учились, мы ходили в библиотеки, писали там дипломные работы и все остальное.
2: Да.
3: Появился интернет.

0: Интернет. Отличный помощник для ускорения работы, для поиска информации, для ускорения написания там тех или иных работ.
1: Ну а какой кайф в библиотеке посидеть?
0: Библиотеки же остались. Те, кто хотят испытывать этот кайф, причем любого возраста, как взрослого, так и молодого, продолжают туда ходить. Что-то плохого случилось? Ну, нет, я не сильно заметила что-то плохого.
2: Библиотеки вымирают на самом деле очень серьезно.
0: Автомобили. Есть же механическая коробка передач. Потом придумали автоматическую коробку передач. Все мы дружно пересели на автоматическую коробку передач. Что-то плохое случилось? Ну, я так особо не наблюдаю.
1: Но все, кто водит машину вот именно так, как в прямом смысле, они, конечно, все предпочитают не автоматическую, а механическую.
0: Да, у нас остался выбор. Да, по кайфу. Да,
1: мы сейчас говорим про то, что, да, выбор остается, но все-таки все хотят чего-то настоящего. Я говорю про вот провождение машины. Угу. Если у тебя машина просто как средство передвижения с точки А в точку Б, да, тем больше комфорта, тем лучше, да. Но если мы говорим про вождение машины, они все равно все хотят механику для того, чтобы чувствовать вот это.
0: Ну,
1: вот,
0: она есть, используйте.
1: И тут тоже в какой-то момент. А потом у меня вопрос будет один. А зачем тогда в школе нужны будут рефераты, сочинения и все прочее, если все за тебя будет делать искусственный интеллект? Ну, вот как бы это же очевидно.
0: А дальше выбор. Ты используешь этот инструмент. Его же тоже можно по-разному использовать. Можно использовать для того, чтобы выбрать, что я хочу поесть.
1: Как выберет ребенок? Если он будет понимать, что ему за минуту сейчас решит машина, или ему час сидеть, убиваться, эту ерунду самому делать. Ну вот выбор, в какую сторону будет?
0: Конечно. Ну, здесь уже родители, воспитание должно быть.
2: Более того, добавлю, вот как HR, часто сталкиваюсь с битвой искусственного интеллекта между работодателями, то есть они же ИИшки тоже используют для того, чтобы вакансию нагенерить и сделать ее красивой, удобоваримой для работного сайта. А соискатели тоже используют, чтобы переварить резюме. И тут вот два искусственных интеллекта, они бьются, а между ними мы потеряли человека с компетенциями. И вот это страшно, потому что очень важно не потерять человека с его профессионализмом и с его личными качествами.
1: Ну, вот это сложно. Отказаться от какого-то легкого инструмента. Это то же самое, когда ты стоишь под горой, ты можешь туда на фуникулёре подняться, а можешь пешком зайти, да? Понятно, что это всегда выбор, но, конечно же, человек как существо ленивое, все-таки будет часто делать выбор в сторону
2: легкого пути.
1: Вот.
0: Но это неизбежно. Это этапы развития. Это неизбежно.
1: Но эти этапы развития, они все равно мозг сушат, мне кажется, нет.
2: Ну, они лишают критичности мышления.
1: Вот, все равно же. Ну вот, разве нет? Просто потом, после этого, будет еще какое-то поколение, да? То есть поколение зумеров же не просто так взялось, которое стоит на своих границах, не хочет ходить в офис лишние часы, и вот это вот все. Оно же тоже взялось, исходя из того, как формировалось пространство и время вокруг. Сейчас искусственный интеллект придет, он все равно взрастит какое-то новое поколение, будет, скорее всего?
2: Цифровое. Оно будет полностью цифровое.
1: Это что значит? Это без личного контакта?
2: Глубины. Уже нет такой глубины. Если вот вы посмотрите, я просто очень много провожу интервью с разными профессиями, с разными возрастными категориями. Да. Это очень заметно. То есть они могут знать многое, но по верхам. Как только проваливаешься в какую-то глубину, я сейчас не говорю о фундаментальных науках, например, там физика, математика, что-то такое, да, а вот если мы возьмем стандартные профессии, здесь все-таки все по верхам. А если я что-то не знаю, я сейчас погуглю. Обычно так это говорят. Даже не стесняясь на интервью открывать и делать это там при руководителе. Вот этот вот момент меня прям очень сильно поразил.
0: Так это же еще Пушкин. Нас всех учили понемногу.
1: Ничего нового!
2: Ну, если мы сравним, например, грамотность правописания, вы посмотрите, как сейчас дети пишут. То есть гаджеты, они же отучают вот этой мелкой моторики, а это тоже работа мозга. Еще самое важное, я сейчас, наверное, такой прям проброс сделаю, это посмотреть как раз-таки диагностирование за последние 5 лет, как увеличилось количество детей с различными заболеваниями, ментальными нарушениями. Это тоже говорит о том, что вот гаджеты, скорость, поток информационный слишком большой. Часто дети сейчас начинают говорить позже. И это тоже не просто так. Вот мы когда с коллегами обсуждаем, смотрим исследования медицинские, что к этому привело.
1: Что?
2: Это все-таки вот большой информационный поток. То есть, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это зло, потому что они находятся в колоссальном потоке. Вот представьте, мы когда жили, не было этого интернета, и мы там что-то ждали, эти письма, например, которые писали от руки, ждали, там, получали, например, бежали смотреть мультики, кино. которое не каждый час транслировалось, а для них все открыто. То есть выбор настолько большой, широкий, что ничего не хочется. Это я сейчас подсвечиваю немножко изумеров, да, с их позиции. С другой стороны, детей, которых мы сейчас имеем, и вот они рождаются во всем мире, идет колоссальный всплеск и СДВГ. Они диагностируют их и аутизма, там, расстройство аутистического спектра, но очень большое. То есть таких цифр никогда не было. И когда коллеги говорят, ну, наверное, просто не диагностировали, нет. То есть здесь есть какая-то тоже внутренняя причина, когда мозг не справляется с нагрузкой. Вероятно, идет этот перегруз, который идет уже в следующее поколение. Это говорит о том, что нам уже с вами придется перестраивать и модели мышления, и модели донесения информации, потому что тоже концентрация.
1: Я когда в прошлом году ходила на итоговую новогоднюю программу, и нам ведущая говорит, как вы считаете, какая главная новость года была? Я на нее смотрю, говорю, Лаур, ты шутишь сейчас? Я говорю, у нас есть главная новость дня, которая к вечеру уже забывается, потому что есть новая главная новость вечера. Я говорю, ты прикалываешься? Раньше новость висела и была очень долго. Сейчас это просто поток. Хорошо, что если ты вспомнил, что было вчера. Причем поток таких новостей, жестких, страшных, но они у тебя уже воспринимаются как просто
2: рядовое
1: что-то...
2: Рядовое фоновое событие.
1: Правда.
2: Как раз, что такое СДВГ, да, это сложность концентрированного такого внимания, удержания внимания. Поэтому очень сложно, и перестраиваются же сейчас также и преподавание материала. Я, например, когда веду лекции для студентов или школьников, я делаю так, чтобы они могли переключаться. Если подавать им в виде мемов какие-то сложные истории там про работу мозга, про концентрацию, про работу со стрессом, они это воспринимают легко. То есть сложно превратить, вот сжать.
1: У нас есть вопросы от наших зрителей и слушателей.
3: Моему начальнику 50 лет. Он все время работает и заставляет меня. Думаю, ему просто больше нечем заняться. Мне 23 года, и я не хочу жить на работе. У меня много других интересов. Как нам договориться?
1: Прекрасно. Найти начальника зумера.
4: Можно я отвечу? Уважаемая слушательница, берем, читаем трудовой договор. И там написано, что ваше рабочее время с 9:00 условно до 18:00. Перерыв на обед с 13 до 14. Так вот, с 9 до 13 вы работаете, с 13 до 14 обедаете, с 14 до 18 точно также работаете. Причем помните, за это время вам платят зарплату. Ничего договариваться не надо. Почитайте бумажку, которую вы подписали при приеме на работу, и все станет очевидно.
2: Я думаю, тут, наверное, вопрос был у слушательницы из разряда. Не всегда прописывают в тот же самый трудовой договор полностью должностные обязанности.
1: Это, кстати, важно. Давайте так, что надо сделать? Внимательно прочитать трудовой договор. Внести туда что? Часы работы, правильно же, да?
2: Адрес, место работы, формат работы, удаленный либо офисный.
1: И часы работы.
2: Часы работы, конечно.
4: Обязательное условие. Да, есть перечень обязательных условий. Если говорить, то есть, исходя из того, что сейчас услышала, да, у слушательницы именно не хочу постоянно работать. То есть постоянно работать – это про график работы, который зафиксирован в трудовом договоре. И он там должен быть зафиксирован. Другой аспект – это то, что конкретно ты должен делать. И здесь мы уже смотрим графу обязанности либо в трудовом договоре, либо в ином документе, в котором это прописывается функционал. Ну, помните, пожалуйста, что никто не заставляет работать, не имея для этого веских оснований. Если вы в течение всего рабочего дня, там, не знаю, выходили погулять, покурить, еще что-то, и не выполнили тот объем задач, который для вас компания, работодатель запланирован на эти 8 часов, то, конечно, с вас попросят выполнить их по окончании рабочего времени. Ровно рассчитывается такой объем на 8 часов, который сотрудник может выполнить, если он максимально эффективен в эти 8 часов. Если он эти 8 часов пьет чай и беседует с коллегами, или сидит дома, пьет чай, варит борщ, гладит кошку, успокаивает детей, беседует с подругой по телефону, то, конечно же, они не будут эффективны. Вы понимаете, компаниям тоже невыгодно, чтобы сотрудник очень много и долго работал.
2: Он выгорает. Я просто много всего вижу.
4: Если мы говорим о зрелом, хорошем бизнесе, о собственниках, которые относятся с почтением целым к своей работе, работы,
1: мне
4: к организации.
1: Кажется, если собственник работает сам 24/7, не спит и не ест, он примерно так себе представляет рабочий график каждого своего сотрудника.
4: Да, но он
1: надо как... внимательно смотреть на начальника, вот на мой взгляд. Да. Потому что если... И причем начальник может быть не самый главный, потому что ты можешь увидеть начальника, там, самого главного начальника компании, а устроиться же, а будешь работать в каком-то подведомстве, и у тебя будет совершенно другой твой начальник. Первый начальник. Вот все от этого зависит. Потому что, конечно же, люди всех, ну, мы так устроены, судят по себе. Ценность, правильно?
2: Ценности надо смотреть. То есть на что человек вообще, что для него важное. Вот если вы в ценностном совпадаете, идите туда, то есть точно вы будете расти, развиваться и в деньгах, и в позиции. Но если ценности расходятся, вот сколько раз уже наблюдала, да, какой бы ни был классный специалист, но ценности разные.
1: Ага.
2: Будет скандал. Будет потом какой-то неприятный инцидент, потому что ценности нас всех либо соединяют, либо разъединяют.
1: Короче, если вы найдете себе 50-летнего начальника, у которого будут с вами одни и те же ценности, все хорошо. А если они у вас разные, не мучьтесь с этим начальником. В конце концов, вы зумер, вам 23 года, и найти для новую работу для вас
2: легко
1: расплюнуть. Так что еще один вопрос.
5: Я тот руководитель, который хочет вернуть сотрудников в офис, но те активно сопротивляются. Я боюсь остаться без хороших сотрудников, но при этом теряю деньги из-за того, что они работают из дома. Как мне уговорить их начать ходить на работу?
1: А почему он теряет деньги, если они работают из дома? Что, они типа плохо работают?
4: Да, вот это про эффективность. Это про эффективность. Могу сказать, что примерно с середины прошлого года стало от бизнеса поступать огромное количество вопросов, связанных с тем, как вернуть сотрудников в офис. Я оцениваю, вот что сейчас происходит, и вижу, что, допустим, мне вот этот человек не нужен, потому что он сидит, ничего не делает. Этот не нужен. Особенно, наверное, остро это в IT-сфере, где, ну, в силу некоторых обстоятельств немножко подубавился ажиотаж. Соответственно, компании про эффективность. Ушли те периоды, когда, ну, в общем-то, была огромная сверхприбыль и все остальное. Как вернуть сотрудника в офис? Так вот, если вы в начале, на старте не организовали документальный фонд таким образом, что иметь возможность в любой момент вернуть сотрудника, ну, то сейчас вам с ним только договариваться. Договариваться либо о прекращении отношений, это, как правило, выплаты парашютов, либо договариваться о том, что он придет в офис. Но, судя по контексту, да, теряю деньги. Значит, я хочу их позвать в офис, чтобы показать ему, что он работает где-то некачественно и неэффективно, но и все равно в любом случае уволить. Ну, тут цепочка такая. Вернуть в офис, посмотреть, кто эффективен, кто неэффективен.
1: И все равно уволить.
4: И расстаться с теми, кто менее эффективен. Да.
2: А у нас сейчас другой тренд. В апреле был спрос, колоссальный спрос на офисы. То есть компании начали арендовать, несмотря на кризис, мини-офис. То есть это крупные компании, но они арендуют уже маленькие офисы. Для чего это делается? Для того, чтобы было меньше стресса у сотрудников, которые возвращаются с удаленки. То есть они их возвращают, но при этом делают какие-то гибкие условия, чтобы вот они могли немного себя чувствовать более комфортно. Не в open space сидеть со всеми, где там 300 человек галдят и звонят, и что-то клацают. Сконцентрироваться и выполнять свою работу. И люди с удовольствием идут, потому что им нравится, что это уже будет не большое пространство, а маленькое. То есть вот такой формат идет на плюс, наоборот. И не будем забывать, что часть людей еще уехали, те, которые трудились на удаленке. Если мы говорим об IT-сфере, там очень многие просто вышли, особенно если это крупные какие-то корпорации, компании, доступов не было, потому что это все чревато было утечкой информации, рисками, в том числе просто их отключали, и они переставали работать еще в тот момент. Но и IT, оно у нас уже не растет. Ближайшие там года 3 точно не будет этого роста.
1: Почему?
2: Оно будет стагнировать. Ну, потому что нам уже нечего сейчас пока производить. В пандемию был спрос большой, потому что был внутренний рынок, были инвесторы, инвестиционные деньги, на которые делались различные проекты, фонды заходили и так далее. В 2022 году, ввиду ушедших иностранных больших игроков, мы начали, я говорю, в России, начали делать продукты замещения. То есть это и коробочные решения, решения, это различные программные решения и так далее. В 23-м их поддерживали, ввиду этого нанимали огромное количество людей. Это и разработчики, тестировщики, проектные менеджеры, тимлиды и так далее. И в 24-м уже были сданы многие проекты, что-то допиливалось, вот их стали по чуть-чуть высвобождать, потому что такое количество программистов уже не нужно, нужно лишь поддерживать программу. То есть это оставили небольшой пласт людей. Сейчас уже программных таких вот каких-то крупных проектов у нас нет.
4: Не инициируют. Новые не инициируют ввиду экономической ситуации. Крупные игроки все новые проекты замораживают.
2: Здесь даже немножко в другую сторону. То есть если мы возьмем, к примеру, кибербезопасность, здесь просто колоссальный. Зарплаты тоже очень сильно растут. Начинающие специалисты у нас идут вот после вузов 250-300 тысяч рублей в месяц. Это кибербезопасность, потому что сохранение данных. Вот то, что...
1: Это альфа. Да?
2: Это да. А далее, вот если мы посмотрим...
1: 200-300 тысяч в месяц — это специалист молодой, вообще
2: молодой,
1: без опыта.
2: Молодой, да. Это кибербезопасники у нас. Вот это вот отрасль IT, она растет и будет расти, потому что все сейчас перешло уже в системы больших данных, и любой банк, компания, там те
1: всем
2: же самые...
1: Всем нужно защититься.
2: Да, медиа, например, мы же имеем вот все, все хранилища, соответственно, компании защищают. Очень часто у нас бывают DDoS-атаки, да, когда взламывают сервера, выкачивают все эти данные. Вот эти люди очень большим спросом. Архитекторы решений тоже IT, они под хорошим спросом. А госкомпании, они как продолжали делать крупные проекты, те же самые, чем мы пользуемся ежедневно, да, в наших приложениях, все это прекрасно идет. И там зарплаты тоже неплохие, но просто колоссальная нагрузка.
1: А это все офисы или удаленка?
2: Это офис.
1: Это офис.
2: Если
1: это...
2: мы говорим про госсегмент, это чисто
1: это
2: офис.
1: Это только офис.
2: В коммерческий. Некоторых случаях это даже гостайна. Поэтому не все готовы идти, подписывать документы, что ты там не выездной, у тебя есть ряд ограничений и так далее. Плюс есть различные, если мы возьмем ВПК, там тоже большой комплекс идет подбора и инженеров, и различных IT-специалистов уже на службе нашей, так скажем, родины. Поэтому там просто перераспределение произошло отчасти, да, вот IT. Классического IT нет, может быть, в разработке в чистом виде, в каком-то развлекательном есть, там игры у нас растут, кибербезопасность, она тоже растет, поэтому здесь просто немного под другим углом мы уже смотрим.
1: Поскольку мы все-таки в студии, а не на удаленке, то, друзья мои, время наше закончилось на сегодня. Спасибо большое моим очаровательным гостям за эту интересную беседу. Офис или удаленка, как мы выяснили, выбирать вам, потому что пока работает и одно, и другое. Тут уж где вам больше комфортно и какие условия вам подходят. Ну, а мы увидимся и услышимся совсем скоро, на следующей неделе, в субботу. До свидания.
6: Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве 5 часов вечера, в Калининграде 4 часа дня, в Бишкеке 8 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Житель Энергодара пострадал от удара украинского дрона по дороге в город. Российские военные обнаружили пункты временной дислокации ВСУ в Краматорском районе. Показатели рождаемости в новых регионах России растут. Подробности далее. Житель Энергодара пострадал от удара украинского дрона по дороге в город. Сохраняется высокая угроза атак беспилотников. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, жителям стоит быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по автодорогам за пределами города. Российские военные обнаружили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ в Краматорском районе ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, после этого командование приняло решение о нанесении ударов. Для этого ВКС России использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Штурмовикам, которые участвуют в спецоперации, в пятницу встречались с президентом России в Кремле, организовали экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе. Некоторые из них побывали там впервые. Бойцы поделились своими впечатлениями после посещения экспозиции, рассказали о состоявшейся встрече с президентом. Владимир Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками СВО. Беседа продолжалась около часа. В завершении лидер государства попросил показать бойцам Москву, подготовить для них культурную программу. Показатели рождаемости в новых регионах России растут. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что лидером по росту показателей рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за 3 года он составил 14%. Социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. Голикова уточнила, что в этом году социальный контракт без учета нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации. Кроме того, ежегодно в новых регионах почти 2 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризации. Тегеран не исключает, что меморандум о завершении конфликта с США может быть подписан в предстоящие дни. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном, скорее всего, будет доработана в ближайшие сутки. Он отметил, что Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки сразу после этого. Затем последуют переговоры на техническом уровне на следующей неделе. В четверг президент США заявил, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения со Штатами. По оценке главы Белого дома, соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные в Европе. Германия к 2036 году столкнется с более масштабным дефицитом рабочей силы, чем прогнозировалось изначально. На фоне старения населения, сокращения притока мигрантов, нехватка кадров составит порядка 4,5 миллионов человек. Об этом сообщают СМИ. Текущие показатели значительно превысили прогнозы двухлетней давности. Тогда нехватку кадров в Германии оценивали в 3 миллиона человек. Согласно новому исследованию, к 2036 году трудоспособного возраста ФРГ достигнут лишь 10 миллионов граждан, что будет недостаточно для замены уходящих на пенсию специалистов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
9: В Всем привет, дорогие друзья. Едем по России. Это то, что вы любите слушать. То есть нас, Марка Еремина, Артема Муратова. Мы рассказываем про наши родимые, родненькие места нашей необъятной родины. Куда можно съездить, что посмотреть, где насладиться своими каникулами, отпуском. Ну или по работе можно хотя бы на денек съездить, как мы с тобой это делаем.
10: Себе,
9: и хотя бы чуть-чуть поверхностно изучаем. Благо, есть эфиры, где можно углубленно изучить.
10: Мне вообще все люди завидуют.
9: Да? Ну, кстати.
10: Они говорят, что у тебя вообще, как можно проехать столько мест, как можно столько путешествовать, потому что у людей вообще, в принципе, нет понимания, как можно вообще куда-то постоянно выезжать. То есть, да, у нас же как отпуски зачастую.
9: Вот, у меня есть понимание, у тебя детей просто нет пока что.
10: Ты думаешь?
9: Поэтому ты ездишь себе такой, а как только появятся дети, там начнется школа.
10: Слушай, я многих знакомых своих знаю, которые имеют детей и вообще путешествуют налегке.
9: Ну, хорошо, тогда няни в помощь им, потому что, да, нужно возить. Ну, это сейчас не об этом, это нужно делать отдельно семейное шоу.
10: У нас не детский эфир, да, семейное шоу.
9: У нас шоу про путешествия.
10: Слушай, ты, на самом деле, пока мы с тобой сидели в переговорке, очень много спрашивал меня про Карелию. И мы так решили, давай запишу и сразу тебе расскажу все про Карелию.
9: Да, и я сказал, помнишь, что это потом, в эфире.
10: Да.
9: Вот сейчас я готов все узнать. Потому что, к сожалению, своему великому, я думаю, и многие тоже, живущие в России, к своему сожалению, не были в Карелии. Карелия — это то место, которое ты постоянно ставишь на обоих, возможно, своего смартфона или рабочего стола на компьютере. Карелия — это места, которые на плакатах, на календарях. И ты видишь и думаешь, оказывается, это место в России. Почему я там до сих пор не был?
10: Слушай, на самом деле я абсолютно не удивлен, потому что Карелия не являлась таким локомотивным местом, куда обычно люди едут. И она, знаешь, она больше для нас, вот когда я жил в Санкт-Петербурге, я уже москвич, когда я жил в Санкт-Петербурге, для нас Карелия была как, ну, такая, значит, микродача, куда ты можешь поехать там в 2-3 часах
9: далеко,
10: да, от города, посмотреть какие-то красивые места. И мы, знаешь, такие уже даже думали,
9: опять Карелию,
10: что, да, что там вообще мы можем еще посмотреть? Потому что Карелия, она объективно очень большая. И я всегда, когда рассказываю про Карелию, разделяю на две части. То есть есть Карелия, которую ты можешь посмотреть из Санкт-Петербурга. Это самая, ну, такая популярная, попсовая часть, ее называют Карелия. И если ты ни разу там не был, то тебе, конечно, стоит начать именно с нее. Есть вторая часть Карелии, которая из Москвы ты выезжаешь, едешь в Мурманск по Мурманскому шоссе, и параллельно ты вот смотришь на Карелию, которая там. Там Онежские озера.
9: Слушай, ну я правильно понимаю, Фижи. И там невероятно красиво.
10: А везде красиво. Вот если ехать по Мурманской дороге, шоссе, ехать в сторону Мурманска, ты можешь посмотреть вообще разную, абсолютно разную природу. Сначала у тебя очень высокие там сосны, хвоя. Мы там останавливались, собирали грибы прямо у дороги, там очень красиво, такие прям мухоморчики растут.
9: Ты еще и грибы собираешь, а куда ты их дальше-то деваешь?
10: Слушай, ну мы, как жители Санкт-Петербурга, постоянно ездим либо в Приозерск, либо там вот в Карелию собирать грибочки. Белые грибы, лисички. Потом мы их жарили, либо мало солило там и так далее.
9: Просто я думаю, ты настолько тревел-блогер, что некогда тебе жарить. Ну все, собрал, тут окей, пускай валит.
10: Не, на самом деле мы где-то с августа по конец сентября, где-то так вот мы ездим. Это действительно, как бы, у нас же там еще и Финский залив, и хвойный такой вот березовый лес, там очень много действительно белых грибов. То есть мы там целую лукошки. Я еще там серфил в Финском заливе, и ты серфишь и собираешь грибочки еще.
9: Одновременно.
10: Правильно. Да.
9: Настолько.
10: Вот, поэтому
9: грибы везде.
10: Тебе здесь точно нужно определиться, в какую точку ты поедешь. Обычно, я же говорю, рекомендую для начала все-таки поехать через Санкт-Петербург. Сам ты и город посмотришь, и оттуда ты уже начинаешь отправляться на самые такие популярные и видовые места Карелии.
9: Питер я видел, мне вот в Карелию быстрее.
10: Ну вот смотри, есть очень хороший маршрут. Их вообще... Вот.
9: Давай начнем с того, как туда, да,
10: ну, вот,
9: действительно,
10: да,
9: добираться, с каким транспортом еще.
10: Вот я обычно езжу всегда на машине туда. Это самый такой компактный вариант. Конечно, есть туда еще и ласточки ходят, и автобусы экскурсионные разные.
9: А самолеты до Петрозаводска?
10: Летают, да, насколько я помню, но я никогда в жизни не летал на самолете в Карелию. К чему иду? Там есть маршруты такого, я их называю, 1-2 дней, когда ты можешь приехать, посмотреть и уехать. Часто мы так тоже делали. Часто приезжаем туда на 2-3 дней, то есть на выходные, пятницу, суббота, воскресенье. Так вот, самый первый такой классический маршрут, который вот стоит проехать, это когда у вас нет машины, вы выезжаете из Санкт-Петербурга на «Ласточке», она, по-моему, там идет, начинает около 6 утра, если не ошибаюсь, и она приезжает на станцию Сортавала.
9: Угу. Это вот, вот там ходит вот этот замечательный вот красивый
10: веду,
9: поезд.
10: Да. Вот я к нему и веду. И так, там, так, получается, так. Есть поезд Русский-Альский экспресс. То есть такая самая популярная сейчас точка, кто хочет посмотреть на Карелию. То есть ты приезжаешь туда на электричке, садишься на этот поезд, сейчас расскажу о нем, доезжаешь там до парка Русский-Ал, это популярный самый такой тоже парк, расскажу. Да. Гуляешь там, вечером опять едешь на этом Русский-Альском экспрессе обратно, там садишься на ласточку, приезжаешь уже к ночью там на Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург. У меня просто элайнеры появились. Я теперь тяжело долго говорить.
9: Об этом Тимим тоже отдельное шоу. Элайнеры и путешествия. Как с этим
10: быть? Поэтому прошу прощения, если мне будут некоторые произношения меняться. Я стараюсь, правда, стараюсь. Вот такой первый маршрут, второй на машине. Давай начнем с первого, Русский-Альский экспресс. Здесь что хочется сказать. Многие люди не могут и не понимают, где покупать билеты на этот поезд, и зачастую пытаются купить его там через каких-нибудь туристических агентов, либо на день там посредников и так далее. И обычно там всегда нет мест, тебе продают билеты лет там за 5, 6, 10 тысяч рублей. То
9: ого.
10: Есть, и люди не знают, да, что можно зайти на сайт РЖД и напрямую купить билет, так и называется. Стартовала Русский-Ала. Вот заходите и покупайте. Там есть два поезда. Один идет, по-моему, в 10.15, другой идет, по-моему, в 10.45. Они в чем отличаются? В одном из поездов, который идет на 10.15, у него есть вагон-ресторан царский.
9: Царский. Настолько шикарный, да. Что да, аж да, царским
10: да.
9: Назвали.
10: Ну, он действительно помпезный вагон. Там вагон-ресторан, такие у тебя...
9: Фоточки можно посмотреть в интернете, да, да, там, да, он, там классно, действительно.
10: Да, он создан по образу, вообще весь этот поезд, все вагоны созданы по поезду вот, императора Александра Первого, да, который ездил. И получается, что вот этот вагон-ресторан, туда сразу набивается куча людей, потому что там места не продаются, и ты, когда заходишь в поезд, все бегут сразу туда. Там в чем суть? Там сидит, играет на рояле пианист, музыку весь...
9: Немножко пошатываясь.
10: Всю дорогу, да. Там тебе делают карельское там меню, у тебя там калитки карельские с там брусникой или с ягодами другими. Так. У тебя там рыбка, у тебя там пельмешки с форелью.
9: Ну давай сюда, не уточняй это уже. Мы же не про еду сейчас. Так.
10: Пельмешки с форелью, да. И он идет 1:10.
9: Правильно ли я понимаю, сейчас перебью. То есть ты уже вот в этом царском ресторане можешь попробовать карельскую кухню.
10: Да, естественно, да. Ну, я, честно говоря, не очень люблю ее.
9: Забегая
10: там
9: вперед,
10: есть,
9: да. Как бы это не хочется, действительно.
10: Нет, там очень такие...
9: Еще не в Карелии, супчик, а уже ешь
10: супчик, к примеру, можно съесть там, да, пельмешки. А вот калитки, вот эти все разные, выпечку, я попробовал бы в других местах, где ее прям выпекают. Потому что все-таки в поезд ее приносят уже готовой. Конечно. И там тебе ее просто разогревают, это уже немножко не то. Поэтому я бы пробовал такую еду вот где-нибудь уже в других местах. Там много, на самом деле, по дороге в Карелии.
9: А так, заварная картошка, вот это лапша быстрого приготовления по традиции, да? Но да. В таком поезде как-то грех ее есть, мне кажется.
10: Ну, да, в том числе. Вот. И получается, билет, на самом деле, я вот обычно рекомендую брать в будни, то есть не ехать на выходных, потому что на выходных, ну, объективно, большой ажиотаж, да. И билет от 300 рублей. То есть я обычно покупаю там 350-400 рублей на человека.
9: Угу.
10: Важный момент здесь, что хочу сказать. Там есть купе, это самые дешевые билеты, и есть билеты бизнес-класса.
9: СВ.
10: Ну, там такой, это отдельный вагон, где есть таких два купе, там свой повар, о, не повар, там свой официант. Там,
9: я думал, настолько по-царски.
10: Да, и в середине, получается, этого вагона общий такой холл с креслами, с диванами такими, и ты можешь сидеть там, трапезничать, общаться с противоположным
9: вот
10: купе.
9: Вот именно трапезничать, не есть, а да, там только трапезничать.
10: С противоположным купе, с гостями, да, которые соизволили проехать по этому маршруту.
9: Соизволили и спить вместе с тобой. Скажи, пожалуйста, вот ехать примерно сколько до стартовала от Санкт-Петербурга?
10: А, слушай, до стартовала от Санкт-Петербурга ехать в пределах там 3 часов.
9: То есть это не такой уж и длинный кайф?
10: Да. Ну, ты проезжаешь, Приозерск ты, получается, проезжаешь. Там есть очень много интересных точек. Вот я, к примеру, очень место интересное называется, вот как раз не доезжая как бы до основного Приозерска, это маршрут такой. Там есть храм апостола Андрея Первозванного. То есть в чем суть этого храма? Вот река Вокса, и так. В центре на реке маленький такой каменный был островок, и там построили церковь небольшую.
9: Да.
10: Она такая деревянная, красивая, и сейчас там уже есть мост, но раньше моста не было. Туда переплывали только на лодках. Это было очень такое эффектное место, особенно оно такое в удаленном лесу, то есть туда приезжаешь и ты смотришь, как вот маленький такой деревянный храмик там стоит на каменной скале. На самом деле ощущение такое вот какое-то глубокое, с учетом того, что это все в лесу, в Сосновом. Река Вокса, там же вода у нас в Санкт-Петербурге, в Карелии, она такого пивного цвета, очень коричневого такого прям, такая буйная, такой пивной квас прям такой течет. И выглядит все это довольно, ну так, феерично, я бы сказал.
9: Ну, классно. Это как будто перед тобой оживает настоящая большая картина в каком-нибудь музее.
10: Да, ее там в 2000 году построили, и сейчас там, кстати, вот тоже мост. Ну, мост, честно говоря, да, упрощает, конечно, подход к этой маленькой церквушке, да, но, честно говоря, он и вид начинает портить, потому что раньше это какое-то, ну, такое уединенное, что ли, место было. Сейчас уже не очень.
9: По сути, с этого начинается твое путешествие по Карелии. Да, да. Ну, а возвращаясь чуть назад, хочется все-таки узнать стоимость такого билета, да.
10: Ну, вот билет, получается, я же говорил, 350-400 рублей на человека. Это в будние дни. Вполне, вполне себе возможно его купить. Либо, если ты покупаешь там бизнес-класс, вот этот, который купе, там может быть от 2-3, по-моему, 5 тысяч рублей, тоже такое. Но вот на выходных там ценники повышаются. Ясно. Ну, как классика на любые, на самолеты, на поезда, у нас всегда там в пик идет повышение цены. Там так, точно так же, да.
9: И куда мы? Мы в Сартовалу.
10: Мы доезжаем тоже, опять же, маршрут. Ну, вот смотри, сейчас мы с тобой на поезде проехали до Сартовала. Давай еще на машине доедем.
9: Давай.
10: И вот от Сартовала поедем дальше.
9: Давай.
10: Теперь на машине. Мы проезжаем Приозерск. В Приозерске делаем остановку, и там есть крепость Карела. Она была основана еще вот в 13-14 веке, то есть это очень, ну, как бы старое место, его сейчас тоже, он отреставрирован, и там раньше были еще деревянные сооружения, сейчас они сохранились, там каменные сооружения. То есть такая крепость, куда ты можешь прийти, ну и походить там, посмотреть на экскурсию. Да. Там 200 рублей вход, это небольшая там стоимость на самом деле. Но вот передохнуть там после там 2 часов дороги, то же самое Приозерске покушать какой-нибудь рыбки, потому что там уже начинает появляться такая карельская кухня, это довольно неплохо. То есть вполне себе ты можешь туда заехать и погулять. Потом дальше, что ты едешь? Дальше Приозерска мы выезжаем уже к самой Сартовале. Это такой длительный маршрут, ты где-то проезжаешь до самой границы Карелии, там тоже такая отметка. Ты доезжаешь где-то еще за час. То есть вот где-то у тебя в пределах там 2,5-3 часов ты доезжаешь до границы Карелии. И там тоже важный момент. Чтобы туда попасть, там нужно будет еще пройти досмотр, потому что это приграничная зона, ну, и да, всех останавливают, проверяют документы. Никаких там пропусков, ничего не нужно, но документы нужно будет показать, и все. И ты въезжаешь в Карелию. Будет длинная трасса красивая, и первая точка на пути к Сартовале — это долина водопадов.
9: О, это уже с самого начала тебя приветствует шикарный вид.
10: Да, то есть долина водопадов, на самом деле, это такой новый парк, раньше его не было. В чем суть его? Там построили деревянную тропу, которая идет таким вот небольшим водопадиком, то есть их на самом деле... Я бы назвал пороги речные. Не могу назвать их прям масштабными водопадами, потому что все-таки такие они невысокие, но не очень бурные. И там у тебя высокий подъем, высокий спуск по экотропе. Есть разные мельницы такие деревянные, стоят тоже на реке. Там можно погулять, походить. Там есть загоны с косулями, с лосями. В общем, такая точка туристическая, ну и достаточно...
9: Калорийно затратная, раз ты поднимаешься куда-то.
10: Ну, как бы в том числе, да.
9: Такие вещи я запомню. То есть
10: вот, да,
9: нужно будет потрудиться чуть-чуть.
10: Да, следующий у тебя по маршруту — это город Лахденпохья.
9: Слушай, классно, что, знаешь, не переименовывают, а оставляют историю.
10: Да,
9: то, как это все начиналось. Финские названия, финско-русская культура именно смешалась. Такой микс из финско-русской культуры находится
10: так и есть,
9: там.
10: Да, так и есть. Получается, что у тебя очень много труднопроизносимых названий поселков, городов по пути, потому что там действительно их очень много. Иногда они достаточно смешные. Но вот Лахденпохья – точка, где такая начинается первая такая карельская точка, где вот старенький городок, там тоже он выглядит на самом деле не очень, честно тебе скажу, такой, но он, ну, такой простенький. Вот, но оттуда часто начинают отходить катера на ладожские шхеры, к примеру, в этой части.
9: Маленькие островки.
10: Да, там же есть очень популярный летом остров, называется остров Каянасари. То есть я периодически делал такие ролики, там можно сказать, что там самые такие белые, чистейшие пляжи вообще вот в Карелии, на которые можно добраться. Там, когда приезжаешь туда, там можно этот остров Каянасари пройти вот полностью по кругу. И зимой замерзают там льды, а летом, получается, туда люди приезжают с огромными такими палатками, выстраивают себе прям целые города.
9: То есть там никакой инфраструктуры на этом озере нет?
10: Нет, там только недавно сделали вообще мост, чтобы туда попасть. Ну, транспорт туда закрыт, въезд, только обслуживающий транспорт. Вот. А в основном всех доставляют туда на маленьких катерах. То есть ты приходишь, у тебя
9: паромчики,
10: большие сумки.
9: Катера.
10: Ну, там не паром, это просто обычная лодка-катер. Вот, и тебя доставляют туда, и это место чем популярно? Тем, что туда прям приезжают на неделю. Люди. То есть неделями живут, они там свои там городки такие выстраивают палаточные. и очень много людей, потому что там действительно чистые такие песчаные пляжи, там очень красивая природа, там скалы, по сути, это такой скальный остров.
9: Такие северные Мальдивы.
10: Ну,
9: мы же сравниваем всегда с чем-то.
10: Да,
9: если это маленькие острова, там, где много людей.
10: Слушай, у Карелии вообще очень такая специфичная природа, потому что, ну, вот не зря Ладожский Шхер называют тоже одним из таких там чудес тоже, потому что, ну, представь себе, скала, на скале может расти сосна, к примеру. Uh-huh. Или там мох какой-то. То есть, ну, я думаю, ты много видел таких фотографий.
9: Да. Вот, скал... Ну, я сам с севера, но такой природы, конечно, ну, там густой нет, в котором севере я жил.
10: Да, вот. Поэтому у тебя вот Кайнасари, тебе обязательно нужно... Там два песчаных пляжа, там нужно заехать. Вот туда мы приезжаем, знаешь, как просто покупаться иногда. Потому что что там, 2.5 часа приехал, покупался, покушал рыбки и поехал обратно.
9: И насколько там много прям народу? Ну,
10: очень много.
9: Прям очень много. Очень и, много. Соответственно, не всегда комфортно, может быть.
10: Да, да. То есть вот что мне там не понравилось точно, это то, что вот пляжная зона вся и лес действительно, ну, закрыт вот этими всеми палатками и так далее. И здесь есть одна проблема от этого.
9: Угу.
10: Не все люди, к сожалению, аккуратны.
9: Чистоплотные.
10: Да. И очень много периодически там мусора. Они оставляют с собой след объективный, да. Или там, знаешь, как они могут какие-то бани такие делать, где когда пленкой деревья обматывают,
9: и
10: пленка остается. Да,
9: да, друзья, плохо. Мы призываем быть аккуратными и любить природу. Пожалуйста, убирайте за собой.
10: Да, там сейчас йоги, кстати, популярно стали.
9: Вот к йогам нет претензий. Они вроде коврики с собой всегда таскают обратно. Как принесут, так и унесут. Хорошо, но ты говоришь сам, что очень много мест, куда съездить. Это ж не... На неделю там оставаться все-таки, наверное, не стоит, если ты хочешь изучить всю Карелию.
10: Ну, часто там домики есть интересные в этих районах, и вот я там тоже оставался.
9: Вот
10: там...
9: По фотографиям они как будто как шатры, это правда? Все как обтянуто или прям...
10: Домики?
9: Да, домики. Или
10: да,
9: прям там
10: обычная
9: есть...
10: палатка. Обычная палатка. Там, кстати, недалеко есть интересная база. Наверное, смотрел сейчас популярный сериал «Лихие».
9: Ну, что-то
10: выходил.
9: Как
10: вот, кстати,
9: минимум трейлер видел.
10: Вот эти два сезона, кстати, снимали в Карелии. И там есть место, где жил этот бандит, да, который самый главный был тогда на Дальнем Востоке, в честь, собственно, фильм, да, о чем рассказывает сериал этот. Там как раз вот я жил в этих домиках рядышком, и там снимали этот сериал. То есть его снимали в Карелии, по сути.
9: Слушай, в Карелии очень много чего снимали. Взять даже, если я не путаю, тот дом, который, ну, снимался в «Любовь и голуби»
10: это...
9: в фильме, это же Карелия, нет?
10: Да, он находится на такой, на границе Карелии и Мурманской области. А. Это если ехать из Москвы. Я там был тоже в этом домике. Вот если из Москвы выезжать туда...
9: Это же прям частный дом.
10: Да.
9: Какой-то человек выкупил этот дом.
10: Да, отреставрировал сейчас.
9: Отреставрировал и вообще не против, чтобы туда приходили люди, фотографировались.
10: Да, Людка там часто
9: Да. Супер, круто.
10: Ну, вот,
9: но,
10: туда...
9: опять-таки, это такой магнитик для туристов, которые фанаты этого фильма могут туда поехать.
10: Ну, он проездной, знаешь, то есть ты... Вот я как там был? Там есть село, такое старенькое-старенькое село, и там я заезжал в глэмпинг ночью. То есть там на берегу Онежского озера сделали очень такой...
9: Это второе по величине.
10: Да.
9: Первое — это Ладожское, второе — Онежское.
10: Не, ну, но в Карелии.
9: Ну, именно в Карелии.
10: Да. Там, получается, точка, откуда очень удобно добираться до острова Кижи, по-моему, да, правильно. Потому что если ты едешь со стороны Питера, то тебе нужно садиться либо на метеор, либо там на какой-то такой паром и достаточно долго плыть. А там у тебя местные на своих катерках 20 минут довозят тебя до острова. На самом деле тоже отдельный разговор, очень красивое место, туда стоит прям обязательно приехать. Но раз мы тут коснулись, вот и на Ланделпохе остановились, там вот есть точки, где начинают развозить по Ладожским шхерам. Там в среднем катер получается на человека в пределах 2-2.5 тысячи рублей.
9: То есть, на человека?
10: Да, ну там цельный катер обычно там 5-8 тысяч рублей. Угу. Сейчас, наверное, может, подороже будет. И тебя 4 часа на таком быстром катере возят по сути, островам.
9: Исключительно, чтобы смотреть.
10: Да,
9: на них.
10: Да. Нет, ты можешь выходить. Там даже есть такие услуги, когда тебя завозят на остров, оставляют на ночь, ты там развозишь там костер, палатку, у тебя там все оборудование есть, и утром тебя там, ну, как приплывают обратно и забирают обратно. Но если нам предлагали такое, но было достаточно холодно. Медведей, кстати, там нет на островах, да, поэтому можно спокойно себя чувствовать. Тут, наверное, стоит немножко сказать про вообще, в принципе, Ладожские шхеры, чтобы многие понимали, что это такое. Очень необычное такое природное явление. То есть ходил ледник, Огромный ледник там был, и вот счесывал, получается, эти скалы, и потом наполнялись эти промежутки водой. И получается, что у нас такие круглые, счесанные такие камни, скалы и так далее, заросшие соснами, хвоей, и их очень-очень много по всему озеру, между ними, получается, ты вот так вот ходишь на катере и смотришь на эту красоту.
9: Но вид, да, действительно прекрасный, и я вот с удовольствием хочу... Mm-hmm. У меня цель по всем шхерам прокатиться, насколько это реально, ну, вот, нет, да, ведь да. Островков очень много.
10: Ну, там, на самом деле, достаточно много таких экскурсий, по шхер они очень большие, и Сартовалы, и Слангтенпохи, и из Приозерска, со всех вообще абсолютно городов выходят, и в каждой точке там по-разному очень все выглядит, ну, как бы, поэтому, в зависимости от того, где ты будешь, поэтому можно спокойно сесть и поехать.
9: Угу. Так, ну, мы коснулись и Кижи, есть еще Валаам, о котором тоже много можно рассказать.
10: Я бы даже, наверное, в этом эфире бы не рассказывал про Валаам, потому что мы с тобой...
9: То есть после перерыва.
10: Мы с тобой даже до Сартовала еще не доехали, чтобы ты понял.
9: Ну, не знаю, я уже там, я уже ем уху, сижу в своем представлении.
10: Есть маленькое, я не знаю, можно, конечно, нам такое сказать, но это все-таки очень аутентичное местечко, единственное такое по дороге, которое находится, там есть ферма. Ферма называется Акуловка. Да. То есть они выращивают форель.
9: Mm.
10: И там есть такая маленькая такая кафешка, где ты проезжаешь, такой маленький домик, и там очень вкусная именно финская уха. Божественная уха.
9: Та, которая со сливками.
10: Да, да. И причем тебе дают еще деревянную такую ложку, и ты деревянной ложкой выливаешь вот это вот...
9: Это самая любимая уха моего сына.
10: Да.
9: Он ее всегда везде заказывает, если мы в таком месте находимся.
10: Вот. Потом там бутербродик с маслечком и с красной корочкой.
9: Ты опять начинаешь? Мы только что с тобой обсудили это. Давай про еду чуть поменьше. Мы как раз хотим кушать.
10: Да, да, да.
9: Но мы всегда хотим кушать, когда обсуждаем кухню того или иного региона. И я думаю, карельская кухня одна из самых топовых.
10: Но она интересная.
9: Да, действительно интересная.
10: А тут тоже нужно понимать, ты же, во-первых, регион богат ягодами разными. То есть
9: рыбой,
10: мы туда
9: ягодами,
10: ездим собирать
9: грибами.
10: Да, не только грибы, а еще ягодки. То есть я прям вот так вот ладонями прям засыпаешь себе в рот.
9: Я с Ямало-Ненецкого округа, я тоже такое пережил все детство, можно сказать, у меня такое.
10: Да, и получается, что там ты как раз все вот эти пирожки разные.
9: Как они называются? Вот эти, есть же отдельный фестиваль в Карелии.
10: Там калитки, по-моему, называются.
9: Да. Сейчас мы вспомним обязательно, да, после перерыва, как это называется. Но вообще и фестивалей тоже много в Карелии, и вот всяких кулинарийных тоже.
10: Я вот сейчас как раз смотрю, называется, да, корейская калитка, а есть еще корейский калакуко.
9: Это пирог, что-то по-фински.
10: На батоне, ржаным батоном, и внутри у него там разные начинки, короче, тоже такие есть.
9: Да, в общем, ну те...
10: Вы запомните, да?
9: Гастротуры, вот гастротур в Карелии, я бы такое испытал. В общем, и еще так уж получилось, что я почему-то про рыбалку часто начал вспоминать в свои 40 лет. Видимо, это как-то с возрастом связано. Моя мечта папу туда свозить именно и порыбачить тоже. Потому что там есть
10: там
9: разные туры. Есть рыбацкие туры, вот гастротуры, скорее всего, возможно, есть. И вообще все время плавать по Карелии. Есть даже такие туры, где ты вообще на месте не сидишь практически. Тебя просто привозят, ты ночуешь, встаешь и сразу же поехал опять куда-то. Или поплыл.
10: Там и грибные туры есть. То есть там, представь, есть на ребят, которые знают какие-то уникальные грибные точки глубоко в лесу, которые обычно никто не ходит туда, и они продают конкретно там вместе с грибником. Ты идешь, там что-то около 3-5 тысяч рублей экскурсия. Они тебя приводят в это грибное место, и там я просто в шоке был. Поляны белых грибов.
9: Да, да, да.
10: Скрытые
9: да.
10: поляны белых грибов. То есть ты их так просто не найдешь. И вот тоже такие
9: туры. И так просто не соберешь, целый день надо потратить.
10: Да, но если по рыбалке, то, конечно, да, ты можешь и форельку поймать там спокойно. У нас, давай откровенно, Карелия и рыбалка – это совместимые вещи, которые просто...
9: Неотъемлемая часть.
10: Априори там, да, это можно делать.
9: Ну, а если духовно обогатиться, там тоже можно кучу куда съездить. Очень много классных, красивых храмов. О них мы, конечно же, поговорим во второй части. Взять только Кижи, что там находится, и какой красоты.
10: Да.
9: Это просто можно увидеть, я даже насытиться вдоволь на всю жизнь вперед. Ну, это будет после перерыва, а пока мы внутри себя представляем, что мы там, едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов. Скоро расскажем больше.
11: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.
12: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
13: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
12: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
13: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
12: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
13: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
12: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
14: Введите имя.
15: Герман Клименко.
14: Уточните свой статус.
15: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
14: Введите пароль.
15: Радио «Спутник».
14: Докажите, что вы не робот.
15: Что?
12: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
16: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
17: «Радио Спутник». Новости.
18: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Гендиректор МАГАТЭ РФ Оль Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС в последние дни. Это ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявило агентство. Ранее в пресс-службе станции сообщили, что в ВСУ атаковали транспортный цех, повреждены 3 автомобиля, заправочные колонки. Отмечается, что высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры сохраняется. Ливанское движение «Хизбалла» заявило об атаках на израильских военных и технику «Цахал» в нескольких районах на юге Ливана с начала субботы. В том числе совершена атака на израильскую машину типа «Немира» в районе Кантара. По данным движения, еще один удар был нанесен по скоплению израильской техники западнее нового опорного пункта «Блат». С начала субботы израильские ВВС нанесли серию ударов по значительной части юга Ливана, включая районы Набати и Джезина. Полиция попыталась сорвать проведение форума в Камрате, организованного в защиту закона об особом правовом статусе Гагаузии. Об этом сообщил один из организаторов Дмитрий Кисеев. На форуме собрались представители органов власти Гагаузии, общественные деятели автономии, а также молдавские оппозиционные политики, прибывшие из Кишинева. По словам Кисеева, правоохранители потребовали от администрации лицея отказать в предоставлении помещения для форума, затем не позволили провести мероприятие в Доме культуры Камрата. В итоге форум провели в другом помещении. Английской футбольной ассоциации удалось вернуть несколько предметов из украденной тренировочной экипировки на чемпионате мира по футболу. Об этом пишут СМИ. Ранее стало известно, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи. Sky Sports сообщал, что полиция Канзас-Сити задержала 2 подозреваемых. Почти полностью уцелевшую немецкую самоходно-артиллерийскую установку времен Второй мировой войны обнаружили строители в ходе работ на северо-западе Германии. Об этом сообщает газета «Бильд». По некоторым данным, в песке техника пролежала около 80 лет. Специалисты назвали состояние танка исключительным. По их оценкам, детали ходовой части выглядят практически как новые, а на корпусе до сих пор видны следы оригинальной камуфляжной окраски. Археологи предполагают, что союзники закопали установку вместе с другим военным металлоломом после окончания войны. Находку планируется передать в немецкий танковый музей. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
16: Радио «Спутник». Разберемся.
19: Москва, 91.2 FM. Едем по России.
9: Продолжаем, друзья, ехать по России, и мы заехали в Карелию. Ну, практически. Мы уже доехали. Уже стартовали, да. И сейчас продолжим маршрут. Как и обещали, много интересного расскажем. Не будем тратить время. Поехали.
10: Ну, Марк, вот мы с тобой, смотри, доехали, получается, на поезде до станции Сартовала. Оттуда мы садимся на поезд Рускеальский экспресс и едем в Рускеалу.
9: Угу.
10: Если ты на машине, ты доезжаешь до Сартовала, то стоит обязательно еще погулять по самому городу, потому что действительно, ну, такой интересный старый городок, с довольно необычной архитектурой. И вот у меня есть записано сейчас местечко. Я думаю, что вам тоже стоит записать, потому что это дома и улицы, на которых обязательно нужно прогуляться. Вообще,
9: да, друзья,
10: Сартовал очень такой исторический город.
9: Если вы нас слушаете вот в прямом эфире, потом можно и не в прямом эфире посмотреть. Вот сейчас возьмите листочек и ручку.
10: Вот первый. Это, значит, дом Берга.
9: Так.
10: Он находится в центре Сартовалы. И там, получается, дом жил там Карл Густав Берг. Это первый городской бургомистр того времени. Да, он был общественный деятель, благодетель своего рода тоже потом. И его достроили, этот дом, потому что он является как бы копией. Потому что дом был деревянный, он там сгорел, и его сейчас на этом же месте его отреставрировали, восстановили, я бы так сказал. Вот там мост проезжаешь, и сразу в центре получается города, и он как бы на центральной улице, его трудно не заметить. Дальше там есть церковь Иоанна Богослова. Первое здание этой церкви было построено еще в 1781 году в Сартовале. Его и через там 100 лет разрушили, и восстанавливали. В общем, точка, в которой были раньше и семинарии, там, и военные разные части проходили. То есть, ну, в каждом каком-то периоде временном там всегда что-то новое находилось. Сейчас, получается, тоже восстановили православную церковь, и, в общем, в целом тоже местечко, которое хорошее, красивое. Дальше там есть здание Объединенного банка северных стран. То есть это здание было построено тоже финном, получается, архитектором Уно Вернером Ульбергом в 1913 году. Ну, как понимаешь, оно такое прям готическом таком каком-то стиле, что ли. И там, получается, именно банк раньше находился. Такой первый банк. Рядышком же есть Финляндский банк, тоже такое старое, красивое здание, которое

0: приезжал смотреть на этот домик, получается, гулял. Там местный рынок, то есть там мясо продают, рыбу продают, много сало, людей. Всякое, очень много людей гуляет, тоже ходят, поэтому прикольно. Можно и заодно какие-нибудь продукты местные купить. Еще одно деревянное, тоже красивое здание, это здание лесничества, прямо у железнодорожного переезда. Там есть такая улица, Ладожская, дом 1, там именно вот такой красивый деревянный домик-памятник. Тоже
1: слушай,
0: на него
1: стоит посмотреть. Слушай, я правильно понимаю, это пешочком ты идешь или там вообще, поедешь?
0: Вообще, стартовалу пешком абсолютно можно пройти, это небольшой город. То есть я обычно, как я приезжаю, вот на вокзале там машину ставлю и пойду гулять по городишке. То есть тоже можно посмотреть. Вот, поэтому вот стартовало точно, и дальше мы едем в Рускеалу. Это самая, наверное, популярная точка Карелии, вообще самая, наверное, известная.
1: Самая попсовая.
0: Да, там какая история? Это бывшие штольни, бывшие шахты, на которых добывали мрамор. Причем очень много из этого мрамора было сделано в Санкт-Петербурге и Монферраном, который Исаакиевский там собор, да, создавал. То есть и в Эрмитаж, насколько я помню, даже там есть подоконники такие, которые из корейского мрамора сделаны. То есть оттуда, из этих шахт, что ли, добывали мрамор и везли в Санкт-Петербург создавать всю красоту, которая там сейчас есть. Вот. Что было? Он был заброшен. Потом, насколько я помню, там около 2010-м году один из местных предпринимателей решил из него сделать парк. А там в чем особенность? Это такой большой, огромный карьер мраморный. Огромный карьер. Ты его проходишь вот так вот по кругу, ну, наверное, за минуты 30. То есть огромнейший. Внизу находится вода, шахта затопила подземными водами. И ты представь эту красоту, когда у тебя скала мраморная такая вся по кругу.
1: Круто.
0: Вода леденющая вся. И эта шахта затоплена. Сейчас там что сделали? Там сделали очень красивый парк. Во-первых, ночью там подсвечена вся мраморная скала. Это очень красиво. А во-вторых, там очень много сделали сейчас пеших маршрутов, экскурсий, то есть ты можешь прямо в подземные штольни заплыть, там зимой, даже летом, по-моему, до сих пор стоит ледовые фигуры, потому что там очень холодно под скалами, даже летом. Там с аквалангами ныряют прямо вниз дайверы и тоже смотрят шахты, потому что под водой там очень много разных
1: тоже
0: артефактов, да, скрытых. Ты можешь пройтись прямо именно в самом, даже пешком по шахте, посмотреть, как штольня вообще выстраивалась, как добыча. То есть там еще остались, знаешь, такие крюки старые металлические, на которые ты можешь пощупать, даже посмотреть, потому что действительно штольня сама вот эта настроилась тогда еще. И потом ты походишь к итальянскому карьеру. Назвали его итальянским, довольно так интересно. Там открытая поверхность добычи мрамора. То есть ты можешь прям видеть, как бурили эти вот дырочки туда в каждый блок, и потом его либо раскалывали, либо взрывали. То есть тоже можно это посмотреть.
1: Слушай, там все ограждено, или ты-то прям можешь тоже прийти со своим аквалангом, нырнуть, посмотреть?
0: Ты можешь прийти, там есть пирс, то есть ты, ну, во-первых, давай, там все туристически правильно оформлено, то есть там ты не спрыгнешь.
1: Ну, то есть есть люди, которые за всем этим наблюдают.
0: Да, просто так со скалы туда не спрыгнешь. Ага, да, вот. То есть ты приходишь, там есть отдельный дайверский клуб, то есть ты можешь там либо со своим аквалангом, либо в составе группы.
1: Слушай, ну это здорово. А вода достаточно чистая, я так понимаю.
0: Ну, представь, это подземная вода, чистейшая, которая
1: реки.
0: В мраморном таком карьере находится. То есть, ну, она действительно очень красивая. Она такая бирюзовая, и с разных сторон там действительно открывается разный вид очень. Причем, знаешь, там сейчас сделали по контуру озера, там сделали... Раньше там была просто тропа такая, дорожка, а сейчас это все загорожено прозрачным забором, и сделали красивую деревянную тропу с такими амфитеатрами. То есть ты можешь сидеть и просто смотреть на эти
1: слушай,
0: места.
1: Как грамотно все это сделали.
0: Да.
1: Не оставили заброшенным, а сделали туристический магнит.
0: Ну, есть такое, да. Поэтому вот парк Рускеала, блин, не знаю, к сожалению, ты ведь я могу картинку показать, да?
1: Опиши.
0: Дай покажу тебе картинку.
1: Скажи, красиво.
0: Какая красивая.
1: Да, ну, ребят, я думаю, у всех есть интернет. Посмотрите, действительно потрясающе.
0: Да, он вообще, на самом деле, ну, это самая популярная точка. Она объективно самая популярная и самая такая яркая.
1: Я думал, самая популярная точка – это Кижи все-таки. Нет?
0: Нет.
1: Это там, где храм без единого гвоздя.
0: Тоже как бы так говорят, но я в это не верю, честно.
1: Не веришь?
0: Да.
1: Друзья, напишите в комментариях, верите ли вы в это. Ну, слушай, вот, говорят же, это гениально, очень. Это шедевр.
0: Ну, возможно, когда-то действительно там могли построить без единого гвоздя, но и то мне кажется, что это там были не гвозди как таковые металлические, а, скорее всего, деревянные.
1: Ну да,
0: такие
1: вот
0: были,
1: про
0: да.
1: Это, конечно, ну, конечно, вот. Про это и идет речь, что там не использовались металлические
0: ну,
1: гвозди.
0: Ну, часто вот из Сартовала тоже отходят корабли туда из Лан-Пох, но вот все-таки ближе к Кижу. рубежам, конечно, это с онежской стороны. Вот нам, как москвичам, можно поехать теперь вот туда. Ну, вот если там мы отсортовали, смотрим, ну, по-моему, там достаточно длительный маршрут даже на метеоре, по-моему.
1: Насколько долго?
0: Ну, если не ошибаюсь, около часа или полутора, даже может больше идти оттуда.
1: Слушай, ну, Онежское озеро, это там, где Петрозаводск. Если ты на самолете, то в любом случае начнешь, да. Вот, да, с Онежского. Да, да, да.

0: второй по величине, а первое, кстати, самый большой объем озера, да, это действительно, по-моему, самое большое озеро в Европе.
1: Ну, у нас...
0: Не Онежское, а Ладожское.
1: У нас Байкал, у нас Онежское озеро, у нас Ладожское озеро, да. И еще есть на плато Путорана, я забыл, про как называется озеро, мы доходили, и там тоже по уровню Байкальского, то есть сохранена такая пресная вода. То есть, на самом деле, очень много таких озер красивых, но вот действительно, Онега, Ладога, Байкал, и вот там на Путоран тоже такие места, да.
0: Но продолжим твой маршрут. Мы восхитились мраморной бывшей шахтой.
1: Там сейчас, получается, значит, очень много разных музеев сделали, там сейчас отель строят, то есть это такой прям кластер такой туристический с мастер-классами, с ресторанами и так далее.
0: Мне кажется, там очень много.
1: Там можно... там камушки такие устраивают, ты можешь что угодно с ними сделать. Вот. Потом оттуда люди часто по пути, по трассе едут прямо в Рускеал, находится водопад, тяжело их проносить, Ахвенкоски.
0: Как ты до этого все произносил, я не знаю, и здесь запоролся.
1: И он рядышком у Рускеала, и там действительно тоже сейчас что сделали. Там снимали какие-то фильмы старые тоже, и на Рускеальском мраморном каньоне, и там. И там действительно красивые такие бурные водопады и экотропа. Она стоит отдельно, там что-то 500 рублей вход. Ну, и там именно приходят и гуляют по экотропе. Там на выходных ставят, знаешь, такие казаны чугунные на кострах, там варят уху, там разные такие мастер-классы проходят, ковки, там чего только нет. В общем, тоже точка очень интересная, и рядышком с Рускеалой. Вот такая, на ней обычно замыкают день, либо второй день поездки в Рускеалу, и получается, что едут обратно. И вот еще я хотел рассказать, там есть дом, называется «Дача Винтера».
0: Здесь поподробнее, это очень красивое место.
1: Да, там на самом деле и база определенно тоже стоит рядышком, но вот «Дача Винтера» это в чем смысл? Там на берегу озера красивый двухэтажный домик красный, и там, получается, жил и практиковал Густав Винтер, то есть он в 1909 году построил для себя вот этот домик, загородную виллу, там мыс называется Таруньеми. И, получается, там жил, практиковал, и он вот сейчас как музей. То есть туда тоже можно прийти, он очень красивый, колоритный, и туда можно посмотреть, как это все там происходило. Там, кстати, он довольно неплохо так вошел в историю города, сам врач, да, и он был еще таким общественным деятелем, активным, ну и активно практиковал. То есть вот поэтому дача Винтера, она там как точка такая притяжения в этом месте и есть. Поэтому вот такой, знаешь, это первый такой замкнутый круг.
0: Где можно потратить на этот круг два дня.
1: Два дня, 2-3 дня смело вообще можно, даже можно 4 дня потратить.
0: Слушай, ну если я соберусь в Карелию, а я соберусь в нее, ну точно, я хочу потратить минимум неделю. Оставшиеся
1: это типичный маршрут.
0: Дни, оставшиеся дни я хочу потратить и на другое озеро тоже, и на другие острова.
1: Ну смотри, тебе нужно определиться, потому что Карелия это очень большой регион. И я тебе рассказал только маленькую-маленькую часть, и она уже занимает большое количество времени. Там же, кстати, стартовали еще очень классное старое финское кладбище. Его сейчас, оно очень странно выглядит, то есть как парк.
0: Тоже,
1: оно очень готическое. Ну, представь, там захоронение еще там 1800-х годов. То есть там просто очень старое захоронение. Это очень колоритное место. Местные его используют как парк, потому что там огромные хвойные такие деревья. И ты представь, в лесу вот эти вот памятники такие из камня сделаны. Ну, очень красивая тоже точка. Там что-то его забросили, потом что-то пытаются восстановить. И вот туда даже финны как-то приезжали на свои там могилы смотреть. То есть точка очень тоже интересная. Но тебе так могу сказать, это будет очень тяжелый длинный маршрут, если ты будешь ехать...
0: Между озерами. Ну, сколько?
1: Я бы вообще их разделяю на разные маршруты.
0: То есть я бы несколько заходов нужно делать.
1: Потому что это достаточно сложный маршрут, и действительно тебе нужно будет переезжать потом. Ну, это очень такой... Вот я сейчас, кстати, строил маршрут,
0: но я же приглашаю. Нет, разве? Какие-то водные круизы прям есть?
1: Нет, ну, есть, безусловно, круизы. Там есть и... Они из Москвы, по-моему, даже какие-то круизы идут. Но я круизы не очень люблю, потому что они достаточно дорогие всегда.
0: Так, вот в чем нелюбовь. Мы сейчас про цены не говорим.
1: Но для меня круизы, не знаю, мне кажется, это какое-то очень странное, слишком дорогие какие-то развлечения, по крайней мере, сейчас.
0: Мне кажется, нет. Есть разные круизы, разные судна, на которых круизы эти происходят.
1: Может быть.
0: Поэтому я не думаю, что это супердорого. Во всяком случае,
1: мои родители
0: плавали на круизах, это не было так дорого. Я им путевки брал, это, по-моему,
1: ну, смотри, я по последним вот оценкам круизов, мы смотрели, это я тоже родителям хотел, да и сам я хотел сходить. А вот я смотрел, там 200, 250, 300 тысяч круиз какой-то. То есть это все очень
0: странно. Ну да, но зато это отдых с питанием, с перемещением, и все это занимает неделю. Вот неделю ты отдохнул.
1: Я ходил на экспедиционном судне, тоже круиз был 15 дней, по Курильским островам. Ну, блин, это Курильские острова.
0: Да, ну слушай, это другая природа.
1: Вот там сейчас... круиз стоил от 500 000 рублей за каюту, получается.
0: Давай отдельное шоу про круизы тоже поговорим. Но все-таки мы обсуждаем Карелию. Карелия большой регион, как ты и сказал. А был ли ты на Валааме?
1: Нет, на Валааме, кстати, не был.
0: Вот, я тоже не был.
1: Я еще не доехал туда. То есть, ну вот представь, я человек, который жил в Санкт-Петербурге 14 лет, а я так и не доехал до Валаама. Я только доехал до Кижи, получается.
0: А ведь это тоже считается одной из таких супермест, которые обязательно...
1: тоже есть, да.
0: Ну и Кижи тоже надо сказать.
1: Вот это очень красивый остров, действительно, и туда можно как из Питера доехать, так и из Москвы доехать. Там можно целый день провести. У меня очень много, кстати, классных фотографий. Это музей. Тут надо понимать, что это музей.
0: Ну, это, можно сказать, не только про церковь, которая без единого якобы гвоздя обостроена, но там же много всяких интересных
1: исторических мест. Это остров, его можно действительно пройти, ну, там, не знаю, давай так, полтора часа ты его по кругу пройдешь, это первое. Второе, это действительно именно как остров-музей, он очень красивый, это правда. Стоит огромная церковь деревянная, которую там возле нее показывают, как она создавалась.
0: То есть вы не видели, да, посмотрите, просто...
1: То есть это действительно точка очень красивая, я туда хочу маму отвезти, потому
0: что... Это действительно невероятно красиво. Я изначально, как я только увидел, к сожалению, оказывается, недавно только это изображение, а оно достаточно популярное. Я думал, это вообще сгенерировало эту церковь. Ну, реально, она просто невероятной красоты. Может, здесь и покрашено как-то еще по-другому.
1: Ну, там церковь. Как-то. Да, там церковь, очень получается, красиво. 18 века. И да, там действительно говорят, что она построена без гвоздей. И там, я же говорю, рядышком есть домик такой деревянный, там все дома деревянные. Там показывают, как быт был устроен, там много таких интересных каких-то музейчиков, ресторанчиков такой. Там даже огород есть, где выращивают этот капусту.
0: С тобой есть общий знакомый, который сказал, что да, конечно, все это показывают красиво, как раньше жили, но ты поверни в другую сторону и пойди, и посмотри, как живут там действительно люди. Это тоже очень интересно. И, кстати, классный совет, я тоже так хочу посмотреть не только как было, а как оно есть.
1: Ну, вот я заезжал в такое сделать. Село.
0: И там тоже люди очень необычно живут, очень классно, колоритно.
1: Я в одном селе был, я не помню, как сейчас называется, знаешь, что я там обратил внимание, там старые панельки наши, вот ну, типичные, да, вот хрущевки, панельки, там все равно тоже колоритненько так переделаны. То есть там вверху они сделали такие деревянные резные такие вот узоры, и на обычной хрущевке вот дома... крыши, они вот с такими узорами тоже. Но вот если мы говорим сейчас про Кижи, то вот, к примеру, от Петрозаводска, от речного вокзала, там, получается, ходят метеоры. Метеоры и комета. Вот от них, от Петрозаводска, идти где-то час, час 15, час 30 туда. 3-400 стоит билет, чтобы ты понимал.
0: А, даже так. Слушай, Карелия, вот. Я как понимаю, это не слишком дешево.
1: Ну, есть такое.
0: Вообще, есть бюджетные варианты, а это можно в один ряд поставить, как есть самые топовые туристические направления, условно, Краснодарский край, Алтай, и вот в этом сравнительном ряду, мне кажется, Карелию можно поставить.
1: Нет, тоже. Она очень не изъечена, то есть она не, давай так вот,
0: не настолько
1: есть сторона популярна. Близкая к Санкт-Петербургу, она действительно очень популярная. Очень много разных глэмпингов, отелей, баз отдыха, красивые,
0: конечно.
1: Да. Она объективна, и там она много застроена исторически. Потом идет больше природная часть. Водопады, ГЭС там есть очень интересная, там Паана-Ярви, по-моему, там природный парк тоже очень огромный. И туда уходят прям именно такие длительные трекинги. То есть это прям полноценная огромная природа, по которой ты должен прям с палатками, с рюкзаками прям в трекинг отправляешься. И это все, она вот разделяется. Потом идет уменьшение, доходит до такой вот тундры и выходит ближе к Мурманской области. То есть меняются абсолютно пейзажи все. И Карелия, она, с одной стороны, она вот туристически как бы не сильно прям объезжена нашими туристами массово.
0: В этом и прелесть. Да. Ты, в то же время, такое единение с природой бывает только, видимо, там.
1: Ну, там можно найти такие, да, точки прям очень хорошие. Ну, оттуда мы приезжали там в Териберку, оттуда мы приезжали там в домики с Любка-А, Любка, вот. И дальше Мурманск, Кольский полуостров, да, тоже там были. Ну вот, я честно тебе скажу, мы обычно приезжаем на 2-3 дня. Если вот я ехал из Москвы, это было прям чуть ли не недельная поездка. Это прям была даже больше, чем неделю.
0: Ну, если ты рядом живешь, можно и на 2-3 дня. У меня как минимум неделя в голове сидит точно. И я хочу прям все...
1: Ой, простите, блядь.
0: Вот видишь, ты все-таки держался и не держался. Значит, говорю правду, если ты чихнул. Смотри, ну все-таки я как человек, ты сильно не рекомендуешь два озера посещать, да? Ну, то есть это прям это физически тяжело. Ну, а на какой... Вот ты все-таки за Ладожское.
1: Я все-таки за Ладожское. Оно более популярное, оно более... не знаю, что ли, обустроено, да, то есть ты действительно там можешь и комфорт хороший получить, и виды красивые, и это не так далеко. То есть у меня, знаешь, как, вот я думаю, тебе на недельку можно приехать в какую-нибудь там красивую базу отдыха, они зачастую все дают какие-то интересные...
0: А если не на одну, а на несколько?
1: Там же на несколько.
0: Ты же говоришь, там везде, куда не пойдешь, а природа меняется.
1: Но на несколько нужно будет переезжать. Ну вот я, к примеру, был, очень интересно был глэмпинг прямо на острове. Тебя отдельно на катере туда привозили. Ты, если ты машину ставил где-нибудь там далеко-далеко в лесу, тебя сажают на катер, и ты еще 15-20 минут едешь на катере таком по скорости до этого острова. И на этом каменном острове были построены такие купола и домики временного такого строения, да, потому что нельзя на постоянке. И там ресторан с шеф-поваром и баня, и ты просыпаешься.
0: Вот у тебя... баня карельская, это, да, наверное, отдельный вид искусства. Потому что многих друзей я знаю, которые там были,
1: да, да.
0: И они все как один говорят, о, а бани какие там.
1: Ну, там их часто же строят на берегу озера, да, и ты прям, естественно, ты выбегаешь и прям в холодную водичку, да, да.
0: Ну, вот, лишь бы на камешке не подскользнуться.
1: Ну, практически у каждого есть, у такого глэмпинга, либо база отдыха, есть какие-то прогулки на воде, то есть на шхерах тебе обязательно какой-нибудь на катере, зимой даже можно по ним ходить, я там... Меня катали по шхерам на катере с воздушной подушкой. Ну, тоже ходили там, очень интересно.
0: Зимой, наверное, там очень холодно.
1: Как и везде.
0: Как и везде. Ну, в Сочи не так уж и холодно.
1: Ну, есть такое. Я бы еще, знаешь, что по национальной кухне бы прошелся бы тоже.
0: Давай.
1: Сейчас. Безусловно, уха.
0: Безусловно, финская уха.
1: Почему, знаешь, как она называется? Она называется калоруока.
0: Неважно, как она называется, главное, что вкусно.
1: Ну, там, получается, и форель, и сик часто используют рыбу местную туда. Курюшка жареная.
0: Само
1: я
0: собой.
1: Знаю, ты ее очень любишь.
0: Я
1: ты
0: ее очень
1: из выпусков
0: люблю.
1: Рассказывал, да.
0: Да.
1: А, есть еще одно национальное блюдо, называется сульчины.
0: Угу.
1: Это... Ну, как бы такие, это, по сути, блины,
0: да,
1: из ржаной муки, и там начинку либо картофельную делают, либо рыбная такая тоже. Ну, как бы иногда бывает сладенькая. Иногда бывает даже рис добавляют туда в начинку.
0: Что-то похоже на растягай, видимо.
1: А он, его часто так заворачивают в рулончик, получается, такой вот свиток там. Есть еще очень похожие у нас, называются чебуреки, а у них называется это карельские лепешки сканцы.
0: Mm-hmm.
1: Как бы такое сытное блюдо у них считается, но очень похоже на чебурек. Вот. Потом есть пироги, рыбники их называют. Ну, тут понятно, да, что рыбник – это пирог с разной рыбой. Причем, там, знаешь, в чем суть этих пирогов? Там рыбу кладут с чешуей.
0: Да-да, что?
1: Да.
0: Фу. Чешую не люблю.
1: Да,
0: все,
1: да,
0: что под чешуей, все, да.
1: Потом есть пирог как рискука.
0: Ага.
1: Это пирог с репой. Туда тоже запекают. Вот тоже довольно традиционное блюдо. Есть мясо по-петровски. Это мясо диких животных. Там используют томят. Ну, знаешь, как у нас картошка в томится с каким-нибудь говядиной в печи. Вот, по сути, такая же самая картина. Про калакукока я тебе уже говорил. Это корейский пирог с батоном, да. Вот. Потом есть еще тоже уха. Называется по-другому. Называется майтокалакейто.
0: Все на финском.
1: Да.
0: Где вот эти русские названия? Пироги.
1: Они до Приозерска, а потом все.
0: Да. Ну, вообще, я говорю, есть один и даже фестиваль кулинарийный в Карелии. Mm-hmm. К сожалению, я не нашел названия, но просто я знаю, что они там есть и достаточно популярны. Если вы, друзья, были на таком, напишите, как он называется. Очень интересно узнать.
1: Блин, мне очень нравится, на самом деле, вот у них есть ржаные калитки, они часто делают с картошкой, вот мне они, честно, не нравятся. Не знаю, почему, но вот даже самые такие свежие испеченные не нравятся. А вот пирожки с земляникой, брусникой,
0: да, вообще все, что связано, да, с ягодами,
1: да,
0: и вот что с чем-то мучным, там, мне кажется, это достигло такого пика, что
1: да,
0: ну,
1: да,
0: лучше,
1: да,
0: там это пробовать, нежели, ну, где-то
1: ты знаешь,
0: в поездах
1: я,
0: покупать.
1: Да, я для себя вот понял, что я все-таки рыбу, к примеру, форель, которая там, она мне перестала нравиться.
0: Угу.
1: Она часто озерная, и это прям такая специфическая рыба, то есть по вкусу она, вот, короче, запах Тина. Такой озерный, да, у да. нее. И икра тоже красная, у нее такого озерного вкуса. Причем, ты знаешь,
0: слушай, я когда... некоторые наоборот любят так.
1: Да, я причем, когда приехал там, да, из Горловки, приехал жить в Питер, для меня она оказалась очень крутой. А потом, когда я уже попробовал там семгу или океанскую какую-то рыбу, там лосося, я понял, что действительно у нее есть определенный аромат. Хотя вот я ловил на озере маленькую форельку, мы ее просто жарили, вот жарить ее вообще отлично, мне она очень зашла. Такая, знаешь, в озерах она такая дикая, маленькая такая форелька, небольшая.
0: Очень вкусненько мы заканчиваем наш выпуск про Карелию. Вообще, я тебе предлагаю про Карелию еще раз поговорить, но только уже о других местах и в каком-то другом, соответственно,
1: выпуске. Онежское озеро, кстати,
0: да,
1: разобрать.
0: Да, да.
1: Мы еще даже гостя пригласим кого-нибудь из...
0: Из Карелии?
1: Из Карелии,
0: ну,
1: да.
0: Надо найти таких людей. Мне кажется, они есть. Если вы из Карелии, напишите нам, мы вас пригласим обязательно.
1: Расскажете,
0: поговорим,
1: да,
0: и
1: про
0: обсудим.
1: Ваши красоты.
0: В общем, это точно то место, куда нужно съездить одному, с семьей, неважно, выбирайте. Я с семьей пойду 100%, потому что я хочу, чтобы мы все насладились этой красотой, прошлись этими тропами, о которых ты рассказал, потому что действительно одно дело ездить и плавать, другое дело по такой красоте ходить, восхищаться и ягодки срывать периодически. Уж грибы нужно жарить, тут их есть сырыми нельзя. Да, друзья, едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, Радио Спутник, 91.2 FM. Давайте услышимся в следующем эфире и узнаем, какой же город или какую область, или какой округ мы будем обсуждать.
1: Всем пока.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Комплексный законопроект «Антифрод-2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: 6 вечера в российской столице, в Саратове и Ереване. 7. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 7 человек получили ранения при атаке ВСУ на рынок в Сватово. 26 мастер-планов развития территории уже разработаны в новых регионах. Сборная Англии вернула часть украденной экипировки на чемпионате мира. Подробности далее. ВСУ атаковали рынок в Сватово. Ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Люди доставлены в больницу. Других подробностей к этой минуте пока нет. Оборудование Запорожской АЭС после восстановления внешнего энергоснабжения находится в безопасном состоянии. Персонал ведет контроль всех параметров. Радиационный фон в норме. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Отмечается, что линия ферросплавная-1, отключенная с вечера 10 июня, была введена в строй днем в субботу. Ранее на станции сообщили, что ВСУ атаковали транспортный цех, повреждены 3 автомобиля, заправочные колонки. Отмечается, что высокая угроза повторных атак на объект инфраструктуры сохраняется. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС в последние дни. Это ставит под угрозу принципы ядерной безопасности. Капитальный ремонт жилого дома в Нижнекамске, который получил повреждения при атаке беспилотников ВСУ, проведут в ближайшее время. Пока более 30 жителей разместили на базе санатория «Шифалы». Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Руководитель республики Рустам Миниханов в субботу посетил с рабочей поездкой Нижнекамск, где в том числе встретился с жильцами пострадавшего дома. В ходе поездки он также провел заседание штаба. Утром в пятницу боевики совершили массированную атаку вражеских дронов на Закамский регион. Ранения получили 4 человека. 26 мастер-планов развития территории уже разработаны в новых регионах. На стадии подготовки еще 75 таких документов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В том числе, отметил он, готовится мастер-план развития прибрежной зоны Приазовья в связке с потенциалом развития туризма, жилищного строительства. Как подчеркнул Хуснуллин, все поставленные задачи в новых регионах будут достигнуты. До 2030 года будет восстановлено почти 2500 социальных объектов. Под эти цели есть финансирование. По словам вице-премьера, всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам. Английской футбольной ассоциации удалось вернуть несколько предметов из украденной тренировочной экипировки на чемпионате мира по футболу. Об этом пишут СМИ. Ранее стало известно, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи. Sky Sports сообщал, что полиция Канзас-Сити задержала 2 подозреваемых. Ливанское движение «Хизбалла» заявило об атаках на израильских военных и технику «Цахал» в нескольких районах на юге Ливана с начала субботы. В том числе совершена атака на израильскую машину типа «Немира» в районе Кантара. По данным движения, еще один удар был нанесен по скоплению израильской техники в районе нового опорного пункта «Блат». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на «Радио Спутник». По традиции в это время подводим экономические итоги недели. И первая получасовка у нас с вами будет занята российской экономикой. Здесь много интересного есть для обсуждения. И наш сегодняшний эксперт Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир». Валерий Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну, одно из важных событий – совещание президента с членами правительства. В частности, Владимир Владимирович Путин констатировал, что инфляция падает до 5 с небольшим сот десятых процента. И произнес он такую фразу: мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Ну, то есть сейчас 14,5 на очередном заседании Центрального банка, как считает президент, можно ждать того, что будет ставка понижена. Но при этом он, кстати, сказал, что власти не вмешиваются искусственно в курс рубля и, собственно, вот ключевую ставку. Как вы считаете, такой месседж финансовым властям? У нас такие споры продолжаются между экспертами, многими, да, и, собственно, представителями Центрального банка и Минфина. Вот в данном случае президент им направляет такое пожелание или это что-то другое?
3: Я думаю, что мы это месседж в основном не финансовым властям и не Центробанку, а в основном частному бизнесу, потому что после ПМФ ясно было общее требование нашего бизнеса о том, что, конечно, такая ключевая ставка совершенно не способствует развитию нашей экономики, перевооружению ее, технологическому развитию. Ну и понятно, что она вымывает еще и оборотные средства из бизнеса такого частного. Поэтому президент дает сигнал в публичном поле. Понятно, что там управление экономикой и взаимодействием в правительственном контуре в основном, конечно, проходит не в публичном контуре, но необходимо и обозначить уже, видимо, какие-то принятые решения и, по крайней мере, намеченные меры по оживлению и частного сектора экономики, не только того, который субсидируется государством, оплачивается из бюджета и, в общем, ориентирован в первую очередь на суверенное технологическое развитие. В этом контуре у нас, в принципе, все более-менее нормально, развитие идет по плану, смотрим на судостроение, на авиастроение, на микроэлектронику, на многое другое. А вот как раз частный сектор, особенно малый и средний бизнес, ну и крупный тоже, конечно, серьезно страдает в таком варианте развития событий. И поэтому, именно поэтому президент на ПМФ объявил, что следующий год будет началом нового инвестиционного цикла. Ну, то есть в широком поле, не только в поле круга экономики, которая субсидируется государством.
2: Вот сюда же получается законопроект «Единой России», который был внесен в Государственную Думу. Согласно этому проекту, порог, с которого не будут брать НДС со структур малого и среднего бизнеса, он так замораживается. Правильно ли я понял? Да, это вот сюда же. То есть после дискуссии было принято такое решение.
3: Ну, просто посмотрели, что ожидаемое увеличение поступлений от снижения порога за первый квартал, ну и практически там за 5 месяцев, не происходит, а происходит наоборот попытка продолжения дробления бизнеса. Было обозначено, в том числе, например, нашим Сбербанком, что наблюдается резкое увеличение количества предприятий, микропредприятий. Это понятно, и это произошло в первом квартале. Это означает, что те организации, ну, в первую очередь малый и средний бизнес, который будет, видимо, у которого будет превышен порог вот этого оборота, он пытается разбить свои бизнесы на более мелкие для того, чтобы остаться вот в пороге до 20 миллионов. И поэтому, так как в этом большого смысла нет, увеличение сборов налогов не происходит, ну и решили не продолжать давить на малый бизнес, а, в общем, дать ему возможность адаптироваться какое-то время для того, чтобы понять, значит, в какую сторону и с каким темпом надо дальше изменять регулирование.
2: Можно ли из этого сделать вывод, что власти наши признают собственные ошибки и корректируют их по ходу вот экономических процессов?
3: Вы знаете, это происходит очень часто. К сожалению, это происходит очень часто не в публичном поле. Ну, наверное, это опирается на то мнение, что, ну, вроде бы власти у нас, ну, в большой степени, у нас чиновничество, знаете, такое безгрешное, и поэтому все решения, которые принимаются, они абсолютно верные и должны быть исполнены в любом случае. Но на самом деле вот такие действия властей всех уровней, и экономических, и политических, и других, они корректируются достаточно часто. И, в общем, власть у нас довольно отзывчивая, мониторит ситуацию довольно оперативно. И если создается впечатление, что власть не отзывчива и не отзывается на мнения или какие-то запросы какого-то сегмента общества, это, в общем, означает, что либо мнение этого сегмента, ну, не имеет права на принятие его внимания, либо наоборот, что вот та часть бизнеса, которая высказывается, да, она, в общем, не признается достаточно важным и достаточно таким значимым сегментом нашей экономики. Вот малый и средний бизнес, он вроде бы достаточно громкий все-таки, и значение большое имеет с точки зрения обеспечения работы наших граждан, но вот у нас сейчас и так самая низкая безработица, поэтому влияние, собственно, малого бизнеса на экономику достаточно незначительно, да, и, собственно, вклад в экономику малого бизнеса по сравнению там с крупными предприятиями тоже незначительный, он там, ну, до 15%, поэтому говорить о том, что вот прям какое-то резкое ухудшение мироощущения или экономики малого бизнеса вдруг резко повлияет в негативную сторону на всю нашу экономику, это преувеличение.
2: А вот, в принципе, если про дробление бизнесов говорить, а может быть, ну, стоит эту ситуацию отпустить, ну, хорошо, не будет одна компания, вместо нее будут три, и они будут тоже налоги платить. Может, эти три компании больше заплатят налогов, чем та одна более крупная. В чем здесь вот проблема какая-то?
3: Ну, там на самом деле главная проблема родилась не от вот этого дробления бизнеса, которое идет после снижения порога по НДСу, а в основном из-за того, что после введения в 2018 году такой способ организации, как самозанятые, вот, и очень много нашего бизнеса, даже крупного, начала оптимизировать налоги, ну, слово оптимизировать означает снижать, ну, то есть они взяли и начали заменять трудовые отношения на гражданско-правовые. Ну, то есть, если у вас, например, раньше где-то в супермаркете работало 50 кассиров, то и они работали на полный рабочий день, и у них был трудовой контракт, и вы платили за них все налоги, там, социальные, да, и другие фонды.
2: Ну, да, понятно, да,
3: то,
2: да.
3: Да, то есть и НДФЛ, и то сейчас очень много предприятий достаточно крупных заключили договора с такими с промежуточными компаниями, которые набирают ИПшников или самозанятых и заключают договор с крупным супермаркетом на предоставление услуг по кассовому обслуживанию. И берут определенную сумму денег, а потом с ИПшниками или самозанятыми расплачиваются уже без этих налогов. Понятно, что таким образом эти люди, которые работают на эту уже компанию, а не напрямую на супермаркет, они теряют возможность получить пенсию полную, которая их ждет после окончания их трудовой деятельности. Но у нас, в принципе, люди вообще достаточно негативно относятся к своим перспективам вообще получить пенсию, потому что у нас средний возраст, срок жизни мужчины там составляет 66 лет, да, а на пенсию формально он может выйти в 65, если он не льготник. И, в общем, люди к этому относятся достаточно негативно. У нас, кстати, вот сейчас на прошлой неделе Татьяна Голикова, вице-премьер,
2: да.
3: Да, обнаружила, что мы вышли на первое место в мире по разнице между сроком жизни женщин и мужчин. То есть у нас мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. И она дала поручение Минтруду и Минздраву выяснить, почему это происходит, и подготовить меры по купированию этих...
2: Ну, то есть смысла ждать пенсии нет, я понимаю. Мужчинам так точно, практически.
3: Поэтому вот это дробление бизнеса, понимаете, люди воспринимают это, ну, как неизбежное такое, ну, не скажем, зло, но если им обещают платить, например, там, 50 тысяч через прокладку или 40 через напрямую, да, с учетом того, что за них будут начислять взносы в пенсионный фонд, они соглашаются на 50. Ну, потому что, ну, как на дальнюю перспективу, к сожалению, людей смотрит мало.
2: Хорошо, а если идет речь о тех компаниях, где работник не нужен на полную занятость, но периодически там три раза в неделю возникает необходимость в его услугах, а он еще где-то работает, предположим, на полный рабочий день. Вот здесь как быть? Вот чтобы опять с ним заключать и платить второй раз за него все вот эти налоги или как?
3: Ну, конечно, нет. Но разговор как раз не про них.
2: Не про это, да?
3: У нас идет... Ну, в принципе, у нас платформенная занятость развита сейчас достаточно сильно. И там помощь по дому, и различные разовые услуги, и все остальное через цифровые платформы достаточно хорошо сейчас продаются, и люди на них зарабатывают приличные деньги. Я говорю именно про то, что вот предприятия, ранее заключившие договора напрямую с гражданами именно... трудовые договора, они переводят последние там 5 или 7 лет с момента появления самозанятых на гражданско-правовые. Вот именно эта проблема сейчас в том числе и пытается эту проблему решать государственные органы, начиная от ФНС и заканчивая там правоохранительными, генпрокуратурой и так далее.
2: Глава Минтруда Антон Котяков, раз уж вы упомянули об этом ведомстве, сказал, что в этом году из нелегального сектора экономики будет выведено 1 300 000 человек, а всего там 5,3 миллиона людей. То есть, в общем, значительный процент. За счет чего удастся это сделать, с вашей точки зрения? Какие тут механизмы есть?
3: Ну, во-первых, насчет 5 миллионов тоже большой вопрос. Вообще наш теневой сектор экономики, ну, то есть гаражная экономика, где люди оказывают услуги без оформления и за наличные или по переводу телефона, по разным оценкам оценивается там вот именно там от, грубо говоря, от 3 до 15 миллионов человек. Например, у нас порядка 15-17 миллионов человек вообще не платят никаких взносов, никаких налогов и так далее. Но в трудоспособном возрасте, я имею в виду, да, вот если смотреть на эту цифру, то 1 300 000, которые Минтруд собирается в этом году вывести из тени, это те люди, которых, в общем, тем или иным способом наша налоговая служба будет вычислять по собственно, их расходам. Поэтому у нас где-то за, кстати, в позапрошлом году в Москве было доначислено налогов людям примерно около 10 миллиардов рублей. Это был за позапрошлый год, у меня цифра такая отложилась. Я так понимаю, что эта цифра будет дальше развиваться. То есть налоговые службы и другие правоохранительные органы будут вычислять людей, которые, например, в соцсетях или где-то в других местах хвалятся своим люксовым потреблением, да, суперотдыхом, какими-то машинами и так далее и тому подобное, но при этом много лет не платят никаких налогов и не числятся ни в каких налоговых органах. Вот им будут предъявлять вопросы, да, претензии, чтобы они отчитались о том, откуда они, собственно, берут деньги. И если они не могут отчитаться о том, где они берут деньги, я думаю, что у них будут большие проблемы.
2: Если на макроуровень возвращаться, то президент, и, собственно, к тому, что на совещании сказал Владимир Путин, он так довольно мягко, так сказать, эквилибристически, я бы сказал, обрисовал ситуацию, сказал, что инвестиционной паузы нет, есть инвестиционная сдержанность. Ну, только если на обычный язык переводить, то есть если раньше что-то такое вкладывали, сейчас вкладывать стали меньше. Вот насколько и за счет чего можно это вернуть?
3: Ну, смотрите, вкладывать стали меньше в частном секторе. Еще раз говорю, я раньше в самом первом отрезке сказал, да-да, что у нас инвестиционный цикл в той части экономики, которая субсидируется государством и которая нацелена на суверенизацию нашего технологического контура, ну, то есть создание таких производств, таких предприятий, которые должны обеспечивать в первую очередь поставку различных типов комплектующих, в том числе и для нашего военно-промышленного комплекса, и дальше уже для гражданских отраслей. Для того, чтобы перевести комплектацию, в том числе и частного сектора, и производство оборудования для частного сектора на наши собственные комплектующие, и была организована вот такой второй контур инвестирования в нашу такую, знаете, окологосударственную экономику, потому что частный сектор не хочет, например, инвестировать там в производство прокладок, там производство насосов, производство пластмассы и так далее. Поэтому государство туда инвестирует само или дает большие субсидии. Ну, например, там яркий пример – это Амурский газохимический комплекс, который, собственно, вывел производство многих наших пластмасс на полную обеспеченность с нашими собственными материалами. Ну и так далее, да, я уже упомянул. упоминал, и двигатели наши авиастроения, и двигатели для перекачки газовых смесей, да, ну и так далее. Ну, много чего можно перечислять. Я уже говорил, судостроение, микроэлектроника там и все, что остальное. Но для того, чтобы этот цикл в частном секторе был запущен, необходимо обеспечить этот инвестиционный цикл комплектующими материалами нашего собственного производства. Потому что если мы сейчас будем инвестировать в частные в частную промышленность со стороны, ну, субсидируя это либо с государством, либо давая возможность частному сектору резко нарастить инвестиции, то они эти инвестиции будут обеспечивать поставками комплектующих, технологий, оборудования и всего остального из-за рубежа. А это опять ударит по курсу, ударит по рублю, ударит по инфляции и так далее. Вот поэтому для того, чтобы частному сектору в следующем году дать возможность возобновить инвестиционный цикл, вот последние три года специально Центробанк прикручивает для частного сектора ключевую ставку для того, чтобы охладить ту часть экономики, которая, в общем, не ориентируется на суверенное на производство суверенных технологий, да, которые нам необходимы для того, чтобы обеспечить полностью независимость от дружественных стран. Поэтому вот тут можно долго на эту тему обсуждать и рассказывать, но вот в общих чертах это так.
2: Ну, если опять к Центральному банку обращаться, то вот в продолжении дискуссии, которая ведется, ну, на многих очень каналах, и там такие очень жаркие, в том числе, кстати говоря, и в наших эфирах тоже это присутствует, у нас тут эксперты, в общем, сильно оппонируют, уж извините за такие слова, Центральному банку, так вот, представители ЦБ ответили, да, они сказали, что призывы к терпимости к инфляции, которые, собственно, у противников идеологических ведомства присутствуют, значит, усиливает опасения, что низкая инфляция не будет достигнута, и денежно-кредитная политика жесткая, она будет продлена. То есть, фактически, это такой, получается, вот вы объясните, так это или нет, что, ребята, если вы не перестанете говорить, что высокая инфляция – это ничего, во многих странах она есть и с ней нормально живут, тогда мы прикрутим, вот, значит, тот самый фитилек, закрутим гайки и, значит, не будем отпускать ставку еще дольше. Так надо понимать?
3: Ну, смотрите, во-первых, надо всегда помнить, что политику язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Все-таки должность руководителя Центробанка, ну и даже должность заместителя руководителя Центробанка, она в основном политическая. И то, что говорит наше руководство Центробанка, это, в общем, на мой взгляд, уже... Ну, в общем, это всегда была некая такая дымовая завеса для того, чтобы под этой дымовой завесой можно было делать те операции, которые либо согласованы с тем или иным финансовым сектором или производственным сектором нашей экономики. Мы не должны забывать, что все-таки у нас Центральный банк – это не государственный орган, это... независимый, в соответствии с законом о Центробанке, независимый орган, который, собственно, выполняет распоряжение Международного валютного фонда. Это у него в законе о Центробанке так написано. И он не отвечает за экономическое развитие нашей страны. Он отвечает, ну, формально в законе о Центробанке, и в Конституции написано, что он отвечает только за курс рубля. И поэтому вот мы должны воспринимать Центральный банк в том виде, в котором он сейчас есть, в той конфигурации, в которой он сейчас есть, фактически, знаете, таким послом Международного валютного фонда и Банка международных расчетов в Швейцарии, которые здесь, внутри Российской Федерации, обеспечивают финансовую устойчивость всей мировой финансовой системы. Именно в этом его цель. И поэтому вот те рекомендации Международного валютного фонда, которые каждые три месяца Набиуллина получает, выезжая на заседание Международного валютного фонда, у нас Центральный банк Российской Федерации должен соблюдать беспрекословно, и он именно так их и соблюдает. Но это на поверхности. Есть второй контур управления, который связан, ну, не только с деятельностью самого Центробанка, как органа, вот такого, знаете, как посла Международного валютного фонда, это регулирующее воздействие на наши коммерческие банки и некое взаимодействие с различными институтами развития, например, как ВЭБ. Да? У нас ВЭБ – это не банк, а Институт развития с банковской лицензией. Вот он имеет возможность через свои финансовые структуры, у него под управлением достаточно много таких специализированных институтов развития, которые они финансируют из своих авуаров, да, которые из тех резервов, которые из той даже, я не побоюсь это слово, эмиссии, которые они сейчас производят. При этом ВЭП не отчитывается перед Центральным банком и не обязан ему рассказывать о том, какие конкретно проекты он финансирует. И, в общем, вот это взаимодействие, с одной стороны, такой дымовой завесы Центрального банка, которая обязана говорить то, что ему транслируют со стороны Международного валютного фонда до поры до времени, пока мы не вышли из структуры Международного валютного фонда, что, конечно же, случится поздно или рано, скорее, желательно рано, конечно, чем поздно, но пока ситуация такова, какова есть. Если это решение на политическом уровне, на уровне президента о выходе из структуры Международного валютного фонда и полной суверенизации нашей финансовой системы будет принято в какое-то время, наш Центральный банк перейдет под управление правительства и будет работать так, как Народный банк Китая, то есть финансируя те программы стратегического развития, которые генерирует наше правительство.
2: Извините, что прерываю, а Китай в МВФ состоит или нет?
3: У Китая там особые условия, и он изначально, когда в 75-м году Киссинджер приезжал в Китай, они договаривались об условиях взаимодействия с международной финансовой системой, они выбили себе особые условия, и, в принципе, Народный банк Китая напрямую управляется из коммунистической партии Китая, там есть специальный человек, который, в общем, напрямую транслирует из рядов коммунистической партии политику, ту, которая должна исполняться в рядах Народного банка Китая.
2: Ну, у нас минутка осталась. Что может для нас, если мы берем и выходим, это для нас может как это на нашу экономику может повлиять? Негативно, позитивно? Минутка, да.
3: Понимаете, мы не знаем, как это может на нашу экономику повлиять, потому что кроме таких открытых договоренностей и открытых договоров, которые опубликованы на сайте Центробанка, финансы — это очень закрытая тема, деньги любят тишину, и есть достаточно серьезные, я думаю, и все знают, договоренности, какие конкретно вряд ли знает кто-то, кроме тех, кто их обеспечивает, и поэтому мне кажется, что с нашей стороны наступит такое время, когда мы должны будем выйти, но именно дату, когда мы будем выходить, будет определять наше политическое руководство, исходя из целесообразности, взвешивая плюсы и минусы такого шага.
2: Спасибо большое. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза цифровой мир, был в эфире Радио Спутник. Ну, там же еще и ВТО, да, и многие другие организации, которые уже давно перестали быть профильными, а стали политическими. Ну, и не знаю, как насчет МВФ. Мы прервемся на новости и затем вернемся в эту студию. У нас на повестке дня мировая экономика. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ совершили террористическую атаку на рынок в Сватово. В результате удара вражеского дрона ранения получили 7 мирных жителей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что боевики целенаправленно били в то время, когда на рынке было многолюдно. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают следователи, они фиксируют последствия вражеского удара. Здание Энергодара было атаковано дронами ВСУ 12 июня в День России, в День города 26 раз. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он добавил, что и в субботу боевики продолжают атаковать городскую инфраструктуру. Ранее в субботу Пухов сообщил о том, что житель Энергодара получил ранение от удара дрона по дороге в город. Сохраняется высокая угроза атак беспилотников. 26 мастер-планов развития территории уже разработаны в новых регионах. На стадии подготовки еще 75 таких документов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. В том числе, отметил он, готовится мастер-план развития прибрежной зоны Приазовья в связке с потенциалом развития туризма и жилищного строительства. Как подчеркнул Хуснуллин, все поставленные задачи в новых регионах будут достигнуты. До 2030 года будет восстановлено почти 2500 социальных объектов. Под эти цели есть финансирование. По словам вице-премьера, всего в новых регионах было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Инвесторы проявляют большой интерес к новым регионам. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло почти 4000. Ранения получили свыше 11 тысяч. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны. Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана. Особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джезина и Набатии. Перед этим Цахал распространил предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захар. Ливанское движение «Хизбалла» заявило об атаках на израильских военных и технику в нескольких районах на юге Ливана. Полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки. В Краснодаре потоплены десятки участков автодорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Специалисты рассказали, что поступило 276 обращений на откачку воды. Как сообщает пресс-служба администрации города, сотрудники Краснодарводоканала только за субботу откачали более 500 кубометров воды. По данным синоптиков, завтра осадки в городе продолжатся. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Продолжаем экономический информационный час. Теперь говорим об экономике мировой с Константином Ордовым, доктором экономических наук, деканом Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Ну, Всемирный банк выпустил доклад о глобальных экономических перспективах и понизил прогноз роста мирового ВВП на 0,1 с 2,6 до 2,5. Утверждается, что это самые слабые темпы роста с пандемии. Как причина, разумеется, война в Иране, но дальше еще будут цифры по росту цен на нефть, но давайте пока на этом остановимся. Это как бы вы эту тенденцию оценили?
4: Да, действительно, вроде 1/10 не так много для простого обывателя, а на самом деле это тренд. Это тренд, который подсказывает и показывает, что даже ведущие экономики мира не справляются с теми политическими, видимо, проблемами, которые перед ними встают. Этот тренд на децентрализацию, да, мы жили очень долгое время в период слома границ, интересов общих, и это на сегодняшний день как раз стало причиной, по которым темпы роста начинают сокращаться, интересы становятся более локальными, региональными. И тут мы-то на самом деле тоже не очень себя плохо чувствуем с точки зрения того, что вышли на новые рынки, как раз и взаимодействуем в рамках БРИКСа со странами, которые демонстрируют наиболее высокие темпы роста. То есть в этом отношении вроде бы у нас должно быть все хорошо. А вот мировая экономика, она, конечно, уже давно испытывает, может быть, какую-то потребность в кризисе для того, чтобы очиститься от тех международных компаний, транснациональных компаний, неэффективных, но паразитирующих на экономиках развивающихся стран. Вот. И когда от нас ушли различного рода, да, такие транснациональные компании, мы поняли, что наш бизнес готов заменить. И, собственно, вот в рамках мирового сегодня такого взаимодействия экономического мы видим, что этот процесс продолжается, и он связан с дедоллеризацией, эти все истории, которые приводят к тому, что рубль становится крепким. Хорошо это или плохо, это отдельная история, да, но как бы нам не хотелось его делать слабым по привычке, да, он все равно остается крепким. И в этом отношении как раз именно такая нестабильность мировой

0: Ну и, собственно говоря, как их частный случай, санкции. Ну то есть, вопреки экономической целесообразности, ряд стран принимают политические решения, которые в том числе отражаются и на их собственной экономике. Вот негативно. Этот фактор знать, ну да, разумеется, этот фактор с вашей точки зрения значим?
1: Ну, видите, здесь кому и как они отражаются, эти факторы, не всегда известно и понятно. То есть Америка тоже является достаточно крупной компанией, добывающей нефть, да, и там все эти рекорды тоже бьются, и мы понимаем, что мы тоже заинтересованы, и в итоге... Да, когда это началась история противостояния с Ираном, вполне вероятно, что и американские компании тоже получили доход. То есть мы говорим о том, что сегодня вроде бы Америка там заинтересована в том, чтобы этот конфликт как-то сгладить, а может быть и нет. Здесь и такая история не очень очевидна и понятна. А для нас, да, мы понимаем, что ближе к $100 за бренд марки, и, соответственно, нефть стоимости, это все является дополнительным доходом в бюджет. Это все то, что формирует для нас возможность, а может быть, даже увеличить. И мы видим, действительно, со стороны нашего правительства дополнительные меры социальной поддержки отдельным группам граждан, там, многосемейным, несовершеннолетним. То есть в этом отношении для нас это является определенной тоже дополнительной статьей дохода. И пока это продолжается, может быть, не стоит, так сказать, пенять, да, на какие-то условия, в рамках которых они не могут там достичь своих, да, соглашений. Да. А для нас это является дополнительным источником дохода уж как минимум.
0: Не, я не хороший человек. Я не хочу, чтобы они подписывали, как, кстати говоря, анонсировали в ближайшие 24 часа сделку. Пусть это все дальше продолжается на уровне разговора.
1: Они уже не раз анонсировали.
0: Согласен с вами, да. Но я же в данном случае не совсем про это. Ну вот взять, например, значит, концерн Volkswagen, который до конца года уволит 19 тысяч своих работников. А почему? Потому что, во-первых, он потерял российский рынок, где эту марку очень сильно любили. А почему он потерял российский и не только рынок? Это потому что теперь приходится, значит, в расходы включать возросшую цену на энергоносители. Правильно ведь? Вот это политическое решение, которое, по крайней мере, на экономике Германии отзывается. Вот насколько серьезно, как считаете?
1: Да, здесь я бы еще добавил претензии с нашей стороны, видимо, связанные с тем, что в рамках закона о потребителях они-то должны были бы обеспечивать и гарантийное обслуживание, и постгарантийное, да, и вот после этого, наверное, доверие к этой марке резко снизилось. Да, и мы видим, что через параллельный импорт эти компании различного рода, сорта, отраслей очень хотят зайти и остаться, и сохраниться на российском рынке, потому что действительно они на самом деле вложили достаточно большие деньги в узнаваемость своего бренда, да, и это для них была такая определенная стратегия, что ли, победы, да, на внутреннем рынке российском. Но на сегодняшний день мы видим, насколько это, с одной стороны, успешно замещается другими брендами, и насколько на сегодня у нас все-таки история, наверное, проблемная, больше связана с жесткой денежно-кредитной политикой, потому что если автокредитование было бы там под 5-7%, то, поверьте, все и китайские, и корейские, любые бренды пришли бы в Россию и также на наших теперь условиях бы открывали или формировали производственные линии по выпуску автомобилей, потому что рынок большой, российский рынок действительно достаточно интересен для всех компаний мира, и в этом отношении это наше конкурентное преимущество. Поэтому мы можем диктовать условия, но на сегодняшний день мы видим, что определенная вот затянулось, наверное, переход к новым экономическим условиям. Там, где спрос действительно был бы связан с предложением. А вот предложение сегодня европейские компании ушли. Да, большинство из них, они, конечно, кусают локти, и это понятна причина, почему. Потому что в Европе такого процента доходности они получить не могут. Для них это как раз и связано с необходимостью

0: сокращать штаты, сокращать производительность, что для них тоже является смерти подобно. А вот что мы будем в России для себя, для того, чтобы их привлечь, может быть, какие-то компании из как раз наших новых стран, экономических партнеров, на каких условиях, для того, чтобы не попасть ровно в те же, так сказать, вот проблемы, которые мы в результате санкций получили.
1: Ну вот теперь пример обратного свойства из страны, которая располагается на другом континенте, где полагаю, что людей типа Фридриха Мерца, Урсулы фон дер Ляйен и Аннелены Бербок не допустили даже продажу в баре ананасной воды, как Владимир Владимирович Маяковский писал в свое время. Так вот, Управление по контролю за иностранными активами США продлило лицензию на транзакции для Банка России, Национального клирингового центра нашего и ряда коммерческих банков на транзакции в сфере энергетики. Это значит, что проекты в сфере гражданской ядерной энергетики, которые были инициированы до 21 ноября 2024 года, продолжают работать. То есть они, американцы, я имею в виду, там, где им нужно, они берут и снимают эти вот ограничения. Да. И им плевать на эти санкции. Они, так сказать, и вот с ураном эта ситуация, да, и с, значит, по-моему, ну там какие-то вот металлы, которые для титан, да, да, правильно вспомнил. Ну и так далее. То есть вот с одной стороны, простите, ну дурачки какие-то, а с другой все-таки люди, хотя они наши противники, но тем не менее, которые о своей экономике заботятся. Так ведь?
0: Да, здесь, как я помню, наш один из ведущих юмористов говорил, дурак дураком, а мыло не ест. Поэтому, да, здесь финансы, они считать деньги умеют. И в этом отношении они и европейцы также в настоящее время, мне кажется, пришли в какой-то конфликт бизнеса и политики. То есть политики там санкции, дополнительные санкции, а бизнес всячески через параллельный импорт говорит о том, что так нельзя, нам это надо, и этот рынок для нас важен, ценен, и мы очень давно его завоевывали. И в этом отношении мы на самом-то деле сегодня можем для российских предпринимателей создать приятные условия для того, чтобы они продолжали развиваться. Но вот дефицит бюджета, все прочие вещи, которые как-то этому, с одной стороны, препятствуют, с другой стороны, вызывают, слава богу, на сегодня хотя бы дискуссию о том, насколько все-таки меры поддержки российского бизнеса для того, чтобы создать рабочие места. В Германии они сокращаются, но в России они должны увеличиваться. И именно высокооплачиваемые места и различного рода курсы переподготовки для того, чтобы специалисты высококлассные появлялись в России. Это все такая, мне кажется, история, которая в наших руках. И в этом отношении мы, конечно, можем смотреть и понимать причины, по которым в Германии на сегодня не совсем такая завидная, что ли, экономическая ситуация, ситуация на рынке труда и в отдельных компаниях. Это действительно так. Но то, что нам надо воспользоваться этой ситуацией, это очевидно.
1: Ну и еще одна крайне интересная история, которая меня просто поразила. Признался Субраманьям Джайшанкар, это министр иностранных дел Индии, в том, что после начала СВО Соединенные Штаты просили Индию покупать российскую нефть для того, чтобы рынок энергоносителей был стабильным. То есть, да? То есть, получается, с одной стороны, они все единым фронтом задавить Россию. Это, кстати, еще при Байдене было, получается, да? Раздавить нашу экономику, а с другой, фактически, нашей экономике помогали из собственных интересов.
0: Да, здесь финансы, я каждый раз, да, и экономика, рассказываю, что это очень сложная система, в которой много интересов и много факторов, которые влияют не всегда предсказуемым образом. И в этом отношении, конечно же, мы видим, что не всегда политические интересы совпадают с экономическими. Это первый момент. А второй момент действительно, что нету простых решений. Очевидных, да, то есть давайте вот начнем какие-то конфликты с Ираном, после этого нефть вырастет в цене, после этого бензин вырастет тоже в цене в частности в Америке, связь, она достаточно прослеживаемая и очевидная, и для них это негативно. Но для нас вырастет, так сказать, баррель нефти, для нас это дополнительные доходы, и вдруг это позитивно. Так что в этом отношении это мировая экономика очень такой клубок, достаточно сложный, где просчитать все возможные сценарии невероятно сложно, и при этом просчитать, как бы нанести максимальный, может быть, ущерб тем странам, которые не являются у тебя дружественными, тоже на самом деле невозможно, без несоразмерного ущерба себе. То есть мы сегодня с вами видим, что Европа на самом деле испытывает дисбаланс, конфликт интересов внутри себя, связанный с тем, что они продолжают эти санкционные различного рода деяния, которые для них же являются наиболее пагубными.
1: И, кстати, вот если о Европе говорить, 21-й пакет антироссийских санкций, так сказать, не за горами, и в частности он касается 50 компаний не российских, а из Китая, Турции, Казахстана, Эмиратов, той же самой Индии, ну, то есть это вторичные санкции, так называемые, но вот... Как мы только что выяснили, бизнес, он всегда найдет лазейку. То есть там, не знаю, можно дробить, я не знаю, эти вот финансовые потоки, их скрывать, значит, какие-то параллельные структуры организовывать, чтобы они этим занимались. Ну или вот такой вопрос. А когда наступит момент, когда вот эти страны все скажут Европе, а идите вы все лесом, мы лучше будем с Россией иметь дело, а не с вами, такими хилыми экономически и жалкими, нет? Такое не произойдет?
0: Нет, вы сформулируете правильно. Я бы еще добавил, что у нас с вами эти цифровые платформы, криптовалюты и криптоактивы, это все цифровые финансовые активы, новые термины, которые входят в наш обиход, оборот. И здесь не только с Россией, здесь же очень важно создать понимание каких-то дополнительных преференций для всех участников. И вот в рамках стран БРИКС на сегодняшний день разрабатывается платформа наднациональной валюты. То есть там, где будет вот в этой корзине, не как сегодня мы привыкли, резервные валюты, это там доллар, евро и японская, да, там валюта. То есть вот в этом отношении на сегодняшний день вдруг неожиданно станут страны БРИКС основателями новой наднациональной валюты, и это через цифровую платформу позволит бесшовно, да, очень быстро, очень надежно проводить международные финансовые транзакции. И это мы видим, что на сегодняшний день наше даже Министерство финансов, которое ратовало за использование цифровых финансовых активов, в том числе там криптовалют, но под контролем. Центральный банк был против, теперь он тоже согласился. Мне кажется, здесь у нас с вами открываются достаточно заманчивые перспективы того, чтобы не стать каждый раз, потому что проводя под надсмотром вот этих главных ревизионеров, да, таких мировых. То есть, когда мы операции проводим в долларах и в евро, они всегда находятся под контролем либо ФРС США, либо Европейского центрального банка и их курирующих министерств. То есть в этом отношении переход к цифровым платформам даст возможность, и почему для нас так важен цифровой рубль в частности. Это тоже является частью этой платформы цифровой, где обеспечиваются платежи. Вот. И вот когда это вся на сегодняшний день единственная юридическая сложность связана с тем, чтобы это все описать, определить, потому что, конечно, мы понимаем, что в отличие от платежей в безналичной форме, где ты привязан к конкретному банку, в наличной форме, там, где уж тем более, все-таки криптовалюты требуют определенной регуляторики. И главное, гармонизации этой регуляторики между различными странами. Это проходит, это сейчас происходит, и в ближайшее время, как только это, я думаю и надеюсь, что произойдет некое утверждение вот этой единой цифровой формы обмена или платежа, и в этом будет на самом деле история, где 60 там 40%, от 40 до 60% мирового ВВП будет связано ровно с этой возможностью проводить транзакции без привязки к доллару, либо к евро. Ну, и вот это как раз путь к свободе. То есть мы на правильном пути.
1: Получается-то, что они ускоряют этот процесс своими вот этими решениями?
0: Они его стимулируют всячески.
1: Стимулируют, конечно, ну, это, в общем, одно и то же.
0: Конечно,
1: да.
0: Китай то же самое. Мы видим, если изначально это были сиамские близнецы, на самом деле, с американской экономикой, там, где Китай и Америка. Это вот не разлей вода. Но сейчас мы видим, что Китай всячески выходит из американских долговых ценных бумаг государственных, а для Америки они живут в долг. Для них вот те, кто покупают их долг, и являются главными контрагентами. Да, они готовы и дальше жить хорошо, но только выпуская долговые различного рода обязательства. Это хорошая, это приятная история, но она не может длиться бесконечно. И поэтому Китай тоже сегодня мы видим, когда заканчивает формирование у себя резервов, международных резервов и долларах, и начинает переходить в золото. Начинает, и я думаю, дальше можно будет как раз именно для этих банков предложить такую наднациональную валюту. И в этом отношении мы вдруг неожиданно за 50 с лишним лет вспомним, что есть и найдем другие способы для развития денежных и финансовых отношений.
1: Ну и еще одна история. У нас примерно 4 минуты осталось до конца эфира. Financial Times об этом пишет, о том, что инвесторы уходят из акций европейских оборонных компаний. То есть, казалось бы, государство выделяет огромные деньги. Да,
0: гарантирует.
1: То есть там,
0: да.
1: Да, значит, заказы и все. Но, тем не менее, с начала года 15% упал вот этот рынок, который, ну, индекс, вернее, он называется индекс Stocks Europe Targeted Defense, вот, и там многие компании, в том числе известный Rheinmetall. Говорится о том, что инвесторы боятся, что государство вот эти свои обещания, государства разные, да, европейские, выполнить не смогут. Вот их страхи не беспочвенны, с вашей точки зрения?
0: Очень обоснованы, и мы понимаем, что на самом деле финансовые спекулянты, они ровно так и работают, когда на слухах, на ожиданиях, они нагнетают эту рыночную стоимость путем инвестирования в эти акции, а потом, когда эти слухи вдруг неожиданно сталкиваются с реалиями, которые не всегда соответствуют, то здесь и цена начинает рыночная падать, и интересы, и инвестиции, и все прочее сокращается. То есть, ну, здесь очень сложный такой инвестиционный процесс. Для неспециалистов это достаточно тяжело понять, но, видимо, скорее всего, у нас были переоценены они до этого. А сейчас, когда мы столкнулись, и инвесторы на волне вот этого интереса продали простым обывателям, собственно, на них заработали, а дальше это будет проблема конкретных людей, которые дальше должны будут делать выбор, оставаться в этих инвестициях или что-то. Но,
1: или как там говорят, хеджировать риски, да?
0: Нет. Да, хеджировать риски уже поздно.
1: Поздно?
0: Видимо,
1: все потеряли уже?
0: Нет, еще не все потеряли. Я хеджировать с точки зрения того, что надо было инвестировать в разные инструменты. Если вдруг неожиданно кто-то поверил в то, что вот это лобби сможет профинансировать сверх доходы от бюджета, да, то дальше этого не произошло, и разочарование тоже нормальная история. Обычная, привычная.
1: Ну вот в этой связи, а это как-то повлияет на выпуск вооружений, или это пока просто биржевые какие-то игры?
0: Конечно, повлияет. Мне кажется, что тут все связано. Когда мы ожидаем большее финансирование, это приводит к ожиданию большей стоимости акций. Если акции не растут, то значит рынок поверил в то, что финансирование в том объеме, который ожидалось, не будет. Те денежные потоки, которые прогнозировались, не будут достигнуты. Соответственно, европейцы и дальше снизят свою вот эту активность с точки зрения оборонного комплекса.
1: Ну, государство же может долг взять.
0: Может и взять.
1: И отправить на эти цели, нет?
0: Кто-то верит, а кто-то нет. Мы видим, что... А на рынке там сотни людей, они в это не верят, да, вот как сейчас. Мы понимаем, что раз падение котировок, то значит люди в это не верят. Обычные, которые, может быть, осведомлены, у кого-то инсайд, у кого-то нет инсайда, но они что-то где-то как-то чувствуют это и голосуют своими собственными деньгами. Так что в этом отношении Европа, скорее всего, обремененная своими социальными обязательствами, вряд ли сможет найти столько денег для того, чтобы...
1: финансировать украинскую военщину. Спасибо большое, Константин Васильевич. Константин Урдов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.
2: Узнать за 90 секунд. Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Мариуполе Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово выросло до 2. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Российские дипломаты представили шедевры национальной кухни на фестивале в Минске. Подробности далее. Число погибших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово выросло до 2. Пострадал 21 человек. Об этом сообщила РИА Новости в Главном управлении МВД России по Московской области. Авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Сотрудник МЧС и мирный житель получили ранения в результате атак ВСУ в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там также добавили, что в селе Отрадное от удара дрона загорелась крыша надворной постройки. Также в доме повреждены остекление и кровля. В хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, повреждена кабина. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Источники издания среди украинских военных и западных экспертов по вооружению подчеркивают, что поставки Украине ракет-перехватчиков не успевают за резким ростом числа российских баллистических ракет. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что расчеты относительно поставок и доступности ракет для ЗРК «Патриот» были перевернуты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выросший ввиду данного конфликта спрос на ракеты, согласно газете, значительно превысил производственные мощности по их выпуску. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло почти 4000. Ранения получили свыше 11 тысяч. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны. Израильская авиация с утра субботы наносит удары по значительной части юга Ливана. Особенно интенсивные атаки приходятся по районам Джезина и Набатии. Перед этим Цахал распространил предупреждение жителям 20 населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть дома и переместиться севернее реки Захрани. Ливанское движение «Хизбалла» заявило об атаках на израильских военных и технику в нескольких районах на юге Ливана. Российские дипломаты представили шедевр национальной кухни на 2-м гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» в Минске. На российском стенде можно было отведать фаршированного осетра, блины с икрой и красной рыбой, пирожки с лососем, другие деликатесы и разносолы. Об этом сообщила дипмиссия России в Белоруссии. Кроме того, свои лучшие традиционные блюда презентовали дипломаты еще 16 стран – Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Турции, Таджикистана и многих других. Концепция российского стола в этом году – рыбные блюда, которые отражают связь народов России с водными источниками и изобилием, которое дарят реки, озера и моря. Почти полностью уцелевшую немецкую самоходно-артиллерийскую установку времен Второй мировой войны обнаружили строители в ходе работ на северо-западе Германии. Об этом сообщает газета «Бильд». По некоторым данным, в песке техника пролежала около 80 лет. Находку планируется передать в немецкий танковый музей. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. И начнем с совещания по развитию Донбасса и Новороссии, которое провел президент России Владимир Путин. Он выразил жителям благодарность за мужество, прежде всего, поскольку позже чуть-чуть добавил, что враг не может сдержать наше наступление. Стратегическое преимущество тоже отметил президент, уверенное продвижение по всей линии боевого соприкосновения. Так вот, не в состоянии сдержать это наступление, враг переходит к террористическим методам. Почти каждый день, к сожалению, мы примеры тому переводят жизнь, скажем так, да. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» экс-депутат Верховной Рады Спиридон Келинкаров. Спиридон Павлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот вопрос хотел такой задать. Несмотря на участившиеся вот эти вот попытки террористическими методами добиться того, чтобы население, ну, видимо, перестало доверять власти, получается это у националистов, с вашей точки зрения, или нет?
3: Ну, давайте мы начнем с того, что оценка абсолютно верная. Когда ничего не получается на поле боя, они перешли к ракетно-дронной и террористической деятельности, и я думаю, что это будет длиться весь летний период. Вот. И я думаю, что эскалация, она будет только усиливаться. И тут принципиально важно, что несмотря на вот такие методы ведения борьбы, когда идут обстрелы мирных городов, там и атаки в том числе и в новых регионах активизировались очень, очень сильно, надо отметить. Если какое-то время там было более-менее спокойно, по крайней мере, в Луганской области, я Донецкую не беру, да, в расчет, потому что там постоянно велись боевые действия, то сейчас активно идут атаки на город Луганск, ракетно-дронные, я имею в виду, и в других регионах. Это определенная тактика и задача, которая стоит перед украинским режимом, она заключается в том, чтобы создать иллюзию своего превосходства. Условно говоря, увести в тень ситуацию на поле боя. Как вы знаете, там везде идут наступательные действия со стороны Российской Федерации. Они решили вот эту вот ракетно-дронную атаку через медийную составляющую продвинуть как определенный успех на поле боя в дальнейшем с целью как бы принудить Россию к определенному переговорному процессу. Это такая картинка, которую они пытаются создать прежде всего для западных спонсоров, для того, чтобы усилить в определенной степени свою переговорную позицию. И я думаю, что это будет длиться весь летний период, до самой осени. Почему до осени? Потому что осенью...
2: Выборы Украина, в США, да?
3: Да, не, потому что осенью Украина будет, ну, скажем так, в наихудшем положении. И они хотят реализовать всю свою летнюю программу ракетно-дронных атак за вот летний период, а к осени уже перейти к риторике переговоров и всего остального. Вот я думаю, что тактика у них примерно такая.
2: А почему осенью положение их ухудшится?
3: Ну, потому что мы заходим в осенне-зимний период. В случае, если не сесть за стол переговоров, то Украина будет очень уязвима с точки зрения ее энергетики. Потому что очевидно, что продолжатся удары по энергетическому сектору, и, естественно, пройти этот осенне-зимний период будет достаточно сложно. Но, в принципе, и прошлое она прошла с большим трудом. А если не остановить войну до осени, то я очень сомневаюсь в том, что Украина сможет пройти этот осенне-зимний период.
2: Президент говорил о восстановлении Донбасса и Новороссии. В частности, упомянул, что более 25 тысяч объектов было восстановлено. Да. Из них там 260 здравоохранения, 1700 образования, 500 культуры и спорта, 7700 многоквартирных домов. Ну и вот если попытаться эти цифры оценить, они ведь как-то вот в воздухе пока. Это много, мало, с вашей точки зрения? Нужно больше? Больше или хорошими темпами идем, что скажете?
3: Ну, смотрите, несмотря на то, что война не завершена, специальная военная операция не завершена, несмотря на то, что идут ракетно-дронные атаки, в том числе и по новым регионам, на самом деле эта работа проводится достаточно активно. Достаточно активно. Мне трудно сказать, много это или мало, потому что на самом деле мы пока обсуждаем те города, где есть возможность этого восстановления. Да, есть еще города, к которым даже не приступили, условно говоря, потому что там, ну, есть большие риски, в том числе и для тех компаний, которые задействованы в процессе восстановления этих регионов. Поэтому, конечно, там работы очень много, но, тем не менее, она ведется достаточно успешно, ну, по крайней мере, в рамках тех возможностей, которые на сегодняшний день и того финансирования, которое выделяется для этих регионов. Конечно, очень хотелось, чтобы активно в этот процесс были включены и местные, как бы, компании, да, которые работают, потому что очень часто приходится привлекать компании со стороны, а хотелось бы, чтобы регион был экономически самодостаточным за счет тех ресурсов и возможностей, которые есть в регионах. Но это, я думаю, вопросы будущего. Сейчас очень важно создать хотя бы минимальные условия для того, чтобы люди чувствовали себя более-менее комфортно в этих городах. Очень много нерешенных проблем, конечно, те люди, которые остались на этих территориях, потеряли жилье, там возникает много вопросов и проблем. Ну и самое главное, конечно, это рабочие места. Без этого, ну, как бы создать определенного уровня благополучия будет достаточно сложно, потому что люди должны где-то работать, получать достойный уровень заработной платы для того, чтобы, ну, чувствовать себя более-менее уверенно и смотреть как-то в будущее.
2: А в чем парадокс? Вы говорите, что очень много приглашенных компаний, ну, со всей России, видимо, да, но раз так, то, значит, там и рабочие места есть?
3: Ну, смотрите, во-первых, компании, когда заходят на восстановление тех или иных объектов, они заходят со своими коллективами в большей степени. Поэтому вопрос рабочих мест, он стоит достаточно остро.
2: А почему местные граждане своей компании не организовывают?
3: Ну, потому что, по всей видимости, те, кто могли бы организовать, их там, может быть, и не осталось. Угу. Не знаю, может, они уехали, а те, кто там есть, они готовы работать, но кто-то их должен как бы самоорганизовать, да, скажем так, или создать определенные условия для организации каких-то, скажем так, более-менее крупных предприятий, которые могли бы сыграть какую-то, скажем, значимую роль в восстановлении экономики этих территорий.
2: Вот вашего личного хотелось бы впечатления, вот там, где вы бываете, вот вы видите вот этот процесс восстановления?
3: Ну, конечно. Слушайте,
2: вот самое интересное что-нибудь расскажите, пожалуйста. Цифры-то ладно.
3: Если говорить, допустим, о дорогах, я вам хочу сказать, за всю историю, наверное, Луганской области таких дорог в сельских районах не было никогда. Ну вот, и в городе тоже идут активно восстановительные работы. Ну, тут даже, понимаете, вот просто визуальная картинка, когда ты едешь по сельскохозяйственным районам, и у тебя нет ни одной ямы на дорогах, ну, это очень впечатляет, я вам скажу честно, ну, так, откровенно. Вот, потому что это очень-очень, как бы, показательно, и это прямо бросается в глаза, да, там восстанавливаются дороги, делается освещение, потом вот эти вот провода не висят на этих столбах, все это уходит под землю. И самое главное, что дает основание полагать, что все-таки это не какой-то косметический ремонт, а серьезные работы ведутся в сфере коммуникаций. Условно говоря, эти регионы достаточно длительное время не уделяли внимания вот этим вот подземным коммуникациям. В свое время советская власть их как бы, да, создавала, но достаточно длительный период времени не эксплуатировались, но абсолютно, скажем так, не модернизировались. Вот сейчас идут активные работы. Это же деньги, которые ты, условно говоря, глазом, может быть, и не увидишь, но это необходимо сделать для будущего, для того, чтобы, ну, скажем так, коммуникации позволяли достаточно длительный период времени еще каким-то образом эксплуатировать и давать возможность создавать достаточно комфортный уровень жизни. Речь идет о ливневках, речь идет о водопроводах, речь идет о канализации. Это то, что закапывается в землю, его как бы трудно оценить, но это стоит, поверьте мне, достаточно серьезных финансовых ресурсов. И то, что этим занимаются серьезно и предметно, говорит о том, что там есть намерение, ну, скажем так, создать определенные условия для того, чтобы достаточно длительный период времени был какой-то запас прочности и возможность создать комфортные условия для жизни.
2: Да и, в общем, там темпы роста-то могут быть достигнуты хорошие. Кстати, вот Марат Хуснуллин, вице-премьер, сказал, что при инвестициях 383 миллиарда рублей налоговые поступления составили 435, то есть уже сейчас, даже в состоянии еще войны, Донбасс, Новороссия дают больше, чем получают.
3: Ну, хоть что так? Во-первых, в составе Украины Донбасс был одним из немногих регионов, который был на самом деле недотационный. Что бы там кто ни рассказывал, это самодостаточный регион, и там огромный потенциал. И полезные ископаемые, и промышленность, это был очень промышленно развитый регион. Плюс достаточно серьезные трудовые ресурсы, которые, ну, скажем так, могут создавать, да, добавочный продукт и давать серьезные поступления в бюджет. Просто все это требует, естественно, времени, да, и возможностей определенных. В первую очередь создание безопасности для того, чтобы можно было этот регион более значимыми темпами развивать. И я думаю, что если такие условия будут созданы, то он достаточно быстро восстановится, и он не будет попрошайкой, там, условно говоря, а будет самодостаточным, а может даже и... Может даже стать донором для многих других регионов.
2: Спасибо большое, Спиридон Павлович. Спиридон Келинкаров, экс-депутат Верховной Рады, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Литва, Польша и Франция проводят у границ Белоруссии и Калининградской области, ну, то есть российских, учения, которые называются «Отважный кабан», ну, то есть в районе Сувалкского коридора. Все, наверное, знают уже это словосочетание, и сейчас вот разберемся в ситуации вокруг этих военных, ну, или, скажем так, с намеком на военных действия, с Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», военным аналитиком. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Чем нам грозит дикая свинья, да, и как, насколько она отважна? Что вообще от этого ждать?
4: НАТО проводит в течение года целый ряд военных учений непосредственно у границ Российской Федерации под разными легендами и в разном формате. Но важно понимать, что все эти учения объединены общим замыслом, в рамках которого отрабатываются различные сценарии ведения боевых операций стран-членов Североатлантического альянса против Российской Федерации. Поэтому вот эти вот учения «Отважный комбат 2026» — это всего лишь, скажем так, одна из мозаик на общем вот этом фоне военных приготовлений к войне с Россией. Конкретно подразделения трех стран отрабатывают варианты реагирования на возможные действия Российской Федерации. Ну, еще раз повторяю, легенда может быть любая в данном случае. Легенда – это мнимая агрессия Российской Федерации, которая по замыслу должна взять под контроль Сувалкский коридор, но реально мы можем абсолютно уверенно утверждать, что один из эпизодов вот, боевых действий отрабатывается, и здесь, безусловно, есть как видимая часть этих учений, то есть непосредственно сухопутные маневры, работа штабов, так и мы не должны исключать и возможность отработки применения ядерного оружия, тем более, что Польша давно заявляет о своем желании иметь у себя ядерные боезаряды. А Франция в рамках новых инициатив Эммануэля Макрона, президента этой страны, заявляла и продолжает заявлять о готовности предоставить ядерный зонтик для всех европейских стран-членов Альянса на фоне ослабления вот этой трансатлантической связи между Европой и США. Поэтому данное учение – это один из элементов подготовки к войне с Россией.
2: Литва по международным законам обязана держать Сувалкский коридор открытым для, собственно, России, чтобы было сообщение между материковой частью страны и Калининградской областью. Значит, если они отрабатывают отражение неких атак, значит, велика вероятность провокации по закрытию этого коридора, потому что иначе зачем, если коридор открыт, зачем России какие-то там боевые действия вести?
4: Это не так.
2: Не так?
4: По той причине,
2: объясните,
4: что
2: да.
4: Никаких обязательств по Сувалковскому коридору перед Россией ни у кого нет. Есть некие договоренности, в соответствии с которым через территорию Литвы обеспечивается железнодорожный транзит между основной частью территории России и Калининградской областью. Но это абсолютно разные вещи, они не связаны друг с другом. Поэтому Сувалкский коридор – это то направление, которое по замыслам натовских аналитиков Россия может совместно с Белоруссией использовать для того, чтобы изолировать страны Балтии от остальной части НАТО. И просто надо понимать, что это разные абсолютно вещи.
2: Это
4: не связанные вещи. Никакой Сувалкский коридор никаким обязательствам в отношении России отношения не имеет.
2: Ну, то есть договоренность-то есть, все равно мы понимаем,
4: еще
2: что
4: раз говорю, да. Это разные вещи. Угу. В настоящее время железнодорожный транзит выполняется. А что касается возможности изолирования Калининградской области, в принципе, это означает, что НАТО вступает в войну с Российской Федерацией. Поэтому здесь планка реагирования будет абсолютно иной.
2: Спасибо большое. Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», военной аналитики, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Ну и серьезная ситуация может возникнуть в самое ближайшее время. А теперь уже на другом фронте речь идет о том, что японский, один из крупнейших центров сертификации сайтов, японский Global Sign, так называется вот эта структура, 13 июня, то есть сегодня с утра, начал принудительный отзыв сертификатов у российских компаний. Это называется SSL-сертификаты. Цифровые паспорта сайтов. Подтверждение подлинности, которое обеспечивает центр сертификации, плюс шифровка трафика. Ну, в общем, то, что позволяет заходить на эти сайты, причем не из-за рубежа на российские, не только, вернее, из-за рубежа, но и внутри нашей страны. И как теперь нам быть, и что с этим делать, побеседуем с Максимом Горшениным, соучредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогером, популяризатором отечественной электроники. Максим, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Вот бояться уже стоит или нет? Что происходит?
5: У нас в 2022 году, после начала специальной военной операции, точно так же отозвали сертификаты. Уже был такой опыт. У нас Минцифры в этот момент выпустила свой удостоверяющий центр, который выдает сертификаты. И как-то вот мы до сих пор живем нормально. А здесь суть такая, что у всех в мире используются в основном 4 разновидности браузера, через которые заходят на сайт. И что самое удивительное, все 4 разрабатываются в США. А эти сертификаты, которые отозвали, они как раз-таки позволяют этим браузерам смотреть этот сайт нормально, нет. И когда все бразды правления у США, естественно, они ввели санкции, естественно, все браузеры будут так себя вести и обрубать. Поэтому что нужно сделать? Просто установить наши удостоверяющие центры, прописать это все дело. На госуслугах есть гайды, как это все делать, довольно просто. Но факт остается в том, что у нас своего российского браузера нет. То есть как зайти на сайт? Без разработки своего ничего не получится. Поэтому нас таким способом убьют. Но ничего страшного не будет. Нужно будет владельцам сайтов, те, кто использовали японские сертификаты, поменять на наши. Но тогда будет большая проблема. Из-за рубежа, естественно, те, кто захотят работать с нами, они не пойдут в наши российские Минцифры получать сертификат наш отечественный. Поэтому тут приходится... уже будет выбирать вот отдельный сайт для внутреннего потребления в Российской Федерации, а отдельный сайт для зарубежных партнеров.
2: Объясните, пожалуйста, в чем разница между поисковиком и браузером?
5: А браузер – это программа, через которую можно открыть поисковик. То есть это основная программа на телефоне, на смартфоне, на планшете, на компьютере, на ноутбуке, неважно где, через которую можно получить доступ к интернету, а именно зайти на любой сайт. А поисковик – это один из сайтов в интернете, который позволяет другие искать сайты.
2: То есть вот наши Яндекс, Рамблер или Mail – это поисковики, а не…
5: Это просто поисковики, да. Они сами программы, через которые заходить на сайт какой-нибудь. У нас есть в России Яндекс.Браузер, но он базируется на исходном коде компании Google из США. То есть наш технологический суверенитет в области браузеростроения строится на компаниях из США. Вот это такой забавный факт.
2: Вот много говорилось в последнее время о суверенитете, в том числе и в сети. И как же мы так упустили, что у нас нет своего браузера? Вроде все остальное, и мессенджер есть, и там и поисковик, а браузера нет.
5: Это и дело. Ни у кого нет в мире, кроме США. В этом-то и есть интересный момент, как можно владеть всеми компаниями мира и диктовать свои условия. Нужно всего лишь разрабатывать конкурентоспособный продукт, которым хотели бы другие пользоваться, а потом через этот продукт диктовать свои условия. Чем США занимаются? С помощью процессоров американских, карточек NVIDIA для искусственного интеллекта, браузеров, операционных систем, там, смартфонов, удаляя какие-нибудь приложения. У нас же точно такая же проблема. Суверенный мессенджер базируется на технологиях двух частных компаний из США, Google и Apple, которые могут взять и удалить это из магазина приложений, и ты уже не поставишь, как ты не зайдешь. Поэтому тут такой. Нужно в основу идти, свою операционную систему делать мобильную, свой браузер делать. У нас, к счастью, вот есть свои операционные системы для компьютеров. Но это больше для серверов, для госиспользования, а не для простых людей и граждан, только энтузиасты ими пользуются.
2: Да вы Linux имеете в виду или что-то другое? Я дилетант, поэтому, если глупый вопрос, извините.
5: А у нас есть и на базе Linux свои российские операционные системы, и не на базе Linux, например, лаборатория Касперского делает свою операционную систему Касперский ОС для смартфонов. А... Ну, они еще только разрабатывают ее, не выпустили никуда.
2: Как полагать, соответствующее задание от государства, правительства поступит на разработку браузера?
5: У нас в 2019 году приняли закон о суверенном Рунете или суверенном интернете именно для защиты от отключения из-за рубежа нашего сегмента интернета. Это реальная опасность. Вот тут совсем недавно, в прошлом месяце, президент Чехии Петр Павел говорил, что НАТО давал предложение о том, что давайте Россию отключим от интернета. То есть это реальная опасность, которая у них рычаги, потому что, опять же, все технологические основы, вся технологическая, она находится на стороне США, они могли отключить, у нас делали правильные шаги, предприняли, в том числе вот выпустили такие сертификаты. Я надеюсь, после происхождения вот таких вот случаев и вопрос о российской операционной системе, мобильной, компьютеров, процессоров, в конце концов, российских, все-таки будет поднят более на высокий уровень и более приоритетно получит какую-то вещь, потому что у нас сейчас, на мой взгляд, сугубо мое личное мнение, происходит подмена понятий, когда вот рассказывают, что а у нас вот свой тот же самый браузер, а он на самом деле базируется на кодовой базе частной американской компании Google, которая вот так вот берет, отзывает сертификат, и ты уже ничего поделать не можешь.
2: А скажите, а китайцы защитили свой интернет или тоже на американских сидят
5: решения? Они изначально решения? Не защитили американцев. Ну, они сделали свой аналог YouTube, сделали свой аналог какого-нибудь ВКонтакта нашего, ну, социальной сети. Ну,
2: думаю, понятно, да.
5: И так далее, и так далее.
2: А, собственно, а браузер есть у них свой?
5: У них своя операционная система, своя мобильная операционная система и свой браузер. Они в эту сторону тоже очень сильно развились, но они у себя сидят закрыто, к счастью для нас, и не навязывают пока что нам свои технологии. Поэтому для меня лично разницы никакой нет, что на технологиях китайских, что на американских, что там на малазийских, что на израильских, что на немецких сидеть. Все равно будешь зависеть.
2: Пока нельзя, ну, предположим, американским пользоваться, китайским в этом плане можно позаимствовать?
5: Ну, у нас, к сожалению, я вот...
2: 20 секунд, извините, да.
5: Нет, нет, это будет то же самое. Ну, от наклейки ничего не меняется. То есть, оно будет в зависимости.
2: Спасибо. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на несколько минут. Вас ожидают новости. У микрофона Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число погибших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Одинцово выросло до 2. Пострадал 21 человек. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МВД России по Московской области. Авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Вероятность завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни весьма высокая. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Дипломат также отметил, что иранская команда переговорщиков в ближайшие 2 дня не планирует визит ни в Женеву, которая называлась в качестве возможного места подписания меморандума, ни куда-либо еще. В то же время Министерство иностранных дел Пакистана, которое выступает посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона, сообщало о том, что церемония подписания электронного соглашения между США и Исламской Республикой запланировано на воскресенье 14 июня. Сотрудник МЧС и мирный житель получили ранения в результате атак ВСУ в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там также добавили, что в селе Отрадное от удара дрона загорелась крыша надворной постройки. Также в доме повреждены остекления и кровля. В хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, повреждена кабина. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Источники издания среди украинских военных и западных экспертов по вооружению подчеркивают, что поставки Украине ракет-перехватчиков не успевают за резким ростом числа российских баллистических ракет. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что расчеты относительно поставок и доступности ракет для ЗРК «Патриот» были перевернуты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выросший ввиду данного конфликта спрос на ракеты, согласно газете, значительно превысил производственные мощности по их выпуску. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, это утверждает агентство Рейтер. При этом отмечается, что двусторонняя встреча перед ними не запланирована. Саммит G7 пройдет на следующей неделе во французском Эвиан-Лебеде, недалеко от границы со Швейцарией. Ожидается, что лидеры обсудят войну в Иране, ее экономические последствия, а также другие международные вопросы. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Иран и США ближе к сделке, чем когда-либо. По крайней мере, такую фразу произнес премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Электронное подписание, как он говорит, может в течение 24 часов ближайших состояться. В МИДе Ирана и устами Исмаил Багай, официального представителя ведомства, говорят, что нужно подождать. Не исключено, что в ближайшие дни что-то произойдет. Но при этом Тегеран ничего не согласовывал. И спекулировать на этом, в общем, не следует. Обсуждаем ситуацию с Кириллом Семеновым, российским востоковедом, экспертом по Ближнему Востоку и исламским странам. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Вот из произнесенного, чему вы доверяете и как вы оцениваете ситуацию?
6: Ну, действительно, стороны близки к подписанию меморандума. В общем-то, как я понимаю, там остались последние штрихи. Об этом говорит не только представитель Пакистана, но и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи говорил. Также речь шла о том, что не стоит доверять тем спекуляциям, которые появляются в СМИ по поводу содержания меморандума. Но, тем не менее, очевидно, что, в общем-то, да, такие стороны в целом согласовали значительную часть пунктов, остались там, как говорится, некоторые нюансы. Поэтому, в общем-то, иранская сторона это не отрицает, так же, как это не отрицает американская сторона, что, в общем-то, при посредничестве Катара, как говорится, был достигнут прогресс в подготовке этого меморандума.
5: Ну, Соединенные Штаты, исходя из предыдущих заявлений, больше всего беспокоятся об открытии Ормузского пролива и иранской ядерной программе, о наличии или там не наличии ядерного оружия в потенциале. Иран хочет снятия санкций и какой-то компенсации, но есть ведь еще и третья сторона – Израиль. Израиль продолжает боевые действия в Ливане. Это, кстати, тоже Иран ставит в качестве одного из пунктов. Вот здесь как быть? Иран-то не сильно подконтролен США или подконтролен?
6: Израиль имеется в виду.
5: Израиль, да. Да, извините.
6: Ну, наверное, он под контролем в определенной степени. Он может позволить себе самодеятельность, но, опять же, это такие провокационные акции. Из того, что я знаю, да, пока что, в общем-то, да, речь идет о том, что якобы в документ внесены такие положения о прекращении военных операций на всех фронтах. Да. То есть, если раньше речь шла о прекращении войны на всех фронтах, вот в апрельском заявлении о перемирии, да, и чем Трамп пользовался, да, говоря, что в Ливане никакой войны нету, да, там какие-то операции, которые не связаны с этими событиями, да, то теперь расширенные трактовки, которые включают и события в Ливане, тоже в этот меморандум. Но это, опять же, предварительное заявление, которым, словам, опять же, того же Аббаса Аракчи, надо относиться скептически. Тем не менее, то это

0: сделки, которые заключает Трамп и потом ставит себе в заслугу, они через некоторое время перестают быть, ну, скажем так, актуальными, потому что боевые действия возобновляются, но потом это уже никого не интересует. Вот в данном случае судьбу этого потенциального меморандума как вы можете оценить?
1: Ну, меморандум это предусматривает, что стороны могут вернуться к боевым действиям, потому что там 30-дневный срок дан, когда, в общем-то, Иран и США будут наблюдать, как, в общем-то, выполняется соглашение, после чего стороны, не только США, но и Иран, могут, в общем-то, отказаться от дальнейшего его имплементации, да, заложенных там положений, вернуться к боевым действиям. Касается, кстати, не только США, но и Ирана. То есть Иран тоже может выйти из меморандума, если увидит, что он не соблюдает сайт, и там начать блокаду Катара или какие-то иные действия. То есть это, в общем-то, здесь там несколько положений, 30 дней, потом еще 30 дней, потом 60 дней. То есть там достаточно сложная конструкция, которая, в общем-то, на каждом этапе меморандум может быть, в общем-то, сорвана. Потому что это не сделка. Меморандум, я напомню, просто это не сделка.
0: Ну, протокол о намерениях. Да, понятно.
1: Да.
0: Понятно, что каждая из сторон объявит себя победителем. А вот если этот диполь оценивать, как вы считаете, кто выйдет в плюсе из этой ситуации?
1: Политическом. Ну, уже рано вышел в плюсе, потому что то, что он продавливает достаточно серьезно, и то, что любые даже статус Армузского пролива, если так или иначе будет оформлен в этой сделке, даже меморандуме, да, как, в общем-то, подконтрольный Ирану, то это его серьезный аргумент на то, что он, в общем-то, добился серьезных результатов.
0: Скажите, России выгодно какое решение по данному вопросу?
1: Ну, России, безусловно, выгодно разблокировка вот этого и Ормузского пролива, и транспортных коридоров, чтобы, в общем-то, север-юг мог заработать, чтобы России выгодно, кстати, снятие санкций с Ирана, потому что Иран может, в общем-то, увеличить товарооборот с Россией, Россия может через Иран решать многие свои проблемы. Поэтому, в целом, конечно, несмотря на временные, скажем так, дивиденды, которые Россия получала от вот этой ситуации вокруг проливов, в, скажем так, более широкой стратегической перспективе России, конечно, выгодно урегулирование всей этой проблемы.
0: Если конфликт будет урегулирован в военно-техническом отношении, кто более полезен для другой стороны, Иран для России или Россия для Ирана? Как считаете?
1: Я думаю, обе стороны имеют соответствующий опыт, который могут взаимодополняться, и иранский опыт проведения военных операций, российские, они, конечно, будут этим опытом стороны, наверное, обмениваться.
0: Как вы полагаете, Китай подталкивал руководство Ирана к, ну, скажем так, урегулированию?
1: Ну, я не думаю, что Иран может что-то подтолкнуть. И, в общем-то, в этом были заинтересованы все, Иран и Россия в том числе, да, то есть вели соответствующие консультации, и Россия тоже помогала найти точки соприкосновения.
0: Если рассматривать ситуацию на всем Ближнем Востоке, не только вот Красное море, Иран и так далее, как вы считаете, в случае заключения меморандума, какова она будет? Ситуация с безопасностью,
1: я имею в виду. Я думаю, говорить об этом сложно еще. Ирана преждевременно. Но безопасности больше не станет, это точно, но есть соответствующие инициативы, в том числе Российской Федерации от 2019 года, который сейчас проходит процесс новелизации, да, обновления, которые были снова актуальны, точнее уже актуально, формирование Совета сотрудничества, да, не Совета сотрудничества, а как организации по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе наподобие вот ОБСЕ, которое было в Европе. Поэтому инициатива соответствующая есть, и все зависит, конечно, от того, как стороны будут, в общем-то, их принимать, реализовывать, появятся ли какие-то новые воды.
0: У меня заключительный вопрос теперь уже про страны Персидского залива, то есть Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, там Бахрейн, Катар и так далее. Вот здесь какова будет ситуация? Раньше считали, что это, так сказать, построено рукотворно.

0: творный рай такой, да, где все спокойно, все развивается, там нужно недвижимость покупать, ездить туда отдыхать. Вот теперь привлекательность этого региона, она в какую сторону, скажем так, качнется?
1: Ну, я думаю, все-таки, как вы сказали, рай у нас останется. Проблемы будут, но где сейчас, как говорится, хорошо, то есть никаких, по большому счету, там все-таки не будет изменений таких кардинальных. Наверное, эти страны все-таки, конечно, будут, опять же, в большей степени быть перенацелиться все-таки на возвращение к экспорту нефти и газа, к строительству новых газа и нефтепроводов, потому что это оказывается все равно очень надежная, так сказать, вещь, да, в отличие от инвестиций в какую-то там вот эти новые технологии, искусственный интеллект, который они пытались разводить. Это все останется, да, что в это будут также инвестировать, но риски там возрастают, появляются сложности с инвесторами там, и так далее, поэтому все-таки эти страны не будут отходить далеко от вот этого вот нефтяной трубы, нефтегазовой трубы, да, то есть они будут всегда иметь это в виду.
0: Спасибо, Кирилл Владимирович. Кирилл Семенов, российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам, был в эфире радио «Спутник».
2: Вы слушаете радио «Спутник».
0: Иностранные авиаперевозчики залетают в наши аэропорты буквально с канистрами. Ну, помните, как в советское время, когда с бензином проблемы некие возникали, граждане в дальнюю поездку, где не так много, так сказать, бензозаправок, брали с собой еще и запас топлива. Ну вот примерно что-то подобное наблюдается в российских аэропортах. Иностранные перевозчики заправляют самолеты в большей степени, чем это нужно. Ну, по крайней мере, так говорят. Давайте попробуем выяснить, так это или нет. У Романа Гусарова, главного редактора портала «Авиару». Роман Владимирович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Действительно ли наблюдается такая вот тенденция?
3: Ну, несомненно, это и логично, и понятно, и, наверное, наблюдается, вполне допускаю. Но, конечно, не в таких масштабах, чтобы говорить о том, что прямо все, они кинулись у нас заправляться. Я объясню, почему. Дело в том, что есть определенные технические ограничения. Поскольку Россия достаточно большая страна, то любой зарубежный перелет, он длится не один час. Это достаточно далеко. И понятное дело, что даже если летит там средний магистральный самолет 4-5 часов, ну, за это время он сжигает весь запас топлива в своих баках, прилетая к нам. Соответственно, заправившись, даже, как говорится, под горлышко, как у нас говорят, да, по-автомобильному, ну, он на обратном пути сожжет, опять-таки, практически весь запас своего топлива, и у него почти ничего не останется. Да, наверное, если раньше он мог бы, там всегда ведется расчет, сколько понадобится топлива для конкретного перелета, чтобы взять как можно больше груза, не везти с собой керосин, а везти с собой пассажиров, багаж, почту, всякие отправления с Алиэкспресса, да, еще что-то. Это выгоднее, чем просто возить керосин. Вот на сегодняшний день получается, что выгоднее отказаться, может быть, от этих отправлений с Алиэкспресса, а взять на тонну-две больше керосина в России, поскольку он дешевле.
0: Ну, давайте попробуем разобраться, а почему это происходит, ну, желание, по крайней мере, чуть-чуть побольше залить керосина. У нас цены растут медленнее, чем за рубежом, ну, понятно, по какой причине.
3: Ну, я бы сказал, что можно сказать, что у нас цены вообще не растут. Более-менее ситуация на рынке авиатопливообеспечения стабильна, керосина хватает, дефицита нет, и причин для повышения стоимости авиатоплива тоже нет. Есть, конечно же, всякие биржевые колебания, сезонные колебания традиционные, но это незначительные проценты, которые всегда ожидаемы в летний сезон, в разгар туристического сезона. Но это, конечно, не то, что сейчас происходит на зарубежных рынках, где авиационный керосин подорожал на 2 и 2.5 раза. И уже, кажется, превышает все разумные пределы. Там европейские и азиатские авиакомпании отменяют рейсы сотнями. И именно по той причине, даже не потому, что керосина нет, а потому, что он очень дорогой.
0: Ну, тут возникает такой логичный вопрос, а почему мы своим и чужим керосин продаем по одинаковой цене?
3: Ну, на самом деле, я считаю, что это вполне, как говорится, правильно и нормально. Во-первых, не должно быть на нашем внутреннем рынке ценовой дискриминации. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, ведь эти иностранные авиакомпании, они же переводят наших же туристов. Mm-hmm. Это наш пассажир. Сегодня российские авиакомпании летают там в 20 с лишним стран, а иностранные авиакомпании из более 30 стран к нам летают. То есть в полтора раза больше этих направлений обеспечивается именно иностранными перевозчиками. То есть это те направления, которые наши авиакомпании взять на себя сегодня физически не могут из-за просто отсутствия новых самолетов, из-за нехватки самолетов для того, чтобы еще расширить свой, как говорится, ареал, бизнес-ареал и эти страны в том числе. Так что, а поскольку летают между Россией все-таки и зарубежными странами, в основном наши российские туристы, то, конечно же, мы также заинтересованы в том, чтобы они к нам, да, прилетали, и не зарабатывать на них, на перепродаже более дорогого керосина, а пусть все-таки они перевозят нас с вами к себе, на свои курорты, и мы будем все довольны. Иначе они просто поднимут цены.
0: А есть разница в цене, ну, скажем так, вот наша компания куда-нибудь во Вьетнам осуществляет рейс, и какая-нибудь вьетнамская компания, вот в цене билетов есть разница? Серьезная,
3: да,
0: она?
3: Да, конечно же, ценовая разница всегда существует. И вот на данный момент как раз наши авиакомпании пользуются тем, что они имеют возможность приобретать услуги, товары, ну все свое, скажем, формировать себестоимость на нашем внутреннем рынке, который в деньгах, да, скажем, в валютной курсовой разнице, он получается более выгодный. Поэтому и тарифы наших российских авиакомпаний, они практически на всех направлениях ниже, чем перевозчики. Надо понимать, что наши возможности тоже ограничены, я имею в виду в предложении и количество кресел на тех или иных направлениях. И соответственно, все билеты в первую очередь выкупаются на российские авиакомпании, а дальше те, кто не успел, ну, им приходится покупать, может быть, более дорогие билеты, ну, у иностранных перевозчиков. Тут, к сожалению, процесс неизбежен. Но здесь вопрос стоит так. Либо более дорогой билет, либо вообще никаких билетов. Просто потому, что надо понимать, что у нас уже, сколько там вот длится, 22-го года у нас санкции, у нас нет новых самолетов, ни западных, ни пока еще отечественных. И возможности российских авиакомпаний то, что не увеличиваются, а даже несколько сокращаются, поскольку есть, естественно, выбытки флота. А, соответственно, все вот эти направления, куда бы мы хотели улететь, нам помогают закрывать иностранные перевозчики. А там уж, как говорится, какой тариф они предлагают, ну, им, наверное, виднее с точки зрения бизнес-стратегии. Но, кстати, я не скажу, что они сильно злоупотребляют, потому что большинство из этих стран, они все-таки заинтересованы в зарабатывании не на пассажире, а на туристе. Им интереснее привезти к себе нашего туриста, и там уже он потратит деньги на гостиницу, на развлечения, и на питание, на сувениры и многое другое. Поэтому здесь, как говорится, все-таки их аппетиты именно авиабизнеса, они достаточно скромны.
0: Спасибо большое, Роман Владимирович. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», был в эфире «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник».
0: Ну и под занавес трогательная история о горбатом ките, который запутался в веревках и был спасен в Мурманской области. Причем специалисты аж с Сахалина приехали и там сложными техническими манипуляциями освободили его вот от этих пут. Прогнозы очень хорошие. Должен он восстановиться, он ушел уже в море, ну и там восстанавливается. Эту вот историю обсуждаем с Александром Савельевым, руководителем информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
0: Расскажите, пожалуйста, как это было? Там с помощью какого-то длинного устройства разрезали эти веревки, пытаясь не поранить животное, да?
4: Ну, вы еще так мягко употребляете этот термин, так сказать, веревки. Там, в общем-то, очень достаточно серьезные, так сказать, тросы такие, знаете, которыми тралы вытягивают. И это не так просто, не как веревки.
0: Они металлические или нет были?
4: Ну, там такая... Они прочнее металла.
0: Ага.
4: Нет, не металлические, но они очень сложные, конечно. Вот. Кстати сказать, и металлические там остаются вот, в зонах активного рыболовства. Такое бывает, да, что утеряют, так сказать, трал там с всей оснасткой. Вот. И почему, собственно, специалисты с Сахалина прилетели? Потому что на Сахалине это, ну, естественно, в водах сахалинских там гораздо чаще происходит. Вот,
0: поэтому... А это он кит в сеть попал, что ли, да? Получается так?
4: Да, запутался вот в этой, вот, так сказать, промысловой такой оснастке. Вот. Я, честно сказать, рассчитывал, что специалисты с Сахалина, ну, как бы это, может быть, трагично не звучало, так сказать, этого кита транспортируют туда, к себе на родину, и благополучно, так сказать, продадут его японцам, которые, так сказать, его, этого кита считают, так сказать, за деликатес. То есть, понимаете, конечно, это, ну, жалко кита, да, но такое бывает, что ж делать-то, знаете. Тут гораздо серьезнее, так сказать, проблема председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запуталась в сетях санкций так, что я не знаю, какие специалисты ей могут помочь.
0: Так сказать, интересный переход у вас получился. Горбатый кит и горбатый политик, да?
4: Да, да.
0: Шутка, извините.
4: Она же заявила, что, так сказать, вводят там 21-й или уж какой там по счету пакет санкций и хотят отказаться от российской рыбы. И, скажем, там немецкие переработчики просто в панике, у них просто другой рыбы нет.
0: А вы знаете, в кои-то веки я просто на 120% поддерживаю госпожу фон дер Ляйен. Я не хочу, чтобы наша рыба уходила за рубеж, а мы ели, значит, какой-нибудь минтай, который раньше кошкам скармливали. Я его очень люблю, кстати говоря, вообще рыбу люблю. Вот, чтобы он у нас стоил дороже мяса.
4: Совершенно верно. Абсолютно с вами согласен. Тем более, вот если говорить про объемы, то ну, почти половина того, что вылавливают российские рыбаки, уходит на экспорт. Половина. И это, кстати сказать, лучшая в мире рыба. Лучшая в мире рыба.
0: Извините, у нас 2 минутки осталось, чтобы успеть это обсудить, раз уж мы от кита перешли. Вот смотрите, когда у нас условно там что-то с гречкой происходит, там рост цены, немедленно правительство вводит вывозные пошлины и наоборот ввозные пошлины отменяет. Почему это в случае с рыбой и морепродуктами не действует? Почему никаких препятствий к тому, чтобы рыба уходила за рубеж, нет практически? Получается так ведь? Или я не прав?
4: Хуже того, не, вы совершенно правы. Хуже того, так сказать, вот заполняется этот вот недостаток на внутреннем рынке рыбы импортной рыбой. Импортной рыбой аквакультурного происхождения. То есть аквакультурная дрянь завозят сюда почти 700 тысяч тонн. А лучшую в мире рыбу северных морей, девственно чистых, отправляют на экспорт. Вот в чем цинизм ситуации, понимаете?
0: Ну и кто за этим стоит? Кто эти страшные люди?
4: А, ну, за этим стоят импортеры, прежде всего, которые с 90-х годов набивают карманы вот этой вот...
0: валютой, да, вот этой вот, да?
4: Да, вот этой вот.
0: За нашу прекрасную рыбу.
4: Аквакультурной дрянью, понимаете? Я уже сколько раз, так сказать, что называется, язык стесал, рекомендую правительству, так сказать, ввести запретительные пошлины на вот эту вот импортную рыбу.
0: Ну вот видите, мы с вами, так сказать, в этом плане одной крови. Спасибо вам большое. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был в эфире «Радио Спутник». Ну вот так вот от судьбы кита, слава богу, счастливой, перешли мы к несчастной нашей судьбе, потому что рыбки нам, к сожалению, не хватает. Вот, пожалуй, и все. Программа исчерпана на этом. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить Россию поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве в 8 часов вечера, в Донецке и Цхинвале столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ ударили по Старобельску во время визита бывшего разведчика армии США Скотта Риттера. Никол Пашинян призвал выпускников ведущих вузов мира присоединиться к кадровому банку правительства Армении. Спасатели продлили для 3 часов ночи в воскресенье предупреждение о ливне в столице. Подробности далее. Оппозиционная партия «Процветающая Армения» преодолеет проходной барьер и пройдет в новый парламент по итогам выборов 7 июня. Об этом заявил кандидат в депутаты от политической силы Сурен Суринянц. По его словам, партия пройдет в парламент даже без повторного голосования на 3 участках, результаты которых были аннулированы Центризбиркомом. По его оценкам, гражданский договор получит в новом парламенте 61 мандат, блок «Сильная Армения» 28, блок «Армения» 11, партия «Процветающая Армения 5. Ранее представитель партии Иветта Танаян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на 2 избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию «Процветающая Армения». Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан после переизбрания на пост председателя партии Фидес намекнул, что будущий год председательства будет последним. На съезде партии 729 членов Фидеса проголосовали за кандидатуру Орбана, 8 воздержались. Других кандидатур не выдвигалось. Орбан был президентом партии Фидес с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003. Бывший премьер отметил, что считает целью передать молодому поколению обновленную партию с шансами на победу, поэтому ранее просил съезд принять решение только об однолетнем сроке председательского мандата. Орбан также подчеркнул, что всегда будет работать для Венгрии, международные и европейские должности его не интересуют. Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер 13 июня рассказал, что боевики ВСУ ударили по Старобельску во время его визита. По словам Риттера, во время поездки в город, где сработала система ПВО, раздались взрывы украинских беспилотников. Бывшего разведчика быстро эвакуировали. Накануне Риттер посетил мемориал возле разрушенного колледжа и общежития в Старобельске. Он возложил цветы в памяти погибших юношах и девушках. Также бывший разведчик пообещал обнародовать в США информацию об этой атаке украинских боевиков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал выпускников 200 ведущих вузов мира присоединиться к кадровому банку правительства Армении. Он уточнил, что приглашение адресовано тем, кто получил образование в одном из лучших университетов мира согласно международным стандартам и готов включиться в деятельность системы государственного управления Армении. Он указал адрес электронной почты, на который с 15 июня по 15 июля можно отправить резюме и мотивационное письмо. Спасатели продлили до 3 часов ночи в воскресенье предупреждение о ливне, граде и ветре до 17 метров в секунду в Москве. Это следует из сообщения пресс-службы столичного главка МЧС России. Ранее ведомство предупреждало, что кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град ожидается в столице в субботу. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Доброго времени суток, как любят говорить менеджеры, которые пишут вам всякие письма. Помните, были еще такие африканские принцы, которые писали письма, и в них было написано «Я африканский принц, я должен получить наследство». Но это все бла-бла-бла. А вас приветствует «Секс-культ просвет» в студии Елена Караева и я, Вика Никифорова. И мы будем обсуждать интриги, аферы, происшествия, предприятия. Все то, что зачастую уходит из поля зрения наших коллег, и то, о чем можем поговорить только у нас на «Секс-культ просвете» по субботам на радио «Спутник». И в первом блоке у нас вот такие темы интернет против телевидения и Китай против США. Интернет против телевидения напоминает, конечно, всем сразу бессмертную цитату из бессмертного фильма «Москва слезам не верит». Везде будет сплошное телевидение, книг не будет, театр не будет, ничего не будет, вся жизнь будет в телевидении. Да, так говорили в 1970-е и 80-е годы, но потом пришли 90-е и пришли нулевые, и к нам пришел интернет. И все заговорили ровно противоположное. Все будет сплошной интернет. Не будет ни телевидения, ни кино, ничего, ни жизни. Все будет сплошной интернет, соцсети. Все это уйдет туда. А вот на каком этапе мы с вами сегодня? Потому что я с изумлением вижу, что телевидение боролось, выстаивало, искало новые форматы и выстояло. Оно выжило каким-то образом под напором интернета. Но, тем не менее, есть такая тенденция считать, что все равно все уйдет в интернет, а телевидение — вымирающий жанр. Лен, как ты считаешь, телевидение — такой вымирающий динозавр? Или это такой динозавр, который может еще пендаля дать, так что все соцсети от него полетят? Вот у тебя какая позиция?
3: Ну, собственно, соцсети существуют за счет телевидения.
2: Как это? Объясни.
3: Ну, потому что основные дискуссии, треды, я не знаю, как они там называются, значит, обмен мнением, они, хотя кричат, что мы не смотрим телевидение, вообще мы выбросили телевизор, мы вообще к этому не имеем отношения, но вообще-то интернет и есть телевидение, по большому счету, потому что визуальный сегмент колоссален. И, собственно, там сидят люди, которые обсуждают, что сказал Трамп, что сказал Путин, что сказали европейские придурки.
2: В телевизоре?
3: В телевизоре, в том-то и дело. Политики дают интервью телевизионным каналам, окей? Телевизионные каналы, несомненно, присутствуют в соцсетях. В соцсетях они размещают видео, и дальше понеслась их душа в рай, потому что люди это смотрят. То есть, собственно, что я хочу сказать? Не важен носитель вообще. Это может быть, вот как у меня скромный, значит, там, смартфон. Это может быть, я не знаю, компьютер, за которым, так сказать, да. Это может быть лаптоп, это может быть планшет, это может быть все что угодно. Но визуальный характер информации не отменяем и не убиваем. Поэтому, собственно, я не вижу тут, если честно, где-нибудь даже интернета, потому что он просто присосался к груди кормящей телевидения и существует за его счет.
2: А мне наоборот кажется, что все эти телевизионные говорящие головы, они перед тем, как выйти в эфир, быстренько пролистывают соцсети, смотрят, ну кто что сказал, кто как сострил, у кого украсть шутку, у кого украсть меткое выражение, и питаются, наоборот, соцсетями. Как часто мы видим, что мемы, рожденные в интернете, они приходят на телевидение, они приходят в политику. Тут у нас на полном серьезе депутаты хотели запретить смешной мем, родившийся в интернете, абсолютно бессмысленный, 6-7, вот это вот, да, 6-7. Вообще ходили разговоры, давайте запретим цифру 67, да, или там сочетание цифр 6-7. Потому что 666 уже, кстати сказать, запретили. Я, кстати, вот информирую всех. Я завела личную страницу ВКонтакте, и я, естественно, стала изучать там, ну, правила, вот как ее вести, да, что нельзя нарушать. И ты знаешь, ВКонтакте нельзя публиковать цифру 666, 666, потому что это могут счесть пропагандой сатанизма. И тут я смотрю, у меня статья, ну, какая-то оборания, политическая какая-то статья, набрала 666 тысяч просмотров и еще немножко. Я с ужасом думаю, а можно ли мне публиковать эту цифру ВКонтакте? То есть, мне кажется, ты правильно отметила, это взаимосообщающиеся сосуды, но интернет влияет, ну, прям очень сильно на все. Неужели ты не видишь этого?
3: Интернет не влияет вообще ни на что, если честно. Нет, что значит интернет влияет? Значит, там сидят люди, интернетчики, сетевые всякие люди, и они пытаются сделать себя важными, параллельно они ищут внимание, которое им не додали, там, любви, лайков и так далее. Но не интернет люди решают, не сетевые вот эти персонажи принимают решения политики, которых избирают или не избирают. Или вообще, так сказать, они узурпируют власть, не будем показывать пальцем, что называется. Они живут в мире телевизионном, они не живут в мире сетевом. Сетевой мир для них, ну, это придаток, на мой взгляд. Потому что основная коммуникация все-таки осуществляется с помощью телевидения. Ну, условно говоря, Трамп, вот я посмотрела там его последний скандал с NBC, когда он там прервал интервью, значит, нахамил журналистке, сказал, что она просто не понимает, о чем говорит, и что она, так сказать, речь шла о его предыдущей избирательной кампании, к победе, которая была украдена. И это выложили, естественно, в интернет, но первоначально-то он общался с телевидением. ну, так на самом деле. И когда там, я не знаю, условный Макрон, да, с маленькой буквы, куда-то приезжает и что-то говорит, он говорит это на телевизионные камеры. Он не говорит это, если это действительно некое важное заявление, которое иногда у Макрона с маленькой буквы бывает, он вызывает к себе телевизионщиков.
2: Ну, поспорю с тобой. Пресловутая Боня, извините за выражение.
3: А вот кто это такая вот... Боня? Извини,
2: а
3: просвети
2: Боня,
3: меня.
2: А Боня, объясняю, это такая женщина, которая живет в Монако и ведет блог в Запретграме, в той социальной сети, имя которой нельзя произносить. Я не буду ее произносить. Но, тем не менее, у нее миллионы подписчиков. И вот эта женщина с губами делала определенные политические заявления в своем Запретграм-блоге. Ее слушали там, ей писали какие-то комменты. Это было видео. Да, вот ты говоришь, что видео только на телевидении. Нет, ну почему же? Ну вот, известный видеоблогер Боня, извините. Это похоже на какую-то кличку питомца, конечно.
3: Это просто кличка питомца, если уж сказать честно.
2: Ну, вот не будь такой грубой, потому что заявление Бони было услышано на самом высоком уровне, на него отреагировали, на самом высоком политическом уровне на него отреагировали. В Кремле пресс-секретарь президента на него отреагировал. Боню потащили в телевизионный ящик. И все видели ее перебранку с телеведущим Соловьем. И таким образом, смотри, то есть вот женщина из интернета, как к нему не относиться, она вот пришла и стала пытаться менять политическую повестку, ее моментально услышали. Но это вот прям вот реально противоречит тому, что ты говоришь. Интернет влияет. Как он может не влиять? Тем более, смотри, у всех этих подписчиков Бонь, там всяких PewDiePie, всяких прочих интернет-знаменитостей, у этих подписчиков складывается странная иллюзия. Они, конечно, замороченные люди, но у них складывается странная иллюзия, что вот эти вот видеоблогеры, они как бы лично для них, понимаешь, что-то такое рассказывают. Чего нет с людьми в телевизоре? Вот телевизионные головы, мы с тобой тоже работаем телевизионными головами, да? Они какие-то далекие, да, от людей. Они отгорожены голубым экраном. Непонятно, что они, где они. А видеоблогер там Боня, Моня, Поня, Соня, ну, там неважно совершенно. Она вот перед тобой, она намазывается какими-то кремами, как они говорят. Да, девочки, крема сейчас вам покажу. Она распаковывает какие-то подарки, покупки. Она показывает разные части своего тела прям вот к самым крупным приближениям, вот чтобы мы увидели все там поры на коже, да? И у подписчиков складывается ощущение, что они лично с ней взаимодействуют. Ну, согласись, такого элемента в телевидении просто нет, вот этого личного контакта.
3: Ну, во-первых, зависит от формата программы, потому что, например, вот я не сильно молодая женщина, но тем не менее, я еще вполне в своем уме, я очень хорошо помню, что был такой прекрасный, потрясающий журналист и речепись Александр Евгеньевич Бовин, который сделал международную политику чем-то очень близким и понятным, потому что он сидел в одной рубашке, потому что он был довольно полным таким, значит, в подтяжках, с засученными рукавами, без всякого галстука, и рассказывал о политике. И он таким образом сблизил своим неформальным видосом, так сказать, луком, как сказали бы зумерки и зумеры, он приблизил политику, ну, практически к обеденному столу или, так сказать, там, к дивану в гостиной советских людей. И, собственно, его, поскольку тогда не было соцсетей, но за столами вот теми самыми обсуждали, значит, что он такого сказанул. А что касается вот этой, значит, самой Бони, Пони и так далее, то ее на самом деле легализовали как женщину, говорящую ртом, именно пригласив на телевидение, не наоборот. То есть она приобрела права гражданства, как и право на высказывание, благодаря тому, что она появилась в телепрограмме. А пока она сидела в интернете и, так сказать, на своих подписчиков несла весь тот бред, я теперь вспоминаю, она там что-то там говорила, но она несла ересь на самом деле.
2: Ее услышали? Вот что важно, ее услышали.
3: Так это говорит не о том, что она что-то очень говорила важное, а о том, что наша власть верховная в Кремле чутко относится в том числе и к тому, что происходит в интернете. Пятерка.
2: У Бонни и так были десятки миллионов подписчиков до того, как она попала в любой телевизор, и они не особо прибавились, я думаю, после телевизора, потому что и так она была очень сильно раскручена. Но вообще вот если устроить баттл между Бонни и Бовиным, да, я думаю, Бовин бы его проиграл. Я расскажу нашим более молодым слушателям и слушательницам, что Бовин был очень толстый, такой советский политолог. Он действительно сидел всегда в рубашке, потому что он страшно потел в телестудии. Там еще, наверное, эти старомодные софиты, они создавали такую атмосферу.
3: И не было кондиционеров.
2: И не было соцсетей. И вот если бы Бовин сегодня попытался бы заниматься политикой там где-нибудь в соцсетях, он бы, конечно, Боне проиграл бы с разгромным счетом, потому что Боне, надо отдать ей должное, хорошо выглядит, следит за собой, живет в Монако, тратит большие деньги там на пластические операции, все эти там приблуды, вот это все, что полагается. И женщина, ее контингент, ну вот они ее смотрят. Бовина, при всем уважении, никто бы смотреть не стал. Его смотрели бы такие старые шипокляки, там у него было бы, не знаю, там 13,5 подписчиков, и он для них проводил бы там стримы в одно лицо на одного человека. Ему бы никто не донатил, а Боню донатят. То есть вот этот вот визуал, понимаешь, он переместился тоже в интернет. Красивые люди, красивые женщины, красивые мужчины, они в интернете, они в соцсетях. И они активно торгуют фейсом своим, своими мнениями, какими-то дурацкими видео, там, чем угодно. Ну, любым контентом, я даже не обсуждаю уровень, контент может быть ужасный, но они успешно им торгуют, вот я что хочу сказать. И мне кажется, что для телевидения это по-прежнему остается серьезнейшим вызовом. Уходят люди-то.
3: Что могу сказать? Конечно, у Бовина может быть 13,5 подписчиков из того, что у него повышенная потливость была там и так далее. Но Бовин влиял на политику, а Боня на политику не влияет. Ну, просто никак. То есть галочку поставили, что значит, так сказать, Боню окучили, реакцию дали, потому что действительно ее смотрели там несколько миллионов человек. И что дальше? Ну и хочется задать этот вопрос сакраментальный. Так что, а теперь, что касается вот количества там миллионов и так далее, ну, несчастные люди, что я могу сказать, не живущие в реале, а живущие в вирте. Они думают, что если они будут смотреть на то, как торгует своими губами эта самая Боня, у них прибавятся там денег, объемы, значит, ягодиц, или, так сказать, они найдут какого-то потрясающего пластического хирурга за там минимальную цену. На самом деле это абсолютная иллюзия, люди с этим столкнутся. И, кстати, медики уже выдвинули диагноз, он есть, он не включен в список ВОЗовских клинических болезней, но этот синдром существует, он называется сокращенно аббревиатура FOMO, от английского Fear of Missing Out, то есть люди боятся пропустить что-то, что происходит не в их собственной жизни, поэтому отсюда, значит, они смотрят на Боню.
2: Война между интернетом и телевидением не окончена. Мы будем вас держать в курсе того, как она развивается. Она будет еще идти очень долго, я думаю. Но у нас тут на горизонте, вернее, прям уже приближается с горизонта к нам, война вполне реальная, не виртуальная, а реальная горячая война. Война между Китаем и США, которая близится, я бы сказала, вот так вот набухает, да, вот так, как, знаете, если замедленные съемки ядерный взрыв смотрим, вот так вот набухает такое облачко на горизонте, и, по-моему, готово разразиться в ближайшие годы, во всяком случае, где-то вот к 30-му году, может быть, в начале 30-х. Для меня, вот как человека, ну, изучающего несколько последних лет тренды в мировой политике, совершенно очевидно, что между Америкой и Китаем дело идет постепенно к вооруженному столкновению, вот как это ни называй, в ограниченном режиме, с участием прокси, там, тайваньских, японских, каким угодно. Но идет дело к вооруженному столкновению. Обычно против этого приводят тот аргумент, что экономики Китая и США абсолютно взаимозависимы, они живут в симбиозе, и они не могут бить друг по другу, потому что иначе они рискуют ударить по самим себе. Точно та же самая логика работала в отношениях Европы и России. Нам говорили, Европа никогда не будет воевать против России, никогда не введет никаких серьезных санкций, потому что Европа зависит от российских ресурсов, от торговли с Россией. Ничего подобного. Как мы видим, прекраснейшим образом Европа нанесла по нам удары и вместе с тем продолжила торговать, и вместе с тем продолжила готовиться к войне против нас, которую вот они уже открыто нам объявляют на 2030 год. Лен, как думаешь, увидим ли мы обмен ракетами между Вашингтоном и Пекином?
3: Ну, если у Европы в отношении нас всегда были незакрытые гештальты, потому что они касаются прежде всего доступа к ресурсам, мы-то, конечно, им все поставляли, и они от нас в этом смысле зависели, но они-то хотят побольше и вообще бесплатно. Тем более, что страны потеряли их неоколонии. Францию вышибли, значит, там у Бельгии проблемы, ну и у Испании. Короче говоря, Европа задыхается без дешевых ресурсов. Они хотят получить их бесплатно. То у Америки проблема с ресурсами, в общем, решена. С теми ресурсами, с другими ресурсами. И сейчас их главным жупелом был, конечно, Тайвань. Они везде пишут, что это какая-то очень демократическая история, абсолютно, и нужно сохранить свободу. Но из последних публикаций даже в суперглобалистской «Нью-Йорк Таймс», которую я прочла, например, в начале вот недели, мы сейчас своего рода итоги подводим, да, мне, в общем, сообщили, причем сообщили аргументированно, что у Америки сейчас нет причин, ни политических, ни тем более экономических, вступать с Китаем в вооруженное противостояние, плюс география играет против Штатов, потому что им придется посылать, как ни крути, ни верти, своих бойс, своих военнослужащих почти за 10 тысяч километров.
2: Да, причем так по Тихому океану посылать, ну, в ходе пересылки они станут просто живой мишенью, да, там даже ничего наводить не надо будет, просто их можно будет всех, конечно, уничтожить. Но смотри, проблема США в том, насущная, экзистенциальная, что они не терпят равных конкурентов. У них в концепции, это еще концепция Вулфенса, она еще в 90-е годы была придумана, США не должны допустить просто появление стран, равных себе. Вот такая у них идея. И давить этих еще не поднявшихся конкурентов надо всеми средствами. Это их стратегия. Поэтому у них Китай официально назначен главным стратегическим противником. Даже российская угроза, она уехала далеко на второй план, потому что официально главным врагом Вашингтона назначен Пекин. Вот тут как ни крутись. И поэтому, да, сейчас, вот конкретно, да, увязнув в Иране, американцы не могут бросать какие-то контингенты серьезные в бой. Но они науськивают на Китай всех своих прокси. Они науськивают японцев, они науськивают филиппинцев, они пытаются науськивать вьетнамцев, что уж вообще, казалось бы, дико как выглядит, но тем не менее это так. Естественно, тайваньцев науськивают. И вот это вот миллионы прокси, которых они совершенно, по-моему, не задумываются бросить в эту мясорубку настоящей горячей войны с КНР. Потому что американцам очень нужно тормозить развитие всех. Как, собственно говоря, вот при Байдене началась СВО, американцам нужно было тормозить развитие России. Теперь ему надо тормозить развитие Китая, еще более насущно на самом деле. А как его тормозить? Выматывая провокациями, бомбовыми обстрелами, ракетными обстрелами, вот убийством мирных граждан, вот этим всем, что мы называем международный терроризм. И на первом фронте, на переднем фронте этой войны будут американские прокси. А те будут, ну, так подталкивать их и подзушивать. Мне кажется, что дело скатится к эскалации все-таки вооруженной.
3: А ты знаешь, что вот я когда тебя слушала, и я готова принять твои аргументы, что Америка не терпит конкурентов, но, собственно, одного конкурента она уже урыла, это Европа. Она ее урыла абсолютно, потому что там чуть меньше 20 лет назад суммарный ВВП Евросоюза составлял, по-моему, 19 триллионов, а у американцев он был там 13 триллионов. И Америка, собственно, придумала Россию в качестве угрозы для того, чтобы урыть весь Евросоюз, Брюссель, всех этих фон дер Ляйен, обескровить их полностью, сделать карманными, сделать послушными. Мы видим, что это произошло. Сейчас это совершившийся факт. Мы сейчас говорим об этом не как о чем-то гипотетическом. Сейчас это та реальность экономическая, в которой Европа живет. С Китаем это не получится. По той простой причине, что, во-первых, там в 3 раза больше населения, это раз. Иная степень мобилизации внутренней, иная культура. И более того, там иная сила. Китайские товарищи – это же всегда мягкая сила. Вот, собственно, панда, да, вот она, это медведь прелестный там и так далее. Но он же силен невероятно. Вот это та же аналогия, понимаешь?
2: Знаешь, самый большой военно-морской флот – находится в распоряжении Китая. Ну, это как к вопросу о пандах. Вероятно, они хотят перевозить панд на своих авианосцах,
3: как линкорах. Как ты догадалась?
2: Да. Ну, потому что приезжают, оккупируют какой-то порт, и туда панду выгружают в подарок. Нет, на самом деле, вот это вот усиление Китая, усиление его оборонных способностей, оно шло действительно ускоренным темпом. Это о чем говорит? О том, что китайцы очень хорошо видят и понимают угрозу. Угрозы-то велики. Они прекрасно видят, как американцы разделались с соседом Китая, с Японией в 1980-е и 90-е годы, когда они просто разорили Японию, когда они навязали ей там завышенный курс иены и убили своего конкурента, потому что японская техника вытесняла американскую технику, японские корабли вытесняли американские корабли. И все считали, что в 1980-е годы все были уверены, что будущее принадлежит Японии. Американцы жесточайшим образом, извините такое выражение, нагнули японское правительство, заставили его подписать крайне невыгодное соглашение Плаза, и Япония как экономическая классическая великая держава перестала существовать, а она была великой державой. Китайцы на это смотрят, конечно, во все глаза, учитывают этот опыт, как они учитывают опыт, кстати сказать, развала Советского Союза тоже, и непрямых методов давления, да, которым можно развалить страну и без вооруженного вторжения. И они все это учитывают, они очень сильно готовятся. А так как нация достаточно мудрая, то я думаю, ну, они понимают, к чему готовятся. Я думаю, они, ну, серьезно ждут какой-то большой войны, иначе они бы не строили столько военных кораблей, не проводили постоянные военные учения. Кстати, в союзничестве с Россией тоже постоянно проводятся военные учения, и флота, и воздушного флота, перенимается опыт СВО. Это делается, мне кажется, не случайно, потому что сейчас американцы вот буквально ищут и находят, условно говоря, Украину для КНР, ищут среди их соседей, среди соседей китайцев, тех самоубийц, которые бросятся с криком там «Аря, нас обижают», которые бросятся в атаку, и их можно будет снабжать американским оружием, точно так же, как западным оружием снабжается Украина, да, и вот так же натравить их на Китай, создать Китаю проблему. Возможно, не победить его, потому что, ну вот по России видно, по Ирану видно, ну вы попробовали, вы обломались. Но хотя бы затормозить развитие, создать проблемы на несколько лет вперед. Как думаешь?
4: Слушай, ну смотри, ну развитие России они же не затормозили, а хотя очень хотели. А мы в экономическом смысле, в смысле объема ВВП и так далее, мы, конечно, близки к Китаю, но у нас просто людей меньше на порядок, да, у нас там 140 миллионов, а там 1,5 миллиарда, это колоссальный ресурс. Поэтому Украину, кстати, они давно нашли, это Украина у них зовется Тайванем, и они то, так сказать, ее милуют, то ее посылают куда подальше.
2: А еще Япония, конечно, Япония с огромным оборонным бюджетом и с идеей поменять свою конституцию и сказать, нет, у нас теперь не силы самообороны, а полноценная армия.
4: Ну, дело в том, что конституцию им написали американцы, как известно, так сказать, генерал Макнамара и компания, поэтому зачем нам сейчас вот рассматривать эту долгую игру стратегическую, которую американцы ведут с нашим, в общем, большим другом Китаем, затем, чтобы мы понимали, что западное зло, а сейчас вообще, я сейчас говорю вообще, в принципе, о Западе как о неком феномене, противостоящем Востоку, вот западное зло, оно не быстрое, оно медленное, но оно чрезвычайно последовательное в своем желании изничтожить конкурентов, даже если этот конкурент был когда-то им союзник. Вот смотрите, что они сделали с Европой. Потребовалось чуть меньше 20 лет. С Китаем, конечно, не получится, потому что не получилось с нами, не получилось с Ираном. Если у американцев головы на плечах, причем головы не глупые, я не знаю. Я этого не знаю. Судя по тем репликам, которые доносятся из-за океана, все-таки там со стратегическим мышлением сейчас не слишком. Значит, Киссинджера нет.
2: Мне наоборот кажется, что ты важную вещь отметила. Американцы играют в долгоиграющие всегда стратегии, рассчитанные на десятилетия вперед. Поэтому расслабляться, конечно, мы не будем. Мы будем следить за тем, какие угрозы создаются нашим друзьям в Китае. Соответственно, зеркалить ситуацию на себя и понимать, какие угрозы готовятся к нам. И вместе, я думаю, если у нас с Китаем сохранятся те великолепные отношения, какие у нас есть, вместе мы будем абсолютно непобедимы. И на этой победной ноте мы уходим на новости. Вернемся через 2-3 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее ВСУ нанесли удар по рынку в Сватово, ЛНР. Ранения получили 7 человек, все они госпитализированы. Подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье. Об этом заявил президент штатов Дональд Трамп. Он отметил, что сделка должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Глава Белого дома добавил, что блокада Армузского пролива будет снята после подписания документа. Трамп подчеркнул, что отношения США и Исламской республики гораздо лучше, чем были при прошлом американском руководстве. Энергетики работают над устранением аварии в Новгородской области, где после грозы и штормового ветра без света остались почти 3000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и ТЭК региона. Уточняется, что в субботу из-за грозы, ливня и сильного ветра зафиксировано частичное отключение электроснабжения в 11 муниципалитетах региона. Как ранее сообщала пресс-служба компании «Россети Северо-Запад», энергетики перешли в режим повышенной готовности. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится в регионе до воскресенья. Пассажирский паром, на борту которого 69 человек, потерял ход в Северном море неподалеку от немецкого острова Гельгаланд из-за отказа двигателя. Сейчас судно буксирует Куксхафен, об этом сообщают СМИ. Сообщается, что из-за технической неисправности судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около 2 часов. На борту никто из людей не пострадал, однако одной женщине могла потребоваться медицинская помощь. Сильный ливень пошел в Москве в субботу, гремит гром и сверкают молнии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град ожидаются в столице в субботу. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. По прогнозу синоптиков, прохладная и дождливая погода в регионе продержится и следующую неделю. Сильный ливень, который накрыл центр Москвы, не остановил сотни любителей джаза, которые собрались на Moscow Jazz Festival. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В саду Эрмитаж собрались поклонники джазовой музыки. Любители джаза не испугались непогоды и, вооружившись зонтами, дождевиками, а главное, хорошим настроением, продолжили наслаждаться музыкой и танцевать под дождем. В этот вечер на площадке сада Эрмитаж выступают Вио Пролетарская Танго и Кватро. Позднее свои программы представит квартет народного артиста России Игоря Бутмана. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Секс, культ, просвет.
2: Еще раз здравствуйте. С вами продолжает быть «Секс, культ, просвет» Лена Караева и я, Вика Никифорова. Продолжаем разговор. Поговорили о войнах между интернетом и телевидением, между США и Китаем. Может быть, теперь поговорим про войну между поколениями? Или про войну с перемириями, или про войну, которая заканчивается миром. Родители и взрослые дети. Ну вот, казалось бы, мы с Леной очень осознанные родители. Мы отпустили своих детей в их свободную взрослую жизнь. Но я хочу сказать о той теме, о которой, ну, как-то вот не принято говорить. Вот какой-то нибудь сознательный родитель, все делаешь по правилам, да, понимаешь, что ребенку после 18 лет нужно давать самостоятельность, поддерживать его и отпускать. Отпускаешь. Дети уезжают, дети учатся, работают, ты наслаждаешься их успехами со стороны. А все равно вот по себе, честно скажу, я вот, например, грущу. Мне все равно вот не хватает общения с моими детьми, хотя я не смею навязываться и понимаю, что они прекрасно устраиваются, они заняты собой, они должны саморазвиваться. Но, честно говоря, я грущу. И я нигде не вижу, чтобы там современная психология или психиатрия говорила бы об этой теме. О том, что родителям, даже самым осознанным, правильным, которые вот так все делают по правилам, прям по учебнику, Им бывает очень грустно и одиноко. Мне кажется, это какая-то запретная, табуированная тема. А на самом деле, вот мне, как взрослому родителю, уже совсем прям взрослому родителю взрослых детей, да, бывает грустно и одиноко. Я скучаю, мне не хватает общения, я тоскую. Лен, ты тоскуешь по сыну? Твой сын, я знаю, живет и учится во Франции, и работать будет во Франции, он гражданин Франции. Вот честно скажи, скучаешь?
3: Ты знаешь, я, наверное, сейчас вызову гнев, непонимание и вообще все отрицательные эмоции, но я не скучаю по ребенку. Я, собственно, никогда не скучала по своим родителям, ну, тогда, когда я уже выросла, потому что я всегда была автономной. Ну, склад характера, несомненно. Мой ребенок тоже был автономен. Вот как только он появился у меня, как только мне его положили на живот, как только он взял грудь для первого кормления материнским молоком, он был уже самостоятельным человеком. Я с ним никогда не разговаривала, как с ребенком. Я ему всегда все объясняла, даже когда ему там было от роду, я не знаю, там 5 дней, 7 дней, 10 дней. То есть у меня никогда не было к нему материнского чувства в смысле «мы сходили по большому», «мы сходили по маленькому», был такой мем «у меня ребенок туго-серия» и так далее, и так далее. Вот у меня этого не было. Я себя с детём не ассоциировала. И, наверное, когда ему исполнилось 18 лет, и когда у него появилась своя жизнь, своя девушка, своя жилплощадь и так далее и тому подобное, у меня это не вызвало никаких, в общем, таких грустных эмоций. У меня это вызвало радость. Я поставила себе зачет в зачетной книжке, значит, где я сдавала экзамен на материнство, и сказала: ну все, теперь ты взрослый, живи сам.
2: Слушай, дорогая, ну вот вы живете в разных странах. Вот вы вообще общаетесь? Как часто вы общаетесь? Вы говорите или переписываетесь, или это видеозвонки?
3: Мы переписываемся, мы общаемся, ну, может быть, там пару раз в неделю мы созваниваемся по мессенджеру. Мы обмениваемся фотографиями, какими-то новостями. Я немножко в курсе его дел, но я стараюсь в его жизнь не влезать. Слушай, ну, у него роман, у него любовь, у него прекрасная девушка, у него творческие планы, у него профессиональные планы, студенческие, какие угодно. Советовать я никогда не считала возможным. Я могла объяснить, какие у него опции существуют и как выходить или с той или иной сложной жизненной ситуации. Я его, естественно, поддерживала. Но я не была наседкой, и я никогда вот над ним не нависала. Просто, может быть, потому что, я еще раз говорю, может быть, у меня не слишком развит материнский инстинкт, может быть, потому что я не очень хорошая мать, но, тем не менее, у меня сейчас, я переживаю вторую молодость, а может быть, даже третью. Я вообще считаю, что 60 с небольшим

0: Я, моя дочка родила уже свою дочку, у меня есть внучка. Я понимаю, что все страшно заняты. И все равно вот я тоскую, в моей душе, как бы сказать себе, ну, какое-то вот образовалось пустое пространство, ничем не занятое, как будто кусок сердца оторвали, и предыдущее сердце, оно работает, оно кровоточит, но оно работает, да, гоняет там кровь по жилам, но вот куска как будто не хватает, как будто огромный кусок моей жизни, потому что моей дочери 25 лет, сыну 18, как будто вот четверть века как бы она была, она закончилась, и она ушла куда-то. И мне теперь предлагается эту дыру в сердце заполнять там хобби, вязанием, заведи собаку, заведи любовника, говорят вот мне система искусственного интеллекта. Но подождите, ни собаки, ни любовники не заменят конкретно вот ту любовь, которая была на протяжении 25 лет. И вот то, что мы это не озвучиваем и бодримся, ну, может быть, не у всех есть эта любовь, вот я слушаю тебя, но мне трудно тебе вот до конца поверить, потому что ты любишь своего сына. Что у тебя на месте вот этой вот любви, которая была и сплыла?
1: У меня любовь никуда не ушла. У меня просто она трансформировалась в чувство гордости, в чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, в нежность определенную, в такую, знаешь, ну, приукрашенную немножечко, конечно, печалью, потому что, ну, вот год я не видела своего ребенка.
0: С ума сойти.
1: Да. Но с другой стороны, мы же все-таки разные психотипы. Вот я просто знаю, что я отношусь к такому немножечко психотипу, который называется избегающий тип привязанности. Я вообще всех и все всегда держала на расстоянии, потому что у меня были там, ну, наверное, немножко другие приоритеты в жизни. Если бы они были в материнство и детство, я бы не родила ребенка в 42,5 года, а здесь я была абсолютно сформировавшимся человеком. То есть это дополнило мою жизнь, но это мою жизнь не изменило.
0: Хорошо, такой неприятный тогда вопрос давай обсудим. Вот ты говоришь, тебе 60 с небольшим, мне через несколько дней будет 55 лет. Пока мы с тобой молодые, бодрые, здоровые женщины. Потом мы с тобой состаримся, мы будем с тобой болеть, мы начнем медленно умирать. Наверное, в такие моменты людям нужна помощь именно от своих детей и любовь этих детей. И я вот заранее думаю об этом и думаю, ну что ж, ну да, они тоже, вероятно, разъедутся по заграницам, будут работать, будут счастливы, успешны. А как же тут буду справляться одна я? Вот я буду сидеть одна в своей московской квартире. Кто мне будет помогать? Кто мне будет, ну, давать ту любовь, которую раньше я щедро отдавала, а теперь мне как будто вот этот краник прикрыли и сказали, нет-нет, давай-ка, дорогая, современная психология гласит, что ты должна заняться собой, там, завести собаку и вообще не капать на мозги своим детям, исчезнуть из их жизни, как будто тебя и не было никогда. Ты дала им жизнь, ты потратила на них все свои ресурсы, ты отдала им вообще все, что у тебя было, а теперь давай сматывайся с горизонта. Ты не думаешь вот как о своей одинокой старости, ну вот как все это будет складываться?
1: Я думаю об одинокой старости. Причем эту одинокую старость моя замечательная мама мне обрисовала, когда она была в моем возрасте. Она сказала, думать нужно не о стакане воды, который тебе подадут, если
0: а
1: ты
0: о рюмке коньяка.
1: Нет? Не совсем. Не о стакане воды, сказала она, потому что это может сделать и сиделка за деньги. А о стакане воды, который тебе дают с любовью. Истина в оттенке, сказала она, процитировав моего одного из любимейших французских писателей Жюля Ренара. И, конечно, я думаю о том, кто мне будет подавать стакан воды, будет ли эта подача осуществлена с любовью или формально, потому что я заплатила деньги. И мой ответ на твой вопрос. Я не знаю, как к этому относиться, но я думаю, что любой вызов заслуживает того, чтобы о нем хотя бы начинать думать. Вот спасибо тебе, кстати, за то, что ты инициировала мою рефлексию по этому поводу.
0: Спасибо тебе за заряд бодрости и оптимизма, который ты мне, несомненно, дала. Мне нравится твой такой жесткий подход и принципиальное одиночество. Я тоже всю жизнь считала, что человек рождается один, умирает один и, в принципе, обречен на одиночество по жизни. И любое взаимопонимание – это не более чем иллюзия. Но, тем не менее, путешествуя по Китаю, я, честно тебе скажу, с сентиментальным умилением смотрела на большие семьи, которые выгуливают своих старичков, старушек, своих патриархов, своих матриархов в инвалидных этих колясках, выгуливают их по музеям, по шикарным отелям, по каким-то спа-комплексам, бассейнам, по ресторанам самым лучшим. Это делается, приходит большая семья, они, значит, своим старичком или старушкой, они выводят в свет. И видно, что это делается, ну, как бы сказать, в расчете, в том числе на социальное одобрение. Да, то есть люди всем показывают: смотрите, как мы заботимся о своих стариках. Смотрите, какое лицо это нам дает. Вот китайцы любят такое выражение, да? Это нам дает огромное лицо, дает уважение окружающим. У нас в западной культуре, Россия же западная страна, да, такого нет даже в помине. И поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которым там, ну хорошо, если деньги позволяют.

0: нанять сиделку, иногда не позволяют. Но именно поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которые вот, ну, сидят по своим квартирам и ждут, как бы сказать, неизбежного конца. Мне, честно говоря, очень нравится китайский подход. Вот я просто смотрела чуть ли не со слезами умиления. Думаю, как это мило, когда все поколения семьи обеспечивают, содержат, любят, окружают заботой, любовью представителей старшего поколения и чувствуют благодарность к ним за то, что их вырастили.
1: Ты знаешь что, ну это на самом деле не только, конечно, в Китае, потому что мой самый вот ближайший и очень яркий пример – это моя очень близкая подруга, мы вместе больше полувека, практически, ну, мы сестры. И вот сейчас на ее плечах уход за 97-летней свекровью и за 92-летней мамой.
0: И еще у нее внук или внучка?
1: У нее внук.
0: О, смотри,
1: и у нее внук.
0: Поколение, да.
1: И она этим огромным домом, потому что это требует логистики, это требует финансовых, естественно, очень больших трат. Просто в воскресенье мы с ней встречались. Она управляется с этим, ну, как управляется потрясающий дирижер, гениальный, потому что она все это дирижирует. Но я хочу сказать, что восхищаясь ею и поддерживая ее, я для себя такую участь, не в смысле ухаживающей, не в смысле ухаживаемой, не рассматриваю.
0: Ну, дорогая, у тебя прям вот гордость заедает. Вот ты думаешь, ты всегда будешь такой. Но ведь мы старим, старенькими, слабенькими, глупенькими, и нам потребуется уход. Ну, как ни крути, люди сейчас живут очень долго. Поэтому, не знаю, я жду и надеюсь, что с моими детьми все будет хорошо, они будут мне помогать, и у меня будет прекрасная семья именно на склоне лет. Совсем на склоне лет. Когда я уже буду буквально ходить с палочкой, знаешь, такая буду слабенькая, и говорить, а что? Я не расслышала, я не поняла. И в этот момент я хочу быть окружённой любовью своих детей, своих внуков. И очень надеюсь, вот для меня это прям был бы финал жизни, знаешь, как вот финал апофеоз в «Щелкунчике». Вот самый прекрасный такой музыкальный момент. Я не хочу одиночества в этот момент.
1: Ну, ты знаешь, мне так нравится мое одиночество, пока, по крайней мере, что я приму все те отрицательные, конечно же, стороны, которые, что называются, составляют это слово во всех смыслах его, и отрицательным, и положительным.
0: Ну, буду с огромным уважением следить за твоим жизненным экспериментом, потому что это вызывает уважение, твоя очень сильная жизненная позиция, очень сильная независимость. Это круто реально, Лен. Просто прими мое уважение, и когда мне будет грустно или найдет сентиментальный стих, я буду с тобой эту тему обсуждать, потому что твоя жесткость очень подбадривает на самом деле. Ну что ж, поговорили про детей. Дети, как известно, цветы жизни на могилах родителей, поэтому переходим к теме про цветы. Лена сходила на прекрасную выставку про цветы. Я не понимаю, зачем ходить на выставку про цветы, если достаточно выйти на улицу, а там тебе и сирень, и ромашки, и тюльпаны, и сейчас вот сезон пионы пошли. И вообще, ну, полное многоцветие. Вот стоит выйти на московские улицы, и ты в каком-то дивном райском саду. Европейцы, кстати сказать, вы дураки. Ваш райский сад по сравнению с нашим просто ничто. Вы дураки, приехали бы к нам, вот прошлись бы по Тверской улице, прошлись бы по Красной площади, посмотрели бы, что такое настоящие русские цветы. Лен, скажи, русские цветы цветастее всех цветов в мире?
1: Дело в том, что у европейцев таких цветников во дворах нету, какой у меня вот просто в моем дворе дома, который там на метро «Университет», я выхожу, и там каждый раз новая картина. Сейчас там колокольчики, цветики степные, маргаритки и что-то такое типа куриной слепоты. До этого были нарциссы, после этого их сменили тюльпаны. И главное, что эта картина меняется практически ежедневно. Ну, еженедельно точно. Невероятно красиво. Причем все это сделано так, знаешь, вот тут папоротник, потому что тень, а вот здесь маргаритки, потому что солнце утром и так далее. Блестяще. Московское как-то озеленение, вот они просто великие реально люди, потому что они украшают нашу жизнь. Дай Боже, как говорили раньше.
0: Лен, не только они, мы тоже огромное участие в этом во всем принимаем. У нас все соседи практически на первом этаже нашего многоквартирного дома перед своими окнами высаживают красивейшие палисаднички и ухаживают за ними с апреля там по октябрь, по ноябрь, да, вот это вот все. То есть мы этим занимаемся, вот прям обычные москвичи, отъезжая в любой дом, посмотрим многоквартирный на окраине такое впечатление, что дома эти просто соревнуются в качестве вот этих вот палисадничков. Мы все вот москвичи стараемся.
1: Я думаю, что стараются вообще все русские люди, потому что палисад резной – это, в общем, наша, что называется, ну, торговая марка. И вообще, если вы посмотрите на любую картину любого русского художника, вы обязательно там увидите цветочек, пусть маленький, пусть няленький, пусть какой-то там деревенский люпин, но тем не менее. Так о выставке. Почему она потрясающая? Во-первых, потому что кураторы собрали из, соответственно, коллекции и запасников Третьяковки лучшие натюрморты с цветами. И, боже мой, там же есть и Филонов. Там есть не только, вот, например, там всем известная хрестоматийная сирень Кончаловского, да, знаменитейшая, но там есть авангардисты, там есть Врубель, там есть вот Филонов, которого я упомянула, там есть Коровин, там есть... какие-то не очень известные имена. Там есть 150 живописных полотен. И вы идете по этим залам и думаете, кто там писал «Боже, как грустна наша Россия»? Это Гоголь писал, да. А тут думаешь, боже, как прекрасна наша Россия. Ведь они это все писали с натуры. Ну, это понятно, что букеты у них были либо дома, либо вот эти палисадники, либо они, так сказать, ходили там в сады их специально с этюдниками изображать. И я думаю, боже, а почему раньше-то мы этого не видели? Почему раньше мы не знали, что, например, цветок в пейзаже как центр композиции, ну, русские художники придумали сделать?
0: Ну, дорогая, натюрморты в Западной Европе с цветами в том числе, они возникли еще вот во времена Караваджо, да, вот первое, что приходит в голову, это его...
1: Они были бездуховными.
0: Бездуховный. Сидит такой красивый, абсолютно бездуховный полуобнаженный юноша, такой вах на полотне Караваджо. А вокруг него на столе вот эти все дары природы, цветы, фрукты, виноград, и вот это вот все. И отсюда пошло огромное количество этих натюрмортов с цветами. Фландрия, естественно, Голландия, да, ну, это выражение было богатство, на самом деле, потому что в эпоху, когда тюльпан, одна луковица могла стоить целое состояние. То есть это буквально все, что сегодня там пачки 100-долларовых купюр рисовать, да, вот то же самое, это люди рисовали тюльпаны, это было, боже мой. А какая мощная традиция писать цветы на Востоке? Китай, Япония. 2000 лет назад уже в Китае прекраснейшим образом не просто писали цветы, а вот целый жанр отдельный сложился. Вот это вот будут картины с цветами. И там, согласно сезону, да, у них же свое понимание поэтическое очень, разных сезонов, разных времен года, каждому сезону свои цветы, как художник их подает. А еще изображение цветка увенчивается стихотворением, написанным на тему цветка. Это так красиво. Мне кажется, Россия в этом смысле ближе к Дальнему Востоку, хотя он и далек. Но мне кажется, мы в этом смысле к ним ближе. И хорошо, что мы сейчас открываем вот эту вот, ну, забытую какую-то страницу, на которую мы не обращали внимания, да, нашей культуры.
1: А почему, кстати?
0: А это, знаешь, какая-то считалась такая дамская, девочковая тема. Вот мне всегда мужчины говорили, ну, вот они дарят цветы. А потом так, слушай, вот я все-таки не понимаю, почему женщины так любят цветы? И я не знаю, что на это ответить. Они говорят, ну что, ну вот эти вот прям вот сами вот цветы, цветки, или как будто это символ. Я говорю, да нет, не символ. Мне нравится, что хризантемы пахнут горько, а розы пахнут сладко. Что у роз бывают разные оттенки, такие нежные, а хризантемы, наоборот, яркие. У них то белый, отчетливый, то такой золотой, отчетливый цвет. В каждом цветке есть душа. У меня сейчас стоит в вазе композиция из нескольких засушенных кленовых листьев, и я их привезла из императорских садов в Пекине. Я их засушила. Это листья красных кленов. И вместе с ними я сделала композицию, поставила белую хризантему, яркую такую. И вот живая хризантема, и вот эти засушенные темно-красные листья создают очень красивую композицию, и я каждое утро смотрю на нее и едва ли не разговариваю. Мне кажется, это какие-то живые существа. Не такие суетливые, шумные, как там собачки или там кошечки, вот эти вот питомцы, а молчаливые, очень благородные, достойные, но живые при этом существа, которые так тихо присутствуют в моей жизни и как-то ее освещают, осеняют своим присутствием. Ну, ты чувствуешь что-то из-за этого? Или я чушь?
1: Нет, ты абсолютно. Я такая с тобой согласна до полной невозможности. Знаешь, я еще подумала о чем? О том, что, в общем, это очень большая часть культуры, потому что цветы — это часть паркового пространства, часть садового пространства. И в свое время великий Дмитрий Сергеевич Лихачев написал книгу, которая называется «О садах и парках». Она была написана в эпоху абсолютного безвремени, к Лихачеву тогда относились как к некому монументу русистики и, в общем, как к человеку, ну, скажем так, уже отжившему, потому что нас впереди ждали чудовищные потрясения, а он как раз говорил о Великой России, в которой и была сформирована культура садов и культура парков, очень сильно отличающаяся от европейской. Наше отношение к цветам очень сильно отличается от европейского. Я не знаю, близки ли нам китайцы, близки ли нам японцы. Но то, что нам не близки европейцы, это абсолютно точно, потому что там цветок – это признак статуса. А для нас цветок, вот как ты сейчас замечательно сказала, это объект любви.
0: Но вместе с тем, именно из Голландии Петр I привез свою страстную любовь к цветам. Вот что интересно, сейчас это считается каким-то женским увлечением, а Петр I очень сильно любил и цветы, и фруктовые деревья, и вот это вот все садоводчество, огородничество. И когда он разбивал, допустим, летний сад в Петербурге, он требовал, чтобы ему присылали образцы самых лучших там и деревьев, и цветов, луковицы, обязательно клубни вот этих цветов. И сам их высаживал, он все это любил. Вот это удивительно, что человек жестокий, в общем-то, которого многие считали тираном, человек, построивший сотни городов в России, человек, завоевавший для нас гигантские пространства, такой воин мощный, да, великий государь, вот увлекался этими цветочками и сажал их. Для меня это поразительная совершенно деталь его облика. И она напоминает о том, что вот увлечение цветами – это вовсе не какие-то такие дамские прихоти. Вот в той же самой Японии там самураю полагалось уметь составить правильно букет, вот по принципу икебаны, да, полагалось правильно уметь там чай заварить, стихи написать. То есть это все как-то вот вместе очень важно для цельного человеческого образа. Я всегда, когда по летнему саду гуляю, я как-то с каким-то трогательным сентиментом вспоминаю вот Петра Первого. Представляешь, такой здоровенный дылда под 2 метра копается в земле и сажает цветочки. Не странно ли это?
1: Ты знаешь, что это не странно, потому что, например, мы следим за биржевыми котировками на все, да, на commodities, на товары и так далее. Я просто скажу, наверное, то, что многие не знают. Вообще биржа как таковая, как место, где торгуют не товаром, а неким, так сказать, воображаемым товаром, она была придумана для того, чтобы спасти тюльпановодов, потому что никто не знал, какой у них будет урожай. И, собственно, они торговали своими луковицами фьючерсно, вот как сейчас торгуют нефть. И это положило начало, в общем, тому самому капитализму биржевому и котировкам, которые мы видим сейчас. В основе всего лежат хрупкие тюльпаны.
0: Возвращаясь к капитализму, хотелось бы как-то обратиться к нашему бизнесу, вообще людям, которые этим занимаются. Цены на цветы стали абсолютно неподъемные. Граждане, цветы – очень важная часть нашей жизни. Очень жалко, что у нас по-прежнему полная зависимость от импорта в плане цветов, хотя у нас есть, например, такие пространства неосвоенные, как Крым. Крым, он весь покрыт цветами, розами, тюльпанами. Если вот по Симферополю пройтись, в Симферополе очень большие такие просторные подземные переходы. И по весне каждый подземный переход, там просто задыхаешься от аромата цветов, он весь забит розами, тюльпанами, всем, что только расцвело. Все лето у них огромное количество букетов по, ну, очень дешевым ценам. Было бы невероятно здорово, если бы цветы из Крыма шли бы как бы к нам на большую землю и немножко демпинговали бы, немножко снижали бы бешеные цены на этот голландский импорт, потому что, по-моему, мы до сих пор все продолжаем закупать за границей в этом плане, что очень жалко. Было бы здорово как-то у нас все это выращивать, было бы дешевле и веселее жить.
1: Ты знаешь, что я подписана на цветочницу прекрасную, которая продвигает именно отечественные цветы, отечественные дикоросы, ну, в смысле, отечественные вот дикорастущие травы, всякие садовые, так сказать, пестики и тычинки. И она объясняла, как систему ценообразования, она, конечно, чудовищная абсолютно, даже если речь идет об отечественных производителях, потому что очень много посредников, к сожалению, да, вот к вопросу о Крыме, а закупайте напрямую.
0: Ты помнишь, в советское еще время можно было в Крыму купить, там охапками розы покупали и везли в Москву на самолете. Ты помнишь,
1: да,
0: вот,
1: конечно, и гвоздики, кстати,
0: и тюльпаны,
1: и тюльпаны, да, все это было. Большой бизнес, я не думаю, что он сейчас будет интересоваться цветами, у него, наверное, есть какие-то другие задачи. Но я хочу сказать, что и в Подмосковье можно выращивать прекрасные цветы. Например, хочется купить букет флоксов или букет астр. И это не самое дорогое, это одни из самых неприхотливых созданий цветочного мира. И еще это пахнет. Флоксы же потрясающе пахнут. Необыкновенно просто.
0: И столько радости от них. Друзья, вот по этой позиции мы отстаем от Европы. У нас сейчас цветы дороже, чем в Европе. Это надо как-то исправлять. И будем друг другу дарить цветы, будем ходить на выставки в Третьяковскую галерею, которую Лена нам рекламирует, будем больше предаваться цифровому детоксу, которым я всегда призываю, и обязательно будем слушать «Секс, культ, просвет». Не успели послушать нас сегодня? Пожалуйста, найдите нас на сайте «Радио Спутник» и слушайте все наши выпуски. А мы вас обнимаем и обстаемся с вами. Лена Караева и я, Вика Никифорова.
2: Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Якутске 3 часа ночи, в Бишкеке полночь. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. 2 мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона в Горловке. Штаты заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится. Кир Стармер обсудил с президентом США урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Подробности далее. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее ВСУ нанесли удар по рынку в Сватово, ЛНР. Ранения получили 7 человек, все они госпитализированы. Здание администрации Энергодара было атаковано дронами ВСУ 12 июня в День России и в День города 26 раз. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он добавил, что и в субботу боевики продолжают атаковать городскую инфраструктуру. Ранее в субботу Пухов сообщил о том, что житель Энергодара получил ранение от удара дрона по дороге в город. Сохраняется высокая угроза атак беспилотников. Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что боевики ВСУ ударили по Старобельску во время его визита. По словам Риттера, во время поездки в городе сработала система ПВО. Раздались взрывы украинских беспилотников. Бывшего разведчика быстро эвакуировали. 12 июня Риттер посетил мемориал возле разрушенного колледжа и общежития в Старобельске. Он возложил цветы в память о погибших юношах и девушках. Также бывший разведчик пообещал обнародовать в США информацию об этой атаке украинских боевиков. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Ранее он объяснял, что под ядерной пылью подразумевает обогащенный уран. Как пояснил американский лидер, план состоит в том, чтобы переработать, снизив степень обогащения, а затем уничтожить обогащенный уран в Иране или в США. Трамп также выразил надежду на быстрый и легкий процесс достижения договоренности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила канцелярия премьера. Стармер также отметил, что Великобритания готова поддержать реализацию любого мирного соглашения и сотрудничать с международными партнерами для обеспечения его успеха. Лидеры также заявили о важности восстановления свободы судоходства. Российские дипломаты представили шедевры национальной кухни на втором гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» в Минске. На российском стенде можно было отведать фаршированного осетра, блины с икрой и красной рыбой, пирожки с лососем, другие деликатесы и разносолы. Об этом сообщила дипмиссия России в Белоруссии. Кроме того, свои лучшие традиционные блюда презентовали дипломаты еще 16 стран. Среди них Индия, Иран, Казахстан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Турция, Таджикистан и многие другие. Концепция российского стола в этом году – рыбные блюда, которые отражают связь народов России с водными источниками и изобилием, которое дарят реки, озера и моря. Необъятные водные просторы нашей страны отметили в посольстве. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Я поздравляю всех вас с 12 июня, с Днем России, день, когда мы все вместе собираемся и празднуем. Празднуем то, что мы русские, то, что мы любим свою родину, то, что мы знаем свой гимн, то, что у нас есть большие цели и образ будущего, который, наверное, у каждой семьи свой. И так как Россия — это семья семей, сегодня у нас будет семейный разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Юлия, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли.
3: Ну, как можно было не прийти, тем более к такому дню?
2: Это такое важное, мне кажется, семейное. У вас есть какие-то традиции вообще на такие вот государственные праздники? 12 июня, 4 ноября, вот какие-то, может быть, семейные? Может, за столом собираетесь пироги печете?
3: Ну, сегодня, когда идет специальная военная операция, наверное, сложно собираться всем за семейным столом. Но, конечно, есть наша семья традиции. Прежде всего, это родину любить.
2: Великий исторический фильм «Офицеры». Есть такая профессия, есть такая традиция. Родину любить и родину защищать. Я с вами очень согласна. Вы руководите комитетом уже больше 4 лет.
3: С конца 2022 года, да, как мы организовались, вот сейчас 26-й год.
2: С чем люди приходят? С какой болью вот в основном? Какой запрос?
3: Вы знаете, запрос меняется, потому что запрос 22-го года, да, конечно, там это гуманитарная миссия, это помощь в понимании ситуации, это были мобилизованные, там, да, когда была мобилизация, нельзя было понять, что, как, обучено, не обучено. Дальше запрос менялся, когда появлялись меры поддержки, как ими воспользоваться, многое другое. На сегодняшний момент запросы очень серьезного характера. Но у нас есть сильные штабы Комитета семей воинов Отечества, юридическая служба комитета. Сегодня много вопросов по поиску пропавших без вести. Достаточно много. Сегодня вопросы лечения. Причем лечение ребят, которые уволились уже с воинской службы. Есть такие, знаете, часто повторяющиеся, есть, нет. Например, осколки. До сих пор там не могут понять, какие из них нужно доставать, какие нет.
2: Но сегодня это же специфика минно-взрывной войны, да?
3: Да. Сегодня уже огнестрела практически нет. Сегодня минно-взрывные травмы. И, конечно, это осколки. И вот здесь вопрос военного, гражданского, здрава. Когда ребята приходят в отпуска, как сегодня быстро, экспресс пройти там, да, какое-то там медицинское определенное обслуживание, да, чтобы можно было помочь. И многое другое, конечно, это вопросы мер поддержки. Мер поддержки региональных, федеральных, где-то путаница есть, там неправильную цифру поставили, буквы документы из войсковой части не ушли или что-то еще. Вопросы по ребятам, которые в статусе СОЧ от родственников. Причем мы сегодня стараемся связываться с войсковыми частями, чтобы выяснять, там, да, помочь семье. Потому что если это город-миллионник, это одна история. Если это маленький поселок, и там живет мама с папой, и приходит статус родного человека, сына, о том, что он СОЧ, то, конечно, здесь в деревне, ну, это дезертир фактически, да, и начинается, была у нас история с травлей, но там все выяснили, войсковая часть разобралась, он был не СОЧ, он был пропавший без вести, потом его признали погибшим. Но очень важно в этот момент сопровождать семью. Вопросов много, их масса, различных абсолютно, да, и наши девчонки ездят постоянно и в приграничье, и в зону специальной военной операции с помощью, конечно, это прежде всего гуманитарные миссии. И здесь тоже просьбы видеть, что приехали, помогли, но мы четко понимаем, что объем помощи вот такой, и всем во всем мы помочь не можем. Но то, что касается правовой службы, ну, здесь мы лучшие в стране абсолютно, как общественная организация.
2: Всем во всем помочь не можем. Вообще, я представляю, насколько это непросто каких-то людей, ну, говорить, что здесь, к сожалению, мы бессильны, но и сколько раз говоришь «да». Это вот такая сложный внутренний момент.
3: Мы же за честность, да? Всегда. И я всегда говорю, вы готовы, как бы, так, да, правде. Но, вы знаете, бывают другие случаи, когда мы понимаем, что закон стоит не на стороне человека, но понимаем, что он несправедлив. И порой закон нужно поправить.
2: Дюралекс.
3: Да, потому что, вы знаете, несовершенные люди пишут несовершенные законы. Это первое. Второе, законы должны меняться под ту ситуацию, которая у нас на сегодняшний момент. Несколько примеров, то, что нам удалось изменить, именно Комитету семей воинов Отечества, это дети, зачатые до, рожденные после гибели военнослужащего, не входили в состав семьи. И не имели права на выплату согласия 90-го. Потому что на момент гибели ребенка юридически еще не существовало.
2: И он не записан, и отец не вписан.
3: Нет, отец потом вписан. Но в тот момент, когда военнослужащий погиб, ребенка юридически, хотя он уже был, да, и мы люди православные, все прекрасно понимаем, что ребенок уже есть, просто еще нет свидетельства о рождении, юридически не входил в состав семьи. Правильно ли это? Нет. обратились к президенту, президент услышал, сейчас вышел указ, сейчас мы смотрим практику. А до этого мы начинали судиться. Начинали судиться, и первое дело — это Анна Лукиных из Кургана. Мы выиграли суд, и к нам потянулись другие. Также выигрышные дела. Сегодня в производстве есть дела. Мы абсолютно все выигрываем по данному вопросу из тех, кто к нам приходит. Но есть другие случаи, когда мы понимаем, что закон сегодня... Вот именно так трактует, и очень сложно понять, справедливо это или нет, но на сегодняшний момент именно так. И здесь мы людям честно говорим: вы знаете, вот это вам положено, а вот это нет. Ну, например, везде было объявлено о том, что земельные участки положены участникам специальной военной операции. Но в части субъектов, это же субъектовые дальше законы, в части субъектов было расписано о том, что только уволенные с воинской службы, имеющие госнаграды. И вот приходит участник специальной военной операции, уволенный с воинской службы, нет госнаград, и говорит: я слышал, что мне положен. И ему приходится действительно объяснять, говорить, почему нет.
2: Почему не положено?
3: Да, такое тоже есть. Поэтому разъяснением мы тоже занимаемся.
2: Когда мы говорим про комитет, я могу представить только, что за эти годы он очень сильно трансформировался. Примерно какие-то параметры,
3: масштабы?
2: Характеристики, масштабы, да.
3: Ну, что это русскую сейчас, душу, да? Это можно измерить, понимаете?
2: Я понимаю, что в целом каждый человек, который соучастник и сопричастник специальной военной операции, немножко тоже, наверное, может считать себя членом комитета, просто потому что он помогает.
3: Зайду издалека. Вы знаете, мы каждый год пытаемся посчитать, сколько мы гуманитарной помощи в Кубах отправили на фронт. И так, знаете, я как руководитель ТЗ такое скидываю, да, штабам, нашим мамам, женам, участников специальной военной операции. Говорит: Юлия, а вы-то вот сколько отвезли? Я говорю: много, практически каждый месяц грузы. А посчитать? Я вот такая представляю себе, что я сижу там, да, и в кубах считаю, сколько у меня там в газелях, фурах и так далее груза идет. Ну, с горем пополам как-то посчитали, сколько мы отправили. Потом, сколько обращений мы за это время отработали. Цифра на начало 2026 года — 700 тысяч.
2: Ого.
3: Но при этом мы не можем соединить все. Телефонные звонки, смс,
2: да,
3: телефон
2: понятно.
3: Находит. Да, но вот что можем посчитать, это 700 тысяч. Теперь сколько нас?
2: Вот это мне главное интересно, сколько вас?
3: Могу сказать точно, что во всех субъектах Российской Федерации. Могу сказать точно, что больше 10 тысяч. Но сколько? Очень много.
2: Ох.
3: И на самом деле это актив, который помогает, который решает вопросы людей, который берет за руку, даже когда ты помочь уже ничем не можешь. Не можешь, он погиб. Но есть время, которое ты можешь прожить вместе с человеком, чтобы он не упал. И это тоже делают.
2: Мне в этом смысле очень всегда близко был слоган фонда «Вера». Помните, если человека нельзя спасти, это не значит, что ему нельзя помочь.
3: Да.
2: Вот это очень, конечно, русскую душу описывает, вот эту характеристику. А кто она? Вот портрет сейчас жены участника специальной военной операции, которая поддерживает комитет, которая участвует в проектах, которая сама занимается добровольческой деятельностью. Потому что я представляю, просто со всей страны к нам обращаются, присылают письма, музыкальные приветы. Мы сегодня обязательно послушаем от тех, кто руками помогает, шьет носочки, вяжет сети и так далее. Вот это ваши люди?
3: Конечно, наши люди — это мамы, это жены, это сестры, это дети. К нам, кстати, присоединяются, начинают отцы и братья, поэтому мужчины тоже появляются в Комитете семьи воинов Отечества. Ребята, которые вернулись, уже закончили воинскую службу, тоже присоединяются. Кто они? Я просто не могу только акцент сделать на жену, да,
2: конечно,
3: кто она, жена.
2: Да, конечно.
3: Это российские люди, которые умеют любить и защищать как страну, так и того, кто с ним рядом, кто нуждается в помощи. Те, кто не подведет, те, кто не бросит, те, кто не оставит, те, кто не предаст. Война — штука такая непростая.
2: Лакмусовая бумажка всех человеческих пороков и,
3: да,
2: и сильных сторон, давайте так.
3: Ну, конечно, поэтому, вы знаете, есть, когда и семьи распадаются, есть, когда предательство есть и от родных, от близких, от друзей. Все по-разному бывает. И вот здесь очень важно остаться человеком, что бы ни происходило, быть действительно поддержкой, понимая, что ребятам там очень непросто.
2: Когда мы говорим про... Ну, вот там, опять же, семьи распадаются, вопрос реабилитации, не только медицинской, вот к ней чуть позже, я тоже очень хочу про это поговорить, но давайте сначала вот контрпсихологической реабилитации затронем. Понятно, что термин посттравматическое стрессовое расстройство так или иначе входит в обиход. Во-первых, я не верю, что оно есть у всех.
3: Вот. Нет, не у всех, конечно.
2: Не массовое явление. Но все-таки вот насколько практика оказания психологической помощи, запроса на психологическую помощь есть у ребят и у семей, что самое важное. Вот насколько у нас это в культуру заходит? Потому что у нас же раньше было... Ну, зачем мне психолог? Ну, ты что, псих, что ли? Вот это.
3: Ну, во-первых, заходить начало лет 10 назад, да, потому что до этого все было чуждо. Ну и давайте честно, в нашем детстве психологов не было.
2: Было.
3: Абсолютно. И как-то же выжили и справлялись, да? И вроде бы неплохо. Но тогда были крепкие достаточно семьи, и была крепкая дружба междусемейная, соседи и так далее. То есть социум сам по себе был до такой степени стянут, что он поддерживал. Посмотрите, мы провожали в последний путь вместе, да, там все соседи там в доме там собирались и так далее. Была определенная традиция и так далее. Сегодня этого ничего нет практически. Ну, в маленьких там уголках, да, где-то всем селом там провожают. Но сегодня разорваны связи, поэтому человек остается один. То, что касается психологии, вы знаете, не всем нужен психолог, это точно. Потому что, когда говорят, вот они оттуда возвращаются, да, возвращаются. И тут немножко другой вопрос. Можно объявить его человеком, который психически неустойчив, а можно попытаться его понять, принять и начать ему помогать. Потому что, когда все от него отталкиваются и думают, что он какой-то не такой, то, ну, представляете, он там воевал, отдавал свою жизнь, здоровье ради нас здесь, а мы тут его боимся. Ну, как бы так себе. Да, действительно, есть у кого есть ПТСР, там, да, есть кому нужна помощь психологов. И это там порядка там, 20%, мне кажется, не больше абсолютно, потому что то, что я вижу, ребята стабильные. Да, они немножко рисковаты. Да, они хотят справедливости, правды, те гарантии, которые им положены. Может быть, чуть резче их требуют. Но, мне кажется, имеют право. И вот здесь тоже такой, знаете, акцент все-таки на это должен быть, что если сказали положено, значит, нужно, чтобы это было. Но психологи сегодня есть. К большому сожалению, не в достаточном количестве, потому что тот, кто работает с военной травмой, это немножко другое образование.
2: Это специфическое.
3: Да, это специфическое образование. То есть, чем мы столкнулись, что психологов нет в достаточном количестве профессиональных. Ну, представляете, там, да, особенно если это там 25 лет, девушка после университета, перед ней штурмовик после боя, получила инвалидность, и она вот его спрашивает, начинает с ним работать. Ну, как бы я в это не верю. Но потому что боец нормальный, сам не захочет ее разрушить, да, потому что видишь, что как бы такая история, и получает, что наедине с собой. Я вообще считаю, что мы должны из ребят, участников специальной военной операции, на сегодняшний момент обучать и делать психологов, которые могли бы, имели моральное право работать друг с другом.
2: Это они равны равному. Да. Это очень-очень важно.
3: Равны равному, это первое. И второе, я считаю, что психологи должны работать уже в госпиталях. Первая точка, чтобы не потом не где-то его искать, где он уже там, да, дома, а там понимать, насколько ему нужна помощь. То есть, чтобы это был не заявительный характер, или прям когда явно видно что-то, потому что, как правило, не видно, да, там, а у него там спать не может. У него более непонятные воспоминания там, да, и вообще. Поэтому здесь, мне кажется, что в госпитале нужно подключаться с первой точки, где он попадает. Но здесь тоже вопрос закрытости системы, да, которую нужно открывать, потому что только военных психологов не хватит на все госпиталя. Поэтому сложный вопрос. Нам с вами, женщинам, проще. Мы не ходили воевать, мы сидели дома. Ну, не сидели дома, да, но мы оставались на мирной земле. И мы пошли к подруге, к маме, там, да, с детьми, мы поговорили, выплакались, выговорились. И у нас такая история. Но мы, кстати, чаще ходим к психологам.
2: Ну, вот несколько раз. Хотела спросить, а вот как раз женам, мамам, сестрам, детям, им психологическая помощь нужна? По-другому спрошу, нужно ли какое-то системное решение, которое интегрирует их тоже в поле людей, которые так или иначе находятся в постоянном информационном поле войны, которые все равно находятся в стрессовом состоянии ожидания. Женщины, которые ждут, это русские женщины, они умеют ждать. Но все-таки вот этот уровень информационного шума, который постоянно сейчас преследует, и вообще информационную профилактику, возможно, не только психологическую. Но вот работать с семьями нужно ли?
3: Нет, ну, конечно, у нас есть отдельные проекты. Это разговор с психологом, причем все приватно абсолютно, никуда
2: вот
3: ничего не уходит. Это 70 медицинских психологов, это специальный чат, где есть запрос индивидуальный, пожалуйста, созваниваются. Мы понимаем, что столько психологов по всей стране, в каждом муниципалитете мы не можем себе позволить. Но это люди, которые работают сегодня, помогают, медицинские психологи. Это сегодня КСВО рядом, где, когда совсем тяжело, мы субъектов увозим на 21 день, семью плюс ребенок, да, для того, чтобы, как правило, это попавшие без вести семьи или погибших, где после года организм все равно не восстанавливается, не справляется, и душа болит еще больше. Потому что в горе тоже можно утонуть, и здесь нужно помочь вытащить. Тогда это Николу в Грешском монастыре, 21 день, но не только там, работа с психологами и так далее, да, когда пытаются научить жить.
2: Вернуть к жизни, да.
3: Да.
2: На новых
3: и такие проекты есть, есть отдельные небольшие, паломнические, различные, да, у нас сейчас, например, Курск едет и будет буквально на днях в Москве, там, да, такая экскурсия, причем обязательно в храм вооруженных сил заедут и так далее. То есть, ну, там, пускай это 1, 2, 3 дня, но это тоже возможность. Пропавшие без вести. Это когда ты не понимаешь вообще, он жив или не жив. И здесь объединяя, понимая, вовлекая, тоже помогая. Много разных проектов.
2: Здорово. Прям для меня это такая не личная боль, но мне очень хочется, чтобы, с одной стороны, у нас появилась и профессиональная, больше профессиональной психологической помощи, и мы научились учить тех, кто находится в непосредственной среде. Это и сами бойцы, это, возможно, члены семей бойцов. Да, вот может быть, может ли жена стать хорошим психологом для своего мужа, если она прошла определенную подготовку?
3: Ну, вообще психологию нельзя практиковать на своих.
2: Да, я понимаю. Вот я как раз про это...
3: Научиться понимать своего мужа.
2: Понимать, да.
3: Да.
2: Те проблемы, которые могут быть, когда он вернется, вот, да, вот эту психологическую преподготовку проводить с девчонками, потому что, ну, и в сфере и окружения, я просто вижу, когда муж возвращается, идет с двух сторон адаптация. Из
3: двух знаете, почему?
2: Сторон.
3: Потому что когда он ушел, 2-3 он воюет, замещение ролей происходит дома.
2: Угу. Она
3: и жена муж... порой не всегда осознает, потому что она просто не хочет теперь свою главенствующую роль, потому что она уже привыкла, да, уже порядку к этому она привыкла отдавать обратно. И здесь нужно,
2: интересно,
3: чтобы они научились понимать друг друга. Ну вот смотрите, раньше воспитывали ребенка двое,
2: угу.
3: А супруг воюет, 2-3 возвращается и говорит: так, это не так, это не то, это не все. Угу. Что делает мама, супруга?
2: Она говорит: а где ты был?
3: Ну, где он был,
2: в смысле, понятно,
3: да, где он был, понятно, но дело не в этом. Получается, что она привыкла одна нести ответственность за ребенка, его воспитывать и думать, что как бы в этот момент это угроза ее компетенциям и тому размывание того, что она сделала. Но это же не так.
2: Это попытка вернуть все на круги своя. Вот эти вот, конечно, процедуры и социальные ритуалы очень, очень важны.
3: Нужно объяснять,
2: да.
3: Потому что людям порой они говорят на разных языках. И психолог, там, да, медиатор, не суть. Человек, который рядом, который в этом понимает, он должен сделать так, чтобы они не на одном языке начали говорить. Или они не слышат.
2: Вот очень, очень я вам благодарна, что вы этим всем занимаетесь, потому что, конечно, очень-очень важная штука. Давайте сейчас музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
4: Всем привет, меня зовут Иван. Я являюсь волонтером, помогаем СВО, родом из Челябинской области. Поставьте, пожалуйста, песню «За глубинку».

0: Вот как раз музыкальный привет от волонтера. Песня Вячеслава Антонова «За глубинку» для Ивана. Иван, спасибо вам большое, что вы нам прислали этот привет, потому что от волонтеров мы тоже их очень рады слышать. Это важно и нужно, и очень здорово, что вы тоже с нами общаетесь. Про волонтеров. Вы же наверняка довольно в плотной, постоянной связке с этими ребятами находитесь. Вот насколько им нужна какая-то... Вообще волонтер — это сейчас рискованный вид деятельности?
1: Ну, конечно. Вообще волонтерство всегда было рискованным видом деятельности. Мы помним сами ковид.
0: Да.
1: Да? Когда какие-то ЧС-ситуации наступают, там то же самое, наш Краснодарский край, да, волонтеры, которые рисковали, ну, фактически тоже своей жизнью, потому что разброс был очень большой, все это вдыхали, и не было респираторов, много другое, но приходили и помогали, и собирали различные нефтепродукты. А и то же самое и сегодня волонтерство на приграничье, в зоне специальной военной операции, они тоже погибают. Но они искренне, абсолютно от души хотят помочь, довести. И здесь, конечно, очень важно сегодня, говоря о волонтерах, когда их встречаешь, надо, чтобы они жили, поэтому риск должен быть обоснован всегда, и, конечно, всегда слушать военных. Но волонтеров очень много, они есть. Я вижу ребят, которые с 22-го года не сдались. Вижу новых, что тоже очень приятно, да, которые присоединяются. Но волонтеры — это великолепно, понимаете? Мне кажется, на этом и держится, что никогда должны, обязаны, там, что у нас там в трудовом договоре, а здесь вот так.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и у нас в гостях Юлия Белихова, руководитель комитета семей воинов Отечества. Говорим о том, как важна для ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, поддержка их семей и близких. Прервемся на новости.

0: Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
3: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах. 6 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее стало известно, что в Одинцовском районе произошла авария. Столкнулись грузовик и маршрутка. Погибли 2 человека. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения. Сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также отметил, что подписание сделки запланировано на воскресенье. Ранее в субботу официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил о том, что вероятность завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни весьма высокая. Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется с Ближнего Востока во Францию, где ему предстоит пройти ремонт. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Подчеркивается, что работы были запланированы еще до отправки корабля на Ближний Восток. Авианосец направился в Аравийское море в рамках усилий Парижа и Лондона для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Астраханская область направила в подшефный Кременской район ЛНР уже более 720 тонн гуманитарной помощи. Специалисты на месте помогают в восстановлении поврежденных объектов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Игорь Бабушкин. Регион оказывает шефскую помощь Кременскому району с августа 2022 года. В частности, организованы сборы и гуманитарные конвои. Астраханские врачи продолжают проведение медобследований взрослых и детей с помощью мобильных медицинских бригад. Международный фестиваль «Евразия Кинофест», который объединил более 700 кинематографистов из 53 стран мира и свыше 100 премьерных показов, открылся в Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации «Евразия». Торжественная церемония открытия прошла в Летнем театре парка имени Фрунзе. По красной дорожке фестиваля прошли известные режиссеры, актеры, продюсеры и сценаристы из стран Евразии, Африки, Латинской Америки. Среди участников представители России, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Аргентины, Сербии, Киргизии и Узбекистана. Московский «Спартак» может в летнее трансферное окно арендовать у саудовского «Аль-Хиляля» полузащитника из Бразилии Малкома, который выступал за петербургский «Зенит». Об этом сообщил журналист Салег Омар. По информации источника, руководство «Красно-белых» обсуждает выдвижение арендного предложения продолжительностью 1 год с возможностью добавления опции выкупа за фиксированную сумму. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник». Мы продолжаем разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Говорим о героях нашего времени, о героинях, о мамах, о поддержке тыла, которую обязательно чувствует наш фронт. Вы когда с ребятами общаетесь там за ленточкой, они чувствуют поддержку? Они чувствуют, что есть тыл?
5: Ну, конечно.
3: Что да. Есть вот эта вот большая сила большой всей страны, которая за них, за наших, которая постоянно все равно... Ну,
5: а за кого тогда они воюют? Вот вы представляете, если бы они не чувствовали тыл, зачем тогда воевать, за кого?
3: Очень сложный вопрос. В этом смысле тут и не только за семью. Мы много говорим про год единства народов России, 2026-й, мы много говорим про то, что является ярким примером такого единства, и, конечно, специальная военная операция – это яркий пример такого единства, когда люди находят для себя ответ на вопрос «за кого и зачем?», очень оказывается за разное количество людей, как выясняется, потом он воюет. И мы, когда с ребятами про это говорим, которые приезжают в отпуск к нам, приходят в эфир, они говорят: «Я даже не предполагал, я стал настолько богаче», в плане друзей, в плане понимания страны, в плане того, что вот сколько, какой огромный тыл есть, и насколько у меня много с ними на самом деле связей. Вы-то тоже наверняка у себя видите.
5: Ну вот смотрите, во-первых, кто такой волонтер? Это же от мала до велика.
3: Да.
5: Ребенок, который в детском саду еще не может писать, в краску ладошку опускает и ставит на рисунок, что это он, потому что писать не может. Мне кажется, он тоже уже волонтер, знаете, такой.
3: Тоже волонтер, личинка волонтера.
5: Да, и мы сегодня с вами до эфира обсуждали наших серебряных, золотых волонтеров, да, которые не останавливаются. Это и спецназ, спицами потому что вяжут, да. Это и швейные войска, понимаете, я не знаю. И вот получаешь, да, есть специальная помощь, которая постоянно нужна, там, которая помогает, но когда получать письмо от ребенка, когда он получает носочки от бабушки, когда получают гуманитарную помощь, где там записочка еще, да, там все необходимое. Когда сухие души, где обязательно конфетка и ватные палочки, потому что чтобы ушки... Это как из серии «Шапку надел».
3: Да, «Шапку надел», да? Это вот прекрасное совершенно. Такое
5: да, у него задача не подвести всех тех, кто так в него верит. Когда детские письма, вы знаете, как-то привозил груз, хороший очень достаточно груз, и думал, сейчас там ребята там скажут. Вал, он говорит: «Письма есть?» Я говорю: «Ребята, вообще серьезно?» Он говорит: «Да, письма есть». Я говорю: «Есть».
3: Ну, у них же это сначала... целая история. Это всегда приезжаешь в часть, там все наклеено, они там соревнуются, у кого больше, там конвертики.
5: Давай сначала вы разгрузите, а потом письма. Так подходит от них старший, говорит: «А можно я выберу сначала?» Я говорю: «Это как-то интересно». Понимаете, для них это очень важно, это поддержка. Потому что за кого они воюют? Конечно, за наше будущее, конечно, за свои семьи, за нашу молодежь. Поддержка, которая сегодня есть от мала до велика, и за нее они воюют тоже, чтобы оправдать.
3: Вообще, сейчас вернули меня в такое воспоминание. Мы как-то приходили к бойцам в госпиталь, к тяжелым. Это всегда, всегда непросто. Ну, что-то же хочешь принести, а что ты можешь принести? Ну, ты здоровье им новое не принесешь, ноги, руки новые тоже, но вот, ну и что-то там пытаешься, там какие-то конфеты, какие-то там шоколадки, ну, разумеется, детские письма. И вот он говорит: «Вот это мне все, вот это вот конфеты, шоколадки, вот это все, давайте детям, а вот письма давай». И я выхожу, понимаешь, просто, ну, все, в общем... После этого как-то поменялось внутреннее отношение к письмам, когда ездили тоже пацанам, обязательно письма с собой возим. Когда говорим про реабилитацию, конечно, прежде всего, ну, хочется понять, что сейчас с медицинской реабилитацией, какие программы, какие...
5: Конечно, есть, да.
3: ...боли, как мы справляемся вообще, потому что я понимаю, что, ну, любая медицина любой страны готовится к предыдущей войне. И вызовы...
5: В 22-м году было сложно.
3: Да, вызовы нового времени, мы с 22-го года вот по 26-й, мы к ним как будто бы адаптировались, ну, по крайней мере, то, что там видно нам, гражданским, не сильно вовлеченным в медицину. Какие у вас... В основном обращения, связанные с медициной, есть и...
5: Вы знаете, практически нет обращений, то, что касается протезирования, потому что сегодня этим прекрасно занимается Фонд защитники Отечества. Есть электронные сертификаты, да, там Анна Евгеньевна лично защищала эту историю, чтобы они были, и можно было выбрать. А поэтому то, что касается протезирования, вопросов на самом деле практически нет. Там есть индивидуальные, где спортивные протезы и так далее. Но это дополнительная история. А достаточно многое делается. Мне кажется, реабилитация – это, конечно, про физику, да, про физическое здоровье. Потому что когда заболевание дает о себе знать через год, через два, такое тоже бывает, да, когда какие-то травмы, наоборот, там, дают только время, здесь, конечно, нужно включаться для того, чтобы помогать и доказывать, что травмы, там, да, например,

0: Поэтому реабилитация, да, сначала нужно поправить полностью здоровье. Сегодня есть диспансеризация. Кстати, если не ошибаюсь, туда включены психологи теперь для того, чтобы проверять. Но не все, кстати, проходят диспансеризацию. Надо, чтобы все дошли, потому что врачи должны посмотреть, с чем дальше работать. Есть сегодня узкие места, нюансы определенные, касающиеся там стоматологии, потому что вода плохая, качество воды, все понятно. Там, да, нет возможности постоянно питаться. Плюс стресс, сбой организма. Другие тоже есть нюансы. Но я думаю, что все это будет докручено абсолютно. Гражданский здрав справится, тем более, что он региональный, на региональном уровне. А вот трудоустройство и сделать так, чтобы у каждого семья была, ну, или почти у каждого. Потому что, вы знаете, мне так нравятся слова монаха Киприана, что только при хорошей женщине мужчина может стать человеком. Вот, понимаете, мы женщины
1: мужу
0: такие...
1: Мужу скажу.
0: Да. Ну, куда они без нас? Да и мы без них тоже никуда.
1: Мы друг за друга...
0: И вот как вот, понимаете, я вижу, что происходит с ребятами, там, да, если они остались одни. Бывает, что разводы. Причем, вы знаете, я не могу себя обвинять только одну или вторую сторону. Все хороши. И там, и там. Но вот он один. И вот он мне говорит, а куда мне возвращаться? Мне возвращаться некому, если уже нет родителей, там, да, и так далее. Угу. Поэтому здесь тоже нужно очень хорошо подумать, чтобы как-то правильно их подхватывать, направлять. Да, есть социальные координаторы у Фонда защитники Отечества, они работают. Но мне кажется, мы здесь всем обществом, как говорится, всей страной должны подумать, как их подхватить, не только на службы, там, да, там, а вот эти вот должны этим заниматься. Поэтому тоже стараемся делать так, чтобы они не потерялись, где-то переобучение, где-то помощь в трудоустройстве на работу и многое другое.
1: А есть какие-нибудь истории? Недавно просто ходила на постановку «Позывная тишина» в театре Олега Табакова, и там как раз вот такую историю рассказывают, основанную на реальных событиях, что вот волонтер поддержки, по-моему, даже ваш волонтер поддержки, созванивалась сначала бойцом, потом встретилась, и вот...
0: Да есть, конечно, такие истории.
1: Вас они греют. Где вы находите в себе мотивацию?
0: Я нахожу в семье свою мотивацию, потому что я безмерно... Вы знаете, вообще считаю, что мне сделали мои дети. Нет, конечно, спасибо родителям, прежде всего. Но когда у вас их 6, и когда это, знаете, как каждая индивидуальность, ты вообще через призму семьи понимаешь, что такое жизнь. Ну, абсолютно. Поэтому я, конечно, радуюсь всегда историям, которые связаны с любовью, искренней любовью, честной любовью, да, когда это вот изначально, знаете, как много случаев было, на самом деле даже эфира не хватит абсолютно, но у меня была тоже история, парень, который прям потерялся, все, прям молодой достаточно, двух ног нет, а лишился госпиталь, протезирование и так далее, и волонтер, который за ним ухаживала, и они поженились. Вот понимаете, вот это вот счастье, они обрели счастье.
1: Вы в этот момент чувствуете, что хорошо?
0: Я понимаю, что, наверное... А девушка такая, знаете, закрытая была очень. Угу. Закрытая. Я понимаю, что, наверное, это вот единственное... Знаете, война, она же медаль с двумя сторонами, да? Где-то, понятно, это боль, а где-то, если бы не она, то они бы не встретились. Ну, поэтому все по-разному бывает. Конечно, всегда радуюсь за то, когда у людей все хорошо.
1: И все же про внутренний ресурс. Я все-таки поспрашиваю скорее, ну, если у вас есть такая огромная опора и поддержка в виде детей, это классно, здорово, но к вам ваши ребята приходят и говорят, что нам все, устали, не можем.
0: Не, ну погодите, тут же у меня включается мать.
1: Да.
0: Причем такая, знаете, есть отцы командира, есть матери командира, да?
1: Родина сказала, надо?
0: Я говорю, ребят, что война закончилась? Устали? Ну, давайте вместо вас, бабы, мы пойдем встанем. Готово. Поэтому вы знаете, как вы с ними будете разговаривать?
1: Да?
0: Абсолютно. У меня была история, когда ко мне подошел командир и говорит, Юлия Александровна, я не знаю, что делать, поговорите, пожалуйста, с бойцами, им идти в бой, штурмовики, я за лентой. Предыдущие не вернулись. Я говорю, ну, слушайте, ну, вы как-то так тот самый. Говорит, ну, вот у меня больше нет слов, и я его понимаю.
1: Я уже все сказал, да, у меня больше буквы, слова не ложатся, мне тоже.
0: Да, и пришлось
1: говорили.
0: С ними поговорить. Пришлось поговорить по-нормальному. Не справитесь вы, придется встать нам. Сегодня вот так. Гарантий никаких нет. Но нужно сегодня брать эту позицию, или дроны так и будут вот сюда лететь. Других нет, есть вы. Вы знаете, разговор, конечно, он был не такой разговор, он был как пружина, да, такой определенный, причем очень натянутый. Но ребята что сказали? Они сказали, спасибо, мы все пойдем, мы все понимаем. Вы нас, говорит, так по-командирски, говорит, и обняли как мать. Сказали, что ну, там было много достаточно таких разговоров. Ребята все пошли, но вопрос в другом. Понимаете, в чем дело? Вопрос не сколько, вопрос как жить.
1: Угу.
0: Ну, мы все умрем, это понятно.
1: Да.
0: мы всегда как бы в этой жизни гарантия о том, что мы там все доживем до 80, там, да, и так далее. Ну, их вообще никаких нет абсолютно.
1: Ни у кого. Поэтому здесь... не в мирном...
0: Здесь вопрос, как жить?
1: Быть воином, жить вечно. Помните, это у барсов

0: такая есть.
1: Да, ну, мне нравятся разные там, да, вот эти вот какие-то вещи, но мне всем говорят, ну, как вот вы не переживаете за сына? Переживаю, но он мужчина. Он мужчина. Сегодня идет война. Как он может по-другому?
0: Это самое важное, что, кажется, мама сегодня может сказать своему мальчику, который находится в зоне специальной военной операции, самые поддерживающие слова. Просто потому, что она в него верит. В этом смысле это, конечно, такая связка еще с времен Великой Отечественной войны. Мне кажется, вот тогда тоже так говорили. Это какая-то такая большая, глубокая, историческая связь поколений. Того, какие слова в какие моменты жизни.
1: Давайте я так скажу. Сдаться внутри себя, проиграть бой, да проще всего. Проще всего
0: это
1: уйти в уныние.
0: Это и для тех, кто реабилитацию...
1: Конечно, проще всего уйти в уныние, проще всего искать причины, почему у меня не получится, почему у меня не это, не то. Когда я увидела на двух протезах тракториста...
0: Вопросов нет.
1: Я говорю, можно я вас сфоткаю, буду всем показывать.
0: Это как маленьким детям говоришь, быть хорошим вообще сложно, плохим быть легко, но зачем?
1: Да, поэтому никогда не сдаваться, и главная победа – победа над собой. Идем и побеждаем.
0: Какие планы у комитета? Какие проекты перед вами стоят? Какие горизонты вы видите перед собой? Говоря про ближайший хотя бы контур. Понятно, что ситуация развивается стремительно, мы все находимся в таком постоянном напряжении, мы видим разные новости, разные сводки, и понимаем, что вызовы перед обществом, перед...
1: Конечно, даже информационные.
0: Да, я даже не говорю про информационную войну и про особенно прям отдельное направление, это информационная война, связанная с детьми. И основная точка внимания, на которую президент недавно обратил фокус и сказал, что да, умы детей — это то, что нам сейчас нужно защищать прежде всего, потому что это те ребята, за которых воюют сейчас наши парни. Но говоря о проектах, которые сейчас, вызовах, которые стоят перед комитетом...
1: Ну, давайте детей и начнем, да, проекты, которые на них направлены, потому что правовую службу сказала, она работает, угу. Работает лучше и лучше, бесплатная абсолютно юридическая помощь по всей стране. Психологи тоже поговорили, а дети?
0: А дети?
1: А, у нас есть такой проект, который стартовал в прошлом году, называется «Связующая нить». В этом году это «Связующая нить народов России». Это проект, в котором может принять участие каждый ребенок, подросток до 23 лет, где он рассказывает историю своей семьи, да, там, либо Великую Отечественную, либо сегодня, там, кто-то участвует в специальной военной операции. Мы когда запускали в прошлом году этот проект, думали, что мы, наверное, даже 5000 не наберем. Ну, так вот больше 15. Больше 15 тысяч, дальше было безмерно сложно отбирать 300 лучших и 100 победителей. Ну, представьте, 15, если что.
0: Да вообще невозможно практически. Ну, в смысле, каждая история, конечно, победитель. То.
1: Тройки. Как вы думаете, в тройке? Назовите мне регион, который в тройке лидеров, как вы думаете, неожиданно, но оказался. Хотя, может, наоборот, ожиданно. Ожидаемо.
0: Тройки лидеров регион. Ничего себе. Сложно.
1: Крым.
0: Крым. Крым.
1: Вы можете себе представить?
0: Могу представить много, часто, и работаю, и общаюсь. И
1: то есть там получилось, никто не загонял детей, потому что это еще и было летом,
0: да.
1: Через школы было невозможно.
0: Я хотела сказать, но вот да, там просто тоже
1: нет,
0: такая
1: здорово,
0: детская...
1: патриотизм серьезный, да. Вы понимаете, летом, когда каникулы, когда никого загнать через школы, там классных руководителей невозможно. 15 тысяч.
0: 15.
1: В этом году этот проект продолжает, но теперь «Связующая нить народов России». Мы это делаем. Что мы хотим сделать?
0: А в чем механика народов России, если можно прям коротко?
1: А мы хотим показать, сколько вот истории семьи через народность.
0: Угу.
1: Вот в этот раз именно такой запрос. Тоже летом стартуем. Не будем использовать историю. Знаете, такая есть, когда можно легкий путь через школы. Поэтому мы сделаем как раз-таки, когда дети сами хотят.
0: Мы тоже поучаствуем. У нас папа сибиряк, мама москвичка, семья вообще отовсюду.
1: Вот, пожалуйста, можно. Да, великолепно. Следующая история, которую хотим сделать, но вы первый, кто об этом сейчас услышит. Мы еще
0: дорогие
1: не согласовали.
0: Товарищи.
1: Мы еще, сейчас Александр Яковлевич школьник узнает, скажет, нормально, уже объявили. Поэтому Александр Яковлевич родненький. Ну вот так вот. Что хотим сделать? Есть Музей Победы в Москве, Поклонная гора. И мы хотим сделать капсулу с письмами с 89 субъектов от детей, по одному письму от ребенка. Достаточно серьезный, там, понятно, подход, потому что потом не спросили, почему этот ребенок с письмом или нет. Капсула, семья участников специальной военной операции, ребенок, капсула с посланием от детей в будущее. И сделать эту капсулу в Музее Победы на Поклонной горе.
0: О,
1: это тоже хотим сделать.
0: Какая прям мурашки, красивая история.
1: Да. Дальше руководители всех штабов, конечно, соберутся в народных костюмах в декабре, потому что это, я думаю, что безумно красиво. 89 штабов в народных костюмах. Но проектов на самом деле очень много. Есть «Земля памяти», которая рассчитана на всех и на подростков, и на бойцов, и на семьи участников СВО. «Земля семи субъектов Российской Федерации» мы тоже сделали в Карелии. Мы собрали Херсон, Запорожье, ЛНР, ДНР, Курская, Брянская, Белгородская область, мест боев, положили в гильзы, высыпали и привезли семь гильз к вечному огню в Карелии, где эту землю захоронили.
0: Это называется ритуалы памяти, конечно.
1: Земля — это сокрань.
0: Да, земля — это сокрань.
1: И мы хотим это сделать во всех субъектах, потому что есть, где гроба нет, прийти некуда на могилу. Есть, когда пропавшие без вести. Есть, когда дань уважения отдать негде. А
0: ну, это вот
1: прийти.
0: Как вечный огонь, но только что-то...
1: А вот мы связали. Да, у вечного огня мы это сделали
0: я
1: в Карелии.
0: Понимаю, да.
1: Было тут очень торжественно. Связь. Мы связали прошлое, настоящее, потому что второго вечного огня не будет, это сильно. Мы это сделали, теперь хотим сделать в других субъектах Российской Федерации. Проектов безумное количество. Я могу говорить о них вечно.
0: Класс.
1: А потом вы меня остановите и скажете: эфирное время.
0: Да, а мы вас тогда тоже хотим пригласить к участию в проекте. Вдруг у вас будет такой интерес. Мы делаем проект, называется «Пирог на четвертое». Это история про хлеб как про символ единства. И в прошлом году мы вместе с мастерской новых медиа и с победителями конкурса социальных архитекторов отправляли пироги на фронт ребятам. В общем, пекли много-много разных пирогов.
1: Ну, так... Все по количеству хотели удивить, нет?
0: Нет.
1: Осетинские три пирога я себе уже представляю.
0: Да, тут вопрос в том, что пирог — это то, что объединяет всех
1: нас. Секундчике из Перми, понимаете?
0: Именно,
1: вот,
0: именно.
1: То есть, там же еще нужно название писать, потому что только одни названия удивят ребят.
0: Да, вот мы как раз и хотим сделать такую большую традицию под 4 ноября, чтобы печь, чтобы всем их было принято печь. И своим ребятам отправлять, и через волонтерские организации, поэтому присоединяйтесь с семьей.
1: Я шарлотку хорошо пеку.
0: Отлично. Все, что можно испечь в этот день вместе с семьей, это как раз вот это... Ну вот мы в прошлом году пекли, у нас, правда, приехали все наши бабушки, все наши дети, племянники, и все дружно пекли пироги. Потом, конечно, не все отправили, что-то съели, честно признаюсь. Но это такая классная традиция, мне кажется, в этом есть какая-то такая...
1: Да давайте сделаем.
0: Такое тепло. Большое.
1: Мы еще девчонок своих подключим, да, особенно при фронтовых, которые рядом субъекты, ну, не с Дальнего Востока, конечно, вести. Вот,
0: ну, чтобы думаю, просто именно традиции разных народов, потому что кажется, что вот в пирожке может быть очень разное. А вот этот хлебушек, он один. Вот хлебушек — это и есть наша Россия.
1: Масленицу, блины по госпиталям привозим.
0: Вот.
1: Куличи привозим на Пасху. Там и многое другое. Конечно, это тоже все очень непросто, потому что нельзя продукты, все закрыто.
0: Это понятно.
1: Но мы объясняем, говорим о том, что, слушайте, ну а как любимая материнскую душу? Это же все наши
0: буквально
1: дети.
0: Буквально в понедельник была пресс-конференция по проекту «Хлебом единой народы России». И как раз мы вот очень хотим, чтобы это вот больше людей... Очень здорово, когда у вас заходит много лиц, принимающих решения, которые могут своим участием личным мотивировать других людей создавать новые традиции. Потому что, к сожалению, мы, конечно, мне кажется, за последние годы упустили вот эту историю про формирование новых. Да, мы чтим старые традиции, но мы не формируем традиции нового времени. Они как будто сейчас формируются. И запросы и у ребят, и у семей. Мы совершенно точно его видим, что вот дайте нам что-то наше, про нас, про своих. Спасибо вам огромное. Давайте еще один музыкальный, я заговорилась, еще один музыкальный привет послушаем от Лилии.
2: Всех приветствую. Меня зовут Лилия. Я из Челябинска. Помогаем четвертый год СВО нашим парням гуманитарной помощью. Ездим также на фронт с гуманитарной миссией. Можно, пожалуйста, поставить песню «Любэ, давай за нас».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

закончится.

0: Это был музыкальный привет для Лилии. Очень приятно слышать молодые голоса волонтеров в нашем эфире, которые присылают свои музыкальные приветы для ребят. Я знаю, что за кадром остались позывные и фамилии, но я точно знаю, что они будут слушать этот эфир и вместе слушать классную песню «Давай за» в исполнении группы «Любэ». И последний, крайний вопрос нашего эфира. Я понимаю, что ребята сейчас, которые возвращаются, они во многом наставники как для себя, так и для того парня. Вот роль отца и роль наставника сегодня, как вы ее видите, и в режиме Блиц, кто он, герой нашего времени?
1: Нет, вы так Блиц, да. Знаете, кто он, герой нашего времени? Кто-то умеет отстаивать и защищать страну. И это не только на фронте. Я сегодня вижу бойцов и здесь, да, в гражданской жизни, которые бьются за права ребят, которые бьются за то, чтобы помочь ребятам. Те, кто, вы знаете, даже с Дальнего Востока гуманитарную помощь везет, там, да, на фуре, сколько он, 2 недели едет, и он тоже для меня герой. Поэтому герой нашего времени — это те, кто не сдаются, те, кто не плачутся, а те, кто понимают, что время для них, и им сегодня на месте защищать страну и продвигать ее вперед. Герой тот учитель, который воспитывает достойное поколение. Герой тот отец, мама, которые правильно вложили то, что должно быть, и дальше вместе с ним будет идти по жизни. Потому что у меня дочь всегда говорит: мамочка, все из семьи, все из семьи. Я говорю: спасибо, но это когда что-то не так делает. Обычно, когда так... Да, когда так, она так не говорит. Но я действительно понимаю, что сегодня все, что есть в детях, это все из семьи. Это факт. Поэтому вот он сегодняшний.
0: Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Приходите к нам еще в гости. Мне кажется, нам еще очень много есть о чем поговорить.
1: Мы с вами обсудили всего 3%. Но я четко понимаю, что это только начало.
0: Спасибо. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая Александра Бокова, поздравляю всех вас с Днем России. Сегодня у нас была Белихова Юлия Александровна, руководитель комитета семей воинов Отечества. На связи.
2: Вы только ждите нас.

страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Комплексный законопроект «Антифрод 2.0». Контекст. Телефонным и интернет-мошенникам поставлен новый заслон. Согласно одобренному Госдумой закону, будет создан сервис «Красная кнопка» на портале «Госуслуги». С его помощью граждане смогут мгновенно сообщать о противоправных деяниях. Подобная функция появится и на других национальных цифровых платформах. Теперь россияне вправе самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы. Отменить ограничения можно лишь лично посетив МФЦ. В России будет создана база уникальных EMA-номеров мобильных устройств. Они присваиваются каждой единице продукции на этапе производства и не меняются. Хозяин украденного гаджета сможет удаленно заблокировать его работу у местных операторов. А перепродать добычу без доступа к связи станет намного сложнее. Белые ритейлеры получат защиту от серых конкурентов. В рамках принятого закона родителям предоставлено право добровольно уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Специфику предоставления услуг и трафика для детских номеров определит правительство. Каждый гражданин России теперь может иметь не более 20 карт во всех банках. Для эффективного контроля над новой нормой появится единая система их учета. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека ранены при атаке ВСУ в Горловке. Дональд Трамп сообщил, когда заберет обогащенный уран из Ирана. Новгородские энергетики устраняют последствия непогоды. Теперь подробнее. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского БПЛА в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Напомню, Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов республики. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По словам силовиков, это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков в продолжении боевых действий. Ранее стало известно, что Германия выделяет 300 миллионов евро на чешскую снарядную инициативу для закупки 50 тысяч артиллерийских боеприпасов на нужды боевиков ВСУ. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Штаты заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. По его словам, план состоит в том, чтобы переработать, снизив степень обогащения, а затем уничтожить обогащенный уран в Иране или в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на территории Ирана. Россия же также предлагала свои услуги по вывозу урана для хранения в Российской Федерации. Соглашение Венгрии и Украины о восстановлении прав закарпатских венгров стало официальным. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр, так и не согласовавший встречу с Владимиром Зеленским до саммита Евросоюза. По его словам, результат переговоров на экспертном уровне был зафиксирован на политическом. Он отметил, что Украина включила требования Венгрии в свой план по выполнению обязательств для вступления в Евросоюз, поэтому за их соблюдением теперь будут следить Еврокомиссия и Совет ЕС. Мадьяр добавил, что если Киев не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства в установленные сроки, он не сможет продвинуться в процессе вступления. 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах. 6 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Добавил, что все получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Напомню, авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе вблизи Звенигорода. КамАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом. В результате 2 человека погибли. Энергетики работают над устранением аварии в Новгородской области, где после грозы и штормового ветра без света остались почти 2700 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и ТЭК региона. Уточняется, что в субботу в связи с непогодой зафиксировано частичное отключение электроснабжения в 11 муниципальных округах. Для восстановления задействованы 26 бригад, 74 специалиста и 27 единиц техники. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: В студии Рузана Арушанян начинается программа «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Егор, здравствуйте.
3: Исторический ликбез на радио «Спутник», как всегда, по субботам. И сегодня мы будем говорить про дворцовые перевороты в истории России. Это очень романтическая эпоха, потому что любой дворцовый переворот сопряжен с риском, с интригой, с какими-то приключениями. И не случайно Светлана Дружинина, режиссер, которая сняла сагу о гардемаринах, потом приступила к замечательному историческому сериалу «Тайна дворцовых переворотов». Ну, к кажется, не закончила его. Там, по-моему, 8 фильмов. И дело дошло только до событий, связанных с воцарением Иоанна Антоновича. То есть это только еще 40-е годы 18 века, а дальше еще дворцовый переворот Елизаветы Петровны, Екатерины II. В общем, еще о многом можно было бы снять. Надеюсь, что Светлана Сергеевна это сделает, потому что фильмы великолепные и превосходная актерская работа Сергея Каюмовича Шакурова в роли Александра Даниловича Меньшикова. Это отдельно хочу отметить. Ну вот нас, наши зрители не то чтобы упрекают, а задают вопрос о том, что вот вы с Борисом Григорьевичем там про Петра рассказываете, про Екатерину рассказываете, а вот то, что между их блестящими царствами происходило, оно как-то уходит в тень. И вот сегодня мы попробуем из этой тени значительную часть отечественной истории вывести. Итак, дворцовые перевороты. Почему они происходили в XVIII веке, почему их не было в веке в XIX? Ну, здесь, конечно, значительную ответственность за нестабильность положения в Российской империи несет, как это ни странно, основатель ее Петр Алексеевич и его сын. Цесаревич, царевич Алексей, который своему отцу, как известно, изменил. У нас на эту тему была отдельная программа.
4: Картина известная.
3: Да, существует известная картина Николая Ге, которая демонстрирует допрос. И на ней царевич Алексей, изобличенный отцом в измене, выглядит крайне растерянным. И на самом деле так оно и было. Алексей чувствовал себя чрезвычайно неуютно, потому что он был сыном от первой опальной жены Петра, Евдокии Лопухиной, которую царь заточил в монастырь. Это были очень разные люди. И Петр понял, что с этой женщиной ему не по пути, по той простой причине, что она совершенно не понимала его устремлений. Она не сочувствовала реформам, Петра боялась их, она была представительницей старого московского благочестия. И в конце концов Петр решил развестись тем способом, которым это было доступно. Это был постриг жены в монахини. Что и произошло, Евдокия Лопухина превратилась в инокиню Елену. Но от этого брака был сын, это был царский сын, и он являлся наследником престола. Однако вот в политическом смысле Алексей оказался в большей степени сыном матери, чем отца. Он не хотел учиться, не хотел активно участвовать в петровских преобразованиях. Для Петра это было очень большим разочарованием. А между тем рядом с ним появилась другая женщина. Это была Екатерина Алексеевна, ну, изначально Марта Самуиловна-Скавронская, обычная прачка, портамоя, и первоначально она была обычной любовницей Петра. Но после событий Прутского похода, когда Екатерина оказалась в окружении вместе с Петром, вообще не только судьба русской армии, но и судьба России, и судьба династии, по сути, в тот момент висела на волоске, потому что наша армия оказалась с трех сторон окружена крымско-татарским и турецким войском. С четвертой стороны была река Прут. И совершенно непонятно, что произошло бы, если бы русская армия, которая уже просто умирала от голода, пошла бы на отчаянный прорыв. Ну, к счастью, для Петра удалось подкупить великого визиря, который возглавлял турецкую армию, и благодаря вот невиданным дарам турки русских выпустили. И так Петр спасся, хотя его жизнь висела в этот момент на волоске. Существует легенда о том, что Екатерина на этот подкуп отдала свои многочисленные драгоценности, но я думаю, что особое отношение Петра к ней после этих событий было продиктовано отнюдь не какими-то ее дарами, потому что если было бы надо, у нее бы забрали это все равно.
4: Ну, в общем-то, да.
3: Вот. Дело было не в этом, а дело в том, что она вела себя очень стойко, она полностью поддерживала Петра, никогда не поддавалась панике, и для него чисто психологически это значило очень много. Поэтому они из прусского похода возвращаются, и Петр венчается с Екатериной. Он венчается с ней в Исаакиевской церкви на берегу Невы в Петербурге. И она становится законной государыней. А потом у нее рождается сын. Это Петр Петрович, про которого мы ничего не знаем, поскольку он умер маленьким ребенком. Но для знати, для двора это был конкурент Алексея Петровича, потому что это был ребенок, скажем так, от действующей жены, Кроме того, Петр же узаконил двух дочерей, которые были до этого. Анна Петровна и Елизавета Петровна родились до брака. Это важно, потому что это там окажет свое влияние на их биографию потом. Женившись на Екатерине, Петр этих дочерей узаконил. Они стали официальными принцессами. И для Алексея это означало, что у него при дворе появились влиятельные конкуренты, и недовольство Петра еще более и более росло, и сторонники Екатерины, они начали против Алексея Петровича интриговать, и в конце концов Алексей бежал из России, надеясь получить поддержку австрийского императора, поскольку они были женаты на родных сестрах. А этой поддержки он не получил, вернулся, но до своего возвращения он пытался еще связаться с Карлом XII, шведским королем, главным врагом Петра, против которого Россия в тот момент продолжала Северную войну. В общем, вел себя предательски по отношению к отцу, был, в конце концов, разоблачен, изобличен и скончался в Петропавловской крепости.
4: Он же первый узник Петропавловской
3: крепости. Первый знаменитый узник, скажем так, да, первый знаменитый узник. И вот после этого и под влиянием, безусловно, этих событий. Эти события, кстати, легли в основу массы художественных произведений. Есть известный, помимо вот знаменитой картины, есть прекрасный роман Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей», посвященный этим событиям. И, кстати, в сериале Светланы Дружининой они тоже отражены, потому что именно с допроса царевича Алексея начинается этот сериал, и там царевич Алексей бросает проклятие своему отцу и его потомкам. И как бы с этого начинается эпоха дворцовых переворотов. В этом есть какая-то отсылка к проклятым королям Мариса Дриода, как мне кажется.
4: Ну, а в действительности это было или нет оснований?
3: Есть много легенд о проклятии, которые Евдокия Лопухина послала Петру. Якобы она сказала: «Быть твоему Петербургу пусту». Вот. Но на самом деле в политическом смысле основа дворцовых переворотов заложил сам Петр. Почему? Потому что он изменил закон о престолонаследии. Если раньше традиционно наследником становился старший потомок мужского пола, то Петр издал специальный указ, согласно которому монарх должен был преемника себе назначить. То есть он должен был назвать имя потомка, и это все запутало. Второй фактор, который вызвал эпоху дворцовых переворотов, был связан с тем, что до еще кончины Петра, то есть до вот этого указа даже, ну, по сути, сложилась довольно своеобразная ситуация. Ведь когда умер старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, его матушка и его дяди, и воспитатель матери Артамон Матвеев, они предприняли попытку возвести Петра на трон в обход его еще одного старшего брата Ивана Алексеевича, который был слабоумен и даже своим внешним видом не передавал царского величия, но, тем не менее, он был вторым по возрасту царевичем, и по тем канонам, по тем традициям, которые существовали в московском государстве, именно он должен был взойти на престол. Это были дети от разных матерей, и клан Милославских, из которого происходила матушка Ивана Алексеевича, абсолютно не хотел терять свою власть, поэтому они взбунтовали стрельцов. И все это закончилось воцарением сразу двух государей. То есть там бунт приобрел такие масштабы, что он вообще грозил выйти из-под контроля. И вот чтобы всю эту замятню как-то утихомирить, было решено провозгласить сразу двух государей, ссылаясь на византийские примеры. Такие примеры были в Византии, как-то правили одновременно два брата императора. Ну, и вот решили возвести сразу двух братьев. И до 1696 года в России было два официальных царя. Старший Иван V и младший Петр Алексеевич. Ну, надо сказать, что Иван никакого участия в государственных делах не принимал. И когда Петр подрос и сверг их старшую сестру, царевну Софью, которая была регентом при детях, он взял все бразды правления в свои руки. Но Иван V оставался официальным царем. Он участвовал в церемониях, у него была жена Прасковья Федоровна, и у него были дочери. Три дочери у него родилось, которые были царевнами. То есть существовала параллельная линия. И пока у Петра были потомки мужского пола, это, в принципе, никого не волновало. Ну, царевна и царевна.
4: Ну да, не конкуренты как будто бы.
3: Но в ситуации, когда в роду Романовых остались бы только женщины, а такое именно произошло, конкуренция начиналась уже между женщинами, между потомками двух царей. И сам Петр такого, видимо, не предвидел, но это случилось. То есть вот все было чрезвычайно запутано. И вот Петр умирает в январе 1725 года, и здесь появляется третий фактор. Петр Великий не назначил себе преемника. То есть закон он соответствующий издал, а имя наследника не назвал. Но Петр очень тяжело умирал, это раз. А во-вторых, у него, по всей видимости, были сомнения, а кому же можно оставить свое такое грандиозное наследство? Кто реально может продолжить его великое дело? Варианты были такие. Супруга Екатерина Алексеевна. Вроде бы все понятно. Петр ее короновал. Вот это поразительный факт. То есть он не просто с ней обвенчался, он ее еще и короновал. Но после коронации между ними пробежала черная кошка, потому что Петр узнал о том, что у Екатерины Алексеевны есть фаворит. Это Вильям Монс, камергер. И Петр очень взревновал и вознегодовал. Вильям Монс был арестован и казнен. Причем царь пожелал, чтобы его супруга за этой казнью наблюдала.
4: Как можно было Петра Первого променять на камергера? Большой вопрос, конечно.
3: Ну, это вот сестра Вильяма Монса была возлюбленной Петра, когда он был еще молодым человеком, Анна Монс. Это хорошо известная история, продемонстрированная в замечательном фильме «В начале славных дел». И Анна Монс тоже, в общем, променяла Петра на саксонского посланника Кёнигсека. И Петр тогда сказал, для того, чтобы любить царя, нужно иметь царя в голове. Но, правда, есть историки, которые сомневаются в том, что между Вильямом Монсом и Екатериной была какая-то интимная связь. Он был просто другом, фаворитом. Короче говоря, свечку там никто не держал, но...
4: Казнен он был.
3: Вильяма Монса казнили. Какие еще варианты? У Петра две дочери. Анна Петровна, которая в этот момент просватана за галштинского герцога. Галштине – это герцогство на западном берегу Балтики. Петру было очень важно поставить Балтику под свой контроль. И то, что он не завоевал, он хотел обрести через династические браки. И вот Анну Петровну он выдал за галштинского герцога. Галштинский герцог в это время был в Петербурге, в России. Но она должна была уехать в Киль. Была Елизавета Петровна, еще девочка, которая, конечно, политикой не интересовалась. Она интересовалась там балами, нарядами, кавалерами, но отнюдь не государственным управлением. И был мужской потомок, прямой, абсолютно, так сказать, законный. Это был сын к тому моменту уже умершего царевича Алексея, но сохранявший статус великого князя. Это Петр Алексеевич, который потом станет императором Петром II. Но Петр его не знал. Петр I не знал этого мальчика.
4: Но он его внук.
3: Это его прямой внук, да, это его кровь, но он этого мальчика не знал, и, возможно, он опасался, что в политическом смысле Петр Алексеевич младший окажется сыном отца, а не внуком деда. И так оно и произошло, потому что, когда Петр II воцарится, он, так сказать, совершенно явно не будет иметь никакого интереса ни к Петербургу, ни к флоту, и перенесет столицу назад в Москву. Вот такие были расклады. И плюс еще были племянницы, соответственно, дети Ивана Пятого, но их, мне кажется, Петр не рассматривал вообще ни в каком качестве. Они Петра интересовали как актив, который можно выгодно выдать замуж. Что Петр и делал? Две дочери Ивана Пятого вышли замуж за балтийских герцогов, за герцога Курлянского и за герцога Мекленбургского. И вот Петр умирает. Кому быть новым государем? Для старой знати ответ только один. Это мужчина. Соответственно, Петр Алексеевич. Но в дело вступает Александр Данилович Меншиков, ближайший друг и сподвижник царя, который буквально накануне смерти Петра тоже попал в опалу. Попал в опалу, ну, из-за того, что совсем потерял берега и начал просто безоглядно воровать из казны, чему были предоставлены совершенно неопровержимые однозначные доказательства. И если бы на месте Меншикова был любой другой человек, то, наверное, его голова уже полетела бы на плаху. Но Меншиков был близко близким другом царя с юности. Он был губернатором Петербурга, отвечал за строительство любимого детища Петра Великого, и поэтому его только сняли со всех постов, и пока вот на этом закончилось. Меньшиков своей будущей судьбы не знал. Но понятно ему было, что если сейчас воцарится Петр Алексеевич, а за ним будут стоять старые московские кланы, которого на Меньшикова, человека невидного происхождения, смотрели как на выскочку, то, собственно, ну, он не только не вернет себе влияние, но и вообще встанет вопрос о его жизни. И поэтому он активно включается в политическую игру и использует совершенно новый инструмент – Петровскую гвардию. Надо сказать, что Меньшиков при всех своих недостатках был, без всяких сомнений, героем Северной войны. Вместе с Петром он был в большинстве походов, участвовал в самых главных сражениях этой войны, в том числе и в Полтавской битве, где под ним было убито 3 лошади. И, конечно, для армии это был друг, сподвижник царя, это был их боевой товарищ. И Меньшиков отправился в гвардейские полки, Семеновский и Преображенский, и обратился к ним с речью. Речь была о том, что Петр Алексеевич не зря же короновал свою жену Екатерину. Если он это сделал, значит, он хотел видеть ее императрицей после его смерти. И это звучало убедительно из уст человека, которому гвардия привыкла доверять.
4: То есть нужно было, необходимо было заручиться поддержкой именно гвардии.
3: Да, потому что гвардия – это люди с штыками. А против штыков...
4: Ну да.
3: И гвардия отправилась в здание Сената и довольно угрожающе, агрессивно объявила сенаторам о том, что императрица теперь Екатерина Алексеевна. Сенаторы были недовольны, но ничего не поделаешь. Просто против вооруженной силы не попрешь. И вот это первый дворцовый переворот, когда гвардия возвела на престол Екатерину Алексеевну. Ну, конечно, именно тогда Меньшиков становится полудержавным властелином, как назвал его Пушкин, потому что Екатерина, понятное дело, была императрицей слабой. При ней Александр Данилович вернул себе все посты, в том числе пост президента военной коллегии. То есть он был главный силовик. И он начинает, ну, по сути, править Россией от имени Екатерины I. Опасаясь интриг со стороны галштинского герцога, который женился на Анне Петровне, он добивается отъезда этой четы из Петербурга, они уезжают в Киль, и про них мы забываем. Анна Петровна в скором времени скончалась, но у нее остался сын, Карл Петр Ульрих, который впоследствии станет российским императором Петром III. Вот. Но пока что власть Меньшикова кажется незыблемой, если бы не одно «но». Екатерина Алексеевна нездорова, она очень больна, и понятно, что долго она не проживет. И действительно, спустя 2 года после смерти Петра, его жена, императрица, скончалась. И понимая, что власть его зашаталась, Александр Данилович Меньшиков придумывает новую комбинацию.
4: Еще одно.
3: Да. Ему нужно, чтобы Екатерина назвала имя своего преемника. И это должен быть такой преемник, который бы точно обеспечил бы Меньшикову сохранение его привилегированного положения. Ну и неожиданно совершенно Петр вынуждает Екатерину, Александр Меньшиков вынуждает Екатерину назначить своим наследником мальчика Петра.
4: Внука.
3: Внука Петра Великого, которому исполняется 11 лет. Почему? В чем расчет Меньшикова? А расчет Меньшикова очень хитрый. Он хочет выдать замуж за Петра свою дочь. И таким образом стать дедом будущего русского императора, стать родственником Романовых. Это был бы блестящий венец карьеры для, ну, по сути, человека очень низкого происхождения. Мы не знаем, кем был Меньшиков по рождению. Может быть, он был беднейшим дворянином, а может быть, вообще простолюдином. Это доподлинно неизвестно. Но то, что он не принадлежал к аристократии, это абсолютно точно. И вот такой вот взлет к вершинам власти. И Екатерина сделала все, чего хотел от нее Александр Данилович. Она, правда, подошла к вопросу шире и написала так называемый тестамент. Это было, ну, своего рода завещание Екатерины, в котором она расписала вообще порядок престола наследия потомков Петра I. И согласно этому тестаменту, вот, наследником становился Петр Алексеевич. И далее должны были наследовать ему его потомки по мужской линии. А если же эта линия прерывалась, то тогда Трон должен был перейти к Анне Петровне, еще тогда живой, это, когда писалось это завещание Анне Петровне и ее потомкам. Если эта линия прерывалась, то к Елизавете Петровне. Если эта линия прерывалась, то к Наталье Алексеевне. Это родная сестра Петра II и дочь царевича Алексея, умершего в Петропавловской крепости. Вот такой, таков был тестамент, таков был порядок престола наследия. И когда Екатерина умерла, то на трон взошел Петр II. Напомню, ему 11 лет. Жил он в Меньшиковском дворце. Меньшиков исполнял роль опекуна, держал мальчика под контролем, и вроде бы план Александра Даниловича начал выполняться. Кстати, Меньшиков начал строительство дворца Петра II рядом со своим дворцом, чтобы держать этого ребенка под контролем. Да, вот ожидали свадьбы, но тут Меньшикову не повезло, потому что старые кланы никак не могли смириться с тем, что временщиком в России является вот этот человек без роду и племени. И как только Меньшиков заболел, на 5 недель выпал из политической жизни России, Петр II тут же был поставлен под контроль конкурирующей группировки, которую представляли собой в первую очередь люди из семейства Долгоруких. Ваня Долгорукий, молодой человек, молодой дворянин, был очень веселым, остроумным человеком. Он увлек этого мальчика, начал с ним играть, приобрел на него влияние. Он, конечно, был гораздо более интересен Петру, чем уже пожилой, строгий, сухой Меньшиков. И, в конце концов, вот именно через Ваню Долгорукого Петра II убедили, что Александр Данилович Меньшиков его враг, что добра он ему не желает, что он его полностью поработил и поставил под свой контроль.
4: Давайте сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим.
3: Давайте.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Три мирных жителя ДНР, в том числе ребенок, пострадали от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка и ее мама. В Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждено жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Горловка, Бальцево, Докучаевский, Енакиево, а также Кременевка Володарского муниципального округа. Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз 15 июня. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. При этом он подчеркнул, что открытие переговорного блока – это лишь первый шаг в долгом процессе, и привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но пока не смогла их завершить. Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе. Об этом сообщает французский телеканал. По его данным, глава МИДа Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию, чтобы подготовить эту встречу. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Женева потенциально может стать местом для подписания соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. При этом иранское агентство Fars заявляло, что данные о возможном подписании договоренности не соответствуют действительности. Тегеран пока не принял окончательного решения по сделке. Зарубежные кинопроекты на русском языке получат грантовую поддержку на почти 300 миллионов рублей. Предполагается, что средства будут распределены по трем направлениям. Полнометражное кино – 200 миллионов, короткометражное кино – 70 миллионов и документальный фильм – 20 миллионов рублей. По словам руководителя Ассоциации поддержки русского языка Илона Шора, грантовая поддержка поможет талантливым авторам, режиссерам и продюсерам за пределами России больше рассказывать о своей истории на русском языке и доносить их до широкой аудитории. Международная федерация футбола не разрешила сборной Египта выступать на чемпионате мира этого года в форме с 7 звездами в честь победы на Кубке африканских наций. Правила федерации допускают использование звезд за победы на континентальных турнирах во время товарищеских матчей и отборочных соревнований, однако в финальных стадиях турниров под эгидой федерации можно наносить звезды только за победу на чемпионате мира. Также египетским футболистам запретили использовать золотой цвет для игровых номеров и фамилий на футболках. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
4: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». Мы говорим о дворцовых переворотах.
3: Да, дорогие друзья, и прошлый блок мы закончили на том, что Петр II, молодой царь, оказался под сильным влиянием клана Долгоруких. Его близкий друг Иван Долгорукий сумел приобрести на молодого царя такое влияние, что совершенно Петр Алексеевич забыл про своего опекуна Александра Даниловича Меньшикова. Более того, восстановился против него, и в конце концов помолвка Петра с дочерью Меньшикова была расторгнута, а сам Александр Данилович был, в конце концов, арестован и сослан в Сибирь и оказался в городе Березове, о чем мы с вами хорошо знаем по картине Василия Ивановича Сурикова «Меньшиков в Березове». Вот это был очень яркий дворцовый переворот, который прекратил блистательную карьеру совершенно уникального человека. Забегая вперед, скажу, что в Сибири Александр Данилович закончит свои дни.
4: Но он уже был в возрасте, да, на тот момент?
3: Он уже был в возрасте, конечно, и таким мы и видим его на картине Сурикова. Очень, кстати, красивый, замечательное историческое полотно. Вот. Но стабильности эта победа долгоруких России не принесла. Ну, что делает Петр II? Петр II уезжает на коронацию в Москву и остается там. Старая Москва, она ему гораздо ближе, чем Петербург. Петр II не любил море, не интересовался совершенно флотом. И Петр бы, конечно, не увидел в нем своего наследника, если бы внимательно к этому мальчику присмотрелся. Интересно, что Петр II освобождает из монастыря свою бабушку Евдокию Лопухину. Она на свободе, она пользуется всеми почестями, к ней относится как к вдовствующей царице. То есть политический климат в стране меняется. И непонятно, честно говоря, чем бы это все закончилось, но Петр II заболевает оспой и скоропостижно умирает в январе 1730 года. И вот здесь проблемы начинаются у Верховного Тайного Совета, то есть фактически российского правительства, которое состоит всего из представителей двух кланов – долгоруких, которые, по сути, если раньше Меншиков управлял от имени Екатерины, то теперь долгорукие управляют страной вместе с другим кланом Голицынами. Остальные семьи очень этим недовольны, потому что система сдержек и противовесов разрушена. На смену одним временщикам пришли другие. И долгорукие, конечно, хотят сохранить власть в своих руках. Поэтому они совершенно отвергают тестамент Екатерины I.
4: А так можно?
3: А вот они подвели под это юридическую базу. Вот несмотря на то, что на дворе 18 век, несмотря на то, что огромную роль играет гвардия, но, тем не менее, пытались все-таки апеллировать к законности. И аргумент был чрезвычайно убедительным. Аргумент был таков, что закон объявляет, что монарх должен назначить себе преемника одного. Он не может отвечать, не может определять порядок всего остального престола наследия. А Петр II умер, преемника себе не назначив, как и его дед. Он не назвал это имя. И вот под предлогом, но с юридической точки зрения это действительно выглядит убедительно, Екатерина I не имела права назначать наследников преемником Петра II, это мог сделать только сам Петр II, а поскольку Петр не назначил, то за него это назначение берется сделать правительство, Верховный Тайный Совет. И Верховный Тайный Совет отвергает сразу же потомков Петра Великого, прямых. Почему? Какие у него потомки? Потомков два осталось на данный момент. Анна Петровна уже умерла, и Наталья Алексеевна, сестра родная Петра II, она тоже умерла. В Киле, в Галштинии, растет Карл Петр Ульрих. Это серьезная кандидатура, потому что это мужчина, и потому что это прямой потомок, сын дочери Петра Великого. Да, это не устраивает Верховный Тайный Совет, просто потому что у внука Петра Великого политический капитал. Он внук Петра Великого, за ним стоит имя своего гениального деда. И надежды были на то, что мальчик останется в Галштине, он парадоксальным образом мог претендовать также и на шведский трон, и рассудили так, что пусть-ка лучше он в Швецию уедет. А в России жила еще Елизавета Петровна. И по той же самой причине кандидатура Елизаветы Петровны была отвергнута. Вот невозможно дочь Петра возводить, потому что она будет слишком своенравна. Она может воспользоваться этим политическим капиталом, тем, что она дочь великого преобразователя. Ну и, конечно, тут так как бы тактично, но намекалось на то, что дочь-то дочь, но родилась вне брака.
4: Это было
3: не совсем законно. Вспомнили про то, что есть дочери абсолютно законные и абсолютно законного, да к тому же еще и старшего царя. Это дочери Ивана V. И, строго говоря, старшей дочерью Ивана V была Екатерина Иоанновна, которая вышла замуж за... была выдана

0: которая является вдовствующей герцогиней Курлянской. И вот то, что она была вдовствующей, это важно. Петр Великий выдал замуж Анну Иоанновну I. Вообще, надо сказать, что Петру было абсолютно все равно, какая из племянниц поедет в Курляндию. Он приехал к их матери, Прасковье Федоровне, и сказал, что нужна дочь на выданье, нужно кого-то туда отправить для того, чтобы заключить династический союз, и предложил Прасковье Федоровне самой выбрать ту дочь, которая выйдет замуж за курлянского герцога. Прасковья Федоровна наименее любила Анну Иоанновну, и поэтому указала на нее. Ну, так начались мытарства Анны Иоанновны. Дело в том, что ее супруг, курлянский герцог, совершил стратегическую ошибку. Он согласился во время бракосочетания, оно тоже проходило в Петербурге, сыграть с Петром в игру «Кто кого перепьет». Это соревнование курлянский герцог не только не выиграл, он его не пережил. Он скончался, не доехав до родной Метавы. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Курлянский герцог умер, еще не оказавшись у себя в столице. И Анна Иоанновна стала вдовой, еще толком не успев стать женой. И, конечно, ей это все очень не нравилось, она боялась, она была еще совсем молодой, просила у дядюшки разрешения вернуться в Петербург, но дядюшка-батюшка, как она называла Петра, естественно, не позволил, потому что Анна Иоанновна нужна была ему в Курляндии. И вот так она оказалась в Метаве, где жила очень бедно. Это очень скромное герцогство. Для местного дворянства она была чужой. И, по сути, дочь Ивана V влачила там жалкое существование. И вот верховники именно на нее и решили поставить. Они хотели возвести ее на престол с тем, чтобы она ради такой милости, вот вырванная из этого медвежьего угла, из этой европейской дыры, была им благодарна и подписала так называемые кондиции, которые ограничивали бы императорскую власть и передавали большую часть этой власти Верховному Тайному Совету.
1: Но Анна Иоанновна казалась не так проста.
0: Ну, сначала казалось, что она проста. Вот это предложение, оно было как гром среди ясного неба. Анна Иоанновна, я думаю, себя не видела в качестве русской императрицы. И поэтому, когда посланники из Москвы сообщили ей о таком возможности, о таком предложении, то она, конечно, была, мягко говоря, приятно удивлена. И кондиции она первоначально подписала. Но, оказавшись в Москве, она поняла, что верховники держатся не так крепко, как ей казалось в Метаве. Что очень многие ей ими недовольны, очень многие против них интригуют. И, ну, собственно, чего хотели Долгоруки и Голицыны? Они же тоже понимали, что их статус – это статус временщиков. И они хотели узаконить свою власть, они хотели положить в фундамент этой власти законодательную базу, которой они могли бы апеллировать. Ну и возвышение вот этих родов окончательно, конечно, большая часть дворянства и аристократии совершенно не хотела. И поэтому Анне Иоанновне дали понять, что если она отвергнет кондиции, то ее поддержат. Кто интриговал в пользу Анны Иоанновны? Ее сестры. Они были совершенно не согласны с урезанием власти монарха. В пользу Анны Иоанновны интриговали другие московские роды. И, конечно, поддерживал ее во всем ее фаворит, которого она привезла с собой из Курляндии, герцог Эрнст Иоганн Берон. Эрнст Иоганн Берон – такая фигура чрезвычайно интересная, потому что впоследствии он был демонизирован, и его представляли как полуумного немца, который от имени Анны Иоанновны насиловал Россию, представляя, персонифицируя собой немецкое иго. Но я думаю, что сейчас историография продвинулась к тому моменту, когда можно посмотреть на этого человека чуть более взвешенно. Вот наш большой друг Игорь Васильевич Курукин, знаменитый историк, который как раз занимается 18 веком, он к Берону относится не столь прохладно, полагая, что этот человек в целом был весьма неплохим политиком, и вообще в царствовании Анны Иоанновны, в том числе и руками Берона, продолжалась в общем и целом политика Петра Великого. на самом деле, несмотря на то, что сам он был иностранцем, да, но оказавшись во главе Российской империи фактически, Берон вместе со своей возлюбленной продолжали ехать по тем же рельсам, которые проложил Петр Великий. С них не так просто было свернуть. Так вот, Анна Иоанновна под этим влиянием в конце концов решается. Она очень боялась, и не сразу она на это решилась, но она в конце концов решается порвать кондиции, оперевшись

0: опираясь на ту самую силу, к которой когда-то прибег Меньшиков, а именно гвардии. Гвардия выступает на стороне Анны, арестовывает вот этих временщиков и отправляет их туда, куда они так недавно сослали Меньшиков. Вот Анна Иоанновна, она закрепляется на русском престоле, она процарствует 10 лет. Нельзя сказать, что она была самым большим политическим тяжеловесом, потому что Елизавета Петровна и Екатерина ее превзойдут, но вместе с тем она была весьма властной женщиной. Ну и потом, когда воцарится Елизавета, то она будет развивать пропаганду, согласно которой царствование Анны Иоанновны было царствованием засилья немцев. И впоследствии Василий Осипович Ключевский, наш знаменитый историк, на эту тему напишет, что вот при Анне Иоанновне немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка.
1: А это действительно было так?
0: Немцев было много, но вот опять же я здесь сошлюсь на Игоря Васильевича Курукина, который очень глубоко эту тему изучал, и он показывает, что ну, с точки зрения занятия государственных постов, немцев при Анне Иоанновне было не намного больше, чем при Петре Великом. Вопрос в том, какая велась политика. Да? Политика в целом продолжалась такая же, какой она была при Петре. Ну, это хорошо видно на внешнеполитическом контуре. Что делала Анна Иоанновна? Она пыталась выполнить вторую задачу, которую поставил Петр. Прорваться к Южному морю. Вот на Балтику прорвались, вот теперь нам нужно на юг. У Петра чуть-чуть получилось, потому что Петр взял Азов, к Черному морю уже сил не было, а Азов он, в конце концов, потерял из-за вот несчастного прусского похода, о котором мы упомянули. Что делает Анна Иоанновна? Она воюет с Турцией. При ней русские войска впервые прорываются в Крым. До этого не получалось это. При Анне Иоанновне прорвались в Крым, овладели Бахчисараем. Но закрепиться там не смогли. Тем не менее, то, что все-таки перешли через Перекоп и находились в самом Крыму, это было уже чрезвычайно тревожным звоночком и для Крымского ханства, и для Турции, и значит, поводом ну, так сказать, надеяться на лучшее для России. И Россия отбила Азов. То есть Азов... Азовское побережье вернулось в состав России благодаря Анне Иоанновне во время ее политики.
1: Но заслуги большие.
0: Это серьезный результат, о котором ну, мы не должны забывать и при всех там, при всем засилии немцев. Европейская политика тоже продолжается политика Петра, потому что Россия традиционно стремилась, чтобы в соседней Речи Посполитой, в Польше, всегда находился на троне ее ставленник, ее креатура. И противоборство шло традиционно в этом отношении с Францией. Франция хотела посадить своего ставленника. Нас поддерживала Австрия, Францию поддерживала традиционно Турция. И в 1734 году Россия прибегла к осаде Данцига в ходе вот очередной войны за польское наследство и нанесла первое в своей истории поражение французской армии. Осада Данцига была важной страницей в такой восстановлении военной славы России. Россия выступала в союзе с Австрией и Саксонией и показала, что русская армия не ослабела со времен Петра, она может наносить поражение великим европейским державам. То есть там значительное число французов попало в плен, их привезли в Петербург, устроили им здесь экскурсию, они побывали при дворе и чрезвычайно удивленно описывали, что это блестящий двор, где очень галантные, уважающие нас люди. В общем, с русскими можно иметь дело. Вот. То есть это, в общем, серьезные победы, которые были как позабыты, ну, благодаря тому, что Елизавета Петровна не очень хотела прославлять Анну Иоанновну как представительница другой ветви Романовых. Но если посмотреть на эту ситуацию непредвзято, то победы-то серьезные. Это как бы серьезные результаты, которые вполне соответствовали политике Петра. Поэтому вычеркивать эти 10 лет из истории России там ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. При Анне Иоанновне развивалась торговля. Вот, в частности, при Анне Иоанновне порт в Петербурге был перенесен на стрелку Васильевского острова. Любопытно, что у нас здесь есть здание, которое в течение всего XIX века называли ошибочно дворцом Берона. Это не дворец Берона, это пеньковые склады. Но построенные в чрезвычайно помпезном архитектурном стиле, потом они сначала были деревянные, при Анне Иоанновне. Потом они сгорели, их перестроил Антонио Ринальди, знаменитый архитектор уже екатерининской эпохи, и они выглядят как дворец. Поэтому родилась легенда, что это дворец Берона. Вот эти пеньковые склады были построены при Анне Иоанновне. Почему? Потому что пенька – это главный экспортный товар Российской империи, который продавали в Великобританию в основном, из которой делались все корабельные снасти британского флота. Вот эта торговля очень активно развивалась. Поэтому сказать, что Анна Иоанновна там ничего не делала, ну, нельзя.
1: Ну, тем более 10 лет – это же действительно очень большой срок правления, если человек закрепился и правил 10
0: да,
1: лет.
0: Да, сидела она прочно, и в ее царствовании Елизавета Петровна поделать ничего не могла. Ну, у Анны Иоанновны нет детей. Значит, кто будет ее наследником? Это большой вопрос, потому что с мальчиками беда. Единственный мальчик из потомков Петра – это Карл Петр Ульрих, который там в Галштинии подрастает. Но, естественно, что Анна Иоанновна его в качестве наследника не рассматривает. У нее одна единственная племянница, которую в России назвали Анной Леопольдовной. Она изначально была Екатерина Христина, а в России стала Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна – это дочь Мекленбургского герцога. Но Анна Иоанновна не собирается ей завещать трон. Ей нужен мальчик. Вот все-таки Анна Иоанновна понимает, что она-то укрепилась, но для основной знати российской реальным наследником, реальным монархом должен быть мужчина. Поэтому она хочет получить монарха. И она выдает замуж вот эту вот Анну Леопольдовну за брауншвейгского герцога Антона Ульриха. У них рождается ребенок, который получает имя Иван. Анна Иоанновна называет его в честь своего отца, это будущий Иван VI. Это ее отец Иван V, это Иван VI, Иоанн Антонович. И трон она завещает именно Ивану Антоновичу. Иван Антонович еще в люльке качается, Анна Иоанновна очень больна, и в 1740 году она умирает с сознанием, что ребенок еще очень мал, и нужна какая-то сила, которая будет его поддерживать, пока он растет. Кто может быть этой силой? К своей племяннице Анна Иоанновна относилась снисходительно. Не ожидала от нее никакой политической воли и не рассматривала ее в качестве регента. Поэтому регентом при малолетнем Иване она назначает Берона. Человека, которому она доверяет и которого она любила. Проблема заключалась в том, что Берон не имел своей влиятельной партии при дворе. Он был политической фигурой до тех пор, пока была жива Анна Иоанновна. Как только она умерла, он, фигурально выражаясь, осиротел. Ему не на кого было опереться. И вот тут-то выяснилось, что Анна Леопольдовна, она чрезвычайно обижена тем, что какой-то Берон, вообще непонятно кто, сын конюха из Курляндии, назначен регентом при ее сыне. А она-то внучка царя. Ну, что это такое? И поэтому Анна Леопольдовна начинает интриговать. Она опирается на очень сильного и влиятельного человека Иоганна Бурхарда Миниха. Это блестящий военный инженер, сподвижник Петра, который построил нам Ладожский канал. Он был губернатором Петербурга. При нем началось регулярное морское сообщение с Европой. То есть, он много сделал для нашего города. Ну, и кроме того, это тот самый полководец, который осуществил осаду Данцига и который прорвался в Крым. То есть, этот человек, овеянный военной славой. Если бы его судьба сложилась немножко иначе, может быть, мы его бы по-другому помнили. И, может быть, и памятники бы ему какие-нибудь стояли именно как там, военному вождю. Ну, много сделал для нашей страны. Миних также недоволен Бероном, и вот Анна Иоанновна на него, Анна Леопольдовна на него опирается и осуществляет очередной дворцовый переворот. Берон арестован, и он тоже отправляется в Сибирь. Но это не принесло Анне Леопольдовне прочной власти, потому что, став регеншей при своем ребенке, она к дальнейшей политической жизни интерес потеряла. Она относилась к происходящему в стране чрезвычайно беспечно. И проглядела, просмотрела то, что в этой мутной воде решила половить рыбку Елизавета Петровна. Елизавета Петровна, она, я уже сказал, что она боялась выступать против Анны Иоанновны. Анна была женщиной властной и влиятельной. Но вот после ее смерти было понятно, что Иоанн Антонович еще мал, А Анну Леопольдовну в качестве влиятельной фигуры какой-то силы никто не воспринимает. Она не авторитетна. Анна Леопольдовна была ленивой женщиной. Она не была способна на действия. Она занималась только какими-то увеселениями. У нее был любовник. Вот ее такие какие-то вещи интересовали. Вот. А в это время Елизавета Петровна решила прибегнуть к уже знакомому нам инструменту. То гвардии. Есть к гвардии. Вот. И на что она упирала? Естественно, на то, что она дочь Петра Великого. Вот если вы сегодня приедете в город Калининград, там в аэропорту большой портрет Елизаветы Петровны и ее фраза «Помните, чья я дочь». Вот Елизавета, уже к этому моменту подросшая, заматеревшая в политических интригах, она решила воспользоваться вот этим политическим капиталом, который она получила по праву рождения. И в 1741 году она осуществляет очередной дворцовый переворот. Причем, конечно, в этот момент происходили удивительные вещи. Россия вела войну со Швецией. Шведы, которые тоже понимали, что власть-то ослабла, и можно попытаться отбить территории, утраченные Швецией при Петре Великом. Шведы напали. У них ничего не получалось. Но шведы, они намекали Елизавете Петровне, что они окажут ей поддержку и помогут ей совершить дворцовый переворот, если вот только она им возвратит хотя бы часть тех территорий, которые отвоевал Петр. Елизавета Петровна наплевала, осуществила государственный переворот, свергла Анну Леопольдовну и Анну Антоновича, стала царицей. Шведы стали ей намекать на то, что вот они ей очень помогли. Она сказала, нет, вы мне ничем не помогли. Война продолжилась, ну и Россия разгромила Швецию в очередной раз и значительно прирастила свою территорию после этой войны. Вот, в частности, Лапинрант стала тогда русской. Она называлась Вильманстрант. Ну, а Анна Леопольдовна с Антоном Ульрихом и Иоанном Антоновичем, все это брауншвейгское семейство, отправилось в ссылку. И семья этого семейства, особенно самого Ивана Антоновича, будет очень печальна, конечно. Ну, а Елизавета Петровна, вот она, по примеру Анны Иоанновны, села крепко, и она процарствует целых 20 лет, до 1761 года. Царствование это будет довольно славным, но как только она умрет, дворцовые перевороты возобновятся. И вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
1: Но Елизавета Петровна показала, что она дочь Петра Первого. Это да, тоже да. Абсолютно.
0: Безусловно, она всегда это подчеркивала. Она очень интересовалась, что по тому или иному поводу думал ее отец. И придворные это чувствовали. Поэтому, когда они хотели завоевать расположение императрицы, они всегда ей говорили о том, что вот ваш батюшка хотел поступить вот так. Значит. И для Елизаветы это был серьезный аргумент. Она сразу, значит, стремилась соответствовать своему отцу.
1: Ну, ждем тогда продолжения. Это был исторический ликбез Егора Яковлева. Спасибо.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд.
4: Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков — использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске. В Сочи открылся международный фестиваль кинематографистов. Теперь подробнее. Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали в результате атак ВСУ в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Там добавили, что в Белгородском округе в селе Отрадное от удара дрона загорелась крыша надворной постройки. Возгорание ликвидировано. Также в доме повреждены остекление и кровля. А в хуторе Церковный FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Повреждена кабина. Киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске, несмотря на попытки Запада снять ответственность с него. Об этом заявили в российском МИДе. Там добавили, что это преступление не имеет срока годности. Да, глава ДНР ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Тогда 21 человек погиб, пострадали более 40. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что расчеты относительно поставок и доступности ракет для ЗРК были перевернуты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выросший ввиду этого спрос на ракеты, согласно газете, значительно превысил производственные мощности по их выпуску. Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее глава киевского режима сообщил, что ни Конгресс, ни Белый дом не ответили на его письмо. Учебные материалы для знакомства с русским языком и русской культурой переданы школе имени Российской Федерации в столице Уругвая Монтевидео. Кроме того, в городе открылся самый большой мурал, посвященный России. По словам члена Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Никиты Анисимова, изображение, на котором представлены Кремль и первый космонавт Юрий Гагарин, станет важным элементом образовательной среды и может вдохновить школьников на изучение русского языка и знакомство с Россией. Проект был реализован по инициативе Организации российских соотечественников в Уругвае, а его главной целью стала поддержка интереса детей к российской истории и культуре. Международный фестиваль «Евразия Кинофест», объединивший более 700 кинематографистов из 53 стран мира и свыше 100 премьерных показов, открылся в Сочи. По красной дорожке прошли известные режиссеры, актеры, продюсеры и сценаристы из стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Помимо показа фильмов, в рамках фестиваля также пройдут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации, образовательные программы по кинопроизводству и использованию технологий искусственного интеллекта. Впервые на площадке форума будет работать кинорынок сценариев. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем эфир «Радио Спутник». С вами из студии в Москве работает Урал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». Большой африканский час на африканском турне нас ожидает. Два блока по традиции. Обсудим главные события, важнейшие происшествия, интересные новости, ну и всю ту информацию, которая связана с этим континентом и представляет для нас, как для страны, ну и в частности, как для специалистов, и не очень по Африке. Будем говорить про Афросоюз во второй части. В первой части поговорим о нашем сотрудничестве с Восточной Африкой. Последние эфиры уделяем этому большое внимание. И не просто так. С нами уже на связи наш гость Майя Викторовна Никольская, руководитель программы африканских исследований, и Мим Гимо, автор телеграм-канала «Путешествие по Суахиляндии». Майя, здравствуйте, рад приветствовать.
3: Здравствуйте, Тарал.
2: Спасибо, что нашли время. Повестка у нас по Восточной Африке плотная. Июнь начался с большого визита президента Танзании, в частности, в Россию и в Москву. Это был первый государственный визит после избрания, значит, госпожи президента. И в Петербурге также она принимала участие в ПМЭФ, в том числе в пленарном заседании. На прошлых эфирах об этом мы говорили, но все равно, так или иначе, восточноафриканское направление остается сейчас в приоритете, как минимум дипломатическом. Много интересных заявлений оттуда поступают и про готовность сотрудничать в сфере экономики, про финансовые возможности, про продовольственную безопасность, про их заинтересованность в развитии своих, значит, секторов, связанных с промышленностью, с добычей полезных ископаемых. Ну и, естественно, практически ежедневно мы слышим заявления то из Танзании, то из Кении, то из Уганды, из других соседних государств о том, что они рассчитывали бы на увеличение турпотока из России. А мы знаем, что для этого нужно, ну, чтобы сложились сразу несколько факторов. Первый из них, конечно, транспортный. Второй — финансовый. Ну, то есть, если туда не добраться и не иметь возможности каким-то образом чувствовать себя там комфортно, то есть у тебя не работают какие-то финансовые инструменты, ресурсы, сервисы, говорить о том, что туда кто-то поедет, очень сложно. Ну, разве что большие любители и люди, которые без Африки жить не могут. А там есть что посмотреть, об этом мы тоже много раз рассказывали. Ну, то есть, получается, что если есть такое приглашение, большое официальное приглашение со стороны этих государств к такому тесному, плотному, углубленному сотрудничеству, это значит, что они готовы преодолеть те проблемы и те вопросы, которые на данный момент остаются открытыми в самых разных сферах, для того, чтобы это сотрудничество, собственно говоря, так и складывалось. Как вы считаете, насколько, да, эти перспективы являются достижимыми для нас, во-первых? Ну и, во-вторых, все-таки в целом про Восточную Африку, что она из себя представляет? Мы знаем, что там есть, ну, целый кластер различных континентальных объединений, субрегиональных объединений, региональных объединений. Как это все друг с другом сочетается и как это все может помочь нам или же, может быть, наоборот, затруднить в этом сближении с Восточной Африкой?
3: Экосистема действительно очень интересная на востоке континента. В общем-то, везде, да, можно сказать, что есть свои региональные такие экосистемы, потому что не просто Africa is not a country, как говорится, Африка не является единой страной, но и не является не просто единым макрорегионом, да, но подразделяется на несколько субрегионов. И вот особенность Восточной Африки, мне кажется, мы с вами об этом, может быть, даже говорили, Турал, в одном из предыдущих эфиров, является то, что там нет однозначного какого-то одного большого регионального лидера, да, такого крупного игрока, который притягивает к себе всех остальных, да, который, в общем, является той звездой по орбите, которой вращаются все прочие экономики, как, например, есть, да, в Западной Африке, это Нигерия. Во вторую очередь Гана. Понятно, что на юге Африки это ЮАР, а вот на востоке у нас такого однозначного лидера не сложилось. Они все по-своему хороши, имеют все какие-то свои козыри, и это делает политический, экономический фон интересным для исследователя, для африканиста, но не только, безусловно, для тех людей, которые непосредственно практически взаимодействует с регионом и одновременно его, конечно, усложняет, потому что точек входа появляется несколько. И вот на самом деле очень интересный, мне кажется, такой парадокс. У нас принято говорить о том, что вот Россия наконец-то внезапно начала налаживать отношения с восточноафриканским регионом. Это, с одной стороны, действительно так, потому что в последние годы мы с вами не будем, наверное, оспаривать то утверждение, что Россия действительно была в первую очередь востребована в амплуа провайдера безопасности, да, и занималась вопросами стабилизации в Сахеле в первую очередь, и вот сотрудничала и с сахельскими государствами очень активно, и с прилегающими. А Восточная Африка как будто бы почему, да, так получилось, что не очень была активно, вроде бы, вовлечена в какие-то политические контакты в последние годы. Ну, прежде всего потому, что она считается такой зоной традиционно англосаксонского, скажем так, британского, американского влияния. Что такое Восточная Африка? Есть два термина. Восточная Африка, то, что мы называем East Africa, это изначально традиционно британская, бывшая британская Восточная Африка, это Кения, Танзания и Уганда, да, тогда Танзания была Танганьика и потом уже подключился Занзибар. Плюс, да, дополнительно Руанда и Бурунди, которые тяготеют в эту орбиту, и то, что называется Eastern Africa. В российской литературе нет устоявшегося термина, я это предпочитаю называть расширенной Восточной Африкой по аналогии с расширенным Ближним Востоком. И туда входит и Демократическая Республика Конго, и Южный Судан, и часть стран Африканского Рога. И вот поэтому иногда бывает путаница относить, например, Эфиопию к Восточной Африке или нет. Ну, просто, да, чтобы разграничить термины. Действительно, вот эти три страны как-то всегда принято было считать, что вот поскольку это бывшая британская Восточная Африка, такая страна, как Кения, например, одна из флагманских экономик вообще не только Восточной Африки, но и континента африканского в целом, так достаточно плотно сотрудничает и с Великобританией, и США, и сидит на МВФовских кредитах. И как будто бы вот у них свои собственные приоритеты есть. Но это на самом деле не совсем так. Это стереотип последних лет. У России с восточноафриканским регионом очень давние исторические связи. Танзания, естественно, здесь впереди планеты всей, потому что при отце-основателе Муалиму, то есть учителя, да, они так его уважительно называют, Джулиус Нерере, Танзания строила социалистический некий формат, социалистическую экономику, которую она назвала Уджама. Были очень близкие связи с Советским Союзом и с Китаем, а самое главное, на территории Танзании находились вот те самые тренировочные лагеря, где готовили борцов за свободу Африки, да, в первую очередь за свободу Юга Африки, и в этой подготовке очень активно участвовали советские инструкторы, так что у нас очень близкие, очень дальние связи, у нас действительно, вот когда говорят про эту историческую память, она ведь на самом деле ее полотно очень разной плотности, скажем так, с разными африканскими странами. А вот с Танзанией оно у нас действительно очень плотно сплетено, и воспоминания эти до сих пор свежи и актуальны. Кения, да, казалось бы, такая тоже всегда традиционно пробританская, проамериканская страна, привыкли мы так про нее думать, но при этом такой выдающийся, например, да, политик, как Раила Одинга, его не стало в прошлом году, такой его называли тоже своего рода отцом кенийской нации, хотя он никогда не был президентом, вот максимум он дошел до уровня вице-президента, да, второго человека в государстве. Тем не менее, он учился в Советском Союзе, у него тоже, у его семьи были плотные связи достаточно с Россией, и есть даже знаменитая больница в городе Кисуму, это в районе озера Виктория, которая называется Russia Hospital, представляете, потому что она была в 1969 году построена с очень большим участием советской страны, то есть там тоже о вкладе России в здравоохранение помнят до сих пор, сейчас это одна из крупнейших больниц в Кении, там 1200 пациентов ежегодно принимается. Это на самом деле очень большая цифра для африканской региональной больницы. Ну и Уганда, соответственно, да, тоже нельзя сказать, что у нас были такие же тесные связи с Угандой, как с Танзанией, но тем не менее вот такой африканский патриарх африканской, можно сказать, современной правосубъектности, сторонник панафриканизма, как Йовери Мусевени, который находится у власти с 86 года, очень тоже всегда тепло отзывался и продолжает отзываться о России, говорит о том, что идеологически мы очень близки друг к другу с точки зрения нашего взгляда на многополярность, на то, как взаимодействовать со всем остальным миром. Да? Но я уже молчу про то, что Уганда в настоящий момент является страной-партнером БРИКС. Так что это хорошо забытое старое. Да? Все новое, можно сказать, что хорошо забытое старое. И визит Самии Сулуху Хасан, вот танзанийского президента, о котором вы упомянули, который состоялся в начале июня, это просто лишний раз подсветил.
2: Майя, у нас действительно богатая история отношений и с Восточной Африкой, и с Большой Восточной Африкой, или Расширенной Восточной Африкой. Я с вами полностью согласен. Субрегиональное деление африканских регионов, континентальных регионов, становится все более и более размытым. Там, на самом деле, куда ни посмотри, можно выделить сразу несколько таких центров развития, точек роста, стран, которые друг с другом по-хорошему, а иногда, может, и не очень соперничают. Это тоже правда. Ну и есть некий исторический шлейф, который до сих пор, во многом уже, кстати, на уровне стереотипов, но все-таки все равно сопровождает эти страны, их внешнюю политику на глобальном уровне, международном уровне. Африка до сих пор, к сожалению, почему-то многими воспринимается как некий задний двор мировой политики, такое захолустье, страны, которым вечно что-то нужно, у которых почти ничего нет, которым все время нужно помогать и не питать надежд, что эта помощь чем-то потом обернется полезным для реципиента, очень часто и для донора. Но сейчас цифры, факты говорят об обратном. И, собственно говоря, с большим удовольствием я констатирую для себя, что в информационном пространстве мы тоже это начали наконец-то замечать, об этом рассказывать. Но все равно знаний, подтвержденных какими-то современными подходами к не только изучению Африки, но и пониманию того, как с ней можно взаимодействовать и не в целом с континентом, да, потому что, ну, все-таки до сих пор мы, к сожалению, вот 2026 год, середина, а мы все равно говорим, вот Африка, Африка, Африка. Мы же так не говорим про Евразию, допустим, или там про Америку. Хотя про Европу очень часто говорим, но в контексте Евросоюза, да. Но они сами к этому пришли.
3: Ну, вот это и есть та самая инерция, да. Мне кажется, Турал, что вот мы привыкли к тому, что Европейский Союз — это определенного рода интеграционное объединение, да, и пытаемся ту же самую кальку теперь прикладывать, например, к африканским интеграционным объединением. Это как это называется в биологии? Гомологичные, да, по-моему, органы, когда они внешне похожи, а на самом деле, по сути, совершенно другое.
2: Так оно и есть, и с большим удовольствием хочу сказать, что у нас наконец-то меняются не только представления, но и подходы к тому, как все-таки развивать с нашей стороны сотрудничество с Африкой. Я сейчас объясню, о чем я говорю. У нас очень часто, когда мы говорим про сотрудничество с Африкой, это что-то в стиле, а вот, ну, там, да, Африке нужно то, Африке нужно это, мы могли бы дать, значит, здесь чего-то, там в чем-то помочь. А вот нам зачем это сотрудничество с Африкой? Очень часто на этот вопрос, к сожалению, ответов не было. Сейчас они стали появляться. И эти ответы действительно, ну, вполне себе самодостаточны. И вполне себе объясняют суть наших подходов. Практическое наполнение нашей политики в Африке в ближайшие годы, каким вы его видите? И на что нам нужно будет обращать внимание? Не то чтобы из-за того, что мы хотели бы на это обратить внимание, а потому что сама инерция развития Африки как континента и регионов Африки будут нас, ну, по-хорошему вынуждать делать это.
3: Вы совершенно правы. И не только инерция, более того, некое стратегическое планирование африканских государств и региональных экономических сообществ, да, они называются у нас РЭСы, региональные экономические сообщества, эти интеграционные группировки. Мы в африканистике всегда делим немножко на 10 то, что записано в каких-то стратегических документах, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что план — это одно, а то, что по факту случается, совершенно другое. Но, например, если посмотреть на восточноафриканское сообщество и его, да, вот интеграционная группировка, в которую входит Танзания, Кения, Уганда, как такое ядро, да, Руанда, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, а теперь еще и Сомали, то вот мы увидим, что ядро их стратегического планирования — это все-таки наука, инновации и цифровизация. Такая поголовная. Поэтому да, вот эти вот приоритеты, они действительно во многом нам будут диктовать как партнерам по развитию нынешним и будущим те треки, на которых, возможно, оптимальные со всех точек зрения плодотворное сотрудничество. Потому что у России есть технологии, которые она готова предложить и которые она готова продать. Ведь, смотрите, понятно, давайте будем реалистами, да, понятно, что в России в ближайшие годы вряд ли изобретут какую-то новую революционную модель а-ля какой-то новый iPhone или нечто в том же духе. Но зато у нас есть огромное количество совершенно прекрасных технологий, которые связаны, например, с собственных, наших собственных, которые связаны с авиационной промышленностью, в аэропорту все системы, которые касаются, например, подачи электроэнергии. Мы используем для этого искусственный интеллект, и это классные системы, которые апробированы уже в очень многих российских аэропортах. Это технологии, связанные, например, с очисткой воды. Вы не поверите, но у Африки этих технологий нет. Вернее, они их покупают, да, приобретают у западных стран, но это совершенно дикие для них зачастую неподъемные цены. И для каких-нибудь небольших деревень или небольших поселений вопрос обеспечения чистой водой стоит по-прежнему очень остро, хотя, казалось бы, почти уже середина 21 века на дворе. Вот такого плана решения. Наш банкинг впереди планеты всей. Те технологии, которые есть у Сбера, и с точки зрения клиентоориентированности, например, да, не на правах рекламы, просто это действительно так. Они действительно очень востребованы в Африке, в том числе и среди тех правительств, которые озабочены повышением уровня жизни, да, собственно, граждан и развитием экономики. Значит, цифровизация глобально — это цель номер один. Второе — это, конечно, инфраструктура. Транспортная инфраструктура, все, что связано со строительством железных дорог, развитием портовой инфраструктуры. Вот, возможно, вам уже, наверное, известно, и вы обсуждали момент, связанный с контейнерным терминалом в порту Дар-эс-Салама, который является одним из крупнейших таких хабов, да, на восточноафриканском побережье. И слышали новость о том, что российские компании хотели бы принять участие в его модернизации этого порта. Это действительно очень хорошая точка для приложения инвестиций. Это то направление, которое 100% будет расти в ближайшие десятилетия. Ну, конечно, если не помешают какие-нибудь большие политические конфликты, но у нас пока нет оснований считать, что это будет именно так, что будут какие-то форс-мажоры. Хотя, безусловно, должно быть сценарное планирование. И третье направление, как мне кажется, очень важное, это все, что связано с людьми, с рабочими руками, потому что в Восточной Африке, например, очень высокий уровень айтишников соответствующего образования. Это люди, которые окончили школу с очень высокими оценками, очень часто получили хорошее вузовское образование по сравнению со всей остальной Африкой. Им очень легко дается русский язык, более того. И с помощью вот африканской рабочей силы, я думаю, что мы могли бы закрыть очень многие дефициты, которые возникают у нас в экономике. А следующий шаг — это когда восточноафриканцы будут работать на наших производствах совместных российско-африканских, которые мы будем открывать в восточноафриканских странах. Я думаю, что это не за горами. И уже в 30-х годах мы увидим какие-то такие первые большие проекты. Потому что есть большая потребность в открытии, например, НПЗ, да, нефтеперерабатывающих заводов. Потому что Восточная Африка, например, располагает достаточно серьезными запасами нефти и газа, но используют их примерно на 1/10. Да? То есть с чем это связано? С достаточно низкими мощностями существующих вот этих НПЗ. Будут открываться другие производства, да? Новые цифровые сервисы. То есть, безусловно, африканская рабочая сила будет очень востребована, и это, с одной стороны, решит часть проблемы безработицы. В Уганде, например, у нас один из самых высоких показателей, в принципе, по континенту демографического роста, там 3-3-3-5%. Это очень много. И безработица среди молодежи доходит до 60-70%. Это только официальная статистика. Поэтому, конечно, я думаю, что это такой будет очень важный ресурс, и здесь Россия может внести свой вклад в его развитие.
2: Ну и тут, естественно, когда мы обсуждаем такие вопросы, я сейчас с большим упоением слушал те факты, которые вы приводили, сразу же встает вопрос о геополитическом суверенитете. Ведь мы знаем, что международное сотрудничество без возможности защищать собственное мнение, собственные интересы на международном уровне невозможно. Последние 4 года являются, наверное, ну, самым показательным периодом в новейшей истории нашей планеты. Скажите, пожалуйста, как к этому в Африке относятся, какие там подходы сейчас применяются, и насколько они готовы этот свой суверенитет не только в отношениях с Россией, а в отношениях ну, такого независимого права выбирать собственный путь развития и своих партнеров для этого развития, насколько они готовы к этим новым правилам? 2,5 минуты у нас.
3: Понимаете, африканцы и восточноафриканцы в частности — это великие диверсификаторы. Я бы их так назвала. Великие комбинаторы, великие диверсификаторы. И они умеют не складывать все бананы в одну корзину. Поэтому им очень нравится идея, что можно дружить с самыми разными партнерами. И да, теперь же не говорят донор, теперь говорят партнер по развитию. И то есть это касается не только инвестиционных, да, торгово-экономических партнеров, но и партнер по развитию. По-моему, в целом очень-очень хорошее, очень правильное слово для этого существует. И ну, Танзанию возьмем, да, например. Какое колоссальное давление оказывается на Танзанию в связи с ее вот таким разворотом, в том числе к России. Это не разворот полностью только к России. Да? Понятно, что это не будет единственный партнер Танзании, именно потому что, как вы сказали, это государство правосубъектное абсолютно, самостоятельное и готовое отстаивать свои собственные позиции на африканской арене и на мировой. Вот сейчас Европейский парламент в очередной раз проголосовал за то, чтобы не давать Танзании очередной транш. Ежегодный у них там такой есть проект. Они должны были выделить около 170, если мне память не изменяет, миллионов долларов, 150 миллионов евро на поддержку различных социальных программ в Танзании. Вот теперь они сказали, что нет, ничего не будет, под предлогом того, что якобы их не устроили результаты выборов, прошедших в прошлом году. Но поскольку буквально это голосование произошло через пару дней после того, как Сами Сулуху Хасан вернулась из России, в общем, логические связи прорисовываются очень понятные. Или когда запретили полеты танзанийских авиакомпаний в Евросоюз под предлогом того, что якобы там не соблюдаются стандарты безопасности. В общем, все очень сшито белыми нитками. Кстати, это неправда. Призываю всех летать танзанийскими авиалиниями. Замечательно совершенно они устроены и с точки зрения безопасности и обслуживания.
2: Майя, спасибо вам большое. К сожалению, у нас остается буквально 10 секунд. Я предлагаю продолжить наш разговор в удобное для вас время. Напомню нашим слушателям, что Майя Викторовна Никольская была с нами на связи в первой части нашего эфира, руководитель программы африканских исследований и МИМ ГИМО, автор прекрасного телеграм-канала «Путешествие по Суахиляндии». И мы вернемся. Оставайтесь с нами.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине. Это легко объясняет личную финансовую заинтересованность связанных с оборонными гигантами европейских и североамериканских политиков. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Ранее стало известно, что Германия выделяет 300 миллионов евро на чешскую снарядную инициативу для закупки 50 тысяч артиллерийских боеприпасов на нужды боевиков ВСУ. Вероятность завершения работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США в ближайшие дни весьма высокая. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что иранская команда переговорщиков в ближайшие два дня не планирует визит ни в Женеву, которая называлась в качестве возможного места подписания меморандума, ни куда-либо еще. В то же время Пакистан, выступающий посредником в диалоге Тегерана и Вашингтона, сообщал, что церемония подписания электронного соглашения запланирована на воскресенье 14 июня. Бойцы Хизбалла атаковали командный центр израильской армии на юге Ливана. Атака проведена в ответ на нарушение Израилем договоренности о прекращении огня. Напомню, Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на проходящие при посредничестве Соединенных Штатов Ливана израильские переговоры. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики. Американские силовики задержали 40 мигрантов, которые плыли на судне в направлении Пуэрто-Рико, островной территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает местное издание. Среди задержанных 36 граждан Доминиканской Республики, трое выходцев из Гаити и один гражданин Узбекистана. Напомню, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Российские дипломаты представили шедевры национальной кухни на втором гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» в Минске. На российском стенде можно было отведать фаршированного осетра, блины с икрой и красной рыбой, пирожки с лососем и другие деликатесы и разносолы. Ингредиенты для угощений, приготовленных поваром посольства России Сергеем Ерохиным, специально привезли в Минск с Дальнего Востока. В частности, крабы и красную икру доставили из Приморского края. Концепцией российского стола в этом году стали рыбные блюда, которые отражают связь народов России с водными источниками и изобилием. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. С вами в студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части говорили про наше сотрудничество с Восточной Африкой. Этот регион континента все больше и больше переходит в статус такого привилегированного партнера. И речь идет не только о каких-то конкретных странах, но и о наших региональных подходах на востоке Африки в целом. Вообще Африка, конечно, огромный континент. Континент, который так или иначе концентрирует в себе большие-большие возможности, в том числе и для нашего с вами развития. Это не только политика, это не только международные отношения, хотя, конечно же, куда без них. На этой неделе, например, в Москве с визитом была делегация Африканского Союза во главе с комиссаром по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адуое. Встречался Банхоли АДО и делегация с главой российского МИД Сергеем Викторовичем Лавровым. Было много интересных заявлений. Ну, в частности, мы теперь знаем, что в России появится представительство Африканского союза. Африканский союз будет рад помощи России в развитии новых технологий в борьбе с транснациональной преступностью. Далее, в общем-то, так или иначе, вопросы контроля над природными ресурсами и вопросы развития промышленного производства, не только, кстати, в сфере добычи природных ресурсов, вопросы политического взаимодействия между нашими странами, ну и, конечно, важнейшие международные вопросы также были в центре внимания во время этой встречи. Что такое Африканский союз? Мы, кстати, давно об этом не говорили, если память мне не изменяет, ну, пару лет точно, да, не говорили об этой организации отдельно, хотя часто ее так или иначе вспоминали. Вообще Афросоюз — это, конечно, уникальное интересное объединение. Входят в него 54 независимые африканские страны. Ну и на этом, на самом деле, количество членов, да, рассказ об этом пункте не заканчивается, потому что все-таки стран-участников Африканского союза все-таки 55. Это связано с тем, что территория Западной Сахары, или так называемая Сахарская Арабская Демократическая Республика, также является полноправным членом Африканского Союза, и в этом смысле нужно вспомнить, конечно, о Марокко, которая до 2017 года приостановила свое участие в Афросоюзе именно из-за вопросов, касающихся Западной Сахары. Вообще Западная Сахара — это одна из таких болевых точек континента, потому что не только вопросы, связанные, допустим, с суверенитетом Марокко или с независимостью Западной Сахары, в себя включает этот вопрос, но и является таким показательным водоразделом в подходах тех или иных африканских государств, которые вынуждены выбирать, поддерживают ли они требования Марокко в этом вопросе или же выступают за независимость Западной Сахары. Все-таки нужно понимать, что Афросоюз не является объединением, где нет никаких внутренних проблем. И в данном контексте, естественно, нужно говорить о том, что при этом это объединение пытается решать все эти вопросы мирным путем. Штаб-квартира, кстати, да, Афросоюза, сразу скажем. Это все-таки институционализированная организация с юридическими вполне себе обязывающими решениями и возможностями. Центральный секретариат штаб-квартиры располагается в Аддис-Абебе. Здание современное было построено, вот тоже, да, интересно об этом сказать, не силами самих африканских государств, не за счет там членских взносов, допустим, или финансирования стран Африки, а было построено и полностью профинансировано, по сути дела подарено континенту правительством Китайской Народной Республики. Был, кстати, небольшой скандал о том, что там якобы есть какие-то шпионские программы, средства слежения и связи, которые якобы китайские подрядчики в этом здании установили. Ну и так или иначе теперь они не то что следят даже за деятельностью организации, а практически контролируют, да, ее деятельность. Хотя каких-то доказательств неоспоримых, конечно. Но я, по крайней мере, не видел. Если кто-то видел, пожалуйста, поделитесь ими. Телефон студии, кстати, да, напомню. 8495-9595-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и по, значит, тому, что из себя Афросоюз представляет, продолжим наш разговор об этом. 20% всей суши занимает, да, представляет из себя, значит, африканский континент. 1,4 миллиарда, то есть 1 миллиард и 400 миллионов человек практически там проживают. В данном контексте, естественно, каким-то образом игнорировать и континент, и Африканский союз, крупнейшую межправительственную организацию, да, такого уровня, ну, совершенно точно не может никто. Абсолютно, кстати, до Афросоюза, который был создан в начале этого века, существовало другое объединение, континентальная организация африканского единства. И вот в 2002 году эта организация была трансформирована в Африканский союз. Афросоюз, кстати, в отличие от Организации Африканского Единства, как я уже об этом упомянул чуть ранее, имеет юридическое право вмешиваться во внутренние дела

есть и другие государства, в частности Судан, где продолжается гражданская война, к большому сожалению, ну и Габон и Гвинея. Про Марокко я уже говорил, с 84 по 2017 год Марокко не являлось членом Афросоюза или африканских объединений из-за притязаний на Западную Сахару. При этом у организации есть еще и ряд, значит, государств-партнеров, которые обладают статусом наблюдателей. Ну, среди них такие страны, как Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Сербия, Мексика, Казахстан, Палестина, Украина, Гаити, Латвия. Ну, то есть неоднообразный такой состав, значит, наблюдателей при Афросоюзе. Ну и, конечно, внутри организации существует такое некое соперничество, которое между странами, которые претендуют на континентальное лидерство. Ну, то есть, с одной стороны, допустим, на юге континента у нас есть Южноафриканская республика, да, она, кстати, в последние 30 лет, в принципе-то, никогда и не скрывала своих неких амбиций стать таким единым голосом континента. Но, с другой стороны, у нас есть крупнейшая по населению страна континента, Нигерия, которая бросает серьезный вызов в развитии, в темпах развития всем другим остальным африканским государствам, крупным странам, ну и в том числе Южной Африке. Далее у нас есть, собственно, Эфиопия, о которой я сказал, где расположена штаб-квартира Афросоюза, кстати, не только Афросоюза, и в этом смысле Эфиопия всегда играла особую роль, как единственная, по сути дела, африканская страна, которая никогда не была чьей-либо колонией. Да? И в данном контексте, естественно, раз мы уж пошли на север, мы не можем не сказать, допустим, про Египет, который, с одной стороны, претендует на лидерство в Северной Африке, с другой стороны, играют важную роль на Ближнем Востоке. Ну и помимо Египта, в Северной Африке есть и такие крупные государства, тяжеловесы, как, допустим, Марокко, о котором мы упоминали, одна из самых развитых, да, африканских стран. Ну и Алжир, серьезная страна, страна с колоссальными военными возможностями, страна с геополитическим весом и влиянием континентального масштаба. И в данном случае мы, кстати, в одном из эфиров, если помните, пару недель назад вспоминали о требованиях Афросоюза предоставить странам Африки два, значит, кресла в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов. И еще два среди также стран Совбеза, но не постоянных членов. Ну, то есть четыре страны Африки, две постоянно, две непостоянно. В любом случае, в обязательной форме, как того требует Афросоюз, в будущем в ООН должны быть представлены. Ну и почему, да, такие требования выдвигаются? Потому что, если говорить по фактам, которыми апеллируют африканцы, то практически, значит, треть государств, да, стран, членов Организации Объединенных Наций — это африканские государства. И они не представлены в высшем органе этой организации в соответствии со своим международным весом, ну и будущим потенциалом. Но здесь, конечно, говорить о том, что Африка сейчас играет какую-то значительную роль или же там решающую роль по каким-то вопросам, значит, глобального экономического и политического развития, у нас мы не можем, да, у нас нет для этого оснований. Но при этом мы должны сказать, что все-таки практически 1,5 миллиарда без малого населения Африки, да, или уже даже более 1,5 миллиардов, это серьезный фактор. И не только, кстати, население, не только демография, да. Нужно сказать, что в Африке сосредоточены примерно 30% мировых запасов полезных ископаемых, 8% мировых запасов природного газа, 12% мировых запасов нефти. Также на континенте находится 40%
золота, 90% хрома и платины, самые большие запасы кобальта, алмазов, урана также находятся в Африке, 65% пахотных земель.

в мире, ну и 10% внутренних возобновляемых источников пресной воды. Также, кстати, значит, водные ресурсы африканские, которые находятся на поверхности, они кратно, многократно уступают тем ресурсам, которые находятся под землей. Есть самая разная статистика. Последняя из того, что я видел, ну, просто в десятки раз, да, там, больше подземных вод, нежели объемов воды, которые, собственно говоря, в африканских реках и озерах находятся сейчас. Это, конечно, невозможно не учитывать, не принимать во внимание. Почему? Потому что битва за ресурсы, она все-таки никогда не прекращалась. Ну и битва за природные ресурсы такого плана, как вода, допустим, да, пресная вода, питьевая вода, она будет только обостряться. И в Африке, кстати, этот ресурс тоже неравномерно распределен. У нас есть огромные субрегионы, там, допустим, Сахаро-Сахельский регион, да, где, ну, воды, объективно говоря, мало, ее не хватает. В той же Африке, не только Африки это касается. В большинстве африканских стран природный капитал составляет от 30 до 50% от общего богатства этих государств. Более 70% населения Африки живут к югу от Сахары. Я, по-моему, на прошлом нашем эфире об этом говорил. Ну и в данном контексте, конечно, надо бы, наверное, вспомнить о том, что Африка является третьей, да, по величине, третьим континентом, где находятся третьи по величине запасы, значит, леса. Это тоже очень важно. Почему? Потому что так или иначе, все-таки площадь покрытия лесов в мире, да, просто нещадно в результате промышленной эксплуатации редеет. И в этом смысле, естественно, сохранение тропических лесов, в том числе африканских, ну, там, про Южную Америку тоже очень часто говорят, про Бразилию в этом контексте, представляет из себя вопрос такого планетарного масштаба. То есть это касается абсолютно всех в этом смысле. Ну и я вот недавно, если честно, не помню, в каком из-за чего, да, читал один из докладов ООН, и цифра запомнилась мне одна очень интересная, о том, что из тех ресурсов, которые в Африке сейчас есть, разрабатываются только 40%. Ну, то есть еще 60% из разведанных ресурсов, причем самых разных, да, это самые разные ресурсы, они до сих пор, собственно говоря, не добываются и до сих пор не вносят никакого вклада в развитие мировой экономики, ну и, собственно, самих африканских государств. Здесь, конечно, все не так радужно, хотя хотелось бы, конечно, в том же духе продолжить. Нужно сказать, что Африка при всем при этом является и крупнейшей в мире зоной гуманитарного кризиса. Хотя, казалось бы, когда говорят про гуманитарный кризис, сразу вспоминается, наверное, Ближний Восток все-таки, с учетом того, что там происходит, и с той ситуацией, которая до сих пор как бы сохраняется в Сирии, хотя гражданская война там прекратилась, с тем, что происходит в Йемене до сих пор, а там 35-40 миллионов человек находятся непосредственно в зоне гуманитарной катастрофы. Все-таки в Африке эти цифры на порядок выше, несколько сотен миллионов человек находятся в ситуации непрекращающихся военных конфликтов на просторах африканского континента. Причем эти военные конфликты, они не сосредоточены где-то только в одном субрегионе африканском. Нет, это так или иначе тлеющие конфликты, многие из них десятилетия насчитывают. Ну и, допустим, тот же Сахаро-Сахельский регион, огромные пространства от Судана, побережье Красного моря, ну и практически до Атлантического океана. Целый ряд государств, это Ливия, где гражданская война прекратилась, но
политического единства до сих пор в этой стране нет. Это, собственно, сам Судан, это африканский рог Сомали, который, да, страна, которая 30 лет уже не существует как единое государство, и значительные территории этого государства, да, некогда бывшего и до единого государства, контролируются там практически до 40-45% по данным ООН террористическими организациями. Ну, о чем тут вообще можно говорить в целом? Далее у нас есть одна из крупнейших по населению стран Африки, и не только Африки, Демократическая Республика Конго, да и вообще вот зона Великих Африканских озер. Ну, в этой стране совсем недавно еще погибло около 5 миллионов человек в результате внутреннего конфликта. Этот конфликт, кстати, 2 года назад снова разгорелся с новой силой. Ну и сейчас сотни тысяч, миллионы стали снова вынужденными переселенцами и беженцами на востоке Демократической Республики Конго. И, собственно говоря, там уже никто не считает количество погибших и пострадавших, просто потому что нет такой возможности. Наблюдатели, кстати, от того же, да, самого Афросоюза, о котором мы говорим, у которого даже есть, кстати, свои миротворческие силы. То есть это вполне себе серьезная международная организация со всеми атрибутами и возможностями, которые предполагаются для такого объединения. Даже они на просторах своего же континента не могут точно подсчитать и не могут обеспечить мониторинг тех кризисов, которые на просторах континента мы сейчас наблюдаем. Далее, когда мы говорим, допустим, про развитые или развивающиеся страны Африки, про такие крупные экономики, про крупные промышленные центры или демографические центры. Ну, про ДРК мы сказали, про Судан, кстати, это страна с наибольшей площадью пахотных земель, да, в Африке. И вот там сейчас гражданская война, там и залежи золота, о которых мы постоянно вспоминаем в Дарфуре и прочее. Ну, вот Египет. Египет — огромная страна, население более сотни миллионов, но при этом перманентно находится на грани финансового кризиса и без внешних вливаний, без поддержки, в частности, со стороны арабских государств Персидского залива, Египет может столкнуться с экономическим кризисом, очень большим кризисом, который может привести к, ну, такому коллапсу государственности, ни много ни мало. Или Нигерия. Да, Нигерия, опять же, огромная страна, там 300 миллионов практически, да, скоро будет население. Но развитие неравномерное, уровень жизни. Опять же, не приходится говорить о том, что Нигерия является страной, которая победила, допустим, крайнюю бедность или просто бедность, или победила терроризм. Нет, абсолютно. И страна многоконфессиональная, многонациональная, эти вопросы там тоже есть. Очень часто развитие африканских государств не поспевает, допустим, за демографическим ростом. Да, и в этом контексте, естественно, у нас, с одной стороны, мы говорим, там, Нигерия – крупнейший производитель нефти, значит, один, да, в Африке, один из крупнейших в мире. Нигерия – там одна из крупнейших стран мира демографических, но при этом, опять же, говорить о том, что это страна, где нет проблем или же они являются несущественными, мы не можем. Южная Африка – тоже одна из самых развитых стран континента. Но при этом огромные проблемы, допустим, в электроэнергии. Еще в том году, я помню, мы один из эфиров, один из блоков посвящали этой проблеме в Южной Африке, хотя там есть и атомные электростанции, кстати, да, первые на континенте они ими обзавелись. Но все равно веерное отключение электричества по всей стране. Половина населения остается без доступа к электричеству. Я сейчас понимаю, что мы тут еще век назад эту проблему у себя решили, но для Африки это те вопросы, которые сейчас являются актуальными и которые так или иначе ежедневно представляют большую проблему для огромного количества людей, для сотен миллионов человек. Поэтому здесь, конечно, посвятил я этот блок Афросоюзу и тому, насколько это большая организация, организация с большими возможностями, ну и в том числе это, конечно, и организация с большими проблемами, с теми вопросами, которые требуют ответов здесь и сейчас, требуют ответов безотлагательных, но очень часто этих ответов, к сожалению, у Африки нет. И в данном контексте, конечно, помощь в решении этих проблем, она может помочь в развитии тех, кто эту помощь
окажет. Допустим, китайцы, кстати, да, очень давно эту систему смогли внедрить свою внешнюю политику по африканскому направлению. Думаю, что еще в будущих наших эфирах об этом будем говорить. Друзья, сегодня я уже вижу, что наше время подходит к концу. С вами был Турал Керимов. Говорим мы про Африку на африканском турне на радио «Спутник». Завтра в это время будем на развороте на восток. Тут намечаются, видимо, подвижки в американо-иранских, значит, вопросах. Будем об этом говорить. Ну, а вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно.

Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Кораблям ЕС разрешили досмотр танкеров. Контекст. Евросоюз перешел очередную черту. Теперь для задержания судов с российской нефтью будут использоваться военные корабли. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Это будет делаться в рамках военно-морской миссии Евросоюза, действующей в Средиземном море с 2020 года. Ее первоначальной задачей был контроль над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Госпожа Каллас считает, что передовой опыт миссии нуждается в изменении. В Госдуме уверены, что новая инициатива приведет к дополнительным проблемам для европейских потребителей. Не исключены конфликты со странами, под флагами которых ходят танкеры. Их остановка и досмотр в международных водах будут проводиться без правовых оснований. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что Европа последовательно пытается лишить России поступлений в бюджет от экспорта углеводородов, пока эта политика ни к чему не привела, а кризис в Ормузском проливе дал российской казне дополнительные возможности. Именно поэтому ЕС хочет зафиксировать предельную стоимость нефти из нашей страны в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Новым ограничениям также могут подвергнуться компании «Лукойл» и «Роснефть». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полночь в российской столице. В Перми 2 часа ночи. В Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Запорожской области повреждены энергетические объекты. Число погибших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 3. В США и Канаде набирают обороты сепаратистские инициативы. Теперь подробнее. Энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. В регионе фиксируется частичное отключение электроснабжения. Идет оценка повреждений. Высокая активность БПЛА над областью сохраняется. Число погибших в ДТП, где загорелась машина в Подмосковье, увеличилось до 3. Об этом сообщила прокуратура Московской области. В субботу вечером на трассе Кубинка-Наро-Фоминск автомобиль «Рено» столкнулся с БМВ, после чего немецкое авто загорелось. В результате аварии 2 человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников. Еще один скончался в карете скорой помощи. Местная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз 15 июня. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. При этом он подчеркнул, что открытие первого переговорного блока – это лишь первый шаг в долгом процессе, и привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году, но пока не смогла их завершить. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что расчеты относительно поставок и доступности ракет для ЗРК были перевернуты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выросший ввиду этого спрос на ракеты, согласно газете, значительно превысил производственные мощности по их выпуску. Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущей дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее глава киевского режима сообщил, что ни Конгресс, ни Белый дом на его письмо не ответили. Посольство России в Молдавии продолжит поддерживать поисковое движение республики в его деле по сохранению исторической памяти. Об этом заявил глава российского диппредставительства Олег Озеров. По его мнению, это движение проводит работу, которая имеет колоссальное значение. Отмечается, что в Молдавии предпринимаются попытки опорочить деятельность тех, кто борется за сохранение исторической памяти. Поисковое движение Молдавии отмечает свое 15-летие. По случаю праздника на мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню и открытие выставки фотографий и документов под названием «Из безвестности в бессмертие». Инициативы по выходу из состава Соединенных Штатов и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». В частности, издание обращает внимание на инициативу по созданию страны Каскадия, объединяющей территории американских штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадской провинции Британская Колумбия. Газета также выделяет другие схожие планы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других штатах. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Доброго времени суток, как любят говорить менеджеры, которые пишут вам всякие письма. Помните, были еще такие африканские принцы, которые писали письма, и в них было написано «Я африканский принц, я должен получить наследство». Но это все бла-бла-бла. А вас приветствует «Секс, культ, просвет». В студии Елена Караева и я, Вика Никифорова. И мы будем обсуждать интриги, аферы, происшествия, предприятия. Все то, что зачастую уходит из поля зрения наших коллег, и то, о чем можем поговорить только у нас на «Секс-культ-просвете» по субботам на радио «Спутник». И в первом блоке у нас вот такие темы: интернет против телевидения и Китай против США. Интернет против телевидения напоминает, конечно, всем сразу бессмертную цитату из бессмертного фильма «Москва слезам не верит». Везде будет сплошное телевидение, книг не будет, театра не будет, ничего не будет, вся жизнь будет в телевидении. Да, так говорили в 1970-е, 80-е годы, но потом пришли 90-е и пришли нулевые, и к нам пришел интернет. И все заговорили ровно противоположное. Все будет сплошной интернет. Не будет ни телевидения, ни кино, ничего, ни жизни. Все будет сплошной интернет, соцсети. Все это уйдет туда. А вот на каком этапе мы с вами сегодня? Потому что я с изумлением вижу, что телевидение боролось, выстаивало, искало новые форматы и выстояло. Оно выжило каким-то образом под напором интернета. Но, тем не менее, есть такая тенденция считать, что все равно все уйдет в интернет, а телевидение — вымирающий жанр. Лен, как ты считаешь, телевидение такой вымирающий динозавр или это такой динозавр, который может еще пендали дать, так что все соцсети от него полетят? Вот у тебя какая позиция?
3: Ну, собственно, соцсети существуют за счет телевидения.
2: Как это? Объясни.
3: Ну, потому что основные дискуссии, треды, я не знаю, как они там называются, значит, обмен мнением, они, хотя кричат, что мы не смотрим телевидение, вообще мы выбросили телевизор, мы вообще к этому не имеем отношения, но вообще-то интернет и есть телевидение, по большому счету, потому что визуальный сегмент колоссален. И, собственно, там сидят люди, которые обсуждают, что сказал Трамп, что сказал Путин, что сказали европейские придурки.
2: В телевизоре?
3: В телевизоре, в том-то и дело. Политики дают интервью телевизионным каналам, окей? Телевизионные каналы, несомненно, присутствуют в соцсетях. В соцсетях они размещают видео, и дальше понеслась их душа в рай, потому что люди это смотрят. То есть, собственно, что я хочу сказать? Не важен носитель вообще. Это может быть вот как у меня скромный, значит, там смартфон. Это может быть, я не знаю, компьютер, за которым, так сказать, да. Это может быть лаптоп, это может быть планшет, это может быть все что угодно. Но визуальный характер информации не отменяем и не убиваем. Поэтому, собственно, я не вижу тут, если честно, где-нибудь даже интернета, потому что он просто присосался к груди кормящей телевидения и существует за его счет.
2: А мне, наоборот, кажется, что все эти телевизионные говорящие головы, они перед тем, как выйти в эфир, быстренько пролистывают соцсети, смотрят, ну кто что сказал, кто как сострил, у кого украсть шутку, у кого украсть меткое выражение, и питаются, наоборот, соцсетями. Как часто мы видим, что мемы, рожденные в интернете, они приходят на телевидение, они приходят в политику. Тут у нас на полном серьезе депутаты хотели запретить смешной мем, родившийся в интернете, абсолютно бессмысленный, 6-7, вот это вот, да, 6-7. Вообще ходили разговоры, давайте запретим цифру 67, да, или там сочетание цифр 6 и 7. Потому что 666 уже, кстати сказать, запретили. Я, кстати, вот информирую всех. Я завела личную страницу ВКонтакте, и я, естественно, стала изучать там, ну, правила, вот как ее вести, да, что нельзя нарушать. И ты знаешь, ВКонтакте нельзя публиковать цифру 666, 666, потому что это могут счесть пропаганды сатанизма. И тут я смотрю, у меня статья, ну, какая-то оборания, политическая какая-то статья, набрала 666 тысяч просмотров и еще немножко. Я с ужасом думаю, а можно ли мне публиковать эту цифру ВКонтакте? То есть, мне кажется, ты правильно отметила, это взаимосообщающиеся сосуды, но интернет влияет, ну, прям очень сильно на все. Неужели ты не видишь этого?
4: Интернет не влияет вообще ни на что, если честно. Нет, что значит интернет влияет? Значит, там сидят люди, интернетчики, сетевые всякие люди, и они пытаются сделать себя важными, параллельно они ищут внимание, которое им не додали, там, любви, лайков и так далее. Но не интернет, люди решают, не сетевые вот эти персонажи принимают решения политики, которых избирают или не избирают. Или вообще, так сказать, они узурпируют власть, не будем показывать пальцем, что называется. Они живут в мире телевизионном, они не живут в мире сетевом. Сетевой мир для них, ну, это придаток, на мой взгляд. Потому что основная коммуникация все-таки осуществляется с помощью телевидения. Ну, условно говоря, Трамп, вот я посмотрела там его последний скандал с NBC, когда он там прервал интервью, значит, нахамил журналистке, сказал, что она просто не понимает, о чем говорит, и что она, так сказать, речь шла о его предыдущей избирательной кампании, к победе, которая была украдена. И это выложили, естественно, в интернет, но первоначально-то он общался с телевидением. Ну, так, на самом деле. И когда там, я не знаю, условный Макрон, да, с маленькой буквы, куда-то приезжает и что-то говорит, он говорит это на телевизионные камеры. Он не говорит это, если это действительно некое важное заявление, которое иногда у Макрона с маленькой буквы бывает, он вызывает к себе телевизионщиков.
2: Ну, поспорю с тобой, пресловутая Боня, извините за выражение.
4: А вот кто это такая вот... Боня? Извини,
2: а
4: просвети
2: Боня,
4: меня.
2: Объясняю, это такая женщина, которая живет в Монако и ведет блог в запретограмме, в той социальной сети, имя которой нельзя произносить. Я не буду ее произносить. Но, тем не менее, у нее миллионы подписчиков. И вот эта женщина с губами делала определенные политические заявления в своем запретграмм-блоге. Ее слушали там, ей писали какие-то комменты. Это было видео. Да, вот ты говоришь, что видео только на телевидении. Нет, ну почему же? Ну вот, известный видеоблогер Боня, извините. Это похоже на какую-то кличку питомца, конечно.
4: Это просто кличка питомца, если уж сказать честно.
2: Ну, вот не будь такой грубой, потому что заявление Бони было услышано на самом высоком уровне, на него отреагировали, на самом высоком политическом уровне на него отреагировали в Кремле, пресс-секретарь президента на него отреагировал. Боню потащили в телевизионный ящик, и все видели ее перебранку с телеведущим Соловьевым. И таким образом, смотри, то есть вот женщина из интернета, как к нему не относиться, она вот пришла и стала пытаться менять политическую повестку, ее моментально услышали. Но это вот прям вот реально противоречит тому, что ты говоришь. Интернет влияет. Как он может не влиять? Тем более, смотри, у всех этих подписчиков Боинь, там всяких PewDiePie'ов и всяких прочих интернет-знаменитостей, у этих подписчиков складывается странная иллюзия. Они, конечно, замороченные люди, но у них складывается странная иллюзия, что вот эти вот видеоблогеры, они как бы лично для них, понимаешь, что-то такое рассказывают. Чего нет с людьми в телевизоре? Вот телевизионные головы, мы с тобой тоже работаем телевизионными головами, да? Они какие-то далекие, да, от людей. Они отгорожены голубым экраном. Непонятно, что они, где они. А видеоблогер там Боня, Моня, Поня, Соня, там неважно совершенно. Она вот перед тобой, она намазывается какими-то кремами, как они говорят. Да, девочки, крема сейчас вам покажу. Она распаковывает какие-то подарки, покупки. Она показывает разные части своего тела, прям вот к самым крупным приближениям, вот чтобы мы увидели все там поры на коже, да? И у подписчиков складывается ощущение, что они лично с ней взаимодействуют. Ну, согласись, такого элемента в телевидении просто нет, вот этого личного контакта.
4: Ну, во-первых, зависит от формата программы, потому что, например, вот я не сильно молодая женщина, но тем не менее, я еще вполне в своем уме, я очень хорошо помню, что был такой прекрасный, потрясающий журналист и речепись Александр Евгеньевич Бовин, который сделал международную политику чем-то очень близким и понятным, потому что он сидел в одной рубашке, потому что он был довольно полным таким, значит, в подтяжках, с засученными рукавами, без всякого галстука, и рассказывал о политике. И он таким образом сблизил своим неформальным видосом, так сказать, луком, как сказали бы зумерки и зумеры, он приблизил политику, ну, практически к обеденному столу или, так сказать, там, к дивану в гостиной советских людей. И, собственно, его, поскольку тогда не было соцсетей, но за столами вот теми самыми обсуждали, значит, что он такого сказанул. А что касается вот этой, значит, самой Бонни, Пони и так далее, то ее на самом деле легализовали как женщину, говорящую ртом, именно пригласив на телевидение, не наоборот. То есть она приобрела права гражданства, как и право на высказывание, благодаря тому, что она появилась в телепрограмме. А пока она сидела в интернете и, так сказать, на своих подписчиков несла весь тот бред, я теперь вспоминаю, она там что-то там говорила, но она несла ересь на самом деле.
2: Ее услышали. Вот что важно, ее услышали.
4: Так это говорит не о том, что она что-то очень говорила важное, а о том, что наша власть верховная в Кремле чутко относится, в том числе и к тому, что происходит в интернете. Пятерка.
2: У Бонни и так были десятки миллионов подписчиков до того, как она попала в любой телевизор, и они не особо прибавились, я думаю, после телевизора, потому что и так она была очень сильно раскручена. Но вообще вот если устроить баттл между Бонни и Бовиным, да, я думаю, Бовин бы его проиграл. Я расскажу нашим более молодым слушателям и слушательницам, что Бовин был очень толстый, такой советский политолог. Он действительно сидел всегда в рубашке, потому что он страшно потел в телестудии. Там еще, наверное, эти старомодные софиты, они создавали такую атмосферу.
4: И не было кондиционеров.
2: И не было соцсетей. И вот если бы Бовин сегодня попытался бы заниматься политикой там где-нибудь в соцсетях, он бы, конечно, Бонни проиграл бы с разгромным счетом, потому что Бонни, надо отдать ей должное, хорошо выглядит, следит за собой, живет в Монако, тратит большие деньги там на пластические операции, все эти там приблуды, вот это все, что полагается. И женщина, ее контингент, ну вот они ее смотрят. Бовина, при всем уважении, никто бы смотреть не стал. Его смотрели бы такие старые шипокляки, там у него было бы, не знаю, там 13,5 подписчиков, и он для них проводил бы там стримы в одно лицо на одного человека. Ему бы никто не донатил, а Бонни донатят. То есть вот этот вот визуал, понимаешь, он переместился тоже в интернет. Красивые люди, красивые женщины, красивые мужчины, они в интернете, они в соцсетях. И они активно торгуют фейсом своим, своими мнениями, какими-то дурацкими видео, там, чем угодно. Ну, любым контентом, я даже не обсуждаю уровень, контент может быть ужасный, но они успешно им торгуют, вот я что хочу сказать. И мне кажется, что для телевидения это по-прежнему остается серьезнейшим вызовом. Уходят люди-то.
4: Что могу сказать? Конечно, у Бовина может быть 13,5 подписчиков из того, что у него повышенная потливость была там и так далее. Но Бовин влиял на политику, а Бонни на политику не влияет. Ну, просто никак. То есть галочку поставили, что, значит, так сказать, Боню окучили, реакцию дали, потому что действительно ее смотрели там несколько миллионов человек. И что дальше? Ну и хочется задать этот вопрос сакраментальный. Так что, а теперь, что касается вот количества там миллионов и так далее, ну, несчастные люди, что я могу сказать, не живущие в реале, а живущие в вирте, они думают, что если они будут смотреть на то, как торгует своими губами эта самая Бонни, у них прибавятся там денег, объемы, значит, ягодиц, или, так сказать, они найдут какого-то потрясающего пластического хирурга за там минимальную цену. На самом деле это абсолютная иллюзия, люди с этим столкнутся. И, кстати, медики уже выдвинули диагноз, он есть, он не включен в список ВОЗовских клинических болезней, Но этот синдром существует, он называется сокращенно аббревиатура FOMO, от английского Fear of Missing Out, то есть люди боятся пропустить что-то, что происходит не в их собственной жизни, поэтому отсюда, значит, они смотрят на Боню.
2: Война между интернетом и телевидением не окончена. Мы будем вас держать в курсе того, как она развивается. Она будет еще идти очень долго, я думаю. Но у нас тут на горизонте, вернее, прям уже приближается с горизонта к нам, война вполне реальная, не виртуальная, а реальная горячая война. Война между Китаем и США, которая близится, я бы сказала, вот так вот набухает, да, вот так, как, знаете, если замедленные съемки ядерный взрыв смотрим, вот так вот набухает такое облачко на горизонте, и, по-моему, готова разразиться в ближайшие годы, во всяком случае, где-то вот к 30-му году, может быть, в начале 30-х. Для меня, вот как человека, ну, изучающего несколько последних лет тренды в мировой политике, совершенно очевидно, что между Америкой и Китаем дело идет постепенно к вооруженному столкновению, вот как это ни называй, в ограниченном режиме, с участием прокси, там, тайваньских, японских, каким угодно. Но идет дело к вооруженному столкновению. Обычно против этого приводят тот аргумент, что экономики Китая и США абсолютно взаимозависимы, они живут в симбиозе, и они не могут бить друг по другу, потому что иначе они рискуют ударить по самим себе. Точно та же самая логика работала в отношениях Европы и России. Нам говорили, Европа никогда не будет воевать против России, никогда не ведет никаких серьезных санкций, потому что Европа зависит от российских ресурсов, от торговли с Россией. Ничего подобного. Как мы видим, прекраснейшим образом Европа нанесла по нам удары и вместе с тем продолжила торговать, и вместе с тем продолжила готовиться к войне против нас, которую вот они уже открыто нам объявляют на 2030 год. Лен, как думаешь, увидим ли мы обмен ракетами между Вашингтоном и Пекином?
4: Ну, если у Европы в отношении нас всегда были незакрытые гештальты, потому что они касаются прежде всего доступа к ресурсам, мы-то, конечно, им все поставляли, и они от нас в этом смысле зависели, но они-то хотят побольше и вообще бесплатно. Тем более, что страны потеряли их неоколонии. Францию вышибли, значит, там у Бельгии проблемы, ну и у Испании. Короче говоря, Европа задыхается без дешевых ресурсов. Они хотят получить их бесплатно. То Америке проблема с ресурсами, в общем, решена. С теми ресурсами, с другими ресурсами. И сейчас их главным жупелом был, конечно, Тайвань. Они везде пишут, что это какая-то очень демократическая история, абсолютно, и нужно сохранить свободу. Но из последних публикаций, даже в суперглобалистской «Нью-Йорк Таймс», которую я прочла, например, в начале вот недели, мы сейчас своего рода итоги подводим, да, мне, в общем, сообщили, причем сообщили аргументированно, что у Америки сейчас нет причин ни политических, ни тем более экономических, вступать с Китаем в вооруженное противостояние, плюс география играет против Штатов, потому что им придется посылать, как ни крути, ни верти, своих бойс, своих военнослужащих почти за 10 тысяч километров.
2: Да, причем так по Тихому океану посылать, ну, в ходе пересылки они станут просто живой мишенью, да, там даже ничего наводить не надо будет, просто их можно будет всех, конечно, уничтожить. Но смотри, проблема США в том, насущная, экзистенциальная, что они не терпят равных конкурентов. У них в концепции, это еще концепция Вулфенсона, она еще в 90-е годы была придумана, США не должны допустить просто появление стран, равных себе. Вот такая у них идея. И давить этих еще не поднявшихся конкурентов надо всеми средствами. Это их стратегия. Поэтому у них Китай официально назначен главным стратегическим противником. Даже российская угроза, она уехала далеко на второй план, потому что официально главным врагом Вашингтона назначен Пекин. Вот тут как ни крутись. И поэтому, да, сейчас, вот конкретно, да, увязнув в Иране, американцы не могут бросать какие-то контингенты серьезные в бой. Но они науськивают на Китай всех своих прокси. Они науськивают японцев, они науськивают филиппинцев, они пытаются науськивать вьетнамцев, что уж вообще, казалось бы, дико как выглядит, но тем не менее это так. Естественно, тайваньцев науськивают. И вот это вот миллионы прокси, которых они совершенно, по-моему, не задумываются бросить в эту мясорубку настоящей горячей войны с КНР. Потому что американцам очень нужно тормозить развитие всех. Как, собственно говоря, вот при Байдене началась СВО, американцам нужно было тормозить развитие России. Теперь им надо тормозить развитие Китая, еще более насущно, на самом деле. А как его тормозить? Выматывая провокациями, бомбовыми обстрелами, ракетными обстрелами, вот убийством мирных граждан, вот этим всем, что мы называем международный терроризм. И на первом фронте, на переднем фронте этой войны будут американские прокси. А те будут, ну, так подталкивать их и подзушивать. Мне кажется, что дело скатится к эскалации все-таки вооруженной.
4: А ты знаешь, что вот я, когда тебя слушала, и я готова принять твои аргументы, что Америка не терпит конкурентов, но, собственно, одного конкурента она уже урыла, это Европа. Она ее урыла абсолютно, потому что там чуть меньше 20 лет назад суммарный ВВП Евросоюза составлял, по-моему, 19 триллионов, а у американцев он был там 13 триллионов. И Америка, собственно, придумала Россию в качестве угрозы для того, чтобы урыть весь Евросоюз, Брюссель, всех этих фон дер Ляйен, обескровить их полностью, сделать карманными, сделать послушными. Мы видим, что это произошло. Сейчас это совершившийся факт. Мы сейчас говорим об этом не как о чем-то гипотетическом. Сейчас это та реальность экономическая, в которой Европа живет. С Китаем это не получится. По той простой причине, что, во-первых, там в 3 раза больше населения, это раз. Иная степень мобилизации внутренней, иная культура. И более того, там иная сила. Китайские товарищи – это же всегда мягкая сила. Вот, собственно, панда, да, вот она, это медведь прелестный там и так далее. Но он же силен невероятно. Вот это та же аналогия, понимаешь?
2: Знаешь, самый большой военно-морской флот находится в распоряжении Китая. Ну, это как к вопросу о пандах. Вероятно, они хотят перевозить панд на своих авианосцах,
4: как линкорах. Как ты догадалась?
2: Да. Ну, потому что приезжают, оккупируют какой-то порт, и туда панду выгружают в подарок. Нет, на самом деле, вот это вот усиление Китая, усиление его оборонных способностей, оно шло действительно ускоренным темпом. Это о чем говорит? О том, что китайцы очень хорошо видят и понимают угрозы. Угрозы-то велики. Они прекрасно видят, как американцы разделались с соседом Китая, с Японией в 1980-е и 90-е годы, когда они просто разорили Японию, когда они навязали ей там завышенный курс иены и убили своего конкурента, потому что японская техника вытесняла американскую технику, японские корабли вытесняли американские корабли. И все считали, что в 1980-е годы все были уверены, что будущее принадлежит Японии. Американцы жесточайшим образом, извините такое выражение, нагнули японское правительство, заставили его подписать крайне невыгодное соглашение Плаза, и Япония как экономическая великая держава перестала существовать, а она была великой державой. Китайцы на это смотрят, конечно, во все глаза, учитывают этот опыт, как они учитывают опыт, кстати сказать, развала Советского Союза тоже, и непрямых методов давления, да, которым можно развалить страну и без вооруженного вторжения. И они все это учитывают, они очень сильно готовятся. А так как нация достаточно мудрая, то я думаю, ну, они понимают, к чему готовятся. Я думаю, они, ну, серьезно ждут какой-то большой войны, иначе они бы не строили столько военных кораблей, не проводили постоянные военные учения. Кстати, в союзничестве с Россией тоже постоянно проводятся военные учения и флота, и воздушного флота. Перенимается опыт СВО. Это делается, мне кажется, не случайно, потому что сейчас американцы вот буквально ищут и находят, условно говоря, Украину для КНР, ищут среди их соседей, среди соседей китайцев, тех самоубийц, которые бросятся с криком там «Аря, нас обижают», которые бросятся в атаку, и их можно будет снабжать американским оружием, точно так же, как западным оружием снабжается Украина, да, и вот так же натравить их на Китай, создать Китаю проблему. Возможно, не победить его, потому что, ну вот по России видно, по Ирану видно, ну вы попробовали, вы обломались, но хотя бы затормозить развитие, создать проблемы на несколько лет вперед. Как думаешь?
4: Слушай, ну смотри, ну развитие России они же не затормозили, а хотя очень хотели. А мы в экономическом смысле, в смысле объема ВВП и так далее, мы, конечно, близки к Китаю, но у нас просто людей меньше на порядок, да, у нас там 140 миллионов, а там 1,5 миллиарда, это колоссальный ресурс. Поэтому Украину, кстати, они давно нашли, это Украина у них зовется Тайванем. И они то, так сказать, ее милуют, то ее посылают
2: куда
4: подальше.
2: А еще Япония, конечно. Япония с огромным оборонным бюджетом и с идеей поменять свою конституцию и сказать, нет, у нас теперь не силы самообороны, а полноценная армия.
4: Но дело в том, что конституцию им написали американцы, как известно, так сказать, генерал Макнамара и компания, поэтому зачем нам сейчас вот рассматривать эту долгую игру стратегическую, которую американцы ведут с нашим, в общем, большим другом Китаем, затем, чтобы мы понимали, что западное зло, а сейчас вообще, я сейчас говорю вообще, в принципе, о Западе как о неком феномене, противостоящем Востоку, вот западное зло, оно не быстрое, оно
3: медленное, но оно чрезвычайно последовательное в своем желании изничтожить конкурентов, даже если этот конкурент был когда-то им союзник. Вот смотрите, что они сделали с Европой. Потребовалось чуть меньше 20 лет. С Китаем, конечно, не получится, потому что не получилось с нами. Не получилось с Ираном. Если у американцев головы на плечах, причем головы не глупые, я не знаю. Я этого не знаю. Судя по тем репликам, которые доносятся из-за океана, все-таки там со стратегическим мышлением сейчас не слишком. Значит, Киссинджера нет.
2: Мне наоборот кажется, что ты важную вещь отметила. Американцы играют в долгоиграющие всегда стратегии, рассчитанные на десятилетия вперед. Поэтому расслабляться, конечно, мы не будем. Мы будем следить за тем, какие угрозы создаются нашим друзьям в Китае. Соответственно, зеркалить ситуацию на себя и понимать, какие угрозы готовятся к нам. И вместе, я думаю, если у нас с Китаем сохранятся те великолепные отношения, какие у нас есть, вместе мы будем абсолютно непобедимы. И на этой победной ноте мы уходим на новости. Вернемся через 2-3 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз здравствуйте. С вами продолжает быть «Секс, культ, просвет» Лена Караева и я, Вика Никифорова. Продолжаем разговор. Поговорили о войнах между интернетом и телевидением, между США и Китаем. Может быть, теперь поговорим про войну между поколениями? Или про войну с перемириями, или про войну, которая заканчивается миром. Родители и взрослые дети. Ну вот, казалось бы, мы с Леной очень осознанные родители. Мы отпустили своих детей в их свободную взрослую жизнь. Но я хочу сказать о той теме, о которой, ну, как-то вот не принято говорить. Вот какой-то нибудь сознательный родитель, все делаешь по правилам, да, понимаешь, что ребенку после 18 лет нужно давать самостоятельность, поддерживать его и отпускать. Отпускаешь, дети уезжают, дети учатся, работают, ты наслаждаешься их успехами со стороны. А все равно, вот по себе, честно скажу, я вот, например, грущу. Мне все равно вот не хватает общения с моими детьми. Хотя я не смею навязываться и понимаю, что они прекрасно устраиваются, они заняты собой, они должны саморазвиваться. Но, честно говоря, я грущу. И я никогда не вижу, чтобы там современная психология или психиатрия говорила бы об этой теме. О том, что родителям, даже самым осознанным, правильным, которые вот так все делают по правилам, прям по учебнику, им бывает очень грустно и одиноко. Мне кажется, это какая-то запретная, табуированная тема. А на самом деле, вот мне, как взрослому родителю, уже совсем прям взрослому родителю взрослых детей, да, бывает грустно и одиноко. Я скучаю, мне не хватает общения, я тоскую. Лен, ты тоскуешь по сыну? Твой сын, я знаю, живет и учится во Франции, и работать будет во Франции, он гражданин Франции. Вот честно скажи, скучаешь?
2: Ты знаешь, я, наверное, сейчас вызову гнев, непонимание и вообще все отрицательные эмоции, но я не скучаю по ребенку. Я, собственно, никогда не скучала по своим родителям, ну, тогда, когда я уже выросла, потому что я всегда была автономной. Ну, склад характера, несомненно. Мой ребенок тоже был автономен. Вот как только он появился у меня, как только мне его положили на живот, как только он взял грудь для первого кормления материнским молоком, он был уже самостоятельным человеком. Я с ним никогда не разговаривала, как с ребенком. Я ему всегда все объясняла, даже когда ему там было от роду, я не знаю, там 5 дней, 7 дней, 10 дней. То есть у меня никогда не было к нему материнского чувства, в смысле мы сходили по большому, мы сходили по маленькому, был такой мем, у меня ребенок туго-серия и так далее, и так далее. Вот у меня этого не было. Я себя с детём не ассоциировала. И, наверное, когда ему исполнилось 18 лет, и когда у него появилась своя жизнь, своя девушка, своя жилплощадь и так далее и тому подобное, у меня это не вызвало никаких, в общем, таких грустных эмоций. У меня это вызвало радость. Я поставила себе зачет в зачетной книжке, значит, где я сдавала экзамен на материнство, и сказала, ну все, теперь ты взрослый, живи сам.
1: Слушай, дорогая, ну вот вы живете в разных странах. Вот вы вообще общаетесь? Как часто вы общаетесь? Вы говорите или переписываетесь, или это видеозвонки?
2: Мы переписываемся, мы общаемся, ну, может быть, там пару раз в неделю мы созваниваемся по мессенджеру. Мы обмениваемся фотографиями, какими-то новостями. Я немножко в курсе его дел, но я стараюсь в его жизнь не влезать. Слушай, ну, у него роман, у него любовь, у него прекрасная девушка, у него творческие планы, у него профессиональные планы, студенческие, какие угодно. Советовать я никогда не считала возможным. Я могла объяснить, какие у него опции существуют и как выходить или с той или иной сложной жизненной ситуации. Я его, естественно, поддерживала. Но я не была наседкой, и я никогда вот над ним не нависала. Просто, может быть, потому что, я еще раз говорю, может быть, у меня не слишком развит материнский инстинкт, может быть, потому что я не очень хорошая мать, но, тем не менее, у меня сейчас, я переживаю вторую молодость, а может быть, даже третью. Я вообще считаю, что 60 с небольшим – это новые 25.
1: Прям я завидую твоему бодрячеству, потому что я, честно скажу, я скучаю. Давным-давно прошли там эти этапы смены памперсов, и, конечно, я воспринимаю своих детей, как они есть, они взрослые люди, но, тем не менее, эти же взрослые люди выросли и стали моими друзьями. Они умные, интересные, они в чем-то похожи на меня, в чем-то отличаются от меня. Поэтому мне хочется с ними общаться. Ну, на самом деле, я вот вспоминаю эту социальную рекламу «Позвонить родителям». Мне хочется общаться с ними не как с какими-то детьми, которыми я что-то буду указывать, а просто как с интересными взрослыми, выросшими людьми, которыми могут что-то много интересного рассказать и с которыми мы можем просто славно потусить. Я понимаю, что куча работы, заботы, новая семья, моя дочка родила уже свою дочку, у меня есть внучка. Я понимаю, что все страшно заняты. И все равно вот я тоскую, в моей душе, как бы сказать себе, ну, какое-то вот образовалось пустое пространство, ничем не занятое, как будто кусок сердца оторвали, и предыдущее сердце, оно работает, оно кровоточит, но оно работает, да, гоняет там кровь по жилам, но вот куска как будто не хватает, как будто огромный кусок моей жизни, потому что моей дочери 25 лет, сыну 18, как будто вот четверть века как бы она была, она закончилась, и она ушла куда-то. И мне теперь предлагается эту дыру в сердце заполнять там хобби, вязанием, заведи собаку, заведи любовника, говорят вот мне система искусственного интеллекта. Но подождите, ни собаки, ни любовники не заменят конкретно вот ту любовь, которая была на протяжении 25 лет. И вот то, что мы это не озвучиваем и бодримся, ну, может быть, не у всех есть эта любовь, вот я слушаю тебя, но мне трудно тебе вот до конца поверить, потому что ты любишь своего сына. Что у тебя на месте вот этой вот любви, которая была и сплыла?
2: У меня любовь никуда не ушла. У меня просто она трансформировалась в чувство гордости, в чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, в нежность определенную, в такую, знаешь, ну, приукрашенную немножечко, конечно, печалью, потому что, ну, вот год я не видела своего ребенка.
1: С ума сойти.
2: Да. Но с другой стороны, мы же все-таки разные психотипы. Вот я просто знаю, что я отношусь к такому немножечко психотипу, который называется избегающий тип привязанности. Я вообще всех и все всегда держала на расстоянии, потому что у меня были там, ну, наверное, немножко другие приоритеты в жизни. Если бы они были в материнство и детство, я бы не родила ребенка в 42,5 года, а здесь я была абсолютно сформировавшимся человеком. То есть это дополнило мою жизнь, но это мою жизнь не изменило.
1: Хорошо, такой неприятный, тогда вопрос давай обсудим. Вот ты говоришь, тебе 60 с небольшим, мне через несколько дней будет 55 лет. Пока мы с тобой молодые, бодрые, здоровые женщины. Потом мы с тобой состаримся, мы будем с тобой болеть, мы начнем медленно умирать. Наверное, в такие моменты людям нужна помощь именно от своих детей и любовь этих детей. И я вот заранее думаю об этом и думаю, ну что ж, ну да, они тоже, вероятно, разъедутся по заграницам, будут работать, будут счастливы, успешны. А как же тут буду справляться одна я? Вот я буду сидеть одна в своей московской квартире. Кто мне будет помогать? Кто мне будет, ну, давать ту любовь, которую раньше я щедро отдавала, а теперь мне как будто вот этот краник прикрыли и сказали, нет-нет, давай-ка, дорогая, современная психология гласит, что ты должна заняться собой, там, завести собаку и вообще не капать на мозги своим детям, исчезнуть из их жизни, как будто тебя и не было никогда. Ты дала им жизнь, ты потратила на них все свои ресурсы, ты отдала им вообще все, что у тебя было, а теперь давай сматывайся с горизонта. Ты не думаешь вот как о своей одинокой старости, ну вот как все это будет складываться?
2: Я думаю об одинокой старости. Причем эту одинокую старость моя замечательная мама мне обрисовала, когда она была в моем возрасте. Она сказала, думать нужно не о стакане воды, который тебе подадут.
1: Если а о рюмке коньяка?
2: Нет? Не совсем. Не о стакане воды, сказала она, потому что это может сделать и сиделка за деньги. А о стакане воды, который тебе дают с любовью. Истина в оттенке, сказала она, процитировав моего одного из любимейших французских писателей Жюля Ренара. И, конечно, я думаю о том, кто мне будет подавать стакан воды, будет ли эта подача осуществлена с любовью или формально, потому что я заплатила деньги. И

0: на большие семьи, которые выгуливают своих старичков, старушек, своих патриархов, своих матриархов в инвалидных этих колясках, выгуливают их по музеям, по шикарным отелям, по каким-то спа-комплексам, бассейнам, по ресторанам самым лучшим. Это делается, приходит большая семья, они, значит, своим старичком или старушкой, они выводят в свет. И видно, что это делается, ну, как бы сказать, в расчете, в том числе на социальное одобрение. Да, то есть люди всем показывают, смотрите, как мы заботимся о своих стариках. Смотрите, какое лицо это нам дает. Вот китайцы любят такое выражение, да? Это нам дает огромное лицо, дает уважение окружающим. У нас в западной культуре, Россия же западная страна, да, такого нет даже в помине. И поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которым там, ну хорошо, если деньги позволяют нанять сиделку, иногда не позволяют. Но именно поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которые вот, ну, сидят по своим квартирам и ждут, как бы сказать, неизбежного конца. Мне, честно говоря, очень нравится китайский подход. Вот я просто смотрела чуть ли не со слезами умиления. Думаю, как это мило, когда все поколения семьи обеспечивают, содержат, любят, окружают заботой, любовью представителей старшего поколения и чувствуют благодарность к ним за то, что их вырастили.
1: Ты знаешь что, ну это на самом деле не только, конечно, в Китае, потому что мой самый вот ближайший и очень яркий пример – это моя очень близкая подруга, мы вместе больше полувека, практически, ну, мы сестры. И вот сейчас на ее плечах уход за 97-летней свекровью и за 92-летней мамой.
0: И еще у нее внук или внучка?
1: У нее внук.
0: О, смотри,
1: и у нее внук.
0: Поколение, да.
1: И она этим огромным домом, потому что это требует логистики, это требует финансовых, естественно, очень больших трат. Просто в воскресенье мы с ней встречались. Она управляется с этим, ну, как управляется потрясающий дирижер, гениальный, потому что она все это дирижирует. Но я хочу сказать, что восхищаясь ею и поддерживая ее, я для себя такую участь не в смысле ухаживающей, не в смысле ухаживаемой не рассматриваю.
0: Ну, дорогая, у тебя прям вот гордость заедает. Вот ты думаешь, что всегда будешь такой. Но ведь мы старим старенькими, слабенькими, глупенькими, и нам потребуется уход. Ну, как ни крути. Люди сейчас живут очень долго. Поэтому, не знаю, я жду и надеюсь, что с моими детьми все будет хорошо, они будут мне помогать, и у меня будет прекрасная семья именно на склоне лет. Совсем на склоне лет. Когда я уже буду буквально ходить с палочкой, знаешь, такая буду слабенькая, и говорить, а что? Я не расслышала, я не поняла. И в этот момент я хочу быть окружённой любовью своих детей, своих внуков. И очень надеюсь, вот для меня это прям был бы финал жизни, знаешь, как вот финал апофеоз в «Щелкунчике». Вот самый прекрасный такой музыкальный момент. Я не хочу одиночества в этот момент.
1: Ну, ты знаешь, мне так нравится мое одиночество, пока, по крайней мере, что я приму все те отрицательные, конечно же, стороны, которые, что называются, составляют это слово во всех смыслах его, и отрицательным, и положительным.
0: Ну, буду с огромным уважением следить за твоим жизненным экспериментом, потому что это вызывает уважение твоя. Очень сильная жизненная позиция, очень сильная независимость. Это круто реально, Лен. Просто прими мое уважение. И когда мне будет грустно или найдет сентиментальный стих, я буду с тобой эту тему обсуждать, потому что твоя жесткость очень подбадривает на самом деле. Ну что ж, поговорили про детей. Дети, как известно, цветы жизни на могилах родителей. Поэтому переходим к теме про цветы. Лена сходила на прекрасную выставку про цветы. Я не понимаю, зачем ходить на выставку про цветы, если достаточно выйти на улицу, а там тебе и сирень, и ромашки, и тюльпаны, и сейчас вот сезон пионы пошли. И вообще, ну, полный многоцветие. Вот стоит выйти на московские улицы, и ты в каком-то дивном райском саду. Европейцы, кстати сказать, вы дураки. Ваш райский сад по сравнению с нашим просто ничто. Вы дураки приехали бы к нам, вот прошлись бы по Тверской улице, прошлись бы по Красной площади, посмотрели бы, что такое настоящие русские цветы. Лен, скажи, русские цветы цветастее всех цветов в мире?
1: Дело в том, что у европейцев таких цветников во дворах нету, какой у меня вот просто в моем дворе дома, который там на метро «Университет», я выхожу, и там каждый раз новая картина. Сейчас там колокольчики, цветики степные, маргаритки и что-то такое типа куриной слепоты. До этого были нарциссы, после этого их сменили тюльпаны. И главное, что эта картина меняется практически ежедневно, ну, еженедельно точно. Невероятно красиво. Причем все это сделано так, знаешь, вот тут папоротник, потому что тень, а вот здесь маргаритки, потому что солнце утром и так далее. Блестяще. Московское как-то озеленение, вот они просто великие реально люди, потому что они украшают нашу жизнь. Дай Боже, как говорили раньше.
0: Лен, не только они, мы тоже огромную часть

0: в этом во всем понимаем. У нас все соседи практически на первом этаже нашего многоквартирного дома перед своими окнами высаживают красивейшие палисаднички и ухаживают за ними с апреля там, по октябрь, по ноябрь. Да, вот это вот все. То есть мы этим занимаемся. Вот прям обычные москвичи, отъезжая в любой дом, посмотрим многоквартирный, на окраине такое впечатление, что дома эти просто соревнуются в качестве вот этих вот палисадничков. Мы все, вот москвичи, стараемся.
1: Я думаю, что стараются вообще все русские люди, потому что палисад резной – это, в общем, наша, что называется, ну, торговая марка. И вообще, если вы посмотрите на любую картину любого русского художника, вы обязательно там увидите цветочек, пусть маленький, пусть няленький, пусть какой-то там деревенский люпин, но тем не менее. Так о выставке. Почему она потрясающая? Во-первых, потому что кураторы собрали из, соответственно, коллекции и запасников Третьяковки лучшие натюрморты с цветами. И, боже мой, там же есть и Филонов, там есть не только, вот, например, там всем известная хрестоматийная сирень Кончаловского, да, знаменитейшая, но там есть авангардисты, там есть Врубель, там есть вот Филонов, которого я упомянула, там есть Коровин, там есть какие-то не очень известные имена, там есть 150 живописных полотен. И вы идете по этим залам и думаете, кто там писал «Боже, как грустна наша Россия»? Это Гоголь писал, да. А тут думаешь, боже, как прекрасна наша Россия. Ведь они это все писали с натуры. Ну, это понятно, что букеты у них были либо дома, либо вот эти палисадники, либо они, так сказать, ходили там в сады их специально с этюдниками изображать. И я думаю, боже, а почему раньше-то мы этого не видели? Почему раньше мы не знали, что, например, цветок в пейзаже как центр композиции, ну, русские художники придумали сделать?
0: Ну, дорогая, натюрморты в Западной Европе с цветами в том числе, они возникли еще вот во времена Караваджо, да, вот первое, что приходит в голову, это его...
1: Они были бездуховными.
0: Бездуховный. Сидит такой красивый, абсолютно бездуховный полуобнаженный юноша, такой вак на полотне Караваджо. А вокруг него на столе вот эти все дары природы, цветы, фрукты, виноград и вот это вот все. И отсюда пошло огромное количество этих натюрмортов с цветами. Фландрия, естественно, Голландия, да, ну, это выражение было богатство, на самом деле, что в эпоху, когда тюльпан, одна луковица могла стоить целое состояние. То есть это буквально все равно, что сегодня там пачки 100-долларовых купюр рисовать, да, вот то же самое, это люди рисовали тюльпаны, это было, боже мой. А какая мощная традиция писать цветы на Востоке? Китай, Япония. 2000 лет назад уже в Китае прекраснейшим образом не просто писали цветы, а вот целый жанр отдельно сложился. Вот это вот будут картины с цветами. И там, согласно сезону, да, у них же свое понимание поэтическое очень, разных сезонов, разных времен года, каждому сезону свои цветы, как художник их подает. А еще изображение цветка увенчивается стихотворением, написанным на тему цветка. Это так красиво. Мне кажется, Россия в этом смысле ближе к Дальнему Востоку, хотя он и далек. Но мне кажется, мы в этом смысле к ним ближе. И хорошо, что мы сейчас открываем вот эту вот, ну, забытую какую-то страницу, на которую мы не обращали внимания, да, нашей культуры.
1: А почему, кстати?
0: А это, знаешь, какая-то считалась такая дамская, девочковая тема. Вот мне всегда мужчины говорили, тут они дарят цветы. А потом так, слушай, вот я все-таки не понимаю, почему женщины так любят цветы? И я не знаю, что на это ответить. Они говорят, ну что, ну вот эти вот прям вот сами вот цветы, цветки, или как будто это символ. Я говорю, да нет, не символ. Мне нравится, что хризантемы пахнут горько, а розы пахнут сладко. Что у роз бывают разные оттенки, такие нежные, а хризантемы, наоборот, яркие. У них то белый, отчетливый, то такой золотой отчетливый цвет. В каждом цветке есть душа. У меня сейчас стоит в вазе композиция из нескольких засушенных кленовых листьев, и я их привезла из императорских садов в Пекине. Я их засушила. Это листья красных кленов. И вместе с ними я сделала композицию, поставила белую хризантему, яркую такую. И вот живая хризантема, и вот эти засушенные темно-красные листья создают очень красивую композицию, и я каждое утро смотрю на нее и едва ли не разговариваю. Мне кажется, это какие-то живые существа. Не такие суетливые, шумные, как там собачки или там кошечки, вот эти вот питомцы, а молчаливые, очень благородные, достойные, но живые при этом существа, которые так тихо присутствуют в моей жизни и как-то ее освещают, осеняют своим присутствием. Ну, ты чувствуешь что-то из-за этого? Или я чушь?
1: Нет, ты абсолютно. Я такая с тобой согласна до полной невозможности. Знаешь, я еще подумала о чем? О том, что, в общем, это очень большая часть культуры, потому что цветы — это часть паркового пространства, часть садового пространства. И в свое время великий Дмитрий Сергеевич Лихачев написал книгу, которая называется «О садах и парках». Она была написана в эпоху абсолютного безвремени. К Лихачеву тогда относились как к некому монументу русистики и, в общем, как к человеку, ну, скажем так, уже отжившему, потому что нас впереди ждали чудовищные потрясения. А он как раз говорил о Великой России, в которой и была сформирована культура садов и культура парков, очень сильно отличающаяся от европейской. Наше отношение к цветам очень сильно отличается от европейского. Я не знаю, близки ли нам китайцы, близки ли нам японцы. Но то, что нам не близки европейцы, это абсолютно точно, потому что там цветок – это признак статуса. А для нас цветок, вот как ты сейчас замечательно сказала, это объект любви.
0: Но вместе с тем, именно из Голландии Петр I привез свою страстную любовь к цветам. Вот что интересно, сейчас это считается каким-то женским увлечением, а Петр I очень сильно любил и цветы, и фруктовые деревья, и вот это вот все садоводчество, огородничество. И когда он разбивал, допустим, летний сад в Петербурге, он требовал, чтобы ему присылали образцы самых лучших там и деревьев, и цветов, луковицы, обязательно клубни вот этих цветов. И сам их высаживал, он все это любил. Вот это удивительно, что человек жестокий, в общем-то, которого многие считали тираном, человек, построивший сотни городов России, человек, завоевавший для нас гигантские пространства, такой воин мощный, да, великий государь, вот увлекался этими цветочками и сажал их. Для меня это поразительная совершенно деталь его облика. И она напоминает о том, что вот увлечение цветами — это вовсе не какие-то такие дамские прихоти. Вот в той же самой Японии там самураю полагалось уметь составить правильно букет, вот по принципу икебаны, да, полагалось правильно уметь там чай заварить, стихи написать. То есть это все как-то вот вместе очень важно для цельного человеческого образа. Я всегда, когда по летнему саду гуляю, я как-то с каким-то трогательным сентиментом вспоминаю вот Петра Первого. Представляешь, такой здоровенный дым, дылда под 2 метра, копается в земле и сажает цветочки. Не странно ли это?
1: Ты знаешь, что это не странно, потому что, например, мы следим за биржевыми котировками на все, да, на commodities, на товары и так далее. Я просто скажу, наверное, то, что многие не знают. Вообще биржа как таковая, как место, где торгуют не товаром, а неким, так сказать, воображаемым товаром, она была придумана для того, чтобы спасти тюльпановодов, потому что никто не знал, какой у них будет урожай. И, собственно, они торговали своими луковицами фьючерсно, вот как сейчас торгуют нефть. И это положило начало, в общем, тому самому капитализму биржевому и котировкам, которые мы видим сейчас. В основе всего лежат хрупкие тюльпаны.
0: Возвращаясь к капитализму, хотелось бы как-то обратиться к нашему бизнесу, вообще людям, которые этим занимаются. Цены на цветы стали абсолютно неподъемные. Граждане, цветы – очень важная часть нашей жизни. Очень жалко, что у нас по-прежнему полная зависимость от импорта в плане цветов, хотя у нас есть, например, такие пространства неосвоенные, как Крым. Крым, он весь покрыт цветами, розами, тюльпанами. Если вот по Симферополю пройтись, в Симферополе очень большие такие просторные подземные переходы. И по весне каждый подземный переход, там просто задыхаешься от аромата цветов, он весь забит розами, тюльпанами, всем, что только расцвело. Все лето у них огромное количество букетов по, ну, очень дешевым ценам. Было бы невероятно здорово, если бы цветы из Крыма шли бы как бы к нам на большую землю и немножко демпинговали бы, немножко снижали бы бешеные цены на этот голландский импорт, потому что, по-моему, мы до сих пор все продолжаем закупать за границей в этом плане, что очень жалко. Было бы здорово как-то у нас все это выращивать, было бы дешевле и веселее жить.
1: Ты знаешь, что я подписана на цветочницу прекрасную, которая продвигает именно отечественные цветы, отечественные дикоросы, ну, в смысле, отечественные вот дикорастущие травы, всякие садовые, так сказать, пестики и тычинки. И она объясняла, как система ценообразования, она, конечно, чудовищная абсолютно, даже если речь идет об отечественных производителях, потому что очень много посредников, к сожалению, да, вот к вопросу о Крыме, а закупайте напрямую.
0: А много... ты помнишь, в советское еще время можно было в Крыму купить, там, охапками розы покупали и везли в Москву на самолете. Ты помнишь?
1: Да,
0: вот
1: конечно. И гвоздики, кстати,
0: и тюльпаны,
1: и тюльпаны, да, все это было. Большой бизнес, я не думаю, что он сейчас будет интересоваться цветами, у него, наверное, наверное, есть какие-то другие задачи. Но я хочу сказать, что и в Подмосковье можно выращивать прекрасные цветы. Например, хочется купить букет флоксов или букет астр. И это не самое дорогое, это одни из самых неприхотливых созданий цветочного мира. И еще это пахнет, флоксы же потрясающе пахнут, необыкновенно просто.
0: И столько радости от них. Друзья, вот по этой позиции мы отстаем от Европы. У нас сейчас цветы дороже, чем в Европе. Это надо как-то исправлять, и будем друг другу дарить цветы, будем ходить на выставки в Третьяковскую галерею, которую Лена нам рекламирует, будем больше продаваться цифровому детоксу, которым я всегда призываю, и обязательно будем слушать «Секс, культ, просвет». Не успели послушать нас сегодня? Пожалуйста, найдите нас на сайте «Радио Спутник» и слушайте все наши выпуски. А мы вас обнимаем и обстаемся с вами. Лен Караева и я, Вика Никифорова.
2: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.

узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава российского МИДа отправляется с рабочим визитом в Белоруссию. КНДР останется ядерным государством. Соединенные Штаты ликвидируют сети родильного туризма и аннулируют визы. Теперь подробнее. Глава российского МИДа Сергей Лавров отправляется с рабочим визитом в Минск. В рамках пребывания в белорусской столице он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет переговоры с главой МИДа республики Максимом Мерженковым. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут программу действий в области внешней политики государств на следующий трехлетний период. Количество пострадавших жителей ДНР от атак ВСУ в субботу увеличилось до 5. Об этом сообщили в Управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что из-за атак украинских беспилотников в субботу в регионе пострадали 3 мирных жителя, включая ребенка. Все 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за технарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго». Отмечается, что специалисты начали работу над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки. Органы уголовно-исполнительной системы в России теперь будут объявлять в розыск уклоняющихся от принудительных работ, а суд заменять им наказание реальным лишением свободы. Кроме того, теперь уголовно-исполнительная инспекция может продлить до 5 дней срок возвращения из отпуска осужденных к принудительным работам, выехавших за пределы исправительного центра в разрешенный период и не имеющих возможности вернуться вовремя из-за непредвиденных обстоятельств. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На территории Пензенской и Тульской областей объявлена беспилотная опасность. В целях безопасности граждан там введены временные ограничения работы мобильного интернета. КНДР останется ядерным государством. Вопрос денуклеаризации закрыт. Об этом сообщили в МИДе страны. Там подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Кореи и Японии со стороны Соединенных Штатов, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринять активные усилия для укрепления своей безопасности. Ранее Южная Корея и Штаты по итогам заседаний консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР. Власти США активно работают над ликвидацией международных сетей родильного туризма и аннулируют визы мошенникам, чтобы защитить американских налогоплательщиков и пресечь торговлю гражданством. Об этом сообщили в Госдепартаменте. Отмечается, что подобные туристы оплачивают лишь минимальную часть расходов в Соединенных Штатах, а основные счета за медицинское сопровождение родов ложатся на американских налогоплательщиков. Президент Дональд Трамп с самого начала своего второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В стране он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, частично ограничил въезд для граждан еще 15 государств. Пока это все новости к этой минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». По традиции в это время подводим экономические итоги недели. И первая получасовка у нас с вами будет занята российской экономикой. Здесь много интересного есть для обсуждения. И наш сегодняшний эксперт Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир». Валерий Валерьевич, здравствуйте. Одно из важных событий – совещание президента с членами правительства. В частности, Владимир Владимирович Путин констатировал, что инфляция падает до 5 с небольшим сотых процента. И произнес он такую фразу: мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Ну, то есть сейчас 14,5 на очередном заседании Центрального банка, как считает президент, можно ждать того, что будет ставка понижена. Но при этом он, кстати, сказал, что власти не вмешиваются искусственно в курс рубля и, собственно, вот ключевую ставку. Как вы считаете, такой месседж финансовым властям? У нас такие споры продолжаются между экспертами, многими, да, и, собственно, представителями Центрального банка и Минфина. Вот в данном случае президент им направляет такое пожелание или это что-то другое?
3: Я думаю, что мы это месседж в основном не финансовым властям и не Центробанку, а в основном частному бизнесу, потому что после ПМФ ясно было общее требование нашего бизнеса о том, что, конечно, такая ключевая ставка совершенно не способствует развитию нашей экономики, перевооружению ее, технологическому развитию. Ну и понятно, что она вымывает еще и оборотные средства из бизнеса такого частного. Поэтому президент дает сигнал в публичном поле. Понятно, что там управление экономикой и взаимодействием в правительственном контуре в основном, конечно, проходит не в публичном контуре, но необходимо и обозначить уже, видимо, какие-то принятые решения и, по крайней мере, намеченные меры по оживлению и частного сектора экономики, не только того, который субсидируется государством, оплачивается из бюджета и, в общем, ориентирован в первую очередь на суверенное технологическое развитие. В этом контуре у нас, в принципе, все более-менее нормально. Развитие идет по плану. Смотрим на судостроение, на авиастроение, на микроэлектронику, на многое другое. А вот как раз частный сектор, особенно малый и средний бизнес, ну и крупный тоже, конечно, серьезно страдает в таком варианте развития событий. И поэтому, именно поэтому президент на ПМФ объявил, что следующий год будет началом нового инвестиционного цикла. Ну, то есть в широком поле, не только в поле круга экономики, которая субсидируется государством.
2: Сюда же получается проект, законопроект «Единой России», который был внесен в Государственную Думу. Согласно этому проекту, порог, с которого не будут брать НДС со структур малого и среднего бизнеса, он так замораживается. Правильно ли я понял? Да, это вот сюда же? То есть после дискуссии было принято такое решение?
3: Ну, просто посмотрели, что ожидаемое увеличение поступлений от снижения порога за первый квартал, ну, практически там за 5 месяцев не происходит, а происходит наоборот попытка продолжения дробления бизнеса. Было обозначено, в том числе, например, нашим Сбербанком, что наблюдается резкое увеличение количества предприятий, микропредприятий. Это понятно, и это произошло в первом квартале. Это означает, что те организации, ну, в первую очередь малый и средний бизнес, который будет, видимо, у которого будет превышен порог вот этого оборота, он пытается разбить свои бизнесы на более мелкие для того, чтобы остаться вот в пороге до 20 миллионов. И поэтому, так как в этом большого смысла нет, увеличение сборов налогов не происходит, ну и решили не продолжать давить на малый бизнес, а, в общем, дать ему возможность адаптироваться какое-то время для того, чтобы понять, значит, в какую сторону и с каким темпом надо дальше изменять регулирование.
2: Можно ли из этого сделать вывод, что власти наши признают собственные ошибки и корректируют их по ходу вот экономических процессов?
3: Вы знаете, это происходит очень часто, к сожалению, это происходит очень часто не в публичном поле, но, наверное, это опирается на то мнение, что, ну, вроде бы власти у нас, ну, в большой степени у нас чиновничество, знаете, такое безгрешное, и поэтому все решения, которые принимаются, они абсолютно верные и должны быть исполнены в любом случае. Но на самом деле вот такие действия властей всех уровней, и экономических, и политических, и других, они корректируются достаточно часто. И, в общем, власть у нас довольно отзывчивая, мониторит ситуацию довольно оперативно. И если создается впечатление, что власть не отзывчива и не отзывается на мнения или какие-то запросы какого-то сегмента общества, это, в общем, означает, что либо мнение этого сегмента не имеет права на принятие его внимания, либо наоборот, что вот та часть бизнеса, которая высказывается, да, она, в общем, не признается достаточно важным и достаточно таким значимым сегментом нашей экономики. Вот малый и средний бизнес, он вроде бы достаточно громкий все-таки, и значение большое имеет с точки зрения обеспечения работы наших граждан, но вот у нас сейчас и так самая низкая безработица, поэтому влияние, собственно, малого бизнеса на экономику достаточно незначительно, да, и, собственно, вклад в экономику малого бизнеса по сравнению там с крупными предприятиями тоже незначительный, он там, ну, до 15%, поэтому говорить о том, что вот прям какое-то резкое ухудшение мироощущения или экономики и малого бизнеса вдруг резко повлияет в негативную сторону на всю нашу экономику, это преувеличение.
2: А вот, в принципе, если про дробление бизнесов говорить, а может быть, ну, стоит эту ситуацию отпустить, ну, хорошо, не будет одна компания, вместо нее будут три, и они будут тоже налоги платить. Может, эти три компании больше заплатят налогов, чем та одна более крупная. В чем здесь вот проблема какая-то?
3: Ну, там на самом деле главная проблема родилась не от вот этого дробления бизнеса, который идет после снижения порога по НДС, а в основном из-за того, что после введения в 2018 году такой способ организации, как самозанятые, вот и очень много нашего бизнеса, даже крупного, начала оптимизировать налоги, ну, слово оптимизировать означает снижать, ну, то есть они взяли и начали заменять трудовые отношения на гражданско-правовые. Ну, то есть если у вас, например, раньше где-то в супермаркете работало 50 кассиров, то и они работали на полный рабочий день, и у них был трудовой контракт, и вы платили за них все налоги, там, социальные, да, и другие фонды.
2: Ну, да, понятно, да, да.
3: Да, то есть и НДФЛ, и то сейчас очень много предприятий достаточно крупных заключили договора с такими с промежуточными компаниями, которые набирают ИПшников или самозанятых и заключают договор с крупным супермаркетом на предоставление услуг по кассовому обслуживанию. И берут определенную сумму денег, а потом с ИПшниками или самозанятыми расплачиваются уже без этих налогов. Понятно, что таким образом эти люди, которые работают на эту уже компанию, а не напрямую на супермаркет, они теряют возможность получить пенсию полную, которая их ждет после окончания их трудовой деятельности. Но у нас, в принципе, люди вообще достаточно негативно относятся к своим перспективам вообще получить пенсию, потому что у нас средний возраст, срок жизни мужчины там составляет 66 лет, да, а на пенсию формально он может выйти в 65, если он не льготник. И, в общем, люди к этому относятся достаточно негативно. У нас, кстати, вот сейчас на прошлой неделе Татьяна Голикова, вице-премьер,
2: да.
3: Да, обнаружила, что мы вышли на первое место в мире по разнице между сроком жизни женщин и мужчин. То есть у нас мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. И она дала поручение Минтруду и Минздраву выяснить, почему это происходит, и подготовить меры по купированию этих...
2: Ну, то есть смысла ждать пенсии нет, я понимаю. Мужчинам так точно, практически.
3: Поэтому вот это дробление бизнеса, понимаете, люди воспринимают это, ну, как неизбежное такое, ну, не скажем, зло, но если им обещают платить, например, там, 50 тысяч через прокладку или 40 через напрямую, да, с учетом того, что за них будут начислять взносы в пенсионный фонд, они соглашаются на 50. Ну, потому что, ну, как это, на дальнюю перспективу, к сожалению, людей смотрит мало.
2: Хорошо, а если идет речь о тех компаниях, где работник не нужен на полную занятость, но периодически, там, три раза в неделю возникает необходимость в его услугах, а он еще где-то работает, предположим, на полный рабочий день. Вот здесь как быть? Вот чтобы опять с ним заключать и платить второй раз за него все вот эти налоги или как?
3: Ну, конечно, нет. Но разговор как раз не про них.
2: Не про это, да?
3: У нас идет... Ну, в принципе, у нас платформенная занятость развита сейчас достаточно сильно. И там помощь по дому, и различные разовые услуги, и все остальное через цифровые платформы достаточно хорошо сейчас продаются, и люди на них зарабатывают приличные деньги. Я говорю именно про то, что вот предприятия, ранее заключившие договора напрямую с гражданами именно... трудовые договора, они переводят последние там 5 или 7 лет с момента появления самозанятых на гражданско-правовые. Вот именно эта проблема сейчас в том числе и пытается эту проблему решать государственные органы, начиная от ФНС и заканчивая там правоохранительными, генпрокуратуры и так далее.
2: Глава Минтруда Антон Котяков, раз уж вы упомянули об этом ведомстве, сказал, что в этом году из нелегального сектора экономики будет выведено 1 300 000 человек, а всего там 5,3 миллиона людей. То есть, в общем, значительный процент. За счет чего удастся это сделать, с вашей точки зрения? Какие тут механизмы есть?
3: Ну, во-первых, насчет 5 миллионов тоже большой вопрос. Вообще наш теневой сектор экономики, ну, то есть гаражная экономика, где люди оказывают услуги без оформления и за наличные или по переводу телефона, по разным оценкам оценивается там вот именно там от, грубо говоря, от 3 до 15 миллионов человек. Например, у нас порядка 15-17 миллионов человек вообще не платят никаких взносов, никаких налогов и так далее. Но в трудоспособном возрасте, я имею в виду, да, вот если смотреть на эту цифру, то 1 300 000, которые Минтруд собирается в этом году вывести из тени, это те люди, которых, в общем, тем или иным способом наша налоговая служба будет вычислять по собственно, их расходам. Поэтому у нас где-то за, кстати, в позапрошлом году в Москве было доначислено налогов людям примерно около 10 миллиардов рублей. Это был за позапрошлый год, у меня цифра такая отложилась. Я так понимаю, что эта цифра будет дальше развиваться. То есть налоговые службы и другие правоохранительные органы будут вычислять людей, которые, например, в соцсетях или где-то в других местах хвалятся своим люксовым потреблением, да, суперотдыхом, какими-то машинами и так далее и тому подобное, но при этом много лет не платят никаких налогов и не числятся ни в каких налоговых органах. Вот им будут предъявлять вопросы, да, претензии, чтобы они отчитались о том, откуда они, собственно, берут деньги. И если они не могут отчитаться о том, где они берут деньги, я думаю, что у них будут большие проблемы.
2: Если на макроуровень возвращаться, то президент, и, собственно, к тому, что на совещании сказал Владимир Путин, он так довольно мягко, так сказать, эквилибристически, я бы сказал, обрисовал ситуацию, сказал, что инвестиционной паузы нет, есть инвестиционная сдержанность. Ну, только если на обычный язык переводить, то есть если раньше что-то такое вкладывали, сейчас вкладывать стали меньше. Вот насколько и за счет чего можно это вернуть?
3: Ну, смотрите, вкладывать стали меньше в частном секторе. Еще раз говорю, я раньше в самом первом отрезке сказал, да-да, что у нас инвестиционный цикл в той части экономики, которая субсидируется государством и которая нацелена на суверенизацию нашего технологического контура, ну, то есть создание таких производств, таких предприятий, которые должны обеспечивать в первую очередь поставку различных типов комплектующих, в том числе и для нашего военно-промышленного комплекса, и дальше уже для гражданских отраслей. Для того, чтобы перевести комплектацию, в том числе и частного сектора, и производство оборудования для частного сектора на наши собственные комплектующие, и была организована вот такой второй контур инвестирования в нашу такую, знаете, окологосударственную экономику, потому что частный сектор не хочет, например, инвестировать там в производство прокладок, там производство насосов, производство пластмассы и так далее. Поэтому государство туда инвестирует само или дает большие субсидии. Ну, например, там яркий пример — это Амурский газохимический комплекс, который, собственно, вывел производство многих наших пластмасс на полную обеспеченность с нашими собственными материалами. Ну и так далее, да, я уже упоминал и двигатели, наши авиастроения, двигатели для перекачки газовых смесей, да, ну и так далее. Ну, много чего можно перечислять. Я уже говорил, судостроение, микроэлектроника там и все, что остальное. Но для того, чтобы этот цикл в частном секторе был запущен, необходимо обеспечить этот инвестиционный цикл комплектующими материалами нашего собственного производства. Потому что если мы сейчас будем инвестировать в частную промышленность со стороны, субсидируя это либо с государством, либо давая возможность частному сектору резко нарастить инвестиции, то они эти инвестиции будут обеспечивать поставками комплектующих, технологий, оборудования и всего остального из-за рубежа. А это опять ударит по курсу, ударит по рублю, ударит по инфляции и так далее. Вот поэтому для того, чтобы частному сектору в следующем году дать возможность возобновить инвестиционный цикл, вот последние три года специально Центробанк прикручивает для частного сектора ключевую ставку для того, чтобы охладить ту часть экономики, которая, в общем, не ориентируется на производство суверенных технологий, да, которые нам необходимы для того, чтобы обеспечить полностью независимость от дружественных стран. Поэтому вот тут можно долго на эту тему обсуждать и рассказывать, но вот в общих чертах это так.
2: Ну, если опять к Центральному банку обращаться, то вот в продолжении дискуссии, которая ведется на многих очень каналах, и там такие очень жаркие, в том числе, кстати говоря, и в наших эфирах тоже это присутствует, у нас тут эксперты, в общем, сильно оппонируют, уж извините за такие слова, Центральному банку, так вот представитель ЦБ ответили, да, они сказали, что призывы к терпимости к инфляции, которые, собственно, у противников идеологических ведомства присутствует, значит, усиливает опасения, что низкая инфляция не будет достигнута, и денежно-кредитная политика жесткая, она будет продлена. То есть, фактически, это такой, получается, вот вы объясните, так это или нет, что, ребята, если вы не перестанете говорить, что высокая инфляция – это ничего, во многих странах она есть и с ней нормально живут, тогда мы прикрутим, вот, значит, тот самый фитилек, закрутим гайки и, значит, не будем отпускать ставку еще дольше. Так надо понимать?
3: Ну, смотрите, во-первых, надо всегда помнить, что политику язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Все-таки должность руководителя Центробанка, ну и даже должность заместителя руководителя Центробанка, она в основном политическая. И то, что говорит наше руководство Центробанка, это, в общем, на мой взгляд, уже... Ну, в общем, это всегда была некая такая дымовая завеса для того, чтобы под этой дымовой завесой можно было делать те операции, которые либо согласованы с тем или иным финансовым сектором или производственным сектором нашей экономики. Мы не должны забывать, что все-таки у нас Центральный банк – это не государственный орган, это... независимый, в соответствии с законом о Центробанке, независимый орган, который, собственно, выполняет распоряжение Международного валютного фонда. Это у него в законе о Центробанке так написано. И он не отвечает за экономическое развитие нашей страны. Он отвечает, формально в законе о Центробанке и в Конституции написано, что он отвечает только за курс рубля. И поэтому вот мы должны воспринимать Центральный банк в том виде, в котором он сейчас есть, в той конфигурации, в которой он сейчас есть, фактически, знаете, таким послом Международного валютного фонда и Банка международных расчетов в Швейцарии, которые здесь, внутри Российской Федерации, обеспечивают финансовую устойчивость всей мировой финансовой системы. Именно в этом его цель. И поэтому вот те рекомендации Международного валютного фонда, которые каждые три месяца Набиуллина получает, выезжая на заседание Международного валютного фонда, у нас Центральный банк Российской Федерации должен соблюдать беспрекословно, он именно так их и соблюдает. Но это на поверхности. Есть второй контур управления, который связан не только с деятельностью самого Центробанка как органа, вот такого, знаете, как посла Международного валютного фонда, это регулирующее воздействие на наши коммерческие банки и некое взаимодействие с различными институтами развития, например, как ВЭБ. Да? У нас ВЭБ – это не банк, а Институт развития с банковской лицензией. Вот он имеет возможность через свои финансовые структуры, у него под управлением достаточно много таких специализированных институтов развития, которые они финансируют из своих авуаров, да, которые из тех резервов, которые из той даже, я не побоюсь это слово, эмиссии, которую они сейчас производят. При этом ВЭП не отчитывается перед Центральным банком и не обязан ему рассказывать о том, какие конкретно проекты он финансирует. И, в общем, вот это взаимодействие, с одной стороны, такой дымовой завесы Центрального банка, которая обязана говорить то, что ему транслируют со стороны Международного валютного фонда до поры до времени, пока мы не вышли из структуры Международного валютного фонда, что, конечно же, случится поздно или рано, скорее, желательно рано, конечно, чем поздно, но пока ситуация такова, какова есть. Если это решение на политическом уровне, на уровне президента о выходе из структуры Международного валютного фонда и полной суверенизации нашей финансовой системы будет принято в какое-то время, наш Центральный банк перейдет под управление правительства и будет работать так, как Народный банк Китая, то есть финансируя те программы стратегического развития, которые генерирует наше правительство.
2: Правительство извините, что прерываю, а Китай в МВФ состоит или нет?
3: У Китая там особые условия, и он изначально, когда в 1975 году Киссинджер приезжал в Китай, они договаривались об условиях взаимодействия с международной финансовой системой, они выбили себе особые условия, и в принципе Народный банк Китая напрямую управляется из коммунистической партии Китая, там есть специальный человек, который, в общем, напрямую транслирует из рядов коммунистической партии политику, ту, которая должна исполняться в рядах Народного банка Китая.
2: Ну, у нас минутка осталась. Что может для нас, если мы берем и выходим, это для нас может как это на нашу экономику может повлиять? Негативно, позитивно? Минутка, да.
3: Понимаете, мы не знаем, как это может на нашу экономику повлиять, потому что кроме таких открытых договоренностей и открытых договоров, которые опубликованы на сайте Центробанка, финансы – это очень закрытая тема, деньги любят тишину, и есть достаточно серьезные, я думаю, и все знают договоренности, какие конкретно вряд ли знает кто-то, кроме тех, кто их обеспечивает, и поэтому мне кажется, что с нашей стороны наступит такое время, когда мы должны будем выйти, но именно дату, когда мы будем выходить, будет определять наше политическое руководство, исходя из целесообразности, взвешивая плюсы и минусы такого шага.
2: Спасибо большое. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза цифровой мир, был в эфире «Радио Спутник». Ну, там же еще и ВТО, да, и многие другие организации, которые уже давно перестали быть профильными, а стали политическими. Ну, и не знаю, как насчет МВФ. А мы прервемся и затем вернемся в эту студию. У нас на повестке дня мировая экономика. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
4: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
4: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
6: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
4: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
6: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
4: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
4: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Продолжаем экономический информационный час. Теперь говорим об экономике мировой с Константином Ордовым, доктором экономических наук, деканом Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, я вас приветствую. Ну, Всемирный банк выпустил доклад о глобальных экономических перспективах и понизил прогноз роста мирового ВВП на 0,1 с 2,6 до 2,5. Утверждается, что это самые слабые темпы роста с пандемии. Как причина, разумеется, война в Иране, но дальше еще будут цифры по росту цен на нефть. Ну, давайте пока на этом остановимся. Это, как бы вы эту тенденцию оценили?
8: Да, действительно, вроде 0,1 не так много для простого обывателя, а на самом деле это тренд. Это тренд, который подсказывает и показывает, что даже ведущие экономики мира не справляются с теми политическими, видимо, проблемами, которые перед ними встают. Этот тренд на децентрализацию, да, мы жили очень долгое время в период слома границ, интересов общих, и это на сегодняшний день как раз стало причиной, по которым темпы роста начинают сокращаться, интересы становятся более локальными, региональными. И тут мы-то на самом деле тоже не очень себя плохо чувствуем с точки зрения того, что вышли на новые рынки, как раз и взаимодействуем в рамках БРИКСа со странами, которые демонстрируют наиболее высокие темпы роста. То есть в этом отношении вроде бы у нас должно быть все хорошо. А вот мировая экономика, она, конечно, уже давно испытывает, может быть, какую-то потребность в кризисе для того, чтобы очиститься от тех международных компаний, транснациональных компаний, неэффективных, но паразитирующих на экономиках развивающихся стран. Вот. И когда от нас ушли различного рода, да, такие транснациональные компании, мы поняли, что наш бизнес готов заменить. И, собственно, вот в рамках мирового сегодня такого взаимодействия экономического мы видим, что этот процесс продолжается, и он связан с дедоллеризацией, эти все истории, которые приводят к тому, что рубль становится крепким. Хорошо это или плохо, это отдельная история, да, но как бы нам не хотелось его делать слабым по привычке, да, он все равно остается крепким. И в этом отношении как раз именно такая нестабильность мировой экономики и приводит к тому, что доверие к национальным валютам формируется относительно их экономики. И у нас с вами цифровой рубль уже скоро придет. И вот в этом отношении у нас тоже открываются новые перспективы.
2: А давайте я еще два фактора добавлю. Вот тут говорится о войне в Иране. Ну, понятно, что там не курсируют суда через Ормузский пролив. Проблемы, значит, с нефтью, с топливом, рост цен соответствующий. А как бы еще сюда добавить политические решения, которые влияют на экономику, ну и, собственно говоря, как их частный случай, санкции. Ну, то есть, вопреки экономической целесообразности, ряд стран принимают политические решения, которые в том числе отражаются и на их собственной экономике. Вот негативно. Этот фактор знать, ну да, разумеется, этот фактор с вашей точки зрения значим?
8: Ну, видите, здесь кому и как они отражаются, эти факторы, не всегда известно и понятно. То есть Америка тоже является достаточно крупной компанией, добывающей нефть, да, и там все эти рекорды тоже бьются, и мы понимаем, что мы тоже заинтересованы, и в итоге, да, когда это началась история противостояния с Ираном, вполне вероятно, что и американские компании тоже получили доход. То есть мы говорим о том, что сегодня вроде бы Америка там заинтересована в том, чтобы этот конфликт как-то сгладить, а может быть и нет. Здесь и такая история не очень очевидна и понятна. А для нас, да, мы понимаем, что ближе к $100 за бренд марки, и, соответственно, нефть стоимости, это все является дополнительным доходом в бюджет. Это все то, что формирует для нас возможность, а может быть, даже увеличить. И мы видим, действительно, со стороны нашего правительства дополнительные меры социальной поддержки отдельным группам граждан, там, многосемейным, несовершеннолетним. То есть в этом отношении для нас это является определенной тоже дополнительной статьей дохода. И пока это продолжается, может быть, не стоит, так сказать, пенять, да, на какие-то условия, в рамках которых они не могут там достичь своих, да, соглашений. Да. А для нас это является дополнительным источником дохода уж как минимум.
2: Не, я не хороший человек. Я не хочу, чтобы они подписывали, как, кстати говоря, анонсировали в ближайшие 24 часа сделку. Пусть это все дальше продолжается на уровне разговора.
8: Они уже не раз анонсировали.
2: Согласен с вами, да. Но я же не, в данном случае не совсем про это. Ну вот взять, например, значит, концерн Volkswagen, который до конца года уволит 19 тысяч своих работников. А почему? Потому что, во-первых, он потерял российский рынок, где, да, эту марку очень сильно любили. А почему он потерял российский и не только рынок? Это потому, что теперь приходится, значит, в расходы включать возросшую цену на энергоносители. Правильно ведь? Вот это политическое решение, которое, по крайней мере, на экономике Германии отзывается. Вот насколько серьезно, как считаете?
8: Да, здесь я бы еще добавил претензии с нашей стороны, видимо, связанные с тем, что в рамках закона о потребителях они-то должны были бы обеспечивать и гарантийное обслуживание, и постгарантийное, да, и вот после этого, наверное, доверие к этой марке резко снизилось. Да, и мы видим, что через параллельный импорт эти компании различного рода, сорта, отраслей очень хотят зайти и остаться, и сохраниться на российском рынке, потому что действительно они на самом деле вложили достаточно большие деньги в узнаваемость своего бренда, да, и это для них была такая определенная стратегия, что ли, победы, да, на внутреннем рынке российском. Но на сегодняшний день мы видим, насколько это, с одной стороны, успешно замещается другими брендами, и насколько на сегодня у нас все-таки история, наверное, проблемная, больше связана с жесткой денежно-кредитной политикой, потому что если автокредитование было бы там под 5-7%, то, поверьте, все и китайские, и корейские, любые бренды пришли бы в Россию и также на наших теперь условиях бы открывали или формировали производственные линии по выпуску автомобилей, потому что рынок большой, российский рынок действительно достаточно интересен для всех компаний мира, и в этом отношении это наше конкурентное преимущество, поэтому мы можем диктовать условия, но на сегодняшний день мы видим, что определенно затянулось, наверное, переход к новым экономическим условиям. Там, где спрос действительно был бы связан с предложением. А вот предложение сегодня европейские компании ушли. Да, большинство из них, они, конечно, кусают локти, и это понятна причина, почему. Потому что в Европе такого процента доходности они получить не могут. Для них это как раз и связано с необходимостью сокращать штаты, сокращать производительность, что для них тоже является смерти подобно. А вот что мы будем в России для себя, для того, чтобы их привлечь, может быть, какие-то компании из как раз наших новых стран экономических,

0: контроля за иностранными активами США продлила лицензию на транзакции для Банка России, Национального клирингового центра нашего и ряда коммерческих банков на транзакции в сфере энергетики. Это значит, что проекты в сфере гражданской ядерной энергетики, которые были инициированы до 21 ноября 2024 года, продолжают работать. То есть они, американцы, я имею в виду, там, где им нужно, они берут и снимают эти вот ограничения. Да. И им плевать на эти санкции. Они, так сказать, и вот с ураном эта ситуация, да, и с, значит, по-моему, там какие-то вот металлы, которые для титан, да, да, правильно вспомнил. Ну и так далее. То есть, вот с одной стороны, простите, ну, дурачки какие-то, а с другой все-таки люди, хотя они наши противники, но тем не менее, которые о своей экономике заботятся. Так ведь?
1: Да, здесь, как я помню, наш один из ведущих юмористов говорил, дурак дураком, а мыл не ест. Поэтому, да, здесь финансы, они, считайте, деньги умеют. И в этом отношении они и европейцы также в настоящее время, мне кажется, пришли в какой-то конфликт бизнеса и политики. То есть политики там санкции, дополнительные санкции, а бизнес всячески через параллельный импорт говорит о том, что так нельзя, нам это надо, и этот рынок для нас важен, ценен, и мы очень давно его завоевывали. И в этом отношении мы на самом-то деле сегодня можем для российских предпринимателей создать приятные условия для того, чтобы они продолжали развиваться. Но вот дефицит бюджета, все прочие вещи, которые как-то этому, с одной стороны, препятствуют, с другой стороны, вызывают, слава богу, на сегодня хотя бы дискуссию о том, насколько все-таки меры поддержки российского бизнеса для того, чтобы создать рабочие места. В Германии они сокращаются, но в России они должны увеличиваться. И именно высокооплачиваемые места и различного рода курсы переподготовки для того, чтобы специалисты высококлассные появлялись в России. Это все такая, мне кажется, история, которая в наших руках. И в этом отношении мы, конечно, можем смотреть и понимать причины, по которым в Германии на сегодня не совсем такая завидная, что ли, экономическая ситуация, ситуация на рынке труда и в отдельных компаниях. Это действительно так. Но то, что нам надо воспользоваться этой ситуацией, это очевидно.
0: Ну и еще одна крайне интересная история, которая меня просто поразила. Признался Субраманьям Джайшанкар, это министр иностранных дел Индии, в том, что после начала СВО Соединенные Штаты просили Индию покупать российскую нефть для того, чтобы рынок энергоносителей был стабильным. То есть, да? То есть, получается, с одной стороны, они все единым фронтом задавить Россию. Это, кстати, еще при Байдене было, получается, да? Раздавить нашу экономику, а с другой фактически нашей экономике помогали из собственных интересов.
1: Да, здесь финансы, я каждый раз, да, и экономика рассказываю, что это очень сложная система, в которой много интересов и много факторов, которые влияют не всегда предсказуемым образом. И в этом отношении, конечно же, мы видим, что не всегда политические интересы совпадают с экономическими. Это первый момент. А второй момент действительно, что нету простых решений. Очевидных, да, то есть давайте вот начнем какие-то конфликты с Ираном, после этого нефть вырастет в цене, после этого бензин вырастет тоже в цене, в частности в Америке связь, она достаточно прослеживаемая и очевидная, и для них это негативно, но для нас вырастет, так сказать, баррель нефти, для нас это дополнительные доходы, и вдруг это позитивно. Так что в этом отношении это мировая экономика очень такой клубок, достаточно сложный, где просчитать все возможные сценарии невероятно сложно, и при этом просчитать, как бы нанести максимальный, может быть, ущерб тем странам, которые не являются у тебя дружественными, тоже на самом деле невозможно, без несоразмерного ущерба себе. То есть мы сегодня с вами видим, что Европа на самом деле испытывает дисбаланс, конфликт интересов внутри себя, связанный с тем, что они продолжают эти санкционные различного рода

0: деяния, которые для них же являются наиболее пагубными.
1: И, кстати, вот если о Европе говорить, 21-й пакет антироссийских санкций, так сказать, не за горами, и в частности он касается 50 компаний не российских, а из Китая, Турции, Казахстана, Эмиратов, той же самой Индии, ну, то есть это вторичные санкции, так называемые, но вот... Как мы только что выяснили, бизнес, он всегда найдет лазейку. То есть там, не знаю, можно дробить, я не знаю, эти вот финансовые потоки, их скрывать, значит, какие-то параллельные структуры организовывать, чтобы они этим занимались. Ну или вот такой вопрос. А когда наступит момент, когда вот эти страны все скажут Европе, а идите вы все лесом, мы лучше будем с Россией иметь дело, а не с вами, такими хилыми экономически и жалкими, нет? Такое не произойдет?
0: Нет, вы сформулируете правильно. Я бы еще добавил, что у нас с вами эти цифровые платформы, криптовалюты и криптоактивы, это все цифровые финансовые активы, новые термины, которые входят в наш обиход, оборот. И здесь не только с Россией, здесь же очень важно создать понимание каких-то дополнительных преференций для всех участников. И вот в рамках стран БРИКС на сегодняшний день разрабатывается платформа наднациональной валюты, то есть там, где будет вот в этой корзине, не как сегодня мы привыкли, резервные валюты, это там доллар, евро и японская, да, там валюта. То есть вот в этом отношении на сегодняшний день вдруг неожиданно станут страны БРИКС основателями новой наднациональной валюты, и это через цифровую платформу позволит бесшовно, да, очень быстро, очень надежно проводить международные финансовые транзакции. И это мы видим, что на сегодняшний день наше даже Министерство финансов, которое ратовало за использование цифровых финансовых активов, в том числе там криптовалют, но под контролем. Центральный банк был против, теперь он тоже согласился. Мне кажется, здесь у нас с вами открываются достаточно заманчивые перспективы того, чтобы не стать каждый раз, потому что проводя под надсмотром вот этих главных ревизионеров, да, таких мировых, то есть когда мы операции проводим в долларах и в евро, они всегда находятся под контролем либо ФРС США, либо Европейского центрального банка и их курирующих министерств. То есть в этом отношении переход к цифровым платформам даст возможность, и почему для нас так важен цифровой рубль в частности. Это тоже является частью этой платформы цифровой, где обеспечиваются платежи. Вот. И вот когда это вся на сегодняшний день единственная юридическая сложность связана с тем, чтобы это все описать, определить, потому что, конечно, мы понимаем, что в отличие от платежей в безналичной форме, где ты привязан к конкретному банку, в наличной форме, там, где уж тем более, все-таки криптовалюты требуют определенной регуляторики. И главное, гармонизации этой регуляторики между различными странами. Это проходит, это сейчас происходит, и в ближайшее время, как только это, я думаю и надеюсь, что произойдет, некое утверждение вот этой единой цифровой формы обмена или платежа, и в этом будет на самом деле история, где 40% от 40 до 60% мирового ВВП будет связано ровно с этой возможностью проводить транзакции без привязки к доллару либо к евро. Ну, и вот это как раз путь к свободе, то есть мы на правильном пути.
1: Получается-то, что они ускоряют этот процесс своими вот этими решениями?
0: Они его стимулируют всячески.
1: Стимулируют, ну, это, в общем, одно и то же.
0: Конечно,
1: да.
0: Китай то же самое. Мы видим, если изначально это были сиамские близнецы, на самом деле, с американской экономикой, там, где Китай и Америка. Это вот не разлей вода. Но сейчас мы видим, что Китай всячески выходит из американских долговых ценных бумаг государственных, а для Америки они живут в долг. Для них вот те, кто покупает их долг, и являются главными контрагентами. Да, они готовы и дальше жить хорошо, но только выпуская долговые различного рода обязательства. Это хорошая, это приятная история, но она не может длиться бесконечно. И поэтому Китай тоже сегодня мы видим, когда заканчивает формирование у себя резервов, международных резервов и долларов, и начинает переходить в золото. Начинает, и я думаю, дальше можно будет как раз именно для этих банков предложить такую наднациональную валюту. И в этом отношении мы вдруг неожиданно за 50 с лишним лет вспомним, что есть и найдем другие способы для развития денежных и финансовых отношений.
1: Ну и еще одна история. У нас примерно 4 минуты осталось до конца эфира. Financial Times об этом пишет, о том, что инвесторы уходят из акций европейских оборонных компаний. То есть, казалось бы, государство выделяет огромные деньги. Да, то есть там, да, значит, заказы и все. Но, тем не менее, с начала года 15% упал вот этот рынок, который, ну, индекс, вернее, он называется индекс Stocks Europe Targeted Defense, вот, и там многие компании, в том числе известный Rheinmetall. Говорится о том, что инвесторы боятся, что государство вот эти свои обещания, государства разные, да, европейские, выполнить не смогут. Вот их страхи не беспочвены, с вашей точки зрения?
0: Очень обоснованы, и мы понимаем, что на самом деле финансовые спекулянты, они ровно так и работают, когда на слухах, на ожиданиях они нагнетают эту рыночную стоимость путем инвестирования в эти акции, а потом, когда эти слухи вдруг неожиданно сталкиваются с реалиями, которые не всегда соответствуют, то здесь и цена начинает рыночная падать, и интересы, и инвестиции, и все прочее сокращается. То есть, ну, здесь очень сложный такой инвестиционный процесс. Для неспециалистов это достаточно тяжело понять, но, видимо, скорее всего, у нас были переоценены они до этого. А сейчас, когда мы столкнулись, и инвесторы на волне вот этого интереса продали простым обывателям, собственно, на них заработали, а дальше это будет проблема конкретных людей, которые дальше должны будут делать выбор, оставаться в этих инвестициях или еще что-то. Но,
1: или как там говорят, хеджировать риски, да?
0: Нет. Да, хеджировать риски уже поздно.
1: Поздно? Это, видимо, все потеряли уже.
0: Нет, еще не все потеряю. Я хеджировать с точки зрения того, что надо было инвестировать в разные инструменты. Если вдруг неожиданно кто-то поверил в то, что вот это лобби сможет профинансировать сверх доходы от бюджета, да, то дальше этого не произошло, и разочарование тоже нормальная история. Обычная, привычная.
1: А, ну вот в этой связи, а это как-то повлияет на выпуск вооружений, или это пока просто биржевые какие-то игры?
0: Конечно, повлияет. Мне кажется, что тут все связано. Когда мы ожидаем большее финансирование, это приводит к ожиданию большей стоимости акций. Если акции не растут, то значит рынок поверил в то, что финансирование в том объеме, который ожидалось, не будет. Те денежные потоки, которые прогнозировались, не будут достигнуты. Соответственно, европейцы и дальше снизят свою вот эту активность с точки зрения оборонного комплекса.
1: Ну, государство же может долг взять.
0: Может и взять.
1: И отправить на эти цели, нет?
0: Кто-то верит, а кто-то нет. Мы видим, что а на рынке там сотни людей, они в это не верят. Да, вот как сейчас мы понимаем, что раз падение котировок, то значит люди в это не верят. Обычные, которые, может быть, осведомлены, у кого-то инсайд, у кого-то нет инсайда, но они что-то где-то как-то чувствуют это и голосуют своими собственными деньгами. Так что в этом отношении Европа, скорее всего, обремененная своими социальными обязательствами, вряд вряд ли сможет найти столько денег для того, чтобы...
1: финансировать, украинскую военщину. Спасибо большое, Константин Васильевич. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова.
2: Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами.

узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6.00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия болезненно ответит, если Польша посягнет на ее депнедвижимость. Киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске. Диалога Россия и Соединенные Штаты по культуре в официальной плоскости нет. Теперь подробнее. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом заявил директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов. Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание – это российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование. Об этом объяснил тогда временный проверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. При этом за мэра Гданьска Эмилия Ладзинская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск. Киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске, несмотря на попытки Запада снять ответственность с него. Об этом заявили в российском МИДе. Там добавили, что это преступление не имеет срока давности. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. 21 человек погиб, пострадали более 40. Все 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за тех нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго». Отмечается, что все специалисты начали работу над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки. Число погибших в ДТП, где загорелась машина в Подмосковье, увеличилось до 3. Об этом сообщила прокуратура Московской области. В субботу вечером на трассе Кубинка-Нарфоминск автомобиль «Рено» столкнулся с БМВ, в результате чего немецкое авто загорелось. В результате аварии 2 человека погибли на месте происшествия до прибытия медработников, и еще один скончался в карете скорой помощи. Местная прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии. КНДР останется ядерным государством. Вопрос денуклеаризации закрыт. Об этом сообщили в МИДе страны. Там подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Кореи и Японии со стороны Соединенных Штатов, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринимать активные усилия для укрепления своей безопасности. Ранее Южная Корея и США по итогам заседания консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР. Диалог в сфере культуры между Россией и Соединенными Штатами в официальной плоскости полностью прекратился. Гастроли россиян стали невозможны из-за сложностей с визами. Университеты остановили программы обменов. Об этом рассказали в Российском культурном центре в Вашингтоне. Подчеркивается, что центр остался, по сути, единственным проводником русской культуры в США. Вокруг него собрался мощный костяк неравнодушных людей, которые готовы помогать в этой работе. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Большим о маленьких». Как всегда, будем говорить о здоровье детей вместе с педиатром Антоном Равдиным. Антон, приветствую.
3: Рад всех приветствовать.
2: Всем рекомендую подписаться на наши соцсети РТУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Можно подключиться к трансляции, писать комментарии прямо под трансляцией. Мы их увидим, прочитаем. Если возникли какие-то вопросы по тем темам, которые мы обсуждаем, может, какие-то личные вопросы тоже есть, также обсудим. А прямо сейчас давайте начинать. У нас такая первая тема, касающаяся именно взаимодействия ребенка с коляской. Не каждый ребенок готов в ней обитать, не каждый ребенок готов мириться мириться с тем, что его, значит, пытаются везти на коляске куда-либо. И пытается из нее всячески выбраться, вырваться, да и вообще туда не хочет ложиться и там находиться. Что с этим делать? Есть ли какие-то методы, способы? Да и вообще, нормально ли это, что вот ребенок не хочет обитать в коляске?
3: Ну, слушайте, нормально ли, что ребенок в принципе чего-то может не хотеть?
2: Как родитель ответит? Один родитель может сказать ненормально, он должен хотеть то, что правильно.
3: Того же, чего и хочу я. Но это завышенные ожидания. Да? Это проблема завышенных ожиданий. Это как бы ваши личные сложности. Это вы слишком много ожидаете, не понимая, что, в общем, эти ожидания могут быть не реализованы. Абсолютно нормально, что ребенок что-то может не хотеть. Но надо разобраться. Конечно, практически всегда ребенок хочет лежать в коляске и может это сделать. Но, естественно, есть различного рода ситуации, когда ребенок по каким-то причинам отказывается. В первую очередь, нам надо проанализировать, почему это происходит. То есть, было ли это раньше? То есть, это уже какая-то систематическая история. Или это впервые? Ну, впервые всегда когда-то оно случается. Да? Всегда бывает в первый раз. Да? Почему ребенок может в принципе негативить? Ему может быть неудобно. Может быть, слишком жарко, неподходящая какая-то погода, температурный режим. Пришло лето, выглянуло солнце, стало очень жарко, а вы коляску не поменяли, блок вот этот колясочный, и ребенок лежит, ему жарко со всех сторон. Шумно, есть какие-то внешние раздражители. Резкий шум, который его может испугать, может зафиксировать эту проблему, и в последующем он вообще будет отказываться лежать в коляске. Точно так же, как и отказываться с едой, да, если он ест, а рядом что-то очень шумное, страшное произошло. Он такой раз, оп, что-то мне не нравится эта связка. Я ем, а мне тут страшно становится. И перестает есть. Так тоже бывает. Да? Ну, мы как бы это уже много раз обсуждали, вот эти различные младенческие РПП, расстройство пищевого поведения. Случается и такое. С коляской почему нет? Мама идет с ребенком в коляске, рядом ремонтируют дорогу, начинают отбойным молотком выдалбливать там какой-нибудь камень или бордюр, да, и, естественно, этот звук, от которого взрослый-то, в общем, в сторону отскочить может, если он неожиданный и резкий, а что же с младенцем случится, нам остается только догадываться. А свет, который падает ему в глаза, в лицо, ему неприятно, почему-то кто-то не заметил этого, может, в принципе, может быть. Да, некие возрастные особенности. Еще вчера, позавчера все было не так, а сегодня он отказывается. Да, может быть, просто он научился переворачиваться, и ему уже, ну прям, уже невыносимо лежать на этой спине, и ему надо дать возможность перевернуться, да, поменять блок на прогулочный, чтобы он мог повернуться, лечь на живот и смотреть вперед. Ему неинтересно смотреть в крышку коляски. Ну, надоело уже. Попробуйте полгода в потолок посмотреть. Или
2: удручающе.
3: Ну, просто только наверх. Даже звучит удручающе, да? А детям-то каково? Да, им-то каково? Это же даже себе представить сложно. То есть он пытается приподняться, а спина еще пока слабая, да, вот ему там еще месяцев 7, он еще самостоятельно не присаживается. Но под углом градусов 45 его можно было бы в коляске посадить, да, если бы это была прогулочная коляска, чтобы он хотя бы чуть-чуть смотрел там на верхушки деревьев, на птичек, на провода какие-то там, ну, хоть что-то новое, да, в его жизни, не только небо, небо, небо и все. Может быть, да может быть, он посмотрит немножко, ему будет интересно, он успокоится, уснет. Вполне такая вероятная гипотеза.
2: А тут вот еще ведь разница большая есть как будто бы между колясками, хотя вот насколько она действительно существенна. Сейчас ведь появляются коляски, которые там стоят как, ну я не знаю, дешевый автомобиль, где есть и вся и подвеска, и какие-то специальные, значит, там обогревы или наоборот обдувы. Все самое разное. Вот это все ребенку действительно нужно? Или это вот те самые излишества, которые, ну так вот, не знаю, эго потешить?
3: Вы, когда покупаете автомобиль, если уж мы заговорили о дешевых автомобилях, вы садитесь в него, едете, и он вас везет. Если вы покупаете дешевый автомобиль, то он везет вас, ну, может быть, чуть менее комфортно. Если вы покупаете дорогой автомобиль, то он везет вас, ну, как минимум, просто комфортнее, вам приятнее. Как вы говорите, подвеска там, не подвеска. Зачастую это нужно только родителям. Потому что им комфортнее и удобнее управлять этой коляской, она будет более маневренная, дорогая коляска. У нее действительно будет там подвеска, она будет сглаживать некоторые неровности дорожного покрытия, давайте их так ласково назовем, наши дыры, выбоины на дорогах. Это может быть там принципиальная разница между, допустим, летней и зимней коляской, потому что там, где летняя коляска летом спокойно проезжает, а зимой она там же не проедет. Снежный покров просто не даст, вы забуксуете. Соответственно, гуляет ли мама по проселочной дороге? У нас же не все городские жители, так-то в общем в селах и деревнях тоже люди рождаются и растут. И там нету везде асфальтового покрытия. Соответственно, мама может гулять по бездорожью. И там, соответственно, какая там летняя коляска с маленькими колесиками? Там она в любом случае всегда будет такой или демисезонной, или всесезонный, или зимний, я имею в виду в плане колес, резины, да, это тоже, безусловно, важно. Конечно, выбор коляски очень важен, но это отдельная огромная тема. Здесь чаще всего, когда ребенок по каким-то причинам беспокоен во время прогулки в коляске, это не связано с тем, что колесики не те, там, амортизация желает лучшего, оставляет желать лучшего. Да, нет, здесь чаще всего какая-то другая причина. Да, там, ну, вот тоже я не договорил, переутомление, недосып, может быть, в целом у него обострились колики, это маленький ребенок, там, первые месяцы жизни буквально, у него лезут зубы, ему дискомфортно, он, в принципе, ночью плохо спал, он не доспал, и вот мама с утра пытается уже сама со спичками в глазах, всю ночь не спала, думает, ну, сейчас вот на улице хотя бы, может быть, он часок поспит, ему будет легче, а он перевозбудился, у него вот этот уровень кортизола, который он никак не оторет, и ему страшно, больно, он сам не совсем понимает, что происходит, и вы его кладете в коляску, он не может просто успокоиться самостоятельно и уснуть. Да, перевозбуждение такое возможно, да, возможная история. Ну, в общем, причин на самом деле множество. Но надо, естественно, анализировать. Ему там, может, у него матрасик замялся, может быть, у него там что-то, игрушка какая-то лежала и под бок попала, он ее сам самостоятельно вытащить не может. Но ведь это же тоже возможная история. Поэтому осмотреть в первую очередь, безусловно, стоит понять, не повышена ли температура в коляске, или, может быть, у него там часть какая-то ноги, руки оголилась, и ему некомфортно, потому что, наоборот, прохладно на улице, а не жарко. В общем, варианты есть, надо разбираться в индивидуальном случае.
2: Ну да, вариантов много. Я вот еще сейчас подумал, а есть ли, ну и насколько, даже если есть сильное влияние на вестибулярный аппарат. Просто неоднократно замечал, как там, ну, мамы или папы, которые гуляют с колясками, они их вот вперед-назад покачивают, а даже если вроде бы, ну, не так уж это необходимо. То есть ребенок лежит и лежит там себе. А, но вот это покачивание происходит. А если, ну, или кто-то там вообще решит с коляской устроить дрифт, вот будучи честен, в детстве, вот когда гуляли с сестрой, мы там с ребятами могли и пробежаться с коляской, вроде бы нам казалось, ну ладно, весело-весело.
3: Просто по приколу, так скажем.
2: Ну да. Ну а что, я тоже достаточно маленький ребенок был на тот момент, и вот с коляской гулял. И таким образом, я вот думаю, насколько это сильно может впоследствии повлиять на формирование вот этого самого вестибулярного аппарата. Ну, например, чтобы потом в машине не укачивало, привычка вот немного покачиваться или там просто от дороги, ну, скажем, чувствовать вот это движение, вот это влияет или нет?
3: Ну, смотрите, легкое укачивание, покачивание ничего плохого за собой не несет. Но именно легкое, не надо перестараться в этот момент. Действительно, на высоте беспокойство ребенка, когда ребенка не могут уложить, и родители уже там все способы перепробовали, там цыгане, бубны, шаманы, все уже были, батюшка из церкви приходил, даже, прости господи, врача вызывали, а ребенок все равно не спит. И здесь действительно хочется уже, иногда хочется спросить, ну что ж тебе еще надо, и просто начать его качать так интенсивно, что просто, чтобы вот он точно наверняка уснул.
2: Просто вырубить вот, уже, там, как палкой,
3: ну,
2: по голове.
3: Как будто бы. Как будто бы, да, но все-таки в рамках действующего уголовного кодекса, да, не палкой по голове. И все-таки это же наш ребенок, мы же его в любом случае любим, кричит он или нет, это надо тоже понимать. Вот это уже перебор. По поводу вот этого покачивания в коляске, там, вперед-назад, но это же просто имитация движения, потому что если мы остановимся, то ребенок может проснуться, потому что пока он едет в коляске, да, это легкое покачивание и, ну, по сути, там, белый шум, который возникает при движении. Его это успокаивает, и он под эти звуки хорошо спит. А когда мы останавливаемся, присаживаемся на лавочке почитать книжечку, ну, потому что хочется иногда отдохнуть, ну, или просто жарко бывает, не хочется по жаре гулять. А тенистый участок там рядом с домом, он очень ограничен, и невозможно на этом пятачке в 5 метров с коляской пару часов гулять. Поэтому хочется присесть там, почитать в тени. Но вот в таких ситуациях и приходится маме сидеть, одной рукой держать книжку, а второй рукой слегка покачивать колясочку. Ну, слегка.
2: Имитируя
3: слегка.
2: Движение.
3: Имитируя движение. Если мы делаем это очень интенсивно, особенно на руках, ну или в коляске, там, где нету амортизаторов этих, и голова ребенка будет просто при интенсивном таком покачивании будет ударяться о матрасик, то мы, по сути, ему микросотрясение создаем. Да, это не будет полноценного сотрясения мозга, но это не пройдет совсем бесследно, и вы никогда не узнаете, что именно это за собой понесло. Вы не узнаете, как могло бы быть без этого. Поэтому есть такие рекомендации от неврологов, от всех неврологов. Пожалуйста, не надо их чрезмерно сотрясать. Они от этого спокойнее не станут.
2: Угу. Но вот надо быть аккуратнее, получается. А есть еще вот у меня одна мысль, касающаяся, ну, скажем так, разного отношения детей, в принципе, не только к коляске, но и к каким-либо действиям, да и, в принципе, к их поведению. Вот я вспоминаю себя, ну, по крайней мере, как мне рассказывали родители, стоило в коляске вывести на улицу, все, отрубался через секунду. И...
3: В большинстве случаев так, да.
2: Ну, да. А сестра в то же время абсолютно, ну, неуправляемая была. Ей то в коляске не нравилось, то хочется отсюда уйти, то туда уйти, то ей, значит, вообще все не нравится, она просто кричит. Вот это именно темперамент или как-то можно, ну, я не знаю, что ли, с этой определенной гиперактивностью справиться, вот этой детской? И есть ли она вообще, вот эта гиперактивность детская?
3: Знаете, часто говорят, что если бы первый ребенок был такой же, как второй, то второго бы не было. Есть такая шутливая поговорка. Но не всегда она правдива. Это можете быть в этом уверены, я на своем опыте убедился в плане врачебном, да, это действительно далеко не всегда так. Это шутка, конечно. Это темперамент, безусловно, раз. Это особенности периода, когда ребенок родился и растет. Если один ребенок родился в зимний период, другой родился в летний период, длительность светового дня. Здесь очень много факторов на это влияет. Вплоть до того, какое питание ребенок получает. Он на искусственном вскармливании или на грудном вскармливании. Это тоже могут быть два разных ребенка. Обращает ли мама внимание на то, как ребенок засыпает, много ли ритуалов засыпания и так далее. Ну, любознательность, подвижность тоже никто, безусловно, не исключает, как индивидуальные характеристики конкретного человека. Да, мы вырастем, и мы станем разные. Я не удивлюсь, если ваша сестра по прошествии многих лет и сейчас любознательная, такая активная
2: сейчас
3: барышня.
2: Наоборот, что удивительно.
3: Да?
2: Она в детстве была гиперактивная, а сейчас максимально спокойная. А у меня как обратная это... сторона произошла. Я в детстве был максимально спокойный, а после вырос балагуром.
3: Это в туристических местах Черногории писали... В родах черногорец очень сильно устает, поэтому всю жизнь вынужден отдыхать. А вот она в детстве переутомилась и сейчас чуть больше отдыхает.
2: Нет, вот на самом деле, вот с этой гиперактивностью нужно бороться или не нужно оставлять, ну, скажем, как-то пытаться...
3: Все зависит от того, насколько это мешает жить человеку, ребенку самому. Да? Если это приводит к каким-то травмам, болезням, там, условно, то тогда, естественно, с этим надо в силу возможности бороться. Но здесь еще всегда возникает вопрос, а как вы с этим планируете бороться? Вы что, ему там какую-то пилюльку дадите? Пилюлек от этого не существует. Это как сказка про то, что мы сейчас тебя отведем к врачу, и он тебе сделает укол для послушания. Да, ну что за укол для послушания? Ну, это мы между собой, взрослые, друг другу подмигиваем и говорим, да, конечно, укол для послушания. И еще покажем ему картинку, где огромный шприц нарисован, да?
2: С успокоительным.
3: Вот, вот такой вот, да, будет огромный шприц для послушания. Но ведь никто же не делает укол для послушания. И вот это СДВГ, если это синдром дефицита внимания и гиперактивность. Даже в легкой-легкой форме. Это ребенок, который может дать родителям очень сильное утомление за день. Да? Ну, что вы с ним сделаете? С ним в любом случае его надо много с ним заниматься, много гулять. Да? Всем его интересам, ну, условно соответствовать в нормальном русле. Да? Это как раз вот тот ребенок, который должен быть занят. И при этом это ребенок, с которым должна проводиться различного рода психокорректирующая работа, да, с психологами, педагогами, да, и получать задания домашние, которые в семье прорабатываются с этим ребенком, потому что в формате занятия там, одного с психологом все сделать, конечно, невозможно. Это не просто работа, это жизнь, а жизнь течет вне вот этой консультации с психологом, там, занятия с психологом. Поэтому здесь действительно большая такая трудная, местами трудная работа, но, естественно, она дает свои плоды, эти дети вырастают, и потом, когда-то уже сидя где-нибудь на даче за чашкой чая, родители будут вспоминать, какие в детстве были они там непослушные, послушные, подвижные, неподвижные, как было тяжело, но это жизнь, у всех разные.
2: Ну вот тоже верно, но вот касательно работы, ну и, скажем, такого уделения большого внимания своим детям, очень многие родители, ну не то что перегибают, хотя иногда и перегибают, возможно, начинают сильно вмешиваться в то, что, может быть, ребенку прямо сейчас и не надо, это я говорю про, в том числе, ну вот как минимум, там, не знаю, прокалывание ушей или что-то еще. Угу. Ну такое вмешательство, которое выглядит, ну, немного странным из разряда, а зачем это делать, если ребенок это не сам решил, но родитель думает, ну, так, наверное, будет правильнее. Вообще, можно это делать ребенку, когда, там, скажем, еще не сформировалось ухо до конца, а родители уже думают, ну, вот, так скажем, заранее таким займемся?
3: Ну, здесь, на самом деле, в каждом возрасте есть свои «за» и «против». И, безусловно, пока ребенок очень маленький, то все важные решения за него должен принимать родитель. Ждать, что ребенок сам попросит или сам согласится на это, не всегда правильно. И я не говорю, что это касается прокалывания ушей. Здесь надо понимать, что речь в основном все-таки идет о каких-то вещах, от которых зависит его благополучие, здоровье и так далее. Да, вы же не будете там двухлетнего ребенка спрашивать, делать ли ему укол, если он заболел, и от этого укола зависит его здоровье. Он, естественно, сам скажет, что он не хочет. И я, если честно, его понимаю и поддерживаю. Мало кто хочет. Это не удовольствие ради делается. Но здесь вы принимаете решение, говорите, да, естественно, мы делаем этот укол. С прокалыванием ушей то же самое. У двухлетнего ребенка никто не будет спрашивать, хочешь ли ты проколоть ушки. Ну, ладно, окей, мы можем спросить, но ответа можем не получить. Или получить ответ, что да, я хочу, но он не понимает, с чем это связано. Он же не понимает, что это в любом случае будет процедура, что это будет определенная боль. Ну, не самая интенсивная, безусловно, но тем не менее. А потом нужно будет аккуратненько обрабатывать эти ушки, ухаживать за ними.
2: Ну, может, там из разряда на маму посмотрела и подумала, вот
3: ну,
2: у мамы
3: да,
2: есть,
3: о,
2: а я себе тоже хочу.
3: Да.
2: Ну, или как
3: я
2: помада
3: тоже
2: там
3: хочу,
2: тоже.
3: Как...
2: Вот, кстати, что касается косметики,
3: дрожание,
2: отдельный
3: да.
2: вообще вопрос. У меня, я тоже помню, вот так сестра, с которой я по этому поводу боролся, говорил, не надо, кожу испортишь, давай позже.
3: Вот. И, естественно, то есть спросить-то мы можем, но ответ, который даст ребенок, он не будет полностью проанализированным ответом, да, это будет очень быстрый поверхностный ответ. Либо «да, хочу», либо «нет, не хочу». При этом, ответив «нет, не хочу», она, может быть, и была бы счастлива, если бы они были бы проколоты впоследствии, и была бы довольна и благодарила бы. А получив ответ «да», она могла бы потом вам сказать: ой, нет, я же не знал, что это так, я теперь не хочу, все снимайте. Ну, понятно, да? Если это ребенок там первого-второго года жизни, какие у нас риски? Действительно, не до конца полностью сформированное ухо. Может быть легкая асимметрия впоследствии. Это риск травматизма, большой риск травматизма, особенно когда этот ребенок потом начинает сам одежду снимать, надевать, он может зацепить сережку, получить травму мочки. Это очень неприятная история. Руки. Ну, никто там в 1.5-2 года не скажет: я пойду мыть самостоятельно руки, потому что я там что-то грязное потрогал. Ну, дай бог, если после улицы, это уже как бы отработанная история, что ребенок идет сам мыть руки. И то это редкой сознательности человек. Но при этом уши-то есть, и они могут чесаться, особенно пока заживают эти ранки. Они будут чесаться и грязными руками, соответственно, вот и вам и воспаление. В общем, минусы есть. Но есть и плюсы. Ребенок быстро забудет, не будет потом помнить, не будет того самого негативного опыта. На самом деле, оптимально, это, мне кажется, вот с 4 до 6. Это история, когда мы можем договориться с ребенком, обсудить все, что будет дальше, обсудить, что было до и так далее. И это уже более осознанная история. Но это индивидуально. Реально очень разные дети. Кто-то готов в 2-3 года и сам хочет, и будет очень сознательно к этому относиться. А кому-то и в 5-6 лет очень рано.
2: Ну вот по поводу сознательности это вообще отдельный разговор.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
9: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
9: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18.00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букрев. Программа «Большим о маленьких» с Антоном Равдиным. Напоминаю про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, комментарии очень приветствуются. Будем их также зачитывать, пробовать разбирать. Ну и, конечно же, прямо сейчас мы будем переходить к следующей теме. Обсудили уже и коляски, обсудили сережки, проколотые уши. А прямо сейчас предлагаю поговорить об очках и линзах. Вот вообще, что выбрать, очки или линзы ребенку? И вообще, когда можно начинать носить линзы?
2: Ну вот здесь самый важный вопрос действительно в том, какой возраст. Это первое. Второе, а что со зрением, собственно говоря? То есть это пока еще не очень выраженные изменения зрения, или они уже настолько выражены, что действительно нужна полноценная коррекция. И от возраста это тоже, безусловно, зависит. Да? Если это ребенок годовалый, то в некоторых физиологических изменениях зрения ему никто очки, уж тем более линзы, рекомендовать не будет. Если это какая-то прогрессирующая близорукость, да, все зависит от того, какой возраст и насколько нам нужно корректировать это зрение. В общем, конечно, это тема, которую правильнее обсуждать отдельно. Это очень масштабная тема. Правильнее ее обсуждать с офтальмологами. Я могу лишь сказать, что основное ограничение по возрасту для ношения линз – это… все правильно. Основное ограничение по возрасту для ношения линз – это самостоятельность, да, и та самая сознательность. Если ребенок сможет самостоятельно осуществлять уход, если он сможет самостоятельно эти линзы надевать, снимать их, ухаживать за глазами, соответственно, пожалуйста, этим можно заниматься. В каком возрасте он сможет этим заниматься? Вот как вам кажется?
1: Ну, я думаю, что будет лет готов? Хотя бы в 6-7.
2: Ну, в 6 сомнительно, но maybe какие-то индивидуумы. 7-8, да, это возможная история. Это возможная история. Значит, обычно, ну, там пишут с 8 лет. Есть редкие ситуации, когда по каким-то причинам нужно назначать именно линзы и делать это сильно раньше. И в таком случае уход осуществляют родители, да, соответственно, это ложится на их плечи. Детям, когда они уже самостоятельно могут этим пользоваться, ну, чаще всего подбирают какие-то линзы, которые обладают высоким газообменом, то есть, по сути, пропускают, да, необходимые для питания глаза частицы там, воздуха, кислорода. Это силиконо-гидрогелевые, как правило, линзы. Конечно, еще по уму было бы, чтобы они были такие однодневные, да, для ежедневного применения и ежедневной смены. Да, чтобы не приходилось эти линзы, снимая, прям аккуратненько убирать в контейнер, промывать их. Это же тоже дополнительный момент, на котором ребенок может допустить халатность какую-то. А не зубы-то свои чистить иногда специально не хотят, да, идут, щетку помочил, обратно поставил. А с линзами-то, думаете, там что-то сильно другое будет? Он его там, ту линзу хорошо, если в контейнер положит.
1: У нас же обычно задача не перепугать слишком сильно, не перегнуть с этим, но напугать-то немного-то стоит по поводу
2: последствий. Не, ну напугать немного стоит, поэтому, да, по поводу последствий, если вы ему скажете, что у него глаз загноится, то пока он не загноится, он не прочувствует. Это как бы такая, знаете, история. Они уже давным-давно все понимают, что все эти уколы, которыми мы их пугаем для послушания, это все байки взрослых. Они это понимать начинают гораздо раньше, чем нам кажется, поверьте. Поэтому они очень пренебрежительно зачастую относятся к нашим вот этим историям, потому что мы как раз-таки сами им даем такую возможность. Мы сами очень много чего обещаем, и ничего из этого не получается. У них они такие, ой, ладно, эти взрослые сейчас опять что-нибудь наговорят, жути нагонят, да, ну все же подростки так думают. Ой, мам, ну что ты опять пристала с этой шапкой? Ой, ну что со мной случится, если я в 11:30 ночи одна от метро дойду? Ой, ну вот там, ну вот это вот все, да, ну что ты жути нагоняешь? Но это же постоянная история. Мы им говорим, говорим, говорим, а они нас не слушают и не слушают. И чем взрослее становятся, тем больше ставят наши слова под сомнение. Поэтому, в общем, это такая защита, знаете, проще сделать так, как будет надежнее в плане защиты. Это однодневные линзы. Ну, просто вот каждый день их меняешь и не думаешь, обработали их вчера, не обработали. Чистые они, нечистые, будет плохо с глазами или не будет, просто поменял их, и, собственно говоря, и все.
3: А я вот тут посмотрел, есть конечно, еще такие ночные линзы, которые надевают, и, как указывается, они могут там бережно менять форму роговицы, обеспечивая 100% зрение на весь следующий день без очков и линз. Вот это рабочая история или что это такое?
2: Вы знаете, мне как непрофессиональному офтальмологу очень сложно ответить на этот вопрос достоверно, без указаний каких-то нюансов. Знаю, что действительно этими жесткими линзами пользуются, но есть ряд ограничений по использованию этих линз. Не всем они хороши, не всем их назначают. Встречался по работе, скажем так, пересекался с родителями, которые давали очень хороший отклик об этих линзах, да, что вот был ребенок, у которого прогрессивно ухудшалось зрение, потом были назначены эти линзы, и зрение не то, что перестало ухудшаться, а даже несколько стало улучшаться. И родители прям были очень-очень довольны результатом ношения этих линз. Но, да, тоже, опять-таки, это кропотливый труд. То есть, это не будет вот как та самая таблеточка или укол для послушания. Здесь вот так тоже не получится. Это не какое-то вещество, которое тебе ввели один раз, и все. И сразу все процессы возымели обратное развитие. Нет, это линзы, которые каждый вечер надеваются на ночь, и нельзя пропускать, потому что эффект сильно снижается иначе сразу. Да, он тоже там отчасти накопительный, не так, что ты день поносил, потом завтра вроде дом будешь, ну ладно, дом в очках похожу, бог с ним, там, носить не буду, там на эту ночь надевать. Нет, так нельзя, надо прям каждый день, без перерывов, то есть вот, чтобы это прям система была. Тогда будет результат. Но в любом случае, однозначно, это не те линзы, которые вы пошли купили в аптеку, чтобы просто попробовать. Да, это как вот очки можно пойти в оптику и подобрать себе очки. Да, и здесь вот с этими линзами так нельзя. Нельзя просто пойти и купить. Ну, дайте я ребенку своему попробую, вдруг у него зрение перестанет ухудшаться. И здесь все только через офтальмолога с подбором. Все очень такая серьезная история.
3: Ну, как вы и сказали, да, тема такая обширная. На самом деле много вопросов, но я вот один себе позволю и дальше пойдем. Касательно, ну, скажем, ну, самолечения, что ли, зрения. Ну, или его не ухудшение, вот так вот назовем. Просто неоднократно слышал, что если там, ну, например, какое-то не сильное искажение, там, не сильная близорукость, то лучше очки не надевать, лучше также линзы не надевать для того, чтобы зрение, ну, вот в таком еще в детском возрасте, восстановилось. Вот это правда так работает? Или это, ну вот оно ухудшилось до этого состояния, и все, оно в нем осталось? Ну там, например, до -1 или -1.5?
2: Слушайте, со зрением здесь, повторюсь, вопрос такой очень неоднозначный. Пока глаз растет, пока растет ребенок и растет глаз, это зрение может и ухудшиться, и улучшиться. Безусловно, надо понимать еще, почему ухудшается это зрение. Да, есть даже такой термин, как школьная близорукость, например, да, когда это происходит из-за того, что у ребенка в этом возрасте, в школьном возрасте, слишком много факторов, которые ухудшают его зрение. Да? И нагрузка световая другая, и зрительная нагрузка другая, и гуляют они мало, и дома в полумраке все время что-то делают, все эти задания домашние, там много-много различных факторов. И если мы на них можем воздействовать, на них надо воздействовать, чтобы это зрение не ухудшалось. Но

0: Ладно, предлагаю тогда на этом эту тему завершить и перейти к тем, которые мы неоднократно поднимаем, а именно к питанию. Ну, такое, вот первая тема, которая у нас касается что-то, ну, там, не знаю, поедания чего-либо, она не связана с чем-то съедобным. Это мел, это несъедобные вещества. А вообще, почему дети начинают подобным увлекаться? Понятное дело, там, в самом маленьком возрасте они все подряд пробуют. Но вот если действительно вот к такому пришли, это указывает на какой-то дефицит, симптом. Что это?
1: Называется это пикацизм, когда они едят мел, бумагу, землю, куски обоев, плинтуса, коврик пытаются отгрызть.
0: Термиты какие-то.
1: Да практически, да. Практически. Наверное, самое первое, что приходит на ум, когда говорят о изменении вкуса, извращении вкуса, да, это какая-то анемия, из-за чего люди начинают есть мел, побелку, для беременных это еще иногда бывает характерно, тоже многие, наверное, слышали про это. Вот. Дефицит железа нарушает работу различных ферментов, и мозг дает сигнал о изменении вкусового восприятия. И хочется, вот хочется чего-то так несъедобного хочется. Есть такой момент. Хотя, кстати, что касаемо мела, кальция там много, его иногда рекомендуют тем, кто находится на гемодиализе, тоже нет-нет, да сгрызть парочку долек мела для доски.
0: Да, потом в школу приходят, а весь мел съеден. Просто...
1: Съеден, да, потому что учитель находится на гемодиализе и просто мел не доживает до урока.
0: А там еще и дети подключаются.
1: Медицинский юмор. Детей не надо. Ладно, давайте не будем про детей. То слишком жесткая шутка получается.
0: Ну да, действительно.
1: В общем, бывают и физиологические состояния, когда просто это приходится делать. Но в данной ситуации людям не хочется этого делать. Просто, ну, как бы нужно и нужно, да. Они это делают. То есть, в первую очередь, мы думаем о том, что есть извращение вкуса из-за того, что есть какие-то проблемы с дефицитом железа, да. Потом есть некого рода дети с расстройствами аутистического спектра. Для них тоже очень характерно издавать различные звуки и поедать что-то не совсем съедобное. Стрессовые, эмоциональные истории, когда какой-то длительный, практически хронический стресс, люди начинают поедать все, что возможно, несъедобное. Если у него под рукой оказывается мел, он ест мел. Если у него под рукой оказываются собственные волосы, которые можно намотать на пальчик, оторвать и сживать этот клочок волос, то это может быть и волосами. Да, есть группа такая людей, которые этим занимаются на фоне стресса, на фоне психических расстройств, на фоне просто стрессовых ситуаций. И иногда потом хирургам приходится их даже оперировать, потому что возникают так называемые трихобезоары. Это такие комки из непереваренных волос, ногтей. Ну, звучит не очень, выглядит точно так же не очень. Это большой шарик, ну, как представьте себе, размер там с 2-3 теннисных мячика, полностью из волос,
0: хотя
1: ногтей.
0: Хотя бы для вот пинг-понга, который?
1: Всего, нет, да, на профессионального тенниса. Да, вот таким, ну, прям большой, который не может просто пройти в желудке, из желудка никуда выйти. И когда он занимает, просто он изначально он размером с пинг-понговый мячик, да, ну, и нарастает и так далее. Соответственно, чем больше он становится, тем больше он преграждает проход пищи, жидкости из желудка в кишечник, и возникают симптомы кишечной непроходимости. Делают обследование, обнаруживают, и там уже дальше его через пищевод-то не вытащить, он уже огромный.
0: Так, ну это у нас уже страх и ужас. Мы переходим...
1: Тем не менее, все бывает в этой жизни.
0: Но, а если вернуться...
1: Различные психологические факторы, неврологические, психические расстройства, заболевания пищеварительного тракта, которые ведут за собой нарушение всасывания. То есть не всасываются какие-то полезные питательные вещества, и человек пытается...

0: пытается интуитивно их восполнить, и образуется точно так же вот изменение вкуса и желание съесть чего-то несъедобного.
1: А если вот такому человеку,
0: всего,
1: ну,
0: так.
1: Скажем, если, ну, замечают, что ест там мел в больших количествах, заменить тот самый мел на какие-нибудь, ну, я не знаю, витаминки, которые содержат, ну, необходимый кальций, которого, может быть, не хватает, тогда эта проблема решится, да и вообще это проблема, но если мы не говорим о каких-то вот серьезных случаях, психологических,
0: от
1: вот
0: причины.
1: Уже серьезных.
0: Все зависит от причины. Ведь есть же дети, которые специально для привлечения внимания это делают. Это просто, ну, работа на публику, ну, на полном серьезе. Я не врач-психиатр, не могу вам много красочных, интересных примеров рассказать, но такие дети есть, которые это делают на зло кондуктору, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы весь мир через шок обратил на них свой взор.
1: Ну,
0: да,
1: тоже верно.
0: Это по-нашему.
1: А чем не метод? Чем не метод? Ну, вот, кстати, что касается, ну, я бы так сказал, что ли, необычного восприятия, возможно, там, детского или взрослого, когда люди там все подряд едят, ну, может быть, это просто от скуки, ну, так, из разряда, а попробую, а вот это на вкус что? А вот это на вкус что? Тоже ведь может быть, ну, скажем, без каких-либо дефицитов и всего остального.
0: Не знаю, у меня вот... Прямо сейчас в моменте сразу вспомнилось, как бывало в детстве, когда все разъехались, там, одноклассники, друзья, лето, и ты месяц, ну да, ты там тоже куда-то уедешь обязательно, тебя там куда-нибудь отвезут, привезут, там, в деревню как минимум. И вот ты месяц сидишь в этой жаркой, солнечной погоде, деваться некуда, вообще скука страшная, смертная. Ну, никогда мне при этом не хотелось ложечку земли из горшочка съесть.
1: Ну, так, ради разнообразия. Не, я просто это вспомнил, потому что, ну, там многие пробовали кошачий или собачий корм. Ну, так вот, просто из интереса, что они там едят.
0: Ну, это другое дело. Да, чаппи солененький такой, да, интересный был, я помню.
1: Ну, вот, вот. Вот я как раз про это.
0: Но это съедобная история, понимаете? Там все начиналось с того, что как бы это такая же еда, как для взрослых.
1: Ну да.
0: Ну, не для взрослых, а для людей. Такая же еда, как для людей, просто ее делают для животных. И все, в общем, отличие только в том, что меняется упаковка. Да, ну и плюс большинство кормов они сухие, а взрослые люди сухой корм как-то не особо едят. Хотя сейчас про сухой корм для взрослых тоже, для людей, точнее, тоже поговорим.
1: Да, вот, да, кстати, давайте поговорим про сухой корм. Будем его так называть. А если вам захотелось погрызть гранит, лучше погрызть гранит науки. Не надо. Он твердый, его зубы обломаем. А, так
0: да,
1: вот, точно, по поводу сухих как раз завтраков.
0: Сухих кормов для людей.
1: Да, сухих кормов утренних. А, это, ну вот, на самом деле хорошая история или все-таки не очень? Потому что, ну, это разрекламировано, это красиво показано. Вот эти все шоколадные шарики, мюсли, там, хлопья, вот все вот это, кажется, молоком залил и ешь себе спокойно. Вот тебе прекрасный завтрак. А, но говорят, что опасно. Ну, может быть, да и вообще в нем нет ничего хорошего.
0: На самом деле, вреда больше, чем пользы.
1: Угу.
0: Я вот сколько интересуюсь, так иногда вскользь, иногда всерьез интересуюсь какими-то вот пищевыми этими историями в плане чего-то нового. Вот вдруг думают, вдруг люди все-таки научатся, дойдет вот мысль гениальная человеческая для того, чтобы в какой-нибудь большой объем пищи засунуть очень-очень мало калорий, но при этом там, чтобы и белок был побольше, углеводов поменьше, жиры только правильные. Ну, вот что-нибудь такое прям вау, чтобы было. И что-то пока ничего никто не придумывает. Есть продукты, которые там вот какие-нибудь фитнес, хлебцы. В одном хлебце всего там 2 калории. А там хлебец размером с ноготь мизинца. Ну да, в таком хлебце действительно может быть 2 калории.
1: Но съешь ты их штук 15.
0: Конечно, и как бы и в чем суть тогда? А в хлебце аналогичного размера большого, ну, ровно столько же калорий, сколько ты получишь, съев, ну, такую же порцию аналогичную. Да? То есть, как бы, где революция-то? У нас революция только в маркетинге, блин. В том, что просто надо одно и то же по-разному назвать, и чтобы люди опять покупали то, что уже изобретено 100 лет назад. Вот здесь, наверное, такая же грустная история, к сожалению, потому что есть традиционные вот эти завтраки, ну, традиционные не для нашей страны, слава богу, потому что ментально это все-таки не наша культура, да, вот эти кукурузные хлопья, залитые молоком на завтрак, где на 100 грамм продукта 8 чайных ложек сахара, это же, ну, просто представьте себе, сколько это по объему. Вот 8
1: Нет,
0: чайных ложек
1: я очень
0: сахара.
1: хорошо представляю и очень хорошо к этому относился в детстве. Мне самому это нравилось. Да, я к этому прибегал крайне нечасто, но родители упрашивал, чтобы вот так вот пару дней попитаться подобным, ну, я не знаю, вкусным завтраком. Потому что казалось, что
0: Вот
1: каша это вкусно, а вот это вот да, вот это... Ой, каша это обычно, а вот это вот
0: обычно,
1: интересно.
0: да, вот это вот вкус. Ну, вот смотрите, если эта история, как вот поупрашивал родителей и в качестве там поощрения или для того, чтобы там летние каникулы ощущались еще более прекрасными, и периодически вы там это употребляете, да, окей. Детям там старше 3 лет можно там изредка позволить себе это там, поесть, да, ну или вы, как родители, можете им изредка позволить это поесть. Вы уехали куда-то в отпуск с ребенком, а там шведский стол, и всегда обязательно в уголочке есть вот этот вот детский шведский стол, где куча разновидностей вот этих сыпучих завтраков, которые можно залить чем хочешь. Молоком, йогуртом, вареньем, сгущенкой,
1: Хорошо,
0: джемом
1: не вином.
0: и все. Ну, вином тоже можно, только там на другой конце стола. Да, ну, слава богу, никто так не делает. В общем, вот в такой ситуации. Ну, отпуск – дело ограниченное. Вы рано или поздно оттуда уедете. Да, можно иногда ребенку позволить на этом шведском столе, ну, вот, будешь в отпуске, пожалуйста, поешь ты там этих шариков, хлопьев, каких-то глазированных хлопьев, там кашу какого-нибудь быстрого приготовления,
1: Ну,
0: где куча
1: насладиться. Ну, в
0: сахара
1: общем,
0: и...
1: если
0: Да.
1: резюмировать, не переусердствовать, а так можно, ну, иногда, но
0: Но на
1: лучше.
0: самом деле это вредная
1: Ну
0: история.
1: да.
0: Мы вот не проговорили основную вещь, которая, в общем, звучит примерно так, что это способно даже снизить ваш иммунитет. Потому что в полноценных кашах, в полноценном зерне содержатся питательные вещества для наших полезных бактерий, для нашего микробиома. Наш микробиом – это содружество бактерий в нашем кишечнике. Это несколько килограмм. Микробиом – это практически отдельный орган, да, который играет важную роль в поддержании здоровья, иммунитета, пищеварения. И им нужно чем-то питаться, этим нашим бактериям, этому нашему микробиому. И вот то, чем они питаются, этого нету в этих быстрых завтраках сухих. Это уже убрали из зерна. Поэтому им питаться нечем. И если мы делаем это регулярно, то помимо риска ожирения, диабета, вот этих вот всех вещей, которым человек становится подвержен, он еще и микробиоту свою потихонечку убивает. Начинается рост болезнетворных микроорганизмов, микробиоты изменяются в неправильную сторону, и как бы плохо получается, очень плохо. Человек и болеть может начинать чаще, и настроение становится более грустным. А когда настроение грустное, что надо сделать? Надо вкусняшку скушать, и еще потом. Ну, вот такая вот история
1: И круговорот
0: неправильная.
1: начался.
0: Поэтому, да, в общем, поэтому вещь неполезная, неправильная, изредка можно себе позволить. Это вас моментально, безусловно, не убьет. Но, конечно, лучше отдавать предпочтение полноценным нормальным завтракам и кашам.
1: Ну, соответственно, дорогие друзья, берем на заметку, а на этом мы сегодняшнюю программу завершаем.

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Официальная Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева. Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии ООН. Британия пообещала опубликовать план инвестиций в оборону страны до саммита НАТО. Теперь подробнее. Официальная Варшава слишком далеко зашла в маниакальной поддержке Киева. В Польше заметно выросли антиукраинские настроения. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков. Он также обратил внимание, что на стенах зданий в Польше рядом с польскими флагами висят украинские, те, под которыми в Киеве с помпой хоронят убийц поляков. Владимир Зеленский ранее присвоил подразделению ВСУ наименование имени героев украинской повстанческой армии, которая признана в России экстремистской и запрещена. Из-за этого премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в жесткий бизнес. Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал замглавы российского МИДа Александр Алимов. Но он также уточнил, что в рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из стран, поставляющих туда нефть, а также объявил чрезвычайное положение в связи с